0: уже устал сидеть, я и так, говорю, за всякую ерунду сижу, за которую как бы не должен сидеть, я говорю, уже старость, дайте мне, говорю, старость, нормально пожить, я говорю, ты же меня позвал, чтобы, ну, как бы помочь мне, сейчас ты куда меня затягиваешь? Ну и вот на этом моменте я стал у них сразу отрицательным элементом, что отказал помочь им, угу, именно за Петрова.
1: Когда это
0: ну,
1: было?
0: И оттуда все началось именно оттуда.
2: Одним из самых показательных эпизодов стала история порта Усть-Луга. После банкротства структур предпринимателя Валерия Израилита, связанные с Трабером компании, получили контроль над терминалом Юг-2. Фактически, Трабер зашел в один из самых важных портовых активов Усть-Луги через процедуру банкротства и скупку долгов. В 2021-м Трабер продал Юг-2 компании «Русхим Альянс» совместному проекту структур «Газпрома» и «Росгаздобычи». Последнюю на рынке связывали с Аркадием Ротенбергом. Стоимость сделки с учетом активов и земли оценивалась более чем в 500 миллионов долларов. Одновременно с делом Трабера следствие заинтересовалось и людьми, связанными с окружением Ротенбергов. В июле стало известно о задержании Константина Махова, бывшего замглавы Росавиации, который после ухода с госслужбы занимал руководящие позиции в структурах, связанных с Ротенбергами и проектами Усть-Луги.
3: Главный по аэропортам прокрутил 500 тысяч долларов за замке Шато Дитер. Интересно, а бывшие коррупционеры бывают? То есть жил-был чиновник, никогда не работавший в бизнесе, катался как сыр в масле, свадьбы себе на Лазурном берегу устраивал, сотни тысяч долларов друзьям под проценты одалживал, а потом написал заявление об увольнении им. И все? Гуляй, рванина, от рубля и выше.
2: Еще в 90-е Трабер занимался портовым и нефтяным бизнесом. Бизнесмен был связан с петербургским нефтяным терминалом, топливозаправочной компанией «Совокс» и другими крупными активами. Как раз в то время он познакомился с Путиным, на тот момент сотрудником администрации Санкт-Петербурга.
4: Илья Трабер и бизнесмены, которые вокруг него собрались, были, насколько я понимаю, довольно близки к Владимиру Путину. Он в середине 90-х был главой в мэрии департамента внешних связей и в том числе, вполне вероятно, имел какое-то значение в процессе приватизации морского порта, который произошел там за несколько лет до того, как я туда пришел.
2: Факт знакомства Трабера и Путина подтверждает и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Трабера годами называли другом Путина. Журналисты-расследователи описывали его как одного из людей, через которых проходили связи между бизнесом, портовой инфраструктурой и петербургской элитой 90-х.
5: Анонимный телеграм-канал ВЧК УГПУ писал, что Трабера отпустили после извинений. Но разве ему было за что вообще извиняться перед Путиным? Мы спросили об этом журналиста-расследователя Дениса Короткова. Вот что он нам рассказал об отношениях предпринимателя и президента.
6: Ну что значит подводил? Если говорить о каких-то историях давних, то вроде бы нет. И если верить там тому же Максиму Фрейдзону, который в то время был партнером многих уважаемых авторитетных бизнесменов в Петербурге, то скорее наоборот не подводил, потому что когда Путин после поражения Собчака на мэрских выборах убыл в Москву, за ним вроде как бы сохранили его долю в доходах с того же там порта и нефтяного терминала. Что же касается того, если уж мы говорим о ВЧК УГПУ, да, то они же приводят и версию, что Трабер в последнее время решил уйти на пенсию, собрался убыть на место жительства в Европу и даже вроде бы передвинул туда какие-то капиталы. Насчет того, что Трабер какие-то капиталы выводит за рубеж, у меня нет никаких подтверждений. А вот то, что действительно его последнее время достаточно часто видели в Юрмале вместе с молодой женщиной, которая вроде как является его супругой, гражданкой Латвии, да, то вот эта информация мне вначале казалась несколько странной, и я ей не доверял. Но, скорее всего, это правда, потому что в последнее время, да, есть все больше и больше подтверждений, что, в общем-то, это даже не такой уж большой секрет, и что действительно его в Юрмале видели многие люди, и совершенно не исключено, что он собирался там поселиться. Но даже если он там и не собирался поселиться, то я не исключу, что тот факт, что в период очень специальной военной операции крупный российский бизнесмен и владелец стратегических предприятий проводит какое-то время в стране НАТО, могло быть использовано там, его недоброжелателями, например, для того, чтобы представить это господину Путину в определенном виде.
5: Перед эфиром мы также поговорили с социологом Сергеем Ерофеевым. Он рассматривает структуру власти России через призму мафиозной организации. Что же в этой структуре означает задержание, а потом освобождение авторитета?
1: Культура понятий Путина содержит самые разные отношения. У него одни отношения, скажем, с его ближайшим кругом, с кооперативом «Озеро», другие отношения с такими людьми, как Трабер, которые перестали быть автономным центром организации процессов, потому что он оказался включен в путинскую систему. И другой человек, который был связан с Ротенбергами, но почему-то сидит в тюрьме, Кумарин, он не оказался включен в путинскую систему. Он, видимо, сохраняет по-прежнему некоторую опасность, угрозу представляет собой, потому что он был когда-то независимым центром власти вот этих понятийных отношений. Трабер в данном случае просто не очень опасен Путину. И люди задавали вопрос, кстати, когда Трабера арестовали, почему это произошло, неужели Путин теряет силу? Но мне кажется, что тут есть некое сходство с тем, как поступили с партией «Яблоко». Вначале сделать один шаг, потом сделать другой шаг, который, кажется, противоречит друг другу. Но самое главное здесь, может быть, даже немножечко запутать публику. И, ну, при этом сохранить ощущение у публики, что ты всевластен.
5: Какой же сигнал это противоречие отправляет российским элитам, мы спросим у политолога Бориса Пастухова. Борис, здравствуйте.
7: Добрый день.
5: Как вы думаете, какой сигнал российским элитам отправляет Кремль вот таким противоречием? Сначала посадить, потом отпустить, но обвинения не снять.
7: У меня есть моя версия, она, возможно, немножко надуманная, но, с другой стороны, сейчас все версии. Это событие в той или иной степени надуманное. Мне представляется, что изначально посадка Трабера была реакцией на то, что в Петербурге были объекты, которые пострадали от налета украинских дронов. Насколько я понимаю, часть их объекта была связана с Трабером, они не были защищены. И учитывая ту реакцию, которая у российской власти, и особенно у Путина, есть на людей, которые не увлекаются сейчас в войну и не готовы показывать своим поведением, что война – это не то же самое, что стихийное бедствие, которое отношения не имеет, что надо участвовать, надо защищать свои объекты. Это была такая конечная точка их спора с Трабером. Возможно, заочно, возможно, Трабер вообще не знал, что в этом споре участвует, но участвовал. Где было сказано, ну, это тоже факт довольно известный, с самого начала, что товарищи крупные бизнесмены, пожалуйста, занимаетесь защитой своих объектов, начали ослаблять законодательство в отношении контроля за оружием и прочим для корпораций. Ну и вообще никто не мешает натягивать противодронные сетки и прочие вещи. Трабер делать не стал. И на его примере, такой несколько оттяжкой, показали, что люди, которые подставляют президента, что во время экономического форума в Петербурге там прилетают дроны, эти люди понесут всю тяжесть наказания. А то, что параллельно его, похоже, стали раздевать с точки зрения активов, мы видим, что пока он был в СИЗО, по-моему, в 6 компаниях, он перестал быть акционером, но это как бы в России нормальное явление. Человек сел в тюрьму, его надо раздеть, это нормально. А с чем связан выход? Я думаю, выход связан с тем, что сигнал, который посылали сначала языком мафиозным, как сказал один из спикеров ранее, он сейчас на днях получил легислативное оформление, скажем так. Он стал законодательным. Мы знаем, что есть указ Путина о том, что государство может забрать в управление компании, собственники которых не заботились защитой этих объектов. По большому счету сначала это сделали по мифиозному, взяв одного из виновников, которые виновников позора такого, которые не заботились защитой и публично его выборов, ну, посадив в СИЗО. А потом, поняв, что либо сигнал не проходит, либо все-таки нужен более массовый инструмент, а не только инструмент запугивания, перешли на уже юридические рельсы, оформили это указом, и необходимость держать траппера в СИЗО отпала. При этом в реальности мы не знаем, в какой степени это спланированный акт, в какой степени здоровье траппера реально сдало. Он не молод, были сообщения, что он болеет. СИЗО еще никому не помогало. Просто другой вопрос, что людям, которых Путин лично не знает и не дружил, ухудшение здоровья в СИЗО ничего не означает. А вполне возможно, что одно дело было поссориться и посадить, а другое дело, если мы реально донесли, что он умереть может, решить, что это перебор.
5: А на ваш взгляд, вот эти все мафиозные методы, которые всплывают за последнюю неделю, даже несколько недель, можно и больше взять временной промежуток, они скорее говорят о слабости режима или наоборот о силе? Ну, тот же самый указ Владимира Путина о том, чтобы забирать компанию во временное управление государством, если собственник не справляется. Это вроде как звучит сильно, смело, но при этом с точки зрения государственных институтов и вообще управления государством, это сильный ход или наоборот показывает слабость системы?
7: Ну, я бы, конечно, хотел сделать большое открытие, сказать, что российская власть мафиозна, но, боюсь, я не буду настолько сильно не первым в этом ряду, что, возможно, последним. Нет, тут понятно, что российская власть устроена по принципам звездного клана. У нас Лавров, цитату которого приводили в начале этого выпуска, только что сказал, что Россия ведет себя по-пацански и благородно, что одно и то же. Но если у российского министра по-пацански и благородно это одно и то же, то какой у нас уровень ожиданий от власти? Ну, понятно, что мафиозное государство, причем это, ну, совсем не новость. Сильный ход или слабый, это очень сильно зависит от того, мы смотрим на это как на персональную власть Владимира Путина и его окружения, или как на власть государственную, структуру государственную. Если мы за государево дело радеем, то понятно, что все эти решения, а их было довольно много, мы знаем, что помимо решения о национализации, ну, передачи государственного управления, критические структуры, которые не защитили, было куча решений других, размывающих основы государственной власти. Монополия на насилие, когда сначала де-факто были разрешены ЧВК, а потом де-юре стали разрешать вооружение отдельных бригад, скажем так, для защиты объектов и бизнесов. Размывание монополии государства на судебную власть, когда мы видим все эти внесудебные инструменты казни на фронте, например, это тоже размывание власти. Причем в одном из самых важных институтов, военном, все-таки никого не должны обнулять по решению командира. Это не только запугивает окружающих, но это отнимает и власть у государства. По этой точке зрения государства, безусловно, это ослабление. Ослабление институтов, ослабление монополий государств в разных сферах. С точки зрения власти лично, я думаю, что во многом, окей, Путину видится, что это усиление, потому что он показывает, что если единственным действующим в стране институтом власти остается его личное решение, то понятно, что это абсолютная власть. Другой вопрос, что абсолютная власть тем и слаба, что когда ты отрезаешь все формальные институции, любая ошибка становится неправимой.
5: Ну вот кажется, как будто Владимир Путин пытается личными заявлениями какие-то вопросы решить, и в том числе так называемые геополитические. Он всю неделю выступал с угрожающей риторикой, министр иностранных дел тоже выступал. И некоторые журналисты связали это с ударами по ОЗОНу, ведь Фонд борьбы с коррупцией выпустил недавно расследование, в котором рассказывает, что у так называемых кошельков Владимира Путина есть доля в нем. Мы об этом тоже спросили Сергея Ерофеева, социолога, который рассматривает власть в России через призму мафиозной структуры, но в глазах Сергея Ерофеева это не выглядит так, будто бы Путин вступает за ОЗОН, вот его аргументация.
1: Думаю, что тут связь очень и очень слабая. Во-первых, дело в том, что деньги Озона, путинские деньги Озона, это небольшие деньги. И ставки в Озоне для Путина чрезвычайно низки по сравнению с некоторыми абсолютно существенными фундаментальными вещами, например, оставаться во власти. Для чего, собственно, и была развязана война в Украине? Для того, чтобы иметь повод оставаться во власти, убить политическую жизнь в стране и устранить всяческие угрозы. Путин не мог даже устранить Навального без этой войны. Война позволила устранить Навального. В чем-то можно даже так сказать, что война была развязана для того, чтобы Навальный, коллективный Навальный, не победил Путина. Но усиление эскалационной риторики для Путина, оно колеблется. То есть мы знаем прекрасно, уже за 5 почти лет войны мы это выучили, что Путин начинает угрожать какими-то крайними мерами тогда, когда он чувствует себя неуверенно. И каждый раз, когда он реально начинал проигрывать на поле боя, он грозился ядерной атакой или намекал на нее.
5: Борис, а по-вашему, Путин почему снова угрожает? Потому что появилась угроза предполагаемым его деньгам или есть какие-то другие объяснения?
7: Ну, я не могу не согласиться здесь с господином Ерофеевым. Я считаю, он абсолютно прав в том, что это не самая существенная для Путина вещь. Да, это его деньги, но, во-первых, какие деньги в России не его? Учитывая нынешнее законодательство, и особенно последние принятые, как указы, так и правоприменительные практики, ну, любой актив в России Путин может сейчас забрать и заявить, что он будет его. У нас довольно большое количество крупных активов западных, например, было отобрано и передано людям совершенно непонятно. Ну, то есть вся история с Даноном и какой он там родственник Кадырова, который его получил, показывает, что можно просто взять, отдать, это раз. Второе, если проблема была в Озоне, как в активе, который пострадал от дронов, ну, господи, российское государство может решить поддержать Озон и компенсировать ему убытки. И из левого государева кошелька деньги идут в кошелек правый. Поэтому я и не думаю, что это как принципиальная вещь, которая Путина сейчас беспокоит. Я думаю, что... Так, я полагаю, что в передаче активов в то, что условно ФБК называет кошельками Путина, безусловно, происходит. Я не уверен, в какой степени Путин об этом задумывается. Если ему нужны какие-то личные деньги, я уверен, что он об этом сообщает третьему секретарю, который идет смотреть, кто деньги даст, какой актив надо это дело раздеть. Я не думаю, что Путин проснулся утром, смотрел на горящий склад Озона и понял, что сгорели его пенсионные накопления. Это все-таки некоторая примитивизация. Знаете, есть старая история о том, что главный признак шизофрении – это умение находить логические связи между любыми событиями. Тут, по-моему, именно этот случай. Поэтому нет, я думаю, что заявление нынешнее отражает какие-то более глубинные итоги. Я не исключаю, что это те же самые итоги, которые привели к появлению главы ЦРУ в Москве. То есть идут какие-то разговоры, которые нам неведомы. Разговоры как внутри российской власти, так и с внешними партнерами, и эти разговоры периодически уплескиваются в публичное пространство в виде заявлений президента, то, что он хотел сказать, скажем, американским партнерам лично, он решил, что говорить нехорошо, в лицо обидится, и поэтому решил это вынести в какие-то форматы пресс-конференции. Как бы я скажу это не вам, но вы услышите.
5: Ну, то есть можно трактовать эти угрозы и как слабость, вот как Сергей Ерофеев предполагает, что когда Путин угрожает, он понимает, что ему нужно отступать, что он где-то проваливается.
7: Слушай, ну я вообще думаю, что любая, как опять же, возвращаясь к Лаврову, по-пацански же живем, по-пацански угрожать не надо. Если ты хочешь ударить, ударь. Поэтому если Путин вынужден говорить, что я могу ударить, и я собираюсь ударить, вот я руку занес, сейчас ударю, то, мне кажется, не претендую на хорошее знание пацанского этикета, слава богу. Но я полагаю, что это вполне верный признак того, что ударить страшно. Ударить страшно, хочется, чешется, боязно. И поэтому вместо того, чтобы нанести какие-то удары, их очередной раз анонсируют. Да, в этом плане признак слабости. Другой вопрос, что это не значит, что введенный до крайности он не сможет угрозу реализовать. Это другая немножко история.
5: Сергей Ерофеев также объяснял, что блатной жаргон и угрозы из уст российских дипломатов, представителей России, это инструмент манипуляции и запугивания западных представителей. На ваш взгляд, как оппоненты Кремля реагируют на эту риторику? Есть ли польза?
7: Я не уверен, что западные дипломаты способны получить достойный перевод и культурный контекст происходящего. Другой вопрос, что я вот слушал Лаврова с «Господь терпел и нам велел». И я считаю, что вообще переход к народной поговорке – это хороший концепт для российского чиновничества. Например, вот можно сейчас финансирование семейное, там, семейные ипотеки, например, отправить на военные нужды, а министр экономики может объяснить это тем, что дал Бог зайку, даст лужайку. Чем не обоснование экономической политики. Поэтому в этом плане использование поговорок – это совершенно хорошая дорога, мне нравится. В принципе, чем больше России решений будет приниматься согласно народным мудростям, тем быстрее все это закончится. Но в целом, опять же, довольно смешно обсуждать использование чиновниками выражений и прочего с президентом, у которого правление начиналось с обещания замочить кого-то в сортире. Поэтому ничего нового мы здесь уже явно не услышим. Повторюсь, с точки зрения западных дипломатов, я думаю, это вызывает максимум недоумения. Все-таки люди, которые не могут в нужной среде адекватно выразиться, избегая похабщины, скажем так, ну, они просто не вызывают специального уважения. Нужно уметь переключаться между режимом праздничного застолья в Кремле, публичной лекции и дипломатических переговоров.
5: Чтобы подвести какой-то итог нашего эфира, попробуем давайте за эту оставшуюся чуть больше минуты, сколько у нас остается. Если вернуться к рассуждениям Лаврова о его так называемой теории великого терпения, есть ли какие-то объективные факторы, которые заставляют Путина терпеть и не реализовывать свои угрозы?
7: Страх. Страх того, что, реализовав те угрозы, он может просчитаться и выяснится, что у него все карты выложены на стол, а противник отвечает не как он хочет, не как он ожидает. Тем более, что это произошло 5 лет назад, 4,5 года назад, когда он уже напал на Украину и тем самым реализовал. Даже были такие же угрозы. Путин угрожал нанести удар по Украине и говорил, дайте мне то, что я хочу, или я сейчас всех разом уничтожу. Ему то, что хотел, не дали. Он начал и разом не уничтожил. Мы 5-й год живем в состоянии войны. Поэтому, естественно, у него есть опасение, что то же самое случится. Это раз. Второе, реакция Запада. Он не понимает, какая будет реакция Запада. Откровенно говоря, если Путин непредсказуемый, то Дональд Трамп достойный оппонент.
5: То есть, я понял. Спасибо большое вам, Борис. То есть, получается, Путин самое страшное, что мог сделать, сделал, но что ему могут сделать в ответ, он не знает. Спасибо вам еще раз, Борис Пастухов, был в эфире «Настоящего времени». До свидания.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью эксперта по нефтегазовому сектору Бориса Оранштейна журналисту телеканала «Настоящее время» Андрею Цыганову. Если новый конфликт окажется долгосрочным, он, очевидно, может повлиять на настроение на рынке, рост и инфляцию, заявила исполнительный директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Так она отреагировала на события в Персидском заливе, где США и Израиль продолжают наносить удары по Ирану, а также на отсутствие возможности вывести добытую нефть через Ормузский пролив. По словам Георгиевой, каждое 10% повышение цены на нефть в течение одного года может увеличить глобальный уровень инфляции примерно на 0,4% пункта и одновременно снизить производительность мировой экономики на 0,2% пункта. МВФ опубликует более подробный анализ текущей ситуации в своем готовящемся отчете о перспективах мировой экономики, который будет обнародован в апреле, заявила Кристалина Георгиева. В январе МВФ улучшил прогноз роста мировой экономики на 0,2% пункта до 3,3%. Вероятно, этот прогноз будет пересмотрен в связи с происходящими событиями. В ночь на понедельник, 9 марта, цена на нефть Brent поднялась почти до $120 за баррель. Позже она опустилась ниже $90 за баррель, поскольку президент США Дональд Трамп дал понять, что война с Ираном может близиться к концу. Днем в среду цена Brent показала рост на более чем 4% и достигла отметки $91 за баррель. Еще в начале февраля этого года цена Brent колебалась ниже $70. В четверг утром 12 марта на азиатских рынках цена нефти марки Brent вновь превысила отметку в $100 за баррель. Причиной этого являются продолжающиеся атаки Ирана на нефтяные объекты в Омане и Бахрейне, а также рост числа атак на суда в Персидском заливе. В Бахрейне в ночь на 12 марта были поражены резервуары с нефтью и авиационным керосином у международного аэропорта. В Омане продолжает гореть пораженный в среду 11 марта склад топлива в порту Салала. Азия является крупнейшим импортером нефти, причем в прошлом году 59% импортированного в этот регион топлива поступало с Ближнего Востока. Банк Goldman Sachs предупреждает, что в случае длительного закрытия Ормузского пролива из-за угрозы атак со стороны Ирана цена может подняться до уровня лета 2008, когда баррель стоил $130. Цены выросли, несмотря на то, что Международное энергетическое агентство 11 марта пообещало разовое высвобождение 400 миллионов баррелей из чрезвычайных резервов. В общей сложности 32 государства-члены этой организации имеют резервов более 1 миллиарда баррелей. Речь идет о разовом шаге энергетического агентства, который, хотя и остудил ситуацию на рынке, не принес окончательного решения. Трейдеры по-прежнему не знают, как долго будет закрыт Ормузский пролив. Согласно анализу агентства Bloomberg, длительный конфликт с ценами на уровне около $108 за баррель привел бы к сильному росту инфляции в мире и негативно сказался бы на экономическом росте. Иными словами, война на Ближнем Востоке значительно влияет на нефтяной рынок. В России не скрывают удовлетворения по поводу растущих цен на энергоресурсы, а Иран обещает заминировать Ормузский пролив, через который проходит 20% мирового транзита нефти. Учитывая, что нефть сейчас – это не просто строчки в биржевых сводках, а и буквально топливо для двух крупнейших войн современности в Украине и на Ближнем Востоке, попробуем разобраться с тем, что происходит и чего ждать дальше. Есть ли у мировой экономики на этот случай план «Б»? До каких пределов могут вырасти цены? И кто, кроме Кремля, сейчас больше всего выигрывает от новой войны? На эти и другие вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Андрея Цыганова отвечает эксперт нефтяной и газовой отрасли Борис Оранштейн.
3: Вы сегодня, когда мы пишем это интервью 11 марта, возьметесь предсказать цену на баррель ровно через неделю?
4: Ну, предсказать это все равно, что гадать на кофейной гуще. Но, тем не менее, последние события показывают, что на самом деле цена на нефть в условиях достаточной диверсифицированности нынешнего глобального энергетического рынка, она, несмотря на геополитические шоки, остается достаточно стабильной. До начала войны в Персидском заливе цена на нефть была 73-74, я имею в виду марку Brent. А потом в связи с военными действиями, и даже не столько с военными действиями, сколько заявлением Трампа, когда он сказал, что конец войны уже близится, нефтетрейдеры, видимо, интерпретировали это как полную блокаду Ормузского пролива. И тогда произошла на бирже нефтяной просто паника. Паникеры бросились закупать нефть, фьючерсы на нефть. Кто-то на этом очень хорошо погрел руки. Блокады полной не случилось. Война постепенно перешла в такую вязкую стадию, вторую. И, как вы видите, нефть опустилась, как она поднялась на 40 долларов за баррель, так она на 40 долларов за баррель и опустилась. Сейчас Brent торгуется на уровне 88 долларов, а WTI на уровне 83 и практически сравнялся с ценой Urals.
3: Ну, то есть я правильно тогда вас понимаю, что независимо от того, что будет происходить на Ближнем Востоке, независимо от того, какими будут заявления Трампа, через неделю это не будет ни 100, ни 150, она будет все равно в районе примерно 70-80, как сейчас?
4: Нет, это не совсем так. Если не произойдут какие-то существенные сдвиги, не только слова Трампа, а, так сказать, действия Трампа. Вот если будет полная блокада Ормузского пролива, то здесь цена нефти может взлететь до 150 и выше, и тогда мировая экономика приблизится к так называемому нефтяному порогу рецессии, который был рассчитан в свое время Всемирным банком и Международным валютным фондом. Это тот порог, при котором затраты на энергоресурсы начинают превышать 5% от глобального валового внутреннего продукта. Вот если это произойдет, то тогда последствия будут, конечно, гораздо более серьезные. Но сейчас формально Ормузский пролив открыт, но действия администрации Трампа, они совершенно непредсказуемы. Например, во вторник министр энергетики США заявил, что Соединенные Штаты начали военное сопровождение танкеров, и уже какой-то один из танкеров в Саудской Аравии спокойно припроводили то ли в Ормузский пролив, то ли из Ормузского пролива. Рынок отреагировал с энтузиазмом, акции поднялись, цена на нефть несколько упала. В среду господин Райт свое заявление дезавуировал, рынки упали, цена на нефть поднялась. То есть сейчас рынок находится в таком вот динамическом ожидании, и любое высказывание администрации Трампа может сдвинуть цены либо в ту, либо в другую сторону.
3: Вы заговорили про Ормузский пролив. Накануне как раз появились новости, что Иран то ли объявил, то ли уже начал минировать Ормузский пролив. А если это произойдет? Давайте еще раз проговорим, какой может быть цена. И следующий вопрос. А у мира, у мировой экономики вообще план Б на этот случай есть? Был какой-то? Я напомню, что это 20% мировой нефти идут через Ормузский пролив.
4: Разделим ваш вопрос на два. Да, действительно, информация такая есть. Они планируют минировать, если им правда американские военно-морские силы это позволят. И у Ирана есть еще один очень уязвимый элемент их инфраструктуры. Это остров Харг. Он находится примерно в 15 милях от побережья Ирана, и там сосредоточено 90% экспортных мощностей Ирана. Если этот остров, его пока не трогают ни американцы, ни израильтяне, если этот остров подвергнуть бомбардировке или просто захватить, Иран окажется в очень тяжелом положении, и тогда, безусловно, война может совершенно перейти в другую стадию. Что касается плана «Б», на случай вот такого вот геополитического шока, то глобально плана «Б» не было, потому что если бы он был, то страны ОПЕК, наверное, быстро бы нарастили добычу. У Саудской Аравии есть, она из немногих стран, у которых есть резервные мощности, правда, они недостаточны, чтобы восполнить полную потерю нефти из стран Персидского залива, но 2-4 миллиона она может добавить. Другие страны совместно, страны ОПЕК, могут добавить еще примерно столько же. И, по крайней мере, если не полностью компенсировать потерю нефти, проходящей через Персидский залив, то, по крайней мере, в какой-то степени смягчить этот удар. Но вообще, потому что происходит, можно сказать, что отрасль совершенно была к этому не готова и долговременные риски не просчитывала.
3: А можно ли тогда сказать, что и администрация Трампа не совсем просчитывала эти риски, когда принимала решение о переходе конфликта в такую более острую фазу? Ну, потому что это же очевидно достаточно. Армузский пролив, Иран не скрывал, да, что это один из рычагов влияния, и что он может быть перекрыт и будет перекрыт в случае обострения ситуации и военного конфликта.
4: Мне кажется, администрация Трампа попала в ту же западню, в которую попал Путин, рассчитывая на трехдневный блицкриг в Украине. Волнения в Иране в январе, в начале февраля этого года убедили, видимо, Трампа и его администрацию в том, что режим Ирана сейчас достаточно ослаблен. Он действительно ослаблен. И действительно такие основания считать были. Однако он далеко не так ослаблен, как, допустим, режим Венесуэлы, где достаточно было удалить одного человека, и режим, оставшийся, так сказать, у власти, полностью подчинился администрации Трампа. Здесь оказалось, это, во-первых, страна гораздо больше, 92 миллиона населения. Эта страна имеет достаточно длительную историю и взаимоотношения с Соединенными Штатами. Например, свержение правительства Моссадека в 1953 году и национализации запасов нефти, а затем и всевозможные санкции против Ирана. То есть здесь действительно, на мой взгляд, Трамп и его администрация просчитались. Война вот уже вторую неделю идет, через несколько дней будет уже две недели, и Трамп впервые позавчера заговорил, сначала он говорил о 3-4 неделях, сейчас он говорит уже месяцы, полутора месяцах. А это, безусловно, может привести к тому, что нефть опять подскочит, и в этот раз она уже так быстро не опустится.
3: Плавно хочется перейти к тому, кто же от всего этого выиграет больше всего. У меня есть свои предположения, но хотелось бы вас послушать. Кто выигрывает, кто больше всего проигрывает сейчас от этих скачков цен на нефть?
4: Бенефициары в данном случае пассивные. Они, собственно говоря, для этого ничего не делали, я имею в виду исключительно в энергетической сфере, в экономической сфере. Главным бенефициаром, я считаю, естественно, Россию, потому что Россия находилась в довольно плачевном положении до этого, особенно с последними санкциями США против «Лукойла» и «Роснефти». И сейчас, обратите, про эти санкции никто не вспоминает. Предельный срок продажи «Лукойлом» своих активов уже давно прошел, 28 февраля, никто об этом не вспоминает. «Роснефть» опять начала поставлять нефть в Индию и, более того, сама перерабатывать свою же нефть, потому что она является одним из крупнейших акционеров крупнейшего международного нефтеперерабатывающего комплекса Reliance. Ценовые ограничения в $60 США за баррель для российской нефти и $47.6 в Европе, они сейчас технически неисполнимы, потому что цена Urals настолько высока, и вообще, так сказать, нефть подскочила настолько высоко, что страны сейчас уже просто не смотрят на эти шапки и совершенно спокойно закупают нефть по цене гораздо выше, чем вот эти самые шапки. То есть Россия, безусловно, выгодила, но здесь есть, что называется, палка о двух концах. Если эту палку перегнуть, и цена на нефть действительно зашкалит, то начнется мировая рецессия, и цены на нефть упадут. Это такое явление, которое называется «нефть съедает саму себя». И здесь, конечно, Россия тогда из бенефициара превратится в лузера. Соединенные Штаты, с одной стороны, конечно, оказались бенефициарами, потому что они практически не зависят от импорта. 17% примерно импортируют Соединенные Штаты. И не потому, что очень нужно, а потому, что просто удобно из Канады возить нефть и нефтепродукты в Северные Штаты США. США никак больше не зависят от Ближнего Востока в этом плане. Более того, США пользуются сейчас тем, что Катар прекратил как добычу, так и сжижение природного газа, и Соединенные Штаты начали активно еще в больших объемах поставлять СПГ в Европу. То есть США оказались, с одной стороны, бенефициаром. С другой стороны, увеличение энергозатрат привело к увеличению стоимости товаров импортных, в первую очередь китайских. И все равно косвенно ударило по нефтеперерабатывающей отрасли Соединенных Штатов. Вот уже есть фотографии из бензоколонок Калифорнии, где цена бензина уже 5,15 долларов за баррель. А дизельного топлива она уже превышает 6,5 долларов, не за баррель, извините, за галлон. В Соединенных Штатах традиционно дизель стоит дороже, чем бензин. То есть назвать 100% бенефициаром, я думаю, можно Россию, потому что в краткосрочном плане это для нее как спасительная соломинка. Соединенные Штаты можно назвать относительным бенефициаром.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Эксперт по нефтегазовому сектору Борис Оранштейн отвечает на вопросы Андрея Цыганова.
1: Говорит Радио Свобода.
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
5: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.

0: Вы слушаете «Радио Свобода». Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью эксперта по нефтегазовому сектору Бориса Оранштейна журналисту телеканала «Настоящее время» Андрею Цыганову.
1: Я еще добавлю пару новостей. По данным Reuters, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность смягчения нефтяных санкций против России, чтобы не допустить дальнейшего роста цен. И вот новость сегодняшнего дня. Минфин США выдал Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти, которая уже находится в море. Как вы думаете, какие еще послабления для российской нефтянки могут последовать, если все будет развиваться так, как сейчас?
2: Да практически никаких. Россия работает на пределе своих возможностей. Я имею в виду, в добывающей отрасли Россия сейчас добывает 9,3-9,7 миллиона баррелей в сутки. В свое время ОПЕК+, в состав которого входит Россия, как ассоциированный член, увеличила квоты, и Россия даже эти квоты увеличенные не выбирает, потому что вообще с нефтяной отраслью России происходит не очень хорошая ситуация. Эта отрасль очень капиталоемкая, она хронически недоинвестирована. И проблемы с этой отраслью начались далеко задолго до войны с Украиной. Значит, запасы делятся на достоверные, вероятные и возможные, в зависимости от вероятности их рентабельного извлечения. Так вот, достоверные запасы, вероятность прибыльного извлечения которых 90 и больше процентов, они практически в России выбраны. России надо вкладывать дополнительные средства для того, чтобы переводить вероятные и возможные запасы в категорию достоверных. Но для этого нужны большие инвестиции. В России уже за последние 20 лет не открыто ни одного крупного месторождения нефти. Поэтому качество нефти «Urals» меняется. Она тяжелеет, и в ней все больше и больше серы, потому что в ней, в смеси «Urals», все больше и больше тяжелой высокосернистой нефти из Поволжья и меньше более легкой низкосернистой нефти Западной Сибири. А разрабатывать сланцевую нефть, баженовскую свиту, где нефти очень много, но требуются технологии горизонтального бурения и гидроразрыва пласта, это технология, которая была разработана в Советском Союзе в 50-е годы прошлого века, но монетизирована, что называется, и коммерциализирована только Соединенными Штатами в 21 веке.
1: Будет ли тогда справедливым сказать, что даже при каком-то идеальном для Москвы, для Кремля сценарии, когда война затягивается в Иране, иранская нефть полностью уходит с рынка, например, что Москва даже в этом случае не сможет в Азии иранскую долю рынка занять и диктовать свои цены?
2: Ну, иранская нефть уже ушла с рынка, потому что первое, что сделали Соединенные Штаты, ввели блокаду с внешней стороны Ормузского пролива. Это примерно 1,3-1,5 миллионов баррелей в день. Практически вся эта нефть, 95% закупалась Китаем и составляла примерно 7-8% от суточной потребности Китая в нефти, которая составляет 16,3-16,7 миллионов баррелей в день. В этом случае Россия, безусловно, иранскую нефть заменить не может. И, как вы видите, поэтому, поскольку спрос на российскую нефть теперь сильно превышает ее предложение, что было не так до начала войны в Азовзаливе, Россия уже поставлять на международный рынок больше не может. Она поставляет 4-5 миллионов сырой нефти, и остальное – это нефтепродукты. У нее есть еще межправительственные обязательства со странами, входящими в Организацию экономического сотрудничества бывших республик Советского Союза. Ну, например, Кыргызстан, Таджикистан, которые не имеют своей собственной топливной базы. Они получают по примерно 1,5 миллиона тонн в год российских нефтепродуктов. То есть Россия в настоящий момент заместить, безусловно, полностью уход с рынка, так скажем, нефти Персидского залива не способна.
1: Тоже про Россию, про российский бюджет хотел еще вас спросить. В России государственные СМИ не скрывают, в общем, радости по поводу роста цен на нефть, но если посчитать, давайте попробуем с вашей помощью это сделать. Вот из этих 85-90 долларов за баррель, пускай даже 100 для ровного числа, сколько реально доходит до российского бюджета, учитывая все дисконты, которые Россия вынуждена применять, комиссии посредникам, гигантские затраты на теневой флот? Примерно у нас 100 долларов за баррель. Сколько из них попадет в бюджет?
2: Ну, российский бюджет сверстывался из прогнозов 69,5 доллара за баррель. То есть вот эту цену, так сказать, Россия думала получать даже в условиях достаточно серьезных санкций. Сейчас, я думаю, что до российского бюджета, если вы назвали цифру 100 долларов за баррель, я думаю, что 80-85 долларов за баррель до российского бюджета дойдет. Ну, консервативно, пускай будет 80. То есть, если раньше я считал, что Россия, еще буквально неделю назад, что Россия какое-то время краткосрочно может исполнять свой бюджет, но залатать дыры прошлой в бюджете она не сможет, то теперь мне кажется, что если такое положение продлится с Urals почти 90, а были дни, когда было и 100, и если это продлится в течение 3-4 месяцев, то российский бюджет в этом году будет абсолютно безубыточен.
1: Оговоримся, да, давайте, чтобы мы рассматриваем все равно некие идеальные для Кремля сценарии, все вполне может пойти по другим сценариям. Вы упоминали возможную мировую рецессию, если цены на нефть будут очень высокими. А есть ли у США, у мировой экономики вообще какие-то рычаги остановить мировой экономический кризис, если будет полномасштабная нефтяная блокада на Ближнем Востоке? Распечатать запасы или еще что-то?
2: В Соединенных Штатах запасы достаточно велики. Это примерно 400 миллионов баррелей нефти, полмиллиарда. Значит, структура этих запасов и логистика запасов таковы, что Соединенные Штаты могут распечатывать до 4 миллионов баррелей в день. Это, конечно, большая величина и полностью покроет даже ту недостачу нефти, которая может быть при очень серьезном кризисе мировом. Но вот администрация Байдена в течение года по миллиону баррелей в день извлекала из этих запасов, и поэтому цены на бензин, несмотря на довольно напряженную ситуацию на Ближнем Востоке, связанную с войной Израиля с Хамасом, она была под контролем. Сейчас вот газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что в администрации Трампа паника, настоящая паника. Они практически потеряли любой контроль над ценами, и то, что они заявляют, с одной стороны, что они, так сказать, устроят государственные субсидии частным страховым компаниям, чтобы хотя бы страховку танкеров снизить до разумных пределов. Ведь сейчас танкер стоимостью 100 миллионов долларов, один его заход в Персидский залив, страхуется на сумму 3-4 миллиона долларов. То есть сейчас уже говорят и 5,6. То есть это практически делает невыгодной чисто экономически операцию танкеров в Персидском заливе. Ну и, как я уже вам говорил, заявление о том, что Соединенные Штаты будут использовать военно-морской флот для защиты танкеров, тоже оказалось, ну, скажем так, липой. У администрации Трампа, мне кажется, сейчас нет инструмента воздействия на мировые цены, как только вот достаточно быстрое завершение операции в Персидском заливе.
0: Эксперт по нефтегазовому сектору Борис Оранштейн в интервью журналисту «Настоящего времени» Андрею Цыганову отвечал на вопросы о том, как цены на нефть могут повлиять на мировую экономику, а также о проблемах российской нефтяной отрасли на фоне начавшихся скачков на мировых рынках. Власти Ирака 12 марта приостановили работу всех нефтяных терминалов страны из-за атак Ирана на энергетические объекты в регионе. По данным издания The Guardian, в результате атаки на иракский порт Басра утром в четверг погиб как минимум один человек. Местные власти сообщили, что целью были танкеры, которые осуществляли перевалку нефти, загорелись оба судна. По предварительной информации, их атаковали катера, начиненные взрывчаткой. За последние два дня в Персидском заливе атакам подверглись уже 6 судов. Кроме того, власти Бахрейна призвали жителей провинции Мухарак оставаться дома после атаки Ирана на топливные резервуары, которая произошла в среду. Утром в четверг цена барреля нефти марки Brent снова превысила 100 долларов за баррель. Практически полное перекрытие Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мирового объема нефти, привело к сокращению добычи нефти крупными производителями в Персидском заливе и росту цен на энергоносители. В среду страны Международного энергетического агентства договорились о поставках на мировой рынок 400 миллионов баррелей нефти из своих стратегических резервов для снижения ценовой напряженности из-за конфликта на Ближнем Востоке. Другие выпуски. выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
2: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
3: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
4: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми, а остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
6: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
7: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
8: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
9: Очень осторожно.
10: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
11: Я не употребляю информацию.
12: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
13: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
14: Иностранные агенты – это наши друзья.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Говорит Радио «Свобода».
15: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
5: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
15: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
16: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенные.

0: В этом выпуске. Как в странах Балтии воспринимают сообщения о том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф в Москве предупреждал Россию от эскалации в отношении стран НАТО? Для чего в Беларуси рядом с границей Украины строится новая железнодорожная ветка, способная пропускать военные эшелоны? Доля россиян, считающих, что сбережения следует хранить в наличных деньгах, превысила долю тех, кто предпочитает банковские счета. Также сегодня.
1: Если мы начнем применять абсолютно бездумно, абсолютно понятные вещи, которые вошли в наш быт, среди которых мы живем, нам надо просто-напросто перестать жить.
0: Партия «Яблоко» по иску партии ЛДПР снята с выборов в законодательное собрание Свердловской области.
2: Ну там и Зеленский всех обыгрывает. Посмотрите, Зеленский просто руководит всеми. Поведение Зеленского, когда он разъезжает по миру, таково, что вот все должны просто слушать его и выполнять его приказы. Раздражение накапливается, но я бы не стал уповать на то, что вот это раздражение будет нарастать, и в какой-то момент просто ему скажут: «Хватит, сдавайся». Нет, нам нельзя поддаваться таким настроениям.
0: Это фрагмент интервью агентству РБК министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Интервью длилось больше часа. В нем Лавров пространно рассуждал о том, как, на его взгляд, протекают глобальные политические процессы, объяснял то, что Запад продолжает постоянно обманывать Россию набожностью и традиционностью российского народа, затрагивал и многие другие темы, но я выделил этот фрагмент, поскольку о президенте Украины Владимире Зеленском говорит и призывает опасаться его человек, который много лет называл Зеленского абсолютным вассалом либо США и Европы, или НАТО в целом, либо только США, либо, что случается в последнее время чаще, вассалом Европы. Отдельно досталось в интервью Лаврова Великобритании. По его мнению, именно британцы в первую очередь на протяжении многих веков пытались ущемлять российские интересы. Лавров также предположил, что союзничество с СССР со стороны Лондона во время Второй мировой войны было ситуативным, поскольку там, как считает российский министр, поглядывали, в чью пользу склоняется чаша весов на поле боевых действий.
2: Никогда со времен Ивана Грозного есть свидетельства современников, как британцы постоянно старались сделать какие-то гадости нашей стране. Крымскую войну в конце XIX века тоже можно вспомнить. В революции предавали своих родственников, каковыми был Николай II и его семья, родственники английских монархов Георга V. Георг V отказался выполнить прямую просьбу Николая II предоставить ему убежище. Это было еще весной 1917 года. Был период Второй мировой войны, и действительно наши союзники и США, и Британия, и Ленд-Лиз, и Северные конвои, это очень помогло. Потом началась уже такая дипломатическая маневренная игра, Второй фронт, и создалось впечатление, что они поглядывали на ситуацию на фронте, куда качнется эта ситуация. Но все равно период союзничества мы не забываем. Но если это было ситуативным союзничеством со стороны наших вот партнеров, боевых братьев во Второй мировой войне, то оно очень быстро улетучилось.
0: Еще один вопрос корреспондента РБК министру иностранных дел России Сергею Лаврову прозвучал почти франдерски. Корреспондент спросил министра, как получилось, что Россия оказалась в такой ситуации, что ее главными союзниками стали страны-изгои – Северная Корея и Иран. Лавров не стал отвечать, что у России в главных союзниках есть, к примеру, еще и Китай. Ну, видимо, он так не считает, зато глава МИД России в ответе на этот вопрос фактически оправдал стремление обладать ядерным оружием что-то тоталитарного режима в КНДР, что Ирана, который угрожает уничтожить Израиль, и где в начале этого года власти убили десятки тысяч демонстрантов, выступавших против тяжелого экономического положения в стране.
2: Северная Корея, а что Северная Корея сделала? Ее объявили с самого начала врагом, главной проблемой, и они сделали вывод, который доказал свою правоту, что в нынешнем мире единственной гарантией является ядерное оружие. И в Иране сейчас, когда на ровном месте, абсолютно, 28-го, ну, до этого, в июне прошлого года, США и Израиль, в разгар переговоров, там переговоры продолжались, Вечером закончили переговоры, договорились.

0: 30 утром в промежутке отбомбили. 12 дней война продолжалась. А потом 28 февраля уже нынешнего года. Одно из последствий агрессии против Ирана заключается в том, что резко укрепились позиции тех в руководстве Ирана, кто говорит, что мы вас предупреждали, без ядерного оружия постоянно будут к нам приставать.
1: Это был фрагмент интервью агентству РБК министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Пока Лавров делает такие заявления, вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой предлагает вообще стирать с земли украинские города, чтобы их население сдавалось российским войскам на милость победителя. В эфире одного из федеральных российских телеканалов Толстой даже предложил для этого техническое, как он выразился, решение.
2: Если вы спрашиваете технически, как это делается, то за сутки предупреждение о том, чтобы гражданское население покинуло условный город такой-то. Если есть, так сказать, необходимость в том, чтобы сохранить жизнь свою, своей семьи, если ты не испугаешься заградотрядов, которые выставят Зеленские и местные власти, ты выходишь из города. И все, больше ничего. Вот вы считаете, что мы призываем к каким-то, значит, жестокостям, а мы призываем к тому, чтобы деморализовать вот публику, которая ни в чем не виновата, никого не избирала, значит, никому не мстит, никого не хоронила, ни с кем не воюет. Вот эту публику деморализовать до такой степени, чтобы с поднятыми лапками вышли навстречу нашим войскам.
1: Это был вице-спикер Государственной Думы России Петр Толстой. Подобная агрессивная риторика в последние дни в устах представителей российской политической верхушки звучит на фоне сообщения о том, что приезжавший во вторник в Москву директор ЦРУ США Джон Рэдклифф пытался убедить Кремль отказаться от эскалации конфликта как в Украине, так и в отношениях с НАТО. Причем эта эскалация могла выразиться в нападении российской армии на одну из стран Балтии. Бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс, оговариваясь, что действительного содержания переговоров шефа ЦРУ в Москве не знает никто, кроме их участников, отмечает, что прямое нападение России на страны НАТО сейчас маловероятно, но эскалация гибридной войны уже налицо. Вот что он говорит об этом и о том, зачем в этот раз в Россию приехал Александр Лукашенко.
3: Конечно, говорить насчет какого-то прямого нападения из России сейчас не было бы места, потому что это было бы очень глупо со стороны России. Но то, что мы видим, и факты об этом говорят, что Россия проводит эскалацию гибридной войны против Запада и против Европы. Эта эскалация как происходит? Ну, мы знаем, несколько недель назад были эти 3 дрона в аэропорту в Лейпциге. Также мы знаем насчет диверсий, взрывов и так далее. То есть эта эскалация происходит на территории НАТО. И я думаю, что гипотетически опять, я не знаю, я могу просто об этом думать. Я думаю, что директор ЦРУ говорил тоже об этой ситуации, и я думаю, тоже предупреждал Россию не эскалировать эту ситуацию дальше. То есть не сидеть все время в другой стране со своими агентами и не производить такие гибридные акции, которые уже очень-очень приближается к реальной такой кинетической ситуации. Мы должны тоже понять, что все государства и все службы разведки, которые находятся в организации НАТО, они, конечно, обменяются информацией. Так же, как это происходило в 2021 году, когда эта информация насчет российского нападения на Украину была опубликована, в принципе. Да? И я бы хотел сказать, что я здесь не согласен с теми, которые говорят, что это такая рутинная поездка и рутинная встреча. Ну, знаете, такая встреча не происходила 5 лет. Но там нет рутины. Рутина – это когда каждый год прилетает или каждые полгода прилетает и встречается. То есть здесь нет рутины. И исходя из того, что это не рутинная поездка, значит, там о чем-то говорили, что-то передавали, что они хотели передать прямо в лицо. Я не думаю, что мы здесь должны концентрироваться только на вопрос стран Балтии, потому что да, мы так же, как и Финляндия, и Польша, и в какой-то мере там Норвегия или Швеция, мы находимся у границы с Россией, очень близко. Но мы знаем, что те операции, которые Россия проводит на Западе, они проводятся не только в тех государствах, которые граничат с Россией. И исходя из этого, у нас нету никакого, скажем так, повода думать, что если будет угроза в Балтийских государствах, то другие государства здесь не будут вовлечены. И я думаю, может быть, опять-таки, просто может быть, такой месседж или информация была передана в Москве, что не забудьте, что я прилетел к вам из Риги, и эта территория находится в нашем альянсе. И мы знаем, что же по всем, скажем там, принципам, любая территория, близко или далеко от России, она является также защищена, то есть неважно, как далеко от границы. Лукашенко, конечно, тоже смотрит телевизор и смотрит интернет. И, конечно, он как-то тоже, наверное, реагирует на такие поездки. И, может быть, он приехал тоже, чтобы в лицо узнать, что же там говорили. Но мы должны тоже понять, что Лукашенко находится в очень сложной ситуации. Потому что, с одной стороны, он является президентом Беларуси. Но, с другой стороны, конечно, Беларусь уже, в принципе, 100% контролируется Россией.
1: Это был бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Александр Лукашенко явно противится попыткам Кремля втянуть Беларусь в войну против Украины, однако в Киеве хорошо помнят о том, что именно Лукашенко предоставил белорусскую территорию для вторжения в Украину российских войск в феврале 2022 года. В Белоруссии работают, ну или, по крайней мере, работали до недавнего времени ретрансляторы, помогающие наводить на цели российские беспилотники. А сейчас, как выяснилось, рядом с границей с Украиной построена железнодорожная ветка непонятного назначения, рассказывает корреспондент телеканала «Настоящее время» Роман Васюкович.
4: Новую железнодорожную ветку, способную принимать военные эшелоны, прокладывают рядом с деревней Якимовка в Речицком районе. Это совсем недалеко от украинской границы. По данным сообщества железнодорожников в Беларуси, там сейчас строят отдельный подъездной путь на 60 вагонов и специальную грузовую платформу с рампой для выгрузки колес на гусеничной технике. Масштабы этой стройки настоящему времени прокомментировали в организации бывших белорусских силовиков «Белпол».
5: Повторюсь, как правило, полигоны не имеют таких железнодорожных подъездов, и это очень странно, потому что, ну, это, в принципе, полигоны находятся недалеко от воинских частей, и там нет необходимости использовать железнодорожный транспорт. А здесь это указывает на то, что подвоз будет едва ли из Беларуси, и подвоз одновременно очень большого количества военнослужащих.
4: О точном расположении самого полигона у границы пока неизвестно. Однако недалеко от Гомеля еще с 23 года возводят новую военную базу. Речь идет о 37-й отдельно десантно-штурмовой бригаде сил специальных операций. Недавно это подтвердили и сами белорусские военные.
6: Сформировано ряд воинских частей и подразделений. Уже призваны личный состав, уже набраны офицеры. И идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
4: На активность в приграничных районах уже отреагировали в Киеве. В украинской госпогранслужбе отмечают, что хотя прямо сейчас критических изменений на границе не фиксируются, угроза остается высокой. Отношения Киева и Минска испортились после того, как в феврале 2022 года Александр Лукашенко предоставил белорусскую территорию российским военным для вторжения в Украину. Кроме того, там работали ретрансляторы, координировавшие удары российских дронов. Александр Лукашенко неоднократно заявлял о риске военного нападения со стороны Литвы, Польши и Украины. Этим он обычно объясняет регулярные учения и внезапные проверки боеготовности. При этом летом этого года министр обороны Беларуси Виктор Хренин официально доложил Лукашенко, что никаких реальных признаков агрессии со стороны соседей нет.
1: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Романа Васюковича. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 28 августа. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский.
7: Административно-исковое заявление избирательного объединения Свердловское региональное отделение политической партии ЛДПР об отмене регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением «Политическая партия Яблоко», удовлетворить. Отменить регистрацию списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания Свердловской области – выдвинутого избирательным объединением политическая партия «Яблоко» на выборах депутатов Законодательного собрания Свердловской области 20 сентября 2026 года.
1: Это был голос судьи Максима Старкова, удовлетворившего, как вы только что слышали, иск ЛДПР о снятии партии «Яблоко» с выборов в еще одном российском регионе, на этот раз в Свердловской области. Причиной судебного решения названы использование запрещенных социальных сетей, превышение расходов избирательного фонда и нарушение авторских прав при использовании фрагмента песни «Солнечный круг». Представлявший «Яблоко» адвокат Константин Киселев пытался возражать, но, как мы знаем, безуспешно.
8: Итак, а лозунг-то «Яблоко» такой? Мера свобода? Так, Константин Викторович, вообще у тебя в законодательстве это как-то не прописано, как рекламного носителя. Да? А ты вот тут к вечному миру со ссылкой на Канта. Я говорю, ну позвольте, Кант жил давно, он уже умер, я не могу взять у него разрешение на использование названия его трактата. Мне говорят, а шрифты? А шрифты, с помощью которых ты воспроизвел название последнего трактата Канта «К вечному миру», ты их как-то запатентовал? Я говорю, нет. И вот таким образом, если мы начнем применять абсолютно бездумно, абсолютно понятные вещи, которые вошли в наш быт, среди которых мы живем, нам надо просто-напросто перестать жить. У нас фразы, которыми мы говорим, все когда-то кто-то употреблял. Кант, здесь у меня Гегель, Декарт, Антуан Дома, Августин Аврелий. Я ни у кого не брал разрешения.
1: Это был адвокат партии «Яблоко» Константин Киселев. Свердловская область – уже шестой регион, где «Яблоко» снимают с выборов местный парламент. Ранее регистрация списков партии была отменена в Петербурге, в Ленинградской области, в Карелии, Псковской и Калининградской областях. И мы тоже знаем, что отменена регистрация и федерального списка «Яблоко» на выборах в Государственную Думу. Интересно, что решения по искам против «Яблока» принимаются почти мгновенно. А вот на вчерашнем заседании в Псковском областном суде по встречному иску «Яблока» о снятии с выборов партии «Родина» было решено назначить подчерковеческую экспертизу, и заседание было отложено. При этом в социальных сетях выложены фото разных вариантов предполагаемых подписей кандидатов от «Родины», и, в общем-то, очевидно, что в ряде случаев подписи от имени одного и того же человека ставили разные люди. Время свободы. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил меры поддержки для предпринимателей, чей бизнес пострадал от атак беспилотников на складские объекты группы компаний «Wildberries» и «Озон». В частности, для предпринимателей, чей ущерб превышает 5% годового дохода, установлено право на продление сроков уплаты налогов на 12 месяцев. Есть и другие меры. Ну а Банк России опубликовал данные опроса по потребительским ожиданиям и инфляционным настроениям в стране. Опрос проводился в августе. Тему продолжает наш экономический обозреватель Максим Блант.
9: Один из вопросов звучал так. Как вы думаете, в какой форме сейчас лучше хранить сбережения? На счете в банке или в наличной форме, в том числе в банковской ячейке? Опрос проводится ежемесячно, и впервые с октября 2022 года доля россиян, которые предпочли наличные, оказалась выше тех, кто считает счет в банке достаточно надежным. Наличные выбрали 37%, банки 36%. То есть уровень доверия россиян к банковской системе вернулся к временам военного шока и полной неопределенности, которые царили в России в первые месяцы после нападения на Украину и последовавшего за этим введения международных санкций. Еще одна новость практически на ту же тему. Акции ВТБ, второго по величине российского банка, контролируемого государством, 27 августа обновили исторический минимум, впервые с момента их публичного размещения в 2007 году, опустившись ниже номинальной цены, которая сейчас составляет 50 рублей за бумагу. С локального максимума в апреле этого года, когда акции ВТБ стоили выше 98 рублей, бумага подешевела почти вдвое. И это уже оценка чуть более профессиональной категории россиян – инвесторов. Оценка одного отдельного взятого банка, могут мне сказать. Но и акции Сбера, и значение отраслевого финансового индекса ММВБ ниже, чем в начале этого года, и почти на 20% ниже, чем в апреле. Но вернемся к ВТБ. Факторов, которые заставляют держателей этих бумаг от них избавляться, достаточно много. И одна из основных причин – предстоящая дополнительная эмиссия на 500 000 000 рублей, которая размоет долю миноритарных акционеров и которая понадобилась, чтобы докапитализировать банк, перегруженный плохими долгами. А еще можно напомнить, что в конце мая этого года ВТБ объявил о стратегическом партнерстве с Wildberries. И это еще не все. По информации РБК, в конце июня ВТБ выдал АФК-система кредит на 320 миллиардов рублей под залог акций маркетплейса «Озон». С того времени акции «Озон» потеряли в цене более трети. Связан ли тот факт, что акции ВТБ обновили исторический минимум менее чем через сутки после того, как глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление правительства о мерах поддержки бизнеса, пострадавшего от ударов украинских беспилотников по складам Wildberries, постановление, которое разочаровало пострадавший бизнес и в котором не было ни слова про «Озон», может, конечно, и не связано. Может, это чистой воды совпадение. Важнее тут другое. Чуть больше месяца назад, когда начались удары по складским комплексам, я говорил, что одним из последствий этих ударов будет удар по банковской системе, поскольку и маркетплейсы, и сотни тысяч пострадавших продавцов – должники российских банков, которые в обозримом будущем не смогут обслуживать свои кредиты. А теперь вернемся к тому, с чего начинали. Опрос россиян, которые впервые с 2022 года предпочли наличные банковским счетам. Для полноты картины короткая новость. В Министерстве цифрового развития Приморского края предупредили жителей региона, что во время проведения Восточного экономического форума во Владивостоке, который состоится в первых числах сентября и в котором примет участие Владимир Путин, там ожидаются перебои со стационарной и мобильной связью. Так что региональные власти посоветовали жителям запастись наличными.
1: Комментарии экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Время «Свободы» теперь о еще одной громкой истории этой недели. Бывшая участница панк-группы Pussy Riot Рита Флорес заявила, что была завербована сотрудниками ФСБ более 3 лет назад и передавала ФСБ информацию о художниках и политических активистах, а летом прошлого года получила задание помочь организовать убийство бывшего издателя «Медиазоны» и участника Pussy Riot, ныне военнослужащего вооруженных сил Украины Петра Верзилова, рассказывает Анастасия Тищенко.
10: 2020 год. Участницы Pussy Riot Мария Алехина и Маргарита Коновалова, она же Рита Флорес, проводят акцию под названием «Осторожно, хрупкая», привязав к столбу рядом с Кремлем человека в костюме сотрудника ОМОНа. Акция была посвящена протестам 2019 года, участников которых судили в том числе заброшенные в сторону полицейских пластиковые бутылки и стаканчики.
11: Да, Рита, такая херня, меня не задерживают, ты одна.
10: За акции и публикации Флорес неоднократно арестовывали. У нее также проходили обыски в рамках уголовных дел против ее знакомых и коллег. Но больших сроков Флорес никогда не получала. А на днях, уехав из России, сообщила, что в течение примерно 3 лет сотрудничала с ФСБ. О вербовке она рассказала на YouTube-канале «Порт Видео» в интервью адвокату Дмитрию Захватову.
12: Ну, все просто как в кино в настоящем. Сели за стол, двигаться мне нельзя, смотреть в стороны нельзя. Меня начали вербовать, всячески угрожать, издеваться, говорить не самые приятные вещи, угрожать убийством моей семьи и тем, что я никогда в жизни не смогу доказать, кто убил мою мать. Переходы на личности, какая я мерзкая, ужасная, что из меня сделают самого главного сатану всей России.
10: Флорес получила псевдоним Харлей и должна была передавать ФСБ сведения о художниках и активистах, в том числе о Филипенце, Павле Крисевиче и Марии Алехиной. В интервью она рассказывает, что саботировала работу, передавала безобидную информацию или данные, которые и так есть в открытом доступе.
12: Ну, я не могу сказать, что там что-то происходило. Я рассказывала какие-то абсолютно глупые и никчемные вещи. Куда Филипп ходит после мастерской, где он ест лапшу, какое пиво он пьет и всякую такую глупость.
10: Филипенце подтвердил изданию агентства, что Рита предупреждала его о слежке и убеждала уехать из России. Примерно тем же путем, по словам активистки, она пошла и в случае с Павлом Крисевичем, с которым также поссорилась и пыталась подтолкнуть художника вместе с женой уехать из России. Крисевич, однако, сказал изданию агентства, что намеки были непонятны, а каких-либо ссор, о которых активистка рассказала в интервью, он не помнит. Летом 2025 года, как говорит Флорес, ФСБ поручила ей помочь организовать похищение и убийство Петра Верзилова, бывшего участника проекта Pussy Riot и бывшего издателя «Медиазоны». Именно после этого, по словам Флорес, она решила искать способ выбраться из России. Сделать это ей помогли бизнесмен Леонид Невзлин и адвокат Дмитрий Захватов. YouTube-канал, на котором опубликовано интервью Флорес, финансируется Невзлиным. Флорис далеко не единственная россиянка, завербованная ФСБ. Периодически таких агентов раскрывают. Так, в июле этого года суд в Польше приговорил к 7 годам лишения свободы бывшего координатора «Открытой России» Игоря Рогова. Он собирал сведения о российских оппозиционерах. В 2024 году в США задержали Ному Зарубину. Она, согласно документам американского следствия, работала по заданиям российских спецслужб и налаживала контакты с журналистами, правозащитниками и экспертами. В июне этого года ее приговорили к 14 месяцам тюрьмы за дачу ложных показаний. Еще один раскрытый агент – Павел Рубцов, известный как испанский журналист Пабло Гонсалес. Его задержали в Польше в 2022 году, а в августе 2024 Рубцов уже вернулся на родину в рамках крупного обмена заключенными между Россией и странами Запада. Проживая в Европе, Гонсалес внедрился в сообщество российских оппозиционеров. В частности, тесно общался с дочерью убитого политика Бориса Немцова Жанной. Испанские СМИ писали, что он мог работать на ГРУ по меньшей мере с 2010 года.
1: Рассказывала Анастасия Тищенко. Ну и последняя тема. Завтра исполняется 80 лет одному из самых знаменитых спортсменов 20 века, американцу Бобу Биману, установившему на Олимпийских играх в Мехико в 1968 году совершенно феноменальный по тем временам рекорд по прыжкам в длину 8 метров 90 сантиметров. Конечно, ему могло помочь то, что соревнования проводились на высоте 2200 метров над уровнем моря, но результат все равно был потрясающим. Судьям не хватило имевшейся у них рулетки, чтобы сразу измерить длину прыжка Боба Бимана. Мировой рекорд Бимана продержался аж до 1991 года. Олимпийский по-прежнему принадлежит ему. Особенность прыжков в длину заключается в том, что можно улететь как угодно далеко, но если вы хотя бы на сантиметр заступили за брусок для отталкивания, ваш результат аннулируется. Об этом Владимир Высоцкий даже когда-то сочинил веселую песенку про прыгуна в длину.
13: Мне давали даже черный кофе на десерт, но хоть был я собран и взволнован. На спартакиаде всех народов СССР за черту я заступаю снова. Что случилось, почему кричат? Странно комментатор завопил. 8.90, говорят, только за черту я заступил. Порвалась у тренеров терпенье нить. Так и есть, что не... Титул мой собрал. Если б ту черту, так к черту отменить. Я в Америку догнал и перегнал. Верь мне на день.

наконец, я толкнусь с доски, хотя бы случайно. Что случилось? Почему кричат? А с чего соперник завопил? 9-7 который раз подряд. Только за черту я заступил. Хоть летаю.

0: точно я опять переступлю. Я такой напасти не желаю и врагу. Ухожу из спорта я без позы. Прыгать, как положено, я, видно, не могу. А как не положено, без пользы. Прыгать, как положено, я, видно, не могу. А как не положено, без пользы.
1: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
4: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читая новости». Костя, добрый день. Давайте поговорим сегодня о политике в женском баскетболе в США, в WNBA. Но начнем с последних новостей.
5: Здравствуйте.
4: Хаким Джеффрис, лидер демократов в Палате представителей Конгресса США, частным образом встретился с Джаредом Кушнером, зятем президента Дональда Трампа, который в его вторую каденцию исполняет обязанности специального посланника. До сих пор этот посланник был в основном в международных делах, но теперь, как мы видим, и во внутренних. «Нью-Йорк Таймс» утверждает, что они обсуждали, как демократы и администрация могут работать вместе. Костя, можно это расценивать как признание администрации и республиканской партии той реальности, что демократы в ноябре возьмут палату представителей под свой контроль, и Джеффрис станет ее спикером?
5: Признание того, что вероятность того, что демократы возьмут палату представителей, и, соответственно, нужно учитывать новый расклад – расклад, при котором у демократов будет контроль, например, над разными расследованиями, которые проводит Палата представителей Конгресса, это нужно учитывать. И мне кажется, в этой встрече, эта встреча полна смысла. Действительно, есть что обсудить, какие будут приоритеты, потому что, на самом деле, есть некоторые области, в которых сотрудничество между администрацией Трампа и демократами вполне возможно. Ну и кроме того, возможно, что какие-то компромиссы небольшие можно обсудить уже на этой стадии.
4: А это типичная такая вещь, такая тихая встреча через знакомых между представителями Монтеки и Капулетти, враждующих семей?
5: Необычно, что это стало новостью, и необычно, что встречу от лица администрации Трампа проводит человек, не связанный с как бы политическим штабом Трампа, что это не кто-то, кто отвечает за его политическую деятельность, а просто его доверенное лицо, доверенное вот именно в таком даже, я не знаю, вот в бытовом смысле. Это тот человек, который напрямую разговаривает с президентом Трампом. Вот в этом есть некоторая необычность. Если бы это был какой-то другой президент, я бы ожидал, что это будет его советник по внутриполитическим вопросам, или это будет глава администрации, или это будет замглавы администрации. То есть какие-то стандартные должности людей, которые обычно занимаются такими вещами. Есть люди, которые отвечают за взаимодействие Конгресса, в том числе за взаимодействие с оппозиционной партией. Но то, что это Джаред Кушнер, это, я бы сказал так, поднимает ранг этого. Это как бы создает ощущение, что действительно там могли обсуждаться какие-то сложные, важные для президента Трампа вещи.
4: Кушнер и Джеффрис, они когда-то взаимодействовали в первую каденцию Трампа, и я видел сообщение, что Кушнер советовал Джеффрису пообщаться с главой администрации.
5: Сьюзи Вайлс?
4: Да, главой аппарата Белого дома. Левое крыло демократов, прогрессисты, страшно недовольны встречей, опасаются, что руководство партии пойдет на какую-то соглашательскую политику. И Джеффрис даже выступил с объяснением, что, мол, Кушнер просил о встрече, и он согласился, чтобы обсуждать насущные проблемы избирателей, дороговизну. Но что никаких поблажек никому в окружении Трампа не будет.
5: Экстремисты в демократической партии, я бы сказал, экстремисты в любой партии, они все время боятся, что руководство партии, что центристы с кем-то пойдут на какое-то соглашение, на какой-то компромисс. Но я бы сказал, что вообще работа политика, работа руководителя партии или работа руководителя фракции, как работа Хакима Джеффриса, она состоит в том, чтобы встречаться с разными людьми. И мне кажется, что истерические выкрики с ультралевого фланга демократов по этому поводу, они как бы абсолютно безосновательны. Это работа Хакима Джеффриса. Согласится он на какой-то компромисс, не согласится он на какой-то компромисс, нужно встречаться и разговаривать.
4: Джеффрис был левее когда-то, но сместился в центр, когда вошел в руководство партии. И левое крыло, исповедующее сопротивлению Трампу, они могут стать проблемой для Джеффриса, если он станет спикером. В случае, если у демократов будет маленькое преимущество, ему трудно будет работать с недовольными левыми, так же, как сейчас, например, спикеру Джонсону трудно работать с ультраконсерваторами из Freedom Caucus.
5: Совершенно верно. Если преимущество у демократов, если они возьмут палату представителей, а преимущество будет там в 3 голоса, в 5 голосов, в 10 голосов, то вот эта ультралевая фракция демократов, они будут держать спикера Джеффриса просто за горло. Если перевес будет 30 голосов, 40 голосов, то у него тогда будет возможность идти на значительные компромиссы. Дело в том, что, к сожалению, или так устроена политика, вот наиболее экстремистские, наиболее ультра-члены партии, демократов, республиканцев, их вообще не интересует никакое принятие законов. Их интересует только заявлять свою позицию, вот быть частью сопротивления президентству Трампа. Но остальным членам Демократической партии в Конгрессе им нужно, от них ждут избиратели, что они примут бюджет, что в этом бюджете будут деньги на строительство дорог, что в этом бюджете будут деньги на финансирование тех проектов, скажем, военных заказов, которые находятся в их округах. Поэтому спикеру Джеффрису нужно будет работать с администрацией, ему нужно будет заключать какие-то договоренности с республиканцами, чтобы проводить законопроекты. Насколько он сможет игнорировать ультрас, вот для этого нужно победить с перевесом в ноябре.
4: Нейт Силвер опубликовал данные своего моделирования выборов в Палату представителей. Я напомню, что в ней 435 конгрессменов и конгрессвумен, то есть для большинства нужно 218. И вот по оценкам Силвера, у демократов 198 надежных округов, 13, которые считаются, что они, вероятно, будут принадлежать демократам, и это уже 211. И еще 16, которые в терминологии Силвера склоняются к демократам. И, соответственно, из них нужно победить в 7, но это минимальное преимущество. Правильно я понимаю, что если мы ждем синей волны, то обычно это сразу касается большого количества мест.
5: Да, это верно. Вообще величие Нейта Силвера для меня лично состоит не только в том, что он делает очень хорошие прогностические модели, есть немало хороших прогностических моделей, но он больше других предсказателей, больше других статистиков проводит времени, объясняя, как устроены его статистические модели, какие есть риски, какие есть сценарии, потому что, конечно, когда говорится вот про все эти избирательные гонки в отдельных округах, то надо понимать, что это не независимые события, что результаты гонок, они сильно скоррелированы. Да? И вот эту корреляцию, ее угадать очень сложно. Например, совершенно правильно Нейт Силвер предсказывал и объяснял перед выборами 2024 года, что из всех возможных сценариев самый вероятный сценарий – это сценарий, что Дональд Трамп возьмет все штаты, в которых идет борьба. И так в итоге и получилось. А на втором месте шел вариант, в котором Камала Харрис взяла бы все штаты, в которых идет борьба. Да? И вот так же сейчас. Я бы сказал, это правильно в целом, что наиболее вероятные исходы – это такие исходы, в котором у одной из партий есть преимущество. Ну, вот в данном случае в 26-м году у демократов есть преимущество в 20-30 мест.
4: Следующая тема, которую все обсуждают сейчас, это голосование по почте, которое президент Трамп хочет ограничить перед выборами в ноябре. Это было опротестовано в судах, но сейчас, как я понимаю, администрация выигрывает промежуточное судебное решение. Это такая сложная тема.
5: В 2020 году большое количество голосов, больше, чем обычно, больше, чем до этого или после этого, было отдано по почте, потому что это было... разгар пандемии. Это голосование проводилось во время пандемии. Соответственно, многие штаты поменяли свои избирательные законодательства. И, по всей видимости, у президента Трампа в голове есть большая связь между голосованием по почте и голосованием против него. Он борется с этой травмой, он не признает поражение в 2020 году. Он хочет отменить голосование по почте. Но фишка в том, что во многих штатах голосование по почте преимущество дает республиканцам. Вот Флорида, такой штат, который в последние десятилетия в основном республиканский, там большинство республиканцев голосовало по почте или получало преимущество за счет голосования по почте. Есть штаты, в которых все голосование только по почте. То есть каждый избиратель получает по почте бюллетень и должен ее по почте отправить. Есть штаты, например, Аляска, которые... них не обязательно можно голосовать лично, но во многих местах фактически невозможно проголосовать лично, потому что значительное количество избирателей разбросано по огромному штату, и голосование по почте — это единственный способ проголосовать там. То есть, в принципе, я бы сказал, нет никакого, скажем, республиканского большинства в пользу отмены голосования по почте. Против этого точно выступают сенаторы от малонаселенных штатов, таких как Аляска, и, возможно, и в других штатах тоже республиканцы против этого.
4: Администрация хочет заставить Департамент внутренней безопасности составлять списки избирателей по штатам и, соответственно, заставить почтовое ведомство принимать, доставлять бюллетени для голосования только для людей из этих списков. И это, собственно, штаты считают антиконституционным, потому что как бы, это просто не дело администрации.
5: Я не юрист. Администрация пытается с помощью каких-то юридических процедур федерализовать решение по поводу возможности американских избирателей в штатах голосовать по почте. Но, на мой взгляд, на взгляд политического экономиста, политического аналитика, это фундаментально противоречит тому, как устроена политическая система в США. Это федеральная система, то, как проводятся выборы в штатах, решают штаты, и этот принцип гораздо более фундаментальный, чем там те мелкие юридические уловки, на которые пытается опираться администрация. Вот сейчас внимание привлечено к некоторому процедурному решению. Вот можно считать, что новость состоит в том, что Верховный суд вместо того, чтобы просто сказать, мы это не будем рассматривать, забудьте, выборы решают штаты, он решил, что он на этот вопрос отвечать будет после.
4: Если я правильно понимаю, вот это решение Верховного суда, оно было как бы... Верховный суд сказал, что пока еще нету новых правил, поэтому сейчас не о чем говорить. Но теперь, когда эти правила для почтового ведомства утверждены, нас ждут еще какие-то решения судебные. То есть эта драма будет судебная развиваться ближе к ноябрю.
5: Она будет развиваться, но, на мой взгляд, это будет драма для профессиональных обозревателей этих драм. Что в тот момент, когда встанет вопрос о том, что действительно будет что-то ограничивающее права штатов определять, как у них проводится голосование, в этот момент Верховный суд быстро примет решение в пользу того, что администрация не может влиять на то, каким образом голосуют избиратели в штатах.
4: Это предсказание мы увидим.
5: Это прогноз, да.
4: Да, мы посмотрим, как это закончится. Давайте поговорим, наконец, о женском баскетболе в США, который, признаюсь, мне нравится даже часто больше, чем мужской, потому что он более комбинационный, с большим количеством пасов, с огромной ролью разыгрывающих. Разыгрывающие – это в российской терминологии, в американской – это point guards. И это напоминает тот баскетбол, которым я когда-то увлекся, когда начал смотреть 80-е в Советском Союзе. Жальгирис просто в ЦСКА, и вот все вот это.
5: Сергей Йовович разыгрывал за Жальгирис.
4: Мой кумир был Хомичес, но... А вы поклонник баскетболу,
5: Костя? Нет, но я смотрел Жальгирис в 80-е годы. Я помню, кто такие Арвидас Сабонис и Римус Куртинайтис. Александр Ткаченко за ЦСКА.
4: Вот, ну, давайте мы поговорим теперь об американском баскетболе. Итак, WNBA, женская национальная баскетбольная лига в США, она в центре сразу нескольких культурных войн. Давайте по очереди с ними разберемся. Я такой небольшой справку дам. Значит, последние годы интерес к WNBA бурно растет, и это часто связывается с именем одной спортсменки. Кейтлин Кларк, или CC, как ее часто называют. Есть даже понятие «эффект Кларк». Это очень молодая разыгрывающая команда «Индиана Фивер». Ей 24, это лишь третий сезон в лиге, но до этого она была очень популярна уже в университетском баскетболе. И еще она белая. И находится поэтому в сердце культурных войн вокруг женского баскетбола. У Кларк есть армия болельщиков. Часть из них, особенно крайне правые, уверены, что черные спортсменки и судьи, и сама лига настроены против нее из-за такого обратного расизма. А спорт дает сколько угодно оснований для любого субъективного мнения. И каждый фол, или то, что посчитали фолом, действия судей убеждает таких сторонников Кларк, что она жертва заговора. И они атакуют онлайн ее соперников, даже если Кларк твердит о недопустимости российских выпадов. Это ведь типичная вещь для спорта, да? Вот страстный болельщик, он всюду может увидеть российскую подоплеку. В любых сложностях любимой команды, спортсмена.
5: Да, безусловно. Мы видели сейчас на чемпионате мира, когда и расисты, и антирасисты много чего увидели там, где, может быть, не нужно было ничего видеть. Но я хочу добавить небольшую вещь, Кейтлин Кларк. Я не слежу за женским баскетболом в США и за мужским тоже, но феномен Кейтлин Кларк, он до сих пор полноценно не исследован и не объяснен, потому что в какой-то момент она была значительно популярнее, чем вся лига вместе взятая. Она как бы была спортсменкой низкооплачиваемой в лиге, где нет высокооплачиваемых спортсменов, а ее популярность, ее все показатели, медиапоказатели, они были на уровне крупнейших звезд NBA. То есть люди, она получала там $100,000, а у нее были медиапоказатели, как будто она баскетболист, который получает $100 миллионов. Насколько я понимаю, в итоге ее заработки сильно выросли, но они по-прежнему не сравнимы с тем, что получают звезды, привлекающие такую же аудиторию в мужском баскетболе.
4: С одной стороны, Кларк привлекает огромную новую аудиторию, и это сказывается на всех баскетболистках. Это выгодно всей лиге, но все равно соперничество и многие другие факторы приводят к тому, что многие ее недолюбливают. Но есть в истории с Кларк сущностное основание для этой дискуссии, потому что в WNBA большинство – это черные баскетболистки. На их плечах была построена 30-летняя история лиги, и теперь они видят, что появляется вот такая белая спортсменка, пусть даже талантливая, сверхталантливая. И внезапно огромную часть успеха лиги приписывают ей.
5: Когда-то, давным-давно, такие же разговоры сопровождали, например, Билла Брэдли. Был такой баскетболист, который потом стал сенатором. И он, когда, например, во время своей президентской кампании, он рассказывал о том, что когда он был мальчиком, который увлекался баскетболом и уже там звездой школьного баскетбола, ему говорили, зачем ты идешь в этот спорт, ты белый, это совершенно спорт не для тебя, в смысле, что ему говорили, что он там столкнется с дискриминацией, ему не дадут играть, но тем не менее он стал большой звездой. Вот опять-таки в нашем детстве одной из крупнейших звезд NBA стал Ларри Бёрд, который тоже был один из немногих не чернокожих звезд тогда. Но сейчас NBA значительно диверсифицировалась, потому что сейчас среди крупнейших звезд есть европейские баскетболисты. Но вот, то есть я слышу вот эти разговоры, но мне кажется, эти разговоры, они часто эксплуатируются людьми, для которых спорт – это просто повод поговорить на любимые темы. а не люди, которые там реально волнуются по этому поводу.
4: Например, звезда Лас-Вегас Эйс Эйджа Уилсон, она говорила как-то о рекламных контрактах. Ты можешь быть первоклассной, будучи чернокожей женщиной, но, возможно, люди не хотят этого видеть, не считают это привлекательным для бизнеса. Другая ее цитата. «Неважно, чего мы добиваемся, мы, черная женщина, нас все равно заметают под ковер». То есть они даже не оспаривают о том, что Кларк – превосходный игрок. Но они считают, что вот эта популярность связана именно с тем, что она белая. Что, грубо говоря, черные баскетболистки такого класса не привлекали столько интереса.
5: Факт остается фактом, что проблема женского баскетбола – это в том, что там всем звездам недоплачивают, в том, что это лига до появления Кейтлин Кларк, и она вообще была непопулярна. Можно было бы говорить о какой-то дискриминации, если бы белокожие, немногие белокожие спортсменки получали бы большие деньги, но они до прихода Кейтлин Кларк не получали. Да? Она является своего рода удивительным феноменом. Пока что нет других похожих на нее спортсменок, которые следовали бы этому же пути. А сейчас мы видим, что зарплаты растут для всех, потому что доходы у лиги растут. То есть я слышу, что говорят эти спортсменки. Я понимаю, что они чувствуют, но я не уверен, что это подкрепляется фактами.
4: Спортсменки, скорее всего, говорят об обществе, даже не о спортивной организации, может быть, даже не о бизнесе. В 2024 году журнал «Тайм» опубликовал профайл Кларк, и в той же статье говорилось, что Кларк осознает роль расовых предрассудков в ее звездном статусе, и приводились такие ее слова. «Я заслужила всего, чего добилась, но у белых есть привилегия. Многие хорошие игроки чернокожие. Лига в каком-то смысле построена на них. И чем больше мы будем ценить это, тем лучше».
5: Никто не спорит с тем, что Америка, американское государство, начиналось с сегрегации и расизма, с российских институтов Конституции и с сегрегации. Об этом это бесспорно. Но также вот и слова Кэтлин Кларк, которые вы процитировали, они тоже правильные. Она сама, например, абсолютно уклоняется от любых попыток ее хоть как-то втянуть в хоть какой-то российский или с российским оттенком компанию.
4: Барак Обама недавно пришел на игру всех звезд и поддержал Кларк, сказал, не позволяя всей этой чепухе расстраивать себя и не теряй радость от игры, имеется в виду.
5: Президент Обама нашел хорошие слова сказать молодой девушке, которая оказалась в центре совершенно необычного внимания. Но и Кейтлин Кларк не повела себя так, что она является там участником избирательной кампании демократов или какой-то кампании. Это как бы то, как это и должно выглядеть.
4: Другая культурная война в женском баскетболе связана не с Кларк, но с другой баскетболисткой из ее команды, Софи Каннингем, которая недавно высказалась против участия трансгендерных спортсменок в женском спорте, сказала, что хочет защитить молодых девушек в раздевалке и в спорте, и что им не следует оказываться в противостоянии с биологическими мужчинами. Она подчеркнула, что не испытывает никакой ненависти к трансгендерам, но все равно последовала резкая критика со стороны некоторых игроков, тренеров, болельщиков, прогрессистов. Ее обвинили в трансфобии. Правые поддержали Кеннинга.
5: Тем более, что она такая заметная блондинка. Она выглядит как постер для правых. Хотя она четко отмежевывается от попыток втянуть себя в трансфобную кампанию.
4: Это сложная тема. Участие трансгендеров в женском спорте, но она по каким-то невероятным причинам, учитывая, что относительно небольшое количество трансгендеров в общем населении, это одна из главных политических тем в стране.
5: Она была сделана политической избирательной кампанией Трампа в 2024 году, и это действительно для трампистов важная тема. Отделить букву «Т» в ЛГБТ от остальных букв. Президент Трамп, он по отношению к гомосексуальному сообществу никогда не проявлял никакой гомофобии. Он был первым президентом, который назначил открытого гомосексуала членом кабинета министров первой администрации. Смотрите, в чем сложность. Значит, спортивные организации, спорт вообще, имеет дело с проблемой того, что половой переход, разность гендеров, люди с разными биологическими маркерами. Например, есть категория трансгендерных людей, у которых одни биологические маркеры показывают, что они являются женщинами, другие биологические маркеры показывают мужчинами. Соответственно, то, что у них было записано изначально при рождении, оно никак не ценнее, не менее нормально или естественно, чем другое. Ну так вот, спортивные федерации имеют с этим дело уже 100 лет. То есть вот примерно в 30-е годы прошлого века начались как бы первые проблемы с определением того, кто может участвовать в каких соревнованиях. И в принципе для спортивных федераций это не такая уж гигантская проблема. Проблема в том, что в детском спорте, в школьном спорте, там нет допинг-контроля, там нет проверки медицинских показаний. Соответственно, невозможно опираться на те же самые принципы, которые используются во взрослом спорте. И есть некоторые фундаментальные принципы. Детский спорт, непрофессиональный спорт, он построен по принципу, что любой человек имеет право в нем участвовать. Ребенок от того, что ему неправильно списали пол вначале, от того, что у него какие-то необычные биологические показатели, он не становится имеющим меньше прав на участие в детском и юношеском спорте. То есть вот здесь вот намечается фундаментальный разрыв.
4: Есть опросы, которые говорят, что большинство американцев и по сию пору поддерживают в большинстве основные равные права и недискриминацию трансгендерных людей. Но как только речь заходит, например, об участии трансгендерных женщин в женских спортивных категориях, результаты прямо противоположные.
5: Они же и не участвуют в профессиональном спорте. Если в большом спорте какой-то мальчик скажет, что он хочет соревноваться в женском соревновании, его туда не допустят.
4: А в школе допустят, это вызывает...
5: Более того, если вот есть человек, у него написано, что она девушка, и всегда была записана девушкой, у нее женское имя, но у нее высокие показатели тестостерона, то ее к соревнованиям профессиональным не допустят. Но она может участвовать в школьных соревнованиях, потому что у нее записано, что она девочка. Да? Потому что в школьных соревнованиях не проверяют тестостерон. То есть, как бы, получается, что ответом было бы профессионализация детского спорта. Но подавляющее большинство участников детского спорта не собирается ни в каком смысле становиться профессиональными спортсменами. Он существует не для того, чтобы готовить профессиональных спортсменов. А тогда получится, что есть дети, которые не допускаются к детскому спорту. Что будет действительно дискриминацией? Пока что этого решения нет, но, в принципе, многие, я в том числе, считают, что эта проблема, она искусственно политизирована. Нет никаких миллионов трансгендерных людей, пытающихся участвовать в другом виде спорта, и, соответственно, все эти проблемы могут быть решены, что ли, в рабочем порядке.
4: Этот вопрос требует внимательного изучения в каждом конкретном случае, но мы видим, что те ответы, которые сейчас дают, скажем, школа, они не удовлетворяют значительную часть общества. Это рождает ответную реакцию, и демократы явно испытывают сложности с тем, чтобы сформулировать свою позицию так, чтобы она не расходилась с общественным мнением, а республиканцы, и, может быть, именно поэтому они так много об этом говорят, они поднимают этот вопрос максимально высоко. Сейчас в соцсетях обсуждают интервью кандидата демократа в сенатской гонке в Мичигане Абдулла Эль-Саеда, которого мы много обсуждали, нашел консервативного ведущего Fox News Джесси Уотерса. Так тот среди вопросов спросил об участии трансгендера в женском спорте. Эль-Саед ответил, что это дело спортивных организаций решается. Устраивает этот ответ обществу или нет?
5: Мне кажется, он устраивает телезрителей. Да, но согласитесь, этот ответ не может устраивать родителей, да, как бы, потому что если ребенок занимается в секции в шестом классе, что его спортивная федерация? То есть это вот такой ответ, я бы сказал, хорошего политика, но это ни в каком смысле не предложенное решение проблемы.
4: Пока это останется явно предметом ожесточенных политических споров. Каннингем, которая породила в каком-то смысле вот эту дискуссию в баскетболе, она в конце концов заявила, что хочет вернуть внимание к баскетболу. В конце концов, это прежде всего прекрасная игра, и, как сказал Обама, давайте не терять радости от нее, и на этом давайте на сегодня закончим нашу беседу.
5: Ага, спасибо.
4: Со мной был Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Я Валентин Барышников, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читай новости». Всего доброго.
6: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
7: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
6: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
7: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
6: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
7: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
8: Каким вам представляется будущее России?
9: Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
10: Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем, потому что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
11: На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
12: Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
8: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
13: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера. Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
1: ФСБ вербует активистов.

0: Светлану Головатенко, приехавшую из Украины. До этого она 4 месяца провела под так называемыми «карусельными арестами». Головатенко последние 10 лет жила в Киеве. В апреле она приехала в Россию, чтобы поменять просроченные документы. В московском аэропорту Внуково ее задержали, а позже арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство. После освобождения ее вновь задерживали, и суд еще 7 раз отправлял ее под административный арест на 15 суток по той же статье о хулиганстве. За что именно ее обвинили в госизмене, неизвестно. К 4 годам условно суд в Москве приговорил сотрудника главного радиочастотного центра Леонида Степанова за финансирование экстремизма, донаты Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального, признанному экстремистским в 2021 году. Следствие утверждает, что Степанов сделал несколько переводов в ФБК на общую сумму около 2000 рублей. Подсудимый признал вину и раскаялся. По ходатайству защиты к делу приложили его награды. Благодарность от Роскомнадзора за добросовестный труд и памятный знак за преданность профессии. Московский городской суд оставил в силе приговор по аналогичному делу. Математика, доцента Высшей школы экономики Андрея Дымова, в мае осудили на 3,5 года колонии за донаты ФБК на общую сумму в 3500 рублей. Он признал вину и в суде заявил, что поддерживает российскую власть. Университет также обратился в суд с просьбой не отправлять математика в колонию, поскольку, далее цитирую, «его отсутствие даже в течение 2 лет будет существенным тормозом для развития тех тем, над которыми работает Высшая школа экономики». В последнем слове в Мосгорсуде Дымов отметил, что университет не увольняет его в надежде на изменение приговора. По данным «Медиазоны», в России возбуждено уже более 220 уголовных дел за донаты ФБК. Большая часть приговоров, по подсчетам издания, не связана с лишением свободы. По состоянию на апрель 2026 года известно о 24 приговорах с реальным сроком. В Волгограде суд арестовал блогера Святослава Коваленко и его друга Андрея Ярошенко за осквернение мемориала героям Сталинградской битвы. Дело возбудили из-за того, что Коваленко кинул 5000-ю купюру в воду у скульптуры «Стоять насмерть» на Мамаевом кургане. Не снимал, как люди пытаются достать деньги. Один из прохожих залез в воду и вытащил купюру. Следственный комитет утверждает, что это второй задержанный Андрей Ярошенко, который изображал случайного прохожего. По версии следствия, своими действиями Коваленко и Ярошенко осквернили мемориальный комплекс. По словам Святослава Коваленко, он не собирался никого оскорблять, деньги в воду бросил, чтобы загадать желание, и ушел. Спустя час он вернулся, увидел, что купюра привлекла внимание прохожих, и тогда решил снять происходящее на видео. В Санкт-Петербурге на мосту Ахмата Кадырова вывесили плакат с обращением к уполномоченному по правам человека в Чечне. Мансур Салтаев, где Седа? Речь идет о Седе Сулеймановой. В 2022 году она сбежала от семьи из Чечни в Санкт-Петербург, где работала и собиралась замуж. 23 августа 2023 года ее при участии сотрудников силовых структур Чечни отправили обратно в республику. Последний раз девушку видели живой в сентябре 2023 года на встрече с Мансуром Салтаевым, который утверждал, что у нее все в порядке. С тех пор информации о ней нет. Правозащитники опасаются, что ее убили. Подруга Седы Сулеймановой, Лена Потяева, 23 августа вышла на пикет в Грозном с требованием расследовать убийство Седы. Потяеву задержали и составили на нее протокол о повторном нарушении правил проведения публичной акции. Все эти годы Лена Потяева добивается расследования вероятного убийства ее подруги. Чеченские власти возбудили уголовное дело, но его не расследуют.
1: Бывшая участница группы Pussy Riot Рита Флорес заявила, что была завербована сотрудниками ФСБ более 3 лет назад и передавала спецслужбе информацию о художниках и политических активистах. Среди тех, кого ей поручили разработать, художники Филипенца и Павел Крисевич, а также бывший издатель «Медиазоны» и участник арт-группы «Война» Петр Верзилов. Летом 2025 года, по словам Флорес, она получила задание помочь организовать его убийство. Все это активист рассказала на днях, вскоре после того, как покинула Россию. Подробности в нашем сюжете.
2: Давай к нам!
3: Быстро, давай. 2020 год. Участницы Pussy Riot Мария Алехина и Маргарита Коновалова, она же Рита Флорес, проводят акцию под названием «Осторожно, хрупкая», привязав к столбу рядом с Кремлем человека в костюме сотрудника.

0: региона. Акция была посвящена протестам 2019 года, участников которых судили в том числе заброшенные в сторону полицейских пластиковые бутылки и стаканчики.
1: Да, Рит, такая херня, меня не задерживают, ты одна.
0: За акции публикации Флорис неоднократно арестовывали. У нее также проходили обыски в рамках уголовных дел против ее знакомых и коллег. Но больших сроков Флорис никогда не получала. А на днях, уехав из России, сообщила, что в течение примерно 3 лет сотрудничала с ФСБ. О вербовке она рассказала на YouTube-канале «Порт Видео» в интервью адвокату Дмитрию Захватову.
2: Ну, все просто как в кино в настоящем. Сели за стол, двигаться мне нельзя, смотреть в стороны нельзя. Меня начали вербовать, всячески угрожать, издеваться, говорить не самые приятные вещи, угрожать убийством моей семьи и тем, что я никогда в жизни не смогу доказать, кто убил мою мать. Переходы на личности, какая я мерзкая, ужасная, что из меня сделают самого главного сатану всей России. И вот.
0: Флорис получила псевдоним Харлей и должна была передавать ФСБ сведения о художниках и активистах, в том числе о Филипенце, Павле Крисевиче и Марии Алехиной. В интервью она рассказывает, что саботировала работу, передавала безобидную информацию или данные, которые так есть в открытом доступе.
2: Мы стали работать с Филипенце. Ну, я не могу сказать, что там что-то происходило. Я рассказывала какие-то абсолютно глупые и никчемные вещи. Куда Филипп ходит после мастерской, где он ест лапшу, какое пиво он пьет и всякую такую глупость.
0: Филипенце подтвердил изданию агентства, что Рита предупреждала его о слежке и убеждала уехать из России. Примерно тем же путем, по словам активистки, она пошла и в случае с Павлом Крисевичем, с которым также поссорилась и пыталась подтолкнуть художника вместе с женой уехать из России. Крисевич, однако, сказал изданию агентства, что намеки были непонятны. А каких-либо ссор, о которых активистка рассказала в интервью, он не помнит.
2: В будущем все последующие годы это была моя самая частая практика. Я со всеми ссорилась. И я думаю, сейчас все люди, которые это посмотрят, они поймут, так вот, что в итоге было.
3: Что-то у кого-то на что.
0: Летом 2025 года, как говорит Флорис, ФСБ поручила ей помочь организовать похищение и убийство Петра Верзилова, бывшего участника проекта «Pussy Riot» и бывшего издателя «Медиазоны». Именно после этого, по словам Флорис, она решила искать способ выбраться из России. Сделать это ей помогли бизнесмен Леонид Невзлин и адвокат Дмитрий Захватов. YouTube-канал, на котором опубликовано интервью Флорис, финансируется Невзлиным. Флорис далеко не единственная россиянка, завербованная ФСБ. Периодически таких агентов раскрывают. Так, в июле этого года суд в Польше приговорил к 7 годам лишения свободы бывшего координатора «Открытой России» Игоря Рогова. Он собирал сведения о российских оппозиционерах. В 2024 году в США задержали Ному Зарубину. Она, согласно документам американского следствия, работала по заданиям российских спецслужб и налаживала контакты с журналистами, правозащитниками и экспертами. В июне этого года ее приговорили к 14 месяцам тюрьмы за дачу ложных показаний. Еще один раскрытый агент – Павел Рубцов, известный как испанский журналист Пабло Гонсалес. Его задержали в Польше в 2022 году, а в августе 2024 Рубцов уже вернулся на родину в рамках крупного обмена заключенными между Россией и странами Запада. Проживая в Европе, Гонсалес внедрился в сообщество российских оппозиционеров. В частности, тесно общался с дочерью убитого политика Бориса Немцова Жанной. Испанские СМИ писали, что он мог работать на ГРУ по меньшей мере с 2010 года.
4: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. И о том, как ФСБ вербует россиян, безопасно ли отказываться от такого сотрудничества и можно ли вычислить агента в своем окружении, поговорим с главой правозащитного проекта «Первый отдел» Дмитрием Зайрбеком. Он на видеосвязи с нашей студией. Дмитрий, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Марина.
4: Расскажите, пожалуйста, кого и зачем Федеральная служба безопасности России вербует среди журналистов и активистов? Для чего? Это же не носители какой-то суперважной, суперсекретной информации, как если бы это были члены правительств, каких-то военных организаций, научно-исследовательских институтов. Это люди, которые знают примерно то же самое, что можно прочитать в интернете.
5: Все зависит от целеполагания. Вот с нашей точки зрения, да, с точки зрения обывательской, гражданское общество – это не угроза. А с точки зрения службы безопасности федеральной – это угроза. Это угроза нынешней власти, конституционному строю, который они защищают. По этой причине они действуют в том числе и в отношении гражданского общества. Это вообще не уникальная фишка для России. Более того, это не уникальная фишка для авторитарных стран, стран, в которых установились авторитарные режимы. Это есть очень много где. Спецслужбы отслеживают, смотрят, что там, как, мониторят ситуацию, наблюдают за ней. Они активно выявляют слабые звенья, пытаются понять среду изнутри, кто с кем связан, кто на что способен, откуда деньги, какие планы обсуждаются, кто лидер, кто слабое звено. Пытаются получить информацию как можно раньше, какие акции планируются, какие поездки будут, поездки, всякие контакты, конференции, мероприятия, внутренние конфликты. Они собирают информацию, это их работа. Как они дальше эту информацию будут использовать, одному богу известно. Вот. И совершенно не всегда та информация, которую они собирают, это я говорю, в принципе, про мировую практику такой истории, идет, что называется, в дело. Но работа спецслужб – это собирать информацию. Это работа спецслужб по всему миру. А другое дело, что российские спецслужбы видят в гражданском обществе не союзников и не что-то нормальное, что присуще, в принципе, любому здоровому обществу, а потенциальных врагов. И по этой причине, даже если хоть на какую-то долю, толику, мизерную копейку вероятности, значит, но все-таки это гражданское общество или какие-то отдельные его акторы могут угрожать действующему в России конституционному строю, даже вот пусть на сотую миллионную долю процента, они будут работать в этом направлении, в направлении вот этой микроскопической угрозы, они будут ее выявлять, и они будут ее в том понимании, в котором они это видят, нейтрализовывать.
4: Вы видели вот это самое интервью Риты Флорис с ее откровениями о том, как ФСБ завербовала ее 3 года назад?
5: Ну, мне было интересно, да, посмотреть.
4: Что-то из этой...
5: Частями смотрел.
4: Да, что-то из этой истории показалось, не знаю, может быть, каким-то особенно стереотипическим для того, как действуют спецслужбы в России?
5: Мне сложно сказать о том, что есть стереотип. Ну, стереотип, например, да, распространенный, я уверен, что к нам в комментарии придут по этому поводу писать большие эксперты о том, что, значит... Да у вас тут каждый второй завербованный, о чем вы вообще тут говорите? Каждый второй в оппозиции стучит. И вообще, вы видели вот этого там, да? Он обязательно работает на ФСБ. Они все давно агенты ФСБ. Вот это стандартный дискурс, вот это стереотипический дискурс. Вот, поэтому, когда выясняется, что какой-то видный активист или активистка работали, действительно, сотрудничали со спецслужбами, ну, мало кого на самом деле это удивляет, кроме тех людей, кто непосредственно был знаком с этим активистом или активисткой. Стимулы разные бывают, да, вот бывает там положительное подкрепление, бывает отрицательное, но вот в данном случае было подкрепление отрицательное через угрозы, через шантаж, вот, через угрозы, которые предваряются в жизнь, более того, они сильно попили крови у Риты Флорис, вот, и никому такого не пожелаешь. Это не, ну, какая-то приятная история, да, когда... Ну, вот человек, значит, соблазнившись какими-то деньгами, решил, вот, дай-ка я поработаю на ФСБ. Вот сплю и вижу. Ничего подобного. Никто никогда не хочет работать на ФСБ добровольно. Практически никогда. Ну, за исключением каких-то очень идеологически подкованных людей.
4: А насколько безопасно в таком случае отказаться от сотрудничества? Ну, или если тебя уже приперли к стенке, тем более был какой-то арест, задержание, допросы, обыски у тебя, у членов семьи, то проще согласиться, чтобы не мучили, или и при возможности потом рассказать, раскрыть себя, или что?
5: Все всегда по-разному. Да, если мы вот говорим про эту ситуацию, то, ну, давайте вы сперва, так сказать, как бы сперва пройдите в обуви Риты Флорес вот эти 3 года, прежде чем ее осуждать. Вот. Это на самом деле касается очень много кого. Нельзя говорить однозначно, что проще, а что не проще. Всегда ситуация индивидуальная. У некоторых семья и дети. Кто-то завербован, да, вот, и угрожают тем, что будут проблемы у семьи, у детей. Там, я не знаю, у кого-то... больные родители, и они будут получать лечение со слов ФСБ только в том случае, если, значит, вот как бы человек будет работать. Mm-hmm. Вот, поэтому, смотрите, первое, что надо знать, формально, с точки зрения закона, с точки зрения закона, не с точки зрения практики его применения, а с точки зрения закона, работа, вот это вот сотрудничество на конфиденциальных, на конфиденциальной основе с органами государственной безопасности в России может осуществляться только на добровольных началах. Вот ту бумажку, которую завербованные люди подписывают, когда они вот как бы вступают в эти отношения, еще до того, как им выдается псевдоним, вот оперативный, до этого момента вы подписываете бумажку. Бумажка может быть подписана только на добровольных началах. С этого момента вы фактически, де-факто, секретный носитель, потому что факт сотрудничества образует государственную тайну. Просто так вот взять и рассказать кому бы то ни было о том, что вы работаете на органы, вы формально не можете.
4: То есть сейчас фактически Флорес себя под статью подвела?
5: Рита Флорес фактически себя подвела под статью, но Рита Флорес уехала из страны до этого. То есть она уехала из зоны вот эффективного контроля органов госбезопасности, где они могут непосредственно ее достать, взять, значит, посадить вот, в тюрьму за то, что она рассказала об этом. Поэтому история с тем, что типа пишите, обязательно всем рассказывайте о том, что вы работаете на органы, она как бы актуальна, безусловно, да. Это, ну, в общем-то, единственный способ слезть с этого крючка, такой гарантированный. Но делать это, когда вы находитесь в зоне контроля органов государственной безопасности России, я очень не рекомендую до тех пор, пока вот вы не окажетесь в безопасности, всем раскрываться. Есть у вас один, ну, такой способ, как это можно сделать, если вы подпали под влияние органов, это попытаться обратиться к правозащитникам, которым вы доверяете. Можно это сделать, например, через первый отдел правозащитный проект, можно это сделать через, ну, вот там, я видел, адвокат Захватов предлагал свои услуги, собственно, человек, который Рите Флорес помогал. Вот, но тут вопрос того, на самом деле, кому вы доверяете, потому что вы доверяете вот этим людям, к которым вы обратитесь, непосредственно свою свободу. И те люди, кто завербован, очень хорошо знают эту цену, цену этой свободы, потому что, как я уже сказал, вербовка почти никогда не бывает на добровольных началах.
4: Хорошо, а можно быть, условно говоря, безопасным стукачом? Поставляем какую-то информацию, какую бы то ни было, но и при этом находясь в ладах с самим собой.
5: Все зависит очень от того, что вы называете «в ладах с самим собой». С моей точки зрения, и в принципе, ну, как бы я полагаю, что мои коллеги, которые занимаются этими вопросами со мной, в этом мнении сходятся, работать на ФСБ, в кавычках, безопасно, никого не подставляя, глобально невозможно. Здесь много разных факторов. Вот, например, Рита Флорес упоминала, что у нее на телефоне стояла шпионская программа. И, в принципе, ну, все общение, соответственно, да, со всеми людьми, с кем бы там она ни переписывалась, оно контролировалось. Вообще ФСБ, в принципе, весьма активно применяет такой вот шпионский софт в отношении и своих сотрудников, и своей агентуры. Как раз для того, чтобы исключить вот эти вот безопасные, значит, попытки обмануть дьявола. Нет, это не прокатит. Если все-таки вас заставляют подписать подобную бумажку, лучший способ попытаться съехать с этой иглы – максимально срочно себя дезавуировать как агента Федеральной службы безопасности или любой другой спецслужбы, к слову сказать, потому что это не только ФСБ этим занимается. Вот. И обратиться к тем людям, которые помогают с этой вербовки вам, вот, помогут вам слезть. Например, в первый отдел, правозащитный проект. Угу. Не в тот первый отдел, который вы могли подумать.
4: И в заключение, пожалуй, скажите, можно ли вычислить агента в окружении и не стать при этом параноиком?
5: Я вот здесь хочу, и, Марьян, позвольте, я здесь соберу слово немножко на подольше, очень важную мысль высказать. Значит, не существует сейчас вот в коллективном нашем гражданском обществе ни одного механизма социальной реабилитации тех людей, кто работал на государство. Государство этим очень хорошо пользуется, активно весьма, и как бы угрожает, в том числе активистам, вот этим вот замазыванием в какой-то вот истории с органами, потому что они знают, что если человек замазан в истории с органами, даже если на самом деле это было не так, если вот они его каким-то образом скомпрометируют в этом, то он потом никогда не отмоется, его и на работу не возьмут, и дружить с ним не будут, и общаться с ним не будут, он будет изгоем общества до конца своих дней, ну или пока не уйдет из вот этого вот гражданского сектора. Мы должны стремиться к тому, чтобы, несмотря на то, что все вот эти люди, мы должны, безусловно, считать, что они агенты угрозы, и с ними действительно таки нельзя иметь никаких дел, потому что опасно, да? Но мы не должны устраивать им тотальную вот темную комнату, что мы вот отменяем их больше никогда, ни в одну дверь. Нет. Эти люди потому и не раскрываются, несмотря на все возможные страхи и сомнения. Они же тоже как бы недобровольно работают, как я уже говорил. Они потому и не раскрываются, что они боятся вот этого общественного осуждения. Поэтому, наверное, нам надо немножко поработать над своей терпимостью к этой всей истории и точно не развивать шпиономанию в секторе. Отвечая на ваш вопрос, вычислить шпиона можно по некоторым критериям, факторам каким-то. Ну вот, например, если человек необъяснимым образом получает деньги, на всякие конференции ездит, на всякие мероприятия бесконечно, при этом вы не знаете, на какие деньги он живет, никто не знает, на какие деньги он живет. Вот источника дохода нет, когда, да, это самый очевидный фактор. Самый вот прямо явно указывающий на то, что, ну, надо присмотреться. Но я призываю всех, вот, значит, не заниматься шпиономанией. Вот всех, кто это смотрит. Потому что шпиономания вредит, давайте скажем так, более жестко, отлову шпионов. Люди, которые очень боятся, что их раскроют, будут более осторожно себя вести и будут более скрытно себя вести, если будут знать, что за это, ну, как бы грозит. А за это грозит, ну, помимо как бы тюрьмы во многом, да, если мы там говорим про европейские страны. Вот, ну вот есть случай Игоря Рогова, весьма явный, который мог бы раскрыться, мог бы этим не заниматься, но побоялся это дело, да? Вот, теперь сейчас вот в польской тюрьме сидит. Шпиономания никому не поможет.
4: Дмитрий Заирбек, руководитель правозащитного проекта «Первое дело», был на связи с программой «Человек имеет право». Далеко не все российские девятиклассники, которые успешно сдали итоговую аттестацию и планировали заканчивать 11 классов, вернутся в школу 1 сентября. Их просто не зачислили. Для сотен школьников в этом году переход из 9 класса в 10 превратился в настоящий квест. Каникулы были потрачены на поиски другой школы и суды. И, наконец, в августе одну из жалоб рассмотрел Верховный суд России. Он признал незаконным отказ школы в Свердловской области зачислить ученика в 10 класс. Руководство школы объяснило это тем, что после 9 класса обучение проходит только по профильным направлениям, а родители хотели зачислить сына в общеобразовательный класс. Три инстанции поддержали школу, но административная коллегия Верховного суда отменила все эти решения, подчеркнув в частности, что процедура индивидуального отбора в профильные классы не должна лишать детей конституционного права на образование.
0: Больше половины российских школьников после 9 класса уходят в колледжи и техникумы. Об этом еще в прошлом году доложил президенту вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Тенденция не только сохраняется, но и набирает обороты. В этом году родители стали массово жаловаться в социальных сетях, что их детей не берут в 10 класс, даже отличников и хорошистов. Вот лишь несколько таких историй.
3: Оказывается, перейти и поступить в 10 класс сейчас проблема. Мой сын закончил 9 класс, сдал ОГЭ. ОГЭ экзамен он сдал на 4, средний балл аттестата у него 3,9, и он не попадает в 10 класс в своей школе. Минимальный балл, с которым можно попасть, это 4,2. Если вы сдали экзамены не меньше, чем на 4 балла, все ОГЭ. Директор объясняет это тем, что количество мест урезано, учителей не хватает, и всех желающих вместить они не могут.
6: Прикиньте, его не взяли в 10 класс, в 36-ю школу. С баллом 4,45, с аттестатом без троек, с ОГЭ без троек. Я уже и прокричалась, и проплакалась. Не знаю, что мне делать.
0: Ранее издание «Истории и факты» писало о новой политике государства. В последние годы власти значительно усложнили основной государственный экзамен, который сдают после 9 класса. А кроме того, позволили школам формировать только профильные 10 и 11 классы. Ученикам отказывают в поступлении туда, в том числе на основе конкурса. Так Валентин Берсенев из Свердловской области планировал поступить в общеобразовательный 10 класс, но его не взяли, сказав, что открывают лишь профильные направления. Мама Берсенева дошла до Верховного суда, который который признал приказ директора школы об отчислении недействительным. Добилась, чтобы сына взяли в 10 класс, и даже без суда, Юлия Разина из Москвы.
7: Мы написали заявление, где разъяснили им, что они не имеют права лишать нашего ребенка среднего общего образования. И если они хотят все-таки это сделать, пусть напишут нам письменный отказ.
8: На следующий день мне позвонили из школы и еще раз уточнили, точно ли Саша не хочет пойти в колледж. А через неделю я получила такое вот сообщение от школы. Ваш ребенок зачислен в 10 класс за настойчивость и стремление к учебе.
0: О том, что каждый российский девятиклассник должен иметь возможность продолжить обучение, заявил накануне министр просвещения Сергей Кравцов. Однако он отметил, что школы вправе проводить индивидуальный отбор и вступительные испытания при наборе в профильные классы. А вот в универсальные должны брать всех. Если таковых в школе нет, местные органы, по словам Кравцова, обязаны обеспечить ребенку, цитата, «возможность продолжить обучение в другой доступной образовательной организации». Вероятно, вновь намекая на колледжи и техникумы.
4: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. Я созвонилась с учителем Александром Кондрашовым и попросила его объяснить, в чем разница между законным конкурсом в профильный класс и фактическим вытеснением ребенка из школы. Что теряет школьник, если уходит в колледж не по интересу, а потому что его не взяли в 10 класс? И почему переход в колледж для многих подростков закрывает или существенно усложняет путь к высшему образованию?
9: Если честно, мне не до конца понятна вот эта история, ну, как бы, кто заинтересован в избавлении от учеников, потому что школы все равно, они не могут быть заинтересованы в сокращении числа учеников, даже если они слабые. Ну, может быть, за каким-то небольшим исключением, потому что школы финансируются у нас подушевым финансированием, и чем меньше учеников, тем меньше денег школа получает. То есть, если честно, мне кажется, что за этим стоят не администрации школ напрямую вот за этой политикой сокращает количество учеников в 10-11 классах. Мне кажется, что это все-таки федеральные власти, потому что процесс происходит именно более или менее по всей стране. Мне кажется, тоже типичный такой вот момент современной России, когда какая-то проводимая политика, она не провозглашается даже официально. Вот недавнее решение Верховного суда, оно как раз вот показывает это противоречие между, с одной стороны, тем, что делает школа, и как бы за школой стоит некая система, да, что показывает как раз, что первые решения судов были все в пользу школы, и вот некой вот такой основной законодательной базы, где у нас все-таки говорится о том, что есть вот право на образование, и неполное среднее не может быть конечной точкой, поэтому если человек 9 классов окончил, он должен продолжить образование так или иначе. Кажется, что для большинства учеников идея остаться в школе, она какая-то более понятная. Ну, опять же, мне сложно говорить за большинство, но, по крайней мере, здесь понятная идея, что ты можешь дальше учиться в школе, ну, твоя жизнь как-то радикально не меняется, да, ты можешь пока, ну, лучше сориентироваться в жизни, как бы понять. Понятно, что вот человек, которого как бы не пускают в 10 класс, он теряет вот эту возможность ну, подумать, осмотреться, понять еще окружающий мир. Его толкают уже в конкретное профессиональное поле. Это первое. Ну и второе, конечно, в условиях военных действий, да, СВО, войны, как ни назови, для, по крайней мере, мальчиков, юношей, для них самая тоже важная вещь часто – это отсрочка. И просто, если мы чисто математически сложим, то получится, что если человек идет в колледж после 9 класса, и, допустим, обучение в колледже там 5 лет или 4 года, то получается, что он вот после 9 классов получает плюс 4 года. Там моменты, когда его, ну, не должны призвать в армию. Вот. При этом, насколько я знаю, отсрочка дальше по высшему образованию уже не выдается, если человек получил среднее специальное образование. Вот. И, соответственно, получается, что просто чисто математически количество лет, которые человек может, ну, как бы не ждать, что за ним придет военком, да, и его возьмет в армию, оно просто меньше. Поэтому с этих позиций тоже, ну, получение, окончание 11 классов и потом получение высшего образования, да, но это какое-то продление, там, еще плюс 2 года, а в текущей ситуации, да, возможно, что, ну, те, кто сейчас учится, допустим, да, и их родители, они могут подумать, что как раз, может быть, это критический период, когда, возможно, военные действия могут уже закончиться, допустим. И если ты учишься в 10-11 классе, ну, сейчас фактически обучение вот в этих классах, особенно вот как раз введение вот этих самых профилей, да, часто профиль заключается не в том, что люди углубленно изучают эти предметы, а в том, что они просто больше готовятся к этим профильным ЕГЭ. А в колледже никто этим заниматься не будет. В колледже, да, там есть обычные предметы, похожие на школьные, и там используются часто школьные учебники, там может быть русский язык, там история та же самая, но, во-первых, там нет уже мотивации готовить человека к ЕГЭ, а подготовка к ЕГЭ – это вот, ну, возможность поступить, особенно если мы говорим о бюджетном обучении, на бюджетные места, потому что сейчас на бюджет, чтобы поступить, нужны очень высокие баллы ЕГЭ, либо победа в Олимпиадах, ну, либо, соответственно, вот знаменитое льготное поступление для детей, участников СВО. Поэтому, конечно, человек просто отрезается от этих возможностей. Ну, понятно, что в перспективе там жизни человека, ну, я бы не сказал, что это как-то радикально отрезает от высшего образования, но для большинства речь идет о том, что когда они получат профессиональное образование, им нужно будет выйти на работу. Для кого-то, может быть, среднее образование вообще очень хороший выбор. Но именно вот это вот туннелирование людей, да, что они не выбирают, и к ним тоже не подходит индивидуально, а их рассматривают просто как некую массу, и что нам сейчас надо ее перенаправить вот из вузов в колледжи. Вот, мне кажется, в этом заключается подход, да, просто вот ну, лишать людей возможности выбора, какой-то свободы самоопределения в жизни. То есть понятно, что те конкретные ребята, которые дошли до суда и вот выиграли в Верховном суде после 4 отказов в предыдущих инстанциях, ну, наверное, они вот смогут теперь выдохнуть и пойти в школу, да? Но насколько это решение повлияет на другие решения о приеме в 10 класс или неприеме, ну, мне сложно сказать, потому что правовое поле, оно очень странно работает в сфере школы и образования. То есть прав очень много, в законе образования вообще масса всего написано, но, ну, на мой взгляд, государство сделало сознательный выбор на то, чтобы эти правила не соблюдать. Да, и вот как раз вот эта сама ситуация выталкивания в среднее специальное образование, это абсолютно внеправовые действия. Вот. Ну и на мой взгляд, из того, что я наблюдаю, у меня каких-то доказательств, конечно, строгих нет, но мне кажется, это осознанная политика, вот, исходящая из... ну, федеральных, от федеральных властей, вот, которые вообще не соответствуют как раз правам. Верховный суд, да, высказался, но будет ли он какие-то еще действия предпринимать, будут ли какие-то другие органы власти какие-то в связи с этим действия предпринимать, ну, я сомневаюсь.
4: Учитель Дмитрий Кондрашов был на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией преподаватель факультета социальных наук в Карловом университете Дмитрий Дубровский. Здравствуйте, Дмитрий.
10: Добрый день.
4: Скажите, пожалуйста, у вас есть понимание, что же такое в России произошло, из-за чего школьников в последний, особенно вот в последний год, которые успешно сдали государственную аттестацию после 9 класса, которые собирались учиться дальше и готовиться, может быть, к поступлению в вуз, теперь могут просто не взять в 10 класс и настаивать на том, чтобы они ушли куда угодно, а лучше в какой-нибудь колледж учиться на какую-нибудь профессию, которую они даже и не думали.
10: Ну, складывается ощущение, что в России принята такая программа принудительной реиндустриализации. По всей видимости, вот те производства, которые все больше и больше работают на войну, и связанные с этим всякого рода промышленность, нуждаются все больше и больше в рабочих руках. Не забываем же еще о том, что Россия агрессивно ведет антимигрантскую политику. То есть взять рабочие руки, скажем, из Центральной Азии она не может. Значит, соответственно, одновременно она закрывает рабочий рынок для людей из Центральной Азии, так сказать, или из Кавказа, которые готовы были приехать, и сталкивается с недостатком рабочих рук на производстве. И в этот момент, значит, эти бюрократы смотрят на высшее образование и говорят, что-то у нас многовато развелось там экономистов, юристов, значит, и социологов. Давайте, как сказать, их к станку, что называется. Это давнишняя, в общем-то, их мечта и вполне проговариваемая долгие годы. еще, собственно говоря, там 10-15 лет назад вполне от консерваторов такие идеи звучали, что недостаточно, так сказать, вот рабочих рук в стране, что как бы, должны быть рабочие руки, должны быть, не знаю, люди, стоящие у станка, а не вот эти все, значит, высоколобые товарищи, сидящие и тыкающие, значит, в клавиатуру компьютера. Вот я думаю, что общая тенденция такова, а применительно к школе речь идет о том, что в ряде мест, видимо, существует, так сказать, такая неформально заявленная практика сокращать количество людей в старших классах, потому что из них, как вы понимаете, проще поступать в университеты. Соответственно, через систему СПО, то есть среднего профессионального образования, люди тоже поступают, но это дольше и тяжелее. Хотя вот исследования Высшей школы экономики показывают, что, в общем-то, на это давление российские абитуриенты ответили предсказуемо. Они просто используют среднее профессиональное образование как обходной путь к высшему же. Поэтому, по большому счету, это усложнило и удорожило путь к высшему образованию, но не закрыло его.
4: Ну, вот вы, кстати, тут сослались на исследования Высшей школы экономики, а я видела другие данные от них. Я не говорю, что одно противоречит другому. И они подсчитали, что доля выпускников, которые, девятиклассников, которые переходят в 10 класс, она сократилась с 18 года, то есть за 8 лет, на 10%. Это довольно серьезно. То есть раньше 52,7% переходили в 10 класс, учились дальше и определялись. Кстати, не обязательно все шли учиться дальше в вузы, а просто определялись, чего они хотят от этой жизни. А теперь 42,7%, то есть вот ровно на 10%. То есть получается, что это системный такой процесс, который не один год идет, просто в этом году родители завыли уже.
10: Да, системный процесс, потому что в этом году они еще стали, собственно, ну вот этот вот кейс с Верховным судом, который, так сказать, сейчас стал обсуждаемый, да, когда родители дошли до Верховного суда в жалобе, так сказать, на отказ в продолжении образования. Там был сюжет, связанный с образованием в профильных, так называемых, классах. Это вообще отдельная история. Это классы, которые требуют некоторой дополнительной подготовки или, так сказать, дополнительных тестов для поступления в них. То есть это все-таки не то же самое. То есть одна проблема – это вообще поступить в любой 10 класс, да, а другая проблема – поступить в 10 класс с какой-то специальной профессиональной подготовкой, потому что это же бутылочное горлышко, оно формируется с двух сторон. То есть, с одной стороны, сейчас государство пытается явно сократить или уменьшить количество людей, которые поступают в 10 классы, а с другой стороны этого же бутылочного горлышка, здесь их возникает два, суживается количество, собственно говоря, доступных, не совсем, количество как бы мест в высшем образовании не то чтобы падает, но количество доступных падает. Уменьшается количество платных. Сокращаются дисциплины, которые государство почему-то считает неперспективными для рынка по каким-то своим соображениям, которые не всегда, я бы сказал, легко понять. Ну, а некоторые соображения понять легко. Они требуют, чтобы было больше, так сказать, технологов, инженеров и тех, кто, опять же, пойдет на эти же самые производства, на которые другая часть, которая не поступила, пойдет рабочими. А та, которая поступила, пойдет инженерами и технологами. То есть они готовят, у меня такое чувство, что они готовят такую вот странную реиндустриализацию. То есть то мир, как сегодня, так сказать, вообще-то мир технологических инноваций, он двигается в постиндустриальную эпоху, а Российская Федерация готовится к длительной войне и движется в обратном направлении. То есть она...
4: Больше столяров.
10: Больше столяров, больше, так сказать, инженеров, слесарей и людей, стоящих у станка, да.
4: Ну, а с другой стороны, что плохого-то в том, что меньше детей получат высшее образование, если экономике, ну, действительно нужны люди. Не хватает среднего медицинского персонала, не хватает профессиональных рабочих, не чернорабочих, а тех же квалифицированных слесарей, сантехников, сварщиков вообще днем с огнем не сыщешь. Так вот, посмотрите, им зарплаты какие-то бездумные предлагают, строителей. Ну, может быть, и действительно, и пускай туда отправлять детей. Или тут где-то кроется дьявол в деталях?
10: Во-первых, что значит отправлять детей? Слава богу. Ну, то есть, конечно, уже трудно сказать, что мы не живем в Советском Союзе. Мы же, в общем-то, в нем в значительной степени живем. Но здесь самое-то главное, что значит отправлять детей. Вообще-то дети имеют право сами выбрать, куда им отправляться. И в этом смысле показательно, что люди как-то не стремятся вот в эти рабочие специальности. А почему? Вот консерваторы отвечают на этот вопрос так, что, так сказать, вот проклятые, значит, белые воротнички, так сказать, растлили российскую молодежь, что она любит сидеть у компьютера и не любит трудиться руками. Но в реальности ситуация такова. Есть действительно страны, как Швейцария, в которых, или там как Чехия, в которых не так много людей, как в России, например, получают высшее образование. Но дело в том, что тут действительно есть очень убедительные аргументы, почему людям можно их его не получать. Потому что люди получают очень приличные заработные платы, очень серьезные социальные гарантии, если они не идут в высшее образование, и их карьерные перспективы вполне существуют. В России без высшего образования карьерные перспективы всем довольно очевидны. То есть, да, ты можешь стать сварщиком, но это твой потолок навсегда. И для того, чтобы ты куда-нибудь дальше девался, или в тот момент, когда через 5-7 лет эти сварочные работы будут производить роботы, ты останешься у разбитого корыта и вообще без всякой специальности и без всяких перспектив куда-либо деваться. И меня как раз особенно впечатляет, что те, кто это все делает сейчас, у них есть почему-то абсолютная уверенность, что они знают, как будет выглядеть рабочий рынок труда через 5-7 лет. Вообще этого довольно трудно предсказать, и это мало кто знает, как это будет выглядеть, особенно в России. Но вот эта вот уверенность в том, что нужны будут сварщики, а не экономисты или юристы, это, по-моему, довольно странная уверенность. Не говоря уже о том, что реально люди способны переучиваться, и, конечно, и это современные исследования рынка труда показывают, что уже те, кто сейчас учится в университете, поменяют свою специализацию 2-3 раза в жизни, как минимум. Mm-hmm. Поэтому как бы представлять о том, что как бы вот он сейчас получит эту специальность и будет на ней всю жизнь, да нет, не будет. Но высшее образование дает больше маневров с точки зрения изменения своей специальности, чем среднее.
4: А на ваш взгляд, что происходит в таком случае с академическими свободами в стране, в российских вузах, если содержание образования, в том числе и высшего образования, все сильнее какому-то подчиняет кадровому запросу государства?
10: Это еще одно, так сказать, возвращение такого университета. Это прямо возвращение университета в эпоху, я бы сказал, которую историки знают, высшее образование, да, 17 века, да, там, до как бы модернизационного университета, где университет рассматривался как место, где вас научат практическим навыкам. Для необходимым там, для службы, для государственной службы, для военной службы, для технической службы, для какой-нибудь службы. То есть университет не место для рефлексии, не место для исследований, не место для тестирования политических и социальных процессов, а место подготовки специалистов. Вот это, конечно, совершенно советская модель. Еще, я бы сказал, более упрощенная. Место, где надо подготовить специалистов. Вот как бы, а в каком количестве их готовить? Зачем? Почему? Это все, так сказать, вопросы плана. И с точки зрения академической свободы мы знаем по исследованиям, что студенты называют среди академической свободы для студентов прежде всего возможность выбора, возможность разнообразить свой профессиональный образовательный трек, возможность исследовать то, что другие не исследовали, а не катиться вот по шпалам, которые, так сказать, положили рельсы шпаловые. Ты вначале тебе выдали, так сказать, пачку учебников, и на пятом году ты вытянул, ну, еще с отказом от Болонской системы, да, на пятом году ты, так сказать, таким болванчиком отесанным, так сказать, вылез оттуда стандартным, да, по стандартным же канонам обработанным, и пошел, значит, эти же каноны потом реализовывать, там, не знаю, на производстве или в бизнесе, или где угодно, или на госслужбе. То есть они видят это так, они видят это как производство одинаковых болванчиков, они видят университет как производство специалистов, необходимых для производства других процессов, вот так. Mm-hmm. То есть очень механистское, я бы сказал, догумбольдтовское представление, до, так сказать, представления об университетах 16-го
4: века. В России сейчас это прогрессирует, да? Вот такое
10: это
4: понимание.
10: Это, безусловно, прогрессирует, но интересно, что при этом в России параллельно происходит вот что. Это вот как раз хорошо было заметно по последним нескольким годам поступления в высшее учебное заведение. Параллельно как раз те университеты, которые этого не делают, элитные, говоря прямыми словами, они, наоборот, все больше и больше инкапсулируются. Все больше и больше они создают свои сети, все меньше и меньше ЕГЭ имеет какое-то отношение к поступлению к ним, потому что там олимпиадники поступают, там поступают целевики, квотники и ветераны СВО. Вот в этой странной комбинации университеты как бы вот элитные, да, вот, не знаю, МФТИ, там, Вышка, да, МГУ, это вот эти все, они прежде всего концентрируются как раз на решении нестандартных задач, на элитных каких-то вопросах. Они воспитывают исследователей. Но эти университеты все меньше и меньше доступны для людей из регионов, для людей, у которых нет больших денег вкладывать в эти бесконечных, так сказать, денег, которые надо вкладывать в Олимпиады и в прочих тьюторов. То есть это все приводит вот к чему. К тому, что в России действительно для массового студента образование становится все более и более массовым, простецким, и все больше суженным с точки зрения своих практических задач. А для элитного, да, это все сохраняется, но только элитное инкапсулируется и становится чрезвычайно замкнутым. То есть элита закрывает те пути, те лифты социальные, которые существовали благодаря Болонской системе, благодаря ЕГЭ, которые существовали с момента, собственно говоря, реформы высшего образования. Сейчас они просто закрываются.
4: Спасибо вам большое за ваше разъяснение. Дмитрий Дубровский, социолог и преподаватель Карлова университета, был на связи с программой «Человек имеет право». Не менее 70 собак умерло в России с начала августа после обычной вакцинации. Точной цифры до сих пор нет. Подсчеты ведут журналисты и владельцы животных по чатам и публикациям в соцсетях. Всем погибшим собакам кололи одну и ту же российскую вакцину – «Мультикан-8». Четыре серии, которые уже запретили продавать. Производитель намекает на диверсию. Россельхознадзор с прокуратурой пришли к нему с проверкой, а владельцы погибших собак – готовится судиться. При этом пока никто не доказал, что дело именно в прививке.
11: Началось все в Ярославской области. В начале августа собакам там делали обычную плановую прививку «Мультикан-8». Это российская вакцина сразу от 8 болезней, в том числе от бешенства. Все собаки, которые потом умерли, получили укол из одной партии, серия номер 20. Реакция была у всех примерно одинаковая. Через 3-5 дней после прививки собаке становилось плохо. Поднималась температура, текла слюна, и начинался такой зуд, что животные грызли себе лапы и место укола. Потом судороги, собака переставала пить и не могла стоять на ногах. Хозяева возили питомцев по клиникам, врачи разводили руки. Через сутки двое собаки погибали. Прививали в основном в государственных клиниках, и туда же хозяева и шли, когда собаке становилось плохо. 14 августа областной центр ветеринарии в Ярославле перестал колоть эту вакцину. Объяснил осторожно. Поствакцинальные осложнения. О своем решении ветеринары сообщили в Россельхознадзор и стали готовить претензию к производителю. Вскоре выяснилось, что похожие случаи были и в других регионах, от Петербурга и Подмосковья до Тюмени и Перми. Хозяева писали о смертях собак в соцсетях и чатах. Оттуда же из интернета о смертях узнала и сама фирма-производитель. 17 августа московский ветбиохим прочитал обсуждение в соцсетях, так он сам описывает это в своей хронологии. И на следующий день компания отправила своих людей в Ярославль разбираться на месте и объявила, что отзывает 20-ю серию вакцины целиком по всей стране, все 60 тысяч доз, которые к тому моменту уже разъехались по регионам.
12: В настоящее время мы получили всю информацию и проводим внутреннее расследование. Наши специалисты выезжали на место в Ярославскую область, где проводили определенные мероприятия. В том числе были опрошены ветеринарные врачи, опрошены владельцы, были изъяты препараты, образцы вакцин, которые применялись. Все это доставлено нам сейчас в лабораторию. В том числе мы проводим исследования, экспертизы доставленных образцов.
11: Ни одной официальной жалобы, по словам производителя, к тому моменту не поступало. Еще через день ветбиохим отозвал еще 3 серии вакцины. А 21 августа Россельхознадзор запретил продавать все 4. Мультикан-8 20 и 21 серии и Мультикан-6 11 и 12. Но тот факт, что собаки умирали именно из-за прививки, пока не доказано. Ярославские ветеринары осложнения признали, но заявили, что вакцину везли и хранили как положено. А в Саратовской области власти сообщили, что эту вакцину государственные клиники вообще не закупали.
13: В подведомственные учреждения Управления ветеринарии правительства Саратовской области обращения по факту гибели животных и ухудшения их состояния после вакцинации не поступали. Вакцина Multicon-8 20 серии государственными ветеринарными клиниками области не закупалась и не использовалась.
11: Только собаки в Саратове умирали после вакцинации не в государственных клиниках. Местная заводчица насчитала в городе 5 случаев. Все после 20 серии. Спаниелю Тучке укол сделали 14 августа. Через 3 дня она умерла. Ветбиохимии говорят, то, что собака умерла после прививки, еще не значит, что из-за нее. А отзыв сразу же 3 серий объяснила так. Есть подозрения на организованное деструктивное вмешательство враждебных третьих лиц. Ну, то есть намекнула, что вакцину испортили специально. Но есть догадка и пострашнее. Ветеринары предполагают, что в вакцину попал вирус болезни АУЕСКИ. От него собаки почти всегда умирают. В собачьей вакцине его не должно быть. Он свиной. Но одной таксы, которая умерла в Москве после вакцинации, его обнаружили. Но в самой вакцине, как заверяет производитель, его не нашли. Уголовного дела пока нет. Что покажет экспертиза, узнаем в конце сентября. Хозяева погибших собак тем временем собираются в суд с коллективным иском к производителю. Водителю вакцины.
4: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Она в видеосвязи с нашей студией зоозащитник Юрий Корецких. Юрий, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что вам известно о масштабах вот той проблемы, которую сейчас обсуждают в России владельцы собак, которым требуется вакцинация?
14: Масштабы трагедии поражают, потому что на моей памяти я не припомню, чтобы было столько случаев отравления от какой-либо вакцины, а тем более с летальным исходом. Это вот первый такой массовый случай гибели собак, и поэтому люди даже не знают, как реагировать, и система государство, ветеринарная система, такое ощущение, что просто не была к этому готова. Потому что по официальным данным было десятки смертей. Все началось с Ярославской области, со вспышки. Но то, что я читаю в зоозащитных пабликах, там речь идет о сотнях гибелей собак. Поэтому это просто такая массовая беда получается.
4: Но и тем не менее, пока что и производитель этой вакцины, который отозвал 4 серии, и Россельхознадзор, и прокуратура, они пока что говорят, успокойтесь, после прививки, это не значит вследствие прививки, сейчас вот еще будут назначать какие-то экспертизы, и уже вот только потом можно будет что-то говорить. А вы как бы оценили реакцию, собственно, и производителя вакцины, и властей на то, что случилось? Ведь, по большому счету, официально-то запретили их только недавно, а до этого там какую-то вакцину отозвал производитель. А какое-то время вообще молчали. До сих пор нет реестра никакого единого.
14: Да, реакция, к сожалению, типичная для российских властей. И вот Ветбиохим, производитель вакцины, тоже ее повторяет. Они просто, как обычно, не хотят брать на себя ответственность. И очевидно, что такое количество смертей, которые произошли после применения вакцины для животных определенной серии, определенного препарата, говорит о том, что с большой долей вероятности здесь есть проблема в этой вакцине. И нужно, наоборот, бить тревогу и как можно шире оповещать население, ведь эта партия была выпущена количеством 60 тысяч доз и распространена по всей России. А на самом деле далеко не все слышали о том, что имеется такая проблема. И, возможно, прямо сейчас кто-то хочет привить свою собаку, и, возможно, он поведет в клинику, и там ему предложат эту вакцину. Хотя, по идее, конечно же, ее уже должны отозвать, но все равно лучше быть подстрахованным. И до того момента, ведь отзывали ее тоже долго, от первого случая зарегистрированного, когда начали люди жаловаться, до того, как Россельхознадзор заявил об изъятии этой серии и еще 3 других серий, близких к ней, прошла неделя. И представляете, да, именно за эту неделю сколько потравилось животных. А ведь этого всего можно было бы избежать, если бы действительно была бы какая-то система реагирования на такие случаи.
4: А производитель, кстати, до сих пор утверждает, что к ним не поступало ни одного официального, ни одной официальной претензии, ни одной официальной жалобы, то есть люди жалуются где-то в пабликах. Ну, предположим, мы поверим этому заявлению, а почему же люди действительно жалуются только в пабликах, а не предпринимают какие-то реальные юридические шаги для того, чтобы привлечь к ответственности, для того, чтобы проверку хотя бы провести? Что можно сделать в этой ситуации?
14: Мне кажется, что люди, которые потеряли своего питомца, они просто не могут так быстро отреагировать и составить юридически грамотное какое-то обращение. Что бы я рекомендовал, это готовить массовые обращения в суд, прежде всего, конечно, на производителя. Потому что есть маленькая вероятность, но она критически мала, что могли быть нарушены условия хранения, например, вакцины, перевозки или применения в ветклиниках. Но это был бы 1-2 случая. Когда мы говорим о десятках и даже сотнях, и все под одной серией одной вакцины, то очевидно здесь, что это не в клиниках что-то напутали. Очевидно, что проблема какая-то в вакцине. У владельца на руках должен остаться ветеринарный паспорт, в который вклеена наклейка с названием вакцины, с ее номером. И это будет одним из главных доказательств, что такого-то числа была сделана вакцина. Дальше нужно попытаться запросить у клиники карту животного, различный журнал, записи, которые были сделаны, чтобы это тоже приобщить к суду. И, конечно, одним из важных доказательств будет экспертиза трупа животного. То есть после смерти нужно не горевать. Конечно, людям не до этого, как мы говорим, и сейчас даже еще в суды не все только начинают думать обращаться, но если вы хотите добиться справедливости, то нужно сделать специальную экспертизу, которая бы проверила труп животного на предмет наличия в нем каких-либо вирусов или вообще причины смерти, установления причины смерти. Отдельно стоит, конечно, проверить болезнь АУЕСКИ, так называемое псевдобешенство. Это сейчас основная версия, из-за чего могут происходить смерти. Это герпес-вирус свиней, и, возможно, из параллельной вакцины как-то он попал в эту серию. И на него отдельно, конечно же, желательно попросить сделать исследование. Я уж не знаю, способны ли лаборатории во всех городах такое делать, и можно ли докопаться до истины, но, по крайней мере, максимально постараться нужно это сделать. Ну и, конечно, сохранять все чеки и платежные документы, сколько вы потратили на саму прививку, сколько вы потратили на экспертизу. Все ваши расходы, конечно, нужно тоже сохранять. Именно они будут основанием для возмещения. Ну и плюс моральный вред тоже, который нужно добавить в исковое заявление.
4: А добиваться привлечения к ответственности, возможно, уголовной ответственности, есть ли смысл кого-то из ответственных лиц, я не знаю, на том же производстве?
14: Ну, в теории этим должна заниматься сейчас прокуратура. После того, как Россельхознадзор отозвал партии, и, собственно, прокуратура занялась этим делом, по идее, она должна разобраться в ситуации, понять истинную причину, что произошло, и тогда уже наказывать виновных. Верю ли я, что доберутся до производителей? Не особо, но шанс есть, потому что действительно ситуация экстраординарная, такого раньше не было, и большое количество пострадавших животных, ну и, соответственно, их владельцев.
4: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Юрий Корецких, зоозащитник, был на связи с программой «Человек имеет право». Была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
15: говорит Радио Свобода.
16: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
15: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
16: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
17: Терпение, великом терпении наших людей. Господь терпел и нам велел.
18: Теория великого терпения от министра иностранных дел. Но как можно и терпеть, и угрожать одновременно?
19: Почему это произошло? Неужели Путин теряет силу?
18: Близкого к Путину криминального авторитета отпустили из СИЗО, но обвинения не сняли. Какие выводы сделает российская элита?
20: Чтобы решить вопрос по-пацански, надо хлопнуть по рукам и сдержать слово. Так объясняет в интервью РБК министр иностранных дел России. Речь о завершении войны против Украины. Ее, правда, у России завершить все никак не получается, потому что кто-то постоянно слово не держит, говорит Лавров. Над этим аргументом смеется уже даже провоенная публика. И вот министра спрашивают,

0: 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, обещанного 3 года ждут. Это тоже психологию выдает. Но это не то, что наивность народного характера, увековеченная долгими-долгими историческими нашими событиями. Это все равно какая-то надежда в то, что ну, не может подлец быть совсем подлецом, если так по-простому.
1: Да уж, не стоит воспринимать терпение за слабость. Ведь Илья Муромец, богатырь, вообще-то, аж 30 лет лежал на печи, а только потом зашевелился, объясняет министр Лавров. К счастью, не всем приходится ждать, как герои народных былин. Всего пару месяцев близкий к Путину криминальный авторитет томился в Лефортово, и вот его отпускают. Но обвинение еще в силе. Терпеть и пугать, сажать и отпускать. Такое поведение говорит об усилении или ослаблении режима. Об этих противоречиях мы сегодня и говорим в эфире. Здравствуйте.
2: Илья Трабер, которого в Петербурге называют одним из самых влиятельных бизнесменов по кличке Антиквар, вышел из СИЗО. 75-летнего предпринимателя освободили вечером 27 августа по решению следователя из-за резкого ухудшения здоровья. Обвинения с него при этом не сняты. Трабера задержали еще в июне. Суд отправил его в СИЗО, а в августе, несмотря на проблемы со здоровьем, продлил арест до 17 октября. Теперь следствие внезапно решило отпустить бизнесмена. Однако его бизнес-партнер Владимир Даниленко остается под стражей. Обыски у Трабера проводил центральный аппарат ФСБ, обращал внимание расследователь Илья Шуманов.
3: За убийство, которое, по идее, расследует не Федеральная служба безопасности, а ну, как бы должны МВД расследовать, по идее, конечно же, не должны спускаться центральный аппарат ФСБ в Петербург для того, чтобы как бы арестовывать, проводить обыски по такому уголовному делу. Конечно же, они могут попытаться там сказать, что это организованное преступное сообщество какое-то было и так далее, но в целом это показатель, наверное, того, что команда по задержанию Трабера была на самом верху.
2: Трабера обвиняют в организации убийства петербургского предпринимателя и муниципального депутата Александра Петрова. Его застрелили в октябре 2020 года на территории собственного участка в Выборгском районе Ленинградской области. По версии следствия, Трабер и его партнер Даниленко организовали убийство, а предполагаемыми исполнителями стали бывший боксер Алисултан Надирбегов и Саид Саладинов. Сам Илья Трабер вину не признает. По данным издания «Фонтанка», в основу уголовного дела легло интервью Игоря Лыкова, бывшего водителя Трабера, который у него взяли в украинском плену. После освобождения все сказанное он подтвердил изданию агентства.
4: Я водителем выполнял разные поручения, которые там, на день рождения кому-то деньги и подарок отвезти, ну что-то такое-то.
5: Ага.
4: Ну потом, когда меня попросили вот именно за Петрова, я отказал, сказал, что я не хочу в этом деле участвовать, я уже, говорю, уже устал сидеть, я и так говорю, за всякую ерунду сижу, за которую как бы не должен сидеть. Я говорю, уже старость, дайте мне, говорю, старость нормально прожить. Я говорю, ты же меня позвал, чтобы, ну, как бы помочь мне, сейчас ты куда меня затягиваешь? Ну, и вот на этом моменте я стал у них сразу отрицательным элементом, что отказал помочь им именно за Петрова.
5: Когда это
4: ну,
5: было?
4: И оттуда все началось именно оттуда.
2: Одним из самых показательных эпизодов стала история порта Усть-Луга. После банкротства структур предпринимателя Валерия Израилита, связанные с Трабером компании, получили контроль над терминалом ЮГ-2. Фактически, Трабер зашел в один из самых важных портовых активов Усть-Луги через процедуру банкротства и скупку долгов. В 2021-м Трабер продал ЮГ-2 компании «Русхимальянс» совместному проекту структур «Газпрома» и «Русгаздобычи». Последнюю на рынке связывали с Аркадием Ротенбергом. Стоимость сделки с учетом активов и земли оценивалась более чем в 500 миллионов долларов. Одновременно с делом Трабера следствие заинтересовалось и людьми, связанными с окружением Ротенбергов. В июле стало известно о задержании Константина Махова, бывшего замглавы Росавиации, который после ухода с госслужбы занимал руководящие позиции в структурах, связанных с Ротенбергами и проектами Усть-Луги.
6: Главный по аэропортам прокрутил 500 тысяч долларов за замке Шато Дитер. Интересно, а бывшие коррупционеры бывают? То есть жил-был чиновник, никогда не работавший в бизнесе, катался как сыр в масле, свадьбы себе на Лазурном берегу устраивал, сотни тысяч долларов друзьям под проценты одалживал, а потом написал заявление об увольнении им. И все? Гуляй, рванина, от рубля и выше.
2: Еще в 90-е Трабер занимался портовым и

0: нефтяным бизнесом. Бизнесмен был связан с петербургским нефтяным терминалом, топливозаправочной компанией «Совокс» и другими крупными активами. Как раз в то время он познакомился с Путиным, на тот момент сотрудником администрации Санкт-Петербурга.
1: Илья Трабер и бизнесмены, которые вокруг него собрались, были, насколько я понимаю, довольно близки к Владимиру Путину. Он в середине 90-х был главой в мэрии департамента внешних связей и в том числе, вполне вероятно, имел какое-то значение в процессе приватизации морского порта, который произошел там за несколько лет до того, как я туда пришел.
0: Факт знакомства Трабера и Путина подтверждает и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Трабера годами называли другом Путина. Журналисты-расследователи описывали его как одного из людей, через которых проходили связи между бизнесом, портовой инфраструктурой и петербургской элитой 90-х.
2: Анонимный телеграм-канал ВЧК УГПУ писал, что Трабера отпустили после извинений. Но разве ему было за что вообще извиняться перед Путиным? Мы спросили об этом журналиста-расследователя Дениса Короткова. Вот что он нам рассказал об отношениях предпринимателя и президента.
3: Ну что значит подводил? Если говорить о каких-то историях давних, то вроде бы нет. Если верить там тому же Максиму Фрейдзону, который в то время был партнером многих уважаемых авторитетных бизнесменов в Петербурге, то скорее наоборот не подводил, потому что когда Путин после поражения Собчака на мэрских выборах убыл в Москву, за ним вроде как бы сохранили его долю в доходах с того же там порта и нефтяного терминала. Что же касается того, если уж мы говорим о ВЧК УГПУ, да, то они же приводят и версию, что Трабер в последнее время решил уйти на пенсию, собрался убыть на место жительства в Европу и даже вроде бы передвинул туда какие-то капиталы. Насчет того, что Трабер какие-то капиталы выводит за рубеж, у меня нет никаких подтверждений. А вот то, что действительно его в последнее время достаточно часто видели в Юрмале вместе с молодой женщиной, которая вроде как является его супругой, гражданкой Латвии, да, то вот эта информация мне вначале казалась несколько странной, и я не доверял. Но, скорее всего, это правда, потому что в последнее время, да, есть все больше и больше подтверждений, что, в общем-то, это даже не такой уж большой секрет, и что действительно его в Юрмале видели многие люди, и совершенно не исключено, что он собирался там поселиться. Но даже если он там и не собирался поселиться, то я не исключу, что тот факт, что в период очень специальной военной операции крупный российский бизнесмен и владелец стратегических предприятий проводит какое-то время в стране НАТО, могло быть использовано там его недоброжелателями, например, для того, чтобы представить это господину Путину в определенном виде.
2: Перед эфиром мы также поговорили с социологом Сергеем Ерофеевым. Он рассматривает структуру власти России через призму мафиозной организации. Что же в этой структуре означает задержание, а потом освобождение авторитета?
4: Культура понятий Путина содержит самые разные отношения. У него одни отношения, скажем, с его ближайшим кругом, с кооперативом «Озеро», другие отношения с такими людьми, как Трабер, которые перестали быть автономным центром организации процессов, потому что он оказался включен в путинскую систему. И другой человек, который был связан с Ротенбергами, но почему-то сидит в тюрьме, Кумарин, он не оказался включен в путинскую систему. Он, видимо, сохраняет по-прежнему некоторую опасность, угрозу представляет собой, потому что он был когда-то независимым центром власти вот этих понятийных отношений. Трабер в данном случае просто не очень опасен Путину. И люди задавали вопрос, кстати, когда Трабера арестовали, почему это произошло, неужели Путин теряет силу? Но мне кажется, что тут есть некое сходство с тем, как поступили с партией «Яблоко». вначале сделать один шаг, потом сделать другой шаг, который, кажется, противоречит друг другу. Но самое главное здесь, может быть, даже немножечко запутать публику и, ну, при этом сохранить ощущение у публики, что ты всевластен.
2: Какой же сигнал это противоречие отправляет российским элитам, мы спросим у политолога Бориса Пастухова. Борис, здравствуйте.
5: Добрый день.
2: Как вы думаете, какой сигнал российским элитам отправляет Кремль вот таким противоречием? Сначала посадить, потом отпустить, но обвинения не снять?
5: У меня есть моя версия, она, возможно, немножко надумана. С другой стороны, сейчас все версии, это событие в той или иной степени надуманное. Мне представляется, что изначально посадка Трапера была реакцией на то, что в Петербурге были объекты, которые пострадали от налета украинских дронов. Насколько я понимаю, часть их объекта была связана с Трапером, они не были защищены. И учитывая ту реакцию, которая у российской власти, и особенно у Путина, есть на людей, которые не увлекаются сейчас в войну и не готовы показывать своим поведением, что война – это не то же самое, что стихийное бедствие, которое отношения не имеют, что надо участвовать, надо защищать свои объекты. Это была такая конечная точка их спора с Трапером. Возможно, заочно, возможно, Трапер вообще не знал, что в этом споре участвует, но участвовал. Где было сказано, ну, это тоже факт довольно известный, с самого начала, что товарищи крупные бизнесмены, пожалуйста, занимайтесь защитой своих объектов, начали ослаблять законодательство в отношении контроля за оружием и прочим для корпорации. Ну и вообще никто не мешает натягивать противодронные сетки и прочие вещи. Трабер делать не стал, и на его примере такой несколько оттяжкой показали, что люди, которые подставляют президента, что во время экономического форума в Петербурге то прилетают дроны, эти люди понесут всю тяжесть наказания. То, что параллельно его, похоже, стали раздевать с точки зрения активов, мы видим, что пока был в СИЗО, по-моему, в 6 компаниях, он перестал быть акционером, но это как бы в России нормальное явление, человек сел в тюрьму, его надо раздеть, это нормально. А с чем связан выход? Я думаю, выход связан с тем, что сигнал, который посылали сначала языком мафиозным, как сказал один из спикеров ранее, он сейчас на днях получил легислативное оформление, скажем так. Он стал законодательным. Мы знаем, что есть указ Путина о том, что государство может забрать в управление компанией, собственники которых не заботились защитой этих объектов. По большому счету, сначала это сделали по мифиозному, взяв одного из виновников, виновников позора такого, которые не заботились защитой, и публично его выборов, ну, посадив в СИЗО. А потом, поняв, что либо сигнал не проходит, либо все-таки нужен более массовый инструмент, а не только инструмент запугивания, перешли на уже юридические рельсы, оформили это указом, и необходимость держать Трапера в СИЗО отпала. При этом в реальности мы не знаем, в какой степени это спланированный акт, в какой степени здоровье Трапера реально сдало. Он не молод, были сообщения, что он болеет, СИЗО еще никому не помогало. Просто другой вопрос, что людям, которых Путин лично не знает и не дружил, ухудшение здоровья в СИЗО ничего не означает, а вполне возможно, что одно дело было поссориться и посадить, а другое дело, если мы реально донесли, что он умереть может, решить, что это перебор.
2: А на ваш взгляд, вот эти все мафиозные методы, которые всплывают за последнюю неделю, даже несколько недель, можно и больше взять временной промежуток, они скорее говорят о слабости режима или наоборот о силе? Ну, тот же самый указ Владимира Путина о том, чтобы забирать компании во временное управление государством, если собственник не справляется. Это вроде как звучит сильно, смело, но при этом с точки зрения государственных институтов и вообще управления государством, это сильный ход или наоборот показывает слабость системы?
5: Ну, я бы, конечно, хотел сделать большое открытие, сказать, что российская власть мафиозна, Но, боюсь, я не буду настолько сильно не первым в этом ряду, что, возможно, последним. Нет, тут понятно, что российская власть устроена по принципам звездного клана. У нас Лавров, цитату которого приводили в начале этого выпуска, только что сказал, что Россия ведет себя по-пацански и благородно, что одно и то же. Но если у российского министра по-пацански и благородно это одно и то же, то какой у нас уровень ожиданий от власти? Ну, понятно, что мафиозное государство, причем это ну, совсем не новость. Сильный ход или слабый, это очень сильно зависит от того, мы смотрим на это как на персональную власть Владимира Путина и его окружения, или как на государственную структуру государственную. Если мы за государево дело радеем, то понятно, что все эти решения, а их было довольно много, мы знаем, что помимо решения о национализации, ну, передачи государственного управления, критические структуры, которые не защитили, было куча решений других, размывающих основы государственной власти. Монополия на насилие, когда сначала де-факто были разрешены ЧВК, а потом де-юре стали разрешать вооружение отдельных бригад, скажем так, для защиты объектов и бизнесов. Размывание монополии государств на судебную власть, когда мы видим все эти внесудебные инструменты казни на фронте, например, это тоже размывание власти. Причем в одном из самых важных институтов, военном, все-таки никого не должны обнулять по решению командира. Это не только запугивает окружающих, но это отнимает и власть у государства. Поэтому с точки зрения государства, безусловно, это ослабление. Ослабление институтов, ослабление монополий государства в разных сферах. С точки зрения власти лично, я думаю, что во многом Путин видится, что это усиление, потому что он показывает, что если единственным действующим в стране институтом власти остается его личное решение, то понятно, что это абсолютная власть. Другой вопрос, что абсолютная власть тем и слаба, что когда ты отрезаешь все формальные институции, любая ошибка становится неправимой.
2: Ну вот кажется, как будто Владимир Путин пытается личными заявлениями какие-то вопросы решить, и в том числе так называемые геополитические. Он всю неделю выступал с угрожающей риторикой, министр иностранных дел тоже выступал. И некоторые журналисты связали это с ударами по Озону, ведь Фонд борьбы с коррупцией выпустил недавно расследование, в котором рассказывает, что у так называемых кошельков Владимира Путина есть доля в нем. Мы об этом тоже спросили Сергея Ерофеева, социолога, который рассматривает власть в России через призму мафиозной структуры, но в глазах Сергея Ерофеева это не выглядит так, будто бы Путин вступает за Озон, вот его аргументация.
4: Думаю, что тут связь очень и очень слабая. Во-первых, дело в том, что деньги Озона, путинские деньги Озона, это небольшие деньги. И ставки в Озоне для Путина чрезвычайно низки по сравнению с некоторыми абсолютно существенными фундаментальными вещами, например, оставаться во власти. Для чего, собственно, и была развязана война в Украине? Для того, чтобы иметь повод оставаться во власти, убить политическую жизнь в стране и устранить всяческие угрозы. Путин не мог даже устранить Навального без этой войны. Война позволила устранить Навального. В чем-то можно даже так сказать, что война была развязана для того, чтобы Навальный, коллективный Навальный, не победил Путина. Но усиление эскалационной риторики для Путина, оно колеблется. То есть мы знаем прекрасно, уже за 5 почти лет войны мы это выучили, что Путин начинает угрожать какими-то крайними мерами тогда, когда он чувствует себя неуверенно. И каждый раз, когда он реально начинал проигрывать на поле боя, он грозился ядерной атакой или намекал на нее.
2: Борис, а по-вашему, Путин почему снова угрожает? Потому что появилась угроза предполагаемым его деньгам или есть какие-то другие объяснения?
5: Ну, я не могу не согласиться здесь с господином Ерофеевым. Я считаю, он абсолютно прав в том, что это не самая существенная для Путина вещь. Да, это его деньги, но, во-первых, какие деньги в России не его? Учитывая нынешнее законодательство, и особенно последние принятые, как указы, так и правоприменительные практики, ну, любой актив в России Путин может сейчас забрать и заявить, что он будет его. У нас довольно большое количество крупных активов западных, например, было отобрано и передано людям совершенно непонятно. Ну, то есть вся история с Даноном и какой он там родственник Кадырова, который его получил, показывает, что можно просто взять, отдать, это раз. Второе, если проблема была в Озоне, как в активе, который пострадал от дронов, ну, господи, российское государство может решить поддержать Озон и компенсировать ему убытки. Из левого государевого кошелька деньги идут в кошелек правый. Поэтому я и не думаю, что это как принципиальная вещь, которая Путина сейчас беспокоит. Я думаю, что... Я полагаю, что в передаче активов в то, что условно ФБК называет кошельками Путина, безусловно, происходит. Я не уверен, в какой степени Путин об этом задумывается. Если ему нужны какие-то личные деньги, я уверен, что он об этом сообщает третьему секретарю, который идет смотреть, кто деньги даст, какой актив надо это дело раздеть. Я не думаю, что Путин проснулся утром, смотрел на горящий склад Озона и понял, что сгорели его пенсионные накопления. Это все-таки некоторая примитивизация. Знаете, есть старая история о том, что главный признак шизофрении – это умение находить логические связи между любыми событиями. Тут, по-моему, именно это случай. Поэтому нет, я думаю, что заявление нынешнее отражает какие-то более глубинные токи. Я не исключаю, что это те же самые токи, которые привели к появлению главы ЦРУ в Москве. То есть идут какие-то разговоры, которые нам неведомы. Разговоры как внутри российской власти, так и с внешними партнерами. И эти разговоры периодически уплескиваются в публичное пространство в виде заявлений президента. То, что он хотел сказать, скажем, американским партнерам лично, он решил, что говорить нехорошо, в лицо обидится, и поэтому решил это вынести в какие-то форматы пресс-конференции. Как бы я скажу это не вам, но вы услышите.
2: Ну, то есть можно трактовать эти угрозы и как слабость? Вот как Сергей Ерофеев предполагает, что когда Путин угрожает, он понимает, что ему нужно отступать, что он где-то проваливается.
5: Значит, ну, я вообще думаю, что любая... Как опять же, возвращаясь к Лаврову, по-пацански живем. По-пацански угрожать не надо. Если ты хочешь ударить, ударь. Поэтому если Путин вынужден говорить, что я могу ударить, и я собираюсь ударить, вот я руку занес, сейчас ударю, то, мне кажется, не претендую на хорошее знание пацанского этикета, слава богу. Но я полагаю, что это вполне верный признак того, что ударить страшно. Ударить страшно, хочется, чешется, боязно. И поэтому вместо того, чтобы нанести какие-то удары, их очередной раз анонсируют. Ну, да, в этом плане признак слабости. Другой вопрос, что это не значит, что введенный до крайности он не сможет угрозу реализовать. Это другая немножко история.
2: Сергей Ерофеев также объяснял, что блатной жаргон и угрозы из уст российских дипломатов, представителей России, это инструмент манипуляции и запугивания западных представителей. На ваш взгляд, как оппоненты Кремля реагируют на эту риторику? Есть ли польза?
5: Я не уверен, что западные дипломаты способны получить достойный перевод и культурный контекст происходящего. Другой вопрос, что я вот слушал Лаврова с «Господь терпел и нам велел». И я считаю, что вообще переход к народной поговорке – это хороший концепт для российского чиновничества. Например, вот можно сейчас финансирование семейное, там, семейные ипотеки, например, отправить на военные нужды, а министр экономики может объяснить это тем, что дал Бог зайку, даст лужайку. чем не обоснование экономической политики. Поэтому в этом плане использование поговорок – это совершенно хорошая дорога, мне нравится. В принципе, чем больше России решений будет приниматься согласно народным мудростям, тем быстрее все это закончится. Но в целом, опять же, довольно смешно обсуждать использование чиновниками выражения и прочего с президентом, у которого правление начиналось с обещания замочить кого-то там в сортире, поэтому ничего нового мы здесь уже явно не услышим. Повторюсь, с точки зрения западных дипломатов, я думаю, это вызывает максимум недоумения. Все-таки люди, которые не могут в нужной среде адекватно выразиться, избегая похабщины, скажем так, ну, они просто не вызывают специального уважения. Нужно уметь переключаться между режимом праздничного застолья в Кремле, публичной лекции и дипломатических переговоров.
2: Чтобы подвести какой-то итог нашего эфира, попробуем, давайте, за эту оставшуюся чуть больше минуты, сколько у нас остается. Если вернуться к рассуждениям Лаврова о его так называемой теории великого терпения, есть ли какие-то объективные факторы, которые заставляют Путина терпеть и не реализовывать свои угрозы?
5: Страх. Страх того, что, реализовав те угрозы, он может, просчитаться и выяснится, что у него все карты выложены на стол, а противник отвечает не как он хочет, не как он ожидает. Тем более, что это произошло 5 лет назад, 4,5 года назад, когда он уже напал на Украину и тем самым реализовал... Даже были такие же угрозы. Путин угрожал нанести удар по Украине и говорил, дайте мне то, что я хочу, или я сейчас всех разом уничтожу. Ему то, что он хотел, не дали. Он начал и разом не уничтожил. Мы 5-й год живем в состоянии войны. Поэтому, естественно, у него есть опасения, что то же самое случится. Это раз. Второе, реакция Запада. Он не понимает, какая будет реакция Запада. Откровенно говоря, если Путин непредсказуемый, то Дональд Трамп достойный оппонент.
2: То есть, я понял. Спасибо большое вам, Борис. То есть, получается, Путин самое страшное, что мог сделать, сделал, но что ему могут сделать в ответ, он не знает. Спасибо вам еще раз, Борис Пастухов, был в эфире «Настоящего времени». До свидания.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью эксперта по нефтегазовому сектору Бориса Оранштейна журналисту телеканала «Настоящее время» Андрею Цыганову. Если новый конфликт окажется долгосрочным, он, очевидно, может повлиять на настроение на рынке, рост и инфляцию, заявила исполнительный директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Так она отреагировала на события в Персидском заливе, где США и Израиль продолжают наносить удары по Ирану, а также на отсутствие возможности вывести добытую нефть через Ормузский пролив. По словам Георгиевой, каждое 10% повышение цены на нефть в течение одного года может увеличить глобальный уровень инфляции примерно на 0,4% пункта и одновременно снизить производительность мировой экономики на 0,2% пункта. МВФ опубликует более подробный анализ текущей ситуации в своем готовящемся отчете о перспективах мировой экономики, который будет обнародован в апреле, заявила Кристалина Георгиева. В январе МВФ улучшил прогноз роста мировой экономики на 0,2% пункта до 3,3%. Вероятно, этот прогноз будет пересмотрен в связи с происходящими событиями. В ночь на понедельник 9 марта цена на нефть Brent поднялась почти до $120 за баррель. Позже она опустилась ниже $90 за баррель, поскольку президент США Дональд Трамп дал понять, что война с Ираном может близиться к концу. Днем в среду цена Brent показала рост на более чем 4% и достигла отметки $91 за баррель. Еще в начале февраля этого года цена Brent колебалась ниже $70. В четверг утром 12 марта на азиатских рынках цена нефти марки Brent вновь превысила отметку в $100 за баррель. Причиной этого являются продолжающиеся атаки Ирана на нефтяные объекты в Омане и Бахрейне, а также рост числа атак на суда в Персидском заливе. В Бахрейне в ночь на 12 марта были поражены резервуары с нефтью и авиационным керосином у международного аэропорта. В Омане продолжает гореть пораженный в среду 11 марта склад топлива в порту Салала. Азия является крупнейшим импортером нефти, причем в прошлом году 59% импортированного в этот регион топлива поступало с Ближнего Востока. Банк Goldman Sachs предупреждает, что в случае длительного закрытия Ормузского пролива из-за угрозы атак со стороны Ирана цена может подняться до уровня лета 2008, когда баррель стоил $130. Цены выросли, несмотря на то, что Международное энергетическое агентство 11 марта пообещало разовое высвобождение 400 миллионов баррелей из чрезвычайных резервов. В общей сложности 32 государства-члены этой организации имеют резервов более 1 миллиарда баррелей. Речь идет о разовом шаге энергетического агентства, который, хотя и остудил ситуацию на рынке, не принес окончательного решения. Трейдеры по-прежнему не знают, как долго будет закрыт Ормузский пролив. Согласно анализу агентства Bloomberg, длительный конфликт с ценами на уровне около $108 за баррель привел бы к сильному росту инфляции в мире и негативно сказался бы на экономическом росте. Иными словами, война на Ближнем Востоке значительно влияет на нефтяной рынок. В России не скрывают удовлетворения по поводу растущих цен на энергоресурсы, а Иран обещает заминировать Ормузский пролив, через который проходит 20% мирового транзита нефти. Учитывая, что нефть сейчас – это не просто строчки в биржевых сводках, а и буквально топливо для двух крупнейших войн современности в Украине и на Ближнем Востоке, попробуем разобраться с тем, что происходит и чего ждать дальше. Есть ли у мировой экономики на этот случай план «Б»? До каких пределов могут вырасти цены? И кто, кроме Кремля, сейчас больше всего выигрывает от новой войны? На эти и другие вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Андрея Цыганова отвечает эксперт нефтяной и газовой отрасли Борис Оранштейн.
3: Вы сегодня, когда мы пишем это интервью 11 марта, возьметесь предсказать цену на баррель ровно через неделю?
4: Ну, предсказать это все равно, что гадать на кофейной гуще. Но, тем не менее, последние события показывают, что на самом деле цена на нефть в условиях достаточной диверсифицированности нынешнего глобального энергетического рынка, она, несмотря на геополитические шоки, остается достаточно стабильной. До начала войны в Персидском заливе цена на нефть была 73-74, я имею в виду марку Brent. А потом в связи с военными действиями, даже не столько с военными действиями, сколько заявлением Трампа, когда он сказал, что конец войны уже близится, нефтетрейдеры, видимо, интерпретировали это как полную блокаду Ормузского пролива. И тогда произошла на бирже нефтяной просто паника. Паникеры бросились закупать нефть, фьючерсы на нефть. Кто-то на этом очень хорошо погрел руки. Блокады полной не случилось. Война постепенно перешла в такую вязкую стадию, вторую. И, как вы видите, нефть опустилась, как она поднялась на 40 долларов за баррель, так она на 40 долларов за баррель и опустилась. Сейчас Brent торгуется на уровне 88 долларов, а WTI на уровне 83 и практически сравнялся с ценой Urals.
3: Ну, то есть я правильно тогда вас понимаю, что независимо от того, что будет происходить на Ближнем Востоке, независимо от того, какими будут заявления Трампа, через неделю это не будет ни 100, ни 150, она будет все равно в районе примерно 70-80, как сейчас?
4: Нет, это не совсем так. Если не произойдут какие-то существенные сдвиги, не только слова Трампа, а, так сказать, действия Трампа, вот если будет полная блокада Ормузского пролива, то здесь цена нефти может взлететь до 150 и выше, и тогда мировая экономика приблизится к так называемому нефтяному порогу рецессии, который был рассчитан в свое время Всемирным банком и Международным валютным фондом. Это тот порог, при котором затраты на энергоресурсы начинают превышать 5% от глобального валового внутреннего продукта. Вот если это произойдет, то тогда последствия будут, конечно, гораздо более серьезные. Но сейчас формально Ормузский пролив открыт, но действия администрации Трампа, они совершенно непредсказуемы. Например, во вторник министр энергетики США заявил, что Соединенные Штаты начали военное сопровождение танкеров, и уже какой-то один из танкеров в Саудской Аравии спокойно припроводили то ли в Ормузский пролив, то ли из Ормузского пролива. Рынок отреагировал с энтузиазмом, акции поднялись, цена на нефть несколько упала. В среду господин Райт свое заявление дезавуировал, рынки упали, цена на нефть поднялась. То есть сейчас рынок находится в таком вот динамическом ожидании, и любое высказывание администрации Трампа может сдвинуть цены либо в ту, либо в другую сторону.
3: Вы заговорили про Ормузский пролив. Накануне как раз появились новости, что Иран то ли объявил, то ли уже начал минировать Ормузский пролив. А если это произойдет? Давайте еще раз проговорим, какой может быть цена. И следующий вопрос. А у мира, у мировой экономики вообще план «Б» на этот случай есть? Был какой-то? Я напомню, что это 20% мировой нефти идут через Ормузский пролив.
4: Разделим ваш вопрос на два. Да, действительно, информация такая есть. Они планируют минировать, если им, правда, американские военно-морские силы это позволят. И у Ирана есть еще один очень уязвимый элемент их инфраструктуры. Это остров Харг. Он находится примерно в 15 милях от побережья Ирана. И там сосредоточено 90% экспортных мощностей Ирана. Если этот остров, его пока не трогают ни американцы, ни израильтяне, если этот остров подвергнуть бомбардировке или просто захватить, Иран окажется в очень тяжелом положении, и тогда, безусловно, война может совершенно перейти в другую стадию. Что касается плана «Б» на случай вот такого вот геополитического шока, то глобально плана «Б» не было, потому что если бы он был, то страны ОПЕК, наверное, быстро бы нарастили добычу. У Саудской Аравии есть, она из немногих стран, у которых есть резервные мощности, правда, они недостаточны, чтобы восполнить полную потерю нефти из стран Персидского залива. Но 2-4 миллиона она может добавить. Другие страны совместно, страны ОПЕК, могут добавить еще примерно столько же. И, по крайней мере, если не полностью компенсировать потерю нефти, проходящей через Персидский залив, то, по крайней мере, в какой-то степени смягчить этот удар. Но вообще, потому что происходит, можно сказать, что отрасль совершенно была к этому не готова и долговременные риски не просчитывала.
3: А можно ли тогда сказать, что и администрация Трампа не совсем просчитывала эти риски, когда принимала решение о переходе конфликта в такую более острую фазу? Ну, потому что это же очевидно достаточно. Армузский пролив, Иран не скрывал, да, что это один из рычагов влияния, и что он может быть перекрыт и будет перекрыт в случае обострения ситуации и военного конфликта.
4: Мне кажется, администрация Трампа попала в ту же западню, в которую попал Путин, рассчитывая на трехдневный блицкриг в Украине. Волнения в Иране в январе, в начале февраля этого года убедили, видимо, Трампа и его администрацию в том, что режим Ирана сейчас достаточно ослаблен. Он действительно ослаблен. И действительно такие основания считать были. Однако он далеко не так ослаблен, как, допустим, режим Венесуэлы, где достаточно было удалить одного человека, и режим, оставшийся, так сказать, у власти, полностью подчинился администрации Трампа. Здесь оказалось, это, во-первых, страна гораздо больше, 92 миллиона населения. Эта страна имеет достаточно длительную историю и взаимоотношения с Соединенными Штатами. Например, свержение правительства Масадыка в 1953 году и национализации запасов нефти, а затем и всевозможные санкции против Ирана. То есть здесь действительно, на мой взгляд, Трамп и его администрация просчитались. Война вот уже вторую неделю идет, через несколько дней будет уже две недели, и Трамп впервые позавчера заговорил, сначала он говорил о 3-4 неделях, сейчас он говорит уже месяцы, полутора месяцах. А это, безусловно, может привести к тому, что нефть опять подскочит, и в этот раз она уже так быстро не опустится.
3: Плавно хочется перейти к тому, кто же от всего этого выиграет больше всего. У меня есть свои предположения, но хотелось бы вас послушать. Кто выигрывает, кто больше всего проигрывает сейчас от этих скачков цен на нефть?
4: Бенефициары в данном случае пассивные. Они, собственно говоря, для этого ничего не делали. Я имею в виду исключительно в энергетической сфере, в экономической сфере. Главным бенефициаром, я считаю, естественно, Россию, потому что Россия находилась в довольно плачевном положении до этого. Особенно с последними санкциями США против Лукойла и Роснефти. И сейчас, обратите, про эти санкции никто не вспоминает. Предельный срок продажи Лукойлом своих активов уже давно прошел, 28 февраля. Никто об этом не вспоминает. Роснефть опять начала поставлять нефть в Индию и, более того, сама перерабатывать свою же нефть, потому что она является одним из крупнейших акционеров крупнейшего международного нефтеперерабатывающий комплекс «Reliance». Ценовые ограничения в $60 США за баррель для российской нефти и $47.6 в Европе, они сейчас технически неисполнимы, потому что цена Urals настолько высока, и вообще, так сказать, нефть подскочила настолько высоко, что страны сейчас уже просто не смотрят на эти шапки и совершенно спокойно закупают нефть по цене гораздо выше, чем вот эти самые шапки. То есть Россия, безусловно, выгодила, но здесь есть, что называется, палка о двух концах. Если эту палку перегнуть, и цена на нефть действительно зашкалит, то начнется мировая рецессия, и цены на нефть упадут. Это такое явление, которое называется «нефть съедает саму себя». И здесь, конечно, Россия тогда из бенефициара превратится в лузера. Соединенные Штаты, с одной стороны, конечно, оказались бенефициарами, потому что они практически не зависят от импорта. 17% примерно импортируют Соединенные Штаты. И не потому, что очень нужно, а потому, что просто удобно из Канады возить нефть и нефтепродукты в Северные Штаты США. США никак больше не зависят от Ближнего Востока в этом плане. Более того, США пользуются сейчас тем, что Катар прекратил как добычу, так и сжижение природного газа, и Соединенные Штаты начали активно еще в больших объемах поставлять СПГ в Европу. То есть США оказались, с одной стороны, бенефициаром. С другой стороны, увеличение энергозатрат привело к увеличению стоимости товаров импортных, в первую очередь китайских. И все равно косвенно ударило по нефтеперерабатывающей отрасли Соединенных Штатов. Вот уже есть фотографии из бензоколонок Калифорнии, где цена бензина уже 5,15 долларов за баррель. А дизельного топлива она уже превышает 6,5 долларов, не за баррель, извините, за галлон. В Соединенных Штатах традиционно дизель стоит дороже, чем бензин. То есть назвать 100% бенефициаром, я думаю, можно Россию, потому что в краткосрочном плане это для нее как спасительная соломинка. Соединенные Штаты можно назвать относительным бенефициаром.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Эксперт по нефтегазовому сектору Борис Оранштейн отвечает на вопросы Андрея Цыганова.
1: Говорит Радио Свобода.
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
5: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.

0: Вы слушаете «Радио Свобода». Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью эксперта по нефтегазовому сектору Бориса Оранштейна журналисту телеканала «Настоящее время» Андрею Цыганову.
1: Я еще добавлю пару новостей. По данным Reuters, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность смягчения нефтяных санкций против России, чтобы не допустить дальнейшего роста цен. И вот новость сегодняшнего дня. Минфин США выдал Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти, которая уже находится в море. Как вы думаете, какие еще послабления для российской нефтянки могут последовать, если все будет развиваться так, как сейчас?
2: Да практически никаких. Россия работает на пределе своих возможностей. Я имею в виду, в добывающей отрасли Россия сейчас добывает 9,3-9,7 миллиона баррелей в сутки. В свое время ОПЕК+, в состав которого входит Россия, как ассоциированный член, увеличила квоты, и Россия даже эти квоты увеличенные не выбирает, потому что вообще с нефтяной отраслью России происходит не очень хорошая ситуация. Это отрасль очень капиталоемкая, она хронически недоинвестирована. И проблемы с этой отраслью начались далеко задолго до войны с Украиной. Значит, запасы делятся на достоверные, вероятные и возможные, в зависимости от вероятности их рентабельного извлечения. Так вот, достоверные запасы, вероятность прибыльного извлечения которых 90 и больше процентов, они практически в России выбраны. России надо вкладывать дополнительные средства для того, чтобы переводить вероятные и возможные запасы в категорию достоверных. Но для этого нужны большие инвестиции. В России уже за последние 20 лет не открыто ни одного крупного месторождения нефти. Поэтому качество нефти «Urals» меняется, она тяжелеет, и в ней все больше и больше серы, потому что в ней, в смеси «Urals», все больше и больше тяжелой высокосернистой нефти из Поволжья и меньше более легкой низкосернистой нефти Западной Сибири. А разрабатывать сланцевую нефть, баженовскую свиту, где нефти очень много, но требуются технологии горизонтального бурения и гидроразрыва пласта, это технология, которая была разработана в Советском Союзе в 50-е годы прошлого века, но монетизирована, что называется, и коммерциализирована только Соединенными Штатами в 21 веке.
1: Будет ли тогда справедливым сказать, что даже при каком-то идеальном для Москвы, для Кремля сценарии, когда война затягивается в Иране, иранская нефть полностью уходит с рынка, например, что Москва даже в этом случае не сможет в Азии иранскую долю рынка занять и диктовать свои цены?
2: Ну, иранская нефть уже ушла с рынка, потому что первое, что сделали Соединенные Штаты, ввели блокаду с внешней стороны Ормузского пролива. Это примерно 1,3-1,5 миллионов баррелей в день. Практически вся эта нефть, 95% закупалась Китаем и составляла примерно 7-8% от суточной потребности Китая в нефти, которая составляет 16,3-16,7 миллионов баррелей в день. В этом случае Россия, безусловно, иранскую нефть заменить не может. И, как вы видите, поэтому, поскольку спрос на российскую нефть теперь сильно превышает ее предложение, что было не так до начала войны в Азовзаливе, Россия уже поставлять на международный рынок больше не может. Она поставляет 4-5 миллионов сырой нефти, и остальное – это нефтепродукты. У нее есть еще межправительственные обязательства со странами, входящими в Организацию экономического сотрудничества бывших республик Советского Союза, ну, например, Кыргызстан, Таджикистан, которые не имеют своей собственной топливной базы, они получают по примерно 1,5 миллиона тонн в год российских нефтепродуктов. То есть Россия в настоящий момент заместить, безусловно, полностью уход с рынка, так скажем, нефти Персидского залива не способна.
1: Тоже про Россию, про российский бюджет хотел еще вас спросить. В России государственные СМИ не скрывают, в общем, радости по поводу роста цен на нефть. Но если посчитать, давайте попробуем с вашей помощью это сделать. Вот из этих 85-90 долларов за баррель, пускай даже 100 для ровного числа, сколько реально доходит до российского бюджета, учитывая все дисконты, которые Россия вынуждена применять, комиссии посредникам, гигантские затраты на теневой флот? Примерно у нас 100 долларов за баррель. Сколько из них попадет в бюджет?
2: Ну, российский бюджет сверстывался из прогнозов 69,5 доллара за баррель. То есть вот эту цену, так сказать, Россия думала получать даже в условиях достаточно серьезных санкций. Сейчас, я думаю, что до российского бюджета, если вы назвали цифру 100 долларов за баррель, я думаю, что 80-85 долларов за баррель до российского бюджета дойдет. Ну, консервативно, пускай будет 80. То есть, если раньше я считал, что Россия, еще буквально неделю назад, что Россия какое-то время краткосрочно может исполнять свой бюджет, но залатать дыры прошлые в бюджете она не сможет, то теперь мне кажется, что если такое положение продлится с Urals почти 90, а были дни, когда было и 100, и если это продлится в течение 3-4 месяцев, то российский бюджет в этом году будет абсолютно безубыточен.
1: Оговоримся, да, давайте, чтобы мы рассматриваемся, он некий идеальный для Кремля сценарий, все вполне может пойти по другим сценариям. Вы упоминали возможную мировую рецессию, если цены на нефть будут очень высокими. А есть ли у США, у мировой экономики вообще какие-то рычаги остановить мировой экономический кризис, если будет полномасштабная нефтяная блокада на Ближнем Востоке? Распечатать запасы или еще что-то?
2: В Соединенных Штатах запасы достаточно велики, это примерно 400 миллионов баррелей нефти, полмиллиарда. Значит, структура этих запасов и логистика запасов таковы, что Соединенные Штаты могут распечатывать до 4 миллионов баррелей в день. Это, конечно, большая величина и полностью покроет даже ту недостачу нефти, которая может быть при очень серьезном кризисе мировом. Но вот администрация Байдена в течение года по миллиону баррелей в день извлекала из этих запасов, и поэтому цены на бензин, несмотря на довольно напряженную ситуацию на Ближнем Востоке, связанную с войной Израиля с Хамасом, она была под контролем. Сейчас вот газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что в администрации Трампа паника, настоящая паника. Они практически потеряли любой контроль над ценами, и то, что они заявляют, с одной стороны, что они, так сказать, устроят государственные субсидии частным страховым компаниям, чтобы хотя бы страховку танкеров снизить до разумных пределов. Ведь сейчас танкер стоимостью 100 миллионов долларов, один его заход в Персидский залив, страхуется на сумму 3-4 миллиона долларов. То есть сейчас уже говорят и 5,6. То есть это практически делает невыгодной чисто экономически операцию танкеров в Персидском заливе. Ну и, как я уже вам говорил, заявление о том, что Соединенные Штаты будут использовать военно-морской флот для защиты танкеров, тоже оказалось, ну, скажем так, липой. У администрации Трампа, мне кажется, сейчас нет инструмента воздействия на мировые цены, как только вот достаточно быстрое завершение операции в Персидском заливе.
0: Эксперт по нефтегазовому сектору Борис Оранштейн в интервью журналисту «Настоящего времени» Андрею Цыганову отвечал на вопросы о том, как цены на нефть могут повлиять на мировую экономику, а также о проблемах российской нефтяной отрасли на фоне начавшихся скачков на мировых рынках. Власти Ирака 12 марта приостановили работу всех нефтяных терминалов страны из-за атак Ирана на энергетические объекты в регионе. По данным издания The Guardian, в результате атаки на иракский порт Басра утром в четверг погиб как минимум один человек. Местные власти сообщили, что целью были танкеры, которые осуществляли перевалку нефти, загорелись оба судна. По предварительной информации, их атаковали катера, начиненные взрывчаткой. За последние два дня в Персидском заливе атакам подверглись уже 6 судов. Кроме того, власти Бахрейна призвали жителей провинции Мухарак оставаться дома после атаки Ирана на топливные резервуары, которая произошла в среду. Утром в четверг цена барреля нефти марки Brent снова превысила 100 долларов за баррель. Практически полное перекрытие Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мирового объема нефти, привело к сокращению добычи нефти крупными производителями в Персидском заливе и росту цен на энергоносители. В среду страны Международного энергетического агентства договорились о поставках на мировой рынок 400 миллионов баррелей нефти из своих стратегических резервов для снижения ценовой напряженности из-за конфликта на Ближнем Востоке. Другие выпуски. выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте svoboda.org или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
2: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
3: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
4: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми, а остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
6: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
7: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
8: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
9: Очень осторожно.
10: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
11: Я не употребляю информацию.
12: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
13: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
14: Иностранные агенты – это наши друзья.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Говорит Радио «Свобода».
15: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
5: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
15: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
16: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
5: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
17: ФСБ вербует активистов. Что бывает за отказ сотрудничать? Школа, а не колледж. Верховный суд подтвердил право российских школьников учиться в 10 классе. Смертельная прививка. Массовая гибель собак в России после вакцинации.
5: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
18: По обвинению в госизмене суд в Москве арестовал россиянку Светлану Головатенко, приехавшую из Украины. До этого она 4 месяца провела под так называемыми «карусельными арестами». Головатенко последние 10 лет жила в Киеве. В апреле она приехала в Россию, чтобы поменять просроченные документы. В московском аэропорту Внуково ее задержали, а позже арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство. После освобождения ее вновь задерживали, и суд еще 7 раз отправлял ее под административный арест на 15 суток по той же статье о хулиганстве. За что именно ее обвинили в госизмене, неизвестно.

0: Приговор по аналогичному делу. Математика, доцента Высшей школы экономики Андрея Дымова, в мае осудили на 3,5 года колонии за донаты ФБК на общую сумму в 3,5 тысячи рублей. Он признал вину и в суде заявил, что поддерживает российскую власть. Университет также обратился в суд с просьбой не отправлять математика в колонию, поскольку, далее цитирую, «его отсутствие даже в течение 2 лет будет существенным тормозом для развития тех тем, над которыми работает Высшая школа экономики». В последнем слове в Мосгорсуде Дымов отметил, что университет не увольняет его в надежде на изменение приговора. По данным «Медиазоны», в России возбуждено уже более 220 уголовных дел за донаты ФБК. Большая часть приговоров, по подсчетам издания, не связана с лишением свободы. По состоянию на апрель 2026 года известно о 24 приговорах с реальным сроком. В Волгограде суд арестовал блогера Святослава Коваленко и его друга Андрея Ярошенко за осквернение мемориала героям Сталинградской битвы. Дело возбудили из-за того, что Коваленко кинул 5-тысячную купюру в воду у скульптуры «Стоять насмерть» на Мамаевом кургане. Не снимал, как люди пытаются достать деньги. Один из прохожих залез в воду и вытащил купюру. Следственный комитет утверждает, что это второй задержанный Андрей Ярошенко, который изображал случайного прохожего. По версии следствия, своими действиями Коваленко и Ярошенко осквернили мемориальный комплекс. По словам Святослава Коваленко, он не собирался никого оскорблять, деньги в воду бросил, чтобы загадать желание, и ушел. Спустя час он вернулся, увидел, что купюра привлекла внимание прохожих, и тогда решил снять происходящее на видео. В Санкт-Петербурге на мосту Ахмата Кадырова вывесили плакат с обращением к уполномоченному по правам человека в Чечне. «Мансур Салтаев, где Седа?» Речь идет о Седе Сулеймановой. В 2022 году она сбежала от семьи из Чечни в Санкт-Петербург, где работала и собиралась замуж. 23 августа 2023 года ее при участии сотрудников силовых структур Чечни отправили обратно в республику. Последний раз девушку видели живой в сентябре 2023 года на встрече с Мансуром Салтаевым, который утверждал, что у нее все в порядке. С тех пор информации о ней нет. Правозащитники опасаются, что ее убили. Подруга Седы Сулеймановой, Лена Потяева, 23 августа вышла на пикет в Грозном с требованием расследовать убийство Седы. Потяеву задержали и составили на нее протокол о повторном нарушении правил проведения публичной акции. Все эти годы Лена Потяева добивается расследования вероятного убийства ее подруги. Чеченские власти возбудили уголовное дело, но его не расследуют.
1: Бывшая участница группы Pussy Riot Рита Флорес заявила, что была завербована сотрудниками ФСБ более 3 лет назад и передавала спецслужбе информацию о художниках и политических активистах. Среди тех, кого ей поручили разработать, художники Филипенца и Павел Крисевич, а также бывший издатель «Медиазоны» и участник арт-группы «Война» Петр Верзилов. Летом 2025 года, по словам Флорес, она получила задание помочь организовать его убийство. Все это активистка рассказала на днях, вскоре после того, как покинула Россию. Подробности в нашем сюжете.
2: Давай к нам!
3: Давай. 2020 год. Участницы Pussy Riot Мария Алехина и Маргарита Коновалова, она же Рита Флорис, проводят акцию под названием «Осторожно, хрупкая», привязав к столбу рядом с Кремлем человека в костюме сотрудника ОМОНа. Акция была посвящена протестам 2019 года, участников которых судили в том числе заброшенные в сторону полицейских пластиковые бутылки и стаканчики.
4: Да, Рит, такая херня, меня не задерживают, ты одна.
3: За акции публикации Флорис неоднократно арестовывали. У нее также проходили обыски в рамках уголовных дел против ее знакомых и коллег. Но больших сроков Флорис никогда не получала. А на днях, уехав из России, сообщила, что в течение примерно 3 лет сотрудничала с ФСБ. О вербовке она рассказала на YouTube-канале «Порт Видео» в интервью адвокату Дмитрию Захватову.
5: Ну, все просто как в кино, в настоящем. Сели за стол, двигаться мне нельзя, смотреть в стороны нельзя. Меня начали вербовать, всячески угрожать, издеваться, говорить не самые приятные вещи, угрожать убийством моей семьи и тем, что я никогда в жизни не смогу доказать, кто убил мою мать. переходы на личности, какая я мерзкая, ужасная, что из меня сделают.

0: самого главного сатану всей России. И вот.
1: Флорис получила псевдоним Харлей и должна была передавать ФСБ сведения о художниках и активистах, в том числе о Филиппенце, Павле Крисевиче и Марии Алехиной. В интервью она рассказывает, что саботировала работу, передавала безобидную информацию или данные, которые так есть в открытом доступе.
0: Мы стали работать с Филиппенцем. Ну, я не могу сказать, что там что-то происходило. Я рассказывала какие-то абсолютно глупые и никчемные вещи. Куда Филипп ходит после мастерской, где он ест лапшу, какое пиво он пьет и всякую такую глупость.
1: Филиппенце подтвердил изданию агентства, что Рита предупреждала его о слежке и убеждала уехать из России. Примерно тем же путем, по словам активистки, она пошла и в случае с Павлом Крисевичем, с которым также поссорилась и пыталась подтолкнуть художника вместе с женой уехать из России. Крисевич, однако, сказал изданию агентства, что намеки были непонятны, а каких-либо ссор, о которых активистка рассказала в интервью, он не помнит.
0: В будущем все последующие годы это была моя самая частая практика. Я со всеми ссорилась. И я думаю, сейчас все люди, которые это посмотрят, они поймут, так вот, что в итоге было.
2: Что-то у кого-то на что.
1: Летом 2025 года, как говорит Флорис, ФСБ поручила ей помочь организовать похищение и убийство Петра Верзилова, бывшего участника проекта Pussy Riot и бывшего издателя Медиазоны. Именно после этого, по словам Флорис, она решила искать способ выбраться из России. Сделать это ей помогли бизнесмен Леонид Невзлин и адвокат Дмитрий Захватов. YouTube-канал, на котором опубликовано интервью Флорис, финансируется Невзлиным. Флорис далеко не единственная россиянка, завербованная ФСБ. Периодически таких агентов раскрывают. Так, в июле этого года суд в Польше приговорил к 7 годам лишения свободы бывшего координатора «Открытой России» Игоря Рогова. Он собирал сведения о российских оппозиционерах. В 2024 году в США задержали Ному Зарубину. Она, согласно документам американского следствия, работала по заданиям российских спецслужб и налаживала контакты с журналистами, правозащитниками и экспертами. В июне этого года ее приговорили к 14 месяцам тюрьмы за дачу ложных показаний. Еще один раскрытый агент – Павел Рубцов, известный как испанский журналист Пабло Гонсалес. Его задержали в Польше в 2022 году, а в августе 2024 Рубцов уже вернулся на родину в рамках крупного обмена заключенными между Россией и странами Запада. Проживая в Европе, Гонсалес внедрился в сообщество российских оппозиционеров. В частности, тесно общался с дочерью убитого политика Бориса Немцова Жанной. Испанские СМИ писали, что он мог работать на ГРУ по меньшей мере с 2010 года.
3: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. И о том, как ФСБ вербует россиян, безопасно ли отказываться от такого сотрудничества и можно ли вычислить агента в своем окружении, поговорим с главой правозащитного проекта «Первый отдел» Дмитрием Зайрбеком. Он на видеосвязи с нашей студией. Дмитрий, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Марьяна.
3: Расскажите, пожалуйста, кого и зачем Федеральная служба безопасности России вербует среди журналистов и активистов? Для чего? Это же не носители какой-то суперважной, суперсекретной информации, как если бы это были члены правительств, каких-то военных организаций, научно-исследовательских институтов. Это люди, которые знают примерно то же самое, что можно прочитать в интернете.
4: Все зависит от целеполагания. Вот с нашей точки зрения, да, с точки зрения обывательской, гражданское общество – это не угроза. А с точки зрения службы безопасности федеральной – это угроза. Это угроза нынешней власти, конституционному строю, который они защищают. По этой причине они действуют в том числе и в отношении гражданского общества. Это вообще не уникальная фишка для России. Более того, это не уникальная фишка для авторитарных стран, стран, в которых установились авторитарные режимы. Это есть очень много где. Спецслужбы отслеживают, смотрят, что там как, мониторят ситуацию, наблюдают за ней. Они активно выявляют слабые звенья, пытаются понять среду изнутри, кто с кем связан, кто на что способен, откуда деньги, какие планы обсуждаются, кто лидер, кто слабое звено. Пытаются получить информацию как можно раньше, какие акции планируются, какие поездки будут, поездки, всякие контакты, конференции, мероприятия, внутренние конфликты. Они собирают информацию, это их работа. Как они дальше эту информацию будут использовать, одному Богу известно. Вот. И совершенно не всегда та информация, которую они собирают, это я говорю, в принципе, про мировую практику такой истории, идет, что называется, в дело. Но работа спецслужб – это собирать информацию. Это работа спецслужб по всему миру. Другое дело, что российские спецслужбы видят в гражданском обществе не союзников и не что-то нормальное, что присуще, в принципе, любому здоровому обществу, а потенциальных врагов. И по этой причине, даже если хоть на какую-то долю, толику, мизерную копейку вероятности, значит, но все-таки это гражданское общество или какие-то отдельные его акторы могут угрожать действующему в России конституционному строю, даже вот пусть на сотую миллионную долю процента, они будут работать в этом направлении, в направлении вот этой микроскопической угрозы, они будут ее выявлять, и они будут ее в том понимании, в котором они это видят, нейтрализовывать.
3: Вы видели вот это самое интервью Риты Флорис с ее откровениями о том, как ФСБ завербовала ее 3 года назад?
4: Ну, мне было интересно, да, посмотреть.
3: Что-то из этой...
4: Частями смотрел.
3: Да, что-то из этой истории показалось, не знаю, может быть, каким-то особенно стереотипическим для того, как действуют спецслужбы в России?
4: Мне сложно сказать о том, что есть стереотип. Ну, стереотип, например, да, распространенный, я уверен, что к нам в комментарии придут по этому поводу писать большие эксперты о том, что, значит, да у вас тут каждый второй завербованный, о чем вы вообще тут говорите? Каждый второй в оппозиции стучит. И вообще, вы видели вот этого там, да? Он обязательно работает на ФСБ. Они все давно агенты ФСБ. Вот это стандартный дискурс, вот это стереотипический дискурс. Вот, поэтому, когда выясняется, что какой-то видный активист или активистка работали, действительно сотрудничали со спецслужбами, ну, мало кого на самом деле это удивляет, кроме тех людей, кто непосредственно был знаком с этим активистом или активисткой. Стимулы разные бывают, да, вот бывает там положительное подкрепление, бывает отрицательное, но вот в данном случае было подкрепление отрицательное через угрозы, через шантаж, вот, через угрозы, которые притворяются в жизнь, более того, они сильно попили крови у Риты Флорес, вот, и никому такого не пожелаешь. Это не, ну, какая-то приятная история, да, когда... Ну, вот человек, значит, соблазнившийся какими-то деньгами, решил, вот, дай-ка я поработаю на ФСБ. Вот сплю и вижу. Ничего подобного. Никто никогда не хочет работать на ФСБ добровольно. Практически никогда. Ну, за исключением каких-то очень идеологически подкованных людей.
3: А насколько безопасно в таком случае отказаться от сотрудничества? Ну, или если тебя уже приперли к стенке, тем более был какой-то арест, задержание, допросы, обыски у тебя, у членов семьи, то проще согласиться, чтобы не мучили, или и при возможности потом рассказать и раскрыть себя, или что?
4: Все всегда по-разному. Да, если мы вот говорим про эту ситуацию, то, ну, давайте вы сперва, так сказать, как бы сперва пройдите в обуви Риты Флорес вот эти 3 года, прежде чем ее осуждать. Вот. Это на самом деле касается очень много кого. Нельзя говорить однозначно, что проще, а что не проще. Всегда ситуация индивидуальная. У некоторых семья и дети. Кто-то завербован, да, вот, и угрожают тем, что будут проблемы у семьи, у детей. Там, я не знаю, у кого-то больные родители, и они будут получать лечение, со слов ФСБ, только в том случае, если, значит, вот как бы человек будет работать. Mm-hmm. Вот, поэтому, смотрите, первое, что надо знать, формально, с точки зрения закона, не с точки зрения практики его применения, а с точки зрения закона, работа, вот это вот сотрудничество на конфиденциальной основе с органами государственной безопасности в России может осуществляться только на добровольных началах. Вот ту бумажку, которую завербованные люди подписывают, когда они вот как бы вступают в эти отношения, еще до того, как им выдается псевдоним, вот оперативный, до этого момента вы подписываете бумажку. Бумажка может быть подписана только на добровольных началах. С этого момента вы фактически, де-факто, секретный носитель, потому что факт сотрудничества образует государственную тайну. Просто так вот взять и рассказать кому бы то ни было о том, что вы работаете на органы, вы формально не можете.
3: То есть сейчас фактически Флорес себя под статью подвела?
4: Рита Флорес фактически себя подвела под статью, но Рита Флорес уехала из страны до этого. То есть она уехала из зоны вот эффективного контроля органов госбезопасности, где они могут непосредственно ее достать, взять, значит, посадить вот, в тюрьму за то, что она рассказала об этом. Поэтому история с тем, что типа пишите, обязательно всем рассказывайте о том, что вы работаете на органы, она как бы актуальна, безусловно, да. Это, ну, в общем-то, единственный способ слезть с этого крючка, такой гарантированный. Но делать это, когда вы находитесь в зоне контроля органов государственной безопасности России, я очень не рекомендую до тех пор, пока вот вы не окажетесь в безопасности, всем раскрываться. Есть у вас один, ну, такой способ, как это можно сделать, если вы подпали под влияние органов, это попытаться обратиться к правозащитникам, которым вы доверяете. Можно это сделать, например, через первый отдел правозащитный проект, можно это сделать через, ну вот там, я видел, адвокат Захватов предлагал свои услуги, собственно, человек, который Рите Флорес помогал. Вот, но тут вопрос того, на самом деле, кому вы доверяете, потому что вы доверяете вот этим людям, к которым вы обратитесь, непосредственно свою свободу. И те люди, кто завербован, очень хорошо знают эту цену этой свободы, потому что, как я уже сказал, вербовка почти никогда не бывает на добровольных началах.
3: Хорошо, а можно быть, условно говоря, безопасным стукачом? Поставляем какую-то информацию, какую бы то ни было, но и при этом находясь в ладах с самим собой.
4: Все зависит очень от того, что вы называете «в ладах с самим собой». С моей точки зрения, и в принципе, ну, как бы я полагаю, что мои коллеги, которые занимаются этими вопросами со мной, в этом мнении сходятся, работать на ФСБ, в кавычках, безопасно, никого не подставляя, глобально невозможно. Здесь много разных факторов. Вот, например, Рита Флорес упоминала, что у нее на телефоне стояла шпионская программа. И, в принципе, ну, все общение, соответственно, да, со всеми людьми, с кем бы там она ни переписывалась, оно контролировалось. Вообще ФСБ, в принципе, весьма активно применяет такой вот шпионский софт в отношении и своих сотрудников, и своей агентуры. Как раз для того, чтобы исключить вот эти вот безопасные, значит, попытки обмануть дьявола. Нет, это не прокатит. Если все-таки вас заставляют подписать подобную бумажку, лучший способ попытаться съехать с этой иглы – максимально срочно себя дезавуировать как агента Федеральной службы безопасности или любой другой спецслужбы, к слову сказать, потому что это не только ФСБ этим занимается. Вот. И обратиться к тем людям, которые помогают с этой вербовки вам, вот, помогут вам слезть. Например, в первый отдел, правозащитный проект. Угу. Не в тот первый отдел, который вы могли подумать.
3: И в заключение, пожалуй, скажите, а можно ли вычислить агента в окружении и не стать при этом параноиком?
4: Я вот здесь хочу, и, Марьян, позвольте, я здесь соберу слово немножко на подольше, очень важную мысль высказать. Значит, не существует сейчас вот в коллективном нашем гражданском обществе ни одного механизма социальной реабилитации тех людей, кто работал на государство. Государство этим очень хорошо пользуется, активно весьма, и как бы угрожает, в том числе активистам, вот этим вот замазыванием в какой-то вот истории с органами, потому что они знают, что если человек замазан в истории с органами, даже если на самом деле это было не так, если вот они его каким-то образом скомпрометируют в этом, то он потом никогда не отмоется, его и на работу не возьмут, и дружить с ним не будут, и общаться с ним не будут, он будет изгоем общества до конца своих дней, ну или пока не уйдет из вот этого вот гражданского сектора. Мы должны стремиться к тому, чтобы, несмотря на то, что все вот эти люди, мы должны, безусловно, считать, что они агенты угрозы, и с ними действительно таки нельзя иметь никаких дел, потому что опасно, да? Но мы не должны устраивать им тотальную вот темную комнату, что мы вот отменяем их больше никогда, ни в одну дверь. Нет. Эти люди потому и не раскрываются, несмотря на все возможные страхи и сомнения. Они же тоже как бы недобровольно работают, как я уже говорил. Они потому и не раскрываются, что они боятся вот этого общественного осуждения. Поэтому, наверное, нам надо немножко поработать над своей терпимостью к этой всей истории и точно не развивать шпиономанию в секторе. Отвечая на ваш вопрос, вычислить шпиона можно по некоторым критериям, факторам каким-то. Ну вот, например, если человек необъяснимым образом получает деньги, на всякие конференции ездит, на всякие мероприятия бесконечно, при этом вы не знаете, на какие деньги он живет, никто не знает, на какие деньги он живет. Вот источника дохода нет, когда, да, это самый очевидный фактор. Самый вот прямо явно указывающий на то, что, ну, надо присмотреться. Но я призываю всех, вот, значит, не заниматься шпиономанией. Вот всех, кто это смотрит. Потому что шпиономания вредит, давайте скажем так, более жестко, отлову шпионов. Люди, которые очень боятся, что их раскроют, будут более осторожно себя вести и будут более скрытно себя вести, если будут знать, что за это, ну, как бы грозит. А за это грозит, ну, помимо как бы тюрьмы во многом, да, если мы там говорим про европейские страны. Вот, ну вот есть случай Игоря Рогова, весьма явный, который мог бы раскрыться и мог бы этим не заниматься, но побоялся это дело, да? Вот, теперь сейчас вот в польской тюрьме сидит. Шпиономания никому не поможет.
3: Дмитрий Заирбек, руководитель правозащитного проекта «Первое дело», был на связи с программой «Человек имеет право». Далеко не все российские девятиклассники, которые успешно сдали итоговую аттестацию и планировали заканчивать 11 классов, вернутся в школу 1 сентября. Их просто не зачислили. Для сотен школьников в этом году переход из 9 класса в 10 превратился в настоящий квест. Каникулы были потрачены на поиски другой школы и суды. И, наконец, в августе одну из жалоб рассмотрел Верховный суд России. Он признал незаконным отказ школы в Свердловской области зачислить ученика в 10 класс. Руководство школы объяснило это тем, что после 9 класса обучение проходит только по профильным направлениям, а родители хотели зачислить сына в общеобразовательный класс. Три инстанции поддержали школу, но административная коллегия Верховного суда отменила все эти решения, подчеркнув в частности, что процедура индивидуального отбора в профильные классы не должна лишать детей конституционного права на образование.
1: Больше половины российских школьников после 9 класса уходят в колледжи и техникумы. Об этом еще в прошлом году доложил президенту вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Тенденция не только сохраняется, но и набирает обороты. В этом году родители стали массово жаловаться в социальных сетях, что их детей не берут в 10 класс, даже отличников и хорошистов. Вот лишь несколько таких историй.
2: Оказывается, перейти и поступить в 10 класс сейчас проблема. Мой сын закончил 9 класс, сдал ОГЭ. ОГЭ экзамен он сдал на 4, средний балл, аттестата у него 3. 9, и он не попадает в 10 класс в своей школе. Минимальный балл, с которым можно попасть, это 4,2. Если вы сдали экзамены не меньше, чем на 4 балла. Все ОГЭ. Директор объясняет это тем, что количество мест урезано, учителей не хватает, и всех желающих вместить они не могут.
5: Прикиньте, его не взяли в 10 класс, в 36-ю школу. С баллом 4,45, с аттестатом без троек, с ОГЭ без троек. Я уже и прокричалась, и проплакалась. Не знаю, что мне делать.
1: Ранее издание «Истории и факты» писало о новой политике государства. В последние годы власти значительно усложнили основной государственный экзамен, который сдают после 9 класса. А кроме того, позволили школам формировать только профильные 10 и 11 классы. Ученикам отказывают в поступлении туда, в том числе на основе конкурса. Так Валентин Берсенев из Свердловской области планировал поступить в общеобразовательный 10 класс, но его не взяли, сказав, что открывают лишь профильные направления. Мама Берсенева дошла до Верховного суда, который признал приказ директора школы об отчислении недействительным. Добилась, чтобы сына взяли в 10 класс и даже без суда, Юлия Разина из Москвы.
6: Мы написали заявление, где разъяснили им, что они не имеют права лишать нашего ребенка среднего общего образования. И если они хотят все-таки это сделать, пусть напишут нам письменный отказ.
7: На следующий день мне позвонили из школы и еще раз уточнили, точно ли Саша не хочет пойти в колледж. А через неделю я получила такое вот сообщение от школы. Ваш ребенок зачислен в 10 класс за настойчивость и стремление к учебе.
1: О том, что каждый российский девятиклассник должен иметь возможность продолжить обучение, заявил накануне министр просвещения Сергей Кравцов. Однако он отметил, что школы вправе проводить индивидуальный отбор и вступительные испытания при наборе в профильные классы. А вот в универсальные должны брать всех. Если таковых в школе нет, местные органы, по словам Кравцова, обязаны обеспечить ребенку, цитата, «возможность продолжить обучение в другой доступной образовательной организации». Вероятно, вновь намекая на колледжи и техникумы.
3: Это программы «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. Я созвонилась с учителем Александром Кондрашовым и попросила его объяснить, в чем разница между законным конкурсом в профильный класс и фактическим вытеснением ребенка из школы. Что теряет школьник, если уходит в колледж не по интересу, а потому что его не взяли в 10 класс? И почему переход в колледж для многих подростков закрывает или существенно усложняет путь к высшему образованию?
8: Если честно, мне не до конца понятна вот эта история, ну, как бы, кто заинтересован в избавлении от учеников, потому что школы все равно, они не могут быть заинтересованы в сокращении числа учеников, даже если они слабые. Ну, может быть, за каким-то небольшим исключением, потому что школы финансируются у нас подушевым финансированием, и чем меньше учеников, тем меньше денег школа получает. То есть, если честно, мне кажется, что за этим стоят не администрации школ напрямую вот за этой политикой сокращать количество учеников в 10-11 классах. Мне кажется, что это все-таки федеральные власти, потому что процесс происходит именно более или менее по всей стране. Мне кажется, тоже типичный такой вот момент в современной России, когда какая-то проводимая политика, она не провозглашается даже официально. Вот недавнее решение Верховного суда, оно как раз вот показывает это противоречие между, с одной стороны, тем, что делает школа, и как бы за школой стоит некая система, да, что показывает как раз, что первые решения судов были все в пользу школы, и вот некой вот такой основной законодательной базы, где у нас все-таки говорится о том, что есть вот право на образование, и неполное среднее не может быть конечной точкой, поэтому если человек 9 классов окончил, он должен продолжить образование так или иначе. Кажется, что для большинства учеников идея остаться в школе, она какая-то более понятная. Ну, опять же, мне сложно говорить за большинство, но, по крайней мере, здесь понятная идея, что ты можешь дальше учиться в школе, ну, твоя жизнь как-то радикально не меняется, да, ты можешь пока, ну, лучше сориентироваться в жизни, как бы понять. Понятно, что вот человек, которого как бы не пускают в 10 класс, он теряет вот эту возможность ну, подумать, осмотреться, понять еще окружающий мир. Его толкают уже в конкретное профессиональное поле. Это первое. Ну и второе, конечно, в условиях военных действий, да, СВО, войны, как ни назови, для, по крайней мере, мальчиков, юношей, для них самая тоже важная вещь часто – это отсрочка. И просто, если мы чисто математически сложим, то получится, что если человек идет в колледж после 9 класса, и, допустим, обучение в колледже там 5 лет или 4 года, то получается, что он вот после 9 классов получает плюс 4 года. Там моменты, когда его, ну, не должны призвать в армию. Вот. При этом, насколько я знаю, отсрочка дальше по высшему образованию уже не выдается, если человек получил среднее специальное образование. Вот. И, соответственно, получается, что просто чисто математически количество лет, которые человек может, ну, как бы не ждать, что за ним придет военком, да, и его возьмет в армию, оно просто меньше. Поэтому с этих позиций тоже, ну, получение, окончание 11 классов и потом получение высшего образования, да, ну, это какое-то продление, там, еще плюс 2 года, а в текущей ситуации, да, возможно, что, ну, те, кто сейчас учится, допустим, да, и их родители, они могут подумать, что как раз, может быть, это критический период, когда, возможно, военные действия могут уже закончиться, допустим. И если ты учишься в 10-11 классе, ну, сейчас фактически обучение вот в этих классах, особенно вот как раз с введением вот этих самых профилей, да, часто профиль заключается не в том, что люди углубленно изучают эти предметы, а в том, что они просто больше готовятся к этим профильным ЕГЭ. А в колледже никто этим заниматься не будет. В колледже, да, там есть обычные предметы, похожие на школьные, и там используются часто школьные учебники, там может быть русский язык, там история та же самая. Но, во-первых, там нет уже мотивации готовить человека к ЕГЭ, а подготовка к ЕГЭ – это вот, ну, возможность поступить, особенно если мы говорим о бюджетном обучении, на бюджетные места, потому что сейчас на бюджет, чтобы поступить, нужны очень высокие баллы ЕГЭ, либо победа в олимпиадах, ну, либо, соответственно, вот знаменитое льготное поступление для детей участников СВО. Поэтому, конечно, человек просто отрезается от этих возможностей. Ну, понятно, что в перспективе там жизни человека, ну, я бы не сказал, что это как-то радикально отрезает от высшего образования, но для большинства речь идет о том, что когда они получат профессиональное образование, им нужно будет выйти на работу. Для кого-то, может быть, среднее образование вообще очень хороший выбор. Но именно вот это вот туннелирование людей, да, что они не выбирают, и к ним тоже не подходит индивидуально, а их рассматривают просто как некую массу, и что нам сейчас надо ее перенаправить вот из вузов в колледжи. Вот, мне кажется, в этом заключается подход, да, просто вот ну, лишать людей возможности выбора, какой-то свободы самоопределения в жизни. То есть понятно, что те конкретные ребята, которые дошли до суда и вот выиграли в Верховном суде после 4 отказов в предыдущих инстанциях, ну, наверное, они вот смогут теперь выдохнуть и пойти в школу, да? Но насколько это решение повлияет на другие решения о приеме в 10 класс или неприеме, ну, мне сложно сказать, потому что правовое поле, оно очень странно работает в сфере школы и образования. То есть прав очень много, в законе образования вообще масса всего написано, но, ну, на мой взгляд, государство сделало сознательный выбор на то, чтобы эти правила не соблюдать. Да, и вот как раз вот эта сама ситуация выталкивания в среднее специальное образование, и это абсолютно внеправовые действия. Вот. Ну и на мой взгляд, из того, что я наблюдаю, у меня каких-то доказательств, конечно, строгих нет, но мне кажется, это осознанная политика, вот, исходящая из, ну, федеральных, от федеральных властей, вот, которая вообще не соответствует как раз правам. Верховный суд, да, высказался, но будет ли он какие-то еще действия предпринимать, будут ли какие-то другие органы власти какие-то в связи с этим действием предпринимать, ну, я сомневаюсь.
3: Учитель Дмитрий Кондрашов был на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией преподаватель факультета социальных наук в Карловом университете Дмитрий Дубровский. Здравствуйте, Дмитрий.
9: Добрый день.
3: Скажите, пожалуйста, у вас есть понимание, что же такое в России произошло, из-за чего школьников в последний, особенно вот в последний год, которые успешно сдали государственную аттестацию после 9 класса, которые собирались учиться дальше и готовиться, может быть, к поступлению в ВУЗ, теперь могут просто не взять в 10 класс и настаивать на том, чтобы они ушли куда угодно, а лучше в какой-нибудь колледж учиться на какую-нибудь профессию, которую они даже и не думали.
9: Ну, складывается ощущение, что в России принята такая программа принудительной реиндустриализации. По всей видимости, вот те производства, которые все больше и больше работают на войну, и связанные с этим всякого рода промышленность, нуждаются все больше и больше в рабочих руках. Не забываем же еще о том, что Россия агрессивно ведет антимигрантскую политику. То есть взять рабочие руки, скажем, из Центральной Азии она не может. Значит, соответственно, одновременно она закрывает рабочий рынок для людей из Центральной Азии, так сказать, или из Кавказа, которые готовы были приехать, и сталкивается с недостатком рабочих рук на производстве. И в этот момент, значит, эти бюрократы смотрят на высшее образование и говорят, что-то у нас многовато развелось там экономистов, юристов, значит, и социологов. Давайте, как сказать, их к станку, что называется. Это давнишняя, в общем-то, их мечта и вполне проговариваемая долгие годы. Еще, собственно говоря, там и 10, и 15 лет назад вполне от консерваторов такие идеи звучали, что недостаточно, так сказать, вот рабочих рук в стране, что как бы, должны быть рабочие руки, должны быть, не знаю, люди, стоящие у станка, а не вот эти все, значит, высоколобые товарищи, сидящие и тыкающие, значит, в клавиатуру компьютера. Вот я думаю, что общая тенденция такова, а применительно к школе речь идет о том, что в ряде мест, видимо, существует, так сказать, такая неформально заявленная практика сокращать количество людей в старших классах, потому что из них, как вы понимаете, проще поступать в университеты. Соответственно, через систему СПО, то есть среднего профессионального образования, люди тоже поступают, но это дольше и тяжелее. Хотя вот исследования Высшей школы экономики показывают, что, в общем-то, на это давление российские абитуриенты ответили предсказуемо. Они просто используют среднее профессиональное образование как обходной путь к высшему же. Поэтому, по большому счету, это усложнило и удорожило путь к высшему образованию, но не закрыло его.
3: Ну вот вы, кстати, тут сослались на исследования Высшей школы экономики, а я видела другие данные от них. Я не говорю, что одно противоречит другому. И они подсчитали, что доля выпускников, которые, девятиклассников, которые переходят в 10 класс, она сократилась с 18 года, то есть за 8 лет, на 10%. Это довольно серьезно. То есть раньше 52,7% переходили в 10 класс, учились дальше и определялись. Кстати, не обязательно все шли учиться дальше в вузы, а просто определялись, чего они хотят от этой жизни. А теперь 42,7%, то есть вот ровно на 10%. То есть получается, что это системный такой процесс, который не один год идет, просто в этом году родители завыли уже.
9: Да, системный процесс, потому что в этом году они еще стали, собственно, ну вот этот вот кейс с Верховным судом, который, так сказать, сейчас стал обсуждаемый, да, когда родители дошли до Верховного суда в жалобе, так сказать, на отказ в продолжении образования, там был сюжет, связанный с образованием в профильных, так называемых, классах. Это вообще отдельная история. Это классы, которые требуют некоторой дополнительной подготовки или, так сказать, дополнительных тестов для поступления в них. То есть это все-таки не то же самое. То есть одна проблема – это вообще поступить в любой 10 класс, да, а другая проблема – поступить в 10 класс с какой-то специальной профессиональной подготовкой, потому что это же бутылочное горлышко, оно формируется с двух сторон. То есть, с одной стороны, сейчас государство пытается явно сократить или уменьшить количество людей, которые поступают в 10 классы, а с другой стороны этого же бутылочного горлышка, здесь их возникает два, суживается количество, собственно говоря, доступных, не совсем, количество как бы мест в высшем образовании не то чтобы падает, но количество доступных падает. Уменьшается количество платных. Сокращаются дисциплины, которые государство почему-то считает неперспективными для рынка по каким-то своим соображениям, которые не всегда, я бы сказал, легко понять. Ну, а некоторые соображения понять легко. Они требуют, чтобы было больше, так сказать, технологов, инженеров и тех, кто, опять же, пойдет на эти же самые производства, на которые другая часть, которая не поступила, пойдет рабочими. А та, которая поступила, пойдет инженерами и технологами. То есть они готовят, у меня такое чувство, что они готовят такую вот странную реиндустриализацию. То есть то мир, как сегодня, так сказать, вообще-то мир технологических инноваций, он двигается в постиндустриальную эпоху, а Российская Федерация готовится к длительной войне и движется в обратном направлении. То есть она...
3: Больше сталеваров.
9: Больше сталеваров, больше, так сказать, инженеров, слесарей и людей, стоящих у станка, да.
3: Ну, а с другой стороны, что плохого-то в том, что меньше детей получат высшее образование, если экономике, ну, действительно нужны люди. Не хватает среднего медицинского персонала, не хватает профессиональных рабочих, не чернорабочих, а тех же квалифицированных слесарей, сантехников, сварщиков вообще днем с огнем не сыщешь. Так вот, посмотрите, им зарплаты какие-то бездумные предлагают, строителей. Ну, может быть, и действительно, и пускай туда отправлять детей. Или тут где-то кроется дьявол в деталях?
9: Во-первых, что значит отправлять детей? Слава богу. Ну, то есть, конечно, уже трудно сказать, что мы не живем в Советском Союзе. Мы же, в общем-то, в нем в значительной степени живем. Но здесь самое-то главное, что значит отправлять детей. Вообще-то дети имеют право сами выбрать, куда им отправляться. И в этом смысле показательно, что люди как-то не стремятся вот в эти рабочие специальности. А почему? Вот консерваторы отвечают на этот вопрос так, что, так сказать, вот проклятые, значит, белые воротнички, так сказать, растлили российскую молодежь, что она любит сидеть у компьютера и не любит трудиться руками. Но в реальности ситуация такова. Есть действительно страны, как Швейцария, в которых, или там как Чехия, в которых не так много людей, как в России, например, получают высшее образование. Но дело в том, что тут действительно есть очень убедительные аргументы, почему людям можно их его не получать. Потому что люди получают очень приличные заработные платы, очень серьезные социальные гарантии, если они не идут в высшее образование, и их карьерные перспективы вполне существуют. В России без высшего образования карьерные перспективы всем довольно очевидны. То есть, да, ты можешь стать сварщиком, но это твой потолок навсегда. Для того, чтобы ты куда-нибудь дальше девался, или в тот момент, когда через 5-7 лет эти сварочные работы будут производить роботы, ты останешься у разбитого корыта и вообще без всякой специальности и без всяких перспектив куда-либо деваться. И меня как раз особенно впечатляет, что те, кто это все делает сейчас, у них есть почему-то абсолютная уверенность, что они знают, как будет выглядеть рабочий рынок труда через 5-7 лет. Вообще этого довольно трудно предсказать, и это мало кто знает, как это будет выглядеть, особенно в России. Но вот эта вот уверенность в том, что нужны будут сварщики, они, я не знаю, там, а не экономисты или юристы, это, по-моему, довольно странная уверенность. Не говоря уже о том, что реально люди способны переучиваться, и, конечно, и это современные исследования рынка труда показывают, что уже те, кто сейчас учится в университете, поменяют свою специализацию 2-3 раза в жизни, как минимум. Mm-hmm. Поэтому как бы представлять о том, что как бы, вот он сейчас получит эту специальность и будет на ней всю жизнь, да нет, не будет. Но высшее образование дает больше маневр с точки зрения изменения своей специальности, чем среднее.
3: А на ваш взгляд, что происходит в таком случае с академическими свободами в стране, в российских вузах, если содержание образования, в том числе и высшего образования, все сильнее какому-то подчиняет кадровому запросу государства?
9: Это еще одно, так сказать, возвращение такого университета. Это прямо возвращение университета в эпоху, я бы сказал, которую историки знают, высшее образование, да, 17 века, да, там, до как бы модернизационного университета, где университет рассматривался как место, где вас научат практическим навыкам. Для необходимым там, для службы, для государственной службы, для военной службы, для технической службы, для какой-нибудь службы. То есть университет не место для рефлексии, не место для исследований, не место для тестирования политических и социальных процессов, а место подготовки специалистов. Вот это, конечно, совершенно советская модель, еще, я бы сказал, более упрощенная. Место, где надо подготовить специалистов. Вот как бы, а в каком количестве их готовить, зачем, почему? Это все, так сказать, вопросы плана. И с точки зрения академической свободы мы знаем по исследованиям, что студенты называют среди академической свободы для студентов прежде всего возможность выбора, возможность разнообразить свой профессиональный образовательный трек, возможность исследовать то, что другие не исследовали, а не катиться вот по шпалам, которые, так сказать, положили рельсы шпалы. Вот вначале тебе выдали, так сказать, пачку учебников, и на пятом году ты вытянул, ну, еще с отказом от Болонской системы, да, на пятом году ты, так сказать, каким болванчиком отесанным, так сказать, вылез оттуда стандартным, да, по стандартным же канонам обработанным, и пошел, значит, эти же каноны потом реализовывать, там, не знаю, на производстве или в бизнесе, или где угодно, или на госслужбе. То есть они видят это так, они видят это как производство одинаковых болванчиков, они видят университет как производство специалистов, необходимых для производства других процессов, вот так. Угу. То есть очень механистское, я бы сказал, догумбольдтовское представление, до, так сказать, представление об университетах 16-го
3: века. В России сейчас это прогрессирует, да? Вот такое
9: это
3: понимание.
9: Это, безусловно, прогрессирует, но интересно, что при этом в России параллельно происходит вот что. Это вот как раз хорошо было заметно по последним нескольким годам поступления в высшее учебное заведение. Параллельно как раз те университеты, которые этого не делают, элитные, говоря прямыми словами, они, наоборот, все больше и больше инкапсулируются. Все больше и больше они создают свои сети, все меньше и меньше ЕГЭ имеет какое-то отношение к поступлению к ним, потому что там олимпиадники поступают, там поступают целевики, квотники и ветераны СВО. Вот в этой странной комбинации университеты, как бы вот элитные, да, вот, не знаю, МФТИ, там, Вышка, да, МГУ, это вот эти все, они прежде всего концентрируются как раз на решении нестандартных задач, на элитных каких-то вопросах. Они воспитывают исследователей. Mm-hmm. Но эти университеты все меньше и меньше доступны для людей из регионов, для людей, у которых нет больших денег вкладывать в эти бесконечных, так сказать, денег, которые надо вкладывать в олимпиады и в прочих так, тьюторов. То есть это все приводит вот к чему. К тому, что в России действительно для массового студента образование становится все более и более массовым, простецким, и все больше суженным с точки зрения своих практических задач. А для элитного, да, это все сохраняется, но только элитное инкапсулируется и становится чрезвычайно замкнутым. То есть элита закрывает те пути, те лифты социальные, которые существовали благодаря баллонской системе, благодаря ЕГЭ, которые существовали с момента, собственно говоря, реформы высшего образования. Сейчас они просто закрываются.
3: Спасибо вам большое за ваше разъяснение. Дмитрий Дубровский, социолог и преподаватель Карлова университета, был на связи с программой «Человек имеет право». Не менее 70 собак умерло в России с начала августа после обычной вакцинации. Точной цифры до сих пор нет. Подсчеты ведут журналисты и владельцы животных по чатам и публикациям в соцсетях. Всем погибшим собакам кололи одну и ту же российскую вакцину – «Мультикан-8». Четыре серии, которые уже запретили продавать. Производитель намекает на диверсию. Россельхознадзор с прокуратурой пришли к нему с проверкой, а владельцы погибших собак – готовится судиться. При этом пока никто не доказал, что дело именно в прививке.
1: Началось все в Ярославской области. В начале августа собакам там делали обычную плановую прививку «Мультикан-8». Это российская вакцина сразу от 8 болезней, в том числе от бешенства. Все собаки, которые потом умерли, получили укол из одной партии, серия номер 20. Реакция была у всех примерно одинаковая. Через 3-5 дней после прививки собаке становилось плохо. Поднималась температура, текла слюна, и начинался такой зуд, что животные грызли себе лапы и место укола. Потом судороги, собака переставала пить и не могла стоять на ногах. Хозяева возили питомцев по клиникам, врачи разводили руку. Через сутки двое собаки погибали. Прививали в основном в государственных клиниках, и туда же хозяева и шли, когда собаке становилось плохо. 14 августа областной центр ветеринарии в Ярославле перестал колоть эту вакцину. Объяснил осторожно. Поствакцинальные осложнения. О своем решении ветеринары сообщили в Россельхознадзор и стали готовить претензию к производителю. Вскоре выяснилось, что похожие случаи были и в других регионах, от Петербурга и Подмосковья до Тюмени и Перми. Хозяева писали о смертях собак в соцсетях и чатах. Оттуда же из интернета о смертях узнала и сама фирма-производитель. 17 августа московский ветбиохим прочитал обсуждение в соцсетях, так он сам описывает это в своей хронологии, и на следующий день компания отправила своих людей в Ярославль разбираться на месте и объявила, что отзывает 20-ю серию вакцины целиком по всей стране, все 60 тысяч доз, которые к тому моменту уже разъехались по регионам.
10: В настоящее время мы получили всю информацию и проводим внутреннее расследование. Наши специалисты выезжали на место в Ярославскую область, где проводили определенные мероприятия. В том числе были опрошены ветеринарные врачи, опрошены владельцы, были изъяты препараты, образцы вакцин, которые применялись. Все это доставлено сейчас в лабораторию. В том числе мы проводим исследования, экспертизы доставленных образцов.
1: Ни одной официальной жалобы, по словам производителя, к тому моменту не поступало. Еще через день ветбиохим отозвал еще 3 серии вакцины. От 21 августа Россельхознадзор запретил продавать все 4. Мультикан-8 20 и 21 серии и Мультикан-6 11 и 12. Но тот факт, что собаки умирали именно из-за прививки, пока не доказано. Ярославские ветеринары осложнения признали, но заявили, что вакцину везли и хранили как положено. А в Саратовской области власти сообщили, что эту вакцину государственные клиники вообще не закупали.
11: В подведомственные учреждения Управления ветеринарии правительства Саратовской области обращения по факту гибели животных и ухудшения их состояния после вакцинации не поступали. Вакцина «Мультикан-8» 20-й серии государственными ветеринарными клиниками области не закупалась и не использовалась.
1: Только собаки в Саратове умирали после вакцинации не в государственных клиниках. Местная заводчица насчитала в городе 5 случаев. Все после 20-й серии. Спаниелю Тучке укол сделали 14 августа. Через 3 дня она умерла. Ветбиохимии говорят, то, что собака умерла после прививки, еще не значит, что из-за нее. А отзыв сразу же 3 серий объяснила так. Есть подозрение на организованное деструктивное вмешательство враждебных третьих лиц. Ну, то есть намекнула, что вакцину испортили специально. Но есть догадка и пострашнее. Ветеринары предполагают, что в вакцину попал вирус болезни АУЕСКИ. От него собаки почти всегда умирают. В собачьей вакцине его не должно быть. Он свиной. Но одной таксы, которая умерла в Москве после вакцинации, его обнаружили. Но в самой вакцине, как заверяет производитель, его не нашли. Уголовного дела пока нет. Что покажет экспертиза, узнаем в конце сентября. Хозяева погибших собак тем временем собираются в суд с коллективным иском к производителю вакцины.
3: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Она в видеосвязи с нашей студией зоозащитник Юрий Корецких. Юрий, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что вам известно о масштабах вот той проблемы, которую сейчас обсуждают в России владельцы собак, которым требуется вакцинация?
12: Масштабы трагедии поражают, потому что на моей памяти я не припомню, чтобы было столько случаев отравления от какой-либо вакцины, а тем более с летальным исходом. Это вот первый такой массовый случай гибели собак, и поэтому люди даже не знают, как реагировать, и система государства, ветеринарная система, такое ощущение, что просто не была к этому готова, потому что по официальным данным было десятки смертей. Все началось с Ярославской области, со вспышки. Но то, что я читаю в зоозащитных пабликах, там речь идет о сотнях гибелей собак. Поэтому это просто такая массовая беда получается.
3: Но и тем не менее, пока что и производитель этой вакцины, который отозвал 4 серии, и Россельхознадзор, и прокуратура, они пока что говорят: успокойтесь, а после прививки, это не значит вследствие прививки, сейчас вот еще будут назначать какие-то экспертизы, и уже вот только потом можно будет что-то говорить. А вы как бы оценили реакцию, собственно, и производителя вакцины, и властей на то, что случилось? Ведь, по большому счету, официально-то запретили их только недавно, а до этого там какую-то вакцину отозвал производитель. А какое-то время вообще молчали. До сих пор нет реестра никакого единого.
12: Да, реакция, к сожалению, типичная для российских властей. И вот Ветбиохим, производитель вакцины, тоже ее повторяет. Они просто, как обычно, не хотят брать на себя ответственность. И очевидно, что такое количество смертей, которые произошли после применения вакцины для животных определенной серии, определенного препарата, говорит о том, что с большой долей вероятности здесь есть проблема в этой вакцине. И нужно, наоборот, бить тревогу и как можно шире оповещать население, ведь эта партия была выпущена количеством 60 тысяч доз и распространена по всей России. А на самом деле далеко не все слышали о том, что имеется такая проблема. И, возможно, прямо сейчас кто-то хочет привить свою собаку, и, возможно, он поведет в клинику, и там ему предложат эту вакцину. Хотя, по идее, конечно же, ее уже должны отозвать, но все равно лучше быть подстрахованным. И до того момента, ведь отзывали ее тоже долго, от первого случая зарегистрированного, когда начали люди жаловаться, до того, как Россельхознадзор заявил об изъятии этой серии и еще трех других серий, близких к ней, прошла неделя. И представляете, да, именно за эту неделю сколько потравилось животных. А ведь этого всего можно было бы избежать, если бы действительно была бы какая-то система реагирования на такие случаи.
3: А производитель, кстати, до сих пор утверждает, что к ним не поступало ни одной официальной претензии, ни одной официальной жалобы, то есть люди жалуются где-то в пабликах. Ну, предположим, мы поверим этому заявлению, а почему же люди действительно жалуются только в пабликах, а не предпринимают какие-то реальные юридические шаги для того, чтобы привлечь к ответственности, для того, чтобы проверку хотя бы провести? Что можно сделать в этой ситуации?
12: Мне кажется, что люди, которые потеряли своего питомца, они просто не могут так быстро отреагировать и составить юридически грамотное какое-то обращение. Что бы я рекомендовал, это готовить массовые обращения в суд, прежде всего, конечно, на производителя. Потому что есть маленькая вероятность, но она критически мала, что могли быть нарушены условия хранения, например, вакцины, перевозки или применения в ветклиниках. Но это был бы 1-2 случая. Когда мы говорим о десятках и даже сотнях, и все под одной серией одной вакцины, то очевидно здесь, что это не в клиниках что-то напутали. Очевидно, что проблема какая-то в вакцине. У владельца на руках должен остаться ветеринарный паспорт, в который вклеена наклейка с названием вакцины, с ее номером. И это будет одним из главных доказательств, что такого-то числа была сделана вакцина. Дальше нужно попытаться запросить у клиники карту животного, различный журнал, записи, которые были сделаны, чтобы это тоже приобщить к суду. И, конечно, одним из важных доказательств будет экспертиза трупа животного. То есть после смерти нужно не горевать. Конечно, людям не до этого, как мы говорим, и сейчас даже еще в суды не все только начинают думать обращаться, но если вы хотите добиться справедливости, то нужно сделать специальную экспертизу, которая бы проверила труп животного на предмет наличия в нем каких-либо вирусов или вообще причины смерти, установления причины смерти. Отдельно стоит, конечно, проверить болезнь Ауэски, так называемое псевдобешенство. Это сейчас основная версия, из-за чего могут происходить смерти. Это герпес-вирус свиней, и, возможно, из параллельной вакцины как-то он попал в эту серию. И на него отдельно, конечно же, желательно попросить сделать исследование. Я уж не знаю, способны ли лаборатории во всех городах такое делать, и можно ли докопаться до истины, но, по крайней мере, максимально постараться нужно это сделать. Ну и, конечно, сохранять все чеки и платежные документы, сколько вы потратили на саму прививку, сколько вы потратили на экспертизу. Все ваши расходы, конечно, нужно тоже сохранять. Именно они будут основанием для возмещения. Ну и плюс моральный вред тоже, который нужно добавить в исковое заявление.
3: А добиваться привлечения к ответственности, возможно, уголовной ответственности, есть ли смысл кого-то из ответственных лиц, я не знаю, на том же производстве?
12: Ну, в теории этим должна заниматься сейчас прокуратура. После того, как Россельхознадзор отозвал партии, и, собственно, прокуратура занялась этим делом, по идее, она должна разобраться в ситуации, понять истинную причину, что произошло, и тогда уже наказывать виновных. Верю ли я, что доберутся до производителей? Не особо, но шанс есть, потому что действительно ситуация экстраординарная, такого раньше не было, и большое количество пострадавших животных, ну и, соответственно, их владельцев.
3: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Юрий Корецких, зоозащитник, был на связи с программой «Человек имеет право». Была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
13: Говорит Радио Свобода.
14: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
13: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
14: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
15: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня пятница, 28 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Как в странах Балтии воспринимают сообщения о том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф в Москве предупреждал Россию от эскалации в отношении стран НАТО. Для чего в Беларуси рядом с границей Украины строится новая железнодорожная ветка, способная пропускать военные эшелоны? Доля россиян, считающих, что сбережения следует хранить в наличных деньгах, превысила долю тех, кто предпочитает банковские счета. Также сегодня.
16: Если мы начнем применять абсолютно бездумно, абсолютно понятные вещи, которые вошли в наш быт, среди которых мы живем, нам надо просто-напросто перестать жить.
15: Партия «Яблоко» по иску партии ЛДПР снята с выборов в законодательное собрание Свердловской области.
17: Ну там и Зеленский всех обыгрывает. Посмотрите, Зеленский просто руководит всеми. Поведение Зеленского, когда он разъезжает по миру, таково, что вот все должны просто слушать его и выполнять его приказы. Раздражение накапливается, но я бы не стал уповать на то, что вот это раздражение будет нарастать, и в какой-то момент просто ему скажут: «Хватит, сдавайся». Нет, нам нельзя поддаваться таким настроениям.
15: Это фрагмент интервью агентству РБК министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Интервью длилось больше часа. В нем Лавров пространно рассуждал о том, как, на его взгляд, протекают глобальные политические процессы, объяснял то, что Запад продолжает постоянно обманывать Россию набожностью и традиционностью российского народа, затрагивал и многие другие темы, но я выделил этот фрагмент, поскольку о президенте Украины

0: поскольку там, как считает российский министр, поглядывали, в чью пользу склоняется чаша весов на поле боевых действий.
1: Никогда со времен Ивана Грозного есть свидетельства современников, как британцы постоянно старались сделать какие-то гадости нашей стране. Крымскую войну в конце 19 века тоже можно вспомнить. В революции предавали своих родственников, каковыми был Николай II и его семья, родственники английских монархов Георга V. Георг V отказался выполнить прямую просьбу Николая II предоставить ему убежище. Это было еще весной 17 года. Был период Второй мировой войны. И действительно, наши союзники и США, и Британия, и Ленд-Лиз, и северные конвои, это очень помогло. Потом началась уже такая дипломатическая маневренная игра, Второй фронт, и создалось впечатление, что они поглядывали на ситуацию на фронте, куда качнется эта ситуация. Но все равно период союзничества мы не забываем. Но если это было ситуативным союзничеством со стороны наших вот партнеров, боевых братьев во Второй мировой войне, то оно очень быстро улетучилось.
0: Еще один вопрос корреспондента РБК, министру иностранных дел России Сергею Лаврову, прозвучал почти фрондерски. Корреспондент спросил министра, как получилось, что Россия оказалась в такой ситуации, что ее главными союзниками стали страны-изгои – Северная Корея и Иран. Лавров не стал отвечать, что у России в главных союзниках есть, к примеру, еще и Китай. Ну, видимо, он так не считает, зато глава МИД России в ответе на этот вопрос фактически оправдал стремление обладать ядерным оружием, что тоталитарного режима в КНДР, что Ирана, который угрожает уничтожить Израиль, и где в начале этого года власти убили десятки тысяч демонстрантов, выступавших против тяжелого экономического положения в стране.
1: Северная Корея, а что Северная Корея сделала? Ее объявили с самого начала врагом, главной проблемой, и они сделали вывод, который доказал свою правоту, что в нынешнем мире единственной гарантией является ядерное оружие. И в Иране сейчас, когда на ровном месте, абсолютно, 28-го, ну, до этого, в июне прошлого года, США и Израиль, в разгар переговоров, там переговоры продолжались. Вечером закончили переговоры, договорились встретиться утром, в промежутке отбомбили. 12 дней война продолжалась. А потом 28 февраля уже нынешнего года. Одно из последствий агрессии против Ирана заключается в том, что резко укрепились позиции тех в руководстве Ирана, кто говорит, что мы вас предупреждали, без ядерного оружия постоянно будут к нам приставать.
0: Это был фрагмент интервью агентству РБК министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Пока Лавров делает такие заявления, вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой предлагает вообще стирать с земли украинские города, чтобы их население сдавалось российским войскам на милость победителя. В эфире одного из федеральных российских телеканалов Толстой даже предложил для этого техническое, как он выразился, решение.
2: Если вы спрашиваете технически, как это делается, то за сутки предупреждение о том, чтобы гражданское население покинуло условный город такой-то. Если есть, так сказать, необходимость в том, чтобы сохранить жизнь свою, своей семьи, если ты не испугаешься заградотрядов, которые выставят Зеленские и местные власти, ты выходишь из города. И все, больше ничего. Вот вы считаете, что мы призываем к каким-то, значит, жестокостям, а мы призываем к тому, чтобы деморализовать вот публику, которая ни в чем не виновата, никого не избирала, значит, никому не мстит, никого не хоронила, ни с кем не воюет. Вот эту публику деморализовать до такой степени, чтобы с поднятыми лапками вышли навстречу нашим войскам.
0: Это был вице-спикер Государственной Думы России Петр Толстой. Подобная агрессивная риторика в последние дни в устах представителей российской политической верхушки звучит на фоне сообщения о том, что приезжавший во вторник в Москву директор ЦРУ США Джон Рэдклифф пытался убедить Кремль отказаться от эскалации конфликта как в Украине, так и в отношениях с НАТО. Причем эта эскалация могла выразиться в нападении российской армии на одну из стран Балтии. Бывший министр обороны Латвии Артис Павлович Фабрикс, оговариваясь, что действительного содержания переговоров шефа ЦРУ в Москве не знает никто, кроме их участников, отмечает, что прямое нападение России на страны НАТО сейчас маловероятно, но эскалация гибридной войны уже налицо. Вот что он говорит об этом и о том, зачем в этот раз

0: в Россию приехал Александр Лукашенко.
1: Конечно, говорить насчет какого-то прямого нападения из России сейчас не было бы места, потому что это было бы очень глупо со стороны России. Но то, что мы видим, и факты об этом говорит, что Россия проводит эскалацию гибридной войны против Запада и против Европы. Эта эскалация как происходит? Ну, мы знаем, несколько недель назад были эти 3 дрона в аэропорту Лейпцига. Также мы знаем насчет диверсий, взрывов и так далее. То есть эта эскалация происходит на территории НАТО. И я думаю, что гипотетически опять, я не знаю, я могу просто об этом думать. Я думаю, что директор ЦРУ говорил тоже об этой ситуации, и я думаю, тоже предупреждал Россию не эскалировать эту ситуацию дальше. То есть не сидеть все время в другой стране со своими агентами и не производить такие гибридные акции, которые уже очень-очень приближается к реальной такой кинетической ситуации. Мы должны тоже понять, что все государства и все службы разведки, которые находятся в организации НАТО, они, конечно, обменяются информацией. Так же, как это происходило в 2021 году, когда эта информация насчет российского нападения на Украину была опубликована, в принципе. Да? И я бы хотел сказать, что я здесь не согласен с теми, которые говорят, что это такая рутинная поездка, и рутинная встреча. Ну, знаете, такая встреча не происходила 5 лет. Но там нет рутины. Рутина – это когда каждый год прилетает или каждые полгода прилетает и встречается. То есть здесь нет рутины. И исходя из того, что это не рутинная поездка, значит, там о чем-то говорили, что-то передавали, что они хотели передать прямо в лицо. Я не думаю, что мы здесь должны концентрироваться только на вопрос стран Балтии. Потому что да, мы так же, как и Финляндия, и Польша, и в какой-то мере там Норвегия или Швеция, мы находимся у границы с Россией, очень близко. Но мы знаем, что те операции, которые Россия проводит на Западе, они проводятся не только в тех государствах, которые граничат с Россией. И исходя из этого, у нас нету никакого, скажем так, повода думать, что если будет угроза в Балтийских государствах, то другие государства здесь не будут вовлечены. И я думаю, может быть, опять-таки, просто может быть, такой месседж или информация была передана в Москве, что не забудьте, что я прилетел к вам из Риги, и эта территория находится в нашем альянсе. И мы знаем, что же по всем, скажем там, принципам, любая территория, близко или далеко от России, она является также защищена, то есть неважно, как далеко от границы. Лукашенко, конечно, тоже смотрит телевизор и смотрит интернет. И, конечно, он как-то тоже, наверное, реагирует на такие поездки. И, может быть, он приехал тоже, чтобы в лицо узнать, что же там говорили. Но мы должны тоже понять, что Лукашенко находится в очень сложной ситуации. Потому что, с одной стороны, он является президентом Белоруссии. Но, с другой стороны, конечно, Белоруссия уже, в принципе, 100% контролируется Россией.
0: Это был бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Александр Лукашенко явно противится попыткам Кремля втянуть Беларусь в войну против Украины, однако в Киеве хорошо помнят о том, что именно Лукашенко предоставил белорусскую территорию для вторжения в Украину российских войск в феврале 2022 года. В Белоруссии работают, ну или, по крайней мере, работали до недавнего времени, ретрансляторы, помогающие наводить на цели российские беспилотники. А сейчас, как выяснилось, рядом с границей с Украиной построена железнодорожная ветка непонятного назначения, рассказывает корреспондент телеканала «Настоящее время» Роман Васюкович.
2: Новую железнодорожную ветку, способную принимать военные эшелоны, прокладывают рядом с деревней Якимовка в Речицком районе. Это совсем недалеко от украинской границы. По данным сообщества железнодорожников в Беларуси, там сейчас строят отдельный подъездной путь на 60 вагонов и специальную грузовую платформу с рампой для выгрузки колес на гусеничной технике. Масштабы этой стройки настоящему времени прокомментировали в организации бывших белорусских силовиков «Белпол».
3: Повторюсь, как правило, полигоны не имеют таких железнодорожных подъездов, и это очень странно, потому что, ну, это, в принципе, полигоны находятся недалеко от воинских частей, и там нет необходимости использовать железнодорожный транспорт. А здесь это указывает на то, что подвоз будет едва ли из Беларуси, и подвоз одновременно очень большого количества военнослужащих.
2: О точном расположении самого полигона у границы пока неизвестно. Однако недалеко от Гомеля еще с 23-го года возводят новую военную базу. Речь идет о 37-й отдельно десантно-штурмовой бригаде сил специальных операций. Недавно это подтвердили и сами белорусские военные.
4: Сформировано ряд воинских частей и подразделений. Уже призваны личный состав, уже набраны офицеры. И идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
2: На активность в приграничных районах уже отреагировали в Киеве. В украинской госпогранслужбе отмечают, что хотя прямо сейчас критических изменений на границе не фиксируются, угроза остается высокой. Отношения Киева и Минска испортились после того, как в феврале 2022 года Александр Лукашенко предоставил белорусскую территорию российским военным для вторжения в Украину. Кроме того, там работали ретрансляторы, координировавшие удары российских дронов. Александр Лукашенко неоднократно заявлял о риске военного нападения со стороны Литвы, Польши и Украины. Этим он обычно объясняет регулярные учения и внезапные проверки боеготовности. При этом летом этого года министр обороны Беларуси Виктор Хренин официально доложил Лукашенко, что никаких реальных признаков агрессии со стороны соседей нет.
0: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Романа Васюковича. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 28 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский.
5: Административное исковое заявление избирательного объединения Свердловское региональное отделение политической партии ЛДПР об отмене регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением «Политическая партия Яблоко», удовлетворить. Отменить регистрацию списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением «Политическая партия Яблоко» на выборах депутатов Законодательного собрания Свердловской области 20 сентября 2026 года.
0: Это был голос судьи Максима Старкова, удовлетворившего, как вы только что слышали, иск ЛДПР о снятии партии «Яблоко» с выборов в еще одном российском регионе, на этот раз в Свердловской области. Причиной судебного решения названы использование запрещенных социальных сетей, превышение расходов избирательного фонда и нарушение авторских прав при использовании фрагмента песни «Солнечный круг». Представлявший «Яблоко» адвокат Константин Киселев пытался возражать, но, как мы знаем, безуспешно.
6: Так, а лозунг «Яблоко» такой? Мера свобода? Да, Константин Викторович, вообще тебя в законодательстве это как-то не прописано как рекламного носителя? Да? А ты вот тут вот вечному миру со ссылкой на Канта. Я говорю, ну позвольте, Кант жил давно, он уже умер, я не могу взять у него разрешение на использование названия его трактата. Мне говорят, а шрифты, с помощью которых ты воспроизвел название последнего трактата Канта к вечному миру, ты их как-то запатентовал? Я говорю, нет. И вот таким образом, если мы начнем применять абсолютно бездумно, абсолютно понятные вещи, которые вошли в наш быт, среди которых мы живем, нам надо просто-напросто перестать жить. У нас фразы, которыми мы говорим, все когда-то кто-то употреблял. Кант, здесь у меня Гегель, Декарт, Антуан Тома, Августин Аврелий. Я ни у кого не брал разрешения.
0: Это был адвокат партии «Яблоко» Константин Киселев. Свердловская область – уже шестой регион, где «Яблоко» снимают с выборов местный парламент. Ранее регистрация списков партии была отменена в Петербурге, в Ленинградской области, в Карелии, Псковской и Калининградской областях. И мы тоже знаем, что отменена регистрация и федерального списка «Яблоко» на выборах в Государственную Думу. Интересно, что решения по искам против «Яблоко» принимаются почти мгновенно. А вот на вчерашнем заседании в Псковском областном суде по встречному иску «Яблоко» о снятии с выборов партии «Родина» было решено назначить подчерковеческую экспертизу, и заседание было отложено. При этом в социальных сетях выложены фото разных вариантов предполагаемых подписей кандидатов от Родины, и, в общем-то, очевидно, что в ряде случаев подписи от имени одного и того же человека ставили разные люди. Время свободы. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил меры поддержки для предпринимателей, чей бизнес пострадал от атак беспилотников на складские объекты группы компаний «Wildberries» и «Азон». В частности, для предпринимателей, чей ущерб превышает 5% годового дохода, установлено право на продление сроков уплаты налогов на 12 месяцев. Есть и другие меры. Ну а Банк России опубликовал данные опроса по потребительским ожиданиям и инфляционным настроениям в стране. Опрос проводился в августе. Тему продолжает наш экономический обозреватель Максим Блант.
7: Один из вопросов звучал так: как вы думаете, в какой форме сейчас лучше хранить сбережения? На счете в банке или в наличной форме, в том числе в банковской ячейке? Опрос проводится ежемесячно, и впервые с октября 2022 года доля россиян, которые предпочли наличные, оказалась выше тех, кто считает счет в банке достаточно надежным. Наличные выбрали 37%, банки 36%. То есть уровень доверия россиян к банковской системе вернулся к временам военного шока и полной неопределенности, которые царили в России в первые месяцы после нападения на Украину и последовавшего за этим введения международных санкций. Еще одна новость практически на ту же тему. Акции ВТБ, второго по величине российского банка, контролируемого государством, 27 августа обновили исторический минимум, впервые с момента их публичного размещения в 2007 году, опустившись ниже номинальной цены, которая сейчас составляет 50 рублей за бумагу. С локального максимума в апреле этого года, когда акции ВТБ стоили выше 98 рублей, бумага подешевела почти вдвое. И это уже оценка чуть более профессиональной категории россиян – инвесторов. Оценка одного отдельного взятого банка, могут мне сказать. Ну и акции Сбера, и значение отраслевого финансового индекса ММВБ ниже, чем в начале этого года, и почти на 20% ниже, чем в апреле. Но вернемся к ВТБ. Факторов, которые заставляют держателей этих бумаг от них избавляться, достаточно много. И одна из основных причин – предстоящая дополнительная эмиссия на 500 000 000 рублей, которая размоет долю миноритарных акционеров и которая понадобилась, чтобы докапитализировать банк, перегруженный плохими долгами. А еще можно напомнить, что в конце мая этого года ВТБ объявил о стратегическом партнерстве с Wildberries. И это еще не все. По информации РБК, в конце июня ВТБ выдал АФК-система кредит на 320 миллиардов рублей под залог акций маркетплейса «Озон». С того времени акции «Озон» потеряли в цене более трети. Связан ли тот факт, что акции ВТБ обновили исторический минимум менее чем через сутки после того, как глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление правительства о мерах поддержки бизнеса, пострадавшего от ударов украинских беспилотников по складам Wildberries? Постановление, которое разочаровало пострадавший бизнес и в котором не было ни слова про «Озон», может, конечно, и не связано. Может, это чистой воды совпадение. Важнее тут другое. Чуть больше месяца назад, когда начались удары по складским комплексам, я говорил, что одним из последствий этих ударов будет удар по банковской системе, поскольку и маркетплейсы, и сотни тысяч пострадавших продавцов – должники российских банков, которые в обозримом будущем не смогут обслуживать свои кредиты. А теперь вернемся к тому, с чего начинали. Опрос россиян, которые впервые с 2022 года предпочли наличные банковским счетам. Для полноты картины короткая новость. В Министерстве цифрового развития Приморского края предупредили жителей региона, что во время проведения Восточного экономического форума во Владивостоке, который состоится в первых числах сентября и в котором примет участие Владимир Путин, там ожидаются перебои со стационарной и мобильной связью. Так что региональные власти посоветовали жителям запастись наличными.
0: Комментарии экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Время «Свободы» теперь о еще одной громкой истории этой недели. Бывшая участница панк-группы Pussy Riot Рита Флорес заявила, что была завербована сотрудниками ФСБ более 3 лет назад и передавала ФСБ информацию о художниках и политических активистах, а летом прошлого года получила задание помочь организовать убийство бывшего издателя «Медиазоны» и участника Pussy Riot, ныне военнослужащего Вооруженных сил Украины Петра Верзилова, рассказывает Анастасия Тищенко.
8: 2020 год. Участницы Pussy Riot Мария Алехина и Маргарита Коновалова, она же Рита Флорис, проводят акцию под названием «Осторожно, хрупкая», привязав к столбу рядом с Кремлем человека в костюме сотрудника ОМОНа. Акция была посвящена протестам 2019 года, участников которых судили в том числе заброшенные в сторону полицейских пластиковые бутылки и стаканчики.
9: Да, Рит, такая херня, меня не задерживают, ты одна.
8: За акции публикации Флорис неоднократно арестовывали. У нее также проходили обыски в рамках уголовных дел против ее знакомых и коллег. Но больших сроков Флорис никогда не получала. А на днях, уехав из России, сообщила, что в течение примерно 3 лет сотрудничала с ФСБ. О вербовке она рассказала на YouTube-канале «Порт Видео» в интервью адвокату Дмитрию Захватову.
10: Ну, все просто как в кино, в настоящем. Сели за стол, двигаться мне нельзя, смотреть в стороны нельзя. Меня начали вербовать, всячески угрожать, издеваться, говорить не самые приятные вещи, угрожать убийством моей семьи и тем, что я никогда в жизни не смогу доказать, кто убил мою мать. Переходы на личности, какая я мерзкая, ужасная, что из меня сделают самого главного сатану всей России.
8: Флорис получила псевдоним Харлей и должна была передавать ФСБ сведения о художниках и активистах, в том числе о Филипенце, Павле Крисевиче и Марии Алехиной. В интервью она рассказывает, что саботировала работу, передавала безобидную информацию или данные, которые так есть в открытом доступе.
10: Ну, я не могу сказать, что там что-то происходило. Я рассказывала какие-то абсолютно глупые и никчемные вещи. Куда Филипп ходит после мастерской, где он ест лапшу, какое пиво он пьет и всякую такую глупость.
8: Филипенце подтвердил изданию агентства, что Рита предупреждала его о слежке и убеждала уехать из России. Примерно тем же путем, по словам активистки, она пошла и в случае с Павлом Крисевичем, с которым также поссорилась и пыталась подтолкнуть художника вместе с женой уехать из России. Крисевич, однако, сказал изданию агентства, что намеки были непонятны, а каких-либо ссор, о которых активистка рассказала в интервью, он не помнит. Летом 2025 года, как говорит Флорис, ФСБ поручила ей помочь организовать похищение и убийство Петра Верзилова, бывшего участника проекта Pussy Riot и бывшего издателя Медиазоны. Именно после этого, по словам Флорис, она решила искать способ выбраться из России. Сделать это ей помогли бизнесмен Леонид Невзлин и адвокат Дмитрий Захватов. YouTube-канал, на котором опубликовано интервью Флорис, финансируется Невзлиным. Флорис далеко не единственная россиянка, завербованная ФСБ. Периодически таких агентов раскрывают. Так, в июле этого года суд в Польше приговорил к 7 годам лишения свободы бывшего координатора «Открытой России» Игоря Рогова. Он собирал сведения о российских оппозиционерах. В 2024 году в США задержали Ному Зарубину. Она, согласно документам американского следствия, работала по заданиям российских спецслужб и налаживала контакты с журналистами, правозащитниками и экспертами. В июне этого года ее приговорили к 14 месяцам тюрьмы за дачу ложных показаний. Еще один раскрытый агент – Павел Рубцов, известный как испанский журналист Пабло Гонсалес. Его задержали в Польше в 2022 году, а в августе 2024 Рубцов уже вернулся на родину в рамках крупного обмена заключенными между Россией и странами Запада. Проживая в Европе, Гонсалес внедрился в сообщество российских оппозиционеров. В частности, тесно общался с дочерью убитого политика Бориса Немцова Жанной. Испанские СМИ писали, что он мог работать на ГРУ по меньшей мере с 2010 года.
0: Рассказывала Анастасия Тищенко. Ну и последняя тема. Завтра исполняется 80 лет одному из самых знаменитых спортсменов 20 века, американцу Бобу Биману, установившему на Олимпийских играх в Мехико в 1968 году совершенно феноменальный по тем временам рекорд по прыжкам в длину 8 метров 90 сантиметров. Конечно, ему могло помочь то, что соревнования проводились на высоте 2200 метров над уровнем моря, но результат все равно был потрясающим. Судьям не хватило имевшейся у них рулетки, чтобы сразу измерить длину прыжка Боба Бимана. Мировой рекорд Бимана продержался аж до 1991 года. Олимпийский по-прежнему принадлежит ему. Особенность прыжков в длину заключается в том, что можно улететь как угодно далеко, но если вы хотя бы на сантиметр заступили за брусок для отталкивания, ваш результат аннулируется. Об этом Владимир Высоцкий даже когда-то сочинил веселую песенку про прыгуна в длину.
11: Мне давали даже черный кофе на десерт, но хоть был я собран и взволнован. На спартакиаде всех народов СССР за черту я заступаю снова. Что случилось, почему кричат? Странно комментатор завопил. О, 8.90, говорят. Только за черту я заступил, порвалась у тренеров терпенье нить. Так и есть, что негр титул мой собрал. Если б ту черту, так черту отменить. Я по Америку догнал и перегнал. Верь мне на день.

наконец, я толкнусь с доски, хотя бы случайно. Что случилось? Почему кричат? А с чего соперник завопил? 9-7, который раз подряд. Только за черту я заступил. Хоть летаю,

0: точно я опять переступлю. Я такой напасти не желаю и врагу. Ухожу из спорта я без позы. Прыгать, как положено, я, видно, не могу. А как не положено, без пользы. Прыгать, как положено, я, видно, не могу. А как не положено, без пользы.
1: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
4: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читая новости». Костя, добрый день. Давайте поговорим сегодня о политике в женском баскетболе в США, в WNBA. Но начнем с последних новостей.
5: Здравствуйте.
4: Хаким Джеффрис, лидер демократов в Палате представителей Конгресса США, частным образом встретился с Джаредом Кушнером, зятем президента Дональда Трампа, который в его вторую каденцию исполняет обязанности специального посланника. До сих пор этот посланник был в основном в международных делах, но теперь, как мы видим, и во внутренних. «Нью-Йорк Таймс» утверждает, что они обсуждали, как демократы и администрация могут работать вместе. Костя, можно это расценивать как признание администрации и республиканской партии той реальности, что демократы в ноябре возьмут палату представителей под свой контроль, и Джеффрис станет ее спикером?
5: Признание того, что вероятность того, что демократы возьмут палату представителей, и, соответственно, нужно учитывать новый расклад – расклад, при котором у демократов будет контроль, например, над разными расследованиями, которые проводит Палата представителей Конгресса, это нужно учитывать. И мне кажется, в этой встрече, эта встреча полна смысла. Действительно, есть что обсудить, какие будут приоритеты, потому что, на самом деле, есть некоторые области, в которых сотрудничество между администрацией Трампа и демократами вполне возможно. Ну и кроме того, возможно, что какие-то компромиссы небольшие можно обсудить уже на этой стадии.
4: А это типичная такая вещь, такая тихая встреча через знакомых между представителями Монтеки и Капулетти, враждующих семей?
5: Необычно, что это стало новостью, и необычно, что встречу от лица администрации Трампа проводит человек, не связанный с как бы политическим штабом Трампа, что это не кто-то, кто отвечает за его политическую деятельность, а просто его доверенное лицо, доверенное вот именно в таком даже, я не знаю, вот в бытовом смысле. Это тот человек, который напрямую разговаривает с президентом Трампом. Вот в этом есть некоторая необычность. Если бы это был какой-то другой президент, я бы ожидал, что это будет его советник по внутриполитическим вопросам, или это будет глава администрации, или это будет замглавы администрации. То есть какие-то стандартные должности людей, которые обычно занимаются такими вещами. Есть люди, которые отвечают за взаимодействие Конгресса, в том числе за взаимодействие с оппозиционной партией. Но то, что этот Джаред Кушнер, это, я бы сказал так, поднимает ранг этого. Это как бы создает ощущение, что действительно там могли обсуждаться какие-то сложные, важные для президента Трампа вещи.
4: Кушнер и Джеффрис, они когда-то взаимодействовали в первую каденцию Трампа, и я видел сообщение, что Кушнер советовал Джеффрису пообщаться с главой администрации.
5: Сюзевайлс?
4: Да, главой аппарата Белого дома. Левое крыло демократов, прогрессисты, страшно недовольны встречей, опасаются, что руководство партии пойдет на какую-то соглашательскую политику. И Джеффрис даже выступил с объяснением, что, мол, Кушнер просил о встрече, и он согласился, чтобы обсуждать насущные проблемы избирателей, дороговизну. Но что никаких поблажек никому в окружении Трампа не будет.
5: Экстремисты в демократической партии, я бы сказал, экстремисты в любой партии, они все время боятся, что руководство партии, что центристы с кем-то пойдут на какое-то соглашение, на какой-то компромисс. Но я бы сказал, что вообще работа политика, работа руководителя партии или работа руководителя фракции, как работа Хакима Джеффриса, она состоит в том, чтобы встречаться с разными людьми. И мне кажется, что истерические выкрики с ультралевого фланга демократов по этому поводу, они как бы абсолютно безосновательны. Это работа Хакима Джеффриса. Согласится он на какой-то компромисс, не согласится он на какой-то компромисс, нужно встречаться и разговаривать.
4: Джеффрис был левее когда-то, но сместился в центр, когда вошел в руководство партии. И левое крыло, исповедующее сопротивлению Трампу, они могут стать проблемой для Джеффриса, если он станет спикером. В случае, если у демократов будет маленькое преимущество, ему трудно будет работать с недовольными левыми, так же, как сейчас, например, спикеру Джонсону трудно работать с ультраконсерваторами из Freedom Caucus.
5: Совершенно верно. Если преимущество у демократов, если они возьмут палату представителей, а преимущество будет там в 3 голоса, в 5 голосов, в 10 голосов, то вот эта ультралевая фракция демократов, они будут держать спикера Джеффриса просто за горло. Если перевес будет 30 голосов, 40 голосов, то у него тогда будет возможность идти на значительные компромиссы. Дело в том, что, к сожалению, или так устроена политика, вот наиболее экстремистские, наиболее ультра-члены партии, демократов, республиканцев, их вообще не интересует никакое принятие законов. Их интересует только заявлять свою позицию, вот быть частью сопротивления президентству Трампа. Но остальным членам демократической партии в Конгрессе им нужно, от них ждут избиратели, что они примут бюджет, что в этом бюджете будут деньги на строительство дорог, что в этом бюджете будут деньги на финансирование тех проектов, скажем, военных заказов, которые находятся в их округах. Поэтому спикеру Джеффрису нужно будет работать с администрацией, ему нужно будет заключать какие-то договоренности с республиканцами, чтобы проводить законопроекты. Насколько он сможет игнорировать ультрас, вот для этого нужно победить с перевесом в ноябре.
4: Нейт Силвер опубликовал данные своего моделирования выборов в Палату представителей. Я напомню, что в ней 435 конгрессменов и конгрессвумен, то есть для большинства нужно 218. И вот по оценкам Силвера, у демократов 198 надежных округов, 13, которые считаются, что они, вероятно, будут принадлежать демократам, и это уже 211. И еще 16, которые в терминологии Силвера склоняются к демократам. И, соответственно, из них нужно победить в 7, но это минимальное преимущество. Правильно я понимаю, что если мы ждем синей волны, то обычно это сразу касается большого количества мест.
5: Да, это верно. Вообще величие Нейта Силвера для меня лично состоит не только в том, что он делает очень хорошие прогностические модели, есть немало хороших прогностических моделей, но он больше других предсказателей, больше других статистиков проводит времени, объясняя, как устроены его статистические модели, какие есть риски, какие есть сценарии, потому что, конечно, когда говорится вот про все эти избирательные гонки в отдельных округах, то надо понимать, что это не независимые события, что результаты гонок, они сильно скоррелированы. Да? И вот эту корреляцию, ее угадать очень сложно. Например, совершенно правильно Нейт Силвер предсказывал и объяснял перед выборами 2024 года, что из всех возможных сценариев самый вероятный сценарий – это сценарий, что Дональд Трамп возьмет все штаты, в которых идет борьба. И так в итоге и получилось. А на втором месте шел вариант, в котором Камала Харрис взяла бы все штаты, в которых идет борьба. Да? И вот так же сейчас. Я бы сказал, это правильно в целом, что наиболее вероятные исходы – это такие исходы, в котором у одной из партий есть преимущество. Ну, вот в данном случае в 26-м году у демократов есть преимущество в 20-30 мест.
4: Следующая тема, которую все обсуждают сейчас, это голосование по почте, которое президент Трамп хочет ограничить перед выборами в ноябре. Это было опротестовано в судах, но сейчас, как я понимаю, администрация выигрывает промежуточное судебное решение. Это такая сложная тема.
5: В 2020 году большое количество голосов, больше, чем обычно, больше, чем до этого или после этого, было отдано по почте, потому что это было разгар пандемии. Это голосование проводилось во время пандемии, соответственно, многие штаты поменяли свои избирательные законодательства. И, по всей видимости, у президента Трампа в голове есть большая связь между голосованием по почте и голосованием против него. Он борется с этой травмой, он не признает поражение в 2020 году, он хочет отменить голосование по почте. Но фишка в том, что во многих штатах голосование по почте преимущество дает республиканцам. Вот Флорида такой штат, который в последние десятилетия в основном республиканский, там большинство республиканцев голосовало по почте или получало преимущество за счет голосования по почте. Есть штаты, в которых все голосование только по почте. То есть каждый избиратель получает по почте бюллетень и должен ее по почте отправить. Есть штаты, например, Аляска, которые в них не обязательно можно голосовать лично, но во многих местах фактически невозможно проголосовать лично, потому что значительное количество избирателей разбросано по огромному штату, и голосование по почте – это единственный способ проголосовать там. То есть, в принципе, я бы сказал, нет никакого, скажем, республиканского большинства в пользу отмены голосования по почте. Против этого точно выступают сенаторы от малонаселенных штатов, таких как Аляска, и, возможно, и в других штатах тоже республиканцы против этого.
4: Администрация хочет заставить Департамент внутренней безопасности составлять списки избирателей по штатам и, соответственно, заставить почтовые ведомства принимать, доставлять бюллетени для голосования только для людей из этих списков. И это, собственно, штаты считают антиконституционным, потому что как бы, это просто не дело администрации.
5: Я не юрист. Администрация пытается с помощью каких-то юридических процедур федерализовать решение по поводу возможности американских избирателей в штатах голосовать по почте. Но, на мой взгляд, на взгляд политического экономиста, политического аналитика, это фундаментально противоречит тому, как устроена политическая система в США. Это федеральная система, то, как проводятся выборы в штатах, решают штаты, и этот принцип гораздо более фундаментальный, чем там те мелкие юридические уловки, на которые пытается опираться администрация. Вот сейчас внимание привлечено к некоторому процедурному решению. Вот можно считать, что новость состоит в том, что Верховный суд вместо того, чтобы просто сказать, мы это не будем рассматривать, забудьте, выборы решают штаты, он решил, что он на этот вопрос отвечать будет после.
4: Если я правильно понимаю, вот это решение Верховного суда, оно было как бы... Верховный суд сказал, что пока еще нету новых правил, поэтому сейчас не о чем говорить. Но теперь, когда эти правила для почтового ведомства утверждены, нас ждут еще какие-то решения судебные. То есть эта драма будет судебная развиваться ближе к ноябрю.
5: Она будет развиваться, но, на мой взгляд, это будет драма для профессиональных обозревателей этих драм. Что в тот момент, когда встанет вопрос о том, что действительно будет что-то ограничивающее права штатов определять, как у них проводится голосование, в этот момент Верховный суд быстро примет решение в пользу того, что администрация не может влиять на то, каким образом голосуют избиратели в штатах.
4: Это предсказание мы увидим.
5: Это прогноз, да.
4: Да, мы посмотрим, как это закончится. Давайте поговорим, наконец, о женском баскетболе в США, который, признаюсь, мне нравится даже часто больше, чем мужской, потому что он более комбинационный, с большим количеством пасов, с огромной ролью разыгрывающих. Разыгрывающие – это в российской терминологии, в американской – это point guards. И это напоминает тот баскетбол, которым я когда-то увлекся, когда начал смотреть 80-е в Советском Союзе. Жальгирис против ЦСКА и вот все вот это.
5: Сергей Йовыч разыгрывал за Жальгирис.
4: Мой кумир был Хомичес, но... А вы поклонник баскетбола?
5: Нет, Костя? но я смотрел Жальгирис в 80-е годы. Я помню, кто такие Арвидас Сабонис и Римус Куртинайтис. Александр Ткаченко за ЦСКА.
4: Вот, но давайте мы поговорим теперь об американском баскетболе. Итак, WNBA, женская национальная баскетбольная лига в США, она в центре сразу нескольких культурных войн. Давайте по очереди с ними разберемся. Я такую небольшую справку дам. Значит, последние годы интерес к WNBA бурно растет, и это часто связывается с именем одной спортсменки. Кейтлин Кларк, или CC, как ее часто называют. Есть даже понятие «эффект Кларк». Это очень молодая разыгрывающая команда «Индиана Фивер». Ей 24, это лишь третий сезон в лиге, но до этого она была очень популярна уже в университетском баскетболе. И еще она белая. И находится поэтому в сердце культурных войн вокруг женского баскетбола. У Кларк есть армия болельщиков. Часть из них, особенно крайне правые, уверены, что черные спортсменки и судьи, и сама лига настроены против нее из-за такого обратного расизма. А спорт дает сколько угодно оснований для любого субъективного мнения. И каждый фол, или то, что посчитали фолом, действия судей убеждает таких сторонников Кларк, что она жертва заговора. И они атакуют онлайн ее соперников, даже если Кларк твердит о недопустимости российских выпадов. Это ведь типичная вещь для спорта, да? Вот страстный болельщик, он всюду может увидеть российскую подоплеку. В любых сложностях любимой команды, спортсмена.
5: Да, безусловно. Мы видели сейчас это на чемпионате мира, когда и расисты, и антирасисты много чего увидели там, где, может быть, не нужно было ничего видеть. Но я хочу добавить небольшую вещь, Кейтлин Кларк. Я не слежу за женским баскетболом в США и за мужским тоже, но феномен Кейтлин Кларк, он до сих пор полноценно не исследован и не объяснен, потому что в какой-то момент она была значительно популярнее, чем вся лига вместе взятая. Она как бы была спортсменкой низкооплачиваемой в лиге, где нет высокооплачиваемых спортсменов, а ее популярность, ее все показатели, медиапоказатели, они были на уровне крупнейших звезд NBA. То есть люди, она получала там $100,000, а у нее были медиапоказатели, как будто она баскетболист, который получает $100 миллионов. Насколько я понимаю, в итоге ее заработки сильно выросли, но они по-прежнему не сравнимы с тем, что получают звезды, привлекающие такую же аудиторию в мужском баскетболе.
4: С одной стороны, Кларк привлекает огромную новую аудиторию, и это сказывается на всех баскетболистках. Это выгодно всей лиге, но все равно соперничество и многие другие факторы приводят к тому, что многие ее недолюбливают. Но есть в истории с Кларк сущностное основание для этой дискуссии, потому что в WNBA большинство – это черные баскетболистки, и на их плечах была построена 30-летняя история лиги, и теперь они видят, что появляется вот такая белая спортсменка, пусть даже талантливая, сверхталантливая. И внезапно огромную часть успеха лиги приписывают ей.
5: Когда-то, давным-давно, такие же разговоры сопровождали, например, Билла Брэдли. Был такой баскетболист, который потом стал сенатором. И он, когда, например, во время своей президентской кампании, он рассказывал о том, что когда он был мальчиком, который увлекался баскетболом и уже там звездой школьного баскетбола, ему говорили, зачем ты идешь в этот спорт, ты белый, это совершенно спорт не для тебя, в смысле, что ему говорили, что он там столкнется с дискриминацией, ему не дадут играть, но тем не менее он стал большой звездой. Вот опять-таки в нашем детстве одной из крупнейших звезд NBA стал Ларри Бёрд, который тоже был один из немногих нечернокожих звезд тогда. Но сейчас NBA значительно диверсифицировалась, потому что сейчас среди крупнейших звезд есть европейские баскетболисты. Но вот, то есть я слышу вот эти разговоры, но мне кажется, эти разговоры, они часто эксплуатируются людьми, для которых спорт – это просто повод поговорить на любимые темы. а не люди, которые там реально волнуются по этому поводу.
4: Например, звезда Лас-Вегас Эйс Эйджи Уилсон, она говорила как-то о рекламных контрактах. Ты можешь быть первоклассной, будучи чернокожей женщиной. Но, возможно, люди не хотят этого видеть, не считают это привлекательным для бизнеса. Другая ее цитата. «Неважно, чего мы добиваемся, мы, черная женщина, нас все равно заметают под ковер». То есть они даже не оспаривают о том, что Кларк превосходный игрок. Но они считают, что вот эта популярность связана именно с тем, что она белая. Что, грубо говоря, черные баскетболистки такого класса не привлекали столько интереса.
5: Факт остается фактом, что проблема женского баскетбола это в том, что там всем звездам недоплачивают, в том, что эта лига до появления Кейтлин Кларк, и она вообще была непопулярна. Можно было бы говорить о какой-то дискриминации, если бы белокожие, немногие белокожие спортсменки получали бы большие деньги, но они до прихода Кейтлин Кларк не получали. Да? Она является своего рода удивительным феноменом. Пока что нет других похожих на нее спортсменок, которые следовали бы этому же пути. А сейчас мы видим, что зарплаты растут для всех, потому что доходы у лиги растут. То есть я слышу, что говорят эти спортсменки. Я понимаю, что они чувствуют, но я не уверен, что это подкрепляется фактами.
4: Спортсменки, скорее всего, говорят об обществе, даже не о спортивной организации, может быть, даже не о бизнесе. В 2024 году журнал «Тайм» опубликовал профайл Кларк, и в той же статье говорилось, что Кларк осознает роль расовых предрассудков в ее звездном статусе, и приводились такие ее слова. «Я заслужила всего, чего добилась, но у белых есть привилегия. Многие хорошие игроки чернокожие. Лига в каком-то смысле построена на них. И чем больше мы будем ценить это, тем лучше».
5: Никто не спорит с тем, что Америка, американское государство начиналось с сегрегации и расизма, с российских институтов Конституции и с сегрегации. Об этом это бесспорно. Также вот и слова Кэтлин Кларк, которые вы процитировали, они тоже правильные. Она сама, например, абсолютно уклоняется от любых попыток ее хоть как-то втянуть в хоть какой-то российский или с российским оттенком компанию.
4: Барак Обама недавно пришел на игру всех звезд и поддержал Кларк. Сказал, не позволяй всей этой чепухе расстраивать себя и не теряй радость от игры, имеется в виду.
5: Президент Обама нашел хорошие слова сказать молодой девушке, которая оказалась в центре совершенно необычного внимания. Но и Кейтлин Кларк не повела себя так, что она является там участником избирательной кампании демократов или какой-то кампании. Это как бы то, как это и должно выглядеть.
4: Другая культурная война в женском баскетболе связана не с Кларк, но с другой баскетболисткой из ее команды, Софья Каннингем, которая недавно высказалась против участия трансгендерных спортсменок в женском спорте, сказала, что хочет защитить молодых девушек в раздевалке и в спорте, и что им не следует оказываться в противостоянии с биологическими мужчинами. Она подчеркнула, что не испытывает никакой ненависти к трансгендерам, но все равно последовала резкая критика со стороны некоторых игроков, тренеров, болельщиков, прогрессистов. Ее обвинили в трансфобии. Правые поддержали Кеннингом.
5: Тем более, что она такая заметная блондинка. Она выглядит как постер для правых. Хотя она четко отмежевывается от попыток втянуть себя в трансфобную кампанию.
4: Это сложная тема. Участие трансгендеров в женском спорте, но она по каким-то невероятным причинам, учитывая, что относительно небольшое количество трансгендеров в общем населении, это одна из главных политических тем в стране.
5: Она была сделана политической избирательной кампанией Трампа в 2024 году, и это действительно для трампистов важная тема. Отделить букву «Т» в ЛГБТ от остальных букв. Президент Трамп, он по отношению к гомосексуальному сообществу никогда не проявлял никакой гомофобии. Он был первым президентом, который назначил открытого гомосексуала членом кабинета министров первой администрации. Смотрите, в чем сложность. Значит, спортивные организации, спорт вообще, имеет дело с проблемой того, что половой переход, разность гендеров, люди с разными биологическими маркерами. Например, есть категория трансгендеров, трансгендерных людей, у которых Одни биологические маркеры показывают, что они являются женщинами, другие биологические маркеры показывают мужчинами. Соответственно, то, что у них было записано изначально при рождении, оно никак не ценнее, не менее нормально или естественно, чем другое. Ну так вот, спортивные федерации имеют с этим дело уже 100 лет. То есть вот примерно в 30-е годы прошлого века начались как бы первые проблемы с определением того, кто может участвовать в каких соревнованиях. И, в принципе, для спортивных федераций это не такая уж гигантская проблема. Проблема в том, что в детском спорте, в школьном спорте, там нет допинг-контроля, там нет проверки медицинских показаний. Соответственно, невозможно опираться на те же самые принципы, которые используются во взрослом спорте. И есть некоторые фундаментальные принципы. Детский спорт, непрофессиональный спорт, он построен по принципу, что любой человек имеет право в нем участвовать. Ребенок от того, что ему неправильно записали пол вначале, от того, что у него какие-то необычные биологические показатели, он не становится имеющим меньше прав на участие в детском и юношеском спорте. То есть вот здесь вот намечается фундаментальный разрыв.
4: Есть опросы, которые говорят, что большинство американцев и по сию пору поддерживают в большинстве основные равные права и недискриминацию трансгендерных людей. Но как только речь заходит, например, об участии трансгендерных женщин в женских спортивных категориях, результаты прямо противоположные.
5: Они же и не участвуют в профессиональном спорте. Если в большом спорте какой-то мальчик скажет, что он хочет соревноваться в женском соревновании, его туда не допустят.
4: А в школе допустят, и это вызывает...
5: Более того, если вот есть человек, у него написано, что она девушка, и всегда была записана девушкой, у нее женское имя, но у нее высокие показатели тестостерона, то ее к соревнованиям профессиональным не допустят. Но она может участвовать в школьных соревнованиях, потому что у нее записано, что она девочка. Да? Потому что в школьных соревнованиях не проверяют тестостерон. То есть, как бы, получается, что ответом было бы профессионализация детского спорта. Но подавляющее большинство участников детского спорта не собирается ни в каком смысле становиться профессиональными спортсменами. Он существует не для того, чтобы готовить профессиональных спортсменов. А тогда получится, что есть дети, которые не допускаются к детскому спорту. Что будет действительно дискриминацией? Пока что этого решения нет, но, в принципе, многие, я в том числе, считают, что эта проблема, она искусственно политизирована. Нет никаких миллионов трансгендерных людей, пытающихся участвовать в другом виде спорта, и, соответственно, все эти проблемы могут быть решены, что ли, в рабочем порядке.
4: Этот вопрос требует внимательного изучения в каждом конкретном случае, но мы видим, что те ответы, которые сейчас дают, скажем, школы, они не удовлетворяют значительную часть общества. Это рождает ответную реакцию, и демократы явно испытывают сложности с тем, чтобы сформулировать свою позицию так, чтобы она не расходилась с общественным мнением, а республиканцы, и, может быть, именно поэтому они так много об этом говорят, они поднимают этот вопрос максимально высоко. Сейчас в соцсетях обсуждают интервью кандидата демократа в сенатской гонке в Мичигане Абдулла Эль-Саеда, которого мы много обсуждали, нашел консервативного ведущего Fox News Джесси Уотерса. Так тот среди вопросов спросил об участии трансгендеров в женском спорте. Эль-Саед ответил, что это дело спортивных организаций решается. Устраивает этот ответ общество или нет?
5: Мне кажется, он устраивает телезрителей. Да, но согласитесь, этот ответ не может устраивать родителей, да, как бы, потому что если ребенок занимается в секции в шестом классе, что ему спортивная федерация? То есть это вот такой ответ, я бы сказал, хорошего политика, но это ни в каком смысле не предложенное решение проблемы.
4: Пока это останется явно предметом ожесточенных политических споров. Каннингем, которая породила в каком-то смысле вот эту дискуссию в баскетболе, она в конце концов заявила, что хочет вернуть внимание к баскетболу. В конце концов, это прежде всего прекрасная игра, и, как сказал Обама, давайте не терять радости от нее, и на этом давайте на сегодня закончим нашу беседу.
5: Ага, спасибо.
4: Со мной был Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, я Валентин Барышников, и это... «Популярная Америка» в подкасте «Читай новости». Всего доброго.
6: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
7: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
6: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
7: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
6: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
7: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
8: Каким вам представляется будущее России?
9: Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
10: Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем, то, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
11: На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
12: Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
8: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
13: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
14: Терпении, великом терпении наших людей. Господь терпел и нам велел.
15: Теория великого терпения от министра иностранных дел. Но как можно и терпеть, и угрожать одновременно?
16: Почему это произошло? Неужели Путин теряет силу?
15: Близкого к Путину криминального авторитета отпустили из СИЗО, но обвинения не сняли. Какие выводы сделает российская элита?
17: Чтобы решить вопрос по-пацански, надо хлопнуть по рукам и сдержать слово. Так объясняет в интервью РБК министр иностранных дел России. Речь о завершении войны против Украины. Ее, правда, у России завершить все никак не получается, потому что кто-то постоянно слово не держит, говорит Лавров. Над этим аргументом смеется уже даже провоенная публика. И вот министра спрашивают, почему же Россия пятый год подряд объясняет свою неспособность договориться чужим обманом?
18: Мы до сих пор слышим реакцию от нашей страны, вот нас опять обманули. И у всех вопрос, а почему мы до сих пор ждем, что нас не должны обманывать? Ну, сколько можно еще на это вестись?
19: Мы все-таки набожная нация, многонациональный наш народ, и много пословиц о терпении, великом терпении наших людей. Господь терпел и нам велел. Но 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, обещанного 3 года ждут. Это тоже психологию выдает. Но это не то, что наивность народного характера, увековеченная долгими историческими нашими событиями. Это все равно какая-то надежда в то, что не может подлец быть совсем подлецом, если так по-простому.
17: Да уж, не стоит воспринимать терпение за слабость. Ведь Илья Муромец, богатырь, вообще-то, аж 30 лет лежал на печи, а только потом зашевелился, объясняет министр Лавров. К счастью, не всем приходится ждать, как герои народных былин. Всего пару месяцев близкий к Путину криминальный авторитет томился в Лефортово, и вот его отпускают. Но обвинение еще в силе. Терпеть и пугать, сажать и отпускать. Такое поведение говорит об усилении или ослаблении режима. Об этих противоречиях мы сегодня и говорим в эфире. Здравствуйте.
20: Илья Трабер, которого в Петербурге называют одним из самых влиятельных бизнесменов по кличке Антиквар, вышел из СИЗО. 75-летнего предпринимателя освободили вечером.

0: МВД расследовать, по идее. Конечно же, не должны спускаться центральный аппарат ФСБ в Петербург для того, чтобы как бы арестовывать, проводить обыски по такому уголовному делу. Конечно же, они могут попытаться там сказать, что это организованное преступное сообщество какое-то было и так далее, но в целом это показатель, наверное, того, что команда по задержанию Трабера была на самом верху.
1: Трабера обвиняют в организации убийства петербургского предпринимателя и муниципального депутата Александра Петрова. Его застрелили в октябре 2020 года на территории собственного участка в Выборгском районе Ленинградской области. По версии следствия, Трабер и его партнер Даниленко организовали убийство, а предполагаемыми исполнителями стали бывший боксер Алисултан Адербегов и Саид Саладинов. Сам Илья Трабер вину не признает. По данным издания «Фонтанка», в основу уголовного дела легло интервью Игоря Лыкова, бывшего водителя Трабера, который у него взяли в украинском плену. После освобождения все сказанное он подтвердил изданию агентства.
2: Я водителем выполнял разные поручения, которые там, на день рождения кому-то деньги и подарок отвезти, ну что-то такое-то.
3: Ага.
2: Ну потом, когда меня попросили вот именно за Петрова, я отказал. Сказал, что я не хочу в этом деле участвовать. Я уже, говорю, уже устал сидеть. Я и так, говорю, за всякую ерунду сижу, за которую как бы не должен сидеть. Я говорю, уже старость. Дайте мне, говорю, старость нормально прожить. Я говорю, и ты же меня позвал, чтобы, ну, как бы помочь мне. Сейчас ты куда меня затягиваешь? Ну, и вот на этом моменте я стал у них сразу отрицательным элементом, что отказал помочь им именно за Петрова.
3: Когда это было?
2: И оттуда все началось именно оттуда.
1: Одним из самых показательных эпизодов стала история порта Усть-Луга. После банкротства структур предпринимателя Валерия Израилита, связанные с Трабером компании, получили контроль над терминалом ЮГ-2. Фактически, Трабер зашел в один из самых важных портовых активов Усть-Луги через процедуру банкротства и скупку долгов. В 2021-м Трабер продал ЮГ-2 компании «Русхим Альянс» совместному проекту структур «Газпрома» и «Русгаздобычи». Последнюю на рынке связывали с Аркадием Ротенбергом. Стоимость сделки с учетом активов и земли оценивалась более чем в 500 миллионов долларов. Одновременно с делом Трабера следствие заинтересовалось и людьми, связанными с окружением Ротенбергов. В июле стало известно о задержании Константина Махова, бывшего замглавы Росавиации, который после ухода с госслужбы занимал руководящие позиции в структурах, связанных с Ротенбергами и проектами Усть-Луги.
4: Главный по аэропортам прокрутил 500 тысяч долларов за замке Шато Дитер. Интересно, а бывшие коррупционеры бывают? То есть жил-был чиновник, никогда не работавший в бизнесе, катался как сыр в масле, свадьбы себе на Лазурном берегу устраивал, сотни тысяч долларов друзьям под проценты одалживал, а потом написал заявление об увольнении им. И все? Гуляй, рванина, от рубля и выше.
1: Еще в 90-е Трабер занимался портовым и нефтяным бизнесом. Бизнесмен был связан с петербургским нефтяным терминалом, топливозаправочной компанией «Совокс» и другими крупными активами. Как раз в то время он познакомился с Путиным, на тот момент сотрудником администрации Санкт-Петербурга.
5: Илья Трабер и бизнесмены, которые вокруг него собрались, были, насколько я понимаю, довольно близки к Владимиру Путину. Он в середине 90-х был главой в мэрии департамента внешних связей и в том числе, вполне вероятно, имел какое-то значение в процессе приватизации морского порта, который произошел там за несколько лет до того, как я туда пришел.
1: Факт знакомства Трабера и Путина подтверждает и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Трабера годами называли другом Путина. Журналисты-расследователи описывали его как одного из людей, через которых проходили связи между бизнесом, портовой инфраструктурой и петербургской элитой 90-х.
6: Анонимный телеграм-канал ВЧК УГПУ писал, что Трабера отпустили после извинений. Но разве ему было за что вообще извиняться перед Путиным? Мы спросили об этом журналиста-расследователя Дениса Короткова. Вот что он нам рассказал об отношениях предпринимателя и президента.
7: Ну что значит подводил? Если говорить о каких-то историях давних, то вроде бы нет. Если верить там тому же Максиму Фрейдзону, который в то время был партнером многих уважаемых авторитетных бизнесменов в Петербурге, то скорее наоборот не подводил, потому что когда Путин после поражения Собчака на мэрских выборах убыл в Москву, за ним вроде как бы сохранили его долю в доходах

0: того же там порта и нефтяного терминала. Что же касается того, если уж мы говорим о ВЧК УГПУ, да, то они же приводят и версию, что Трабер в последнее время решил уйти на пенсию, собрался убыть на место жительства в Европу и даже вроде бы передвинул туда какие-то капиталы. Насчет того, что Трабер какие-то капиталы выводит за рубеж, у меня нет никаких подтверждений. А вот то, что действительно его в последнее время достаточно часто видели в Юрмале, вместе с молодой женщиной, которая вроде как является его супругой, гражданкой Латвии, да, то вот эта информация мне вначале казалась несколько странной, и я не доверял. Но, скорее всего, это правда, потому что в последнее время, да, есть все больше и больше подтверждений, что, в общем-то, это даже не такой уж большой секрет, и что действительно его в Юрмале видели многие люди, и совершенно не исключено, что он собирался там поселиться. Но даже если он там и не собирался поселиться, то я не исключу, что тот факт, что в период очень специальной военной операции крупный российский бизнесмен и владелец стратегических предприятий проводит какое-то время в стране НАТО, могло быть использовано там его недоброжелателями, например, для того, чтобы представить это господину Путину в определенном виде.
1: Перед эфиром мы также поговорили с социологом Сергеем Ерофеевым. Он рассматривает структуру власти России через призму мафиозной организации. Что же в этой структуре означает задержание, а потом освобождение авторитета?
2: Культура понятий Путина содержит самые разные отношения. У него одни отношения, скажем, с его ближайшим кругом, с кооперативом «Озеро», другие отношения с такими людьми, как Трабер, которые перестали быть автономным центром организации процессов, потому что он оказался включен в путинскую систему. И другой человек, который был связан с Ротенбергами, но почему-то сидит в тюрьме, Кумарин, он не оказался включен в путинскую систему. Он, видимо, сохраняет по-прежнему некоторую опасность, угрозу представляет собой, потому что он был когда-то независимым центром власти вот этих понятийных отношений. Трабер в данном случае просто не очень опасен Путину. И люди задавали вопрос, кстати, когда Трабера арестовали, почему это произошло, неужели Путин теряет силу? Но мне кажется, что тут есть некое сходство с тем, как поступили с партией «Яблоко». Вначале сделать один шаг, потом сделать другой шаг, который, кажется, противоречит друг другу. Но самое главное здесь, может быть, даже немножечко запутать публику и, ну, при этом сохранить ощущение у публики, что ты всевластен.
1: Какой же сигнал это противоречие отправляет российским элитам, мы спросим у политолога Бориса Пастухова. Борис, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Как вы думаете, какой сигнал российским элитам отправляет Кремль вот таким противоречием? Сначала посадить, потом отпустить, но обвинения не снять?
3: У меня есть моя версия, она, возможно, немножко надуманная, но с другой стороны, сейчас все версии, это событие в той или иной степени надуманное. Мне представляется, что изначально посадка Трабера была реакцией на то, что в Петербурге были объекты, которые пострадали от налета украинских дронов. Насколько я понимаю, часть их объекта была связана с Трабером, они не были защищены. И учитывая ту реакцию, которая у российской власти, и особенно у Путина, есть на людей, которые не увлекаются сейчас в войну и не готовы показывать своим поведением, что война – это не то же самое, что стихийное бедствие, которое отношения не имеет, что надо участвовать, надо защищать свои объекты. Это была такая конечная точка их спора с Трабером. Возможно, заочно, возможно, Трабер вообще не знал, что он в этом споре участвует, но участвовал. Где было сказано, ну, это тоже факт довольно известный, с самого начала, что товарищи крупные бизнесмены, пожалуйста, занимаетесь защитой своих объектов, начали ослаблять законодательство, в отношении контроля за оружием и прочим для корпорации, ну и вообще никто не мешает натягивать противодронные сетки и прочие вещи, Трабер делать не стал, и на его примере такой несколько оттяжкой показали, что люди, которые подставляют президента, что во время экономического форума в Петербурге там прилетают дроны, эти люди понесут всю тяжесть наказания. А то, что параллельно его, похоже, стали раздевать с точки зрения активов, мы видим, что пока был в СИЗО, по-моему, в 6 компаниях, он перестал быть акционером, но это как бы в России нормальное явление, человек сел в тюрьму, его надо раздеть, это нормально. А с чем связан выход? Я думаю, выход связан с тем, что сигнал, который посылали сначала языком мафиозным, как сказал один из спикеров ранее, он сейчас на днях получил легислативное оформление, скажем так, он стал законодательным. Мы знаем, что есть указ Путина о том, что государство может забрать в управление компании, собственники которых не заботились защитой этих объектов. По большому счету, сначала это сделали по-мифиозному, взяв одного из виновников, которые виновников позора такого, которые не заботились защитой и публично его выборов, ну, посадив в СИЗО, а потом, поняв, что либо сигнал не проходит, либо все-таки нужен более массовый инструмент, а не только инструмент запугивания, перешли на уже юридические рельсы, оформили это указом, и необходимость держать Трабера в СИЗО отпала. При этом в реальности мы не знаем, в какой степени это спланированный акт, в какой степени здоровье Трабера реально сдало. Он не молод, были сообщения, что он болеет. СИЗО еще никому не помогало. Просто другой вопрос, что людям, которых Путин лично не знает и не дружил, ухудшение здоровья в СИЗО ничего не означает. А вполне возможно, что одно дело было поссориться и посадить, а другое дело, если мы реально донесли, что он умереть может, решить, что это перебор.
1: А на ваш взгляд, вот эти все мафиозные методы, которые всплывают за последнюю неделю, даже несколько недель, можно и больше взять временной промежуток, они скорее говорят о слабости режима или наоборот о силе? Ну, тот же самый указ Владимира Путина о том, чтобы забирать компанию во временное управление государством, если собственник не справляется. Это вроде как звучит сильно, смело, но при этом с точки зрения государственных институтов и вообще управления государством, это сильный ход или наоборот показывает слабость системы?
3: Ну, я бы, конечно, хотел сделать большое открытие, сказать, что российская власть мафиозна, но, боюсь, я не буду настолько сильно не первым в этом ряду, что, возможно, последним. Нет, тут понятно, что российская власть устроена по принципам звездного клана. У нас Лавров, цитату которого приводили в начале этого выпуска, только что сказал, что Россия ведет себя по-пацански и благородно, что одно и то же. Но если у российского министра по-пацански и благородно это одно и то же, то какой у нас уровень ожиданий от власти? Ну, понятно, что мафиозное государство, причем это, ну, совсем не новость. Сильный ход или слабый, это очень сильно зависит от того, мы смотрим на это как на персональную власть Владимира Путина и его окружения, или как на власть государственную, структуру государственную. Если мы за государево дело радеем, то понятно, что все эти решения, а их было довольно много, мы знаем, что помимо решения о национализации, ну, передачи государственного управления, критической структуры, которую не защитили, было куча решений других, размывающих основы государственной власти. Монополия на насилие, когда сначала де-факто были разрешены ЧВК, а потом де-юре стали разрешать вооружение отдельных бригад, скажем так, для защиты объектов и бизнесов. Размывание монополии государства на судебную власть, когда мы видим все эти внесудебные инструменты казни на фронте, например, это тоже размывание власти. Причем в одном из самых важных институтов, военном, все-таки никого не должны обнулять по решению командира. это не только запугивает окружающих, но это отнимает и власть у государства. По этой точке зрения государства, безусловно, это ослабление. Ослабление институтов, ослабление монополий государства в разных сферах. С точки зрения власти лично, я думаю, что во многом Путину видится, что это усиление, потому что он показывает, что если единственным действующим в стране институтом власти остается его личное решение, то понятно, что это абсолютная власть. Другой вопрос, что абсолютная власть тем и слаба, что когда ты отрезаешь все формальные институции, любая ошибка становится неправимой.
1: Ну вот кажется, как будто Владимир Путин пытается личными заявлениями какие-то вопросы решить, и в том числе так называемые геополитические. Он всю неделю выступал с угрожающей риторикой, министр иностранных дел тоже выступал. И некоторые журналисты связали это с ударами по Озону, ведь Фонд борьбы с коррупцией выпустил недавно расследование, в котором рассказывает, что у так называемых кошельков Владимира Путина есть доля в нем. Мы об этом тоже спросили Сергея Ерофеева, социолога, который рассматривает власть в России через призму мафиозной структуры, но в глазах Сергея Ерофеева это не выглядит так, будто бы Путин вступает за Озон, вот его аргументация.
2: Думаю, что тут связь очень и очень слабая. Во-первых, дело в том, что деньги Озона, путинские деньги Озона, это небольшие деньги. И ставки в Озоне для Путина чрезвычайно низки по сравнению с некоторыми абсолютно существенными фундаментальными вещами, например, оставаться во власти. Для чего, собственно, и была развязана война в Украине? Для того, чтобы иметь повод оставаться во власти, убить политическую жизнь в стране и устранить всяческие угрозы. Путин не мог даже устранить Навального без этой войны. Война позволила устранить Навального. В чем-то можно даже так сказать, что война была развязана для того, чтобы Навальный, коллективный Навальный, не победил Путина. Но усиление эскалационной риторики для Путина, оно колеблется. То есть мы знаем прекрасно, уже за 5 почти лет войны мы это выучили, что Путин начинает угрожать какими-то крайними мерами тогда, когда он чувствует себя неуверенно. И каждый раз, когда он реально начинал проигрывать на поле боя, он грозился ядерной атакой или намекал на нее.
1: Борис, а по-вашему, Путин почему снова угрожает? Потому что появилась угроза предполагаемым его деньгам или есть какие-то другие объяснения?
3: Ну, я не могу не согласиться здесь с господином Ерофеевым. Я считаю, он абсолютно прав в том, что это не самая существенная для Путина вещь. Да, это его деньги, но, во-первых, какие деньги в России не его? Учитывая нынешнее законодательство, и особенно последние принятые как указы, так и правоприменительные практики, ну, любой актив в России Путин может сейчас забрать и заявить, что он будет его. У нас довольно большое количество крупных активов западных, например, было отобрано и передано людям совершенно непонятно. Ну, то есть вся история с Даноном и какой он там родственник Кадырова, который его получил, показывает, что можно просто взять, отдать, это раз. Второе, если проблема была в Озоне, как в активе, который пострадал от дронов, ну, господи, российское государство может решить поддержать Озон и компенсировать ему убытки. Из левого государевого кошелька деньги идут в кошелек правый. Поэтому я и не думаю, что это какая-то принципиальная вещь, которая Путина сейчас беспокоит. Я думаю, что... Так, я полагаю, что в передаче активов в то, что условно ФБК называет кошельками Путина, безусловно, происходит. Я не уверен, в какой степени Путин об этом задумывается. Если ему нужны какие-то личные деньги, я уверен, что он об этом сообщает третьему секретарю, который идет смотреть, кто деньги даст, какой актив надо это дело раздеть. Я не думаю, что Путин проснулся утром, смотрел на горящий склад Озона и понял, что сгорели его пенсионные накопления. Это все-таки некоторая примитивизация. Знаете, есть старая история о том, что главный признак шизофрении – это умение находить логические связи между любыми событиями. Тут по-моему, именно этот случай. А поэтому нет, я думаю, что заявление нынешнее отражает какие-то более глубинные токи. А я не исключаю, что это те же самые токи, которые привели к появлению главы ЦРУ в Москве. То есть идут какие-то разговоры, которые нам неведомы. Разговоры как внутри российской власти, так и с внешними партнерами. И эти разговоры периодически уплескиваются в публичное пространство в виде заявлений президента. То, что он хотел сказать, скажем, американским партнерам лично, он решил, что говорить нехорошо, в лицо обидеться, и поэтому решил это вынести в какие-то форматы пресс-конференции. Как бы я скажу это не вам, но вы услышите.
1: Ну, то есть можно трактовать эти угрозы и как слабость? Вот как Сергей Ерофеев предполагает, что когда Путин угрожает, он понимает, что ему нужно отступать, что он где-то проваливается.
3: Слушай, ну я вообще думаю, что любая... как опять же, возвращаясь к Лаврову, по-пацански живем. По-пацански говорить не надо. Если ты хочешь ударить, ударь. Поэтому если Путин вынужден говорить, что я могу ударить, и я собираюсь ударить, вот я руку за него сейчас ударю, то, мне кажется, не претендую на хорошее знание пацанского этикета, слава богу. Но я полагаю, что это вполне верный признак того, что ударить страшно. Ударить страшно, хочется, чешется, боязно. И поэтому вместо того, чтобы нанести какие-то удары, их очередной раз анонсируют. Да, в этом плане признак слабости. Другой вопрос, что это не значит, что введенный до крайности он не сможет угрозу реализовать. Это другая немножко история.
1: Сергей Ерофеев также объяснял, что блатной жаргон и угрозы из уст российских дипломатов, представителей России, это инструмент манипуляции и запугивания западных представителей. На ваш взгляд, как оппоненты Кремля реагируют на эту риторику? Есть ли польза?
3: Я не уверен, что западные дипломаты способны получить достойный перевод и культурный контекст происходящего. Другой вопрос, что я вот слушал Лаврова с «Господь терпел и нам велел». И я считаю, что вообще переход к народной поговорке – это хороший концепт для российского чиновничества. Например, вот можно сейчас финансирование семейное, там, семейные ипотеки, например, отправить на военные нужды, а министр экономики может объяснить это тем, что дал Бог зайку, даст лужайку. Чем не обоснование экономической политики. Поэтому в этом плане использование поговорок – это совершенно хорошая дорога, мне нравится. В принципе, чем больше России решений будет приниматься согласно народным мудростям, тем быстрее все это закончится. Но в целом, опять же, довольно смешно обсуждать использование чиновниками выражений и прочего с президентом, у которого правление начиналось с обещания замочить кого-то в сортире. Поэтому ничего нового мы здесь уже явно не услышим. Повторюсь, с точки зрения западных дипломатов, я думаю, это вызывает максимум недоумения. Все-таки люди, которые не могут в нужной среде адекватно выразиться, избегая похабщины, скажем так, ну, они просто не вызывают специального уважения. Нужно уметь переключаться между режимом праздничного застолья в Кремле, публичные лекции и дипломатических переговоров.
1: Чтобы подвести какой-то итог нашего эфира, попробуем давайте за эту оставшуюся чуть больше минуты, сколько у нас остается. Если вернуться к рассуждениям Лаврова о его так называемой теории великого терпения, есть ли какие-то объективные факторы, которые заставляют Путина терпеть и не реализовывать свои угрозы?
3: Страх. Страх того, что, реализовав те угрозы, он может просчитаться и выяснится, что и у него все карты выложены на стол, а противник отвечает не как он хочет, не как он ожидает. Тем более, что это произошло 5 лет назад, 4,5 года назад, когда он уже напал на Украину и тем самым реализовал... Даже были такие же угрозы. Путин угрожал нанести удар по Украине и говорил, дайте мне то, что я хочу, или я сейчас всех разом уничтожу. Ему то, что он хотел, не дали... Он начал и разом не уничтожил. Мы 5-й год живем в состоянии войны. Поэтому, естественно, у него есть опасения, что это то же самое случится. Это раз. Второе, реакция Запада. Он не понимает, какая будет реакция Запада. Откровенно говоря, если Путин непредсказуемый, то Дональд Трамп достойный оппонент.
1: То есть, я понял. Спасибо большое вам, Борис. То есть, получается, Путин самое страшное, что мог сделать, сделал, но что ему могут сделать в ответ, он не знает. Спасибо вам еще раз, Борис Пастухов, был в эфире «Настоящего времени». До свидания.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня пятница, 28 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Как в странах Балтии воспринимают сообщения о том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф в Москве предупреждал Россию от эскалации в отношении стран НАТО? Для чего в Беларуси рядом с границей Украины строится новая железнодорожная ветка, способная пропускать военные эшелоны? Доля россиян, считающих, что сбережения следует хранить в наличных деньгах, превысила долю тех, кто предпочитает банковские счета. Также сегодня.
3: Если мы начнем применять абсолютно бездумно, абсолютно понятные вещи, которые вошли в наш быт, среди которых мы живем, нам надо просто-напросто перестать жить.
2: Партия «Яблоко» по иску партии ЛДПР снята с выборов в законодательное собрание Свердловской области.
4: Ну там и Зеленский всех обыгрывает. Посмотрите, Зеленский просто руководит всеми. Поведение Зеленского, когда он разъезжает по миру, таково, что вот все должны просто слушать его и выполнять его приказы. Раздражение накапливается, но я бы не стал уповать на то, что вот это раздражение будет нарастать, и в какой-то момент просто ему скажут: «Хватит, сдавайся». Нет, нам нельзя поддаваться таким настроениям.
2: Это фрагмент интервью агентству РБК министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Интервью длилось больше часа. В нем Лавров пространно рассуждал о том, как, на его взгляд, протекают глобальные политические процессы, объяснял то, что Запад продолжает постоянно обманывать Россию набожностью и традиционностью российского народа, затрагивал и многие другие темы, но я выделил этот фрагмент, поскольку о президенте Украины Владимире Зеленском говорит и призывает опасаться его человек, который много лет называл Зеленского абсолютным вассалом либо США и Европы, или НАТО в целом, либо только США, либо, что случается в последнее время чаще, вассалом Европы. Отдельно досталось в интервью Лаврова Великобритании. По его мнению, именно британцы в первую очередь на протяжении многих веков пытались ущемлять российские интересы. Лавров также предположил, что союзничество с СССР со стороны Лондона во время Второй мировой войны было ситуативным, поскольку там, как считает российский министр, поглядывали, в чью пользу склоняется чаша весов на поле боевых действий.
4: Никогда со времен Ивана Грозного есть свидетельства современников, как британцы постоянно старались сделать какие-то гадости нашей стране. Крымскую войну в конце XIX века тоже можно вспомнить. В революции предавали своих родственников, каковыми был Николай II и его семья, родственники английских монархов Георга V. Георг V отказался выполнить прямую просьбу Николая II предоставить ему убежище. Это было еще весной 1917 года. Был период Второй мировой войны, и действительно наши союзники и США, и Британия, и Ленд-Лиз, и Северные конвои, это очень помогло. Потом началась уже такая дипломатическая маневренная игра, Второй фронт, и создалось впечатление, что они поглядывали на ситуацию на фронте, куда качнется эта ситуация. Но все равно период союзничества мы не забываем. Но если это было ситуативным союзничеством со стороны наших вот партнеров, боевых братьев во Второй мировой войне, то оно очень быстро улетучилось.
2: Еще один вопрос корреспондента РБК, министру иностранных дел России Сергею Лаврову, прозвучал почти франдерски. Корреспондент спросил министра, как получилось, что Россия оказалась в такой ситуации, что ее главными союзниками стали страны-изгои – Северная Корея и Иран. Лавров не стал отвечать, что у России в главных союзниках есть, к примеру, еще и Китай. Ну, видимо, он так не считает, зато глава МИД России в ответе на этот вопрос фактически оправдал стремление обладать ядерным оружием, что тоталитарного режима в КНДР, что Ирана, который угрожает уничтожить Израиль, и где в начале этого года власти убили десятки тысяч демонстрантов, выступавших против тяжелого экономического положения в стране.
4: Северная Корея, а что Северная Корея сделала? Ее объявили с самого начала врагом, главной проблемой, и они сделали вывод, который доказал свою правоту, что в нынешнем мире единственной гарантией является ядерное оружие. И в Иране сейчас, когда на ровном месте, абсолютно, 28-го, ну, до этого, в июне прошлого года, США и Израиль, в разгар переговоров, там переговоры продолжались. Вечером закончили переговоры, договорились встретиться утром, в промежутке отбомбили. 12 дней война продолжалась. А потом 28 февраля уже нынешнего года. Одно из последствий агрессии против Ирана заключается в том, что резко укрепились позиции тех в руководстве Ирана, кто говорит, что мы вас предупреждали, без ядерного оружия постоянно будут к нам приставать.
2: Это был фрагмент интервью агентству РБК министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Пока Лавров делает такие заявления, вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой предлагает вообще стирать с земли украинские города, чтобы их население сдавалось российским войскам на милость победителя. В эфире одного из федеральных российских телеканалов Толстой даже предложил для этого техническое, как он выразился, решение.
5: Если вы спрашиваете технически, как это делается, то за сутки предупреждение о том, чтобы гражданское население покинуло условный город такой-то. Если есть, так сказать, необходимость в том, чтобы сохранить жизнь свою, своей семьи, если ты не испугаешься заградотрядов, которые выставят Зеленские и местные власти, ты выходишь из города. И все, больше ничего. Вот вы считаете, что мы призываем к каким-то, значит, жестокостям, а мы призываем к тому, чтобы деморализовать вот публику, которая ни в чем не виновата, никого не избирала, значит, никому не мстит, никого не хоронила, ни с кем не воюет. Вот эту публику деморализовать до такой степени, чтобы с поднятыми лапками вышли навстречу нашим войскам.
2: Это был вице-спикер Государственной Думы России Петр Толстой. Подобная агрессивная риторика в последние дни в устах представителей российской политической верхушки звучит на фоне сообщения о том, что приезжавший во вторник в Москву директор ЦРУ США Джон Рэдклифф пытался убедить Кремль отказаться от эскалации конфликта как в Украине, так и в отношениях с НАТО. Причем эта эскалация могла выразиться в нападении российской армии на одну из стран Балтии. Бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс, оговариваясь, что действительного содержания переговоров шефа ЦРУ в Москве не знает никто, кроме их участников, отмечает, что прямое нападение России на страны НАТО сейчас маловероятно, но эскалация гибридной войны уже налицо. Вот что он говорит об этом и о том, зачем в этот раз в Россию приехал Александр Лукашенко.
6: Конечно, говорить насчет какого-то прямого нападения из России сейчас не было бы места, потому что это было бы очень глупо со стороны России. Но то, что мы видим, и факты об этом говорит, что Россия проводит эскалацию гибридной войны против Запада и против Европы. Эта эскалация как происходит? Ну, мы знаем, несколько недель назад были эти 3 дрона в аэропорту Лейпцига. Также мы знаем насчет диверсий, взрывов и так далее. То есть эта эскалация происходит на территории НАТО. И я думаю, что гипотетически опять, я не знаю, я могу просто об этом думать. Я думаю, что директор ЦРУ говорил тоже об этой ситуации, и я думаю, тоже предупреждал Россию не эскалировать эту ситуацию дальше. То есть не сидеть все время в другой стране со своими агентами и не производить такие гибридные акции, которые уже очень-очень приближается к реальной такой кинетической ситуации. Мы должны тоже понять, что все государства и все службы разведки, которые находятся в организации НАТО, они, конечно, обменяются информацией. Так же, как это происходило в 2021 году, когда эта информация насчет российского нападения на Украину была опубликована, в принципе. Да? И я бы хотел сказать, что я здесь не согласен с теми, которые говорят, что это такая рутинная поездка, и рутинная встреча. Ну, знаете, такая встреча не происходила 5 лет. Но там нет рутины. Рутина – это когда каждый год прилетает или каждые полгода прилетает и встречается. То есть здесь нет рутины. И исходя из того, что это не рутинная поездка, значит, там о чем-то говорили, что-то передавали, что они хотели передать прямо в лицо. Я не думаю, что мы здесь должны концентрироваться только на вопрос стран Балтии. Потому что да, мы так же, как и Финляндия, и Польша, и в какой-то мере там Норвегия или Швеция, мы находимся у границы с Россией, очень близко. Но мы знаем, что те операции, которые Россия проводит на Западе, они проводятся не только в тех государствах, которые граничат с Россией. И исходя из этого, у нас нету никакого, скажем так, повода думать, что если будет угроза в Балтийских государствах, то другие государства здесь не будут вовлечены. И я думаю, может быть, опять-таки, просто может быть, такой месседж или информация была передана в Москве, что не забудьте, что я прилетел к вам из Риги, и эта территория находится в нашем альянсе. И мы знаем, что же по всем, скажем там, принципам, любая территория, близко или далеко от России, она является также защищена, то есть неважно, как далеко от границы. Лукашенко, конечно, тоже смотрит телевизор и смотрит интернет. И, конечно, он как-то тоже, наверное, реагирует на такие поездки. И, может быть, он приехал тоже, чтобы в лицо узнать, что же там говорили. Но мы должны тоже понять, что Лукашенко находится в очень сложной ситуации. Потому что, с одной стороны, он является президентом Белоруссии. Но, с другой стороны, конечно, Белоруссия уже, в принципе, 100% контролируется Россией.
2: Это был бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Александр Лукашенко явно противится попыткам Кремля втянуть Беларусь в войну против Украины, однако в Киеве хорошо помнят о том, что именно Лукашенко предоставил белорусскую территорию для вторжения в Украину российских войск в феврале 2022 года. В Белоруссии работают, ну или, по крайней мере, работали до недавнего времени ретрансляторы, помогающие наводить на цели российские беспилотники. А сейчас, как выяснилось, рядом с границей с Украиной построена железнодорожная ветка непонятного назначения, рассказывает корреспондент телеканала «Настоящее время» Роман Васюкович.
7: Новую железнодорожную ветку, способную принимать военные эшелоны, прокладывают рядом с деревней Якимовка в Речицком районе. Это совсем недалеко от украинской границы. По данным сообщества железнодорожников в Беларуси, там сейчас строят отдельный подъездной путь на 60 вагонов и специальную грузовую платформу с рампой для выгрузки колес на гусеничной технике. Масштабы этой стройки настоящему времени прокомментировали в организации бывших белорусских силовиков «Белпол».
8: Повторюсь, как правило, полигоны не имеют таких железнодорожных подъездов, и это очень странно, потому что, ну, это, в принципе, полигоны находятся недалеко от воинских частей, и там нет необходимости использовать железнодорожный транспорт. А здесь это указывает на то, что подвоз будет едва ли из Беларуси, и подвоз одновременно очень большого количества военнослужащих.
7: О точном расположении самого полигона у границы пока неизвестно. Однако недалеко от Гомеля еще с 23-го года возводят новую военную базу. Речь идет о 37-й отдельной десантно-штурмовой бригаде сил специальных операций. Недавно это подтвердили и сами белорусские военные.
9: Сформировано ряд воинских частей и подразделений. Уже призваны личный состав, уже набраны офицеры. И идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации –
7: На активность приграничных районах уже отреагировали в Киеве. В украинской госпогранслужбе отмечают, что хотя прямо сейчас критических изменений на границе не фиксируются, угроза остается высокой. Отношения Киева и Минска испортились после того, как в феврале 2022 года Александр Лукашенко предоставил белорусскую территорию российским военным для вторжения в Украину. Кроме того, там работали ретрансляторы, координировавшие удары российских дронов. Александр Лукашенко неоднократно заявлял о риске военного нападения со стороны Литвы, Польши и Украины. Этим он обычно объясняет регулярные учения и внезапные проверки боеготовности. При этом летом этого года министр обороны Беларуси Виктор Хренин официально доложил Лукашенко, что никаких реальных признаков агрессии со стороны соседей нет.
2: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Романа Васюковича. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 28 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский.
10: Административное исковое заявление избирательного объединения Свердловское региональное отделение политической партии ЛДПР об отмене регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением «Политическая партия Яблоко», удовлетворить. Отменить регистрацию списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением «Политическая партия Яблоко» на выборах депутатов Законодательного собрания Свердловской области 20 сентября 2026 года.
2: Это был голос судьи Максима Старкова, удовлетворившего, как вы только что слышали, иск ЛДПР о снятии партии «Яблоко» с выборов в еще одном российском регионе, на этот раз в Свердловской области. Причиной судебного решения названы использование запрещенных социальных сетей, превышение расходов избирательного фонда и нарушение авторских прав при использовании фрагмента песни «Солнечный круг». Представлявший «Яблоко» адвокат Константин Киселев пытался возражать, но, как мы знаем, безуспешно.
11: Так, а лозунг «Яблоко» такой? Мера свобода? Да, Константин Викторович, вообще тебя в законодательстве это как-то не прописано, как рекламного носителя. Да? А ты вот тут вот вечному миру со ссылкой на Канта. Я говорю, ну позвольте, Кант жил давно, он уже умер, я не могу взять у него разрешение на использование названия его трактата. Мне говорят, а шрифты? А шрифты, с помощью которых ты воспроизвел название последнего трактата Канта к вечному миру, ты их как-то запатентовал? Я говорю, нет. И вот таким образом, если мы начнем применять абсолютно бездумно, абсолютно понятные вещи, которые вошли в наш быт, среди которых мы живем, нам надо просто-напросто перестать жить. У нас фразы, которыми мы говорим, все когда-то кто-то употреблял. Кант, здесь у меня Гегель, Декарт, Антуан Тома, Августин Аврелий. Я ни у кого не брал разрешения.
2: Это был адвокат партии «Яблоко» Константин Киселев. Свердловская область – уже шестой регион, где «Яблоко» снимают с выборов в местный парламент. Ранее регистрация списков партии была отменена в Петербурге, в Ленинградской области, в Карелии, Псковской и Калининградской областях. И мы тоже знаем, что отменена регистрация и федерального списка «Яблоко» на выборах в Государственную Думу. Интересно, что решения по искам против «Яблоко» принимаются почти мгновенно. Вот на вчерашнем заседании в Псковском областном суде по встречному иску «Яблоко» о снятии с выборов партии «Родина» было решено назначить подчерковеческую экспертизу, и заседание было отложено. При этом в социальных сетях выложены фото разных вариантов предполагаемых подписей кандидатов от «Родины», и, в общем-то, очевидно, что в ряде случаев подписи от имени одного и того же человека ставили разные люди. Время свободы. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил меры поддержки для предпринимателей, чей бизнес пострадал от атак беспилотников на складские объекты группы компаний «Wildberries» и «Азон». В частности, для предпринимателей, чей ущерб превышает 5% годового дохода, установлено право на продление сроков уплаты налогов на 12 месяцев. Есть и другие меры. Ну а Банк России опубликовал данные опроса по потребительским ожиданиям и инфляционным настроениям в стране. Опрос проводился в августе. Тему продолжает наш экономический обозреватель Максим Блант.
12: Один из вопросов звучал так. Как вы думаете, в какой форме сейчас лучше хранить сбережения? На счете в банке или в наличной форме, в том числе в банковской ячейке? Опрос проводится ежемесячно, и впервые с октября 2022 года доля россиян, которые предпочли наличные, оказалась выше тех, кто считает счет в банке достаточно надежным. Наличные выбрали 37%, банки 36%. То есть уровень доверия россиян к банковской системе вернулся к временам военного шока и полной неопределенности, которые царили в России в первые месяцы после нападения на Украину и последовавшего за этим введения международных санкций. Еще одна новость практически на ту же тему. Акции ВТБ, второго по величине российского банка, контролируемого государством, 27 августа обновили исторический минимум, впервые с момента их публичного размещения в 2007 году, опустившись ниже номинальной цены, которая сейчас составляет 50 рублей за бумагу. С локального максимума в апреле этого года, когда акции ВТБ стоили выше 98 рублей, бумага подешевела почти вдвое. И это уже оценка чуть более профессиональной категории россиян – инвесторов. Оценка одного отдельного взятого банка, могут мне сказать. Но и акции Сбера, и значение отраслевого финансового индекса ММВБ ниже, чем в начале этого года, и почти на 20% ниже, чем в апреле. Но вернемся к ВТБ. Факторов, которые заставляют держателей этих бумаг от них избавляться, достаточно много. И одна из основных причин – предстоящая дополнительная эмиссия на 500 000 000 рублей, которая размоет долю миноритарных акционеров и которая понадобилась, чтобы докапитализировать банк, перегруженный плохими долгами. А еще можно напомнить, что в конце мая этого года ВТБ объявил о стратегическом партнерстве с Wildberries. И это еще не все. По информации РБК, в конце июня ВТБ выдал АФК-система кредит на 320 миллиардов рублей под залог акций маркетплейса «Озон». С того времени акции «Озон» потеряли в цене более трети. Связан ли тот факт, что акции ВТБ обновили исторический минимум менее чем через сутки после того, как глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление правительства о мерах поддержки бизнеса, пострадавшего от ударов украинских беспилотников по складам Wildberries, постановление, которое разочаровало пострадавший бизнес и в котором не было ни слова про «Озон», может, конечно, и не связано. Может, это чистой воды совпадение. Важнее тут другое. Чуть больше месяца назад, когда начались удары по складским комплексам, я говорил, что одним из последствий этих ударов будет удар по банковской системе, поскольку и маркетплейсы, и сотни тысяч пострадавших продавцов – должники российских банков, которые в обозримом будущем не смогут обслуживать свои кредиты. А теперь вернемся к тому, с чего начинали – опрос россиян, которые впервые с 2022 года предпочли наличные банковским счетам. Для полноты картины короткая новость. В Министерстве цифрового развития Приморского края предупредили жителей региона, что во время проведения Восточного экономического форума во Владивостоке, который состоится в первых числах сентября и в котором примет участие Владимир Путин, там ожидаются перебои со стационарной и мобильной связью. Так что региональные власти посоветовали жителям запастись наличными.
2: Комментарии экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Время «Свободы» теперь о еще одной громкой истории этой недели. Бывшая участница панк-группы «Pussy Riot» Рита Флорес заявила, что была завербована сотрудниками ФСБ более 3 лет назад и передавала ФСБ информацию о художниках и политических активистах, а летом прошлого года получила задание помочь организовать убийство бывшего издателя «Медиазоны» и участника «Pussy Riot», ныне военнослужащего Вооруженных сил Украины Петра Верзилова, рассказывает Анастасия Тищенко.
13: 2020 год. Участницы «Pussy Riot» Мария Алехина и Маргарита Коновалова, она же Рита Флорис, проводят акцию под названием «Осторожно, хрупкая», привязав к столбу рядом с Кремлем человека в костюме сотрудника ОМОНа. Акция была посвящена протестам 2019 года, участников которых судили в том числе заброшенные в сторону полицейских пластиковые бутылки и стаканчики.
14: Да, Рит, такая херня, меня не задерживают, ты одна.
13: За акции публикации Флорис неоднократно арестовывали. У нее также проходили обыски в рамках уголовных дел против ее знакомых и коллег. Но больших сроков Флорис никогда не получала. А на днях, уехав из России, сообщила, что в течение примерно 3 лет сотрудничала с ФСБ. О вербовке она рассказала на YouTube-канале «Порт Видео» в интервью адвокату Дмитрию Захватову.
15: Ну, все просто как в кино, в настоящем. Сели за стол, двигаться мне нельзя, смотреть в стороны нельзя. Меня начали вербовать, всячески угрожать, издеваться, говорить не самые приятные вещи, угрожать убийством моей семьи и тем, что я никогда в жизни не смогу доказать, кто убил мою мать. перехода на личности, какая я мерзкая, ужасная, что из меня сделают самого главного сатану всей России.
13: Флорис получила псевдоним Харлей и должна была передавать ФСБ сведения о художниках и активистах, в том числе о Филипенце, Павле Крисевиче и Марии Алехиной. В интервью она рассказывает, что саботировала работу, передавала безобидную информацию или данные, которые так есть в открытом доступе.
15: Ну, я не могу сказать, что там что-то происходило. Я рассказывала какие-то абсолютно глупые и никчемные вещи. Куда Филипп ходит после мастерской, где он ест лапшу, какое пиво он пьет и всякую такую глупость.
13: Филипенце подтвердил изданию агентства, что Рита предупреждала его о слежке и убеждала уехать из России. Примерно тем же путем, по словам активистки, она пошла и в случае с Павлом Крисевичем, с которым также поссорилась и пыталась подтолкнуть художника вместе с женой уехать из России. Крисевич, однако, сказал изданию агентства, что намеки были непонятны. О каких-либо ссор, о которых активистка рассказала в интервью, он не помнит. Летом 2025 года, как говорит Флорис, ФСБ поручила ей помочь организовать похищение и убийство Петра Верзилова, бывшего участника проекта «Pussy Riot» и бывшего издателя «Медиазоны». Именно после этого, по словам Флорис, она решила искать способ выбраться из России. Сделать это ей помогли бизнесмен Леонид Невзлин и адвокат Дмитрий Захватов. YouTube-канал, на котором опубликовано интервью Флорис, финансируется Невзлиным. Флорис далеко не единственная россиянка, завербованная ФСБ. Периодически таких агентов раскрывают. Так, в июле этого года суд в Польше приговорил к 7 годам лишения свободы бывшего координатора «Открытой России» Игоря Рогова. Он собирал сведения о российских оппозиционерах. В 2024 году в США задержали Ному Зарубину. Она, согласно документам американского следствия, работала по заданиям российских спецслужб и налаживала контакты с журналистами, правозащитниками и экспертами. В июне этого года ее приговорили к 14 месяцам тюрьмы за дачу ложных показаний. Еще один раскрытый агент – Павел Рубцов, известный как испанский журналист Пабло Гонсалес. Его задержали в Польше в 2022 году, а в августе 2024 Рубцов уже вернулся на родину в рамках крупного обмена заключенными между Россией и странами Запада. Проживая в Европе, Гонсалес внедрился в сообщество российских оппозиционеров. В частности, тесно общался с дочерью убитого политика Бориса Немцова Жанной. Испанские СМИ писали, что он мог работать на ГРУ по меньшей мере с 2010 года.
2: Рассказывала Анастасия Тищенко. Ну и последняя тема. Завтра исполняется 80 лет одному из самых знаменитых спортсменов 20 века, американцу Бобу Биману, установившему на Олимпийских играх в Мехико в 1968 году совершенно феноменальный по тем временам рекорд по прыжкам в длину 8 метров 90 сантиметров. Конечно, ему могло помочь то, что соревнования проводились на высоте 2200 метров над уровнем моря, но результат все равно был потрясающим. Судьям не хватило имевшейся у них рулетки, чтобы сразу измерить длину прыжка Боба Бимана. Мировой рекорд Бимана продержался аж до 1991 года. Олимпийский по-прежнему принадлежит ему. Особенность прыжков в длину заключается в том, что можно улететь как угодно далеко, но если вы хотя бы на сантиметр заступили за брусок для отталкивания, ваш результат аннулируется. Об этом Владимир Высоцкий даже когда-то сочинил веселую песенку про прыгуна в длину.
16: Мне давали даже черный кофе на десерт, но хоть был я собран и взволнован. На спартакиаде всех народов СССР за черту я заступаю снова. Что случилось, почему кричат? Странно комментатор завопил. 8.90, говорят, только за черту я заступил. Порвалась у тренеров терпенье нить. Так и есть, что не... Титул мой собрал. Если б ту черту, так черту отменить. Я по Америку догнал и перегнал. Верь мне, надежда.

0: карьер, я толкнусь с доски, хотя бы случайно. Что случило, почему кричат? А с чего соперник завопил? 9-7, который раз подряд. Только за черту я заступил. Хоть летаю, как пушинка на ветру, я все время поражение терплю. Нет, не быть мне человеком кенгуру. Знаю точно, я опять переступлю. Я такой напасти не желаю и врагу. Ухожу из спорта я без позы. Прыгать как положено я, видно, не могу. А как не положено, без пользы. Прыгать как положено я, видно, не могу. А как не положено, без пользы.
1: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
4: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева.
5: Когда себе доверяешь, можно делать все. Вот сейчас бы я могла играть, травести совершенно спокойно, если бы, ну, другое лицо. Нет, вот девушку я бы не могла. Мне это и не интересно. А ребенка я бы играла до сих пор, если бы могла. До сих пор, потому что взрослый человек, он уже привыкший к жизни, он где-то защищен. А ребенок нет, он весь открыт. У него болевые точки очень сильные у ребенка.
6: Я плачу.

0: У нас несколько раз сделали так. Два состава назначаются. Назначаются молодые мальчики и мы травести, которые гораздо старше этих актеров-мальчиков. И мы всегда выигрывали. Мы выигрывали, потому что актер, он пытается сыграть мальчика и что-то внутренне как-то облегчить. А актриса, женщина, играющая мальчика, наоборот, в глубину уходит. Там не надо прикидываться. Не надо прикидываться. Чем серьезнее играется, тем это точнее. Ну, наверное, есть какие-то приемы, приспособления какие-то. Чтобы женщина сделать мальчику. Ну что, ну если так, ручки, ножки тоненькие, но все остальное не уберешь. Поэтому я покупала детские лифчики, которые были на резиночках, когда-то вот чулки носили. Сейчас колготки, а раньше чулочки на резинках были. Ну, детский лифчик такой. И мальчики носили. И все это утягивалось. Я, например, когда играла Алешку, так я надевала майку на этот лифчик, галстук на голой шее и в майке. Так что все в порядке было. Так как у меня габариты небольшие, так я могла себе позволить даже обтянутую майку надеть сверху. Травести наши все очень жалкие. Все тут очень немного было. А вот сейчас на диету садятся. Вот у кого-то ребенок родился, худеют. А у меня родилась Наташа тогда. И я буквально сразу играла на телевидении. Причем играла в майке мальчика. Ну, правда, я чувствовала, как у меня молоко по мне течет. Я чувствовала это. Мне было его жалко, этих капель. Думаю, я когда рожу, первое, что я сделаю, я напьюсь много воды и перевернусь через голову.
1: Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Эфир 4 марта 2005 года.
2: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
3: Полстраны одержима запретом охоты на лисиц с собаками. Эта тенденция была в Англии всю жизнь. Появлялся обязательно какой-нибудь джентльмен с плакатом «Не пролей кровь животного». Его так отталкивали собаками, лошадьми и кнутом, и охота шла дальше. Сейчас вся страна защищает лисиц. На самом деле защищают, конечно, они не лисиц.

старый романс про бывшую актрису, который поет Вадим Козин, дает нам трагический аспект темы. Подмечен и комический аспект в театральном романе у Булгакова. Там у артистки независимого театра Людмилы Сильвестровны Пряхиной спрашивают для анкеты дату рождения, и она ужасным шепотом отвечает: «Пресвятая Богоматерь, что же это такое? Я не понимаю, кому это нужно знать? Зачем? Почему? Ну хорошо, хорошо, я родилась в мае. Что еще нужно от меня? Что?» Мы бестактный анкетный вопрос задавать не станем. Просто послушаем, что говорят о времени и о профессии три хороших петербургских актрисы.

0: Kad uveć usnimo, mi se zapravo svi pretvaramo u glumce i odlazimo uvek na drugu pozornicu da odigramo svoju ulogu. A danju? Danju na javi tu ulogu učimo i ponekad ne naučimo je dobro i onda ne smemo da se na pozornici pojavimo i krijemo se iza drugih glumaca koji bolje znaju svoje reči i korake za taj put.
1: Danijela Stajanović, aktrisa iz Belgrada, 5. год na peterburskoj sceni. Monolog iz spektakla «Leksikon», поставленного в театре «Особняк» по прозе Милорада Павича, звучит на сербском. А вот что это значит по-русски.
0: Стихотворение «Принцесса Атех», которое она посвящает секте ловцов снов. Она говорит, когда мы ночью засыпаем, все мы превращаемся в актеров и уходим на какую-то другую сцену, то есть чей-то сон, сыграть свою роль.
1: Сколько вам было лет, когда вы в России оказались?
0: 29. Я училась, жила и работала в Белграде. В 89-м поступила на институт, закончила и сразу уже на 4-м курсе стала работать. Замечательный театр режиссера Любиши Ристича. Сначала там работала, потом в Белградском драматическом театре 5 лет и потом приехала в Россию.
1: Сегодня в спектакле я услышал не вашу реплику. Когда женщины начинают стареть?
0: Когда актриса начинает стареть, я сейчас не хочу делать себе комплимент, но несколько раз произошла ситуация, где я поняла, что меня люди не берут всерьез. Потом я осознаю, что они думают, что я моложе. А, у нее есть время, у нее все будет. А что будет? Время проходит. Я поймала вот сейчас себе на мысль, что я никогда не думала, успею ли я сыграть Джульетту до 25 лет, или Антигону, или Медею до 30, а потом до 40-й надо сыграть, наверное, Федру. Вот если ты хочешь, чтобы ты была актрисой настоящей, чтобы у тебя была карьера, да, таких мыслей у меня не было. Может быть, я недостаточно амбициозна. Хотя мне удалось Антигону сыграть, но действие нашей Антигоны происходило в Сараеве.
1: И было связано с теми событиями?
0: С теми событиями. Мы ее играли в 94-м году, пьеса была написана в 92-м. Это наш писатель Душин Иванович. Я думаю, что чужую роль никогда не сыграешь, и твою никто не сыграет. Так что, если они мои, они придут. Сейчас у меня происходят съемки. Роскошно написана роль и несколько возрастных периодов. Сначала мне 18 лет, потом 27 и в конечном итоге 40. Думаю, вот как мне повезло. Мне было уже близу 30, когда захотелось в кино. Но в этом моменте я уже оказалась здесь. Так что эта карьера или эта часть моей работы началась в России.

0: Ваше имя, мадемуазель?
1: Элина Макрополос.
0: Где вы родились?
1: На Крите.
0: Когда?
1: Когда?
0: Ну да, сколько вам лет?
1: А как вы думаете?
0: Лет 30, а?
2: Нет, больше. Думаю, за 40.
0: Фу. Мадемуазель, я прошу вас, ведите себя прилично.
1: Ну что, я выгляжу такой старухой?
0: Вот же, спасибо.
1: Спасибо, Мас.
0: Итак, год рождения.
1: 1585.
3: Еще одна наша героиня – заслуженная артистка России Ирина Мазуртевич. Мы знаем не только театральные ее работы, но и роли в кино. В фильмах «Как царь Петр арапа женил», «О бедном гусаре замолвите слово» и многих других. А сейчас прозвучал эпизод из спектакля театра комедии по известной пьесе «Чапыка», где актриса выступает в роли Эмилии Марти, она же Элина Макрополос.
4: Ей сейчас 37 лет по человеческим меркам. Она отдает рецепт. И вот остаток жизни ей бы хотелось прожить, испытав те же самые чувства, которые испытывает обыкновенно смертная. Мы смертны, и надо в этом находить прелесть и какой-то смысл. Там же у нее тоже есть такие слова. Как-то искусство имеет смысл, пока им не овладело. Как овладеешь, понимаешь, что все это зря. Это вообще такие слова забавные на самом деле. Я вам скажу, что для меня тоже. Я понимаю, что профессия актерская, она тоже имеет смысл до тех пор, когда ты имеешь роли, вот такие, как это. И таких ролей, поскольку много не бывает, а просто так вот лишь бы ходить по сцене зад вперед и на тебя смотрели, это вот мне, например, совсем не интересно. И хоть и у меня годами бывает так, что нету ролей, годами. Приходится с этим мириться, а потом, когда ты уже знаешь какие-то вещи чисто профессиональные, как можно использовать, а внешность, внешние данные уже не те, а жизнь уходит. Это женская тема. Это, конечно, самая главная проблема. Когда человеку некогда об этом задумываться, когда у него все более-менее гладко, то, наверное, это позже приходит или, может быть, вообще не приходит. Ну, вот это вот ощущение старости, страх. Не знаю, есть ли такие люди. Страх, что... ты уже никогда не сможешь, или тебя не смогут полюбить, даже вот так, наверное, скорее, потому что кажется, что женщина с возрастом, она становится неинтересной, а любит только молодых и красивых, кто ж, мол, на тебя позарится. И вот этот вот страх не испытать этого чувства, который, мне кажется, женщине до самой смерти вот, свойственен. Чтобы тебя хотели, чтобы тебя любили, чтобы ты любил. Чем старше, тем это менее вероятно. Вот этот вот страх еще.
5: Вас не трудно полюбить, нужно только храбро все сносить, не рваться в бой и не плакать над судьбой.
4: Я все время себе говорю, что пока нет, пока. И про пластические операции. Я к этому тоже очень спокойно отношусь. Главное, чтобы это сделали хорошо. Что пока вроде не надо, но я не исключаю. Я думаю, что вот и Людмила Марковна Гурченко, что у нее так сложилось. Именно потому, что у нее был огромный период простоя, и она пытается то, что называется, наверстать упущенное. И от этого идет вот желание выглядеть моложе. Но это уже приобретает такие формы, что... и дает урок молодым, и мне в том числе. Теряется энергия в старости, когда ты уже ничего не можешь сделать, когда твой голос за рампу уже не перелетает. Почему хорошо удается стариков играть молодым людям, острохарактерным артистам, и довольно жалко и страшно смотрятся люди старые. Ты понимаешь, что это уже не предмет искусства. Раневская вот в этой пьесе, где они с Плятом играют старых-старых людей, и она стоит на сцене, плачет, и я понимаю, что это великая артистка, и все равно я вижу уже не плачущую героиню, а плачущую Раневскую, старую, больную женщину.
3: Нужно уходить самой?
4: Ну, это, конечно, идеально. Вариант. Но я очень многие роли играла по 12-15 лет. Я играла принцессу в тени. В тексте я говорила, что ей 18 лет. И мне стоило большого труда играть до 42 лет эту роль. Там уже трудно мне было найти какой-то резерв. А что такое роль и возраст? Это взгляд, это глаза, это взгляд человеческий. если ты поймаешь взгляд, ты поймешь, как человек смотрит, и считаешь, что ты роль сыграл.
3: Где актеру труднее? Где, может быть, ситуация больше его выдает? В кино или в театре?
4: Конечно, в кино возраст виден больше, чем в театре. Но я хочу сказать, что я в фильме «Васька» играла девочку. Она была 19-летняя, когда мне было 30 лет. А в принципе для кино, конечно, это большая проблема, возраст. Но я хочу сказать честно, что то ли мне так везет, то ли я сама себя сделала счастливой, но мне именно интересны роли, которые примерно находятся в моем возрастном интервале. Ну, от 35, скажем, ну, где-то так, до 50. Потому что сцена, она лет 10 скидывает при хорошем освещении, гриме.
3: Но ведь тогда получается, что средство Макрополуса – это сцена.
4: На самом деле, конечно, самое главное средство Макрополуса – это сцена. Пам-пам, па-ба-ба-бам.
2: Я люблю вас.
1: Подожди, я тебе все объясню.
2: Мне надоели все эти ваши фокусы.
1: Стоит мне сказать тебе три слова, и все пройдет, понял? Все пройдет! Я сыта вами по горло. Я сыта по горло вашей любовью.
6: Ну, погоди, ну, погоди, минуточка, ну, погоди, мой мальчик, пальчик. Ведь любовь наша только шуточка, это выдумал глупый мальчик. Ведь любовь наша только шуточка, это выдумал глупый мальчик.
7: Говорит Радио Свобода, поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Возраст актрисы».
8: Когда я пришла в ТЮЗ, мне было что-то около 20, думаю, господи, как же я буду играть девочку, мне же столько лет. Я не хотела играть детей, я хотела играть героинь. Что там, дети, что-то бегают про красный галстук. Потом я в этом красном галстуке играла с восторгом Марину. «Красный галстук» Михалкова. Это знаменитая пьеса, она везде шла. И там семейные какие-то отношения. Бабушка, мама, папа, комната. Мне так нравилось, там было так уютно. Нет, но сначала я сыграла мышку. «Мышку в двух кленах». «Мышку» я сыграла, наверное, в 55-м году.
3: Рассказывает Вера Журавлева. 18 лет провела на сцене Ленинградского ТЮЗа, в дальнейшие годы и по сей день на эстраде детской филармонии.
8: А в ТЮЗ я пришла так. Я работала на заводе и занималась во всех кружках, каких только было можно. И была педагог. Она слово преподавала. И вот она позанималась со мной месяца два, говорит, ладно, пойдем, я тебя в ТЮЗ сведу. Я ничего говорить не буду, пускай тебя посмотрят. Это было конец 53-го года. А в 54-м, где-то в феврале, я на худсовет пришла. И я читала все подряд, все, что мне в голову приходит. Наташа Ростова, потом я читала Бернса стихи. «Ты свистни, тебя не заставлю я ждать, ты свистни, тебя не заставлю я ждать. Пусть что-то там, отец моя мать, ты свистни, тебя не заставлю я ждать». А потом еще читала 15 лет, мне скоро венит, дождусь ли радостного дня. Вообще взахлеб. И мне сказали, ну вот хорошо, ты можешь уйти с работы? Я говорю, да, тебя мама прокормит. Я говорю, ну, наверное, прокормит. Ну, увольняйся. И приходи завтра на занятия вечером. Я была очень стеснительным человеком. Мне вот это больше всего мешало. Я была очень в строгих правилах воспитана. Когда я пришла в театр, Брянцев сказал, ой, какая хорошая девочка, только она так стесняется, как она будет выходить на сцену. Выглядела безобразно, маленькой, дохлой. Лет на 13 я выглядела. Я никогда как-то не страдала от своего маленького роста. Но я была очень ребячливой какой-то. Это даже не ТЮЗ, а мое внутреннее состояние. Наверное, и сейчас вот мне это мешает даже где-то. А может быть и хорошо, я не знаю. По женской какой-то линии, но я не страдала, в общем. Правда, я не страдала от нехватки ухаживания или чего-то там. Потом довольно быстро вышла замуж. Мы с мужем поженились на первом курсе. С Борисом своим, Леонидовичем Соколовым. Мы решили не терять времени, провожая друг друга. Мы поженились просто. Так вот до сих пор. Мне как-то неловко произносить, сколько мне лет. Я даже сама как-то в это не верю. До безобразия долго травести я была. До безобразия. Дольше, наверное, всех лет. Лет до 60. Я недавно пришла в магазин хозяйственный, покупаю лампочки, и какая-то очень пожилая женщина говорит, ой, вы артистка? Я говорю, да. Ой, вы Вера Журавлева, я вас помню в платьице и в шапочке с бомбошкой. Это был дом номер 5, одна из первых моих ролей. 56-й год, вот так. Я была потрясена просто. Причем она, мне казалось, у нас старенькая очень. Оказывается, она моя зрительница. Я играла Буратино. «Будьте готовы, ваше высочество, Кассиль», где я принца Делихьяра играла. Я когда-то мечтала об этой роли. И вдруг вдруг я получаю эту роль. Это было совершенно невероятно. Несколько раз у меня было. Вот я что-то очень хотела, очень-очень хотела. Я хотела Бельхьяра сыграть. И еще я хотела «Дорога уходит вдаль», Бруштейн. Вот это я мечтала сыграть. И вдруг меня вызывают на телевидение и дают эту роль. Я играла Сашеньку Яновскую от 6 лет до 18. Причем передача шла вживую. Снимали меня крупным планом, 6-летнюю, с подсветкой определенной. Крупный план. Хорошо. Даже я посмотрела в монитор, хорошо. Я хорошо выглядела. Когда мы пришли в театр, все-таки в ТЮЗе травести, которые до нас какие-то поколения, довольно плотные женщины были. Были движения такие, голос специально делали. Мальчик такой разухабистый, свистеть это все. Приемы такие внешние, чисто внешние. Не надо ни пост специальных делать, ни голоса, ничего. Только довериться себе. Когда себе доверяешь, можно делать все. Вот сейчас бы я могла играть, травести совершенно спокойно, если бы, другое лицо. Нет, вот девушку я бы не могла. Мне это и не интересно. А ребенка я бы играла до сих пор, если бы могла. До сих пор, потому что взрослый человек, он уже привыкший к жизни, он где-то защищен. А ребенок нет, он весь открыт. У него болевые точки очень сильные у ребенка.
9: Я

0: нас несколько раз сделали так. Два состава назначаются. Назначаются молодые мальчики и мы травести, которые гораздо старше этих актеров-мальчиков. И мы всегда выигрывали. Мы выигрывали, потому что актер, он пытается сыграть мальчика и что-то внутренне как-то облегчить. А актриса, женщина, играющая мальчика, наоборот, в глубину уходит. Там не надо прикидываться. Не надо прикидываться. Чем серьезнее играется, тем это точнее. Ну, наверное, есть какие-то приемы, приспособления какие-то. Чтобы женщина сделать мальчика. Ну что, ну если так ручки, ножки тоненькие, но все остальное не уберешь. Поэтому я покупала детские лифчики, которые были на резиночках, когда-то вот чулки носили. Сейчас колготки, а раньше чулочки на резинках были. Ну, детский лифчик такой. И мальчики носили. И все это утягивалось. Я, например, когда играла Алешку, так я надевала майку на этот лифчик, галстук на голой шее и в майке. Так что все в порядке было. Так как у меня габариты небольшие, так я могла себе позволить даже обтянутую майку надеть сверху. Травести наши все очень жалкие. Все тут очень немного было. А вот сейчас на диету садятся. Вот у кого-то ребенок родился, худеют. А у меня родилась Наташа тогда. И я буквально сразу играла на телевидении. Причем играла в майке мальчика. Ну, правда, я чувствовала, как у меня молоко по мне течет. Я чувствовала это. Мне было его жалко, этих капель. Я думаю, я когда рожу, первое, что я сделаю, я напьюсь много воды и перевернусь через голову. Я привыкла двигаться. Мне сейчас этого не хватает.
1: Дети верили в зале?
0: Когда однажды я спустилась в женский туалет во Дворце пионеров, где я играла елки в костюме мальчика, у меня джинсовый костюмчик был, своя стрижка короткая. И когда вошли девочки, они с воплем выскочили из туалета, подумав, что я мальчик. А с Наташей однажды были на йоге. Ей было на лет 14-13, она в шортиках, я в шортиках. И какая-то женщина говорит, ну, парень, ну, взял, отходи. Играли в Доме культуры на выезде. Я играла просто девочку, полумассовка была совершенно. И мы выходили из зала. Так билетерша меня не пускала. Она сказала, нет, там идет действие, нельзя. Я говорю, мне на сцену. Какая сцена? Сейчас идет действие, нельзя туда. Я говорю, ну мне на сцену надо, мне уже пора выходить. Я просто рванулась туда. Я была в короткой юбочке, в пионерском галстуке. Я сыграла возрастной период, наверное, лет от 8 персонажа и до 80. «Война и мир». Там я графиню Ростову играю. Только что сыграла премьеру «Мачеха» в 12 месяцах. Потом «Еремеевна в недоросле». Бабушка в «Тане» Арбузовской. 80 лет ей, бабушке. И она и трогательная, и смешная. 80 лет живу. А ведь все жду чего-то. Все жду. Причем искала платьица такие старые, искала. С воротничком таким. Валеночки у меня обрезанные. И платком завязано вот это место. Бабушка для меня была очень трудной. Я долго-долго себе не доверяла. Вот так у меня было с Пиаф. Мне в ум не приходило, что я когда-нибудь буду Пиаф делать. И когда мне предложили, я сказала, нет. А потом, поневоле, я и обликом сливаюсь где-то. Она была Гаврош, когда она кричит, но должна же я что-то есть! Вот в ноги, вовнутрь. Она от прекрасной могла быть до ужасной. Вот какие-то фотографии, она мне в мамы годится. А у меня есть фотография. Т.О. ведет ее за руку, это буквально за год до смерти. У нее шарфик завязан по росту, позе. Вот ребенок идет, он тащит за руку ребенка. Когда придет смерть, я не знаю. Я не хочу об этом думать. Мы не знаем ни дня, ни часа, это к лучшему. Не потому, что я ее боюсь. Я ведь знаю, что жизнь продолжается и потом. Я почти уверена, что смерть – не что иное, как начало другого свободы, возвращенным нашим душам.

0: Вы слушали передачу Леонида Дубшана «Возраст актрисы».
1: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева.
2: Единственное, что объединяет людей, религия – это совершенно частное дело. Поэтому очень мало объединяющих массовых тенденций. И это особенно стало ясно в свете мусульманского такого окружения. Вот эти вот поиски каких-то общинных идей – это и есть главная как бы задача каждого поколения. И в каждом поколении она другая. Мы знаем эпоху диско и наркотиков, мы знаем эпоху пьянства, мы знаем эпоху погружения в какие-то мистические религии. Это театр, который всегда очень был силен в Великобритании, я считаю, из-за сугубого протестантского англиканского индивидуализма. Место, где люди встречаются вместе – это театр. Рок-музыка – это же все-таки не французы придумали. Это придумала культура людей одиноких, которые ищут общения.
3: Леной, вам по душе новый цайт, гайст, или вы остались в 20 веке?
2: Я вообще как вампир. Я через разные времена прохожу со своей, то, что называлось раньше, пишущей машинкой, а именно своим умом. Поскольку у меня, видимо, есть какая-то одна идея, с которой я родился, то я вообще по темпераменту стенограф. Приемлю все.
0: Зиновий Зинник в передаче «Цайтгайст».

0: делать?
1: Говорит радио «Свобода», поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Традиционная рубрика «Красное сухое». В краях, о которых пойдет речь, красным сухим никогда не пахло. Ну, разве что в последние 10-15 лет. Зато пахло молоком, кислым молоком, и крепко пахло молочной водкой. Со мной в студии монгольский художник Дэн Барсболд. Дэн, с чего начался ваш личный алкогольный опыт? Что пили в семье? Какой алкогольный напиток вы впервые попробовали? Когда это случилось?
2: Впервые, ну так, напился балантайнзом в 14 лет в Москве.
3: Виски все-таки?
2: Виски, да. Как моя мама уверяет, вот мой великий дед Ринчен, она его видела один раз мертвецки пьяным, и то потому, что он встретился со своим старым другом Рокоссовским в начале 60-х годов. За дедом приехали его Рокоссовского адъютанты, увезли, потом его привезли.
4: Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Эфир 4 марта 2005 года.
1: Рубрика «Zeitgeist» – «Дух времени». Лондон глазами русских лондонцев. Записи середины 90-х и новые записи. Сначала из архива. О Лондоне говорит философ, профессор Лондонского университета Александр Пятигорский.
5: Лондон поначалу привлек меня, конечно, похожестью на Москву. Как Москва, Лондон строился стихийно. Самое главное, что есть в Лондоне, это его территория, это его горизонтальная расположенность. Большой Лондон в полтора раза больше большой Москвы, а по населению в полтора раза меньше. Это один из самых просторных городов в мире. Лондон – это город, в котором чужой человек, а я чужой человек, может в Лондоне пропасть. Нигде ты не будешь так блаженно одинок, как в Лондоне. Все твой выбор. Ты можешь иметь знакомых, можешь не иметь знакомых. Можешь иметь соседей, очень хороших, а можешь не иметь соседей. Я не знаю города, который бы давал такую автономность. Эта автономность прежде всего связана с расположением и сечением пространства. Вот это горизонтальность Лондона. Эти тысячи, десятки тысяч, может быть даже сотни тысяч небольших домов, они по-прежнему определяют его характер. Ни в одном вертикальном городе небоскребов, башен, замков ты так не затеряешься. Сама идея вертикальности, она очень суживает твое потенциальное место. Вертикальность – это знак иерархичности. Из этого следует гораздо большая приуроченность, чем в горизонтальности. Лондон – это именно вот то горизонтально расположенное место, где при желании ты можешь пропасть и жить анонимным всю жизнь.
1: Писателя Зиновия Зейника я записал в середине 90-х в лондонском пабе «Сэр Ричард Стилл».
6: В Париже у меня вышли первые мои романы. И ощущение от парижской литературной жизни, как у всякого человека из России, довольно-таки родное. И отчасти поэтому, может быть, и неприятное. То, что ты чувствуешь, что ты часть огромной культуры, огромной машины культуры. Ты часть великого наследия. Ты как бы тут же включен в какую-то иерархию ценностей. Твое место в каком-то смысле обеспечено. Попадая в Англию, вы попадаете на остров. Все-таки история литературы, она завязана всегда в самой литературе. Нельзя не упомянуть романа Даниэля Дефо «Робинзон Крузо». Литература, на самом деле, в Англии, она устроена так, как устроена хижина этого Робинзона Крузо. Она берется из ничего буквально и не знает никаких, на самом деле, предыдущих законов.

0: О том, как видит сегодняшний Лондон писатель Зиновий Зиник, чуть позже. Но пока вернемся к записям середины 90-х. Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». В передаче «Цайтгайст. Дух времени. Лондон». Говорит Олег Гордеевский, британский разведчик, в прошлом двойной агент.
1: В Лондоне с огромным потоком автомашин на всех улицах, даже в маленьких переулках, замечать слежку было очень трудно. А в пешем порядке еще труднее. Поэтому слежка в Лондоне занимала часы, 2-3 или более часов. После такой длительной проверки, на очень изобретательном маршруте проверки, слежку можно было в конечном итоге обнаружить. Хотя те тоже навострились и применяли всякие средства, которые мы, может быть, даже и не знаем о них сейчас. Например, вертолеты. Что касается вечера, вообще невозможно слежку практически обнаружить. Огни за вами, и вы не знаете, огни – это машина, которая за вами следит, или просто какая-то там едет сзади.
2: В Лондоне очень много замечательных и больших парков, садов, скверов. Парки работают на шпионов или нет?
1: Парки работают на шпионов не очень. Разведчики КГБ и ГРУ страшно боялись показаться кому-либо, публике, либо полиции, либо контрразведке, гомосексуалистами. А если двое мужчин прогуливаются в лондонском парке, их могут принять за гомосексуалистов. Поэтому прибегали к паркам, кладбищам, преимущественно для проведения тайниковых операций.
0: И еще о Лондоне. Впечатление Александра Шлепянова, бизнесмена и драматурга.
3: Когда я купил большую квартиру в Лондоне, это был совершенно гнилой чердак, потому что я хотел купить дешево, да и не имел больших денег, который нужно было совершенно перестроить. Я позвал английских рабочих, пролетариев. Начнем с того, что они заломили чудовищные деньги. Но тут я с ними торговался, бился. Пытались все время подсунуть дешевые материалы, выдавая их за дорогие. Как только я уходил, они садились тут же курить, пить чай, выпивать. Вообще, когда я с ними разговорился, начал обсуждать всякие новости политической жизни, оказалось, что английские рабочие, во всяком случае, те, которые мне попались, милые люди, кстати, обаятельные люди, но это совершеннейший, так сказать, оплот реакции, расизма. Все они были фаны, болельщики лондонских клубов. Все они рассказывали о том, кого они избили, кому они проломили башку на прошлом матче регби в Твикинами. То есть их рассказы звучали совершенно каннибальски. Это очень часто вы можете прочитать в английских газетах о том, как в рабочих кварталах кто кого убил, расчленил, засолил, захоронил в собственном саду несколько любовниц подряд. Как правило, это все рабочий класс или lower middle class, наименее состоятельная часть среднего класса. Лондон для меня больше всего похож на быструю, резкую компьютерную игру. Нужно быть все время начеку. Если зазевался, очень легко все проиграть. Но можно все начать сначала.

0: об акустическом образе британской столицы сотрудник BBC Сева Новгородцев.
1: Когда я выхожу в город, я стараюсь Лондон не слышать. Уши эти открываются, когда я сижу в саду, особенно летом. И слышно издали, как из 4-го дома от нас человек играет на тромбоне. Он христианин. По-моему, несколько раз в году участвует в духовом оркестре армии спасения. И все остальные месяцы прилежно упражняется, чтобы сохранить чистоту звука и точность атаки. Из соседнего дома, где снимают квартиру негр с английской белой девушкой, летом периодически доносятся звуки истерической ссоры. Дело в том, что англичане только на вид сдержаны. Но всем известно, когда они ссорятся или впадают в истерику, вся эта дамба бетонная прорывается, и все это звучит совершенно безобразно. В доме напротив живет какой-то морской адвокат, который страхует суда там или что-то. Он толстый, очень важный, очень денежный. И подруга его, по-моему, итальянская журналистка, любит слушать оперу. Время от времени он граммофон затыкает. Но самое главное, что в бывшем помещении столярной мастерской, за моим опять же садом, несколько лет назад была построена студия звукозаписи, куда въехали какие-то негритянские мальчики, и потом выяснилось, что владелец этой студии, его зовут Джази Би, весьма известная фигура в черной музыке. Вот такой у меня звуковой ряд.

0: Записи середины 90-х. Лондон глазами русских лондонцев в рубрике «Zeitgeist». Что произошло с Лондоном с тех пор? Изменился ли он? Что вышло из моды и что вошло в лондонскую моду? Мой сегодняшний собеседник – лондонский писатель Зиновий Зиник.
1: Главное все-таки в английских тенденциях общественных, политических и культурных – это противостояние или попытка объединиться с Европой. Это ламанш сознания. Появился туннель, и эта география стала диктовать изменения и в жизни, в замашках, буквально в быте, и в культуре, и в политике. Лучшая метафора этого, разница между британским и европейским континентальным отношением к действительности – это мода. Британская мода, она всегда идет снизу. Британцы, англичане особенно, люди детали. Для них великий бог – это бог детали. Более того, детали обычно низкой. В отличие от европейской культуры, тут мода идет снизу. Нету какого-то классического образца, который потом демократизируется. Плебс наблюдается очень внимательно обеспеченными классами. Плебс крайне независим. Пролетариат живет совершенно другой жизнью. Я жил рядом за углом, у меня студия была целый год. Это такое белое гетто домов на соцобеспечении. Они одеваются все, как Дэвид Бекхэм, отчасти, но, с другой стороны, с какими-то вариантами. Так люди нормальные, вообще говоря, не одеваются. Они носят свои сникерсы, свои майки, свои футболки, свои кепки. Они едят совершенно другую еду. Они по-другому говорят, как мы знаем от профессора Хиггинса. И другие классы, более, так сказать, образованные, наблюдают все это. В свое время подхватили пролетарские ботинки Док Мартин. Что-то такое с улицы, что-то такое подобрать грязное и надеть себе на голову. И потом это становится массовым увлечением. Поступает в магазин Маркс энд Спенсер, и люди приезжают из России, надевают на себя и гордо носят это в Москве или в Париже.
2: У нас на дворе сейчас третье тысячелетие. А какой воздух на дворе? Консервативный, либеральный?
1: Вся вторая половина 20 века прошла под знаком 60-х годов. Британия подхватила американские идеи, антивоенные, пацифистские, сексуальных свобод, анархических идей. И Лондон в 60-е годы – это веха некоторая второй половины 20 века. И под сенью этих 60-х годов все и происходило. Буквально чуть ли не в первые месяцы третьего тысячелетия вышла в авангард элитарная группа людей, которые буквально фильм за фильмом документальным, статья за статьей, разрушали вот эту вот эгалитарную культуру, связанную с 60-ми годами. Они ее разоблачали как демагогическую, псевдосоциалистическую. Сексуальные свободы не принесли ничего, кроме еще одного порабощения семьи женщины. Вот это вот знаменитое welfare, государство общего социального обеспечения, оказалось блефом. Понастроили этих многоэтажек, которые развили какое-то страшное бандитье, хулиганство и неравенство. Короче говоря, все идеи утопические 60-х годов полностью разрушены, и, казалось бы, это ведет к повороту к консерватизму. Это ведет, на самом деле, не к консерватизму, а к новому пуританству. Консерватизм бывает либертаристский, от слова «либерти». Еще 10 лет назад это выражалось в том, что, с одной стороны, новое поколение, так называемые «young fogies», то есть люди, которые ходили в твиде и курили трубки, вынашивали в себе очень анархические идеи. То есть внешний консерватизм служил такой скорлупой для очень сильных анархических идей этого, личной свободы, сексуальной и политической, то, что называется по-французски «liberty», не свобода идеалистическая, а именно «liberty», то есть свободы вести себя, скажем, разнузданно в личной жизни. Эта тенденция, она тоже ушла. Происходит удивительная вещь. Происходит просто настоящее возвращение к пуританству. Полстраны совершенно одержимо запретом охоты на лисиц с собаками. Эта тенденция была в Англии всю жизнь. Во время охоты на лисиц появлялся обязательно какой-нибудь джентльмен с плакатом, который говорил: «Не пролей кровь там животного». Его так отталкивали собаками, лошадьми и кнутом, и охота шла дальше. Сейчас вся страна защищает лисиц. На самом деле защищают, конечно, они не лисиц. Наконец-то целый класс людей, а это новый класс людей, это пуританский класс, получил политическую платформу для того, чтобы ненавидеть другой класс, который вовсе не обязательно аристократический, хотя охота ассоциируется с аристократией. Это класс людей, которые следуют вот этим вот анархическим свободам, убивать лисицу. Их ненавидят за то, что они не хотят подчиняться каким-то общим идеалистическим установкам пуританского порядка. И сколько бы ни говорили о том, что вот эта вот политическая платформа защищает достоинство человека не убивать жестоким образом животное, ненависть обращена не на защиту животного, а к тем людям, которые на этих лисиц охотятся. И одновременно те же люди поддерживают войну в Ираке.
2: Я хочу сказать несколько слов в защиту зайцев, потому что запрет на охоту на лис – это катастрофа для зайцев. Жизнь лисам – это гарантия гибели зайцев в пасти лисиц. Зиновий, мы чуть-чуть коснулись гастрономической темы. Каким образом, почему получилось, что Лондон, когда-то периферия, просто гастрономическая дыра Европы, вдруг стала одной из столиц?
1: Новое поколение не хочет есть вот эту вот грязную, жирную еду. Они хотят чего-то чистого и светлого. И в политике, и в жизни, и в ресторанной пище. Появилось так называемое понятие, которое по-русски звучит чудовищно, гастропаб. Что такое английский паб традиционным образом? Я имею в виду 19-20 век. Это подражание викторианской культуре. То есть это ситец, обивка, ковры обязательно, пестрые такие, страшного орнамента, плотные занавески, какой-то быт 19 века. Сейчас все это изменилось, полная открытость, огромные открытые окна, голые деревянные полы, просторное помещение, открытый бар американского типа, то есть напиток не доят, как бы подставляя стакан под бутылку, которая висит кверх ногами, а наливают, как в американском баре, и фантастическое меню. Это так называемая новая британская кухня. Постепенно вытесняются курящие, и это еще один момент пуританизма.
2: Зиновий, ваша дочь выросла в Лондоне, так что волей-неволей вы постоянно окружены молодыми людьми. Молодые люди третьего тысячелетия отличаются от своих предшественников?
1: Конечно, да. Последние, скажем, 5 лет развивалась дионисийская такая вот тенденция культуры. Молодежь страшно пила и страшно курила. Вдруг это каким-то образом кончается. Вот эта вот культура британская, я считаю, американская, это культура эксперимента. Потому что единственное, что объединяет людей, религия – это совершенно частное дело. Поэтому очень мало объединяющих массовых тенденций. И это особенно стало ясно в свете мусульманского такого окружения. Вот эти вот поиски каких-то общинных идей – это и есть главная как бы задача каждого поколения. И в каждом поколении она другая. Мы знаем эпоху диско и наркотиков, мы знаем эпоху пьянства, мы знаем эпоху погружения в какие-то мистические религии. Это театр, который всегда очень был силен в Великобритании, я считаю, из-за сугубого протестантского англиканского индивидуализма. Место, где люди встречаются вместе – это театр. Рок-музыка – это же все-таки не французы придумали. Это придумала культура людей одиноких, которые ищут общения.
2: Зиновий, вам по душе новый цайтгайст или вы остались в 20 веке?
1: Я вообще как вампир. Я через разные времена прохожу со своей, то, что называлось раньше, пишущей машинкой, а именно своим умом. Поскольку у меня, видимо, есть какая-то одна идея, с которой я родился, то я вообще по темпераменту стенограф. Приемлю все.
0: Зиновий Зинник в передаче «Zeitgeist».

0: Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Традиционная рубрика «Красное сухое». В краях, о которых пойдет речь, красным сухим никогда не пахло. Ну, разве что в последние 10-15 лет. Зато пахло молоком, кислым молоком, и крепко пахло молочной водкой. Со мной в студии монгольский художник Дэн Барсболд. Дэн, с чего начался ваш личный алкогольный опыт? Что пили в семье? Какой алкогольный напиток вы впервые попробовали? Когда это случилось?
1: Впервые, ну так, напился балантайнзом в 14 лет в Москве.
2: Виски все-таки?
1: Виски, да. Как моя мама уверяет, вот мой великий дед Ринчен, она его видела один раз мертвецки пьяным, и то потому, что он встретился со своим старым другом Рокоссовским в начале 60-х годов. За дедом приехали его, Рокоссовского, адъютанты, увезли, и потом его привезли.
2: Ну, раз Рокоссовский, значит, все-таки пили водку.
1: Да, конечно, водку, а может быть и какой-то там армянский коньяк. У них это было довольно модно.
2: Что пьют в Монголии? Какова роль молока в алкогольной жизни страны?
1: Из молока в Монголии с незапамятных времен гонят водку. Она на вкус смахивает на саке. То есть, если взять саке и вот эту молочную водку, по вкусу очень трудно их отличить. Хотя продукты разные, рис и молоко, вернее, йогурт. И потом ее же иностранцы называют ее хитрой водой.
2: Может быть, вы это слышали. Да, я слышал, но я почему-то считал, что монголы называют ее хитрой водой.
1: Нет, монголы знают коварство этой водки, поэтому они к ней достаточно относятся, ну, как бы сказать, на правах старых знакомых, друзей. Эта водка, она постепенно вытесняется, потому что рынок завален водками преимущественно в том понимании, какое мы знаем от русских, по крайней мере, последние 40-50 лет.
2: Почему все-таки хитрая вода, а не огненная?
1: Потому что она не огненная, она пьется легко, в ней как будто бы мало градусов. Ее можно пить практически как воду. Но коварство этой водки, кстати, равно как и саке. Вы ее пьете, не замечая крепости, потом в какой-то момент вы отключаетесь. Причем отключка такая очень тяжелая. То есть вы можете в это время плакать, драться, петь песни, ну и прочие удовольствия испытывать, даже не зная, что вы испытали эти удовольствия.
2: Дэн, Монголия граничит с двумя алкогольными сверхдержавами – Китаем и Россией. Они влияют как-то на алкогольную жизнь монголов?
1: Когда как, наверное, потому что до 90-95 годов, безусловно, у нас шла экспансия и культура русской водки и русского питья, то есть стаканами, с мордобоем, с песнями, криками, приводом в милицию и прочими. С недавних пор у нас стали как грибы расти китайские ресторанчики с тем же набором. То есть китайская еда обильная, дешевая, вкусная и со множеством китайских вин и водок. Это совершенно другая культура, она предусматривает абсолютно другие отношения. Сидят 5 или 10 или 20 человек вокруг круглого стола. Водочка китайская, она должна быть не ниже 56 градусов и выше, до 70. Причем в чем прелесть китайской водки? Ее выпиваешь, ну, так скажем, пол-литра, пьянеешь, и где-то через час-полтора этот одурь или пьянь, или кайф, он выветривается. Потому что, если вы помните, как писали Рубрук и Карпини, что монголы любят выпить, но никогда не напиваются. Может быть, это было их какую-нибудь потемкинскую деревню завезли, хана Мунка или Угэдэ. Но то, что написано, написано. Но я этого не помню. Потому что я помню безобразные пьянки с блевотиной, с мордобоем и со старшими товарищами, приехавшими с севера.
2: Женщины принимают участие в этих пирах?
1: Принимают, принимают, потому что дело в том, что вообще в кочевой культуре не то, что уж прямо так женщину любят и уважают, а просто ее экономическая роль и статус выше, чем в других. Поэтому хочешь не хочешь, так как женщина с еду очага пасет овец и доит коз, корову, верблюдов и этих кобыл, то хочешь не хочешь, роль ее всегда в семье высока. Поэтому она принимает такое довольно активное участие в пирах, ну и в пьянках тоже.
2: В Монголии зрелый человек, зрелый мужчина, это мужчина, ну, примерно 40 лет. И вот теперь монгольская пресса Я читал ее по-английски и по-русски. Монгольская пресса пишет о новой такой социальной беде, пьянстве среди незрелых мужчин, то есть молодежи. Насколько оправданы вот эти все опасения и такие тяжелые, серьезные социальные диагнозы?
1: Я бы не сказал, что... То есть проблема-то, она всегда была, по крайней мере, с 1921 года. Просто раньше, до этого уклад-то был иной, и до 40 лет мужчина вообще запрещал пить. Просто потому, что до 40 лет мужчина должен был заиметь семью, детей. Желательно, чтобы дети не были от пьяных родителей. Желательно, чтобы это не были родственники ближайшие, то есть обычно брали людей из другого рода. А молодежь должна была до 40 лет терпеть. Правда, один такой человек восстал в свое время, где-то в конце 12 века, звали его Темуджин. И он все эти устои переломал, но, правда, он потом сделал другую систему и вошел он в историю под титулом Чингисхан. Но потом все возвращается обратно. Мужчина, вот сам этот Homo sapiens, маскулин, он стал никудышным. В России это было примерно 17-го года, в Монголии после 21-го года, когда вся активная, деятельная часть мужского населения была просто физически уничтожена. Остались, так никудышные остались.
2: В Монголии теперь можно, наверное, купить и вина, французские, чилийские, испанские.
1: Южноафриканские, австралийские.
2: Да, виски, коньяки. Заморские напитки пользуются популярностью?
1: Пользуются, потому что появляются новые, если не сказать классы, то сословия. Появляются новые русские монголы. Очень много молодых монголов, которые учатся в Америке или в Швейцарии, или в Германии, в Англии, они с собой привозят другую культуру питья, которая довольно сильно отличается. А потом среди этой группы монголов, которые живут за границей или учатся, среди них очень большой процент людей, которые вообще не пьют. Абсолютно. То есть пьют колу, воду, выбирают пепси. Поэтому пьянство, оно, как всегда, очень развито среди безработных люмпенов, людей окраин. Улан-Батор почему сейчас так очень стремительно меняется в худшую сторону? Из-за тех экономических и политических потрясений, во-первых. Во-вторых, из-за страшной засухи, которая идет последние 10 лет, а если брать широко последние 50 лет по Монголии, люди в степи, особенно западной и южной Монголии, они разоряются, у них весь скот гибнет, и они приезжают в город. Причем я это просто сам вижу каждый день, так как я строил в прошлом году в провинции большой памятник, и мне нужно было в неделю раза два ездить за 350 километров и обратно. Так вот, днем и ночью в сторону Улан-Батора едут грузовики с юртами. То есть люди, потеряв все, едут в город в надежде там как-то выжить. И лицо города пока что меняется в очень худшую сторону.
2: Ваши дети выросли в Европе, сейчас они учатся в Нью-Йорке, в Америке. Когда вы познакомите их с алкоголем? И с каким?
1: Да как-то они, когда у нас гости, они так постоянно вокруг нас вертятся. Но я-то по себе знаю, что родители-то узнают в последнюю очередь обо всем. Когда мне мама говорила, мне было лет 18 или 19, она долго жалась, вздыхала и сказала: «Дэн, вот, и мне очень, конечно, неприятно, говорит, но вот тяжело, но, видимо, придется, потому что рано или поздно у тебя будет женщина, ты вступишь в контакт, и чтобы не было всяких нежелательных, я бы хотела тебе». Вот, и краснее, и бледнее она мне стала говорить какие-то там заповеди. Ну, как себя вести? Ну, я так ее слушал, потому что уже года три я так все это уже познал. Потом я маме уже лет через 15-20 рассказал об этом.
2: А отец давал вам алкогольные уроки?
1: Никогда. Никогда в жизни. Мы с отцом вообще...
2: Вы самоучка?
1: Да. Я же в 11 лет уехал в Москву, в среднюю художественную школу имени Сурикова, поэтому меня учить-то... Жизнь учила. Жизнь.
2: Монгольский художник Дэн Барсболд в передаче «Красное сухое». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтса. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
3: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
4: Это Полина Галуева
5: и Виктор Хульганик.
4: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта, исполнителя, драматурга и диссидента.
5: И, конечно же, гражданина.
6: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были И нет.
4: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
6: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал. Меня заставили.
5: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
4: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
6: Говорят, что где-то есть острова.
4: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
7: Есть ухваченное за кадык время. Ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
4: Власть его заставила уехать из страны, и он стал мигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
5: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
6: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
5: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
8: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив. Потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
4: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
5: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
9: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
5: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорький с концертом, и он там поет песню Галича.
10: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
5: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
8: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
5: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений и те, кто его знал. У нас такие тоже есть.
11: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66-го года. Он сразу показался мне очаровательным.
5: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
11: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже, а он не считал рюмок.
12: А что попью ее, дать павшини? А что под Хлои секретаршами? А что попью ее пойти Циковские и по праздникам кино с Целиковскую?
13: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши у ее пайки Циковской по праздникам с кино с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
4: А из чего будет состоять наш подкаст?
5: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобны, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
12: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
4: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
6: Терпение, великом терпении наших людей. Господь терпел и нам велел.
14: Теория великого терпения от министра иностранных дел. Но как можно и терпеть, и угрожать одновременно?
15: Почему это произошло? Неужели Путин теряет силу?
14: Близкого к Путину криминального авторитета отпустили из СИЗО, но обвинения не сняли. Какие выводы сделает российская элита?
16: Чтобы решить вопрос по-пацански, надо хлопнуть по рукам и сдержать слово. Так объясняет в интервью РБК министр иностранных дел России. Речь о завершении войны против Украины. Ее, правда, у России завершить все никак не получается, потому что кто-то постоянно слово не держит, говорит Лавров. Над этим аргументом смеется уже даже провоенная публика. И вот министра спрашивают, почему же Россия 5-й год подряд объясняет свою неспособность договориться чужим обманом?
17: А мы до сих пор слышим реакцию от нашей страны, вот нас опять обманули. И у всех вопрос, а почему мы до сих пор ждем, что нас не должны обманывать? Ну сколько можно еще на это вестись?
18: Мы все-таки набожная нация, многонациональный наш народ, и много пословиц о терпении, великом терпении наших людей. Господь терпел и нам велел. Но 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, обещанного 3 года ждут. Это тоже психологию выдает. Но это не то, что наивность народного характера, увековеченная долгими историческими нашими событиями. Это все равно какая-то надежда в то, что не может подлец быть совсем подлецом, если так по-простому.
16: Да уж, не стоит воспринимать терпение за слабость. Ведь Илья Муромец, богатырь, вообще-то, аж 30 лет лежал на печи, а только потом зашевелился, объясняет министр Лавров. К счастью, не всем приходится ждать, как герои народных былин. Всего пару месяцев близкий к Путину криминальный авторитет томился в Лефортово, и вот его отпускают. Но обвинения еще в силе. Терпеть и пугать, сажать и отпускать. Такое поведение говорит об усилении или ослаблении режима. Об этих противоречиях мы сегодня и говорим в эфире. Здравствуйте.
19: Илья Трабер, которого в Петербурге называют одним из самых влиятельных бизнесменов по кличке Антиквар, вышел из СИЗО. 75-летнего предпринимателя освободили вечером 27 августа по решению следователя из-за резкого ухудшения здоровья. Обвинения с него при этом не сняты. Трабера задержали еще в июне. Суд отправил его в СИЗО, а в августе, несмотря на проблемы со здоровьем, продлил арест до 17 октября. Теперь следствие внезапно решило отпустить бизнесмена. Однако его бизнес-партнер Владимир Даниленко остается под стражей. Обыски у Трабера проводил центральный аппарат ФСБ, обращал внимание расследователь Илья Шуманов.
20: За убийство, которое, по идее, расследует не Федеральная служба безопасности, а должны МВД расследовать, по идее, конечно же, не должны спускаться центральный аппарат ФСБ в Петербург для того, чтобы арестовывать, проводить обыски по такому уголовному делу. Конечно же, они могут попытаться сказать, что это организованное преступное сообщество какое-то было и так далее, но в целом это показатель, наверное, того, что команда по задержанию Трабера была на самом верху.
19: Трабера обвиняют в организации убийства петербургского предпринимателя и муниципального депутата Александра Петрова. Его застрелили в октябре 2020 года на территории

0: отвезти, ну, что-то такое-то.
1: Ага.
0: Ну, потом, когда меня попросили вот именно за Петрова, я отказал, сказал, что я не хочу в этом деле участвовать. Я уже, говорю, уже устал сидеть, я и так, говорю, за всякую ерунду сижу, за которую как бы не должен сидеть. Я говорю, уже старость, дайте мне, говорю, старость нормально пожить. Я говорю, и ты же меня позвал, чтобы, ну, как бы помочь мне, а сейчас ты куда меня затягиваешь? Ну, и вот на этом моменте я стал у них сразу отрицательным элементом, что отказал помочь им именно за Петрова.
1: Когда это
0: Ну и
1: было?
0: оттуда все началось именно оттуда.
2: Одним из самых показательных эпизодов стала история порта Усть-Луга. После банкротства структур предпринимателя Валерия Израилита, связанные с Трабером компании, получили контроль над терминалом Юг-2. Фактически, Трабер зашел в один из самых важных портовых активов Усть-Луги через процедуру банкротства и скупку долгов. В 2021-м Трабер продал Юг-2 компании «Русхим Альянс» совместному проекту структур «Газпрома» и «Русгаздобычи». Последнюю на рынке связывали с Аркадием Ротенбергом. Стоимость сделки с учетом активов и земли оценивалась более чем в 500 миллионов долларов. Одновременно с делом Трабера следствие заинтересовалось и людьми, связанными с окружением Ротенбергов. В июле стало известно о задержании Константина Махова, бывшего замглавы Росавиации, который после ухода с госслужбы занимал руководящие позиции в структурах, связанных с Ротенбергами и проектами Усть-Луги.
3: Главный по аэропортам прокрутил 500 тысяч долларов за замке Шато Дитер. Интересно, а бывшие коррупционеры бывают? То есть жил-был чиновник, никогда не работавший в бизнесе, катался как сыр в масле, свадьбы себе на Лазурном берегу устраивал, сотни тысяч долларов друзьям под проценты одалживал, а потом написал заявление об увольнении им. И все? Гуляй, рванина, от рубля и выше.
2: Еще в 90-е Трабер занимался портовым и нефтяным бизнесом. Бизнесмен был связан с петербургским нефтяным терминалом, топливозаправочной компанией «Совокс» и другими крупными активами. Как раз в то время он познакомился с Путиным, на тот момент сотрудником администрации Санкт-Петербурга.
4: Илья Трабер и бизнесмены, которые вокруг него собрались, были, насколько я понимаю, довольно близки к Владимиру Путину. Он в середине 90-х был главой в мэрии департамента внешних связей и в том числе, вполне вероятно, имел какое-то значение в процессе приватизации морского порта, который произошел там за несколько лет до того, как я туда пришел.
2: Факт знакомства Трабера и Путина подтверждает и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Трабера годами называли другом Путина. Журналисты-расследователи описывали его как одного из людей, через которых проходили связи между бизнесом, портовой инфраструктурой и петербургской элитой 90-х.
5: Анонимный телеграм-канал ВЧК ОГПУ писал, что Трабера отпустили после извинений. Но разве ему было за что вообще извиняться перед Путиным? Мы спросили об этом журналиста-расследователя Дениса Короткова. Вот что он нам рассказал об отношениях предпринимателя и президента.
6: Ну что значит подводил? Если говорить о каких-то историях давних, то вроде бы нет. И если верить там тому же Максиму Фрейдзону, который в то время был партнером многих уважаемых авторитетных бизнесменов в Петербурге, то скорее наоборот не подводил, потому что когда Путин после поражения Собчака на мэрских выборах убыл в Москву, за ним вроде как бы сохранили его долю в доходах с того же там порта и нефтяного терминала. Что же касается того, если уж мы говорим о ВЧК ОГПУ, да, то они же приводят и версию, что Трабер в последнее время решил уйти на пенсию, собрался убыть на место жительства в Европу и даже вроде бы передвинул туда какие-то капиталы. Насчет того, что Трабер какие-то капиталы выводит за рубеж, у меня нет никаких подтверждений. А вот то, что действительно его в последнее время достаточно часто видели в Юрмале вместе с молодой женщиной, которая вроде как является его супругой, гражданкой Латвии, да, то вот эта информация мне вначале казалась несколько странной, и я ей не доверял. Но, скорее всего, это правда, потому что в последнее время, да, есть все больше и больше подтверждений, что, в общем-то, это даже не такой уж большой секрет, и что действительно его в Юрмале видели многие люди, и совершенно не исключено, что он собирался там

0: поселиться. Но даже если он там и не собирался поселиться, то я не исключу, что тот факт, что в период очень специальной военной операции крупный российский бизнесмен и владелец стратегических предприятий проводит какое-то время в стране НАТО, могло быть использовано там его недоброжелателями, например, для того, чтобы представить это господину Путину в определенном виде.
1: Перед эфиром мы также поговорили с социологом Сергеем Ерофеевым. Он рассматривает структуру власти России через призму мафиозной организации. Что же в этой структуре означает задержание, а потом освобождение авторитета?
2: Культура понятий Путина содержит самые разные отношения. У него одни отношения, скажем, с его ближайшим кругом, с кооперативом «Озеро», другие отношения с такими людьми, как Трабер, которые перестали быть автономным центром организации процессов, потому что он оказался включен в путинскую систему. И другой человек, который был связан с Ротенбергами, но почему-то сидит в тюрьме, Кумарин, он не оказался включен в путинскую систему. Он, видимо, сохраняет по-прежнему некоторую опасность, угрозу представляет собой, потому что он был когда-то независимым центром власти вот этих понятийных отношений. Трабер в данном случае просто не очень опасен Путину. И люди задавали вопрос, кстати, когда Трабера арестовали, почему это произошло, неужели Путин теряет силу? Но мне кажется, что тут есть некое сходство с тем, как поступили с партией «Яблоко». Вначале сделать один шаг, потом сделать другой шаг, который, кажется, противоречит друг другу. Но самое главное здесь, может быть, даже немножечко запутать публику. И при этом сохранить ощущение у публики, что ты всевластен.
1: Какой же сигнал это противоречие отправляет российским элитам, мы спросим у политолога Бориса Пастухова. Борис, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Как вы думаете, какой сигнал российским элитам отправляет Кремль вот таким противоречием? Сначала посадить, потом отпустить, но обвинения не снять?
3: У меня есть моя версия, она, возможно, немножко надумана, но, с другой стороны, сейчас все версии, это событие в той или иной степени надуманное. Мне представляется, что изначально посадка Трапера была реакцией на то, что в Петербурге были объекты, которые пострадали от налета украинских дронов. Насколько я понимаю, часть их объекта была связана с Трабером, они не были защищены. И учитывая ту реакцию, которая у российской власти, и особенно у Путина, есть на людей, которые не увлекаются сейчас в войну и не готовы показывать своим поведением, что война – это не то же самое, что стихийные бедствия, которые отношения не имеют, что надо участвовать, надо защищать свои объекты. Это была такая конечная точка их спора с Трабером. Возможно, заочно, возможно, Трабер вообще не знал, что он в этом споре участвует, но участвовал. Где было сказано, это тоже факт довольно известный, с самого начала, что товарищи крупные бизнесмены, пожалуйста, занимайтесь защитой своих объектов, начали ослаблять законодательство в отношении контроля за оружием и прочим для корпорации. Ну и вообще никто не мешает натягивать противодронные сетки и прочие вещи. Трабер делать не стал, и на его примере такой несколько оттяжкой показали, что люди, которые подставляют президента, что во время экономического форума в Петербурге туда прилетают дроны, эти люди понесут всю тяжесть наказания. То, что параллельно его, похоже, стали раздевать с точки зрения активов, мы видим, что пока он был в СИЗО, по-моему, в 6 компаниях, он перестал быть акционером, но это как бы в России нормальное явление, человек сел в тюрьму, его надо раздеть, это нормально. А с чем связан выход? Я думаю, выход связан с тем, что сигнал, который посылали сначала языком мафиозным, как сказал один из спикеров ранее, он сейчас на днях получил легислативное оформление, скажем так. Он стал законодательным. Мы знаем, что есть указ Путина о том, что государство может забрать управление компанией собственники которых не заботились защитой этих объектов. По большому счету сначала это сделали по мафиозному, взяв одного из виновников, виновников позора такого, которые не заботились защитой и публично его выборов, ну, посадив в СИЗО. А потом, поняв, что либо сигнал не проходит, либо все-таки нужен более массовый инструмент, а не только инструмент запугивания, перешли на уже юридические рельсы, оформили это указом, и необходимость держать траппера в СИЗО отпала. При этом в реальности мы не знаем, в какой степени это спланированный акт, в какой степени здоровье траппера реально сдало. Он не молод, были сообщения, что он болеет, СИЗО еще никому не помогало. Просто другой вопрос, что людям, которых Путин лично не знает и не дружил, ухудшение здоровья в СИЗО ничего не означает, а вполне возможно, что одно дело было поссориться и посадить, а другое дело, если мы реально донесли, что он умереть может, решить, что это перебор.
1: А на ваш взгляд, вот эти все мафиозные методы, которые всплывают за последнюю неделю, даже несколько недель, можно и больше взять временной промежуток, они скорее говорят о слабости режима или наоборот о силе? Ну, тот же самый указ Владимира Путина о том, чтобы забирать компании во временное управление государством, если собственник не справляется. Это вроде как звучит сильно, смело, но при этом с точки зрения государственных институтов и вообще управления государством, это сильный ход или наоборот показывает слабость системы?
3: Ну, я бы, конечно, хотел сделать большое открытие, сказать, что российская власть мафиозна, но, боюсь, я не буду настолько сильно не первым в этом ряду, что, возможно, последним. Нет, тут понятно, что российская власть устроена по принципу звездного клана. У нас Лавров, цитату которого приводили в начале этого выпуска, только что сказал, что Россия ведет себя по-пацански и благородно, что одно и то же. Но если у российского министра по-пацански и благородно это одно и то же, то какой у нас уровень ожиданий от власти? Ну, понятно, что мафиозное государство, причем это, ну, совсем не новость. Сильный ход или слабый, это очень сильно зависит от того, мы смотрим на это как на персональную власть Владимира Путина и его окружения, или как на власть государственную, структуру государственную. Если мы за государево дело радеем, то понятно, что все эти решения, а их было довольно много, мы знаем, что помимо решения о национализации, ну, передачи государственного управления, критические структуры, которые не защитили, была куча решений других, размывающих основы государственной власти. Монополия на насилие, когда сначала де-факто были разрешены ЧВК, а потом де-юре стали разрешать вооружение отдельных бригад, скажем так, для защиты объектов и бизнесов. Размывание монополии государства на судебную власть, когда мы видим все эти внесудебные инструменты казни на фронте, например, это тоже размывание власти. Причем в одном из самых важных институтов, военном, все-таки никого не должны обнулять по решению командира. Это не только запугивает окружающих, но это отнимает и власть у государства. По этой точке зрения государства, безусловно, это ослабление. Ослабление институтов, ослабление монополий государства в разных сферах. С точки зрения власти лично, я думаю, что во многом, например, Путин увидится, что это усиление, потому что он показывает, что если единственным действующим в стране институтом власти остается его личное решение, то понятно, что это абсолютная власть. Другой вопрос, что абсолютная власть тем и слаба, что когда ты отрезаешь все формальные институции, любая ошибка становится непоправимой.
1: Ну вот кажется, как будто Владимир Путин пытается личными заявлениями какие-то вопросы решить, в том числе так называемые геополитические. Он всю неделю выступал с угрожающей риторикой, министр иностранных дел тоже выступал. И некоторые журналисты связали это с ударами по Озону, ведь Фонд борьбы с коррупцией выпустил недавно расследование, в котором рассказывает, что у так называемых кошельков Владимира Путина есть доля в нем. Мы об этом тоже спросили Сергея Ерофеева, социолога, который рассматривает власть в России через призму мафиозной структуры, но в глазах Сергея Ерофеева это не выглядит так, будто бы Путин вступается за Озон. Вот его аргументация.
2: Думаю, что тут связь очень и очень слабая. Во-первых, дело в том, что деньги Озона, путинские деньги Озона, это небольшие деньги. И ставки в Озоне для Путина чрезвычайно низки по сравнению с некоторыми абсолютно существенными фундаментальными вещами, например, оставаться во власти. Для чего, собственно, и была развязана война в Украине? Для того, чтобы иметь повод оставаться во власти, убить политическую жизнь в стране и устранить всяческие угрозы. Путин не мог даже устранить Навального без этой войны. Война позволила устранить Навального. В чем-то можно даже так сказать, что война была развязана для того, чтобы Навальный, коллективный Навальный, не победил Путина. Но усиление эскалационной риторики для Путина, оно колеблется. То есть мы знаем прекрасно, уже за 5 почти лет войны мы это выучили, что Путин начинает угрожать какими-то крайними мерами тогда, когда он чувствует себя неуверенно. И каждый раз, когда он реально начинал проигрывать на поле боя, он грозился ядерной атакой или намекал на нее.
1: Борис, а по-вашему, Путин почему снова угрожает? Потому что появилась угроза предполагаемым его деньгам или есть какие-то другие объяснения?
3: Ну, я не могу не согласиться здесь с господином Ерофеевым. Я считаю, он абсолютно прав в том, что это не самая существенная для Путина вещь. Да, это его деньги, но, во-первых, какие деньги в России не его? Учитывая нынешнее законодательство, и особенно последние принятые, как указы, так и правоприменительные практики, ну, любой актив в России Путин может сейчас забрать и заявить, что он будет его. У нас довольно большое количество крупных активов западных, например, было отобрано и передано людям совершенно непонятно. Ну, то есть вся история с Даноном и какой он там родственник Кадырова, который его получил, показывает, что можно просто взять, отдать, это раз. Второе, если проблема была в Озоне, как в активе, который пострадал от дронов, ну, господи, российское государство может решить поддержать Озон и компенсировать ему убытки. Из левого государевого кошелька деньги идут в кошелек правый. Поэтому я и не думаю, что это как принципиальная вещь, которая Путина сейчас беспокоит. Я думаю, что... Так, я полагаю, что в передаче активов в то, что условно ФБК называет кошельками Путина, безусловно, происходит. Я не уверен, в какой степени Путин об этом задумывается. Если ему нужны какие-то личные деньги, я уверен, что он об этом сообщает третьему секретарю, который идет смотреть, кто деньги даст, какой актив надо это дело раздеть. Я не думаю, что Путин проснулся утром, смотрел на горящий склад Озона и понял, что сгорели его пенсионные накопления. Это все-таки некоторая примитивизация. Знаете, есть старая история о том, что главный признак шизофрении – это умение находить логические связи между любыми событиями. Тут, по-моему, именно этот случай. Поэтому нет, я думаю, что заявление нынешнее отражает какие-то более глубинные итоги. Я не исключаю, что это те же самые итоги, которые привели к появлению главы ЦРУ в Москве. То есть идут какие-то разговоры, которые нам неведомы. Разговоры как внутри российской власти, так и с внешними партнерами. И эти разговоры периодически уплескиваются в публичное пространство в виде заявлений президента, то, что он хотел сказать, скажем, американским партнерам лично, он решил, что говорить нехорошо, лицо обидится, и поэтому решил это вынести в какие-то форматы пресс-конференции. Как бы я скажу это не вам, но вы услышите.
1: Ну, то есть можно трактовать эти угрозы и как слабость. Вот как Сергей Ерофеев предполагает, что когда Путин угрожает, он понимает, что ему нужно отступать, что он где-то проваливается.
3: Значит, ну я вообще думаю, что любая, как опять же, возвращаясь к Лаврову, по-пацански же живем. По-пацански говорить не надо. Если ты хочешь ударить, ударь. Поэтому если Путин вынужден говорить, что я могу ударить, и я собираюсь ударить, вот я руку занес, сейчас ударю, то, мне кажется, не претендую на хорошее знание пацанского этикета, слава богу. Но я полагаю, что это вполне верный признак того, что ударить страшно. Ударить страшно, хочется, чешется, боязно. И поэтому вместо того, чтобы нанести какие-то удары, их очередной раз анонсируют. Ну, да, в этом плане признак слабости. Другой вопрос, что это не значит, что введенный до крайности он не сможет угрозу реализовать. Это другая немножко история.
1: Сергей Ерофеев также объяснял, что блатной жаргон и угрозы из уст российских дипломатов, представителей России, это инструмент манипуляции и запугивания западных представителей. На ваш взгляд, как оппоненты Кремля реагируют на эту риторику? Есть ли польза?
3: Я не уверен, что западные дипломаты способны получить достойный перевод и культурный контекст происходящего. Другой вопрос, что я вот слушал Лаврова с «Господь терпел и нам велел». И я считаю, что вообще переход к народной поговорке – это хороший концепт для российского чиновничества. Например, вот можно сейчас финансирование семейное, там, семейные ипотеки, например, отправить на военные нужды, а министр экономики может объяснить это тем, что дал Бог зайку, даст лужайку. Чем не обоснование экономической политики. Поэтому в этом плане использование поговорок – это совершенно хорошая дорога, мне нравится. В принципе, чем больше России решений будет приниматься согласно народным мудростям, тем быстрее все это закончится. Но в целом, опять же, довольно смешно обсуждать использование чиновниками выражений и прочего с президентом, у которого правление начиналось с обещания замочить кого-то в сортире. Поэтому ничего нового мы здесь уже явно не услышим. Повторюсь, с точки зрения западных дипломатов, я думаю, это вызывает максимум недоумения. Все-таки люди, которые не могут в нужной среде адекватно выразиться, избегая похабщины, скажем так, ну, они просто не вызывают специального уважения. Нужно уметь переключаться между режимом праздничного застолья в Кремле, публичной лекции и дипломатических переговоров.
1: Чтобы подвести какой-то итог нашего эфира, попробуем, давайте, за эту оставшуюся чуть больше минуты, сколько у нас остается. Если вернуться к рассуждениям Лаврова о его так называемой теории великого терпения, есть ли какие-то объективные факторы, которые заставляют Путина терпеть и не реализовывать свои угрозы?
3: Страх. Страх того, что, реализовав те угрозы, он может просчитаться и выяснится, что и у него все карты выложены на стол, а противник отвечает не как он хочет, не как он ожидает. Тем более, что это произошло 5 лет назад, 4,5 года назад, когда он уже напал на Украину и тем самым реализовал. Там были такие же угрозы. Путин угрожал нанести удар по Украине и говорил, дайте мне то, что я хочу, или я сейчас всех разом уничтожу. Ему то, что хотел, не дали. Он начал и разом не уничтожил. Мы 5-й год живем в состоянии войны. Поэтому, естественно, у него есть опасение, что то же самое случится. Это раз. Второе, реакция Запада. Он не понимает, какая будет реакция Запада. Откровенно говоря, если Путин непредсказуемый, то Дональд Трамп достойный оппонент.
1: То есть, я понял. Спасибо большое вам, Борис. То есть, получается, Путин самое страшное, что мог сделать, сделал, но что ему мог сделать в ответ, он не знает. Спасибо вам еще раз, Борис Пастухов был в эфире «Настоящего времени». До свидания.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода.
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. В Москве вновь введены ограничения на продажу бензина. В одни руки, пишут медиа, отпускают от 40 до 60 литров топлива. Люди же сообщают, что продают по 30. В особенном дефиците самый ходовой товар – бензин марки АИ-95. Вторая волна бензинового кризиса в Москве ощущается сильнее. Очереди дольше, и заправок, до которых можно заправиться быстрее, но дороже меньше. С начала августа бензин и дизельное топливо по всей стране поступает с перебоями. Очередь за бензином – новый объединяющий фактор для всей страны. Обсудим параметры длящегося бензинового кризиса с независимым аналитиком нефтегазового сектора с Борисом Оронштейн.
1: Борис, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Почему Россию накрыла вторая волна бензинового кризиса, несмотря на закупки из Индии и Марокко?
2: Да я бы не сказал даже, что это вторая волна, потому что кризис, собственно говоря, продолжается. Он стал уже системным. И я бы даже не называл это волнами. Просто в отдельные периоды накрывает одни регионы, в другие периоды накрывает другие регионы. А что касается закупок, ну, давайте посчитаем. В России ежемесячно, ежесуточно потребляют 110 тысяч тонн нефтепродуктов. Индия поставила 68 тысяч тонн пока из 300 тысяч, которые якобы были закуплены. 68 тысяч тонн – это даже на сутки не хватит российскому рынку. А уж 30 тысяч тонн из Марокко – это вообще ни о чем. Это 1/4 часть суток по, так сказать, российскому спросу. Более того, я вам скажу, вот Новак, который все это курирует, он не называет такую вещь. Этот бензин тоже застрял в порту Перевалки, потому что нефтетрейдеры не могут договориться о цене. Индия предлагает свой товар по цене от 110 до 130 тысяч рублей за тонну. На оптовую биржу в Петербурге для внутреннего, что называется, пользования он стоит 77 тысяч. То есть брокеры будут покупать себе, нефтетрейдеры будут покупать себе в убыток.
1: Это до сих пор эти танкеры находятся в порту?
2: Они не, пока еще перевалка, собственно говоря, физическая не произошла, потому что не могут договориться о цене. И я не знаю, как они сумеют договориться о
1: цене. Если не договорятся, развернутся и уедут
2: обратно. Если не договорятся, то да, перевалки не случится.
1: Вот Казахстан недопоставил России, пообещав 50 тысяч тонн, поставил только 5 тысяч. Это производственная проблема или политика?
2: Ну, знаете, поговорка есть: обещать не значит жениться. Они юридически никакого контракта с Россией на поставку этих 50 тысяч тонн не подписывали. Это был просто даже устный такой меморандум о взаимопонимании. Значит, у них сейчас очень непростая ситуация на внутреннем рынке. У них спрос тоже выше, чем предложение. Павлодарский НПЗ должен вот уйти на ежегодный ремонт. И, то есть он выйдет из строя, а всего у них всего 3 нефтеперерабатывающих завода. И они поставили сначала вообще 1 000. Потом поставили еще 5 тысяч. И не факт, что они все эти 50 тысяч поставят, потому что исторически как раз в этот период Россия им поставляла нефтепродукты, а не наоборот.
1: А вот эти цены на заправках повышены только из-за дефицита или из-за того, что импортное топливо дороже?
2: Мне кажется, государство начало понимать, что жесткий контроль над ценами приводит к черному рынку и дефициту. Мы все знаем, что произошло 1 января 1992 года, как вдруг наполнились продуктовые полки магазинов, потому что цены были отпущены. Вот сейчас, мне кажется, правительство наконец стало понимать, что если между дефицитом и ценой, лучше все-таки выбирать цену, повышенную цену. И поэтому оно уже сквозь пальцы смотрит на стоимость бензина 90-95 рублей и даже 100 рублей за литр, лишь бы не было очередей, лишь бы колонки работали с полной нагрузкой.
1: Борис, а вы можете назвать сейчас среднюю цену рыночную по России или, может быть, по разным регионам?
2: Я думаю, что если бы правительство просто бы отпустило цены, вот отпустило бы цены и предоставило компаниям самим решать, я думаю, что цена литра бензина была бы где-то 120-130 рублей за литр, а это привело бы к чему? Люди стали бы меньше ездить, покупать стали бы меньше, более экономно расходовать, и мы получили бы баланс спроса и предложения просто на другом уровне.
1: А что для правительства важнее, доступность или цена?
2: Для правительства сейчас важнее доступность. Они наконец стали понимать, что вот эти вот многокилометровые очереди, нехватка, плохое качество бензина, это в конце концов отзовется очень неприятными последствиями. Поэтому они так вот пока еще не явно, но уже в неявной форме они стали поощрять нефтяные компании с ценами обращаться более вольно, так я скажу.
1: Александр Новак считает, что отремонтированные НПЗ вот-вот выровняют ситуацию. Вы верите в его оптимизм?
2: Нет, потому что, значит, ВСУ старается вместо одного введенного в строй НПЗ вывести из строя еще одна-два. И вот очень показательный пример с Орским НПЗ. В первой половине августа был выведен из строя Орский НПЗ. Даже губернатор публично должен был признать, что меньше 6 месяцев не получится его ввести в строй. А это означает, что в этом году Россия уже только с этим НПЗ не досчитается почти 6 миллионов тонн. А самое главное, что основной его продукт был дизель. А дизель, вы знаете, это, что называется, кровь военного и сельскохозяйственного транспорта. Так что Новак здесь, как всегда, срезает углы, я могу сказать.
1: Вот на одной из заправок работник АЗС говорит, что сотового бензина не ждите до января. Вот в лучшем случае высокооктановый. Этот бензин теперь дефицитный товар, который будут доставать, в кавычках.
2: Ну, я бы не стал делать выводы по заявлению одного, так сказать, автозаправщика, но тенденция действительно такая есть. Если мы снижаем октановое число, мы будем производить бензина больше. Значит, естественно, что первыми кандидатами на вылет будут высокооктановые сорта АИ-100 и АИ-98. То есть сконцентрируется нефтепереработка на производстве менее октановых, высокооктановых сортов, а также сортов с пониженной экологической нормой. А именно Евро-4, Евро-3 и даже Евро-2. И я еще могу добавить, вы знаете, что происходит с керосином, авиакеросином. Значит, государство разрешило выпускать керосин с точкой кристаллизации не при минус 60, а при минус 50. Значит, пока у нас летний период, и самолет стоит в эшелоне, температура выше нуля, это еще как-то все будет сглажено. Но представьте себе, так сказать, полеты в арктических условиях, при низких температурах. Вы понимаете, что такое кристаллизованный керосин в баках самолета?
1: То есть вы хотите сказать, на лету будет замерзать керосин вполне, и не поступать в двигатель?
2: Ну, конечно, если норма его кристаллизации, так сказать, повышена с минус 60 до минус 50. Это довольно много.
1: Скажите, вот сейчас разные цифры называются, сколько процентов НПЗ уничтожены или сломаны ударами ВСУ? 30-40, называют разные цифры.
2: Здесь очень большой разброс, потому что, допустим, если считать, сколько всего было подвергнуто атакам и сколько всего было в разное время выведено из строя, то это чуть ли не 58%. Но одномоментно, нам же важно, сколько одномоментно выведено из строя, значит, мы можем косвенно посчитать, потому что цифры засекречены, но косвенно спрос отстает от предложения, отстает от спроса на 35%. Вот можно считать, что 35% мощностей, особенно по бензину, не по дизелю, по бензину, выведены из строя.
1: Каковы ваши прогнозы на осень и зиму? Где будет самая сложная ситуация?
2: Сентябрь будет очень сложный, несмотря на то, что закончится посевная, уборочная и закончится сезон отпусков, но сентябрь – это, как правило, сезон капремонта. Значит, правительство давит на нефтеперерабатывающие компании с тем, чтобы сократить эти сроки. Но вы знаете, сокращение сроков в таком опасном производстве, нарушение регламента ремонта такого опасного оборудования, как оборудование нефтеперерабатывающих заводов, она грозит очень большими неприятностями. Вы знаете, недавно произошел инцидент в Комсомольске-на-Амуре, но туда пока еще дроны не долетают, так что это инцидент, скорее всего, произошел из-за нарушения регламента ТЭО и капремонта установок.
1: Там был взрыв?
2: Там был то ли взрыв, то ли пожар. Это сказать трудно, но точно совершенно, что это была нештатная ситуация.
1: Какие вы самые черные прогнозы видите зимой?
2: Мы балансируем все время, когда я говорю «мы», имея в виду, так сказать, топливный рынок, балансируем между системным кризисом, который сейчас, и общенациональным кризисом, который может привести к коллапсу. Вот это действительно очень тонкая грань. Если продолжатся удары ВСУ в такой же степени интенсивности, с таким же стратегическими целями, а они, вы знаете, сейчас затрагивают не только нефтепереработку, но и всю логистику. Страна может скатиться в коллапс. Я имею в виду отрасль.
1: И последний вопрос, если можно коротко ответить. Сколько нефти продает сегодня Россия? Потому что именно нефть сейчас является основным источником дохода в бюджет.
2: Россия продает сейчас примерно столько же, сколько и продавала еще там год и два года назад. Это примерно 10,2-10,4 миллиона баррелей в сутки, но Россия резко нарастила перед продажу сжиженного природного газа на 10% больше, чем в тот же период прошлого года, и в основном в Европу, потому что с 1 января 2027 года законодательно в Европе будет запрещено покупать российский сжиженный газ.
1: То есть деньги на войну у Путина пока есть?
2: Пока есть.
0: Это был Борис Аронштейн. Вы слушаете «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Кремль продолжает рассказывать о стойкости экономики и копейках от ущерба НПЗ. Но реальность прорывается наружу. Главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач отправлен в отставку. И где предел этой системы? Бизнес обобран, а свалить все беды на Запад больше не выходит. Что остается власти? Обратиться к мистике, достать из Кремля мощи Дмитрия Донского и отправить их поближе к фронту. Помогут ли Кремлю эти чудотворцы, когда экономика с треском рушится? Спросим у экономиста Сергея Алексашина.
1: Сергей, я вас приветствую.
3: Мумин, добрый день, рад быть у вас в гостях.
1: Взаимно. Спасут ли мощи Кремль там, где экономика перестает работать по приказу?
3: Ну, хороший вопрос. Я, честно говоря, не очень вижу, где экономика перестает работать по приказу. Потому что по приказу она работает в госсекторе, и там я особых проблем не вижу. По приказу она работает в госбанках, по приказу она работает в военно-промышленном комплексе, где все производится, что надо, сколько надо, и отправляется куда надо. В железных дорогах, куда надо, туда возят. В общем, нефтепроводы, газопроводы тоже качают газ, нефть. Ну, туда, куда можно. Может быть, хотелось бы куда-то еще, но куда они разрешают, туда не качают. Вот, поэтому та часть экономики, которая работает по приказу, она работает по приказу. Здесь с ней как раз ничего существенного, ничего чрезвычайного не происходит. Все самые интересные или самые тревожные вещи с точки зрения бизнеса, с точки зрения экономики, происходят как раз в той части экономики, которая работает не по приказу. То есть в частной экономике, в частном секторе, который не завязан на госзаказ, который не работает на оборону. Там все проблемы. Там все проблемы. Там высокая процентная ставка, да, там недоступность кредита, там недостаток рабочей силы, там падающий спрос на продукцию, вот там рецессия. Вот там проблемы. И поэтому, когда мы видим там мощи Дмитрия Донского или заседание у Путина, который обсуждает, как поднять темпы роста экономики, то они как раз почему-то все время говорят про первую часть экономики. А вот про вторую часть они забывают. А проблемы, кризис, они именно там.
1: И все же, Сергей, Путин хвастается ростом ВВП, но если вычесть военный допинг и бюджетную инъекцию, что реально остается от российской экономики?
3: Ну, даже если не вычитать военный допинг, если сравнивать с довоенным 2021 годом, то в 2025 году там российская экономика выросла меньше, чем на 9%, то есть чуть больше 2% в год. Поскольку темпы роста в 2026 году еще ниже, то, видимо, вот за 5 лет уже темпы роста опустятся к 2%, что сильно ниже темпов роста мировой экономики. Понимаете, я много раз говорил о том, что не надо ждать от российской экономики, что она будет рушиться там 5, 10, 20% в год. Такого не бывает. В конце концов, война, которая идет, она наносит гораздо больше экономический ущерб Украине, потому что она идет на территории Украины. До России долетают лишь какие-то такие маленькие осколки, не знаю, в Белгородской, в Курской, в других областях, на НПЗ что-то падает. Но с точки зрения остальной масштабов российской экономики, в общем, удары-то не сильно велики. Поэтому в том, что экономика растет, ну, нет на самом деле ничего удивительного. Это свойство экономической системы постепенно расти. Найти примеры стран, которые вот просто устойчиво там на протяжении 5 или 10 лет падают, ну, это надо еще потрудиться. Это должны быть какие-то такие серьезные политические катастрофы, военные конфликты, которые захватывают всю территорию страны. Не знаю, глобальный экономический кризис, который там сильно ударил по Европе, который там лет 6-7 вот никак не могла из этого выбраться. А так в нормальной ситуации, ну, экономический рост – это нормальное явление. Здесь нет ничего ни хорошего, ни плохого, ни удивительного. Да, так устроена экономическая система.
1: Хорошо. А каковы истинные масштабы кризиса, если за честный прогноз мгновенно увольняет такого системного тяжеловеса, как Андрей Клепач?
3: Мумин, знаете, вот нам кажется, вот людям, которые комментируют там то, что происходит в России, в российской экономике и за границей, у нас немножко смещенный угол зрения, и нам все кажется, что вот Клепача Андрея уволили за то, что он сказал правду, да, Клепача уволили за то, что он сказал то, что нельзя говорить. Ну, надо сказать, что, в общем, позиция главного экономиста Внешэкономбанка, это не бог весть какая позиция. Да, это человек, вообще главный экономист в банке, это человек, который для работников банка, для аналитических подразделений, кредитных подразделений рисует картину экономики. Да, он работает в интересах банка, он не работает в интересах правительства, он не находится на зарплате у Министерства экономики или у российского президента. Да, это человек, который работает в интересах банка. И, собственно говоря, его позиция по тому, как развивается экономика, какие темпы роста, какие у нее перспективы, ну, правительство может ее вообще не слушать, не читать. И, собственно, до сих пор в России есть некоторое количество серьезных, хороших экономических аналитиков или экономических экспертов, которые говорят вещи гораздо более острые и более неприятные для власти, чем Андрей Клепач. Он как раз был очень осторожным и, ну, на мой взгляд, крайне сдержанным в своих оценках. Он, безусловно, один из самых сильных профессионалов в своей области. Он знает российскую экономику, особенно российскую промышленность, ну, не знаю, наверное, лучше всех из неправительственных экспертов.
1: Но, Сергей, а за что тогда его уволили,
3: простите? Сейчас, Мумин, я к этому подхожу. Я понимаю, что я затягиваю ответ. Мне кажется, что, вообще говоря, проблема увольнения Андрея Клепача, она в другом. Да, потому что вот не надо забывать, что Андрей Клепач работает во Внешэкономбанке. И выступление Клепача, за которое якобы его уволили, случилось в мае. Ну, поверить, что до Кремля новости доходят с лагом в 2 месяца, ну, простите, они так не работают, да. К ним новости ложатся через 5 минут, а может быть за 5 минут до того, как они случаются. Мне кажется, что увольнение Клепача – это попытка подорвать позиции Игоря Шувалова как президента Внешэкономбанка. Внешэкономбанк – это огромная финансовая структура, у которой огромные финансовые ресурсы в распоряжении, которые, по большому счету, никому не подконтрольны. Ну, то есть, конечно, там наблюдательный совет, но любой человек, который стоит во главе Внешэкономбанка, он способен направлять деньги туда или сюда, давать деньги туда или тем, или этим. То, что называется банк развития, ну, результаты развития можно увидеть там через 5 лет, через 10 лет, кто за это будет отвечать. Если Внешэкономбанк будет в убытках, то, в общем, тоже отряд не заметит потери бойца, бюджет даст тем или иным образом деньги. А таких позиций, где вы можете получить в свое распоряжение огромное количество денег, в российской экономике раз-два и обчелся. И самое главное, что, ну, не знаю, там, вы президент Сбербанка, вы что-то плохо выдали, кредиты проблемные, у вас убытки, да, и типа котировки акций пошли вниз, и все об этом знают, все об этом говорят тут же, ну вот что называется, ежеквартальная финансовая отчетность, рынки торгуются. А если вы президент Внешэкономбанка и у вас убытки, ну вообще об этом может никто не знать. И вот мне кажется, что это скорее была атака или попытка подорвать авторитет Игоря Шувалова, подорвать его позиции, и ему пришлось реагировать именно на это, да, что вот что это у тебя в хозяйстве творится, не пойми какое. Да, да, конечно, у тебя есть мандат на 5 лет, который Путин подписал, но у тебя и предыдущий мандат был на 5 лет, а его через 3 года обнулили и обновили. Вот, поэтому я бы вот неточно совершенно не связывал увольнение Андрея Клепача с тем, что он сказал. Мне кажется, проблема лежит глубже и совершенно в другой плоскости.
1: Бизнес выложил почти 400 миллиардов добровольных поборов за 7 месяцев. Сколько еще Кремль сможет выжимать из предпринимателей?
3: Да я думаю, что не очень много. Я думаю, что 400 миллиардов там без копеек – это примерно то, что на сегодня российский бизнес в состоянии отдать. Ведь у него тоже состояние не шибко какое хорошее. Да, рубль крепкий, доходы от экспорта не растут, рынки для металлургов закрыты, рынки для нефтяников, у них огромные затраты на ремонт НПЗ. Ну, что еще у нас остается? Цветные металлы, норильский никель, ну, в общем, это уже такие не очень большие деньги. Wildberries там, в разрухе, банкиры, ну, с банкиров можно, конечно, трясти какие-то, там, со Сбера, с ВТБ, не очень большие копейки. Но вот, собственно говоря, вся российская экономика. Я не думаю, что этих денег будет гораздо больше, ну, не знаю, там, может, до 500 миллиардов они, может быть, и даже и дойдут. Но нужно хорошо понимать, что доходы российского бюджета это примерно там 37, 38, 39 триллионов рублей в год. То есть на этом фоне 400 миллиардов, ну это чуть больше 1%. Это деньги огромные, деньги колоссальные, и для министра финансов даже 10 миллиардов это достаточно большие деньги, за которые можно биться, не говоря уже о 400. Но они не решат проблемы российского бюджета. Мне кажется, что, знаете, позиция такая, драные овцы хоть шерсти клок. Да, ну вот Силуанов придумал это, озвучил Путину, и Путин предложил, как в 12 стульях, скинуться. Ну вот они и скинулись.
1: Wildberries и пожары на складах. Это масштабный передел рынка на складах, да. Wildberries и пожары на складах. Это масштабный передел рынка или сигнал, что забирать начинают уже у своих?
3: Мне кажется, что Wildberries это попытка украинских военных повлиять на общественное настроение в России, и, возможно, эта попытка пришлась как нельзя вовремя. Если мы с вами посмотрим на последний опрос Левада-центра, то там уровень напряженности в оценке политической ситуации в России, на слово «политическое» можно поставить в кавычки, потому что население не очень понимает, что такое политика в России, что такое политическая ситуация. Так уровень тревожности, уровень критичности – он находится на одном из самых высоких отметок после там, 2002 года. Выше были только события в Беслане и мобилизация осенью 2022 года. И здесь, когда мы читаем расшифровку, а что тревожного? Первая война, удары по российским городам и даже бензин, не говоря уже там, о мобильном интернете, отходит куда-то вниз. И в этом отношении удары по Wildberries, разрушение системы доставки товаров, к которой российское население привыкло, причем это же не Москва и Питер, главным образом это там провинциальные города, да, это Россия, которая живет вне крупных городов, где люди не могут ездить в магазины, не знаю, каждый день или каждую неделю, и куда им товары доставляют. Это удар по нормальному, привычному образу жизни, это желание украинских военных показать простым россиянам, что война пришла к ним. Что война это не где-то далеко, война у них. Я не думаю, что от Wildberries мы увидим, от разрушения системы Wildberries, мы увидим какие-то макроэкономические цифры. Я думаю, что с точки зрения Росстата это там меньше, чем 1/10 ВВП, но это точность округления. А вот разрушение системы доставки, разрушение привычного образа жизни, вот это та огромная проблема, которую Кремль не может решить. Можно дать денег Wildberries, они восстановят свою логистику, они перестроят ее, это займет, не знаю, там пару лет. Это, в конце концов, построение логистической системы, это вопрос денег, строительства, да, проекта и так далее. Это можно зарешить. А вот вернуть россиянам нормальность, вернуть россиянам ощущение того, что жизнь идет, несмотря на то, что там в Украине идет война, вот этого Кремль сделать не может.
1: Кстати, россиянов, которых вы упомянули, снова побежали снимать наличные. Это эмоциональный всплеск или первый признак страха заморозки вкладов?
3: Ну, мне кажется, что разговор о заморозке вкладов, они уже прошли. Их пик был где-то осенью прошлого года. И несмотря на все предчувствия, предвкушения, предсказания большого количества экспертов, этого не случилось. И я продолжаю настаивать, что этого не случится, потому что это совершенно бессмысленная операция, которая правительству, бюджету, Минфину не даст ничего, ни копейки. Потому что те деньги, те депозиты, которые лежат в банках, они уже выданы в качестве кредитов кому-то другому, в том числе и Минфину. Нельзя заморозить дважды то, что вы уже один раз забрали и куда-то вложили. Вот. Мне кажется, что спрос на наличные, ну и, собственно говоря, это подтверждает и Центральный банк, это реакция населения на нарушение работы мобильного интернета. На то, что все чаще и чаще сталкиваются с проблемами с оплатами банковскими картами. Да, и ты пришел в магазин с банковской картой, не можешь заплатить, ругнулся, плюнул, пошел, снял наличные. Да, и в следующий раз, когда ты идешь в магазин, ты опять идешь в банкомат и снимаешь наличные. А вдруг, даже если с мобильным интернетом перебои закончились, вот, даже если проблема улучшилась, что действительно, судя по всем опросам, судя по объективным показаниям, там, по записям в социальных сетях, она как-то, острота этой проблемы спала. Но, не знаю, обжегшись на молоке, ты дуешь на воду. И поэтому, если ты в апреле месяце столкнулся с тем, что ты не смог расплатиться картой, ну уж дальше ты точно с собой возишь везде наличные. Потому что, а вдруг, да, все же продолжается, ничего же не изменилось. Никто же не сказал, что блокировка мобильного интернета закончилась. Дроны по-прежнему летают, звучат, жужжат. Вот. И там опять опрос, который мы проводили, он говорит, что примерно 20% россиян, они сталкивались вот с ограничениями в приеме банковских карт. 20% это каждый пятый. Да? То есть это массовое явление. Это не 2%, не 5%. Это явление, которое понятно всем.
1: Простите, но когда снимают десятки и сотни миллиардов рублей, это разве не колоссальные суммы? Неужели за мобильный интернет для этого надо снимать такие большие цифры?
3: Ну, Мумин, смотрите, чтобы вы понимали, розничный товарооборот в России, вот сколько населения всего покупает товаров и услуг, если я так, мне память не изменяет, это 70 триллионов в год. Делим на 12, 6 триллионов в месяц. Да? То есть вот это то, чем нужно рассчитываться. Опять, если население сняло наличные деньги, это же не означает, что население их держит под подушкой. Это означает, что население несет их в банк, сдает их в банки, банки развозят по банкоматам, а население опять берет из банков. Да? Вот. И если вы смотрите, залезаете дальше глубже в статистику банковских вкладов, то, как население держит свои деньги, то вы видите, что уменьшаются не депозиты, которые размещены на под проценты, на какие-то длительные сроки, а уменьшаются остатки денег, вот то, что называется зарплатные счета или счета до востребования. Да, поэтому с точки зрения экономики, ну, для меня ситуация абсолютно понятна. Вот, ну, для обычного потребителя, ну, не знаю, там вы для себя, вы же, в принципе, можете платить банковской картой, а можете платить наличными, которые возите там, в кошельке или в сумочке. С вашей точки зрения, с точки зрения потребителя, это одно и то же. Да, тем более, если у вас счет зарплатный, на него проценты не капают, ну или капают какие-то совершенно минимальные проценты, несерьезные, разницы нет никакой. И для вас задача минимизировать неудобства. Да, поэтому, ну, опять, я не вижу никаких вот внешних показаний, я не вижу финансовой паники у населения. Даже там то, что гречка подорожала на 12%, да, последний опрос, последние данные Росстата, ну, в общем, тоже не говорит, что во всей России выстраиваются очереди за гречкой. Финансовая паника, вот если население бежит в банки, снимает вклады, то оно вот, ну, должно их как куда-то разместить, эти деньги, да, нужно что-то купить. Мы не видим панического спроса на какие-то виды товаров в России, поэтому я опять повторю, что здесь, с моей точки зрения, нет ничего чрезвычайного, удивительного. Это реакция населения на то, что произошло там несколько месяцев назад.

это был свободный разговор. Моими собеседниками о ситуации в России были экономист Сергей Алексашенко и независимый эксперт по нефтегазовому рынку Борис Ронштейн. Всего вам доброго!

0: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
1: Привет, друзья! Это Артемий Троицкий. «Музыка на свободе». Выпуск номер 275, но он такой как бы немножко юбилейный, да, 275, но совершенно не поэтому, а так совпало, что он будет довольно праздничным, потому что наш главный герой сегодня — это Паскаль Камелад, мой любимейший композитор, автор замечательно забавной музыки. Послушаем его новые работы. А начнем с группы Кирстен Хирш из «Throwing Muses». Группа называется 50-foot wave, 50-футовая волна, ну, то есть высокая волна. Группа довольно старая, существует с 2003 года, и уже седьмой альбом у нее вышел. Да, время летит, конечно. Седьмой альбом называется «Black Pearl», «Черная жемчужина». Как всегда, у Кирстен Хирш работа качественная. Слушаем песню «Fly Down South». «Летим на юг».

Кристен Хирш и 50 Foot Wave. Новейший альбом этого ее побочного коллектива называется Black Pearl. Следующая группа, дебютирующая, английская, из города Брэнсфилд.

Бристольский квартет «Лайс», песня самозванец их дебютного альбома. Ну, Шэрон Ван Эттен, я думаю, вы неплохо знаете, из штата Нью-Джерси, сингер-сонграйтер. Шестой альбом у нее уже вышел, называется «We've been going about this all wrong», то есть все, чем мы тут занимались, все это было неправильно. В общем, я думаю, комментарий к сегодняшнему международному и прочему мировому положению, которое особого оптимизма не внушает. Но песня, в общем, достаточно обнадеживающая, называется «I'll try», «Я постараюсь».

0: Шерон Ван Еттен «I'll Try» с ее нового 6-го уже альбома. Ну, теперь наш маленький сюжетик. Его герой Макс Рабе. Макс Рабе, может быть, это им вам ничего не говорит, но то, что вы слышали этот незабываемый голос, это 100%, потому что вы наверняка смотрели прекрасный сериал «Вавилон, Берлин». Ну, и там как раз вся главная музыка. Ну, она написана в основном Томом Тыквером, инструментальная музыка. Вот песенки всякие в свинговом стиле 20-х годов Ваймарской Республики — это все Макс Рабе и его Паласт Оркестр. Существует этот оркестр с 85 года в городе Берлине. Ну и я думаю, что все-таки, хотя это очень успешное предприятие, но в основном народ знает Паласт Оркестр и Макса Рабе именно благодаря этому сериалу. Слушаем главную песню из «Вавилон, Берлин». Она называется «Ein Tag wie Gold», то есть «День как золото».
1: Ein Tag wie Gold in den Adern 100.000

Макс Рабе и Паласт Оркестр «Ein Tag wie Gold» из берлинского Вавилона. Но надо сказать, что Макс Рабе, естественно, выпускает и свои собственные пластинки с оркестром, и без оркестра, и так далее. Их у него довольно много. И вот последний сольный альбом Макса Рабе, первый, кстати говоря, за 5 лет, называется «Wer hat hier schlechte Laune?» «У кого тут плохое настроение?» И с этого альбома слушаем песню «Es wird wieder gut», то есть «Все будет хорошо». «Es

Макс Раве из города Берлина, замечательный свинговый певец, и его новый сольный альбом «Wer hat hier schlechte Laune?» «У кого тут плохое настроение?» Ну а теперь, чтобы не сомневаться в том, что настроение на ближайшие, по крайней мере, минут 15-20 у всех будет хорошее, мы переходим к Паскалю Камеладу. Камелад уже был однажды нашим героем в музыке «На свободе», но поскольку довольно плодовитый он композитор и музыкант, то выходят постоянно у него какие-то новые работы, как сольные, так и записанные в сотрудничестве с кем-то. И я решил, значит, поскольку поднакопилось уже у меня камеладовских пластинок, решил их на вас вывалить. Во-первых, надо сказать, что раздобывать эти пластинки довольно сложно. То есть за пределами Франции и Испании, а в Испании даже точнее ее области под названием Каталония, пластинки Камелада так особо не распространяются. Поэтому приходится за ними гоняться, и иногда удается что-то найти из архивных записей. Вот, в частности, не так давно, находясь в стране Испании, конкретно, по-моему, в городе Аликанте, я нашел альбом 2006 года под названием «Espontex Symphonie», «Губочная симфония». И хотел бы предложить, значит, вам одну запись с этого старого альбома. Пьеса называется «Галлюциногенная губочная симфония».

Паскаль Камелат. Спутать его, естественно, ни с кем абсолютно невозможно. Я посмотрел его дискографию в Discogs, там его стиль обозначен как unconfoundable. Таким образом, даже выучил новое английское слово unconfoundable, что означает «непостижимый». Родился он 30 июня 1955 года, то есть полный мой ровесник. Я тоже родился в июне 1955 года. Правда, я родился в Ярославле, а Паскаль Камелат родился в городе Монпелье. Отличный, отличный город на юге Франции, где-то между Марселем и Пиренеями. Итак, теперь переходим уже к актуальным записям Камелата. В 2019 году вышел его альбом под названием «Deviationist Muzak». «Deviationist» — это значит «с отклонениями». А что такое «muzak»? Ну, в общем, это как бы фоновая музыка. Есть такое профессиональное обозначение музыки, которая звучит в холле гостиниц, в лифтах там и так далее. На мой взгляд, один из лучших вообще альбомов в карьере Камелата, хотя альбомов у него несколько десятков, и практически все исключительно хороши. Два трека послушаем с этого альбома. Сначала «Dancing El Momo».

танцуем танец «Момо» Паскаль Камелат, альбом «Deviationist Music». И теперь давайте послушаем еще и заглавную пьесу с этого же самого альбома.

Divisionist Music, Паскаль Камелат, одноименный альбом 2019 года. В 2020 году у Камелада вышло сразу несколько альбомов. Один из них мы послушаем в одной из следующих передач. Это альбом «L'Armée Secrète», записанный им вместе с французом Марком Уртадо. А сейчас мы послушаем прочие всякие его новинки 2020 года. И, во-первых, совместный альбом с певицей и поэтессой Ивет Надаль. Она поет, играет на гитаре и сочиняет тексты песен. Паскаль Камелат, соответственно, аккомпанемент и музыка. Альбом называется «En nom de la ferida» — «Во имя праздника», так что и можно перевести. Я так толком и не понял, что такое ферида. Слушаем песню «Faremos un foc».

Паскаль Камелат и Ивет Надаль, испанская певица и поэтесса, альбом «El nombre de la ferida». Следующий альбом вышел у Паскаля Камелата в 2020 году уже во Франции и на относительно крупном лейбле Because, так что его раздобыть, в принципе, вполне возможно. И называется он «Le Cut-up Populaire» — «Популярные вырезки». Во многом в этот альбом вошли пьесы из той пластинки, которую мы только что слушали, а именно «Deviationist Music», но есть и всякие новые треки тоже. Вообще треков там очень много, около 30. Два послушаем. Во-первых, собственно, заглавная песня «Le Cut-up Populaire».

Паскаль Камелад, «Катап Попюляр» с одноименного альбома 2020 года. Но надо сказать, что вышли у него еще два альбома в этом же 2020 году. Один — это сборник всяческих его коллабораций, который называется «Мемуар дюн вентрилок», то есть «Воспоминания чревовещателя». А также альбом с Ришаром Пинасом, известным французским музыкантом, лидером группы «Эльдон». Этот альбом называется «План де Пари», ну, то есть «Карта Парижа». Этих альбомов, честно скажу, у меня просто-напросто нет, потому что, как уже было сказано, не так легко раздобывать камеладовскую продукцию, находясь в Северной Европе. Что делать? Но слушаем еще один трек с «Катап Попюляр», и это пьеска под названием «Элевасьон де Мари Мадлен», то есть «Вознесение Марии Магдалины».

Вознесение Марии Магдалины, альбом «Le Canto Populaire» замечательного франко-каталонского композитора Паскаля Камелада. Ну а теперь перейдем к находкам из Америки. Один альбом, за которым я тоже давно гонялся, но не мог его раздобыть, это дебютный альбом Ника Уотерхауса. Второй, третий альбомы и четвертый, по-моему, в нашей программе звучали. Мне очень нравится этот музыкант при всей его ретрушности. Но вот первый альбом никак до меня не доходил. Вышел он в 2012 году, когда Нику Уотерхаусу было всего 25 лет. Альбом называется «Time's All Gone». В принстонских завалах я его обнаружил. Слушаем с альбома «Time's All Gone». Все время вышла песенку «Someplace».

Житель Сан-Франциско Ник Уотерхаус и его дебютный альбом 2012 года «Time's All Gone». Теперь дебютирующая новая английская группа, и группа, на связь, очень хорошая. Она такая электропопсово-психоделическая. Дуэт Натали Финдлей поет, Джулия Полинер играет, но они на самом деле оба играют. Группа из Лондона, совсем новая, в 2019 году была создана, и называется она Truces. Но пишется это так: две буквы Т, две буквы R, две буквы U, ну и потом C и S. Truces. Точно так же называется их дебютный альбом, с которого мы слушаем песню «Sensations of Cool».

Лондонский дуэт «Трюсис» и их дебютный альбом. Ну что ж, осталось нам послушать одну единственную песню в сегодняшней программе «Музыка на свободе» номер 275. И это будет вашингтонский дуэт «Флэшер». Эмма Бейкер и Тейлор Маллетс. Второй их альбом называется «Love is Yours», «Любовь твоя», и с него песня «Little Things», «Маленькие вещички». Я вам всем напоминаю, что вы прослушали программу «Музыка на свободе» на радио «Свобода». Также имеется популярный подкаст этой самой программы, на который нетрудно записаться, что я вам и советую сделать. Это был Артемий Троицкий. Всем счастливо и до следующей недели.

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме, люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свободы». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов Антониони, Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо, родители, за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на свободе. Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.
2: Преступление и война. это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
3: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
4: Говорит Радио Свобода.
5: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
4: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
5: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
0: Говорит Радио Свобода в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Через полчаса Солженицын как историк в контексте холодной войны. Начнем с другой темы. Имя писателя Джонатана Литтла громко прозвучало несколько лет назад после выхода его романа «Благоволительница» о Второй мировой на Восточном фронте. Роман был написан от лица офицера СС. Работая над книгой, Литтл изучал архивы Германии, Польши, Украины, России. Во время чеченских войн он был сотрудником гуманитарной миссии. Мой коллега Игорь Померанцев во время недавней поездки во Львов встретился с Джонатаном Литтлом и записал с ним беседу.
6: Джонатан, вы родились в Нью-Йорке. У вас родной язык английский. Пишете вы по-французски. Живете вы в Барселоне. Вы лауреат престижной французской премии. Вы знаете, вот я сейчас говорю о вашей биографии, и у меня такое чувство, что я говорю о герое какого-нибудь романа Владимира Набокова. Художественно одаренный, он слегка авантюрист, свободный художник. Что все это значит? Английский, французский, Барселона, ваши бесконечные путешествия на восток. Вы писатель или персонаж?
7: Ну, жал, во-первых, потому что ненавижу Набокова. Я просто иммигрант, можно сказать. Мы эмигрировали во Франции, когда я был ребенок. И вот я вырос во Франции. Это тоже мой язык, потому что у меня было 3 года, когда мы приехали. Ничего особенного.
6: Эмигрант – это уже персонаж.
7: Должен быть. Сейчас есть массовая эмиграция в мире. Это бедные люди, либо богатые люди, просто люди, которые хотят жить в другом месте. Я не вижу ничего особенного. Сейчас огромная эмиграция из России, но это не никакого романтизма там нету. Просто люди уезжают, потому что больше не могут жить на этом стране. Они должны перестроить свою жизнь в другом стране. И, конечно, это сложно, но это не романтичная перспектива, это просто жизнь.
6: Джонатан, вы выбрали французский язык. Писатель, работая с языком, все-таки должен испытывать радость, даже счастье. Ну, одно дело написать информацию, репортаж, новость. Но другое дело – художественная проза, поэзия. Все-таки руки писателя по локоть погружены в язык, с которым он или она работает. Вы любите французский больше, чем английский?
7: Я могу сказать, что я люблю французский больше, чем английский. Я буду сказать, что самые близкие мне писатели, они французы. И самая близкая мне традиция литературная – это французская, больше, чем американская или английская. Конечно, есть английские и американские писатели, которые обожаю, как Мелвилл, например. Беккет – это сложный вопрос, если мы его читаем ирландский писатель или французский писатель, потому что он тоже написал половину его работы на французском языке. Но тех, которые самые-самые важные для меня, это французы. Батай, Бланшо, Жене.
6: Почему Беккет все-таки стал своего рода литературным беженцем и сменил английский на французский, по-вашему?
7: Ну, конечно, мы не знаем. Он никогда не говорил открыто об этом. У меня есть свой теория. Он был секретарь Джойса. И, конечно, стать писателем в тени Джойса – это очень сложно. И это понятно.
6: Вы знаете, я с вами согласен. Я думаю, что он сбежал от Джойса, от стиля Джойса, от языка Джойса, потому что я читал его довоенные вещи, то есть его английский период, и они радикально отличаются от его аскетичного французского.
7: Да, да. Но потом он либо сам переводил свои работы, либо работал очень близко с переводчиками. И потом еще в 70-е он опять начинал написать по-английски. Поэтому не кажется, что его цель – писать по-английски, но ему надо было вот это очень большой объезд.
6: Как беженец, вернувшийся на родину, литературный беженец.
7: Он тоже человек без места. Ну, он жил в эмиграции. Когда он попробовал жить и работать в своем Дублине, это была абсолютно большая катастрофа, и он опять уехал. Ну, как его персонажи, человек без места.
6: Вы чувствуете своего французского читателя? Или чувствуете ли вы своего американского читателя?
7: Это не важно, это просто существует, и все.
6: Ваш самый знаменитый роман «Благоволительница» переведен на русский, и он переведен уже, кажется, на украинский. Он написан от лица офицера СС, и время действия романа

0: Останавливаться. Даже не нравилось, просто должен было так. Другого выбора не было.
1: Вы по Станиславскому входили в роль?
0: Сложно сказать, на самом деле. Я даже не помню. Это было уже давным-давно.
1: Для вас существует проблема жанра?
0: Нет, нет.
1: Когда вы пишете, вы не говорите для себя, а напишу-ка я роман, а напишу-ка я повесть или эссе.
0: Ну да, конечно, в этом смысле да, но я, когда вы сказали про жанр, я думал, что вы имеете в виду, ну, типа, военный роман или черный роман или какой-то жанр. Ну, конечно, роман, это совсем другая вещь, чем нон-фикшн, чем эссе. Каждый жанр имеет свой, скажем так, внутренний закон. И когда вы пишете, вы боретесь с ними. В нон-фикшн другие законы или правила, чем в романе, например.
1: Джонатан, вы производите все-таки впечатление человека или писателя, не привязанного к определенному месту. Хотя, вот я уточню, вас тянет в восточном направлении, вы были в Чечне во время войны, вы были в Сирии, сейчас вы в Украине, и мы с вами разговариваем во Львове, в гостинице. Что это за магнит? Какой магнит вас притягивает к Восточной Европе и к Центральной Европе? Или это магнит не место, а рискованные ситуации?
0: Ну, опять, я думаю, что вот этот концепт магнит – это слишком романтический. Я просто люблю Восточную Европу, но я работал тоже много в Африке, но у меня нет тут такой близкие отношения к этому месту, чем как у меня, ну, с Восточной Европой. Просто люблю людей, люблю города, люблю все.
1: Но почему-то вы пишете как раз о критических ситуациях, я имею в виду о войнах.
0: Ну да, это другой вопрос. Конечно, вопрос насилия, больше всего политический насилие. Это для меня было самое сначала важный вопрос. Это уже давным-давно. Ну, потому что я работал весь карьеру, ну, на войнах разных, как гуманитарный рабочник сначала.
1: Потом... Вы работали как корреспондент?
0: Нет, сначала как гуманитарный рабочник.
1: Ну, вы знаете, что Айрис Мердок тоже работала волонтером? Она написала роман о волонтерах, и там крайне скептичные ее замечания о честолюбии волонтеров.
0: Но я не буду написать про них, но у меня тоже очень большой скептицизм сейчас. Ну, в молодежи я это много сделал и попал в этими ситуациями. Даже в Чечне это было абсолютно случайно. Просто меня туда отправили, я даже не знал, что существует такое место, как Чечня, когда меня туда отправили. Ну, быстро научил, конечно, но... Ну и вот, и все. Но потом в каждое разное место, я тоже работал в Афганистане, я работал, как я сказал, в Африке много, но есть разные отношения к людьми. И, например, в Африке я чувствовал, что отношения между нас, белых, которые туда приехали работать, и местные, все равно стали очень колониальные, очень, или постколониальные, можно сказать. И для меня это было очень сложное отношение, потому что вот эта тень колониализма еще была, еще весит, и до сих пор весит на все абсолютно. И это, например, это было гораздо более свободно на Востоке. Ну, хоть в Чечне, Россия, Украина, даже в Афганистане такое отношение с людьми не было. Гораздо свободнее. Хоть в Афганистане другие проблемы, но это нет.
2: На волнах «Радио Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» беседа моего коллеги Игоря Померанцева с американо-французским писателем Джонатаном Литтлом. Разные языки и культуры, автор и его критики, горячие точки, историческая память – вот некоторые из обсуждаемых тем. За окнами собеседников – относительно спокойный город Львов.
1: Вы смотрите на эти военные конфликты, на войны, как марсианин, или все-таки вы чью-то сторону принимаете?
0: Ну, сейчас я принял сторону на этой войне, конечно. Я совсем 100% на сторону Украины, без вопросов. Я много написал против Путина, против современной России и его политика. Но это не новые вопросы.

0: начинал в Чечне, там видел, ну, 2 года я работал в Чечне, это долго, и видел там, как вел себя русская армия, вот это, должен сказать, что сейчас в Украине ничего не изменилось, они так, как они тогда себя вели, как сейчас, но, ну, конечно, они не один, другие тоже очень плохие могут быть, в Боснии тоже, например, был очень очевидно, кто виноват за эту войну. Потом, когда начинает война, есть такой цикл насилия, да, который тоже меня очень интересует. И тех, которые сначала стали жертвой, изменяют и стают жестких. Это очень нормально. И в Боснии 2-й год войны, 3-й год войны, конечно, все страны сделали абсолютно ужас. Но я никогда не забыл, что это все начиналось с Сербии. Это они виноваты для этого цикла, чтобы они это начинали. А здесь тоже агрессор – это Россия. И точка. Больше вопросов нет.
1: Вы находите общий язык с украинскими писателями, интеллектуалами?
0: Сказал бы нет.
1: Почему?
0: Просто не познакомились. Просто не успел познакомиться. Я знаю много журналистов, много правозащитников, многие в кино знаю много людей. Но писатели сами просто не познакомились. Когда был в Харькове, я хотел познакомиться с Жаданом, но он был слишком занят, и не получилось. Вот.
1: Джонатан, ну, так или иначе, получается, что вы французский писатель. Ну, по крайней мере, в словарях я вижу, в лексиконах, в справочной литературе вас называют англо-французским писателем, но, в общем, вы скорее французский писатель. Считается, что французы склонны к русофилии. Так или иначе, они, как правило, занимают сторону, я имею в виду, прежде всего, интеллектуалов, занимают сторону России. У вас есть какие-то личные отношения или профессиональные отношения с французскими писателями?
0: Нет, я избегаю об этом. Но я, конечно, несколько знаю, но не близкий.
1: Ну, вы знаете проблему, о которой я говорю?
0: Ну да, но я больше это вижу больше в бюрократии и во власти, чем среди интеллектуалов. Я думаю, что сейчас культурная сфера более-менее 100% за Украину. Это, может быть, есть какие-то исключения из правых сил, например, но кого их не читают. Но вот эта русофилия, она очень глубокая внутри администрации, внутри дипломатов, среди военных больше всего. И это да, это всегда был проблем, Я и друзья, которые в этом мире, уже 20 лет спорим про это с этими людьми, что вы не представите, какие угрозы. Я помню, я встретился с каком-то министром в 2006 году, и он встретился с Путиным, ну, как-то официальные мероприятия. И он был там, ну да, Путин порядочный человек, мы можем сделать бизнес с ним, очень хорошо. Я сказал, нет, ты не представишь, какой угрозы этот человек. Нет, Джонатан, у тебя слишком большой паранойя. Тогда. Я его недавно увидел, и он сказал, ну, Джонатан, через 15 лет он сказал то, что ты был прав, и я нет. Он признал это на самом деле. Но это один человек. Но вот это чувство, я не знаю откуда. Это может быть от сотрудничества с Советским Союзом во время Второй мировой войны. Ну, Нормандия, Немен, все это миф, да, что было вот эти летчики, французы, которые воевали с Советами и так далее. Но даже во Франции, да и не только во Франции, должен сказать, когда говорят про советские, они говорят русских. Если думаю, нет, они не русские, они советские. Когда вы воевали с советскими войсками, не с русскими войсками. Но для них почти разницы нету. Они почти никогда не обратили внимания, что среди вот этого Красной Армии было массовое, очень большое качество украинцев, белорусов, и еще узбеки, татары, азербайджанцы и так далее, и так далее. Это было большая империя, но это была Советская империя, это не была Русская империя. Много людей, которые называют русские, не были русские вообще. И поэтому, когда распал Союза, Потому что много из них сложно понимать, что украинцы не русские, что белорусские не русские и так далее, и так далее. Ну, конечно, азиаты – это другие, потому что они азиаты, это они понимают, что они просто колониальные народы. Я говорю от их точки зрения, конечно. Но до сих пор они говорят, когда говорят про Вторую мировую войну, много людей говорят русские. Русские это сделали, русские сделали это, русские... А нет, ребята, это не было русские, это был полный советский народ. Извините.
1: Вы не думаете, что это все-таки еще связано с традиционным французским антиамериканизмом? Потому что европейская идеология антиамериканизма, она возникла именно во Франции в середине 50-х годов, и пионером этой идеологии был генерал де Голль, президент Франции.
0: Есть такая традиция, но она больше существует сейчас налево, на среднелевых сил, типа Меланшон, который хвалит любой человек в мире, который ненавидит Америку, хоть это Путин, Ким Ир Сун, Гуго Чавес, ему плевать, какой диктатор, кроме если он против Америки, тогда он хорошо. Ну, конечно, такие дураки существуют везде. Но вот эта традиция, о которой вы говорите, вы знаете, это интересно, потому что тех правых политиков, которые были больше русофили, типа Фио, например, который был первым министром Саркози, но это Саркози, который вернулся к НАТО. Это Саркози, который принял решение возвращать Францию к НАТО. Да? А Фио один из самых больших сторонников Путина, который есть в этом высоком политическом мире во Франции. Я не думаю, что для Фиона это вопрос антиамериканизма, это другое. Но вот это антиамериканизм очень-очень сильный, больше всего налево.
1: Кажется, Фион был осужден за коррупцию.
0: Наверное, да. Наверное, да. Он очень любит деньги.
1: Джонатан, ваш роман «Благоволительница» переведен на немецкий?
0: Да, конечно.
1: Какая реакция критики, читателей? Вы что-нибудь знаете, какое впечатление произвел ваш роман на немцев в Германии?
0: Ну, как я вам сказал, я не очень обращу внимание на реакции. Я не читаю критики. Я вообще не знаю, что мне сказали издательства, что была очень яркая реакция и против, и за. Половина, как я понимаю. Много там книги продали. Стал очень известным в Германии. Еще все другие мои книги тоже там переведут. Наверное, люди их читают, если они их издают. Но кроме этого я не могу сказать.
2: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» беседа моего коллеги Игоря Померанцева с американо-французским писателем Джонатаном Литтлом. Разные языки и культуры, автор и его критики, горячие точки, историческая память – вот некоторые из обсуждаемых тем. За окнами собеседников – относительно спокойный город Львов.
1: Вы американец, ставший французским писателем. Во Франции вы очень признанный писатель, писатель-лауреат. В Америке вас читают?
0: Нет.
1: Ну, послушайте, Джонатан, есть традиция, есть американские писатели, пишущие не на английском. Например, Нобелевский лауреат Башевис Зингер. Есть американские писатели, которые пишут на испанском языке, особенно в Пуэрто-Рико. То есть это возможно быть американским писателем, но писать не по-английски.
0: Не знаю. Я себя не чувствую очень американским. Просто у меня американский паспорт, я там родился, но кроме этого мало.
1: Но вы говорите по-английски без акцента.
0: Ну да, конечно, говорю и там учил на самом деле. Учил и изучил.
1: Учил.
0: Учил, учился?
1: Учился.
0: Учился?
1: Да.
0: Я там учился, я там немного жил, но я чувствую себя больше европеанский, чем американский.
1: А для вас означает что-то понятие европейский?
0: Я люблю европейскую идею. После войны, что Европа существует как культурное пространство, хоть много внутри, есть много разных культур, много разных людей, много разных традиций, много разных историй. Все ненавидели друг друга, все воевали с друг другом. Но все равно современная европейская идея для меня это самое интересное в мире, который сейчас есть. Много говорят о русский мир, я буду говорить об европейский мир. Европейский мир мне...
1: Европейская.
0: Европейский мир. Мне кажется, гораздо более интересная идея, чем любой местный национализм, скажем так.
1: У вас есть любимые писатели?
0: Ну, я их уже называл. Бланшо, Батай, Бекет.
1: Но это французская литература европейская. А есть еще польская, украинская, русская, английская, наконец.
0: Ну да, много, много. Русский тоже у меня есть. Лермонтов очень близкий. Толстой, который очень обожаю. Достоевский у меня больше сложное отношение. Очень люблю, но все равно сложное отношение к Достоевскому. Роберто Боланьо, который родился в Чили и жил потом в Мексику, и потом жил и скончался в Испании, в Каталунии. 20 лет назад он умер. Этот парень, я считаю, самый лучший писатель, который родился после Второй мировой войны. Это блистающий писатель. Он 20 лет назад умер, к сожалению. Очень молодой, 50 лет, от печени он умер. Как наратор Достоевского. Его печень болела, к сожалению. Но есть тоже меньше известные писатели, которые обожаю, как Газданов. Знаете Гайто Газданов?
1: Это мой любимый писатель, «Вечер у Клер».
0: Да, я абсолютно обожаю Газданов.
1: Это... На каком языке вы его читали?
0: На французском, к сожалению. Я очень плохо читаю по-русски.
1: Да, вполне Марсель Прустианский писатель.
0: Да, да, он блистающий писатель, очень красивый. Я очень люблю. И такие есть много. Недавно я читал очень известный польский писатель, даже мои польские друзья его не знают, который называется Одожевский, как польский Фолкнер.
1: А какие годы?
0: Его самый известный роман он написал в 60-х и в 70-х. Потом он уехал на Запад и очень мало писал после этого.
1: Еще раз, Андреевский?
0: Одожевский.
1: Одожевский.
0: Владимирш, это Владимир, но я не знал, как это правильно сказать по-польски. Владимирш Одожевский.
1: Джонатан, у меня такое чувство, что у вас какая-то замечательная интуиция. Вы чувствуете, где может начаться война. И вы всегда совпадаете с войной. Какие у вас предчувствия? Ну, вот такого рода предчувствия у вас есть? Сейчас война в Украине. Кровавая война, беспощадная война. И мы знаем имя агрессора. У вас есть какая-то интуиция вот в отношении будущего?
0: Очень сложно сказать. В принципе, Россия должна проиграть эту войну. Не только в принципе, но фактически. Они уже проиграли, я сказал бы. Но это как динозавр. Когда динозавр упадает, он еще можно сделать... Он можно еще хвостом быть направо и налево, и долго. И мы сейчас на этом фазе, как долго и как сложно они будут быть хвостом. И это, конечно, с этими ядерными оружиями могло было быть очень опасно. Но кто знает. Но... Насчет война как война, украинский смелый, лучший, более организован, более умный, более хитрый. У них лучшее оружие благодаря американцам. Но не только, это не только вопрос оружия, это только вопрос, как они организовали их армия, их тактики, их стратегия. Они очень умные, очень хорошие воевают.
1: Может быть, вы хотите сказать несколько слов нашей русской аудитории?
0: Было бы интересно узнать, кто вас слышит сейчас в России, когда мы смотрим на качество людей, которые уехали из России. Если осталось кого-то в России, который еще вас слышит. Но если есть люди, тогда единственное, которое можно сказать, это смотрите не на российские пропаганды, но на аккуратные новости, понимайте, что происходит на вашей стране, и сделайте что-нибудь, что это изменит, потому что все равно это ваша страна, это не наш, и вот это для нас угроза, для Украины угроза, это больше всего угроза для своего собственного народа, который данные современные власти читают просто мусор и дерьмо, и больше ничего. И это мне очень жал, что русский народ не реагирует на это, как украинский народ реагировал и в 2014 году.
1: Вы имеете в виду во время Майдана?
0: Да, во время Майдана против их власти. И, ну, я знал, что было чего-то, ну, болото, все это 2011 года, 2012 года. Сейчас ничего. Просто апофия. И здесь русский народ их называют ватники. Это правда. Они просто ватники. Это жал, жал, потому что могла была быть лучше, скажем так.
1: Огромное спасибо.
0: Пожалуйста, спасибо вам.
1: Спасибо.

0: «Разные языки и культуры», автор и его критики, «Горячие точки», «Историческая память» в беседе моего коллеги Игоря Померанцева с американо-французским писателем Джонатаном Литтлом. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. Солженицын как историк в конфликте с зарубежным радиовещанием. Так можно назвать тему следующего разговора. Марк Помар, филолог и историк, один из бывших руководителей «Радио Свобода» и «Голоса Америки», недавно выпустил книгу воспоминаний «Cold War Radio». Она уже пользуется широкой популярностью. Марк, сегодня мы условились поговорить об Александре Солженицыне. И мне кажется, вы один из тех немногих людей, которые не просто знали Солженицына, его знали очень многие. Вы не просто журналист, который разговаривал с Солженицыным. Очень многие журналисты с Солженицыным разговаривали. Но ваша уникальность в том, что вы, зная Солженицына и разговаривая с ним, беседовали на одном с ним языке, на русском. И вот это, мне кажется, удивительно и уникально. Расскажите, пожалуйста, о том, как вы с Солженицыным познакомились, когда и при каких обстоятельствах.
1: Вот, я первый раз познакомился с Натальей Дмитриевной Солженицын, когда меня попросили быть переводчиком для Алика Гинзбурга, которого обменяли на советских шпионов, и он очутился в штате Вермонт неожиданно в 79-м году, и хотели устроить пресс-конференцию и увидеть, что у них никого нету, кто мог бы служить переводчиком. Меня нашли, позвонили, я приехал, с удовольствием работал переводчиком, и тогда мы с Натальей Дмитриевной провели часик-два, обсуждая с Аликом Гинзбургом о том, что происходит в Советском Союзе, и на этом, в общем, наша связь кончилась. Потом, спустя несколько лет, я был директором русской службы «Голоса Америки», и мне вдруг Наталья Дмитриевна позвонила один прекрасный день и сказала: «Вы знаете, Александр Исаевич», как она всегда обращалась, «увидел улучшение в программах «Голоса Америки», русской службы «Голоса Америки», и хотел бы предложить интервью и отрывки чтения Столыпинских глав августа 14-го для «Голоса Америки». Я, конечно, сразу отреагировал, что это было бы здорово интересно, потому что до этого Солженицын критиковал «Голос Америки», даже очень резко критиковал. Была статья в журнале Foreign Affairs, очень престижном журнале американском, где он называл вообще бессмысленной передачу «Голос Америки», которые там всякую ерунду передают про Америку, и только, как он сказал, описывают хорошую жизнь третьей волны иммиграции, и это только возбуждает антисемитизм в Советском Союзе. Так что то, что Наталья Дмитриевна позвонила, меня очень удивило. В какой-то степени я почувствовал, что тут возможность как бы его опять включить в программы «Голоса Америки», потому что он очень обиделся на «Голос Америки» и, в общем, по сути, потому что в 70-е годы из-за детанта, чтобы не раздражать Советский Союз, запретили передачи его произведений по «Голосу Америки». То есть даже был интервью условлен в 74-75 году и сказали... Департамент сказал: «Вы знаете, это не совсем подходит для «Голоса Америки», лучше не проводить интервью». Так что были основания Солженицыну обидеться на «Голос Америки». То, что вот эта перемена произошла в 83 году, была очень существенна. И я тогда поехал в Вермонт, мой родной штат, с инженером, с техником, и мы провел с Александром Исаевичем 3 дня. И он мне читал целые главы, вот эти Столыпинские главы из августа 14-го. Ну, что может быть самое интересное, я думаю, что он меня очень долго расспрашивал, кто я и что я. Я к нему приехал в его очень интересное, красивое поместье в Вермонте, которое было окружено стеной, такой железной, трудно было проехать, нужно было позвонить заранее, чтобы открыли ее. Вот эти ворота. И первые, я бы сказал, полчаса он просто меня расспрашивал, кто я, что я, как я выучил русский язык, чем я занимаюсь. И тогда он решил что да, со мной можно общаться. Тем более, что он знал моих двух дедушек, что мне, конечно, очень помогло в этом смысле, потому что он даже в гости поехал к моему дедушке, отцу Михаилу Помазанскому, обсуждать, как было в России до революции. То есть и мой другой дедушка, который был пилот в Первой мировой войне, он его расспрашивал о армии, о войне и так далее. Так что мне было легко с ним познакомиться.
0: Марк, какое человеческое впечатление производил Солженицын? Какой он был с виду? Как он был одет? Какая у него была манера разговаривать? Сидели вы на жестких неудобных табуретках или или в вальяжных мягких креслах? Как вообще все это происходило? Опишите, пожалуйста.
1: Ну, вначале, конечно, было все очень, я бы сказал, строго, очень подозрительно. Как-то Александр Исаевич, несмотря на то, что он знал моих дедушек и, в общем, обо мне знал много, он ко мне очень отнесся подозрительно сперва. Мол, знаю ли я достаточно, какие у меня взгляды, вообще, как я провел. У меня был до этого, я провел полгода в Советском Союзе по программе «Фулбрайт». Я долго расспрашивал, с кем я общался, куда, кому я ходил в гости и так далее. В общем, такое было подозрение. И тогда он успокоился, когда он почувствовал, что я не подхожу как-то к нему враждебно. Что я просто спокойно хотел с ним поговорить. Я не за, не против. Просто хотел как журналист обсудить его работы. И это, конечно, его успокоило. Тогда он меня пригласил первый день поужинать со всей семьей. Так что я пошел в главный. У меня было два дома. У меня был главный дом, где они жили, и отдельный такой красивый домик в стиле, в вермонтском таком стиле, как будто это была гостиница для лыжников, такая очень красивая, и где он работал, где была его библиотека, где были газеты и разные архивные материалы и так далее. И он говорит, ну, приходите на ужин. И я бы сказал, что за ужином все было нормально, спокойно, хорошо, меня очень приветствовали, мы сидели за столом, там какую-то гречневую кашу ели. Очень мальчик, даже один из его сыновей, прочел молитву до ужина. Так что как-то было по-семейному. Но я скажу забавную вещь. На следующий день я 3 дня с ним провел. Так что я возвращался поздно вечером в гостиницу и утром приезжал обратно в поместье Солженицына. И как-то на второй день у него 3 сына было. И еще мы мальчиками были тогда. И они играли в баскетбол. И я как-то, ну, я играл в баскетбол в детстве, я решил, ну, с ними поиграю немножко. Тут Александр Исаевич просто не мог представить, как может директор русской службы, взрослый человек, играть в баскетбол с мальчиками. Вытрясши глаза на меня смотрел, думал, вот человек немножко, так сказать, со странностями, скажем так. Что были такие были забавные моменты. Но, в принципе, как только он почувствовал, что я не враждебно к нему отношусь, а он, в общем, был нормально, с ним можно было общаться, и даже было относительно приятно.
0: А вы помните, о чем шла речь за обедом? О чем говорили? Были ли какие-то шутки, воспоминания? Кто говорил? Кто был тамада?
1: Мы рассказывали, как они учатся в школе, в американской школе учились. Так что мы тут, они рассказывали, что они там читали в тот день. Все говорили, конечно, по-русски, само собой разумеется. И было, я бы сказал, как будто мы где-то в России находимся в каком-то очень красивом месте, у них очень был красивый вид на горы, и атмосфера была спокойная, нормальная, семейная, приятная. Немножко меня расспрашивали о моей семье, о том, как бабушки и дедушки первой эмиграции, как они устроились, где они жили. Он очень интересовался эмиграцией вообще. И ему особенно понравилось то, что я, в общем, 3-е поколение. Мои родители не родились в России, не в Советском Союзе. И тут я еще говорю по-русски, несмотря на то, что только мои бабушки и дедушки родились и выросли в России. Так что это его очень удивило и где-то в какой-то степени его обрадовало, что можно сохранить язык. Что он очень, конечно, ну, переживал, будут ли его дети свободно и нормально говорить по-русски, несмотря на это. Так что, я думаю, это его тоже интересовало.
0: На столе была водка, вино?
1: Водка была. Я не помню насчет вина, но водка была, да. Мы даже выпили немножко. Я особенно много не пью, но мы так выпили.
0: Музыка.
2: на волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» беседа с филологом и историком Марком Помором о личных встречах с Александром Солженицыным и исторических взглядах писателя.
0: Это правда, что некоторые говорят, между домом, где жила семья, и кабинетом Солженицына, то есть вот отдельным зданием, которое похоже на охотничью гостиницу, как вы сказали, что между этими домами был подземный ход?
1: Не знаю. Мы шли нормально по такой, ну, даже я бы не сказал тропинке, просто нормально там можно было пройти 3-4 шага, и вы сразу находились в доме. Нет, я ничего подобного не видел, и было бы ужасно странно. Вы знаете, что его очень интересовало? Ему все-таки нравилось вот этот подход. В Вермонте были всегда маленькие городки, устраивали совещания, встречи, обсуждать местные свои проблемы и голосовать. Такие, что называется, town meetings, то есть городские такие встречи. Ему это ужасно понравилось. Он мне расспрашивал, как это сохранилось, это старые традиции, что восходили к британским временам, когда это все было колонии британские. Вот это ему понравилось. И он, кажется, об этом меня расспрашивал.
0: Это то, что Солженицын называет местным самоуправлением.
1: Ну, своего рода, да. Они решали, где будут дороги строить, какие там налоги собирать, школу ли отстраивать и так далее. Вот эти решения принимаются на уровне вот этих местных маленьких городов.
0: Как мы знаем, сколько историков России, столько и мнений, столько и ракурсов, и взглядов. Марк, каким историком, каким любителем русской старины, русского прошлого, русской государственности был Александр Исаевич? Как вы могли бы его охарактеризовать?
1: Вы знаете, чтобы ответить на этот вопрос, это очень важный и существенный вопрос, я бы хотел немножко описать для наших слушателей то, что, может быть, им было бы не совсем понятно. Это то, что в 70-е и 80-е годы Солженицын был общеизвестен везде. То есть, как только он что-то писал или выступал, об этом писали на первых полосах американских западных газетах. И любое выступление обсуждалось. Американцы знали о нем, люди на Западе знали о нем. И он был личность, которая расколола общество, безусловно. Это уже было в эмиграции, и это было в американском обществе тоже. И был образ, я думаю, это очень важно характеризовать, был образ Солженицына как, ну, пророка будущей некоммунистической России, национальной, гордой, даже, может быть, империи. И это, конечно, для некоторых в эмиграции, они его просто боготворяли. Это наш пророк, человек, который видит будущее, как мы хотели бы его видеть. И это было тоже в американском обществе. То есть, просто как пример, Рейган, скажем, пригласил Солженицына в Белый дом на обед. Солженицын не поехал, но это по разным другим причинам. Но к нему было вот это уважение к консервативному пророку будущей России. В то же самое время был четко антисолженицынский подход. И это было в эмиграции, в первую очередь, среди, в основном, третьей эмиграции, которая отрицала его подход. Людмила Михайловна Алексеева, хороший пример, критиковала его жестко за его выступление, за его передачи и так далее. И даже был один сотрудник радиостанции «Свобода», который мне гордо сказал, что он антисолженицын, что его вся работа сосредоточена на том, чтобы отрицать точки зрения Александра Исаевича. И это вызвало вообще о нем очень много толкований. У каждого было мнение о нем. Я скажу, что большинство мало читало его произведения. Они там выбирали разные цитаты, что-то, что им или нравилось, или не нравилось. И на этом уровне шла целая борьба. Так что я думаю, что Солженицын как писатель, как мыслитель где-то был забыт. То есть и сложная личность, которая всегда что-то интересное пишет. И он стал символом или, как один русский эмигрант сказал, российский аятолла Хомейни. То есть это человек, который ведет Россию обратно в какое-то прошлое. А другие считали наоборот. Это светлое будущее России. Вот этот раскол он как бы символизировал в то время. Насчет того, его взгляды, я скажу, что они отражаются очень четко как раз в той части августа 14-го, которую он прочитал для «Голоса Америки». И это Столыпинские, где он описывает будущее России, что вот Столыпин – единственная личность, который мог спасти Россию и сделать ее успешной европейской, но отдельной страной. И как только, когда его Столыпина Багров убил в 11-м году, для Солженицына это было начало краха. То есть не 17-й год, а 11-й год был ключевым моментом, когда будущее России было уничтожено.
0: Интересно, остался ли Солженицын доволен вашей сессией и тем, как прошли радиопередачи на «Голосе Америки»?
1: Я думаю, что он очень остался доволен, потому что спустя 2 или 3 года он пригласил Наталью Кларксон, которая меня заменила как директор русской службы, и она с ним провела то же самое чтение из книги «Март 17-й», по-моему. Так что нет, он остался. Но я должен объяснить нашим слушателям, что то, что он читал отрывки из своей книги, то, что мы провели с ним интервью, длинные, в общем, на литературные темы я с ним провел интервью, не на политические, вызвало колоссальный скандал в Вашингтоне. То есть на меня и «Голос Америки» те, кто не любили Солженицына, обрушились, начали нас обвинять бог знает в чем. Потому что я когда записал, мы записали примерно 18 часов его чтения. Мы не могли просто пустить в «Голосе Америки». Это не «Свобода», где можно было часами читать из любой книги. У нас таких программ не было, и мы разделили, там, сделали вступление, решили передавать на протяжении нескольких месяцев и так далее. Тем не менее, на нас сразу напали, что мы проповедуем консервативный взгляд на Россию, что это, что антисемитизм в романе Солженицына, потому что Багров еврей, вот он убивает настоящую Россию и так далее, и так далее. До того дошло, что даже Washington Post написала целую статью, которую любые слушатели могут прочитать, она доступна по интернету, которая описывает разные точки зрения, включая мою. И моя точка зрения была очень простая. Мы не за, мы не против Солженицына. Мы журналисты, мы передаем то, что важно, мы считаем в тот момент для русских слушателей. Но ярость, которой нас критиковали, просто меня удивила и огорчило, потому что это как раз показывало настолько, насколько накаленная была политическая атмосфера в Вашингтоне в 80-е годы.
2: На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» беседа с филологом и историком Марком Помором о личных встречах с Александром Солженицыным и исторических взглядах писателя.
0: Марк, не правда ли занятно сопоставить присутствие Солженицына на «Голосе Америки» в передаче «Голос Америки» и в передаче к «Радио Свобода»? Солженицын был недоволен «Голосом Америки» по одним причинам, потому что его на 9 лет отлучили от эфира. На «Свободе» Солженицын присутствовал всегда. С появления одного дня Ивана Денисовича, разумеется, в дикторском чтении, и затем все 60-е годы, а с первого дня Солженицына на Западе он присутствовал и в своих интервью и так далее. Его записывали и пускали по «Свободе» даже тогда, когда он не говорил специально в свободовский микрофон, то есть, когда журналисты записывали какую-нибудь его пресс-конференцию, и затем ее пускали, естественно, голосом Солженицына. Странно было бы, если бы на Западе человека пересказывали, когда можно пустить было его собственный голос. И, тем не менее, «Свободой» Солженицын был тоже недоволен, но по каким-то другим своим причинам. Вот можете ли вы объяснить, в чем было его неприятие «Радио Свобода»?
1: Я, конечно, вопрос этот ему не задавал, так что это мое представление, почему ему не нравился «Свобода». Я думаю, это связано было с тем, что сотрудники радиостанции «Свобода» его часто критиковали. Его критиковали в прессе, писали статьи. Я могу привести пример Вадима Белоцерковского, который писал статьи, критикуя Солженицына, и находился на радиостанции «Свобода», хотя он, может быть, не передавал о нем. И я думаю, что скорее это было на личном уровне, а не на уровне передач. Он вообще, как все, наверное, знают, он о себе был высокого мнения. И он считал, что то, что он пишет, то, что он говорит, заслуживает то, что все его передавали. То, что радиостанция «Свобода» передает, тут ничего в этом не было необычного для него. Я скажу, что обида Солженицына на радиостанции «Свобода» была связана в первую очередь с личностями. То есть люди, которые находились на «Свободе», которые помимо своей работы на «Свободе» писали статьи в разных иммигрантских журналах, газетах, где они, конечно, критически относились к Солженицыну. И поэтому вообще в иммигрантских кругах, я знаю, в 80-е годы очень много было разных группировок. Кто-то был за, кто-то был против. И Солженицын очень, наверное, воспринимал это лично и с обидой. Тоже нужно сказать, что он считал, что он выстрадал, я употребляю это слово очень умышленно, выстрадал право судить. А вот всякие там представители третьей миграции, которые попали на Запад, вдруг стали экспертами, специалистами по России, по российской истории. И это его здорово раздражало. Даже у меня как-то, я сейчас припоминаю, когда мы с ним обсуждали, он как-то сказал мне, ну какое они имеют вообще право судить о России? Кто они вообще? Они просто эмигранты по экономическим соображениям. Шкурные интересы, я, по-моему, он сказал. И вот это понятие, что он выстрадал, он прошел ГУЛАГ, он написал книги, он занимался историей архива. А кто эти люди? И почему они имеют право судить? Не понимая, что на Западе каждый может судить, о чем он хочет. Это право свободного общества. Так что я думаю, вот в этом заключалась главная его обида и раздражение по поводу свободы. Нужно отдать справедливо, что он очень хвалил, как Юрий фон Шлиппе читал его произведения. Он это Юрий сказал лично, и об этом было известно, что он очень уважал профессиональный подход Шлиппе к чтению его произведений.
0: Марк, а как вы оцените место Солженицына, или, может быть, лучше сказать, память о Солженицыне сегодня в эмиграции и в Америке в целом, то есть в американской Америке?
1: Я скажу, что вот этот образ Солженицына, миф Солженицына как пророка, конечно, прошло. И теперь он считается писателем, мыслителем, интересным эссеистом. И вот этот Солженицын, другой Солженицын, как раз сейчас доминирует, я думаю. Я могу привести пример. Наконец, после многих-многих лет, его «Красное колесо» переводится в первый раз на английский язык. И как раз переводчица, которая это делает, очень профессиональная, талантливая переводчица, живет как раз в Остине, я с ней знаком, ее имя Мэриан Шварц. И она работает с семьей Солженицына, чтобы собрать все материалы, и она переводит все тома «Красного колеса», что изумительно, что люди судили о нем, судили о Столыпине, вот эти главы, которые мы читали, никогда не читая книгу, потому что она даже была недоступна на английском языке вплоть до последнего времени. Так что Солженицын как писатель, да, к нему, я думаю, относится с интересом. Теперь прошли те страсти, которые кипели в 80-е годы. Но я думаю, что вместе с литературным анализом его произведений, конечно, возникнет вопрос о том, что происходит политически. То есть его взгляды, как обустроить Россию, я думаю, сейчас очень актуальны, поскольку война в Украине в какой-то степени отображает вот это более национальное великорусское представление российской истории. И я думаю, что в этом смысле его произведения, конечно, очень интересны. И то, что он встречался с Путиным, то, что они обсуждали роль Столыпина и так далее, где-то тоже имеет политическое значение по сегодняшний день.
0: Марк, если представить себе, что у вас выдался свободный вечер, у вас такое русофильское настроение в этот вечер, и вы решаете перечитать какие-нибудь странички из произведения Солженицына, какую книжку вы выберете?
1: Вы знаете, как раз я это и сделал недели две назад. Я увидел на полке «ГУЛАГ. Архипелаг», который еще первое издание «Инка Пресс» у меня 72-го, 73-го года. И я решил прошло почти что 50 лет с тех пор, как я читал «ГУЛАГ». Я думал, ну, могу почитать. И как только я начал читать «ГУЛАГ», я один вечер читал, второй вечер читал, прочитал примерно 200-250 страниц. И что меня удивило, суть, конечно, я знал про то, что произошло, но язык Солженицына меня удивил. Он был живой, остроумный, интересный, необычный, на мой взгляд. И легко было его читать, и интересно было читать. Потому что это была не только история, это было литературное произведение. И я видел ГУЛАГ не как историю, потому что мы, в общем, знаем историю ГУЛАГа, и более подробные истории ГУЛАГа были написаны после его книги. Но как литературный шедевр он замечательно интересен. И я думаю, это меня удивило и где-то меня обрадовало, что он все-таки писатель в первую очередь. Может быть, даже лучше писатель, чем мыслитель. Так что я думаю, он останется в русской истории как очень яркая, интересная личность, который, в общем, создал свой язык, свой стиль. Нравится, не нравится, другой вопрос людям. Но это уникально, это забавно. И я скажу любому слушателю, возьмите «ГУЛАГ. Архипелаг», прочитайте первые несколько сот страниц, и вы увидите действительно интересный шедевр.
0: Марк, огромное спасибо. Я должен сказать, что я с вами полностью согласен. Солженицын прежде всего, конечно, писатель. Не столько даже историк. Писатель, публицист. Он ярчайший публицист. Он невероятно талантлив как публицист.
2: Марк Помар. Солженицын. Опыт общения. Вы слушали беседу с филологом и историком, одним из бывших руководителей «Радио Свобода» и «Голоса Америки». Марк Помар недавно выпустил книгу воспоминаний «Cold War Radio». Она уже пользуется широкой популярностью. Программу подготовил Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще несколько минут, и мы хотим познакомить вас с некоторыми интересными подкастами русской службы.
3: Привет, это Полина Галуева
4: и Виктор Кульганик.
3: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
4: И, конечно же, гражданина.
5: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
3: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
6: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал. Меня заставили.
4: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
3: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
5: Говорят, что где-то есть острова.
3: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
7: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
3: Власть его заставила уехать из страны, и он стал мигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
4: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
6: Уезжайте, уезжайте за таможние облака.
4: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
8: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
3: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
4: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
9: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время. которое, конечно, другое, но такое же подлое.
4: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорик с концертом, и он там поет песню Галича.
10: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
4: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
8: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, «Некуда», — сказал устало Галич. «Возвращаться некуда, дружок».
4: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
11: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66-го года. Он сразу показался мне очаровательным.
4: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте — рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
11: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пел лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он не считал рюмок.
12: А кто попил ее, дач павшими? А что под Хлои секретаршами? А что попил ее пойти Цыковский и по праздникам кино с Целиковскую?
13: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши и пайки Цыковской по праздникам с кино с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
3: А из чего будет состоять наш подкаст?
4: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
12: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
3: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
14: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Вы ни были, свобода с вами.
15: Какую Россию мы оставим нашим детям?
16: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
17: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
18: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что ли.
19: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
20: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях, ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
15: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. И мы остаемся пока еще в теме августа, самого непредсказуемого месяца российской истории. 35 лет августу 91 года, 35 лет новой России, которая в итоге оказалась новым изданием старой недоброй Российской империи и старого недоброго СССР. Почему империя каждое столетие возрождается в новом обличье? Каков ресурс и временной горизонт путинского режима? И есть ли выход из российской колеи? Говорим в нашей сегодняшней программе с нашим гостем в специальном интервью. Наш гость – экономист Владислав Иноземцев. Приветствую, Слава.
1: Добрый день.
0: Ну что, август кончается, и вопреки ожиданиям ничего особо драматичного и трагического России он, кажется, не принес, кроме того, что бомбардировки перенеслись с Wildberries теперь на склады Озона.
1: Ну, в общем, да, все продолжается с тем же темпом. Происходит, как любят говорить в Кремле, стачивание российских вооруженных сил в Украине. Идут атаки по инфраструктуре, но для Путина, понимаете, мне кажется, каждая ступенька вниз – это очередное привыкание к худшему, поэтому особых волнений, да, в Кремле нет. Вокруг, судя по всему, есть, но тоже нельзя сказать, что очень большие.
0: Ну, тогда обратимся все же к тому историческому августу 91 года. И вот я уже, который эфир сейчас, и, собственно, даже и который год, пытаюсь понять, что это было, август 91 года и последовавшие затем несколько лет реформ или попыток реформ, как мы их назовем. Была ли это случайность, некий сбой системы, да, когда систему перемкнуло, некое короткое замыкание? Или, как мы сейчас понимаем, это была некая закономерность и перестройка, перелицовка старой системы власти на новый лад?
1: Знаете, я бы сказал, что не то, не то. Потому что как бы это не была перелицовка старой власти на новый лад, потому что старая власть совершенно не находилась в ситуации контролируемого транзита. Она фактически была в панике, она саморазрушалась. И мало кто, я думаю, тогда из тех людей, которые пытались сохранить старые порядки, предполагали, что вот через такие катаклизмы произойдет ее перелицовка. Они как раз не хотели ее перелицовки, и процесс шел стихийно отчасти. В то же время это не было случайностью, потому что если мы посмотрим на российскую историю, то все-таки на протяжении достаточно долгого периода времени она развивается в виде определенного маятника, как я уже много раз пытался говорить. То есть мы видим ужесточение какого-то режима, его примитивизацию, его архаизацию, и потом попытку чуть-чуть догнать уходящий мир, который постепенно уходит все дальше, и затем обратно сваливание в архаику. То есть само по себе вот это вот движение, такое расширение, сужение вперед-назад, оно закономерно, с одной стороны. С другой стороны, на каждом из поворотов никто не знает, что будет дальше. То есть абсолютно никто не знал, что будет в 2017 году, абсолютно никто не понимал, что будет в 1991 году. Мало кто, наверное, предполагал, но, может быть, не с такой степенью уверенности, что будет в 1856. То есть так или иначе, это, скажем так, относительно естественный ход истории. Единственное, что можно сказать, что он, его темпы, да, вот эти круги, они немножко ускоряются со временем. Но это, наверное, максимум, что можно на сегодняшний день утверждать уверенно.
0: Ну, я понимаю, согласен с вами, что действительно, как бы, транзит вот этот вот, то, что перекладывание элиты в новую систему, оно не было запланировано, но меня при этом впечатляет скорость регенерации старой системы власти и объем сохранения прежней элиты. Вот мы перед этим, у нас был эфир с Марией Снеговой, у нее были более ранние исследования о том, что 80-85% всей номенклатуры осталось в новой системе. То есть фактически через вот этот вот, через эту катастрофу, через вот эти вот ужасную нервотрепку, элита приватизировала административно-командную систему, приватизировала Советский Союз. И, в общем-то, естественным образом перешла, да, даже ту же горбачевскую, ну, и, так сказать, путинскую, затем элиту взять, там, Лукьянов, там, Черномырдин. Кто это? Все те же самые, это та же номенклатурная элита, просто они, как бы, сменили погоны. Вот. И вот я думаю, что, может быть, когда мы глядим на... Тогда это, естественно, казалось все совершенно случайным и отчасти даже и демократическим путем, такая народная революция по типу восточноевропейских. Но сейчас, да, или даже здесь десятилетней дистанции, мы видим, что это было вполне, так сказать, элита вполне осознанно овладела этим транзитом и переложила свой советский административный ресурс в постсоветский рыночный.
1: Ну, смотрите, да, наверное, так можно сказать. То, что элиты сохранились, это как бы очевидно. Об этом писали очень многие. Что я бы здесь чуть-чуть добавил, да? Я не проводил бы параллели между тем, что произошло в позднесоветское время, с восточноевропейским транзитом. Mm-hmm. Все-таки эти вещи были очень разные, потому что восточноевропейский транзит, за исключением, наверное, единственного

0: достаточно большим. Население не верило и имело на это основание. Номенклатура не хотела и тоже имела на это основание сопротивляться. И очень-очень медленно, шаг за шагом, сначала через внешнюю политику, через борьбу за мир, потом через гласность и возвращение истории, какой-то имея, через дискредитацию прошлого, и затем через открывание клапанов кооперативного движения, инициативы, территориального и прочего хозрасчета, и потом уже к демократизации через выборы, это был довольно сложный процесс. Конечно, он был поиском массы ошибок, но в любом случае только на четвертом, даже, так сказать, к концу четвертого года перестройки начались процессы, которые стали идти сами по себе. Вот в Восточной Европе я бы сказал, что элиты сопротивлялись полностью. Они не пытались как-то трансформировать свое собственное общество. Они сопротивлялись и через военное положение в Польше, и через ужесточение и закручивание гаек в Румынии, чем закончилось там, мы помним, да, и через абсолютную упертость в ГДР. То есть, по сути дела, как раз опыт был другой. И масштаб сопротивления элит в Восточной Европе, он привел к тому, что их-то там вышло было как пробку из бутылки. И переход там был сильнее. Советские элиты, они трансформировались, они перестраивались, они изнутри себя выпускали более либеральных, более адекватных людей, которые, на самом деле, вы говорите про Черномырдина и Лукьянова, но у нас есть гораздо лучшие примеры. У нас есть примеры товарища Назарбаева, семьи Алиевых, многих других, которые вышли оттуда, которые, в общем-то, восприняли это движение, стали его продуктом в какой-то мере, особенно, допустим, казахский руководитель бывший. И в результате потом он еще 20 лет и даже больше правил собственной страной, и, в общем-то, не слишком плохо. Поэтому речь идет о том, что как раз советский переход, он во многом, и не только в России, давал основания полагать, что эта номенклатура переформатируется, но останется. То есть, как бы вот такого желания сломать сразу и все, не было изначально.
1: Ну вот мне кажется, что действительно здесь идет речь о неком потемкинской деревне, да, под названием «Российский транзит». То, что Запад в течение там, 10-20 лет воспринимал как демократизацию, переход к свободному рынку, постройка, ну, окей, рынок более-менее свободный возникал, но вот демократизация, постройка принципиально нового типа власти, нового типа общества, это не было таковым. Да, это все казалось, что это происходит то же самое, что с Восточной Европой. А на самом деле это было просто как бы перелицовка прежней системы власти.
0: Ну, я не знаю, кому так казалось. Многие, да, многие там товарищи писали очень удивительные для меня книги на эту тему, но я никогда это не воспринимал как полный уход. То есть, на самом деле, смотрите, было несколько реперных точек. Во-первых, я хочу обратить, я постоянно это повторяю, и на Западе это как-то вообще не слышит никто, к сожалению, что если мы говорим о демократии по Пшеворскому, ну, по любому, да, по Дану, по любому западному классическому теоретику,
1: Ну, там, Даймонд,
0: то то демократическая система — это система, в которой одна партия, одна клика может допустить смену власти демократическим путем без применения насилия, да, и уйти в оппозицию. Собственно, это прекрасное определение, которое, я думаю, ну, не нуждается в каких-то коррекциях. Если мы посмотрим с этой точки зрения на постсоветскую действительность в Российской Федерации, то мы такого не увидим вообще. По-моему, вот даже на этом фоне можно забыть разговоры про демократический транзит а-ля Восточной Европы. Да, Польша, Чехия, Венгрия, мы видели демократические выборы, драматические, наоборот, спокойные. Приход Валенсии, уход Валенсии, переход к либеральным коммунистам, потом снова к правым. То есть, ну, это нормальное абсолютно движение. Я, что можно сказать, даже Украину, Румынию, да любую страну Центральной Европы, которая двигалась в том и том направлении, постоянно меняя свои ориентиры и свои предпочтения. Что нормально. В России любые результаты выборов не приводили к смене элиты. Я говорю, я сейчас не случайно сказал в России, потому что выборы, которые к ним привели, это выборы 90-го года Российской Федерации и 91-го года с избранием такого не вполне коммунистического Верховного Совета, принятием декларации о суверенитете и избранием президента Ельцина происходили, напомню, в Советском Союзе. И свобода этого волеизъявления гарантировалась советскими законами, а не российскими, которые потом, как говорится, да, что дышло. Вот, поэтому на самом деле демократизация была в СССР. В Российской Федерации слово «демократизация», мне кажется, не применимо вообще. Россия с первого своего дня, когда она стала независимой, по линии демократии,

0: хотите, а только вниз.
1: Хорошо, а кем же, как же тогда нам воспринимать Ельцина и вот эту всю ельцинскую генерацию, которая пришла еще с тех выборов 90-го года, с декларацией о российском суверенитете, и, ну, собственно говоря, вся вот эта вот иконическая когорта людей 90-х годов? Они продолжатели советского дела, советского наследия, они же все-таки приходили как разрушители, но в результате они не разрушили до конца.
0: Имперскость и авторитаризм не обязательно являются порождением советского строя. И Ельцин и его команда были безусловными сторонниками рыночной экономики. Многие из них были откровенными стяжателями. И, безусловно, все они хотели сохранить собственную власть. То есть, условно говоря, уход Ельцина и уход Горбачева – это были две настолько разных модели ухода. Да, они оба были досрочные, они оба были в какой-то мере вынуждены. Но так или иначе, они были принципиально разными. И когда люди более всего ценят собственные гарантии и собственное успокоение, то в данном случае система и рамки этой системы, которую они построили, понятно. То есть, опять, понимаете, я слышу очень много споров относительно того, кто был хороший в ельцинской команде, кто был хуже, кто был лучше. Но в данном случае, вот с позиции там, 25-летней давности, мы не видим уже этой разницы. Мы видим только команду и эпоху. И мы видим ее результат. И ее, так сказать, баланс. Мы видим Горбачевскую эпоху, ее баланс, независимое государство с относительно свободной формой правления в некоторых из них, освобожденную Восточную Европу, завершенную Холодную войну. И мы видим ельцинский баланс, фактически вот это утопание в постимперскости через Чечню, зажимание федерализма через принятие Конституции 93-го года, смухлированные выборы 96-го и преемник. Вот, собственно, два баланса. Они довольно существенно отличаются.
1: Тогда, если говорить о целеполагании ельцинской элиты, тогда это что, сохранение собственной власти и конвертация власти в собственность?
0: Ну, смотрите, конвертация власти в собственность, я в данном случае не могу сказать, что это была только мания Ельцина и его окружения. Конвертация власти в собственность стала главным элементом всех последних советских и постсоветских лет.
1: То есть, у Горбачева, случае, разве у Горбачева, у круга Горбачева, мне кажется, не было такого, так сказать?
0: Ну, они, я бы сказал, круг Горбачева к 91-му году уже не был властью. У них не было возможности. Возможно, у них было желание это сделать, но так или иначе, мы не можем это сказать конкретно, да, и однозначно, потому что даже если оно было, оно не реализовалось. То есть, по сути дела, когда Горбачев начинал перестройку и вел ее вперед, и это было не только особенность Горбачева. Горбачев был очень советский человек. Я уже, так сказать, в последующие годы, ну, какое-то время общался с ним, я не могу сказать, что очень тесно, но в любом случае. Мне он казался крайне советским человеком. То есть он, в хорошем смысле в том числе, то есть многие советские мифы очень глубоко, так сказать, были ему усвоены. Ну вот, например, да, когда я пытался с ним однажды говорить относительно того, что Советский Союз был колониальной империей, я не встретил никакого понимания, потому что для него это была новая историческая общность людей. И он сам говорил о том, что межнациональные проблемы, которые проявились сначала в Казахстане, потом в других регионах, в Политбюро были встречены с большим недоумением, потому что никто не предполагал, что это может быть. Казалось, что это нормально. Почему, допустим, Горбачев не проявил такого внимания к судебной системе, фундаментальному моменту? Да? Потому что, по его мнению, демократии в СССР не было, а судебная система была. Да, она, слушайте, были суды, было следствие, были разделены различные органы правопорядка. То есть это была, в принципе, нормальная на вид западная система. А то, что она внутри нее не была таковой, не возникало понимания. И опять-таки, в советском обществе у людей как таковой собственности не было. Да? Люди чувствовали отсутствие свободы, возможно, но как бы у них не было той собственности, которую можно было потерять из-за этого. И когда стало понятно, что ее можно обрести и как-то закрепить, то идея обретения и закрепления собственности, она стала, на мой взгляд, национальной идеей. Да? И это, собственно, и подчеркивается и сегодня. Ведь российский бизнес за эти годы, да, он не достиг успехов там, американского или китайского, но потому что ему не давали их достичь в значительной мере. Но в остальном рыночная экономика была построена. И я думаю, сейчас ее будет довольно сложно искоренить, что Путин будет пытаться делать. Но так или иначе, вот это направление, да, получить активы, получить собственность, гарантировать ее в какой-то мере. Если не получается по закону, то через личные связи. Это стало очень важным моментом. И это было понято. И я думаю, что в начале 90-х, в середине 90-х элита и народ были абсолютно идентичны в своих желаниях по получить то, что можно получить, и сохранить то, что они получили.
1: Но задача реформ, последнее, что я хотел вот в этой части выяснить, задача реформ выходит как таковая не стояла, хотя она заявлялась, да, и, собственно, нет, было. Ну, реформ по восточноевропейскому образцу, да, реформ, как, не знаю, польских, чешских, с изменением абсолютных имущественных отношений, разрыва связи власти и собственности, реформа колониального наследия, имперского наследия и так далее. То есть вся вот эта вот наша, так сказать, семиосфера вот этих молодых реформаторов, это, по сути, было шумовой ширмой, да, дымовой завесой над процессом передела собственности.
0: Ну, я думаю, что вот это немножко примитивизация.
1: Ну, я сознательно огрубляю, но просто понимаю, для того, чтобы как бы некие мифы о 90-х, нам с ними разобраться окончательно.
0: Ну, слушайте, окончательно мы с ними будем разбираться столько же, сколько с мифами про сталинизм. Я думаю, не меньше. Вот. Но я думаю, что есть много участников тех событий, и вполне активных, чтобы с ними обсуждать это лучше. Но, смотрите, я думаю так, что реформы в данном случае, они, особенно в России, да, вот советские реформы, да, опять разделяем, горбачевские реформы и реформы Гайдара и дальше. Советские реформы, они преследовали очень понятную цель. Цель советских реформ было оживление социалистической модели и выведение ее в некую конкурентоспособную сущность, которая могла бы существовать дальше. То есть Михаил Сергеевич никогда не говорил, что он хочет разрушить Советский Союз,
1: да, уничтожить. Естественно, да.
0: Нет. И он на самом деле не просто это не говорил с точки зрения политической мимикрии, он так и не считал. Вот. Что касается следующего этапа, то этой целью, безусловно, было что? Тоже. То есть я не вижу причин не верить Борису Николаевичу и его соратникам, разрушение коммунизма, невозвращение коммунистов во власть, уничтожение их материальных основ в виде Красного директората и фактически устранение вот этой номенклатуры, как они ее видели. Когда номенклатурный человек приближался к ним до расстояния вытянутой руки, они уже не видели, что он номенклатурный человек. Когда они смотрели вдаль, они видели, значит, вокруг большое количество номенклатурщиков, препятствующих их движению. Поэтому эти две цели, да, ни одна из них, я бы сказал, в Восточной Европе не стояла вовсе. Потому что целью Восточной Европы, я не знаю, может, вы не согласитесь, но цель Восточной Европы была только одна – уничтожение советского господства и возвращение в Западную Европу. Передел собственности, реституции, люстрации – это было средством. А возвращение в Европу, из которой они были изъяты с потрохами сначала в 1939 году, а потом в 1945, вот это была их цель. Все остальное – были методы ее достижения. В России возвращение к цивилизации никогда не стояло целью. Ни в первом случае, ни во втором. Она не хотела туда. Она не хотела ни в капитализм при Горбачеве, ни в Европу и на Запад при Ельце.
1: Да, подводя итог, сравнения действительно с восточноевропейским транзитом хромают, и в России это было некое, так сказать, внутреннее действие, связанное с сохранением власти, да, сохранением социалистической системы для Горбачева и сохранением собственной власти страны для Ельцина в данном случае.
0: Ну, мне кажется так. Я призываю вас позвать людей, которые...
1: Ухватили. Ну, вы знаете, люди, они участники процесса, это не самые лучшие свидетели, потому что человек это до сих пор как бы корректирует с точки зрения своего поведения, да, эту версию истории. Здесь, конечно, лучше всторонний взгляд. Ну что ж, о том, насколько нам удалось или не удалось изменить имперскую суть России, поговорим после небольшого перерыва. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор с экономистом Владиславом Наземцевым. Разговор об исторической колее России, о том, как она, казалось, вышла из нее в августе 1991 года, а на деле она ее никак и не покидала. Слава, ну вот здесь у нас заголовок этой вашей книги 1921 года «Бесконечная империя». И вот действительно, тут как анекдот с тем рабочим, который запчасти с завода выносит, там вроде детские коляски, еще что-то собирает, а он что не получается, что не соберет запчасти, все автомат Калашникова выходит. И вот в России как бы какие запчасти не вынесешь с исторической разборки, что в 1917, что в 1991 году, а на выходе получается империя. Что сталинская империя, имперская ремиссия, что путинская империя. И что выходит, что действительно Россия как бы и не может быть не имперской, не существовать, существовать не в качестве империи.
0: Да, так получается. И, собственно говоря, я не вижу причин смены этого тренда. Просто, может быть, я что-то повторюсь уже из того, что мы раньше обсуждали, но Россия, на мой взгляд, это империя, скажем так, изначально, по методу своего функционирования и создания. И проблема здесь, вот что мне как бы немножко, так сказать, корежит, когда я это слышу, да, я сейчас понимаю, как взорвется наша украинская аудитория, это там сравнение России с Ордой. Особенно сейчас, когда там Владимир Владимирович стоит там с крестиком или со свечкой у гроба Дмитрия Донского и все прочее, эти дискуссии активизировались, и обсуждают, что Россия – это инкорпорация, инкорпорирование Орды. Вот я не, мне не близка эта идея. Безусловно, элементы ордынского порядка присутствуют. И ордынское заимствование было огромным, да? Но не меньшим было византийское заимствование, не меньше было европейское заимствование. Для меня фундаментальный вопрос лежит в другой сфере. Дело в том, что все страны, допустим, Западная Европа на сегодняшний день, и не только Западная Европа, да, даже в конечном счете может потом дойти до Азии отчасти, да, но если говорить о Западной Европе и об империях, которые по времени совпадали с российской имперской историей, то есть это 14-15-20 век, то все эти европейские империи, они создавались на базе определенных национальных государств. Вот проблема России заключается, на мой взгляд, в том, что она стала империей до появления национального государства.
1: Да.
0: То есть Московия добралась до фактически Тихого океана, до того, как она присоединила Киев, фактически очень быстро после того, как она присоединила даже Новгород, вот, не говоря уже там про бывшие православные территории князя Литовского, а уж про Львов и вообще не вспоминать. То есть речь идет о том, что не Россия стала империей, империей стало Московское княжество. Оно проявило себя полностью как имперское образование, будучи частью последствий России. И эта имперскость, она не появилась во время, когда Петр провозгласил Российскую империю в 721 году. Она уже была в наличии, да? Она была в наличии тогда, когда переносились византийские орлы, и тогда, когда появилась титулатура царей, и так далее, и так далее. Фактически Московская империя, раздвинувшись на Запад, выиграв Северную войну, окончательно присоединив Украину, перейдя потом уже при Екатерине в Черноморские территории, она стала Россией, то есть Московская империя стала Россией. А
1: Это да,
0: затем
1: здесь прерву
0: Россия...
1: эта знаменитая цитата Витте, по-моему, да? «Я не знаю, что такое Россия, я знаю только Российскую империю».
0: Я не помню цитату, но это прекрасная формулировка. Я согласен, да. Московскую империю, Российскую империю. Впоследствии Россия, да, сложившаяся при Петре, проявил дальнейшую экспансию на Северный Кавказ и в Закавказье, дальше она пошла в Центральную Азию, и фактически вот это стало империей, которую создала предшествующая империя. То есть такая матрешка, раз за разом, больше, больше, больше. А Россия никогда не была национальным государством.
1: Да.
0: И фактически, если мы говорим сейчас про империю и про ее распад, то альтернативой империи во всех случаях распада являлось национальное государство имперского образующего народа. То есть, да, была Франция с Индокитаем и Алжиром, потом стала Франция в нынешней границе. Была Испания с Кубой, Филиппинами и полностью Латинской Америкой, потом стала Испания в нынешней границе. Испанский случай, на самом деле, очень интересен, потому что вот случай Украины – это не случай колоний, это не случай Франции и Алжира, это случай Испании и Каталонии. Потому что если мы посмотрим на историю, полное сходство, 100%. Просто вот можно отдельно поговорить, но Каталония была той частью, которая не была завоевана арабами. Смотрите на Украину, да, и особенно западную часть под княжеством литовским, а не под монголами. Каталония была той частью, с которой в значительной мере началась реконкиста. Каталония была всегда культурно отдельной, в значительной мере симбиоз французского и испанского языка. То же самое, как польского и русского в Украине какой-то имеет, да. И что самое интересное, если мы сравним долю в населении и долю в экономике на 91 год в СССР и на, допустим, 2015 год в Испании, это ровная идентичность. Это приблизительно та же самая доля в населении и та же самая доля ВВП, которая была между РСФСР и Украиной, и Украинской ССР в конце советского периода. Вот, то есть это не попытка вернуть колонию, это попытка вернуть то, что как бы имел гораздо более сложный исторический опыт взаимодействия с последней метрополией.
1: Может, и каталонцы, и украинцы с вами здесь поспорят. Все-таки они скажут, что идет процесс деколонизации. Для них это в таких деколонизационных чертах.
0: Конечно, я соглашусь с обоими. Это процесс деимпериализации, скажем так. Но колония всегда имеет смысл. Когда мы применяем термин, то термин колония появился не вчера, он появился в античные времена. Колония – это территория, которая осваивается выходцами из определенной метрополии. Финикийские колонии типа Карфагена или Сиракуз, греческие колонии, да, британские колонии в Северной Америке. Вот это и есть колониальная система. То, когда мы захватываем определенную территорию или как-то династически ее присоединяем, территорию похожего или более высокого уровня развития, это не совсем колониализм. Польша никогда не была, не может называться российской колонией. Она может называться российским владением времена царства польского, но одно дело – это российские колонии за Уралом, действительно, поселенческая колонизация, и Финляндия и Польша – совершенно разные субъектности. То есть, мне кажется, что здесь терминология страдает.
1: Да, ну, здесь так, ну, по крайней мере, не было цивилизационного. Но, знаете, здесь я хочу, раз мы заговорили об Украине, две цитаты привести. Первую по памяти, да, старик Бжезинский нас заметил и в гроб сходя благословил. Значит, из Бжезинского. О том, что Украина является краеугольным камнем Российской империи, и, собственно, если вынуть этот камень, рухнет вся империя. Да, вторая цитата очень интересна. Буквально вот перед эфиром я ее прочел у Кости Газа. Вот, и она из, вот, может быть, догадаетесь или знаете, у человека, которого мы с вами оба хорошо знаем или знали. Так вот, цитата такая. «Только Украина имеет реальный шанс остановить монотонный повтор московского безумия. Власть, оттепель, смута, распад земель, собирание земель, власть». Прекратить колесо насилия, запущенное столетия назад. Колесо, под которое попала и сама русская культура. Как вы думаете, кто это мог сказать?
0: Янов?
1: Нет, нет. Это Глеб Олегович Павловский. 1991 год.
0: О.
1: Да, очень интересно. Я не знал этой его цитаты. Ну так вот, может ли Украина стать могильщиком Русской империи?
0: Она может им стать, и она, собственно говоря, им становится. Судя по всему, уже понятно, что вернуть ее невозможно. Ну, на мой взгляд, это было давно понятно. Вопрос, в каких границах она уйдет. Вопрос, насколько глубоко она интегрируется в Запад. Да? Но сам по себе цивилизационный выбор был очевиден. Он очевиден, на мой взгляд, почему? Потому что, в отличие от России, Украина всегда имела вот этот цивилизационный выбор, похожий на выбор Восточной Европы. По сути, она является его частью. Она исторически столетиями находилась в составе государственных структур, государственных объединений, которые сейчас находятся внутри Европейского Союза. Да? Это и Австро-Литовская Речь Посполитая, и Австро-Венгерская империя частично. Да? И дважды была под германской оккупацией. Но так или иначе, вопрос заключается в следующем. У Украины всегда есть выбор между Россией и Европой. И украинское общество, оно, безусловно, расколото и разделено этим выбором. Вот. Оно, конечно, разделено, скорее, так сказать, границы проходят внутри отдельных общностей, они не проходят там по Днепру, как многие говорили, там еще как-то географически. Они цивилизационные. Но в любом случае этот выбор всегда стоял. И каждые украинские выборы, начиная с 1991 года, они четко показывали это деление. Оно смещалось вправо-влево, но Донбасс голосовал в одну сторону вместе с Крымом, Ужгород с Львовом в другую. Так или иначе, это был вопрос о том, сможет ли эта нация сохраниться как единое целое и сделать этот выбор, или она расколется. Путинская агрессия обеспечивала ее единство. И в данном случае, как бы ни прошла восточная граница Украины, все, что будет находиться западнее ее, будет частью Европы цивилизационно, культурно, легитимно и экономически. Здесь у меня нет сомнений. В этом отношении, да, Украина прервала ход российской истории и поставила перед россиянами на десятилетия фундаментальный вопрос, что будет дальше. Да? То есть Украина сделала Россию обратно, она вернула ее в Москву. Вот, собственно говоря, титулы российских правителей – как именно правители России, а не Руси или царь Великий князь Московский,
1: да,
0: они появились при Алексея Михайловича после, да, унии 1648 года. Вот, собственно говоря, это и есть ответ. Российская Федерация – это Московское царство на сегодняшний день. Куда оно пойдет дальше? Оно должно снова стать, если оно хочет снова стать Россией, оно должно стать национальным государством русского народа в тех границах, которые оно найдет для себя.
1: Русского, интересно, русского народа. Действительно, что с Украиной, я тоже здесь согласен. Мне тоже, я даже когда вот со студентами мы говорим, я считаю, отсчитываю Российскую империю от Переславской Рады. От 1654 года. Россия становится империей
0: это и
1: входит в большую европейскую концерт, да, в большую европейскую историю только, да, через Украину. И сейчас, потеряв Украину, да, Россия фактически она возвращается туда, в Великую Степь.
0: Вот здесь я чуть-чуть не соглашусь. По поводу степи, Востока и так далее, да никуда не возвращается на самом деле, потому что после Переславской Рады, вот как я вижу, могу ошибаться, у нас есть много выдающихся историков, которые лучше расскажут эту концепцию или это время опишут. Но после Переславской Рады стало понятно, что Московия стала воспринимать саму себя как нечто большее. Это не вопрос степи, не вопрос Европы. Она не потянулась к Парижу, к Лондону и так далее, и так далее, и так далее. После Переславской Рады прошел, слава богу, еще
1: 50 лет. Петр потянулся. Петр-то потянулся.
0: Да, но это было позже. Это было
1: через полвека,
0: Петр,
1: да.
0: Петр потянулся через полвека, и он потянулся через Балтику, и так далее, и так далее. Да? Но там, на самом деле, в данном случае европейское движение в то время было синхронным. Да? Мазепа тоже, извините, провел много времени в Амстердаме. И в данном случае они, и Петр, и он были в какой-то мере похожи вот в этой идее европейского, скорее, выбора. Да? Mm-hmm. Но в любом случае, сейчас не будем в детали. Петр пошел позже, он пошел вовсе не через Украину, он пошел совсем другим путем. И его инкорпорирование в европейскую политику было, скажем так, очень прямым и недвусмысленным через Северную войну и так далее. Поэтому мне кажется, что здесь есть ментальный момент, он связан с Переславской Радой. Вот ментальный момент середины 17 века, он ознаменован переходом от Московии к России. Термин появился именно тогда и стал вполне четко определенным. А вот вопрос о собственно, империи, да, как самовосприятие имперского, да, он все-таки появился уже при Петре. Да, когда эта Россия стала строить свою империю. То есть вот период между Переславской Радой и 1721 годом, Северная это был период, война, да. Когда Россия начинала строить свою империю. И когда она получила Прибалтийские земли, Петербург, начал смотреть на юг. Вот это уже стало, да, вот началось имперское строительство.
1: Вот уже большая, да, так, большая евразийская история. Хорошо, давайте в завершении этой части посмотрим вперед. Попробуем, действительно ли, возможен ли конец Российской империи и построение русского национального государства. Потому что, смотрите, вот мы сейчас работаем в этой парадигме. 17-й, 91-й, каждый раз империя обламывается по краям. Да, вот как это шагреневая кожа, шагреневая империя, сказать. Она в 17-м году она теряет Финляндию с Польшей. В 91-м году дальнейший облом идет. Теряет Украину, сейчас уже, как понятно, бесповоротно. Белоруссия под знаком вопроса, но я думаю, что ее вектор тоже более-менее определен. Теряет балтийские страны, Молдову, Кавказ сейчас, я думаю, тоже это уже окончательная история. Центральная Азия там пока не совсем понятно, вот, но тем не менее, с учетом Китая, Турции, я думаю, тоже. То есть каждый раз вот это вот, и им остается все меньше и меньше. Ну и что, если будет следующий какой-то распад, то что, останется какое-то русское ядро, как вы видите, создание русского национального государства, этнического?
0: Я его не вижу. Вот самая большая печаль заключается в том, что я не вижу следующей итерации. Потому что на первые две, которые вы назвали, я смотрю совсем иначе. Дело в том, что для меня империя, настолько сложная, как российская, она, скажем, ее сложность обусловлена не тем, что она большая, и не тем, что у нее есть края. Извините, край типа Камчатки, он гораздо более крайний край, да, чем Прибалтика. Вот. И поэтому говорить, что она распадалась по краям, это, на мой взгляд, немножко очень, ну, как бы, ну, не совсем правильно. Да? Она распалась не по краям. В империи есть два элемента. Есть элемент колониальной империи, империи, которая колонизована через население, через движение населения, так называемая settler colonization. И есть военная империя, империя, которая легитимизирована захватом. Вот когда мы говорим про Польшу, про Финляндию, и, извините, страшная вещь, поставлю на одну линию Туркменистан и Киргизию, эти части Российской империи, они очень похожи одним тем, что российское, русское население не было там никогда доминирующим. что в Кыргызстане, что в Азербайджане, что в Польше. И эти территории отпадали от империи как военно захваченные территории, уходили из-под европейского доминирования всюду, начиная в 20 веке от Индокитая до Африки и так далее. То есть это были страны, которые управлялись насильственно, управлялись административно-военно и не имели серьезного, если не говорить доминирующего, присутствия нации метрополии. Вот дальше мы переходим, опять-таки, здесь единственный, так сказать, облом во всей этой схеме случился на Северном Кавказе, потому что, собственно, это была ровно такая же военно-захваченная территория, как Кыргызстан и Туркестан или Финляндия, но при этом он по какой-то случайной ошибке находился внутри границ Российской Федерации 1991 года, что на самом деле было большой проблемой и стало большой проблемой для ельцинского транзита и для многого другого. Но так или иначе, его судьбы тоже не кажутся мне очевидными в рамках России. Но вот этот распад по военно-захваченным территориям с небольшой долей русского населения, он случился. Таких территорий на сегодняшний день осталось в России всего несколько. Это Дагестан, Чечня, Ингушетия и Тыва. Все. Во всех остальных территориях русское население имеет около половины. Она является либо большинством абсолютным, либо крупнейшим из меньшинств, которые конкурируют по количеству с другими меньшинствами.
1: Татарстан, Башкортостан.
0: Там приблизительно на третье по-разному. То есть в данном случае мы получаем ситуацию, когда мы видим фактически мононациональную страну, но эта мононациональная страна не хочет осмыслить себя как мононациональная и с этим стандартом подойти к территории меньшинств. То есть, условно говоря, да, мы говорим, что мы хотим построить русское национальное государство, поэтому мы предлагаем Якутии, Татарстану, Башкортостану, еще нескольким территориям с серьезным национальным присутствием провести референдумы. И если они хотят выйти, мы готовы строить с ними абсолютно нормальные, цивилизованные, уважительные отношения. Если они не хотят выходить, ради бога, пожалуйста, тогда мы строим федеративную систему. Это вариант выхода из империи. Выход из империи должен, на мой взгляд, если он хочет быть мирным, и если он хочет трансформировать империю в что-то не имперское, он должен идти сверху. Печально, не печально это, но это так. Классический пример – это политика Тони Блэра и его деволюции конца 90-х годов, которая привела к такому накачиванию полномочиями Шотландии и Уэльса, что шотландцы даже не стали уходить. Да, выход даже не нужен. Тебе просто говорят, слушайте, а почему вы отстаете от графика по утверждению вашего парламента, да, и созданию местных органов управления и национального банка, Шотландии и так далее, да? Вот это один вариант. Упущено время для него или нет, я не знаю. Второй вариант – это, значит, по-прежнему устроить унитарное государство, как это пытается делать Путин с запрещением национальных языков, отменой образования на них, значит, подавлением национальных движений. Но это путь в тупик, потому что в любом случае, опять-таки, не раздел собственности, не вопросы управления, а чисто вопросы идентичности привели к распаду, ускорению распада Советского Союза. А с тех пор, прости господи, проблемы идентичности стали, так сказать, загадили сознание населения по всему миру в разы больше. Поэтому их под ковер не замести на сегодняшний день. Их надо
1: учить. Да, они в России еще больше. Да, в этом отношении, конечно. Да, имперский вопрос по-прежнему открыт внутри самой России. Вопрос деколонизации, да, деимпериализации вот этого внутрироссийского сознания. И это ведет нас, к будущему России, о котором мы поговорим в третьей части нашего интервью. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор, наше специальное интервью с экономистом Владиславом Иноземцевым. Приурочено оно к августу, к 35-й годовщине августа 91-го года. Но, по сути, это вопрос о русской колее, о той телеге, которую мы видим на этой картинке, которая, скрипя бортами, теряя сено, теряя людей, продолжает неизменно столетие за столетием тащиться по вот этой вот избитой колее. И, Слава, вопрос в том, есть ли у этой колеи конец? Условно говоря, биологию не отменить. Так или иначе, конец Путина неизбежен, и мы понимаем, что, видимо, конец персоналистского режима, не обязательно конец путинизма, но персоналистского режима Путина тоже с этим связан. Зайдет ли Россия на новый круг? Оттепель, смута, распад, собирание земель, новая диктатура. Зайдет ли Россия на новый круг после Путина?
0: Вот как бы нового круга в классическом смысле, я не предвижу. Я скорее бы сказал, что уход Путина не закончит этот круг. Я имею в виду то, что я вот сейчас уже банально не могу предположить возможность новой серьезной экспансии по двум причинам. Во-первых, смотрите, даже по трем. Во-первых, сама идея территориальной экспансии по большому счету в мире умерла. Экономика и, ну, скажем, экономика последних 200 лет, она очень четко дает понять, что территория сегодня является скорее обязательством, чем активом. Буквально вот в конце как раз, наверное, или в середине октября у нас с доктором Ариэлем Коэном будет большой доклад в Атлантическом совете относительно цены оккупации, да, относительно того, насколько рационально выглядит это предприятие именно с точки зрения обретения территории. Даже если предположить, что они будут у Украины отняты, мы пытаемся посмотреть на то, скажем, сколь экономически иррациональным является идея захвата в современном мире и с точки зрения той цены, которую за нее приходится платить. Вот, то есть это первый момент. Поэтому, условно говоря, расширение новое с точки зрения ценности приобретаемых активов, на мой взгляд, иррационально и бессмысленно. Второй момент заключается в том, что, понимаете ли, для расширения и для реконкисты необходимы ресурсы. И в первую очередь расширяющиеся державы – это державы с бурно умножающимся населением. Это мы видели и в самой России в 18-19 веках, это мы видели и в Великобритании, практически по всей Европе. Да, волны колонизации были в определенной мере поражены демографической экспансией.
1: И после 17-го года, да, крестьянская Россия, эти массы крестьян, зашедшие в города.
0: Вы знаете, вот после 17-го года я как раз хотел бы сказать чуть-чуть иначе. Третий момент, да? Но так или иначе, в демографическом контексте здесь нет никаких шансов. А третий момент, после 17-го года, я как раз именно это и хотел отметить, что после 17-го года, и особенно после 45-го, российское раздвижение этих границ, оно базировалось на двух других факторах. На факторе идеологии и на факторе технологического прогресса. Потому что успехи 20 века в Советском Союзе, они в значительной мере были порождены, с одной стороны, привлекательностью идеологической модели, а с другой стороны, они все-таки так или иначе, не будем это забывать, были основаны на большом технологическом прогрессе по сравнению, по крайней мере, с третьим миром. Вот на сегодняшний день этих вещей тоже нет, да, нет ни идеологии. Идея русского мира, она крайне партикуляристична, она, наоборот, деэкспансионистская. Но нет русского мира, извините меня, там где-нибудь под Неаполем, что-то экспансироваться, да, это не идея пролетариата, который борется с заводами «Фиат», или, так сказать, с засилием капиталиста типа Маска, да, тут русский мир бессмыслен. Вот. А с другой стороны, когда ты проигрываешь технологически уже странам, которые там еще 40 лет назад копались на рисовых полях, то тут тоже уже особо сказать-то нечего. Поэтому вот никаких факторов экспансии я не вижу. Поэтому в этом отношении Россия будет заниматься самоубийством в дальнейшем внутри самой себя, скорее, чем попыткой...
1: То есть вариант гниения, вариант болота такого. Но вы знаете, я вот что подумал, готовясь к этому эфиру. Вот если широко посмотреть, да, с такой валерстайновской перспективы, мир системный, да, Россия в мире за последние там 600 лет. Что такое? Это была полупериферия. Полупериферия Запада, сейчас полупериферия Запада и Востока одновременно, да, для Индии, для Китая. Это некое пространство, которое поставляет ресурсы, да, которое использует рабский труд для обработки больших территорий. Как вот в Америке был использован, да, рабский труд для обработки там прерий, плантаций. В России своих собственных крестьян закрепостил и использовал рабский труд. И, собственно, это было специализацией России. Да. Она никогда не была игроком первой лиги. Она всегда была, ну, геополитически, может быть, да, военно в какие-то моменты. Но в целом, да, с точки зрения мир-системы, ну, 1, максимум 2, 1.5-2% мирового ВВП – это игрок второго эшелона, который поставлял ресурсы. Ну и, собственно, почему это должно измениться? собственно, после Путина, да, вторая половина 21 века, если человечество продолжит свое существование, да, не будет ни ядерной катастрофы, ни глобального потепления с остатками, улетающими на Марс под предводительством товарища Маска. Вот, так что если человечество продолжит свое существование, то Россия, в общем-то, так и покатится дальше. Сторона второго-третьего эшелона, поставляющая ресурсы и упустившая вот этот свой шанс на технологический прорыв.
0: Ну, может быть, но хотя, понимаете, в том, что вы сказали, очень оригинально сочетаются элементы политического и экономического с доминантой экономического, что, на мой взгляд, сегодня не решает всех проблем или не определяет всех зигзагов. Дело в том, что, да, экономически Россия была всегда, скажем так, не державой первого ряда. Но, опять-таки, и Соединенные Штаты до начала 20 века таковой державой никогда не считались. Да? Это была тоже периферийная страна, которая поставляла хлопок на английской мануфактуре, да, и где-то там в Джорджии рабы выращивали табак.
1: Да.
0: Но в любом случае, да, все меняется. Российская ситуация, она экономически меняется медленнее, безусловно, но с точки зрения политики, вот говоря о периферии, чьей периферии была Россия? В 20 веке она никак не была периферией, это была одна из великих держав, которые определяли судьбы Европы и могли вообще там, и не только могли разрушить эти народы, да, эти страны, они очень сильно покорежили их судьбы во второй половине 20 века, это мы знаем. Является ли сейчас периферией и чего именно? Большой вопрос, потому что на самом деле само значение периферии радикально поменялось. То есть если раньше периферии это были края так и евроцентричного мира, и в этом отношении Россия и Америка были двумя европейскими окраинами, допустим, ну, в начале 20 века вполне, или в конце 19-го, то сейчас мы видим и в возвышении Азии, и смену центра экономической активности с Атлантического океана на Тихий океан. Мы не знаем, что будет происходить на Ближнем Востоке в течение ближайшего там, полувека. То есть, как таковая идея периферийности, она в значительной мере утрачивается. По сути дела, это становится, скажем так, новой Украиной между Китаем и Европой, между Китаем и Западом. Да, вот такой тоже промежуточной территорией. Фронтирной. В то время как Россия на протяжении сотен лет считала себя ядром, а все, что находится на краях, она считала вот либо вы с нами, либо вы против нас. А теперь оказывается, что она сама становится на разломе между...
1: Такой транзитной территории, да.
0: Поэтому говорить о том, что эта колея не поменяется, я бы точно не рискнул. Я считаю, что политически внутри России нет сил, которые могут ее сильно поменять, переведя ее на какой-нибудь либо на европейский лад с точки зрения политики и демократии, либо на китайский лад с точки зрения, блин, эффективности, в конце концов. Вот ни туда, ни сюда она не пойдет. То есть в этом отношении она будет катиться дальше в этой колее. Но насколько колейность применима к политике до конца 21 века, мне сложно сказать.
1: Но в любом случае, мне кажется, что Россия останется во втором эшелоне. Как бы оно ни повернулось, потому что ресурсов... Вы говорите, что нет понятия периферии. Но мне кажется, что все-таки периферия, центр – это место, производящее смыслы. Место, производящее там наивысшую добавленную стоимость. Производящие образцы цивилизации для остального мира. Очевидно, что это, так сказать, я не знаю, побережье Китая, это Соединенные Штаты, это отчасти остаточно, может быть, Европа. Да, производство смыслов, технологий, мечт, да, так скажем, мечты, образа жизни. Я не вижу, чтобы Россия, она из вот этой своей, да, производства ресурсов для вот этой глобальной системы, она как-то изменила свое положение с Путиным, ну, без Путина.
0: Да.
1: То есть, был ли шанс, вот давайте так поговорим, был ли шанс у России выскочить из вот этой вторичности, из вот этой периферийности? Может быть, 91-й был тем самым шансом?
0: У России шанса выскочить из периферийности в первый мир, сохранив субъектность, не было никогда. Он, может быть, был в 45-м. Вот единственный вариант, когда он был, он, может быть, был в 45-м, потому что в этом случае у Советского Союза была, может быть, безумная, но все-таки цивилизационная идея коммунистическая. У него был колоссальнейший запас плюсов, которые для населения остальной части мира явно перевешивали все внутренние минусы. Да, в конечном счете, все-таки так или иначе, уничтожение фашистской диктатуры было значительными усилиями Советского Союза обеспечено, и СССР образца 1945 года был позиционирован абсолютно идеально для колоссального цивилизационного рывка, который был слит, понятное дело, куда. Вот. В 91-м я не вижу, чтобы у нее что-то присутствовало, что могло бы субъектно вывести ее в лидеры. В 91-м был шанс, опять-таки иллюзорный, на инкорпорирование ее в Запад и растворение там. В этом случае она могла бы стать одним из центров, только потеряв субъектность и став составной частью этого большого центра. Перейти в субъектность по образцу Китая у нее не было шансов, потому что она была слишком не китайская и слишком западная, чтобы стать альтернативой Западу. И альтернативой Западу не в идеологическом смысле. Ведь Китай, на самом деле, да, сколько бы он там ни рассказывал про свой социализм и сколько бы ни рисовал серп и молот на трибуне партийных съездов, он не является коммунистической страной на сегодняшний день. И в этом отношении он побеждает Запад или выходит на один уровень с Западом экономически. Экономически, технологически. Вот стать экономически, технологически новым Китаем у России не было шанса ни в 45-м, ни в 91-м. У него были шансы стать концептуально альтернативой Западу и разменять, и, скажем так, капитализировать свой политический успех, свой идеологический успех, соединив его, если это было вообще возможно, это большой вопрос, с какими-то элементами гуманизма и соблюдения прав, с тем, чтобы это могло потащить систему вперед. Этот шанс был, шанс. Не реальность, а шанс.
1: Не, ну я думаю, что вторая половина 20 века Советский Союз представлял все-таки некую цивилизационную альтернативу. Пускай достаточно, так сказать, убогую, поддержанную штыками, но то, что он для огромной части человечества, для третьего мира, так называемого, для Латинской Америки, да, я вот тоже там еще лет 20-15 назад по миру ездил, читал лекции, и я находил столько остаточной любви к Советскому Союзу.
0: Конечно.
1: Да, и главный вопрос, зачем вы развалили Советский Союз? Зачем вы нас оставили один на один с американцами и с этим либеральным миропорядком? Да, вот эти все, вспомните, поколение кубинцев, там, эфиопов и ангольцев, которые ехали учиться в университет Патриса Лумумбы. Роль Советского Союза в насаждении, как бы, в инкультурации местных элит в огромном количестве стран. Это гигантское совершенно вот это вот какое-то цивилизационное течение было, которое сейчас полностью иссякло.
0: Абсолютно. Но я бы сказал, что здесь был и второй элемент. Понимаете, то, что вы сейчас вспоминаете, это было течение, сформировавшееся полностью и целиком после Второй мировой войны. Да. Когда Советский Союз стал активно помогать третьему миру и тем самым покупать его лояльность и распространять там свои идеологемы. Но ведь это была вторичная система, которая началась где-то в 60-х годов. А до этого была не менее интересная вещь. Да? Ведь были 30-е годы, когда судьбы Западной Европы были совсем неочевидно решены, и когда идеи Коминтерна, которые запрещали работать с социал-демократами, в принципе, привели Гитлера к власти. После этого был 68-й, да, и еврокоммунисты, которых Советский Союз тоже всячески, так сказать, отталкивал. Хотя на самом деле, если бы как раз социал-демократическая модель в СССР была бы взята на вооружение в конце 50-х, я думаю, он мог возглавить движение не только на Кубе, мягко скажем, да, а в гораздо более привлекательных странах, потому что левое движение, разумное левое движение, не нынешнее, да, а разумное левое движение 60-х, оно было очень широко распространено. И Советский Союз был к нему абсолютно глух в рамках своей догматики, что было гигантской ошибкой. Да? То есть тащить на себе Анголу с Кубой и отпихивать итальянских, французских еврокоммунистов было...
1: Ну да.
0: То и то было безумно.
1: Под этим надломилось. Так вот, я тогда заключительный вопрос. Может, России-то и не нужно вообще в истории быть страной первого эшелона? Вот этот весь замах, который по последних столетий, зачем? Вот как раз то, что вы говорите, 91-й год и был тем самым шансом стать обычной европейской страной. Но Аргентина же, например, не хочет быть страной первого эшелона. Швеция в 1709 году утратила имперскую амбицию.
0: Смотрите, Швеция утратила имперскую амбицию и раньше, но здесь есть два момента. Вот я бы никогда не равнял Швецию с Аргентиной, потому что история Швеции, которая, по-моему, если я не ошибаюсь, в 1815 год не воевала, и особых, так сказать, изъянов в своей демократической и правовой системе тоже не обнаружила. С Аргентиной сравнивать ну, никак невозможно, да?
1: Я не сравниваю, я привожу примеры стран, которые не стремятся быть мировыми лидерами.
0: Есть очень большая разница между страной, которая не хочет быть мировым лидером, находясь на глубокой периферии, и страной, которая хочет, не хочет быть мировым лидером, находясь в рамках блока лидерского типа.
1: Ну, вот, нет, окей, Швеция немножко, может быть, да, я со стороны. Ну, хорошо, Аргентина. Вот Аргентина не стремится, да, там, 100 лет назад это же была растущая, расцветающая страна. И вот столетие достаточно неудачных экспериментов с правительством, оно привело Аргентину в то состояние, в котором она сейчас находится. И она не хочет становиться лидером мира. Вот я говорю про Россию, что, может быть, действительно российское место – это страна на периферии европейского проекта и на периферии европейского попорядка, которая могла бы стать еще одним нормальным европейцем и тот шанс, который мы упустили в 91-м году.
0: Может быть, но я бы здесь немножко сдвинулся бы чуть севернее и вспомнил бы замечательного человека Фернандо Кардоза, который говорил «Бразиль и уна Россия тропикаль». Вот в данном случае вот это скорее ближе. Да, угу. Да, страну тоже носило туда-сюда. Страна тоже экспериментировала с диктатурой, с демократией. Но она при этом, да, с умеренным сотрудничеством с Западом, не с подчинением его технологическим, да, с умеренным сотрудничеством, вышла в очень успешные, в том числе и в технологическом и экономическом отношении, страны. Это страна, которая сумела гораздо лучше, чем американцы, да, создать относительно гомогенное мультирасовое общество, где нет национальных противоречий, такого масштаба, как в Соединенных Штатах. Она сумела создать третью в мире компанию по производству авиационной техники. Она сумела создать технологии самого глубокого бурения на шельфе. Но это одно из мелких моментов, которые можно перечислять долго. И она, в принципе, похожа, да, она доминанта в окружающем мире, хотя довольно враждебном. Единственная португалоязычная страна в Латинской Америке, которая, да, по большому счету, всех тяготит своим масштабом. Так же, как Россия тяготит своим масштабом Кавказ и Среднюю Азию. Но при этом находит свое место, да, в очень сложной внутриполитической обстановке с федеративной структурой. Да. То есть вот я бы сказал, что если мы ищем аналогии в той части мира, то это скорее оно, а не Аргентина.
1: Ну да, может быть, особенно если вспомнить особо внутреннюю близость, как Россия запала на бразильские сериалы, да, на рабыню Изауру, как Фазенду приняла как свою, как родную. Вот. В этом отношении вот это глубинное сходство России и Бразилии, может быть, оно и о чем-то говорит. Ну что же, Слава, большое спасибо за этот рассказ, за этот разговор. Прошлись по нескольким векам истории, да, и по всему миру. У нас в гостях был экономист Владислав Иноземцев. Ну а я в завершении этого эфира хочу сказать, что шанс, мне кажется, все же был. Оглядываясь на 91-й год, на распад Советского Союза и короткий период реформ, мы понимаем сегодня, что это был не системный сбой и не ошибка. Это был шанс для России выйти из второго дивизиона в высшую лигу, построить современное государство, экономику, основанную на человеческом капитале, а не на сырье, освободить ресурсы от вечной войны, от вечной экспансии. К сожалению, этот шанс Россия упустила еще в 90-е годы. И сегодня под руководством несменяемого тренера Владимира Путина играет во второй лиге, приторговывая сырьем и пятый год воюя за освобождение сараев на Донбассе. Переход в высшую лигу откладывается на неопределенный период. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Говорит Радио Свобода.
3: Слушайте нас в радиоэфире.
2: Говорит Радио Свобода.
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
4: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотню людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился жизни, здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я рассказываю о том, зачем такую трагедию, как геноцид, Россия использовала для оправдания вторжения в Украину. С вами Александра Вагнер. Сегодня мы поговорим о иске, связанном с войной России в Украине. В начале февраля Международный суд ООН принял решение рассмотреть иск Украины против России о злоупотреблении и неправомерном использовании Конвенции о предотвращении геноцида в качестве оправдания военной агрессии в 2022 году. Власти Украины добивались этого решения с начала полномасштабного

0: масштабного российского вторжения. Обе стороны вскоре объявили о победе. Министерство иностранных дел и России, и Украины опубликовали заявления, трактующие решение суда в свою пользу. Кто же выиграл от промежуточного результата этого процесса и чего ждать от него в будущем? Об этом рассказывает Дарья Захарова.
1: Украина подала иск против России в Международный суд ООН через несколько дней после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Суд ООН рассматривает нарушения странами, подписанных ими в рамках организации резолюций и международных соглашений. К ним относится и Конвенция о предупреждении геноцида, ратифицированная ООН в 1951 году. Правительства Украины и России подписали эту конвенцию. В данном случае Киев хочет доказать, что под предлогом предотвращения якобы имевшего место геноцида на востоке Украины Россия вторглась в соседнюю страну и, по сути, сама нарушила эту конвенцию. Заявление о якобы царящем на востоке Украины геноциде, который побудил Россию начать войну, звучали из уст многих российских высокопоставленных политиков и чиновников, в частности, Сергея Лаврова и Александра Бастрыкина. А Владимир Путин прямо заявил, что так называемое СВО проходит в соответствии с международным правом и уставом ООН.
2: Мы приняли решение о проведении на Украине специальной военной операции в полном соответствии с уставом Организации Объединенных Наций. Цели этой операции определены ясно и четко. Это обеспечение безопасности России и наших граждан, защита жителей Донбасса от геноцида.
1: Заявил Путин вскоре после вторжения. Он не сослался на конкретный документ, однако, вероятнее всего, речь идет именно о Конвенции ООН о предупреждении геноцида. О необходимости дать четкую юридическую оценку событиям и пресечь дальнейшее использование понятия «геноцид» как предлога для агрессии заявил президент Украины Владимир Зеленский.
3: Россия должна быть привлечена к ответственности за манипулирование понятием геноцида для оправдания агрессии,
1: написал Зеленский в соцсети X. В заявлении, поданном в суд ООН представителями Украины, говорится, что Россия, цитата, «перевернула конвенцию о предупреждении геноцида с ног на голову, использовав лживые обвинения в геноциде для оправдания вторжения». Конец цитаты. Украинская сторона также резюмировала, что международное сообщество и ряд правозащитных организаций не нашли признаков геноцида со стороны украинских властей по отношению к жителям восточных регионов Украины. Нет никаких фактологических обоснований якобы царящего в Луганской и Донецкой областях геноцида, о которых говорит Россия, отмечается в заявлении. Киев потребовал от суда постановить, что Украина не совершала актов геноцида в Луганской и Донецкой областях, а также признать ряд действий самой России, основанных на данном обвинении, незаконными. К ним относятся, например, признание независимости так называемых Луганской и Донецкой народных республик, последовавшее накануне вторжения в Украину в 2022 году, и само это вторжение. Рассмотрение дела затянулось из-за возражений и встречных обвинений, выдвинутых Россией. В возражении, поданном в суд ООН в ответ на иск Украины, Александр Шульгин, представляющий интересы России в суде, заявил, что геноцид – обширное понятие, использование которого не обязательно является отсылкой к конвенциям ООН. Он также отметил, что заявление российских властей о якобы происходившем на востоке Украины геноциде, цитаты, «не представляют позицию страны на международном уровне» и вырваны из контекста. Конец цитаты. Россия, в свою очередь, потребовала от суда ООН отклонить заявление украинской стороны. 2 февраля суд вынес промежуточное решение о том, что готов начать процесс по некоторым обвинениям, которые выдвигала Украина. Требования Киева рассмотреть его непричастность к якобы геноциду в Донецкой и Луганской областях будут рассмотрены в ходе дальнейшего следствия. Однако суд отказался дать ход требованиям Украины о признании незаконным российского вторжения 2022 года, осуществленного под предлогом защиты населения Донбасса от геноцида. Согласно суду, оценка данного вопроса не входит в его юрисдикцию. По мнению старшего научного сотрудника Европейского совета по международным отношениям Эндрю Дворкина, суд не мог удовлетворить эти требования, поскольку признание России виновной в развязывании войны выходит за рамки заявления дела о Конвенции о геноциде.
4: В целом суд постановил, что он имеет полномочия установить, совершает ли Украина геноцид в Донбассе, но не обладает юрисдикцией шагнуть дальше и рассматривать общую незаконность.

0: И якобы нарушила конвенцию, злоупотребив ею для оправдания начала СВО, были полностью отвергнуты судом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Определить однозначного победителя, исходя из предварительного решения суда, непросто. С одной стороны, суд ООН будет рассматривать дело Украины против России в целом. С другой, не получится доказать связь российского вторжения с голословными обвинениями в геноциде. Мнения экспертов на этот счет также расходятся. Правовед из Сталинского университета Александр Попов считает, что отказ суда рассматривать ответственность России за фальшивые обвинения в геноциде и последующее вторжение не совсем удачный исход для Украины.
1: Суд оказал Украине медвежью услугу, поставив во главу процесса рассмотрение вопроса о совершении украинскими властями геноцида в Восточной Украине. Суд как бы говорит Украине: вы говорите, что не совершали этого, теперь вам придется это доказать. А Россия продолжит говорить: смотрите, там расследуют геноцид.
0: Сказал Попов в интервью «Радио Свобода». Эндрю Дворкин также полагает, что Россия, вероятно, должна быть более довольна решением суда, чем Украина.
2: Решение суда дало Украине некоторые результаты, но в большей степени не то, что она хотела. Киев стремился получить именно решение суда, а не законности вторжения в целом.
0: Отметил Дворкин. Более положительно оценивает исход дела профессор Женевской академии международного гуманитарного права Джованни Ди Штефано. По его мнению, суд изначально не мог удовлетворить требования признать Россию ответственной за развязывание войны в Украине, поскольку это выходит за рамки рассмотрения дела по вопросам Конвенции о геноциде. Профессор в целом положительно оценивает исход дела и подчеркивает, что в другом решении суда ООН, вынесенном в марте 2022 года, российское вторжение в Украину в целом осуждается.
3: Решение суда в 2022 году ударило по российским заявлениям, что Конвенция о предотвращении геноцида дает право урегулировать его путем силы. Суд на предварительном этапе отклонил эти заявления и отметил незаконность таких действий в рамках Конвенции. Это было ожидаемое решение, и, как мне кажется, это хорошо, что суд еще в 2022 году его принял. Я хочу верить, что суд ООН в будущем может вернуться к этому решению в рамках дальнейшего рассмотрения дела Украины против России,
0: заявил Ди Штефано. В определенном смысле само продолжение расследования по делу и согласие суда ООН с частью требований Украины можно назвать значительным успехом этой страны. Этот процесс вряд ли окончит войну, но сможет задокументировать совершенные Россией преступления и еще раз показать миру, что Украина прозрачная и законопослушная страна, считают опрошенные «Радио Свобода» эксперты. Специалист в области международного права из Сталинского университета Каролина Жозефина Аксамитовска не исключает, что этот процесс в будущем может перерасти в более крупное дело, например, в судебное разбирательство на базе Международного уголовного суда.
4: Конечно, есть вероятность, что в будущем будет трибунал, возможно, будет судебное решение по преступлению агрессии. Есть вероятность, что будут суды над бойцами, совершившими военные преступления. Они могут быть задержаны в случае приезда в Европу, и их будут судить в Гааге. Юридически это вполне возможно. Я думаю, что ряд расследований против России показывает, что у Запада есть такой политический вектор. Будут ли разбирательства иметь размах, например, Международного трибунала по бывшей Югославии, сказать сложно. Но даже трибунал по Югославии, кстати, также начинался с небольших шагов расследований различных локальных преступлений. Милошевича на блюдечке сразу никто не преподнес.
0: Резюмирует Аксамитовска. Россия принимает активное участие в суде. В какой-то мере его решение отклонить часть требований, выдвигаемых Украиной, обусловлено поступившими российскими возражениями. В частности, решение от 2 февраля базируется на голосовании судей по поступившему от России ответу на обвинение. Но чем вызвано желание Москвы вообще включиться в это разбирательство, учитывая ее общий курс на изоляцию от западных и отчасти также международных институтов? Возможная причина, по мнению Эндрю Дворкина, в том, что Россия уверенно чувствует себя в ООН. Это одна из немногих международных организаций, куда еще вхожи российские представители. Уверенность ей обеспечивает и постоянное членство в Совете Безопасности

0: ООН. Совет Безопасности не связан напрямую с судом ООН, но члены Совета могут проголосовать за проведение определенных мер, обеспечивающих реализацию судебного решения, например, миротворческих операций. Россия же, в свою очередь, может налагать вето на любые меры Совбеза, направленные против нее. Из-за вето России Совбезу в 2022 году не удалось принять даже резолюцию, осуждающую вторжение в Украину. Александр Попов считает, что Россия хочет показать в ООН, кто здесь главный.
1: ООН, которую мы создали, используется против нас, и мы возвращаемся сюда напомнить, для чего мы ее создали.
0: Интерпретирует позицию Москвы Попов, напоминая, что Советский Союз, правопреемником которого является Россия, был в 1945 году одним из основателей Организации Объединенных Наций. Еще одна возможная причина – красивая картинка для российской пропаганды, которую может создать участие в этом деле.
1: Это хороший сценарий для пропаганды. Неважно, как развернется процесс. Можно вернуться домой и сказать: «Видите, мы выиграли. Мы пришли в суд, теперь всем ясно, не связывайтесь с Россией. Мы все им рассказали, и видите, суд с нами согласился». А если Россия не получит ничего, что требовала в суде, тот же сценарий, другая трактовка. Они против нас, это заговор, мир это знает, нельзя доверять ООН, нужно лишить ее финансирования и прикрыть.
0: Говорит Попов. Российская пропаганда действительно весьма активно освещает процесс, преподнося промежуточное решение суда как свою победу. Ряд государственных СМИ, как и МИД, сделали акцент не на том, что дело Украины против России будет рассматриваться в целом, а на отклонении судом нескольких выдвинутых украинской стороной требований. Фальшивое обвинение в геноциде, с которым Россия выступила против Украины, не новое явление в истории. Такие манипуляции в свое время проводили многие агрессивные режимы, стремясь обвинить противоположную сторону ровно в том, что совершали сами. Эта стратегия получила у правозащитников и исследователей название «зеркальное обвинение». Так, правительство Руанды, контролируемое народностью хуту в преддверии геноцида в Руанде в 1994 году, обвиняло этническую группу тутси в том, что она планирует геноцид против хуту. Вскоре после этого представители хуту сами совершили геноцид против тутси, вырезав по различным оценкам от 800 тысяч до миллиона представителей этого этноса. В середине прошлого века подобную тактику использовали немецкие нацисты. В 30-е годы они обвинили власти Чехословакии и Польши в преследованиях немецкого этнического меньшинства. Германия использовала эти обвинения для нагнетания напряженности и дальнейших агрессивных действий против соседних стран. Нападение Германии на Польшу в 1939 году стало началом Второй мировой войны. Политику России по оправданию вторжения в Украину под предлогом защиты русскоязычного населения Донбасса от геноцида многие также относят к зеркальным обвинениям. Они указывают на жестокое обращение российских войск с местным населением на оккупированных в ходе вторжения территориях, массовый вывоз украинских детей в Россию и другие действия, которые могут быть квалифицированы как военные преступления.
2: Дарья Захарова рассказывала о сути иска Украины против России о злоупотреблении и неправомерном использовании Конвенции о предотвращении геноцида в качестве оправдания военной агрессии в 2022 году.
3: Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
4: Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
3: «Человек имеет право» – это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
4: и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей.
3: Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права?
4: Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов.
2: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Я рассказываю о том, зачем такую трагедию, как геноцид, Россия использовала для оправдания вторжения в Украину. Мы пока не знаем, какое решение вынесет суд по иску Украины против России, но знаем, что решения суда ООН носят во многом символический характер, потому что суд не может заставить государство исполнять его решение. При этом у вердиктов суда все же есть важное практическое значение. Если решение будет вынесено в пользу Украины, то она сможет легально претендовать на будущие репарации от Москвы и усилить свои позиции в переговорах с ней. Сейчас перспектива переговоров между Киевом и Москвой видится туманной, однако решение суда ООН является все же мощным рычагом, позволяющим добиваться выплаты компенсаций у России за ущерб, нанесенный войной. Украина в иске к России в суде ООН настаивает на том, что обвинения Москвы якобы в геноциде в Донбассе, которые были названы Владимиром Путиным в качестве причины для начала масштабного вторжения в страну в феврале 2022 года, являются ложными. Действительно, в Донбассе с начала первой волны агрессии России в Украине, то есть с 2014 года, находились члены миссии ОБСЕ. И в своих отчетах, доступных и широкой общественности, они не упоминали о каких бы то ни было признаках, свидетельствующих о том, что там происходит геноцид. Суд ООН таким образом рассматривает дело, отсылающее к положениям Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Одновременно Украина, которая уже больше 2 лет переживает российские ракетные обстрелы, от которых гибнет в том числе мирное население, депортацию детей с оккупированных территорий в Россию, а также другие формы насилия вследствие боевых действий, нередко называет в политической риторике происходящее геноцидом украинского народа. Тем не менее, военная агрессия России является предметом судебного изучения не в суде ООН, который рассматривает случаи нарушения Конвенции о предупреждении преступления геноцида, а в других международных судах, например, в Международном уголовном суде, имеющем возможность рассматривать факты, вызывающие подозрения в совершении военных преступлений в более широком контексте. Главу Центра изучения геноцида в Терезине Шимона Кырбеца я попросила рассказать о том, действительно ли в Конвенции о геноциде есть положения, позволяющие применять военную силу, если предположить, что геноцид имел место, и могла ли Россия вторгнуться на территорию Украины под этим предлогом.
5: Сцела однозначно это была пугая заминка.
6: Это, несомненно, был предлог. Каждый авторитарный или тоталитарный режим всегда выбирает из реальности мелкий фрагмент и строит на его основе пропагандистскую конструкцию. В случае войны в Украине, бесспорно, речь шла о выдуманном предлоге, который бы оправдал военную операцию, агрессию в Украине. Конечно, этот конфликт длится дольше, чем то, что происходит сейчас, полномасштабное вторжение, начавшееся в 2022 году. Мне кажется, не стоит углубляться в детали того, насколько проблемным было принятие Украиной языкового закона, потому что однозначно невозможно принять то, что какая-то страна становится зачинщиком агрессии и при этом ссылается на исторически первое соглашение, касающееся прав человека, которое утвердила Генеральная Ассамблея ООН после Второй мировой войны, то есть на Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.
2: Есть ли в истории примеры, когда понятием геноцид злоупотребляли для того, чтобы начать войну?
6: Геноцид – это юридический термин, но одновременно это и научная концепция, и политический термин, или же определенная политическая риторика, использующая слово «геноцид». Последнее происходит потому, что в общественном сознании геноцид – это синоним абсолютного зла, что люди обычно связывают с событиями Второй мировой войны, то есть холокостом евреев, ромов, славян и других людей. С момента возникновения этого термина, то есть его введения в международную политику и международное право, этим словом злоупотребляют во время конфликтов. Я бы даже сказал, что вообще конфликты обычно начинаются с того, что страны выдвигают обвинения либо в геноциде, либо в сознательном стремлении уничтожить другой народ. Но в таких случаях это просто часть риторики. А комплексность понятия «геноцид» отсылает к процессу, который начинается даже не в момент, когда происходит убийство. Геноцид – это довольно сложный процесс, который не начинается и не оканчивается убийством, а, как мы знаем из прошлого, продолжается в отрицании. Поэтому этим термином очень легко злоупотреблять. Геноцид отсылает к огромному массиву сведений, к опыту, свидетельствам, а также памяти разных народов мира.
2: Какие условия прописаны в Конвенции о предупреждении преступления геноцида, по которым можно понять, что геноцид произошел?
5: Так я потреба сказать, как вобец тенто поем возникло, это велице дуже.
6: В первую очередь необходимо сказать, как вообще возник этот термин. Это необходимо для понимания его значения. Автором слова «геноцид» был польский юрист еврейского происхождения Рафаэль Лемкин, который после Первой мировой войны, под впечатлением от разных массовых убийств и насилия над гражданским населением, которые происходили во время той войны, начал как молодой юрист разрабатывать правовую норму, на основании которой стало бы возможным наказать виновников массового насилия, преследовать, судить их и выносить им приговор. Потому что в то время это было невозможно. Городом, в котором Лемкин учился, был Львов, который тогда был частью Польши. И в 1933 году, это было связано с приходом к власти Адольфа Гитлера, Лемкин очень активно добивался того, чтобы в международное право была введена норма. Он подразумевал под геноцидом массовое насилие, варварство и вандализм. Он стремился добиться возможности вынесения приговора виновным, которые не были наказаны после Первой мировой войны, но одновременно добиться того, чтобы можно было предотвратить новые преступления. У него получилось добиться этого только после Второй мировой войны, потому что он спасся, в отличие от своих родственников, уехав в начале войны в Соединенные Штаты. Там, в университетской среде, он начал работать уже над конкретной концепцией геноцида, которую изложил в книге «Правление государств Оси в оккупированной Европе». 9 декабря 1948 года ООН приняла Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Этот правовой документ включает в себя не только положение о возможности суда над виновными в преступлении геноцида и определение наказания для них, но и положение о предотвращении новых случаев. Геноцид, согласно конвенции, это определенный компромисс. Лемкину не удалось добиться внесения в текст всех аспектов и отношений, описанных им. Однако геноцид в документе ясно определен. Это преступление международного права, и оно состоит в умышленном уничтожении определенных национальных, этнических, расовых или религиозных групп. В конвенции перечислено несколько действий, которые относятся к определению геноцида, кроме непосредственного убийства. Это создание для какой-то группы таких условий, которые препятствуют ее увеличению, например, стерилизация и другие методы. Конвенция является солидной основой как для правовой, так и научной практики. Она стала частью и Римского статута, который является основой не только международного уголовного права. Геноцид одновременно признает большинство стран мира. Он является частью национального права в странах мира.
2: Автор понятия «геноцид» юрист Рафаэль Лемкин так объяснял введенный им в международное право термин и причины, по которым он начал разрабатывать международный механизм наказания за массовые убийства людей.
1: Я бежал от нацистов. Они не очень меня жаловали, мягко говоря. Мои родители были убиты в концлагере Освенцим. Они были истреблены. Теперь у меня есть название для подобных преступлений. Не кажется ли вам странным, что, совершая массовые убийства на протяжении десятков тысяч лет, человечество не придумало название своим действиям? Я придумал. Это геноцид. Генос означает на греческом «народ», «раса», «племя». Геноцидом я назвал истребление людей.
2: Когда Лемкину удалось добиться принятия конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него, он сказал, что хотел бы, чтобы этот документ стал законом всего мира.
1: Я хочу, чтобы мы не почивали на лаврах нашего успеха. Я хочу, чтобы все страны ратифицировали конвенцию, и она стала бы законом для всего мира. А еще я хочу, чтобы заложенные в ней принципы человечности находили бы отклик в сердце каждого жителя нашей планеты, чтобы в будущем мы никогда не отказывали в помощи гонимым, даже если преступление против них совершается далеко за пределами нашей страны.
2: Есть ли в конвенции положение о возможности использования военной силы для предупреждения геноцида? В основе дела, условно назовем его «Украина против России», которая сейчас находится на рассмотрении суда ООН, есть два аспекта. Действительно ли украинское правительство совершало геноцид в Донбассе, как утверждают российские официальные лица и пропаганда? И есть ли у России юридическое право в рамках подписанной ею конвенции предупреждать и наказывать преступления геноцида, применяя военную силу?
6: Я еще раз подчеркну, в случае России это исключительно предлог. Если случится расследование, непонятно, на основании каких доказательств российская сторона будет вести аргументацию. Мне кажется, что это даже не имеет смысла разбирать. В то же время та часть конвенции, которая касается военного вмешательства, то есть предотвращения геноцида, не используется, потому что большинство стран опасаются того, что не будут иметь доказательств, что якобы геноцидная политика на самом деле не имела геноцидного характера. Иными словами, Россия предложила свою конструкцию, которая к тому же не используется.
2: Это было мнение главы Центра изучения геноцида в Терезине Шимона Кербица. Мы говорили об иске, который рассматривается сейчас в суде ООН и который касается нынешней агрессии, которую Россия продолжает в Украине. Вы слушали второй выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий выпуск, в котором я буду рассказывать о том, почему нанесение вреда окружающей среде вследствие военных действий может рассматриваться как военное преступление. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начнем с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.

0: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читая новости». Костя, добрый день. Давайте поговорим сегодня о политике в женском баскетболе в США, в WNBA. Но начнем с последних новостей.
1: Здравствуйте.
0: Хаким Джеффрис, лидер демократов в Палате представителей Конгресса США, частным образом встретился с Джаредом Кушнером, зятем президента Дональда Трампа, который в его вторую каденцию исполняет обязанности специального посланника. До сих пор этот посланник был в основном в международных делах, но теперь, как мы видим, и во внутренних. «Нью-Йорк Таймс» утверждает, что они обсуждали, как демократы и администрация могут работать вместе. Костя, можно это расценивать как признание администрации и республиканской партии той реальности, что демократы в ноябре возьмут палату представителей под свой контроль, и Джеффрис станет ее спикером?
1: Признание того, что вероятность того, что демократы возьмут палату представителей, и, соответственно, нужно учитывать новый расклад, расклад, при котором у демократов будет контроль, например, над разными расследованиями, которые проводит Палата представителей Конгресса, это нужно учитывать. И мне кажется, в этой встрече, эта встреча полна смысла. Действительно, есть что обсудить, какие будут приоритеты, потому что, на самом деле, есть некоторые области, в которых сотрудничество между администрацией Трампа и демократами вполне возможно. Ну и, кроме того, возможно, что какие-то компромиссы небольшие можно обсудить уже на этой стадии.
0: А это типичная такая вещь, такая тихая встреча через знакомых между представителями Монтеки и Капулетти, враждующих семей?
1: Необычно, что это стало новостью, и необычно, что встречу от лица администрации Трампа проводит человек, не связанный с как бы политическим штабом Трампа, что это не кто-то, кто отвечает за его политическую деятельность, а просто его доверенное лицо, доверенное вот именно в таком даже, я не знаю, вот в бытовом смысле. Это тот человек, который напрямую разговаривает с президентом Трампом. Вот в этом есть некоторая необычность. Если бы это был какой-то другой президент, я бы ожидал, что это будет его советник по внутриполитическим вопросам, или это будет глава администрации, или это будет замглавы администрации. То есть какие-то стандартные должности людей, которые обычно занимаются такими вещами. Есть люди, которые отвечают за взаимодействие Конгресса, в том числе за взаимодействие с оппозиционной партией. Но то, что это Джаред Кушнер, это, я бы сказал так, поднимает ранг этого. Это как бы создает ощущение, что действительно там могли обсуждаться какие-то сложные, важные для президента Трампа вещи.
0: Кушнер и Джеффрис, они когда-то взаимодействовали в первую каденцию Трампа, и я видел сообщение, что Кушнер советовал Джеффрису пообщаться с главой администрации.
1: Сьюзи Вайлс?
0: Да, главой аппарата Белого дома. Левое крыло демократов, прогрессисты, страшно недовольны встречей, опасаются, что руководство партии пойдет на какую-то соглашательскую политику. И Джеффрис даже выступил с объяснением, что, мол, Кушнер просил о встрече, и он согласился, чтобы обсуждать насущные проблемы избирателей, дороговизну. Но что никаких поблажек никому в окружении Трампа не будет.
1: Экстремисты в демократической партии, я бы сказал, экстремисты в любой партии, они все время боятся, что руководство партии, что центристы с кем-то пойдут на какое-то соглашение, на какой-то компромисс. Но я бы сказал, что вообще работа политика, работа руководителя партии или работа руководителя фракции, как работа Хакима Джеффриса, она состоит в том, чтобы встречаться с разными людьми. И мне кажется, что истерические выкрики с ультралевого фланга демократов по этому поводу, они как бы абсолютно безосновательны. Это работа Хакима Джеффриса. Согласится он на какой-то компромисс, не согласится он на какой-то компромисс, нужно встречаться и разговаривать.
0: Джеффрис был левее когда-то, но сместился в центр, когда вошел в руководство партии. И левое крыло, исповедующее сопротивлению Трампу, они могут стать проблемой для Джеффриса, если он станет спикером. В случае, если у демократов будет маленькое преимущество, ему трудно будет работать с недовольными левыми, Так же, как сейчас, например, спикеру Джонсону трудно работать с ультраконсерваторами из Freedom Caucus.
1: Совершенно верно. Если преимущество у демократов, если они возьмут палату представителей, а преимущество будет там в 3 голоса, в 5 голосов, в 10 голосов, то вот эта ультралевая фракция демократов, они будут держать спикера Джеффриса просто за горло. Если перевес будет 30 голосов, 40 голосов, то у него тогда будет возможность идти на значительные компромиссы. Дело в том, что, к сожалению, или так устроена политика, вот наиболее экстремистские, наиболее ультра-члены партии, демократов, республиканцев, их вообще не интересует никакое принятие законов. Их интересует только заявлять свою позицию, вот быть частью сопротивления президентству Трампа. Но остальным членам Демократической партии в Конгрессе им нужно, от них ждут избиратели, что они примут бюджет, что в этом бюджете будут деньги на строительство дорог, что в этом бюджете будут деньги на финансирование тех проектов, скажем, военных заказов, которые находятся в их округах. Поэтому спикеру Джеффрису нужно будет работать с администрацией, ему нужно будет заключать какие-то договоренности с республиканцами, чтобы проводить законопроекты. Насколько он сможет игнорировать ультрас, вот для этого нужно победить с перевесом в ноябре.
0: Нейт Силвер опубликовал данные своего моделирования выборов в Палату представителей. Я напомню, что в ней 435 конгрессменов и конгрессвумен, то есть для большинства нужно 218. И вот по оценкам Силвера, у демократов 198 надежных округов, 13, которые считаются, что они, вероятно, будут принадлежать демократам, и это уже 211. И еще 16, которые в терминологии Силвера склоняются к демократам. И, соответственно, из них нужно победить в 7, но это минимальное преимущество. Правильно я понимаю, что если мы ждем синей волны, то обычно это сразу касается большого количества мест.
1: Да, это верно. Вообще величие Нейта Силвера для меня лично состоит не только в том, что он делает очень хорошие прогностические модели, есть немало хороших прогностических моделей, но он больше других предсказателей, больше других статистиков проводит времени, объясняя, как устроены его статистические модели, какие есть риски, какие есть сценарии, потому что, конечно, когда говорится вот про все эти избирательные гонки в отдельных округах, то надо понимать, что это не независимые события, что результаты гонок, они сильно скоррелированы. Да? И вот эту корреляцию, ее угадать очень сложно. Например, совершенно правильно Нейт Силвер предсказывал и объяснял перед выборами 2024 года, что из всех возможных сценариев самый вероятный сценарий – это сценарий, что Дональд Трамп возьмет все штаты, в которых идет борьба. И так в итоге и получилось. А на втором месте шел вариант, в котором Камала Харрис взяла бы все штаты, в которых идет борьба. Да, и вот так же сейчас. Я бы сказал, это правильно в целом, что наиболее вероятные исходы – это такие исходы, в котором у одной из партий есть преимущество. Ну вот в данном случае в 26-м году у демократов есть преимущество в 20-30 мест.
0: Следующая тема, которую все обсуждают сейчас, это голосование по почте, которое президент Трамп хочет ограничить перед выборами в ноябре. Это было опротестовано в судах, но сейчас, как я понимаю, администрация выигрывает промежуточные судебные решения. Это такая сложная тема.
1: В 2020 году большое количество голосов, больше, чем обычно, больше, чем до этого или после этого, было отдано по почте, потому что это было разгар пандемии. Это голосование проводилось во время пандемии. Соответственно, многие штаты поменяли свои избирательные законодательства. И, по всей видимости, у президента Трампа в голове есть большая связь между голосованием по почте и голосованием против него. Он борется с этой травмой, он не признает поражение в 2020 году. Он хочет отменить голосование по почте. Но фишка в том, что во многих штатах голосование по почте преимущество дает республиканцам. Вот Флорида, такой штат, который в последние десятилетия в основном республиканский, там большинство республиканцев голосовало по почте или получало преимущество за счет голосования по почте. Есть штаты, в которых все голосование только по почте. То есть каждый избиратель получает по почте бюллетень и должен ее по почте отправить. Есть штаты, например, Аляска, которые их не обязательно можно голосовать лично, но во многих местах фактически невозможно проголосовать лично, потому что значительное количество избирателей разбросано по огромному штату, и голосование по почте — это единственный способ проголосовать там. То есть, в принципе, я бы сказал, нет никакого, скажем, республиканского большинства в пользу отмены голосования по почте. Против этого точно выступают сенаторы от малонаселенных штатов, таких как Аляска, и, возможно, и в других штатах тоже республиканцы против этого.
0: Администрация хочет заставить Департамент внутренней безопасности составлять списки избирателей по штатам и, соответственно, заставить почтовые ведомства принимать, доставлять бюллетени для голосования только для людей из этих списков. И это, собственно, штаты считают антиконституционным, потому что как бы, это просто не дело администрации.
1: Я не юрист. Администрация пытается с помощью каких-то юридических процедур федерализовать решение по поводу возможности американских избирателей в штатах голосовать по почте. Но, на мой взгляд, на взгляд политического экономиста, политического аналитика, это фундаментально противоречит тому, как устроена политическая система в США. Это федеральная система. То, как проводятся выборы в штатах, решают штаты. И этот принцип гораздо более фундаментальный, чем там те мелкие юридические уловки, на которые пытается опираться администрация. Вот сейчас внимание привлечено к некоторому процедурному решению. Вот можно считать, что новость состоит в том, что Верховный суд вместо того, чтобы просто сказать, мы это не будем рассматривать, забудьте, выборы решают штаты, он решил, что он на этот вопрос отвечать будет после.
0: Если я правильно понимаю, вот это решение Верховного суда, оно было как бы... Верховный суд сказал, что пока еще нету новых правил, поэтому сейчас не о чем говорить. Но теперь, когда эти правила для почтового ведомства утверждены, нас ждут еще какие-то решения судебные. То есть эта драма будет судебная развиваться ближе к ноябрю.
1: Она будет развиваться, но, на мой взгляд, это будет драма для профессиональных обозревателей этих драм. Что в тот момент, когда встанет вопрос о том, что действительно будет что-то ограничивающее права штатов определять, как у них проводится голосование, в этот момент Верховный суд быстро примет решение в пользу того, что администрация не может влиять на то, каким образом голосуют избиратели в штатах.
0: Это предсказание мы увидим.
1: Это прогноз, да.
0: Да, мы посмотрим, как это закончится. Давайте поговорим, наконец, о женском баскетболе в США, который, признаюсь, мне нравится даже часто больше, чем мужской, потому что он более комбинационный, с большим количеством пасов, с огромной ролью разыгрывающих. Разыгрывающие – это в российской терминологии, в американской – это point guards. И это напоминает тот баскетбол, которым я когда-то увлекся, когда начал смотреть 80-е в Советском Союзе. Жальгирис просто в ЦСКА, и вот все вот это.
1: Сергей Йовович разыгрывал за Жальгирис.
0: Мой кумир был Хомичес, но... А вы поклонник баскетболу,
1: Костя? Нет, но я смотрел Жальгирис в 80-е годы. Я помню, кто такие Арвидас Сабонис и Римус Куртинайтис. Александр Ткаченко за ЦСКА.
0: Вот, ну, давайте мы поговорим теперь об американском баскетболе. Итак, WNBA, женская национальная баскетбольная лига в США, она в центре сразу нескольких культурных войн. Давайте по очереди с ними разберемся. Я такой небольшую справку дам. Значит, последние годы интерес к WNBA бурно растет, и это часто связывается с именем одной спортсменки. Кейтлин Кларк, или CC, как ее часто называют, есть даже понятие «эффект Кларк». Это очень молодая разыгрывающая команда Indiana Fever. Ей 24, это лишь третий сезон в лиге, но до этого она была очень популярна уже в университетском баскетболе. И еще она белая. И находится поэтому в сердце культурных войн вокруг женского баскетбола. У Кларк есть армия болельщиков. Часть из них, особенно крайне правые, уверены, что черные спортсменки и судьи, и сама лига настроены против нее из-за такого обратного расизма. А спорт дает сколько угодно оснований для любого субъективного мнения. И каждый фол, или то, что посчитали фолом, действия судей убеждает таких сторонников Кларк, что она жертва заговора. и они атакуют онлайн ее соперников, даже если Кларк твердит о недопустимости российских выпадов. Это ведь типичная вещь для спорта, да? Вот страстный болельщик, он всюду может увидеть российскую подоплеку. В любых сложностях любимой команды, спортсмена.
1: Да, безусловно. Мы видели сейчас на чемпионате мира, когда и расисты, и антирасисты много чего увидели там, где, может быть, не нужно было ничего видеть. Но я хочу добавить небольшую вещь, Кейтлин Кларк. Я не слежу за женским баскетболом в США и за мужским тоже, но феномен Кейтлин Кларк, он до сих пор полноценно не исследован и не объяснен, потому что в какой-то момент она была значительно популярнее, чем вся лига вместе взятой. Она как бы была спортсменкой низкооплачиваемой в лиге, где нет высокооплачиваемых спортсменов, а ее популярность, ее все показатели, медиапоказатели, они были на уровне крупнейших звезд NBA. То есть люди, она получала там $100,000, а у нее были медиапоказатели, как будто она баскетболист, который получает $100 миллионов. Насколько я понимаю, в итоге ее заработки сильно выросли, но они по-прежнему не сравнимы с тем, что получают звезды, привлекающие такую же аудиторию в мужском баскетболе.
0: С одной стороны, Кларк привлекает огромную новую аудиторию, и это сказывается на всех баскетболистках. Это выгодно всей лиге, но все равно соперничество и многие другие факторы приводят к тому, что многие ее недолюбливают. Но есть в истории с Кларк сущностное основание для этой дискуссии, потому что в WNBA большинство – это черные баскетболистки, и на их плечах была построена 30-летняя история лиги, и теперь они видят, что появляется вот такая белая спортсменка, пусть даже талантливая, сверхталантливая. И внезапно огромную часть успеха лиги приписывают ей.
1: Когда-то, давным-давно, такие же разговоры сопровождали, например, Билла Брэдли. Был такой баскетболист, который потом стал сенатором. И он, когда, например, во время своей президентской кампании, он рассказывал о том, что когда он был мальчиком, который увлекался баскетболом и уже там звездой школьного баскетбола, ему говорили, зачем ты идешь в этот спорт, ты белый, это совершенно спорт не для тебя, в смысле, что ему говорили, что он там столкнется с дискриминацией, ему не дадут играть, но тем не менее он стал большой звездой. Вот опять-таки в нашем детстве одной из крупнейших звезд NBA стал Ларри Бёрд, который тоже был один из немногих не чернокожих звезд тогда. Но сейчас NBA значительно диверсифицировалась, потому что сейчас среди крупнейших звезд есть европейские баскетболисты. Но вот, то есть я слышу вот эти разговоры, но мне кажется, эти разговоры, они часто эксплуатируются людьми, для которых спорт – это просто повод поговорить на любимые темы, а не люди, которые там реально волнуются по этому поводу.
0: Например, звезда Лас-Вегас Эйс Эйджи Уилсон, она говорила как-то о рекламных контрактах. Ты можешь быть первоклассной, будучи чернокожей женщиной, но, возможно, люди не хотят этого видеть, не считают это привлекательным для бизнеса. Другая ее цитата. «Неважно, чего мы добиваемся, мы, черная женщина, нас все равно заметают под ковер». То есть они даже не оспаривают о том, что Кларк – превосходный игрок, но они считают, что вот эта популярность связана именно с тем, что она белая, что, грубо говоря, черные баскетболистки такого класса не привлекали столько интереса.
1: Факт остается фактом, что проблема женского баскетбола – это в том, что там всем звездам недоплачивают, в том, что это лига до появления Кейтлин Кларк, и она вообще была непопулярна. Можно было бы говорить о какой-то дискриминации, если бы белокожие, немногие белокожие спортсменки получали бы большие деньги, но они до прихода Кейтлин Кларк не получали. Да? Она является своего рода удивительным феноменом. Пока что нет других похожих на нее спортсменок, которые следовали бы этому же пути. А сейчас мы видим, что зарплаты растут для всех, потому что доходы у лиги растут. То есть я слышу, что говорят эти спортсменки. Я понимаю, что они чувствуют, но я не уверен, что это подкрепляется фактами.
0: Спортсменки, скорее всего, говорят о об обществе, не даже не о спортивной организации, может быть, даже не о бизнесе. В 2024 году журнал «Тайм» опубликовал профайл Кларк, и в той же статье говорилось, что Кларк осознает роль расовых предрассудков в ее звездном статусе, и приводились такие ее слова. «Я заслужила всего, чего добилась, но у белых есть привилегия. Многие хорошие игроки чернокожие. Лига в каком-то смысле построена на них. И чем больше мы будем ценить это, тем лучше».
1: Никто не спорит с тем, что Америка, американское государство, начиналось с сегрегации и расизма, с российских институтов Конституции и с сегрегации. Об этом это бесспорно. Также вот и слова Кэтлин Кларк, которые вы процитировали, они тоже правильные. Она сама, например, абсолютно уклоняется от любых попыток ее хоть как-то втянуть в хоть какой-то российский или с российским оттенком компанию.
0: Барак Обама недавно пришел на игру всех звезд и поддержал Кларк, сказал, не позволяй всей этой чепухе расстраивать себя и не теряй радость от игры, имеется в виду.
1: Президент Обама нашел хорошие слова сказать молодой девушке, которая оказалась в центре совершенно необычного внимания. Но и Кэтлин Кларк не повела себя так, что она является там участником избирательной кампании демократов или какой-то кампании. Это как бы то, как это и должно выглядеть.
0: Другая культурная война в женском баскетболе связана не с Кларк, но с другой баскетболисткой из ее команды, Софи Каннингем, которая недавно высказалась против участия трансгендерных спортсменок в женском спорте, сказала, что хочет защитить молодых девушек в раздевалке и в спорте, и что им не следует оказываться в противостоянии с биологическими мужчинами. Она подчеркнула, что не испытывает никакой ненависти к трансгендерам, но все равно последовала резкая критика со стороны некоторых игроков, тренеров, болельщиков, прогрессистов. Ее обвинили в трансфобии. Правые поддержали Кеннингом.
1: Тем более, что она такая заметная блондинка. Она выглядит как постер для правых, хотя она четко отмежевывается от попыток втянуть себя в трансфобную кампанию.
0: Это сложная тема. Участие трансгендеров в женском спорте, но она по каким-то невероятным причинам, учитывая, что относительно небольшое количество трансгендеров в общем населении, это одна из главных политических тем в стране.
1: Она была сделана политической избирательной кампанией Трампа в 2024 году, и это действительно для трампистов важная тема. Отделить букву «Т» в ЛГБТ от остальных букв. Президент Трамп, он по отношению к гомосексуальному сообществу никогда не проявлял никакой гомофобии. Он был первым президентом, который назначил открытого гомосексуала членом кабинета министров первой администрации. Смотрите, в чем сложность. Значит, спортивные организации, спорт вообще, имеет дело с проблемой того, что половой переход, разность гендеров, люди с разными биологическими маркерами. Например, есть категория трансгендерных людей, у которых одни биологические маркеры показывают, что они являются женщинами, другие биологические маркеры показывают мужчинами. Соответственно, то, что у них было записано изначально при рождении, оно никак не ценнее, не менее нормально или естественно, чем другое. Ну так вот, спортивные федерации имеют с этим дело уже 100 лет. То есть вот примерно в 30-е годы прошлого века начались первые проблемы с определением того, кто может участвовать в каких соревнованиях. И, в принципе, для спортивных федераций это не такая уж гигантская проблема. Проблема в том, что в детском спорте, в школьном спорте, там нет допинг-контроля, там нет проверки медицинских показаний, соответственно, невозможно опираться на те же самые принципы, которые используются во взрослом спорте. И есть некоторые фундаментальные принципы. Детский спорт, непрофессиональный спорт, он построен по принципу, что любой человек имеет право в нем участвовать. Ребенок от того, что ему неправильно записали пол вначале, от того, что у него какие-то необычные биологические показатели, он не становится имеющим меньше прав на участие в детском и юношеском спорте. То есть вот здесь вот намечается фундаментальный разрыв.
0: Есть опросы, которые говорят, что большинство американцев и по сию пору поддерживают в большинстве основные равные права и недискриминацию трансгендерных людей. Но как только речь заходит, например, об участии трансгендерных женщин в женских спортивных категориях, результаты прямо противоположные.
1: Они же и не участвуют в профессиональном спорте. Ну, если даже... в большом спорте какой-то мальчик скажет, что он хочет соревноваться в женском соревновании, его туда не допустят.
0: А в школе допустят, это вызывает...
1: Более того, если вот есть человек, у него написано, что она девушка, и всегда была записана девушкой, у нее женское имя, но у нее высокие показатели тестостерона, то ее к соревнованиям профессиональным не допустят. Но она может участвовать в школьных соревнованиях, потому что у нее записано, что она девочка, да? Потому что в школьных соревнованиях не проверяют тестостерон. То есть, как бы, получается, что ответом было бы профессионализация детского спорта. Но подавляющее большинство участников детского спорта не собирается ни в каком смысле становиться профессиональными спортсменами. Он существует не для того, чтобы готовить профессиональных спортсменов. А тогда получится, что есть дети, которые не допускаются к детскому спорту. Что будет действительно дискриминацией? Пока что у этого решения нет, но, в принципе, многие, я в том числе, считают, что эта проблема, она искусственно политизирована. Нет никаких миллионов трансгендерных людей, пытающихся участвовать в другом виде спорта, и, соответственно, все эти проблемы могут быть решены, что ли, в рабочем порядке.
0: Этот вопрос требует внимательного изучения в каждом конкретном случае, но мы видим, что те ответы, которые сейчас дают, скажем, школа, они не удовлетворяют значительную часть общества. Это рождает ответную реакцию, и демократы явно испытывают сложности с тем, чтобы сформулировать свою позицию так, чтобы она не расходилась с общественным мнением, а республиканцы, и, может быть, именно поэтому они так много об этом говорят, они поднимают этот вопрос максимально высоко. Сейчас в соцсетях обсуждают интервью кандидата демократа в сенатской гонке в Мичигане Абдулла Эль-Саеда, которого мы много обсуждали, нашел консервативного ведущего Fox News Джесси Уотерса. Так тот среди вопросов спросил об участии трансгендера в женском спорте. Эль-Саед ответил, что это дело спортивных организаций решается. Устраивает этот ответ обществу или нет?
1: Мне кажется, он устраивает телезрителей. Да, но согласитесь, этот ответ не может устраивать родителей, да, как бы, потому что если ребенок занимается в секции в шестом классе, что его спортивная федерация? То есть это вот такой ответ, я бы сказал, хорошего политика, но это ни в каком смысле не предложенное решение проблемы.
0: Пока это останется явно предметом ожесточенных политических споров. Каннингем, которая породила в каком-то смысле вот эту дискуссию в баскетболе, она в конце концов заявила, что хочет вернуть внимание к баскетболу. В конце концов, это прежде всего прекрасная игра, и, как сказал Обама, давайте не терять радости от нее, и на этом давайте на сегодня закончим нашу беседу.
1: Ага, спасибо.
0: Со мной был Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, я Валентин Барышников, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читай новости». Всего доброго.
2: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
3: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
2: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
3: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
2: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
4: Каким вам представляется будущее России?
5: Будущее России. Хочется видеть его в хорошем, в голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
6: Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. То, что будет все-таки не праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
7: На самом деле будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
8: Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера. Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
10: ФСБ вербует активистов. Что бывает за отказ сотрудничать? Школа, а не колледж. Верховный суд подтвердил право российских школьников учиться в 10 классе. Смертельная прививка. Массовая гибель собак в России после вакцинации.
9: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
11: По обвинению в госизмене суд в Москве арестовал россиянку Светлану Головатенко, приехавшую из Украины. До этого она 4 месяца провела под так называемыми «карусельными арестами». Головатенко последние 10 лет жила в Киеве. В апреле она приехала в Россию, чтобы поменять просроченные документы. В московском аэропорту Внуково ее задержали, а позже арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство. После освобождения ее вновь задерживали, и суд еще 7 раз отправлял ее под административный арест на 15 суток по той же статье о хулиганстве. За что именно ее обвинили в госизмене, неизвестно. К 4 годам условно суд в Москве приговорил сотрудника главного радиочастотного центра Леонида Степанова за финансирование экстремизма, донаты Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального, признанному экстремистским в 2021 году. Следствие утверждает, что Степанов сделал несколько переводов в ФБК на общую сумму около 2000 рублей. Подсудимый признал вину и раскаялся. По ходатайству защиты к делу приложили его награды. Благодарность от Роскомнадзора за добросовестный труд и памятный знак за преданность профессии. Московский городской суд оставил в силе приговор по аналогичному делу. Математика, доцента Высшей школы экономики Андрея Дымова, в мае осудили на 3,5 года колонии за донаты ФБК на общую сумму в 3,5 тысячи рублей. Он признал вину и в суде заявил, что поддерживает российскую власть. Университет также обратился в суд с просьбой не отправлять математика в колонию, поскольку, далее цитирую, «его отсутствие даже в течение 2 лет будет существенным тормозом для развития тех тем, над которыми работает Высшая школа экономики». В последнем слове в Мосгорсуде Дымов отметил, что университет не увольняет его в надежде на изменение приговора. По данным «Медиазоны», в России возбуждено уже более 220 уголовных дел за донаты ФБК. Большая часть приговоров, по подсчетам издания, не связана с лишением свободы. По состоянию на апрель 2026 года известно о 24 приговорах с реальным сроком. В Волгограде суд арестовал блогера Святослава Коваленко и его друга Андрея Ярошенко за осквернение мемориала героям Сталинградской битвы. Дело возбудили из-за того, что Коваленко кинул 5-тысячную купюру в воду у скульптуры «Стоять насмерть» на Мамаевом кургане. Не снимал, как люди пытаются достать деньги. Один из прохожих залез в воду и вытащил купюру. Следственный комитет утверждает, что это второй задержанный Андрей Ярошенко, который изображал случайного прохожего. По версии следствия, своими действиями Коваленко и Ярошенко осквернили мемориальный комплекс. По словам Святослава Коваленко, он не собирался никого оскорблять, деньги в воду бросил, чтобы загадать желание, и ушел. Спустя час он вернулся, увидел, что купюра привлекла внимание прохожих, и тогда решил снять происходящее на видео. В Санкт-Петербурге на мосту Ахмата Кадырова вывесили плакат с обращением к уполномоченному по правам человека в Чечне. «Мансур Салтаев, где Седа?» Речь идет о Седе Сулеймановой. В 2022 году она сбежала от семьи из Чечни в Санкт-Петербург, где работала и собиралась замуж. 23 августа 2023 года ее при участии сотрудников силовых структур Чечни отправили обратно в республику. Последний раз девушку видели живой в сентябре 2023 года на встрече с Мансуром Салтаевым, который утверждал, что у нее все в порядке. С тех пор информации о ней нет. Правозащитники опасаются, что ее убили. Подруга Седы Сулеймановой, Лена Потяева, 23 августа вышла на пикет в Грозном с требованием расследовать убийство Седы. Потяеву задержали и составили на нее протокол о повторном нарушении правил проведения публичной акции. Все эти годы Лена Потяева добивается расследования вероятного убийства ее подруги. Чеченские власти возбудили уголовное дело, но его не расследуют.
12: Бывшая участница группы Pussy Riot Рита Флорес заявила, что была завербована сотрудниками ФСБ более 3 лет назад и передавала спецслужбе информацию о художниках и политических активистах. Среди тех, кого ей поручили разработать, художники Филиппенца и Павел Крисевич, а также бывший издатель «Медиазоны» и участник арт-группы «Война» Петр Верзилов. Летом 2025 года, по словам Флорес, она получила задание помочь организовать его убийство. Все это активист рассказала на днях, вскоре после того, как покинула Россию. Подробности в нашем сюжете.
13: Давай к нам!
11: Быстро, давай. 2020 год. Участницы Pussy Riot Мария Алехина и Маргарита Коновалова, она же Рита Флорес, проводят акцию под названием «Осторожно, хрупкая», привязав к столбу рядом с Кремлем человека в костюме сотрудника ОМОНа. Акция была посвящена протестам 2019 года, участников которых судили в том числе за брошенные в сторону полицейских пластиковые бутылки и стаканчики.
14: Да, Рит, такая херня, меня не задерживают, ты одна.
11: За акции и публикации Флорес неоднократно арестовывали. У нее также проходили обыски в рамках уголовных дел против ее знакомых и коллег. Но больших сроков Флорес никогда не получала. А на днях, уехав из России, сообщила, что в течение примерно 3 лет сотрудничала с ФСБ. О вербовке она рассказала на YouTube-канале «Порт-Видео» в интервью адвокату Дмитрию Захватову.
15: Ну, все просто как в кино, в настоящем. Сели за стол, двигаться мне нельзя, смотреть в стороны нельзя. Меня начали вербовать, всячески угрожать, издеваться, говорить не самые приятные вещи, угрожать.

0: Так, есть в открытом доступе.
1: Мы стали работать с филиппенцем. Ну, я не могу сказать, что там что-то происходило. Я рассказывала какие-то абсолютно глупые и никчемные вещи. Куда Филипп ходит после мастерской, где он ест лапшу, какое пиво он пьет и всякую такую глупость.
0: Филиппенцо подтвердил изданию агентства, что Рита предупреждала его о слежке и убеждала уехать из России. Примерно тем же путем, по словам активистки, она пошла и в случае с Павлом Крисевичем, с которым также поссорилась и пыталась подтолкнуть художника вместе с женой уехать из России. Крисевич, однако, сказал изданию агентства, что намеки были непонятны, а каких-либо ссор, о которых активистка рассказала в интервью, он не помнит.
1: В будущем все последующие годы это была моя самая частая практика. Я со всеми ссорилась. И я думаю, сейчас все люди, которые это посмотрят, они поймут, так вот, что в итоге было.
2: Что-то у кого-то на что.
0: Летом 2025 года, как говорит Флорис, ФСБ поручила ей помочь организовать похищение и убийство Петра Верзилова, бывшего участника проекта «Pussy Riot» и бывшего издателя «Медиазоны». Именно после этого, по словам Флорис, она решила искать способ выбраться из России. Сделать это ей помогли бизнесмен Леонид Невзлин и адвокат Дмитрий Захватов. YouTube-канал, на котором опубликовано интервью Флорис, финансируются Невзлиным. Флорис далеко не единственная россиянка, завербованная ФСБ. Периодически таких агентов раскрывают. Так, в июле этого года суд в Польше приговорил к 7 годам лишения свободы бывшего координатора «Открытой России» Игоря Рогова. Он собирал сведения о российских оппозиционерах. В 2024 году в США задержали Ному Зарубину. Она, согласно документам американского следствия, работала по заданиям российских спецслужб и налаживала контакты с журналистами, правозащитниками и экспертами. В июне этого года ее приговорили к 14 месяцам тюрьмы за дачу ложных показаний. Еще один раскрытый агент – Павел Рубцов, известный как испанский журналист Пабло Гонсалес. Его задержали в Польше в 2022 году, а в августе 2024 Рубцов уже вернулся на родину в рамках крупного обмена заключенными между Россией и странами Запада. Проживая в Европе, Гонсалес внедрился в сообщество российских оппозиционеров. В частности, тесно общался с дочерью убитого политика Бориса Немцова Жанной. Испанские СМИ писали, что он мог работать на ГРУ по меньшей мере с 2010 года.
3: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. И о том, как ФСБ вербует россиян, безопасно ли отказываться от такого сотрудничества и можно ли вычислить агента в своем окружении, поговорим с главой правозащитного проекта «Первый отдел» Дмитрием Зайрбеком. Он на видеосвязи с нашей студией. Дмитрий, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Марина.
3: Расскажите, пожалуйста, кого и зачем Федеральная служба безопасности России вербует среди журналистов и активистов? Для чего? Это же не носители какой-то суперважной, суперсекретной информации, как если бы это были члены правительств, каких-то военных организаций, научно-исследовательских институтов. Это люди, которые знают примерно то же самое, что можно прочитать в интернете.
4: Все зависит от целеполагания. Вот с нашей точки зрения, да, с точки зрения обывательской, гражданское общество – это не угроза. А с точки зрения службы безопасности федеральной – это угроза. Это угроза нынешней власти, конституционному строю, который они защищают. По этой причине они действуют в том числе и в отношении гражданского общества. Это вообще не уникальная фишка для России. Более того, это не уникальная фишка для авторитарных стран, стран, в которых установились авторитарные режимы. Это есть очень много где. Спецслужбы отслеживают, смотрят, что там, как, мониторят ситуацию, наблюдают за ней. Они активно выявляют слабые звенья, пытаются понять среду изнутри, кто с кем связан, кто на что способен, откуда деньги, какие планы обсуждаются, кто лидер, кто слабое звено. Пытаются получить информацию как можно раньше, какие акции планируются, какие поездки будут, поездки, всякие контакты, конференции, мероприятия, внутренние конфликты. Они собирают информацию, это их работа. Как они дальше эту информацию будут использовать, одному богу известно. Вот. И совершенно не всегда та информация, которую они собирают, это я говорю, в принципе, про мировую практику такой истории, идет, что называется, в дело. Но работа спецслужб – это собирать информацию. Это работа спецслужб по всему миру. А другое дело, что российские спецслужбы видят в гражданском обществе не союзников и не что-то нормальное, что присуще, в принципе, любому здоровому обществу, а потенциальных врагов. И по этой причине, даже если хоть на какую-то долю, толику, мизерную копейку вероятности, значит, но все-таки это граждан.

0: гражданское общество или какие-то отдельные его акторы могут угрожать действующему в России конституционному строю, даже вот пусть на сотую миллионную долю процента, они будут работать в этом направлении, в направлении вот этой микроскопической угрозы. Они будут ее выявлять, и они будут ее в том понимании, в котором они это видят, нейтрализовывать.
1: Вы видели вот это самое интервью Риты Флорис с ее откровениями о том, как ФСБ завербовала ее 3 года назад?
0: Ну, мне было интересно, да, посмотреть.
1: Что-то
0: Я,
1: из
0: наверное,
1: этой,
0: так частями смотрел.
1: да, что-то из этой истории показалось, не знаю, может быть, каким-то особенно стереотипическим для того, как действуют спецслужбы в России?
0: Мне сложно сказать о том, что есть стереотип. Ну, стереотип, например, да, распространенный, я уверен, что к нам в комментарии придут по этому поводу писать большие эксперты о том, что, значит, да у вас тут каждый второй завербованный, о чем вы вообще тут говорите? Каждый второй в оппозиции стучит. И вообще, вы видели вот этого там, да? Он обязательно работает на ФСБ. Они все давно агенты ФСБ. Вот это стандартный дискурс, вот это стереотипический дискурс. Вот, поэтому, когда выясняется, что какой-то видный активист или активистка работали, действительно сотрудничали со спецслужбами, ну, мало кого на самом деле это удивляет, кроме тех людей, кто непосредственно был знаком с этим активистом или активисткой. Стимулы разные бывают, да, вот бывает там положительное подкрепление, бывает отрицательное, но вот в данном случае было подкрепление отрицательное через угрозы, через шантаж, вот, через угрозы, которые притворяются в жизнь, более того, они сильно попили крови у Риты Флорес, вот, и никому такого не пожелаешь. Это не, ну, какая-то приятная история, да, когда... Ну вот человек, значит, соблазнившись какими-то деньгами, решил, вот, дай-ка я поработаю на ФСБ. Вот сплю и вижу. Ничего подобного. Никто никогда не хочет работать на ФСБ добровольно. Практически никогда. Ну, за исключением каких-то очень идеологически подкованных людей.
1: А насколько безопасно в таком случае отказаться от сотрудничества? Ну, или если тебя уже приперли к стенке, тем более был какой-то арест, задержание, допросы, обыски у тебя, у членов семьи, то проще согласиться, чтобы не мучили, или и при возможности потом рассказать, раскрыть себя, или что?
0: Все всегда по-разному. Да? Если мы вот говорим про эту ситуацию, то ну, давайте вы сперва, так сказать, как бы сперва пройдите в обуви Риты Флорес вот эти 3 года, прежде чем ее осуждать. Вот. Это на самом деле касается очень много кого. Нельзя говорить однозначно, что проще, а что не проще. Всегда ситуация индивидуальная. У некоторых семья и дети. Кто-то завербован, да, вот, и угрожают тем, что будут проблемы у семьи, у детей. Там, я не знаю, у кого-то больные родители. И они будут получать лечение, со слов ФСБ, только в том случае, если, значит, вот как бы человек будет работать. Вот, поэтому, смотрите, первое, что надо знать. Формально, с точки зрения закона, с точки зрения закона, не с точки зрения практики его применения, а с точки зрения закона, работа, вот это вот сотрудничество на конфиденциальных, на конфиденциальной основе с органами государственной безопасности в России может осуществляться только на добровольных началах. Вот ту бумажку, которую завербованные люди подписывают, когда они вот как бы вступают в эти отношения, еще до того, как им выдается псевдоним, вот оперативный, до этого момента вы подписываете бумажку. Бумажка может быть подписана только на добровольных началах. С этого момента вы фактически, де-факто, секрет-носитель, потому что факт сотрудничества образует государственную тайну. Просто так вот взять и рассказать кому бы то ни было о том, что вы работаете на органы, вы формально не можете.
1: То есть
0: Это
1: сейчас
0: само по
1: фактически
0: себе.
1: Флорес себя под статью подвела.
0: Рита Флорес фактически себя подвела под статью, но Рита Флорес уехала из страны до этого. То есть она уехала из зоны вот эффективного контроля органов госбезопасности, где они могут непосредственно ее достать, взять, значит, посадить вот, в тюрьму за то, что она рассказала об этом. Поэтому история с тем, что типа пишите, обязательно всем рассказывайте о том, что вы работаете на органы, она как бы актуальна, безусловно, да. Это, ну, в общем-то, единственный способ слезть с этого крючка, такой гарантированный. Но делать это, когда вы находитесь в зоне контроля органов государственной безопасности России, я очень не рекомендую до тех пор, пока вот вы не окажетесь в безопасности, всем раскрываться. Есть у вас один, ну, такой способ, как это можно сделать, если вы подпали под влияние органов, это попытаться обратиться к правозащитникам, которым вы доверяете. Можно это сделать, например, через первый отдел правозащитный проект, можно это сделать через, ну, вот там, я видел, адвокат Захватов предлагал свои услуги, собственно, человек, который Рите Флорес помогал. Вот, но тут вопрос того, на самом деле, кому вы доверяете. Потому что вы доверяете вот этим людям, к которым вы обратитесь, непосредственно свою свободу. И те люди, кто завербован, очень хорошо знают эту цену, цену этой свободы. Потому что, как я уже сказал, вербовка почти никогда не бывает на добровольных началах.
1: Хорошо, а можно быть, условно говоря, безопасным стукачом? Поставляем какую-то информацию, какую бы то ни было, но и при этом находясь в ладах с самим собой.
0: Все зависит очень от того, что вы называете «в ладах с самим собой». С моей точки зрения, и в принципе, ну, как бы я полагаю, что мои коллеги, которые занимаются этими вопросами со мной, в этом мнении сходятся, работать на ФСБ, в кавычках, безопасно, никого не подставляя, глобально невозможно. Здесь много разных факторов. Вот, например, Рита Флорес упоминала, что у нее на телефоне стояла шпионская программа. И, в принципе, ну, все общение, соответственно, да, со всеми людьми, с кем бы там она ни переписывалась, оно контролировалось. Вообще ФСБ, в принципе, весьма активно применяет такой вот шпионский софт в отношении и своих сотрудников, и своей агентуры. Как раз для того, чтобы исключить вот эти вот безопасные, значит, попытки обмануть дьявола. Нет, это не прокатит. Если все-таки вас заставляют подписать подобную бумажку, лучший способ попытаться съехать с этой иглы максимально срочно себя дезавуировать как агента Федеральной службы безопасности или любой другой спецслужбы, к слову сказать, потому что это не только ФСБ этим занимается. Вот. И обратиться к тем людям, которые помогают с этой вербовки, вам вот помогут вам слезть. Например, в первый отдел, правозащитный проект. Угу. Не в тот первый отдел, который вы могли подумать.
1: И в заключение, пожалуй, скажите, можно ли вычислить агента в окружении и не стать при этом параноиком?
0: Я вот здесь хочу, и, Марьян, позвольте, я здесь соберу слово немножко на подольше, очень важную мысль высказать. Значит, не существует сейчас вот в коллективном нашем гражданском обществе ни одного механизма социальной реабилитации тех людей, кто работал на государство. Государство этим очень хорошо пользуется, активно весьма, и как бы угрожает, в том числе активистам, вот этим вот замазыванием в какой-то вот истории с органами, потому что они знают, что если человек замазан в истории с органами, даже если на самом деле это было не так, если вот они его каким-то образом скомпрометируют в этом, то он потом никогда не отмоется, его и на работу не возьмут, и дружить с ним не будут, и общаться с ним не будут, он будет изгоем общества до конца своих дней, ну или пока не уйдет из вот этого вот гражданского сектора. Мы должны стремиться к тому, чтобы, несмотря на то, что все вот эти люди, мы должны, безусловно, считать, что они агенты угрозы, и с ними действительно-таки нельзя иметь никаких дел, потому что опасно, да? Но мы не должны устраивать им тотальную вот темную комнату, что мы вот отменяем их больше никогда, ни в одну дверь. Нет. Эти люди потому и не раскрываются, несмотря на все возможные страхи и сомнения. Они же тоже как бы недобровольно работают, как я уже говорил. Они потому и не раскрываются, что они боятся вот этого общественного осуждения. Поэтому, наверное, нам надо немножко поработать над своей терпимостью к этой всей истории и точно не развивать шпиономанию в секторе. Отвечая на ваш вопрос, вычислить шпиона можно по некоторым критериям, факторам каким-то. Ну вот, например, если человек необъяснимым образом получает деньги, на всякие конференции ездит, на всякие мероприятия бесконечно, при этом вы не знаете, на какие деньги он живет, никто не знает, на какие деньги он живет. Вот источника дохода нет, когда, да, это самый очевидный фактор. Самый вот прямо явно указывающий на то, что, ну, надо присмотреться. Но я призываю всех, вот, значит, не заниматься шпиономанией. Вот всех, кто это смотрит. Потому что шпиономания вредит, давайте скажем так, более жестко, отлову шпионов. Люди, которые очень боятся, что их раскроют, будут более осторожно себя вести и будут более скрытно себя вести, если будут знать, что за это, ну, как бы грозит. А за это грозит, ну, помимо как бы тюрьмы во многом, да, если мы там говорим про европейские страны, Вот, ну вот есть случай Игоря Рогова, весьма явный, который мог бы раскрыться и мог бы этим не заниматься, но побоялся это дело. Да? Вот, теперь сейчас вот в польской тюрьме сидит. Шпиономания никому не поможет.
1: Дмитрий Заирбек, руководитель правозащитного проекта «Первое дело», был на связи с программой «Человек имеет право». Далеко не все российские девятиклассники, которые успешно сдали итоговую аттестацию и планировали заканчивать 11 классов, вернутся в школу 1 сентября. Их просто не зачислили. Для сотен школьников в этом году переход из 9 класса в 10 превратился в настоящий квест. Каникулы были потрачены на поиски другой школы и суды. И, наконец, в августе одну из жалоб просмотрел Верховный суд России. Он признал незаконным отказ школы в Свердловской области зачислить ученика в 10 класс. Руководство школы объяснило это тем, что после 9 класса обучение проходит только по профильным направлениям, а родители хотели зачислить сына в общеобразовательный класс. Три инстанции поддержали школу, но административная коллегия Верховного суда отменила все эти решения, подчеркнув в частности, что процедура индивидуального отбора в профильные классы не должна лишать детей конституционного права на образование.
2: Больше половины российских школьников после 9 класса уходят в колледжи и техникумы. Об этом еще в прошлом году доложил президенту вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Тенденция не только сохраняется, но и набирает обороты. В этом году родители стали массово жаловаться в социальных сетях, что их детей не берут в 10 класс, даже отличников и хорошистов. Вот лишь несколько таких историй.
3: Оказывается, перейти и поступить в 10 класс сейчас проблема. Мой сын закончил 9 класс, сдал ОГЭ. ОГЭ-экзамен он сдал на четверке, средний балл аттестата у него 3. 9, и он не попадает в 10 класс в своей школе. Минимальный балл, с которым можно попасть, это 4,2. Если вы сдали экзамены не меньше, чем на 4 балла. Все ОГЭ. Директор объясняет это тем, что количество мест урезано, учителей не хватает, и всех желающих вместить они не могут.
4: Прикиньте, его не взяли в 10 класс в 36-ю школу. С баллом 4,45, с аттестатом без троек, с ОГЭ без троек. Я уже и прокричалась, и проплакалась. Не знаю, что мне делать.
2: Ранее издание «Истории и факты» писало о новой политике государства. В последние годы власти значительно усложнили основной государственный экзамен, который сдают после 9 класса. А кроме того, позволили школам формировать только профильные 10 и 11 классы. Ученикам отказывают в поступлении туда, в том числе на основе конкурса. Так Валентин Берсенев из Свердловской области планировал поступить в общеобразовательный 10 класс, но его не взяли, сказав, что открывают лишь профильные направления. Мама Берсенева дошла до Верховного суда, который признал приказ директора школы об отчислении недействительным. Добилась, чтобы сына взяли в 10 класс и даже без суда, Юлия Разина из Москвы.
5: Мы написали заявление, где разъяснили им, что они не имеют права лишать нашего ребенка среднего общего образования. И если они хотят все-таки это сделать, пусть напишут нам письменный отказ.
6: На следующий день мне позвонили из школы и еще раз уточнили, точно ли Саша не хочет пойти в колледж. А через неделю я получила такое вот сообщение от школы. Ваш ребенок зачислен в 10 класс за настойчивость и стремление к учебе.
2: О том, что каждый российский девятиклассник должен иметь возможность продолжить обучение, заявил накануне министр просвещения Сергей Кравцов. Однако он отметил, что школы вправе проводить индивидуальный отбор и вступительные испытания при наборе в профильные классы. А вот в универсальные должны брать всех. Если таковых в школе нет, местные органы, по словам Кравцова, обязаны обеспечить ребенку, цитата, «возможность продолжить обучение в другой доступной образовательной организации». Вероятно, вновь намекая на колледжи и техникумы.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. Я созвонилась с учителем Александром Кондрашовым и попросила его объяснить, в чем разница между законным конкурсом в профильный класс и фактическим вытеснением ребенка из школы. Что теряет школьник, если уходит в колледж не по интересу, а потому что его не взяли в 10 класс? И почему переход в колледж для многих подростков закрывает или существенно усложняет путь к высшему образованию?
7: Если честно, мне не до конца понятна вот эта история, ну, как бы, кто заинтересован в избавлении от учеников, потому что школы все равно, они не могут быть заинтересованы в сокращении числа учеников, даже если они шла бы. Ну, может быть, за каким-то небольшим исключением, потому что школа финансируется у нас подушевым финансированием, и чем меньше учеников, тем меньше денег школа получает. То есть, если честно, мне кажется, что за этим стоят не администрации школ напрямую, вот за этой политикой сокращать количество учеников в 10-11 классах. Мне кажется, что это все-таки федеральные власти, потому что процесс происходит именно более или менее по всей стране. Мне кажется, тоже типичный такой вот момент в современной России, когда какая-то проводимая политика, она не провозглашается даже официально. Вот недавнее решение Верховного суда, оно как раз вот показывает это противоречие между, с одной стороны, тем, что делает школа, и как бы за школой стоит некая система, да, что показывает как раз, что первые решения судов были все в пользу школы. И вот некой вот такой основной законодательной базы, где у нас все-таки говорится о том, что есть вот право на образование, и неполное среднее не может быть конечной точкой, поэтому если человек 9 классов окончил, он должен продолжить образование так или иначе. Кажется, что для большинства учеников идея остаться в школе, она какая-то более понятная. Ну, опять же, мне сложно говорить за большинство, но, по крайней мере, здесь понятная идея, что ты можешь дальше учиться в школе, ну, твоя жизнь как-то радикально не меняется, да, ты можешь пока, ну, лучше сориентироваться в жизни, как бы понять. Ну, понятно, что вот человек, которого как бы не пускают в 10 класс, он теряет вот эту возможность, ну, подумать, осмотреться, понять еще окружающий мир, и его толкают уже в конкретное профессиональное поле. Это первое. Ну и второе, конечно, в условиях военных действий, да, СВО, войны, как ни назови, для, по крайней мере, мальчиков, юношей, для них самая тоже важная вещь часто – это отсрочка. И просто, если мы чисто математически сложим, то получится, что если человек идет в колледж после 9 класса и, допустим, обучение в колледже там 5 лет или 4 года, то получается, что он вот после 9 классов получает плюс 4 года. Там моменты, когда его, ну, не должны призвать в армию. Вот. При этом, насколько я знаю, отсрочка дальше по высшему образованию уже не выдается, если человек получил среднее специальное образование. Вот. И, соответственно, получается, что просто чисто математически количество лет, которые человек может, ну, как бы не ждать, что за ним придет военком, да, и его возьмет в армию, оно просто меньше. Поэтому с этих позиций тоже, ну, получение, окончание 11 классов и потом получение высшего образования, да, но это какое-то продление, там, еще плюс 2 года, а в текущей ситуации, да, возможно, что, ну, те, кто сейчас учится, допустим, да, и их родители, они могут подумать, что как раз, может быть, это критический период, когда, возможно, военные действия могут уже закончиться, допустим. И если ты учишься в 10-11 классе, ну, сейчас фактически обучение вот в этих классах, особенно вот как раз с введением вот этих самых профилей, да, часто профиль заключается не в том, что люди углубленно изучают эти предметы, а в том, что они просто больше готовятся к этим профильным ЕГЭ. А в колледже никто этим заниматься не будет. В колледже, да, там есть обычные предметы, похожие на школьные, да, и там используются часто школьные учебники, там может быть русский язык, там история та же самая, но, во-первых, там нет уже мотивации готовить человека к ЕГЭ, а подготовка к ЕГЭ – это вот, ну, возможность поступить, особенно если мы говорим о бюджетном обучении, на бюджетные места, потому что сейчас на бюджет, чтобы поступить, нужны очень высокие баллы ЕГЭ, либо победа в олимпиадах, ну, либо, соответственно, вот знаменитое льготное поступление для детей, участников СВО. Поэтому, конечно, человек просто отрезается от этих возможностей. Ну, понятно, что в перспективе там жизни человека, ну, я бы не сказал, что это как-то радикально отрезает от высшего образования, но для большинства речь идет о том, что когда они получат профессиональное образование, им нужно будет выйти на работу. Для кого-то, может быть, среднее образование вообще очень хороший выбор. Но именно вот это вот туннелирование людей, да, что они не выбирают, и к ним тоже не подходит индивидуально, а их рассматривают просто как некую массу, и что нам сейчас надо ее перенаправить вот из вузов в колледжи. Вот, мне кажется, в этом заключается подход, да, просто вот, ну, лишать людей возможности выбора, какой-то свободы самоопределения в жизни. То есть понятно, что те конкретные ребята, которые дошли до суда и вот выиграли в Верховном суде после 4 отказов в предыдущих инстанциях, Ну, наверное, они вот смогут теперь выдохнуть и пойти в школу, да? Но насколько это решение повлияет на другие решения о приеме в 10 класс или не приеме, ну, мне сложно сказать, потому что правовое поле, оно очень странно работает в сфере школы и образования. То есть прав очень много. В законе образования вообще масса всего написано. Но, ну, на мой взгляд, государство сделало сознательный выбор на то, чтобы эти правила не соблюдать. Да, и вот как раз вот эта сама ситуация выталкивания в среднее специальное образование, и это абсолютно внеправовые действия. Вот. Ну и на мой взгляд, из того, что я наблюдаю, у меня каких-то доказательств, конечно, стойких нет, но мне кажется, это осознанная политика, вот, исходящая из, ну, федеральных, от федеральных властей, вот, которая вообще не соответствует как раз правам. Верховный суд, да, высказался, но будет ли он какие-то еще действия предпринимать, будут ли какие-то другие органы власти какие-то в связи с этим действия предпринимать, ну, я сомневаюсь.
1: Учитель Дмитрий Кондрашов был на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией преподаватель факультета социальных наук в Карловом университете Дмитрий Дубровский. Здравствуйте, Дмитрий.
8: Добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, у вас есть понимание, что же такое в России произошло, из-за чего школьников в последний, особенно вот в последний год, которые успешно сдали государственную аттестацию после 9 класса, которые собирались учиться дальше и готовиться, может быть, к поступлению в ВУЗ, теперь могут просто не взять в 10 класс и настаивать на том, чтобы они ушли куда угодно, а лучше в какой-нибудь колледж учиться на какую-нибудь профессию, которую они даже и не думали.
8: Ну, складывается ощущение, что в России принята такая программа принудительной реиндустриализации. По всей видимости, вот те производства, которые все больше и больше работают на войну, и связанные с этим всякого рода промышленность, нуждаются все больше и больше в рабочих руках. Не забываем же еще о том, что Россия агрессивно ведет антимигрантскую политику. То есть взять рабочие руки, скажем, из Центральной Азии она не может. Значит, соответственно, одновременно она закрывает рабочий рынок для людей из Центральной Азии, так сказать, или из Кавказа, которые готовы были приехать, и сталкивается с недостатком рабочих рук на производстве. И в этот момент, значит, эти бюрократы смотрят на высшее образование и говорят, что-то у нас многовато развелось там экономистов, юристов, значит, и социологов. Давайте, как сказать, их к станку, что называется. Это давнишняя, в общем-то, их мечта и вполне проговариваемая долгие годы. Еще, собственно говоря, там 10-15 лет назад вполне от консерваторов такие идеи звучали, что недостаточно, так сказать, вот рабочих рук в стране, что как бы, должны быть рабочие руки, должны быть, не знаю, люди, стоящие у станка, а не вот эти все, значит, высоколобые товарищи, сидящие и тыкающие, значит, в клавиатуру компьютера. Вот я думаю, что общая тенденция такова, а применительно к школе речь идет о том, что в ряде мест, видимо, существует, так сказать, такая неформально заявленная практика сокращать количество людей в старших классах, потому что из них, как вы понимаете, проще поступать в университеты. Соответственно, через систему СПО, то есть среднего профессионального образования, люди тоже поступают, но это дольше и тяжелее. Хотя вот исследования Высшей школы экономики показывают, что, в общем-то, на это давление российские абитуриенты ответили предсказуемо. Они просто используют среднее профессиональное образование как обходной путь к высшему же. Поэтому, по большому счету, это усложнило и удорожило путь к высшему образованию, но не закрыло его.
1: Ну, вот вы, кстати, тут сослались на исследования Высшей школы экономики, а я видела другие данные от них. Я не говорю, что одно противоречит другому. И они подсчитали, что доля выпускников, которые, девятиклассников, которые переходят в 10 класс, она сократилась с 18 года, то есть за 8 лет, на 10%. Это довольно серьезно. То есть раньше 52,7% переходили в 10 класс, учились дальше и определялись. Кстати, не обязательно все шли учиться дальше в вузы, а просто определялись, чего они хотят от этой жизни. А теперь 42,7%, то есть вот ровно на 10%. То есть получается, что это системный такой процесс, который не один год идет, просто в этом году родители завыли уже.
8: Да, системный процесс, потому что в этом году они еще стали, собственно, ну вот этот вот кейс с Верховным судом, который, так сказать, сейчас стал обсуждаемый, да, когда родители дошли до Верховного суда в жалобе, так сказать, на отказ в продолжении образования. Там была сюжет, связанный с образованием в профильных, так называемых, классах. Это вообще отдельная история. Это классы, которые требуют некоторой дополнительной подготовки или, так сказать, дополнительных тестов для поступления в них. То есть это все-таки не то же самое. То есть одна проблема – это вообще поступить в любой 10 класс, да? А другая проблема – поступить в 10 класс с какой-то специальной профессиональной подготовкой, потому что это же бутылочное горлышко, оно формируется с двух сторон. То есть, с одной стороны, сейчас государство пытается явно сократить или уменьшить количество людей, которые поступают в 10 классы, а с другой стороны этого же бутылочного горлышка, здесь их возникает два, суживается количество, собственно говоря, доступных, не совсем, количество как бы мест в высшем образовании не то чтобы падает, но количество доступных падает. Уменьшается количество платных. Сокращаются дисциплины, которые государство почему-то считает неперспективными для рынка по каким-то своим соображениям, которые не всегда, я бы сказал, легко понять. Ну, а некоторые соображения понять легко. Они требуют, чтобы было больше, так сказать, технологов, инженеров и тех, кто, опять же, пойдет на эти же самые производства, на которые другая часть, которая не поступила, пойдет рабочими. А та, которая поступила, пойдет инженерами и технологами. То есть они готовят, у меня такое чувство, что они готовят такую вот странную реиндустриализацию. То есть то мир, как сегодня, так сказать, вообще-то мир технологических инноваций, он двигается в постиндустриальную эпоху, а Российская Федерация готовится к длительной войне и движется в обратном направлении. То есть она...
1: Больше сталеваров.
8: Больше сталеваров, больше, так сказать, инженеров, слесарей и людей, стоящих у станка, да.
1: Ну, а с другой стороны, что плохого-то в том, что меньше детей получат высшее образование, если экономике, ну, действительно нужны люди? Не хватает среднего медицинского персонала, не хватает профессиональных рабочих, не чернорабочих, а тех же квалифицированных слесарей, сантехников, сварщиков вообще днем с огнем не сыщешь. Так вот, посмотрите, им зарплаты какие-то бездумные предлагают, строителей, ну, может быть, и действительно, и пускай туда отправлять детей. Или тут где-то кроется дьявол в деталях?
8: Во-первых, что значит отправлять детей? Слава богу. Ну, то есть, конечно, уже трудно сказать, что мы не живем в Советском Союзе. Мы же, в общем-то, в нем в значительной степени живем. Но здесь самое-то главное, что значит отправлять детей. Вообще-то дети имеют право сами выбрать, куда им отправляться. И в этом смысле показательно, что люди как-то не стремятся вот в эти рабочие специальности. А почему? Вот консерваторы отвечают на этот вопрос так, что, так сказать, вот проклятые, значит, белые воротнички, так сказать, растлили российскую молодежь, что она любит сидеть у компьютера и не любит трудиться руками. Но в реальности ситуация такова. Есть действительно страны, как Швейцария, в которых, или там как Чехия, в которых не так много людей, как в России, например, получают высшее образование. Но дело в том, что тут действительно есть очень убедительные аргументы, почему людям можно их его не получать. Потому что люди получают очень приличные заработные платы, очень серьезные социальные гарантии, если они не идут в высшее образование, и их карьерные перспективы вполне существуют. В России без высшего образования карьерные перспективы всем довольно очевидны. То есть, да, ты можешь стать сварщиком, но это твой потолок навсегда. Для того, чтобы ты куда-нибудь дальше девался, или в тот момент, когда через 5-7 лет эти сварочные работы будут производить роботы, ты останешься у разбитого корыта и вообще без всякой специальности и без всяких перспектив куда-либо деваться. И меня как раз особенно впечатляет, что те, кто это все делает сейчас, у них есть почему-то абсолютная уверенность, что они знают, как будет выглядеть рабочий рынок труда через 5-7 лет. Вообще этого довольно трудно предсказать, и это мало кто знает, как это будет выглядеть, особенно в России. Но вот эта вот уверенность в том, что нужны будут сварщики, а не, я не знаю, там, а не экономисты или юристы, это, по-моему, довольно странная уверенность. Не говоря уже о том, что реально люди способны переучиваться, и, конечно, и это современные исследования рынка труда показывают, что уже те, кто сейчас учится в университете, поменяют свою специализацию 2-3 раза в жизни, как минимум. Mm-hmm. Поэтому, ну, как бы представлять о том, что как бы, вот он сейчас получит эту специальность и будет на ней всю жизнь, да нет, не будет. Но высшее образование дает больше маневр с точки зрения изменения своей специальности, чем среднее.
1: А на ваш взгляд, что происходит в таком случае с академическими свободами в стране, в российских вузах, если содержание образования, в том числе и высшего образования, все сильнее какому-то подчиняет кадровому запросу государства?
8: Это еще одно, так сказать, возвращение такого университета. Это прямо возвращение университета в эпоху, я бы сказал, которую историки знают, высшее образование, да, 17 века, да, там, до как бы модернизационного университета, где университет рассматривался как место, где вас научат практическим навыкам. Для необходимым там, для службы, для государственной службы, для военной службы, для технической службы, для какой-нибудь службы. То есть университет не место для рефлексии, не место для исследований, не место для тестирования политических, социальных процессов, а место подготовки специалистов. Вот это, конечно, совершенно советская модель. Еще, я бы сказал, более упрощенная. Место, где надо подготовить специалистов. Вот как бы, а в каком количестве их готовить? Зачем? Почему? Это все, так сказать, вопросы плана. И с точки зрения академической свободы мы знаем по исследованиям, что студенты называют среди академической свободы для студентов прежде всего возможность выбора, возможность разнообразить свой профессиональный образовательный трек, возможность исследовать то, что другие не исследовали, а не катиться вот по шпалам, которые, так сказать, положили рельсы шпаловые. Ты вначале тебе выдали, так сказать, пачку учебников, и на пятом году ты вытянул, ну, еще с отказом от Болонской системы, да, на пятом году ты, так сказать, таким болванчиком отесанным, так сказать, вылез оттуда стандартным, да, по стандартным же канонам обработанным, и пошел, значит, эти же каноны потом реализовывать, там, не знаю, на производстве или или в бизнесе, или где угодно, или на госслужбе. То есть они видят это так, они видят это как производство одинаковых болванчиков, они видят университет как производство специалистов, необходимых для производства других процессов, вот так. Mm-hmm. То есть это очень механистское, я бы сказал, догумбольтовское представление, до, так сказать, представления об университетах 16-го
1: века. В России сейчас это прогрессирует, да? Вот такое
8: это
1: понимание.
8: Это, безусловно, прогрессирует, но интересно, что при этом в России параллельно происходит вот что. Это тут как раз хорошо было заметно по последним нескольким годам поступления в высшее учебное заведение. Параллельно как раз те университеты, которые этого не делают, элитные, говоря прямыми словами, они, наоборот, все больше и больше инкапсулируются. Все больше и больше они создают свои сети, все меньше и меньше ЕГЭ имеет какое-то отношение к поступлению к ним, потому что там олимпиадники поступают, там поступают целевики, квотники и ветераны СВО. Вот в этой странной комбинации университеты, как бы вот элитные, да, вот, не знаю, МФТИ, там Вышка, да, МГУ, это вот эти все, они прежде всего концентрируются как раз на решении нестандартных задач, на элитных каких-то вопросах. Они воспитывают исследователей, но эти университеты все меньше и меньше доступны для людей из регионов, для людей, у которых нет больших денег вкладывать в эти бесконечных, так сказать, денег, которых надо вкладывать в олимпиады и в прочих так, тьюторов. То есть это все приводит вот к чему. К тому, что в России действительно для массового студента образование становится все более и более массовым, простецким, и все больше суженным с точки зрения своих практических задач. А для элитного, да, это все сохраняется, но только элитное инкапсулируется и становится чрезвычайно замкнутым. То есть элита закрывает те пути, те лифты социальные, которые существовали благодаря Болонской системе, благодаря ЕГЭ, которые существовали с момента, собственно говоря, реформы высшего образования. Сейчас они просто закрываются.
1: Спасибо вам большое за ваше разъяснение. Дмитрий Дубровский, социолог и преподаватель Карлова университета, был на связи с программой «Человек имеет право». Не менее 70 собак умерло в России с начала августа после обычной вакцинации. Точной цифры до сих пор нет. Подсчеты ведут журналисты и владельцы животных по чатам и публикациям в соцсетях. Всем погибшим собакам кололи одну и ту же российскую вакцину – «Мультикан-8». 4 серии, которые уже запретили продавать. Производитель намекает на диверсию. Россельхознадзор с прокуратурой пришли к нему с проверкой, а владельцы погибших собак – готовится судиться. При этом пока никто не доказал, что дело именно в прививке.
2: Началось все в Ярославской области. В начале августа собакам там делали обычную плановую прививку «Мультикан-8». Это российская вакцина сразу от 8 болезней, в том числе от бешенства. Все собаки, которые потом умерли, получили укол из одной партии, серия номер 20. Реакция была у всех примерно одинаковая. Через 3-5 дней после прививки собаке становилось плохо. Поднималась температура, текла слюна, и начинался такой зуд, что животные грызли себе лапы и место укола. Потом судороги, собака переставала пить и не могла стоять на ногах. Хозяева возили питомцев по клиникам, врачи разводили руками. Через сутки двое собаки погибали. Прививали в основном в государственных клиниках, и туда же хозяева и шли, когда собаке становилось плохо. 14 августа областной центр ветеринарии в Ярославле перестал колоть эту вакцину. Объяснил осторожно. Поствакцинальные осложнения. О своем решении ветеринары сообщили Россельхознадзор и стали готовить претензию к производителю. Вскоре выяснилось, что похожие случаи были и в других регионах – от Петербурга и Подмосковья до Тюмени и Перми. Хозяева писали о смертях собак в соцсетях и чатах. Оттуда же из интернета о смертях узнала и сама фирма-производитель. 17 августа московский ветбиохим прочитал обсуждение в соцсетях, так он сам описывает это в своей хронологии. И на следующий день компания отправила своих людей в Ярославль разбираться на месте и объявила, что отзывает 20-ю серию вакцины целиком по всей стране, все 60 тысяч доз, которые к тому моменту уже разъехались по регионам.
9: В настоящее время мы получили всю информацию и проводим внутреннее расследование. Наши специалисты выезжали на место в Ярославскую область, где проводили определенные мероприятия. В том числе были опрошены ветеринарные врачи, опрошенные владельцы, были изъяты препараты, образцы вакцин, которые применялось. Все это доставлено сейчас в лабораторию. В том числе мы проводим исследования, экспертизы доставленных образцов.
2: Ни одной официальной жалобы, по словам производителя, к тому моменту не поступало. Еще через день ветбиохим отозвал еще 3 серии вакцины. А 21 августа Россельхознадзор запретил продавать все 4 – «Мультикан-8» 20 и 21 серии и «Мультикан-6» 11 и 12. Но тот факт, что собаки умирали именно из-за прививки, пока не доказано. Ярославские ветеринары осложнения признали, но заявили, что вакцину везли и хранили как положено. А в Саратовской области власти сообщили, что эту вакцину государственные клиники вообще не закупали.
10: В подведомственные учреждения Управления ветеринарии правительства Саратовской области обращения по факту гибели животных и ухудшения их состояния после вакцинации не поступали. Вакцина «Мультикан-8» 20-й серии государственными ветеринарными клиниками области не закупалась и не использовалась.
2: Только собаки в Саратове умирали после вакцинации не в государственных клиниках. Местная заводчица насчитала в городе 5 случаев. Все после 20-й серии. Спаниелю Тучке укол сделали 14 августа. Через 3 дня она умерла. Ветбиохими говорят, то, что собака умерла после прививки, еще не значит, что из-за нее. А отзыв сразу же 3 серий объяснила так. Есть подозрение на организованное деструктивное вмешательство враждебных третьих лиц. Ну, то есть намекнула, что вакцину испортили специально. Но есть догадка и пострашнее. Ветеринары предполагают, что в вакцину попал вирус болезни ауеске. От него собаки почти всегда умирают. В собачьей вакцине его не должно быть. Он свиной. Но одной таксы, которая умерла в Москве после вакцинации, его обнаружили. Но в самой вакцине, как заверяет производитель, его не нашли. Уголовного дела пока нет. Что покажет экспертиза, узнаем в конце сентября. Хозяева погибших собак тем временем собираются в суд с коллективным иском к производителю вакцины.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Она в видеосвязи с нашей студией зоозащитник Юрий Корецких. Юрий, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что вам известно о масштабах вот той проблемы, которую сейчас обсуждают в России владельцы собак, которым требуется вакцинация?
11: Масштабы трагедии поражают, потому что на моей памяти я не припомню, чтобы было столько случаев отравления от какой-либо вакцины, а тем более с летальным исходом. Это вот первый такой массовый случай гибели собак, и поэтому люди даже не знают, как реагировать. И система государства, ветеринарная система, такое ощущение, что просто не была к этому готова. Потому что по официальным данным было десятки смертей. Все началось с Ярославской области, со вспышки. Но то, что я читаю в зоозащитных пабликах, там речь идет о сотнях гибелей собак. Поэтому это просто такая массовая беда получается.
1: Но и тем не менее, пока что и производитель этой вакцины, который отозвал 4 серии, и Россельхознадзор, и прокуратура, они пока что говорят: успокойтесь, после прививки, это не значит вследствие прививки, сейчас вот еще будут назначать какие-то экспертизы, и уже вот только потом можно будет что-то говорить. А вы как бы оценили реакцию, собственно, и производителя вакцины, и властей на то, что случилось? Ведь, по большому счету, официально-то запретили их только недавно, а до этого там какую-то вакцину отозвал производитель, а какое-то время вообще молчали, до сих пор нет реестра никакого единого.
11: Да, реакция, к сожалению, типичная для российских властей. И вот Ветбиохим, производитель вакцины, тоже ее повторяет. Они просто, как обычно, не хотят брать на себя ответственность. И очевидно, что такое количество смертей, которые произошли после применения вакцины для животных определенной серии, определенного препарата, говорит о том, что с большой долей вероятности здесь есть проблема в этой вакцине. И нужно, наоборот, бить тревогу и как можно шире оповещать население, ведь эта партия была выпущена количеством 60 тысяч доз и распространена по всей России. А на самом деле далеко не все слышали о том, что имеется такая проблема. И, возможно, прямо сейчас кто-то хочет привить свою собаку, и, возможно, он поведет в клинику, и там ему предложат эту вакцину. Хотя, по идее, конечно же, ее уже должны отозвать, но все равно лучше быть подстрахованным. И до того момента, ведь отзывали ее тоже долго, от первого случая зарегистрированного, когда начали люди жаловаться, до того, как Россельхознадзор заявил об изъятии этой серии и еще трех других серий, близких к ней, прошла неделя. И представляете, да, именно за эту неделю сколько потравилось животных. А ведь этого всего можно было бы избежать, если бы действительно была бы какая-то система реагирования на такие случаи.
1: А производитель, кстати, до сих пор утверждает, что к ним не поступало ни одной официальной претензии, ни одной официальной жалобы, то есть люди жалуются где-то в пабликах. Ну, предположим, мы поверим этому заявлению, а почему же люди действительно жалуются только в пабликах, а не предпринимают какие-то реальные юридические шаги для того, чтобы привлечь к ответственности, для того, чтобы проверку хотя бы провести? Что можно сделать в этой ситуации?
11: Мне кажется, что люди, которые потеряли своего питомца, они просто не могут так быстро отреагировать и составить юридически грамотное какое-то обращение. Что бы я рекомендовал, это готовить массовые обращения в суд, прежде всего, конечно, на производителя. Потому что есть маленькая вероятность, но она критически мала, что могли быть нарушены условия хранения, например, вакцины, перевозки или применения в ветклиниках. Но это был бы 1-2 случая. Когда мы говорим о десятках и даже сотнях, и все под одной серией одной вакцины, то очевидно здесь, что это не в клиниках что-то напутали. Очевидно, что проблема какая-то в вакцине. У владельца на руках должен остаться ветеринарный паспорт, в который вклеена наклейка с названием вакцины, с ее номером, и это будет одним из главных доказательств, что такого-то числа была сделана вакцина. Дальше нужно попытаться запросить у клиники карту животного, различный журнал, записи, которые были сделаны, чтобы это тоже приобщить к суду. И, конечно, одним из важных доказательств будет экспертиза трупа животного. То есть после смерти нужно не горевать. Конечно, людям не до этого, как мы говорим, и сейчас даже еще в суды не все только начинают думать обращаться, но если вы хотите добиться справедливости, то нужно сделать специальную экспертизу, которая бы проверила труп животного на предмет наличия в нем каких-либо вирусов или вообще причины смерти, установления причины смерти. Отдельно стоит, конечно, проверить болезнь АУЕСКИ, так называемое псевдобешенство. Это сейчас основная версия, из-за чего могут происходить смерти. Это герпес-вирус свиней, и, возможно, из параллельной вакцины как-то он попал в эту серию. И на него отдельно, конечно же, желательно попросить сделать исследование. Я уж не знаю, способны ли лаборатории во всех городах такое делать, и можно ли докопаться до истины, но, по крайней мере, максимально постараться нужно это сделать. Ну и, конечно, сохранять все чеки и платежные документы, сколько вы потратили на саму прививку, сколько вы потратили на экспертизу. Все ваши расходы, конечно, нужно тоже сохранять. Именно они будут основанием для возмещения. Ну и плюс моральный вред тоже, который нужно добавить в исковое заявление.
1: А добиваться привлечения к ответственности, возможно, уголовной ответственности, есть ли смысл кого-то из ответственных лиц, я не знаю, на том же производстве?
11: Ну, в теории этим должна заниматься сейчас прокуратура. После того, как Россельхознадзор отозвал партии, и, собственно, прокуратура занялась этим делом, по идее, она должна разобраться в ситуации, понять истинную причину, что произошло, и тогда уже наказывать виновных. Верю ли я, что доберутся до производителей? Не особо, но шанс есть, потому что действительно ситуация экстраординарная, такого раньше не было, и большое количество пострадавших животных, ну и, соответственно, их владельцев.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Юрий Корецких, зоозащитник, был на связи с программой «Человек имеет право». Была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
12: Говорит Радио Свобода.
13: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
12: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
13: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
14: Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Возвращается ли Средневековье, мир бесправия, пыток, рабства и самоуправства феодалов? Этот вопрос висит в воздухе, и на днях я видел, как отвечает на него знаменитый бельгийский художник и режиссер Ян Фабр. Он сделал обновленную версию своего нашумевшего в начале века спектакля «Я – кровь». Актеры на сцене постоянно напоминают о том, что в 2024 году мы вернулись во времена Брейгеля и Босха, эпоху суеверий и безграничной жестокости. Идею о возвращении в новое Средневековье несложно подтвердить примерами из российской действительности. Во Франции в издательстве «Сорбонна» в коллекции «Томас Дат» выходит книга историка и социолога Дины Хапаевой «Террор и память. Опричненный сталинизм в путинской исторической политике». Эта книга о том, как прославление Ивана Грозного и сталинизма используется кремлевским режимом для обоснования новых политических репрессий и имперского реваншизма. Российские власти целенаправленно прививают обществу особое восприятие истории, основанное на памяти палачей, которое принижает масштаб репрессий и страдания жертв, одобряет и оправдывает зверства прошлого, считает Дина Хапаева. При этом неожиданно востребованными оказываются персонажи именно средневековой российской истории – Иван Грозный и его опричники. Этот курс на средневековье используется пропагандой для легитимизации представлений о нормальности террора как метода правления. Дина Хапаева рассказала «Радио Свобода», что при этом не считает верной идею о том, что средневековье повторяется.
15: «Меня очень давно интересовали, как используются неомедиевальные готические аллюзии в путинской пропаганде. В 2007 году у меня вышла книжка, которая называлась «Готическое общество. Морфология кошмара», в которой я обращала внимание на то, какие уродливые черты, напоминающие средние века, как они появляются именно такие готические, потому что мне глубоко чужда идея о том, что средневековье повторяется. Эта идея дорога многим коллегам, которые пишут о том, что Россия не приемлет модерность или что средневековье вот возвращается в Россию. Мне все эти идеи кажутся глубоко странными. Да? Пока историческая эпоха не может повториться. Как Гераклит говорил, в одну и ту же воду нельзя войти два раза. Вот воду истории повернуть вспять невозможно. Мы просто называем средневековыми все уродливые черты современности, которые радикально противоречат тому, как мы привыкли себе представлять демократическое общество. Но ситуация, в которой мы говорим, что да, это средние века, да, Россия возвращается в средние века, любимая, кстати говоря, идея Дудина, Коровьева, Проханова. Они бы все желали бы и мечтали бы вернуться, и хотят, и считают, что это главный проект для России – это вернуться в ее же собственные средние века. Это абсолютная идея абсурдная. Она абсурдна потому, что нет никакой возможности повторить то, что было в Средневековье, даже если бы они приложили там вместе с Путиным к этому огромные усилия. На самом деле то, что происходит, это с помощью образа Средневековья, с помощью вот этой идеи, что да, мы опять вернулись в Средневековье, происходит оправдание того страшного социального неравенства и рабства, которые играют такую огромную роль в современной российской социальной структуре. Экономическое неравенство, социальное неравенство, рабство, которое существует в путинской России, вот чтобы их оправдать, чтобы создать какую-то рамку, которая бы их оправдывала, вот они придумывают эти средневековые аллюзии.
14: Идеологи из Борского клуба считают опричнину бесценным национальным опытом и уроком истории, который следует усвоить современным политикам. Идея сплочения вокруг самодержца ради спасения истинной православной веры и России от Антихриста занимает в их мышлении такое же основополагающее место, как и в доктрине Царебожия. Их проекты объединяют уверенность в позитивной роли террора. По мнению Дугина, опричнина есть вечный и всегда присутствующий в русском сознании архетип, который может быть активирован в поворотные моменты русской истории, напоминает Дина Хапаева. Какую задачу ставят перед собой те, кто воспевает времена опричнины?
15: Задача двойная, то есть тройственная. С одной стороны, оправдать то, что существует сейчас, вот это колоссальное, жуткое неравенство имущественное, социальное, которое есть. С другой стороны, и складывающуюся, так вот подспудно формирующуюся структуру, которая глубоко не соответствует, опять же, демократическому обществу. Когда вот человек, который принадлежит какому-то социальному слою, не имеет права на юридическую защиту в нужном объеме, не имеет права на какие-то материальные блага в этом обществе. Но есть еще два элемента, которые страшно важны. Первый элемент – это империя, потому что какие бы ни были, значит, все эти, весь Петербургский клуб теоретиками замечательными, они, тем не менее, очень хорошо понимают, что демократическая Россия и идея империи плохо уживаются вместе. Они бы хотели изменить социальную структуру для того, чтобы добиться восстановления империи. Ну и, так сказать, пойти в завоевание дальше. И это вторая как бы часть вот этой вот триединой задачи. Угу. Оправдать социальное неравенство имущественное, воссоздать империю. Но есть еще и третья задача. Эта третья задача – это легитимизация террора. Почему террор необходим? Террор необходим, потому что общество, которое они себе представляют, вот эту социальную структуру, она не может держаться ни на чем, кроме террора. Почему им так нравится и Опричнина, почему они Ивана все дусуют? Потому что идея террора – это то, как наши предки правили. И Иван, и Сталин – это два исторических примера, с помощью которых они… Гражданам объясняю, смотрите, вот великая была держава, да, тот империю начинал строить, этот второй, значит, ее уже таки построил, восстановил. И вот для того, чтобы империю восстановить, общество должно быть сословным и управляться террористическими методами.

прошлое. Исследователи спорят о том, можно ли считать путинизм специфической формой фашизма. Трудно отрицать, что между ними есть некоторые черты сходства, в том числе культ вождя, культ силы, агрессивная внешняя политика, государственный террор, гностические верования и ностальгия по средним векам. Как мы уже видели, некоторые из кремлевских идеологов испытывают нескрываемую тягу к фашизму. Желание назвать путинизм фашизмом, разумеется, можно понять, поскольку те, кто поддерживает эту точку зрения, хотят, чтобы путинизм признали преступным режимом. Хотя преступность путинизма трудно отрицать. Фашизм – не единственный преступный режим в истории. Один из современных примеров такого рода дает ИГИЛ. Причем у путинизма и ИГИЛ тоже есть много общего. Например, в российское законодательство постепенно проникает страстное стремление ультраправых подчинить нормы повседневной жизни средневековому домострою. В 2017 году Путин утвердил законодательную поправку о декриминализации некоторых видов домашнего насилия. Другая черта сходства – усиление роли политического православия в общественной жизни и репрессиях против сообщества ЛГБТ. Группа «Вагнер», детище путинизма, возможно, подражала ИГИЛ, когда выпустила неподтвержденную видеозапись казни захваченного в плен предателя Евгения Нужина, которому размозжили голову кувалдой. Жуткое напоминание о публичных казнях с использованием бензопилы, которое устраивало ИГИЛ. Однако у путинизма есть важные черты, отличающие его от фашизма. При всей своей ностальгии по Средневековью фашизм содержал модернистскую составляющую и предлагал проект будущего, стремясь, как и коммунизм, создать чудовищное общество нового типа. У национал-социализма тоже была своеобразная социалистическая составляющая. Его российская теория обещала пангерманское благоденствие, к которому предполагалось прийти через завоевание всего мира, уничтожение евреев и цыган и порабощение славянских народов. Фашисты в большинстве своем считали себя атеистами и не были склонны к религиозному мессианству. Хотя Муссолини поддерживал хорошие отношения с римско-католической церковью, у тысячелетнего рейха не было никакой мессианской атрибутики. Для Кремля же, напротив, имеет большое значение православное мессианство, и в его политике памяти русская православная церковь и ее секты играют жизненно важную роль. Еще в меньшей степени можно считать путинизм повторением средних веков или возвратом к средневековой структуре общества, независимо от того, служит ли политический неомедиевализм Кремлю для манипулирования общественностью, или же кремлевские идеологи искренне верят в собственную пропаганду и хотят вернуться в средневековую Русь. В любом случае, это не означает, что Россия возвращается в средневековье. Средневековые аллюзии, доминирующие в российском публичном пространстве, не столько проясняют, сколько маскируют внутренние механизмы постсоветского общества. Они подменяют анализ постсоветских реалий идеей о том, что средневековье возвращается. Путинизм не имеет ничего общего с отсылками к средневековым рыцарям в блестящих доспехах или феодальному обществу сословий, хотя пособники Путина и любят такие возвышающие средневековые метафоры. Как я говорила в других работах, путинизм скорее представляет собой общество беспредела. Сложное современное общество управляется путинской кликой, состоящей из структуры ФСБ и организованной преступности. Она контролирует большинство сфер деятельности государства, как свои частные владения. Путинизм – это режим, в котором нет юридической системы, защищающей рядовых граждан от насилия властей. Извращенная память о терроре – самый важный элемент преемственности между СССР и постсоветской Россией. Эпизоды террора, которые так и не были проработаны и осознаны как преступления, принимают новое обличье в российской повседневной жизни. Историческая память зоны, советской и постсоветской, тюремно-лагерной системы, которую путинизм поставил себе на службу, формирует постсоветскую моб-мемори и укрепляет память палачей. В отличие от нацистских лагерей, которые, как и сам нацизм, существовали в течение нескольких лет, советские лагеря возникли вместе с большевистским режимом. Они существуют и по сей день, хотя их теперь называют колониями. За 70 лет советской власти через них прошли в качестве заключенных или охранников миллионы человек. Зона была органической чертой советского социализма, даже после официального упразднения ГУЛАГа, и неотъемлемой частью жизненного опыта трех поколений советских и постсоветских людей. Как отмечает Хлевнюк, лагерная культура, разносимая миллионами бывших заключенных и охранников, распространилась по всей стране и затронула все советское общество. Лагеря точно отражали черты породившего их общества. Один и тот же подневольный труд, от которого старались отлынивать, одних и тех же тупых и преступных бюрократов, одну и ту же коррупцию, одно и то же злобное пренебрежение человеческой жизнью. Не случайно заключенные называли советскую жизнь за пределами лагеря «большой зоной».
С момента создания ГУЛАГа большевики практиковали

0: Ковали содержание политзаключенных вместе с закоренелыми уголовниками. Эта практика используется и в нынешней России. Советский режим считал уголовников социально близким элементом. Возможно, не в последнюю очередь потому, что и сами большевики изначально представляли собой полууголовную организацию, частично финансировавшуюся за счет экспроприации экспроприаторов, или, проще сказать, вооруженного грабежа. Тесные связи с преступным миром, власть террора и агрессивный империализм – вот главные черты, объединяющие путинизм с большевиками и советской властью. В советских лагерях профессиональным преступникам, приговоренным к тюремным срокам для перевоспитания, позволялось навязывать свои уголовные порядки остальным заключенным, тем самым помогая охране управлять лагерной системой. Политические заключенные занимали самый нижний этаж этого кастового общества. Незабываемое описание этого порядка вещей оставил Варлам Шаламов.
1: В этом аду только урки живут сравнительно хорошо, с ними считаются, их побаивается всемогущее начальство. Они всегда одеты, сыты, поддерживают друг друга. Интеллигент-заключенный подавлен лагерем. Все, что было дорогим, растоптано в прах. Цивилизация и культура слетают с человека в самый короткий срок, исчисляемый неделями. Аргумент спора – кулак, палка. Средство понуждения – приклад, зуботычина.
0: В течение советского века, как удачно назвал его Моше Левин, советская зона выработала свои собственные нормы отношений между людьми, руководствующиеся исключительно садизмом и культом силы. Даже после краха коммунистического строя постсоветские тюрьмы сохранили дух, пропитанный террором советской системы. Многие тюрьмы и лагеря продолжали работать в тех же местах без перерывов и уж точно без каких бы то ни было улучшений, как это описала в своей знаменитой монографии о ГУЛАГе Энн Эпплбаум. При Путине зона превратилась в господствующую матрицу социальных отношений, нормализовав псевдокастовую структуру общества. Анализируя черты сходства между зоной с ее похожей на мафиозную социальной организацией и раннефеодальными племенными структурами, выдающийся археолог Лев Клейн, описавший свой опыт узника совести в 1980 и 1981 годах, заключает: «Эта лагерная воровская стихия оказала огромное воздействие на всю культуру нашей страны. Политические репрессии путинского режима, опасно соскальзывающего все ближе к тоталитаризму, реанимировали давнюю традицию государственного насилия. Искусственно выстроенная постсоветская моб-мемори поддерживает это социальное вырождение и способствует ему». В 2006 году, когда эта социально-культурная система только начинала складываться, я назвала ее «готическим обществом». Масштаб постсоветского неравенства подозрительно напоминает те утопические и антиутопические художественные произведения и неомедиевальные памфлеты, которые мы рассматривали в этой книге. Российские оппозиционные СМИ, политические аналитики и исследователи сходятся во мнении о том, что Россией управляют несколько семейств из ближнего окружения Путина, образующие мафиоподобную организацию, что порождает крайнее имущественное неравенство. Хотя отсутствие достоверной статистики чрезвычайно сильно затрудняет рассуждение о социальной структуре постсоветского общества, кое-какую информацию о появляющихся практиках и общественных отношениях можно извлечь из сообщений в СМИ. По некоторым оценкам, большей частью национального богатства владеют от 1 до 3% населения. Для сравнения, в США аналогичный показатель составляет 42%. Усиление неравенства и укрепление диктатуры, обманувшие заветные надежды на посткоммунистический переход к демократии, приводит к проникновению в русский язык средневековой терминологии. Однако и это не означает, что в Россию вернулось средневековье. Более того, приложение средневековых концепций к постсоветским реалиям служит лишь историзацией и нормализацией усиливающегося социального неравенства путинской автократии и политических репрессий. Например, термин «сословие», использующийся в официальных документах и процедурах, отражает то, насколько серьезно путинский режим воспринимает политический неомедиевализм как способ легитимизации социального неравенства и несправедливости. В нескольких судебных делах, о которых сообщали российские СМИ, полицию называли социальной группой или сословием. Путин назвал сословием российских бизнесменов, а бывший директор ФСБ Николай Патрушев, ныне секретарь Совета безопасности, называл своих чекистов «новым дворянством». Шедшую в России перед войной борьбу за привилегии между ФСБ, полицией и армией, которую освещали, хоть и отрывочно, российские новостные издания, красноречиво называли столкновениями сословий. Газета «Ведомости» писала: «Обособление отдельных каст внутри правящего класса и его отделение от остального населения приближают и возвращают Россию к феодальным и советским порядкам». Разумеется, подельникам Путина приятнее считать себя феодальными сеньорами, чем обычными бандитами. Государственным чиновникам, по-видимому, нравится называться людьми-государевыми. В то же время привлекательность неомедиевальных самоопределений для элиты отразилась в использовании средневекового слова «холоп», как называют себя теперь рядовые граждане. Обиходное употребление этого слова выражает, с одной стороны, ощущение социальной несправедливости и отсутствие равенства перед законом, очень сильное в постсоветской действительности. С другой стороны, оно свидетельствует о распространенности пренебрежительного отношения к тем, кого считают низами общества. Российская позиция по отношению к рабству претерпела значительную трансформацию от признания рабства и крепостной зависимости социальным злом до терпимого и даже одобрительного отношения к ним.
2: В книге «Террор и память» Дина Хапаева напоминает о том, как зарождалось увлечение средневековьем.
3: К сожалению, это явление абсолютно международное. Ни до чего они сами не додумались. Неомедиевализм, то есть колоссальная популярность всего, что связано со средними веками, на Западе возникает примерно в 90-е годы. Возникает она благодаря двум причинам. Первая и главная самая причина – это кризис демократии, который именно в конце 90-х годов начинает очень сильно давать о себе знать. Под кризисом демократии, то, что я конкретно имею в виду, это не то, что распадаются демократические институты. Я не имею в виду, что демократия обречена. Нет. Люди перестают верить в ценность демократии. Вот что происходит. Мы сейчас живем на, в общем, вполне значительном пике этого кризиса, к сожалению.
2: Разочарование в демократии вызывает желание отыскать утраченный Эдем в далеком прошлом.
3: В глобальном вот таком масштабе появилось представление о том, что, ну, если время не течет вперед, если в будущем нас ждет катастрофа, то, ну да, надо посмотреть назад и вообще постараться туда вернуться, в это милое, очаровательное средневековое прошлое. И, конечно, это связано отчасти с кризисом демократии, потому что начался поиск альтернативной модели. И до демократии что у нас было? У нас было средневековье. Начинается идеализация средневековья. Есть еще один момент, у меня как бы есть второе направление моих, так сказать, исследований, которые связаны с насилием в популярной культуре. И вот это вот вторая часть этой составляющей, потому что одновременно в 80-е, 90-е годы очень сильно возникает культ насилия в популярной культуре в западной. И я это связываю с вот этой вот тоталитарной вселенной в значительной степени потому, что целый ряд философских и эстетических направлений, ну, для философии это будет то, что в Америке называют French theory, это французская теория, объединяет целый ряд направлений: структурализм, постструктурализм, деконструкцию и франкфуртская школа с другой стороны. Они вместе стали говорить о смерти человека. Разочарование в гуманизме коренилось в этой концентрационной вселенной, что если люди способны на такое, ну какого черта иметь с ними дело? К несчастью, оказалось так, что Аушвиц для западных людей, ну для нас ГУЛАГ, конечно, хотя ГУЛАГ оказался гораздо более для нас опосредованным, но Аушвиц просто дал представление о том, что можно делать с людьми. То есть чего нельзя делать с людьми, но что с ними делали? Я думаю, что с одной стороны импульс садизма, который оттуда пошел, а также как у Сталина после победы над нацистской Германией пошел импульс антисемитизма. А здесь с одной стороны вот этот импульс садизма, а с другой стороны на философском таком эстетическом уровне отрицание человека как ценности. Мои коллеги, особенно коллеги-медиевисты, мне постоянно возражают, что ну как же так, ведь вот именно в средние века, благодаря христианству, складывается образ человека, который, значит, представляет собой ценность и так далее. Ну, это только одна сторона средневековья. То, что берут из этого образа средневековья, они называют это «the new dark age». То есть все, что просветители в средневековье отворачивались от этого с отвращением, пытки, унижение человека, к человеку как к червю земному, который там никак ценности по сравнению с высокими религиозными идеалами и является инструментом для достижения не пойми чего. Все вот это и пытки в особенности, средневековые пытки. Мрачная сторона Средневековья, она стала удивительно привлекательной в этой связи, вот на этом именно философском и эстетическом фоне. И вот эти два глобальных процесса, которые до сих пор на Западе, они не превращаются в политические проекты в значительной степени.
2: А начиналось все с романтической фантазии писателя Хораса Уолпола.
3: Если мы посмотрим на историю того, ну, то, что тогда назвали медиевализмом, как он появился, ведь он рождается в Англии, мы точно знаем дату, в 1764 году Уолпол пишет «Замок Отранто». Это первый готический роман. И одновременно он, поскольку он лорд, и денег у него немерено, он строит себе на так называемом Strawberry Hill замок. С нуля строит, ничего там не перестраивает, с нуля строит замок, который должен выглядеть так, как по его представлению выглядели средневековые замки. Наполняет его всякой утварью, которая только что свеже для него изготовлена. Чистая его фантазия о том, какое оно должно быть.
2: Дорогу от романтического поместья графа Уолпола до московских кино- и телестудий оказалась весьма извилистой. Дина Хапаева подсчитала, что за 20 путинских лет было создано более 130 фильмов и телесериалов, так или иначе представляющих российские средние века в положительном свете.
3: Я думаю, что когда 20 лет простые люди, которые не обременены никакой суперкритической культурой, когда они на протяжении 20 лет включают телевизор и видят пропаганду неомедиевального общества, пропаганду Ивана Грозного, когда им объясняют, ну, слушайте, вот то, что вам в школе говорили, это вообще фуфло, ерунда это все, да? На самом деле Грозный был отличный, святой, верующий царь, который просто хотел, чтобы Россия была империей, сильной державой. Но самое главное не это. Самое главное состоит в том, что им пытаются такого нарратива, то есть он существует, но до рядового зрителя телевизора его доносят в виде образов. Бесконечные фильмы, которые спонсированы. Я сделала базу данных этих фильмов. Там получается, что они получали раз в две недели неомедиевальный контент. Это не просто контрпропаганда, это то, что называется политикой памяти. То есть каждый русский человек, и не русский, каждый житель этой самой чудесной родины – знает слово «опричнина». Благодаря тому, что это знание уже у людей есть, у них есть какие-то смутные представления о том, что вот это было с нами. Тот самый факт, что в сознании это присутствует, позволяет этой памятью манипулировать. Одна из главных целей моей книги было показать, что эта политика памяти была абсолютно целенаправленной. Потому что там в западных новостях у нас, а вот поставили памятник Ивану Грозному. А вот еще там что-то сделали такое. Ха-ха-ха. Я видела свою задачу в том, чтобы показать, что на протяжении 20 лет была абсолютно целенаправлена кремлевскими вот этими вот соратниками. И что вот этот процесс на протяжении 20 лет наполнял идею Ивана Грозного, опричнины, как бы смещал представление о том, как это явление люди помнят.
2: На «Волнах свободы» вы слушали выпуск программы «Культурный дневник». Историк Дина Хапаева рассказывала о своей вышедшей во Франции книге «Террор и память. Опричнинный сталинизм в путинской исторической политике». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
10: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
0: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
10: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
0: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
10: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
10: Говорит Радио Свобода.
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайв.
10: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал Радио Свобода Лайв. Твой YouTube обретает знакомый голос.
11: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей. Главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, это перевозка мощей Дмитрия Донского на фронт и рассказ Риты Флорес о работе на ФСБ. В России объявили об обретении мощей князя Дмитрия Донского. Государственная пропаганда называет это событие неожиданным, почти сказочным и символичным. Хотя, строго говоря, ничего неожиданного здесь нет. Остатки Дмитрия Донского давно считались захороненными в саркофаге в Архангельском соборе Московского Кремля. В июле во время реставрационных работ на саркофаге обнаружили трещины, после чего его вскрыли. Дмитрий Донской – московский князь XIV века из рода Рюриковичей. Русская православная церковь считает его святым. Он командовал русскими войсками в Куликовской битве, которая традиционно считается важной победой над Золотой Ордой и одним из ключевых событий формирования московского государства. При этом сама история Куликовской битвы сложнее привычного школьного рассказа. Мамай, который командовал войсками против Дмитрия Донского, был фактически мятежником и не контролировал всю Золотую Орду. Теперь же к истории князя добавился вполне современный сюжет. Представитель московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что по некоторым оценкам мощи находятся в хорошем состоянии, и часть этих мощей решили отправить на фронт. По словам Кипшидзе, российские военнослужащие, которые воюют в Украине, якобы сами хотят поклониться остаткам князя. Получается символическая история. Останки средневекового правителя, которого в России считают одним из главных военных героев прошлого, отправляются к российским военнослужащим, ведущим войну уже в 21 веке. Это очень вдохновило провоенных блогеров. Вот что, например, пишет движение 40-40 у себя в Телеграме.
3: Обретение мощей великого защитника русского народа и главы русского воинства Дмитрия Донского в разгар войны – мощнейший знак для всей России. Для нас он очевиден – будет победа. Удивительное совпадение. Мощи святого князя обретены в период решающей битвы за Донбасс. Перед решающим сражением за освобождение Донбасса святой покровитель воинства оказывается рядом с армией. Россия снова выходит на Куликово поле, а значит, победа не за горами.
11: Наталья Барабаш о призыве костей на так называемое СВО.
12: Тут мощи Дмитрия Донского на СВО призвали. Вот прямо выкопали и отправляют на фронт. Так в Московском патриархате журналистам ИС Вести и сказали. И пусть попробуют теперь эти здоровые лбы с разными там болячками от мобилизации откосить, если вон человек прямо из гроба на передовую.
11: Блогер Андрей Мальгин об удивительной находке.
13: Как я понял, мощи Дмитрия Донского нашли в гробу Дмитрия Донского. И это чудо чудесное. А чьи еще там могли быть мощи?
11: Религиовед и историк Константин Михайлов тоже пишет о неожиданности такой находки.
14: Уникальный случай. Чудесное обретение того, что никогда не терялось. В известной с XIV века могиле Дмитрия Донского обнаружены, кто бы мог подумать, останки Дмитрия Донского.
11: Андрей Нечаев предполагает, что скоро доберутся и до Ленина.
3: Наверное, скоро мощи Ленина обнаружат в мавзолее.
11: Филолог Гасан Гусейнов о религиозной составляющей находки.
3: Святым его назначили позднесоветские чекисты в рясах в 1988 году, не так ли? Не помешали ни восстановление при нем зависимости от Золотой Орды, ни выплата контрибуции за Мамая Тахтамышу.
11: Блогер Ахмед Хайбулаев удивляется, почему Путин так рассчитывает на эти мощи.
13: Когда президент огромной и мощной страны, вроде не глупый, с высшим образованием и верит, что мощи какого-то Дмитрия Донского могут помочь российской армии, у меня наступает когнитивный диссонанс. Вы мне объясните, как могут кости мертвых людей помочь стране? Что в головах у людей вообще, которые верят, что усопшие давно люди могут помочь в этом мире? Это что за язычество у институтов власти? Это что за христианский суфизм?
11: Журналист Михаил Шифрин тоже считает, что пора бы уже заглянуть и в мавзолей.
3: Может, пора уже Ленина доставать?
11: Экономист Владислав Иноземцев о том, чьи мощи действительно изменили бы ход войны.
13: Мне почему-то кажется, что радикального изменения хода СВО можно добиться просто немедленно, провезя по линии боевого соприкосновения мощи самого ВВ Путина.
11: Блогер Мохмад Тор о неприятной для российской армии тенденции.
14: Так, стоп. Русские уже пролюбили на фронте в Украине мощи Александра Невского, а до этого часть мощей Матроны Московской. Теперь что, мощи Дмитрия Донского собираются под дроны кинуть? Мадьяр, он же гун, да и его пилоты тоже имеют гунские повадки и отношение ко всякого рода мощам с Мордора. Он же без зазрения совести мощи Дмитрия Донского перемешает с мощами алкашни безродной, с Рюриковичами, а то и вовсе сделает пепельный коктейль. Малохольные, вы же украинских князей останки возите. Они вас по болотам вашим гоняли и в рабство продавали, ибо человеческого вас не видели ни разу. Это они у себя там храмы строили, а вас в лучшем случае могли податью обложить. С какого перепугу они вам, холопам, их же землю захватить помогут? Вам нужно мощи собаки Сталина выкопать и Ленина чучело распотрошить по всему фронту. Оно, конечно, дело бесполезное, но хоть Рюриковичей в покое оставите.
11: Телеграм-канал «Кремлевская табакерка» делится, ссылаясь на свои источники, видением, которое посетило Путина.
3: У Путина было видение о том, сколько еще лет продлится СВО. По словам нашего источника в церкви, видение у президента было во время посещения Архангельского собора Кремля, место, где были обретены мощи святого князя Дмитрия Донского. Впечатлениями президент поделился с патриархом Кириллом. Владимир Владимирович молился святому князю и увидел, что будет с СВО. Видел, что бои продлятся еще десяток лет или около того, что будет тяжело. Дым над столицей российской видел, много всякого. Но в конце этого сложного пути наш президент увидел победу. И страшное, и воодушевляющее видение. Делюсь с вами, чтобы все в России знали, наши проблемы несущественны. Бензин, война, взрывы и бомбежки – все это нужно перетерпеть. Будут и новые испытания, более серьезные. Но в конце нас обязательно ждет победа. Рассказал собеседник канала, знакомый с содержанием этого разговора Путина и патриарха. Источник в Кремле подтвердил, что Владимир Владимирович после молитвы делился мыслями о том, сколько лет еще будет идти СВО. Но подробности сообщать отказался и был не очень доволен тем, что информация о видении президента стала публичной. При этом уже практически нет сомнений в том, что мощи Дмитрия Донского будут разделены на несколько частей и отправлены на разные участки фронта, а также на НПЗ, предприятия ОПК и другие объекты, которые нуждаются в защите от вражеских ударов с воздуха. Не исключено, что какая-то часть мощей святого князя будет защищать и важные объекты Вайлдберриз.
11: Блогер Мария Валечкова пишет о сектантстве.
15: 15 убитых в Киеве, десятки раненых по всей Украине. Разбомбленные жилые дома, больницы, магазины, продовольственные склады. Продуктов не будет, сообщил украинский ритейлер Фора. Русские разбомбили склад сети в Борисполе. Путин целует прямо сейчас чьи-то кости под названием мощи Дмитрия Донского и старательно крестится на молебне в Архангельском соборе Кремля вместе с верным Гундяевым. Сатанинская секта. Уверена, в этом соборе сейчас сильно воняет серой.
11: Журналист Игорь Яковенко о последней надежде президента России.
13: Путин отправит мощи Дмитрия Донского воевать против Украины. Это последняя надежда диктатора или в запасе есть еще нечто из арсенала боевой магии? На самом деле мотивов воевать, кроме денег, нет ни у кого. И в этой ситуации на что Путин может надеяться? Ну, естественно, на чудо. И вот буквально только что Путин решил, что называется, мобилизовать последний ресурс. Или один из последних ресурсов, которые есть. Этот ресурс, я бы сказал так, мертвых. Он решил прибегнуть к боевой магии. В частности, последнее решение – мобилизовать мощи Дмитрия Донского и отправить эти мощи на войну, на специальную военную операцию. Вот эти древние кости, которые РПЦ недавно обнаружила, должны быть отправлены на войну. На самом деле здесь концентрация того, что можно назвать боевой магией. Дмитрий Донской считается покровителем воинства. Его именем назван парашютно-десантный полк. Есть целый батальон, который сражается против Украины. Батальон имени Дмитрия Донского. Вообще, на этого давно умершего князя возложена огромная нагрузка и огромная ответственность. Он еще и небесный покровитель российской военной полиции. В общем, Путин возлагает очень большие надежды на этого новобранца, который прямо сейчас вызван с того света и мобилизован на войну против Украины. Вообще, то, что происходит, это демонстрация чудовищного. Я пытаюсь найти более-менее адекватное слово. Это какие-то руины в голове Путина. В условиях, когда он вовлек свою страну в катастрофическую для России войну, всерьез пытаться использовать против Украины какие-то кости давным-давно умершего князя, это действительно что-то запредельное. Я не знаю примеров в современной истории подобных руин сознания. Думаю, что это тоталитарная сатанинская секта, которая помогает Путину, играет в том числе и против него. Потому что как к этому должны относиться люди в России? Как к этому должны относиться люди во всем мире? Это какие-то руины сознания.
11: Писатель Дмитрий Зотиков проводит аналогии коротким рассказом.
3: Указом президента Российской Федерации необходимо откопать гроб с телом товарища Сталина. Полковник Никифоров читал по бумажке написанную ему речь, очень тихо и немного запинаясь. На Красной площади не было слышно никаких звуков, кроме каркающих иногда ворон, которых разбудили посреди ночи невесть откуда взявшиеся люди с лопатами. Далее разделить тело признанного РПЦ святым товарища Сталина на 15 частей по количеству входящих в СССР республик и, объявив части товарища Сталина святыми мощами, разложить их по саркофагам. Приступайте, товарищи. Срочно вызванные с Лубянки чекисты в званиях не меньше майора взялись за лопаты. Один стоял чуть поодаль с бензопилой. Через примерно 10 минут раздался глухой звук, и вскоре гроб был извлечен на поверхность. Стоящий подаль патриарх подошел и пропел короткую молитву во славу русского оружия. И только благодаря вновь обретенным святым мощам вождя и учителя мы обязательно выиграем эту войну, произнес он в конце и прошептал, чтобы никто не слышал. Это наш последний шанс. Открывайте гроб, скомандовал полковник Никифоров. Сварщик срезал заржавевшие за 70 слишком лет болты. Патриарх закрыл от волнения глаза. Было слышно, как снимается крышка, и... «Пусто», — сказал полковник Никифоров и закурил. «А где?» — спросил открывший глаза и немного озадаченный патриарх. «В Караганде», — подумав, ответил полковник. «Хрущева надо спрашивать. Он, сука, закапывал». «Это полный». Патриарх стал мучительно искать замену всем известному слову. «Полный апокалипсис». «Согласен», — согласился полковник. «На самом верху будут недовольны. Придется искать замену». «Какую замену?» — закричал патриарх и поднял на полковника посох, словно собираясь убить его. товарища Сталина заменить невозможно. «Живого, да», — ответил полковник, — «но и не выполнить приказ я не могу». Полковник обвел глазами стоящих с лопатами чекистов, выбрав самого маленького по росту, поманил его пальцем. «Вот ты, подойди к нам». Патриарх оценивающе посмотрел на подошедшего и махнул рукой. «Вроде подойдет, делайте, как знаете, но чтоб к утру 15 ковчегов с мощами было в Архангельском соборе. У нас литургия в 9. Президент будет. Благословите, ваше святейшество». Полковник снял фуражку. «Бог благословит», — ответил патриарх, — «а мне некогда, и помните, народ Сталина любит, и мы не можем идти вопреки воле народа». Патриарх сел в подошедший бронированный «Мерседес» и, дав на прощание гудок, уехал. А маленький чекист в звании майора стоял по стойке смирно и недоумевающе смотрел на не выражающее никаких эмоций лицо полковника Никифорова.
11: Блогер Кирилл из Петербурга тоже вспоминает о российских потерях.
13: Вскрыли останки Дмитрия Донского, объявили святыми мощами. Напомню, на фронте уже потерялись мощи Александра Невского. Дезертировали, явно наводили минометный огонь противника на солдат вооруженных сил России мощи Федора Ушакова. Потерялись мощи Суворова. С крейсером «Москва» затонуло более 30 разных святых мощей, включая частицу креста. Сдалась в плен ЗСУ чудотворная Тихвинская ополченская икона. Прежде чем призывать мощи, а також иконы на СВО, неплохо бы проанализировать предыдущую историю их влияния.
11: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
10: Говорит Радио Свобода.
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
10: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
11: «Цитаты свободы». Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. Бывшая участница «Пусть Riot», активистка Рита Флорес, настоящее имя Маргарита Коновалова, заявила о 3 годах сотрудничества с ФСБ. По словам Флорес, силовики завербовали ее в начале 2023 года. Она утверждает, что ей угрожали убийством близких, и под этим давлением она согласилась собирать информацию о художниках и политических активистах, в том числе и о других участниках «Пусть Riot». Среди тех, за кем Флорес поручили следить, были стрит-арт-художники Филиппенцо, он же Филипп Козлов, и акционист Павел Крисевич. От нее требовали собирать информацию и доносить на них. Флорес также рассказала, что пыталась предупредить Крисевича и его жену Елену о том, что против художника может быть возбуждено новое уголовное дело. По ее словам, это косвенно способствовало его отъезду из России в конце 2025 года. История девушки – это не только рассказ о вербовке, но и о том, как российские силовики пытались использовать ее для наблюдения за другими представителями протестной и художественной среды. Самой Флорес, по ее словам, удалось покинуть Россию только в середине августа этого года с помощью адвоката Дмитрия Захватова и общественного деятеля и бизнесмена Леонида Невзлина. Блогер с ником «Смерть неизбежна» дает старт этой теме.
14: Ну все, неделя экспертов по шпионской сети КГБ среди мигрантов.
11: Журналист Андрей Григорьев делится своим мнением об интервью.
3: Пытался послушать интервью с Ритой Флорес. В итоге слава тайм-кодам ограничился главным. Главное, честно говоря, производит впечатление лажи. Вербовка описана правдоподобно. Дальше сплошное «не верю». Оказывается, можно, будучи завербованным конторой, которая валит людей направо и налево, спускать на тормозах абсолютно все поручения, которые тебе не нравятся. Спойлер. Не нравятся – это которые несут опасность для других активистов. И выполнять только те задания, которые спецслужбы РФ в силу своих абсолютных тупостей и рукожопости не могут выполнить сами. Как то? Достать в электронном виде книжку Алехиной, скачать фильм Верзилова. Не шучу. Этим в итоге Флореса оказалась полезной ФСБ. К чему был каминг-аут, не знаю. Допускаю, была реально завербована, нависла угроза разоблачения, решила сдаться сама, выдав версию лайт работы на Лубянку. Оппозиционная тусовка съедала с ушей не такую лапшу. Проглотили все это западные спецслужбы, если под Флорес копали они. Есть сомнения.
16: Журналист и политолог Всеволод Чернозуб считает, что реагировать на такое нужно немедленно.
13: По мотивам случая Риты Флорес, в миру Маргариты Коноваловой, 3 года работавшей на ФСБ по арт-активистам и которую, по ее словам, пытались привлечь к покушению на Петю Верзилова, как и по мотивам случая Игоря Рогова, повторю простой совет. Сразу же сообщайте о таких ситуациях близкому кругу. Сразу же ищите способ оказаться в безопасности и, оказавшись, публичьте историю. Не ждите 3,5 года. Вынудить подписать что угодно можно кого угодно. Вопрос усердия. Что, впрочем, главная проблема угрозы пыток как метода. Он попросту не работает. Люди врут, сочиняют, имеют 0 мотивации. Это знают сами спецслужбы, и, как написал под замком один старый товарищ, сам факт вербовки и долговременного сотрудничества для них порой в приоритете. И да, надеюсь, госпожу Флорес никто никуда не додумается тащить ни на какие форумы, ни в какие инициативы или организации. Она девушка яркая, умная, молодая, еще сможет прожить долгую счастливую жизнь где-нибудь в уюте и тишине.
16: Александр Подробинок о трудностях с доверием в наше сложное время.
14: Бывшая участница панк-группы Pussy Riot Рита Флорес 10 дней назад покинула Россию и рассказала, что в 2023 году ее завербовали сотрудники ФСБ. 3 года она сидела на 2 стульях, пытаясь сохранить доверие ФСБ и в то же время не слишком навредить людям, на которых писала доносы. Сейчас она говорит, что к сотрудничеству с ФСБ ее принудили угрозами, а решение порвать с госбезопасностью у нее созрело после полученного задания сдать киллером ее бывшего друга Петра Верзилова. Возможно, все так и есть на самом деле. Возможно, что и нет, а ее объяснение – это всего лишь попытка сохранить репутацию в новых условиях. Возможно также, что теперь у нее просто новая роль на прежней службе. Варианты могут быть самые разные. В подобных случаях трудно доверять любым объяснениям. Единственная возможность – сохранить честное имя и доверие окружающих, не вести никаких игр с госбезопасностью, ничего им не обещать и ни на какие уговоры не поддаваться. Иногда это действительно тяжело, но приз того стоит. Вышедших из-под контроля агентов редко оставляют в покое, а частенько не оставляют и в живых. Надеюсь, Маргарита понимает, что своим каминаутом она не поставила точку во взаимоотношениях с ФСБ. Если она действительно кинула своих кураторов, то ей надо быть очень осторожной.
16: Надежда Толоконникова так отреагировала на интервью Риты.
12: Хорошо, что Рита Флорес не убила Петю. С Ритой я впервые вышла на связь после обысков в ее квартире в феврале 2023-го. Предложила помощь. Делаю так, если кто-то пострадал из-за связи с Pussy Riot, даже если я не знаю человека. Я же мать-утка. Рита была в России, я уже вне. Помогла денежно и с медиакомпанией. Предложила помощь с отъездом из России. Рита ответила, что не хочет. Железно. Как выяснилось на днях, именно тогда она начала свою работу в ФСБ. О том, что ФСБ завербовали Риту, я узнала, как и все, из СМИ. Я никогда не встречала Риту лично, не работала с ней, как с активисткой Pussy Riot. Она не входила в круг людей, которым я доверяла, не была в групповых чатах по планированию акций и тому подобное. Когда в 2011-м моя товарка X и я изобретали Pussy Riot, мы придумали постулат, что каждый может быть Pussy Riot. Не все постулаты старятся одинаково хорошо, не все йогурты одинаково полезны. Мир стал опаснее и жестче в 2026-м. Жестче должны становиться наши постулаты и границы приемлемого.
16: Денис Михайлов отмечает важность этой беседы.
3: Интервью Риты Флорес я считаю одной из самых ценных публикаций о практической работе российских спецслужб за последнее время. Не потому, что ее рассказ автоматически доказывает каждую деталь, а потому, что Флорес последовательно описывает сам механизм вербовки. Человеку не сразу предлагают совершить тяжкое преступление. Сначала его пугают и заставляют сделать что-то небольшое. Затем каждый предыдущий шаг используется как основание для следующего, а отказ становится все опаснее. Спецслужбам не обязательно нужен идейный сторонник. Им удобнее запуганный и зависимый человек, уверенный, что выхода уже нет. Для них агент не ценный сотрудник, а расходный инструмент для сбора информации чужими руками, которым при необходимости пожертвуют. Разумеется, интервью должно стать началом проверки. Нужно изучить устройство, контакты с предполагаемыми кураторами, возможные выплаты и переданную информацию. Отмахиваться от этого рассказа, как от политического пиара, ошибка. Флорес назвала даты, места, задания, оперативные псевдонимы конкретных людей. Это большой объем информации, которую можно и нужно проверить.
16: Леонид Волков опять посвящает строки Невзлину, не забыв при этом отметить штрих у биографии адвоката Дмитрия Захватова.
13: Чем дальше, тем больше упоительных историй. Вот сегодня святой Леонид Невзлин помог бежать из России агенту ФСБ, у которого был на руках загранпаспорт, не было уголовного дела, домашнего ареста или еще какого-либо ограничения в перемещениях. Ну, то есть буквально слепые ходят, хромые слышат, глухие видят. Настоящий чудотворец. То ли еще будет по мере оглашения показаний в Варшаве. Отдельно увлекательно наблюдать, как делается героическая биография адвокату Захватову, давнему сотруднику Невзлина. На самом деле это связано с показаниями, которые Блинов дал на Захватова в закрытой части процесса. Но все тайное станет явным.
16: На что Дмитрий Захватов парирует Волкову?
17: Дорогой Леонид Михайлович, мне безусловно приятно, что вас так сильно бомбит. И я хочу сказать вам следующие слова. Действительно, общественная деятельность, если вы не знаете, устроена таким образом, что когда вы совершаете некое позитивное действие, например, помогаете людям, и это становится достоянием общественности, то, конечно же, СМИ начинают об этом писать, и возникает общественная дискуссия, часто она принимает позитивные формы. Так работает гражданское общество. Может быть, вы об этом не знали, потому что занимаетесь чем-то другим. Так я вам докладываю. Это работает именно так. Это никакая не героизация, никакая там ничего, что-то вы там себе придумали. Какой-то бред. Это обычная совершенно история. Это первое. Второе. Не надо завидовать. Вы все вот это вот можете делать сами. У вас огромный штат сотрудников, которые заняты какой-то рассказами о том, что подонки являются подонками. Как будто бы это для кого-то секрет. На гигантские совершенно суммы грантового финансирования, на которые можно было бы помочь огромному количеству людей действительно сделать что-то полезное, а не то, чем заняты вы. Я уже молчу про то, что из-за вашей оплошности преступной сели десятки людей. Из-за сраных нескольких тысяч евро донатов, которые вы могли бы просто сжечь на столе, и ничего бы от вас не убыло после этого. Но вы, тем не менее, опубликовали эти ссылки, люди перечислили вам эти ссаные копейки, и десятки из них теперь сидят в тюрьмах. Из-за вашей жадности. Не надо мне завидовать. Хотите, чтобы писали о вас? Займитесь делом, а не распространением вот этого бреда, который вы пишете с утра до вечера.
16: Вадим Майоров, бывший оперативник ФСБ, о претензиях к Невзлину.
14: Вообще не понимаю сути претензий к Невзлину и этого постоянного священного крестового похода ФБК против Леонида Борисовича. Ну и олигарх, и что? Быть богатым плохо? Иногда ФБК ведут себя и думают, как большевики – Волков с наганом за экспроприацию. А если серьезно, я бы вообще не обращал внимания на всю эту возню, которую устраивают эти персонажи. Я смотрю прежде всего на поступки. И я вижу и слышу, как Невзлин кому-то помог, кого-то поддержал, кому-то оплатил лечение. От ФБК и других подобных структур мы такого практически никогда не увидим. Зато увидим платье Навальной за 1000 евро, новую сумочку у жены Волкова за несколько тысяч евро и очередные просьбы о донатах, за которые людей в России могут посадить.
16: Высказался и художник Павел Крисевич. Он рад, что Рита смогла из всего этого выбраться.
18: Сегодня я могу сказать только, что кто бы что ни говорил, но хорошо, что Рита вырвалась из рабства ФСБ. То, что она призналась и все рассказала, это самое верное, что можно сделать. И то, будем ли мы это стигматизировать, повлияет на то, сколько еще людей вырвется.
16: Блогер с ником Даша пишет о том, что к этой истории есть много вопросов.
19: Вся эта история выглядит мутно, пахнет плохо, полна фигур умолчания. И половине услышанного я лично не особо верю. Плюс там еще Невзлин, но абсолютно случайно, героически и в белом плаще. Ага. Но вербовка в целом – это пипец. Это часть репрессивной машины. Это часто происходит после угроз, а иногда и пыток. У людей должен быть механизм обращаться за помощью в такой ситуации. Потому что, блин, ну ты не виноват, что тебя вербуют, что ты не смог убежать, избежать, спастись. Несколько моих знакомых вербовали, и очень сложно из этого всего вовремя вывернуться и остаться на свободе. Плюс не все люди вообще герои по натуре.
16: Политик Андрей Пивоваров отмечает смелость Риты и рекомендует посмотреть интервью полностью.
13: Респект Рите за смелость, за то, что смогла выйти из этого и за то, что постаралась кого-то уберечь и спасти, в том числе от уголовного дела. И здорово, что ей удалось вырваться из этой опеки. Посмотрите интервью, и она, и адвокат Захватов большие молодцы.
16: Историк и публицист Дмитрий Савин вспоминает свою историю, как он сам попал в похожую ситуацию, и комментирует методы российских силовиков.
14: В ленте все больше информации о том, как вербовали Риту Флорес. Недавно дала на эту тему интервью. Все-таки годы идут, а работают они шаблонно. Помню, когда у меня в 2015 году делали обыск специально по 105-й статье, эпизодов там было что-то 13. Такое по мозгам бьет хорошо, признаться. Я до самого конца мероприятия не был уверен, что не выйду из дома в браслетах. Помимо оперов из следкома особой важности, пришли также два сотрудника ФСБ. И когда обыск закончился, на моей же собственной кухне они мне сказали: «Ну, вы же журналист, человек знающий, давайте с вами будем иногда встречаться». А на следующей неделе повестка по новому делу, уже за разжигательный пикет. И вот тут читаю, и та же схема. Обыск, нажим, потом по-дружески поговорить, потом еще одна встреча и еще дать дозреть клиенту. Ну а там уж расписка и вперед. Слава богу, мне хватило тогда ума максимально быстро встать на лыжи. И всем советую, не катайтесь на этой карусели до конца. Если вас на нее посадили, спрыгивайте и бегите. Не думайте, что рассосется.
16: Напоследок хотелось бы привести еще одну цитату бывшего сотрудника ФСБ Вадима Майорова.
18: Вы даже представить себе не можете масштаба присутствия агентов ФСБ среди российской оппозиции и диаспоры. Причем такие граждане-конфиденты находятся под грифом «секретно», и оперативники зачастую не распространяются даже среди коллег о том, откуда именно они получают информацию. Все доклады проходят под псевдонимами источников. Это своего рода компартментализация, разделение информации, чтобы минимизировать риск утечек. Именно поэтому я не общаюсь с диаспорой и не хочу иметь ничего общего с так называемой оппозицией. Ведь условно на каждого оппозиционера может приходиться по 10 агентов. Конечно, здесь я утрирую, но думаю, смысл вы уловили.
16: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет, и каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующем выпуске.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Добрый день, говорит Радио «Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. И мы остаемся пока еще в теме августа, самого непредсказуемого месяца российской истории. 35 лет августу 91 года, 35 лет новой России, которая в итоге оказалась новым изданием старой недоброй Российской империи и старого недоброго СССР. Почему империя каждое столетие возрождается в новом обличье? Каков ресурс и временной горизонт путинского режима? И есть ли выход из российской колеи? Говорим в нашей сегодняшней программе с нашим гостем в специальном интервью. Наш гость – экономист Владислав Иноземцев. Приветствую, Слава.
3: Добрый день.
2: Ну что, август кончается, и вопреки ожиданиям ничего особо драматичного и трагического России он, кажется, не принес. Кроме того, что бомбардировки перенеслись с Wildberries теперь на склады Озона.
3: Ну, в общем, да, все продолжается с тем же темпом. Происходит, как любит говорить в Кремле, стачивание российских вооруженных сил в Украине. Идут атаки по инфраструктуре, но для Путина, понимаете, мне кажется, каждая ступенька вниз – это очередное привыкание к худшему, поэтому особых волнений, да, в Кремле нет. Вокруг, судя по всему, есть, но тоже нельзя сказать, что очень большие.
2: Ну, тогда обратимся все же к тому историческому августу 91 года. И вот я уже, который эфир сейчас, и, собственно, даже и который год, пытаюсь понять, что это было, август 91 года и последовавшие затем несколько лет реформ или попыток реформ, как мы их назовем. Была ли это случайность, некий сбой системы, да, когда систему перемкнуло, некое короткое замыкание? Или, как мы сейчас понимаем, это была некая закономерность и перестройка, перелицовка старой системы власти на новый лад?
3: Знаете, я бы сказал, что не то, не то. Потому что как бы это не была перелицовка старой власти на новый лад, потому что старая власть совершенно не находилась в ситуации контролируемого транзита. Она фактически была в панике, она саморазрушалась. И мало кто, я думаю, тогда из тех людей, которые пытались сохранить старые порядки, предполагали, что вот через такие катаклизмы произойдет ее перелицовка. Они как раз не хотели ее перелицовки, и процесс шел стихийно отчасти. В то же время это не было случайностью, потому что если мы посмотрим на российскую историю, то все-таки на протяжении достаточно долгого периода времени она развивается в виде определенного маятника, как я уже много раз пытался говорить, то есть мы видим ужесточение какого-то режима, его примитивизацию, его архаизацию, и потом попытку чуть-чуть догнать уходящий мир, который постепенно уходит все дальше, и затем обратно сваливание в архаику. То есть само по себе вот это вот движение, такое расширение, сужение вперед-назад, оно закономерно, с одной стороны. С другой стороны, на каждом из поворотов никто не знает, что будет дальше. То есть абсолютно никто не знал, что будет в 2017 году, абсолютно никто не понимал, что будет в 1991 году. Мало кто, наверное, предполагал, но, может быть, не с такой степенью неуверенности, что будет в 1856. То есть, так или иначе, это, скажем так, относительно естественный ход истории. Единственное, что можно сказать, что он, и вот темпы, да, вот эти круги, они немножко ускоряются со временем. Но это, наверное, максимум, что можно на сегодняшний день утверждать уверенно.
2: Ну, я понимаю, согласен с вами, что действительно, как бы, транзит вот этот вот, то, что перекладывание элиты в новую систему, оно не было запланировано, но меня при этом впечатляет скорость регенерации старой системы власти и объем сохранения прежней элиты. Вот мы перед этим, у нас был эфир с Марией Снеговой, у нее были более ранние исследования о том, что 80-85% всей номенклатуры осталось в новой системе. То есть фактически через вот этот вот, через эту катастрофу, через вот эти вот ужасную нервотрепку, элита приватизировала административно-командную систему, приватизировала Советский Союз. И, в общем-то, естественным образом перешла, да даже ту же Горбачевскую, ну, и, так сказать, путинскую, затем элиту взять, там, Лукьянов, там, Черномырдин. Кто это? Все те же самые, это та же номенклатурная элита, просто они, как бы, сменили погоны. Вот. И вот я думаю, что, может быть, когда мы глядим на... Тогда это, естественно, казалось все совершенно случайным и отчасти даже и демократическим путем такая народная революция по типу восточноевропейских. Но сейчас, да, или даже здесь десятилетней дистанции, мы видим, что это было вполне, так сказать, элита вполне осознанно овладела этим транзитом и переложила свой советский административный ресурс в постсоветский рыночный.
3: Ну, смотрите, да, наверное, так можно сказать. То, что элиты сохранились, это как бы очевидно, об этом писали очень многие. Что я бы здесь чуть-чуть добавил, да? Я не проводил бы параллели между тем, что произошло в позднесоветское время, с восточноевропейским транзитом. Mm-hmm. Все-таки эти вещи были очень разные, потому что восточноевропейский транзит, за исключением, наверное, единственного, что можно сказать, польского варианта, он был вторичен, потому что в Советском Союзе Михаил Сергеевич и его команда, очень разношерстная на самом деле команда, далеко не всегда суперкомпетентная, но так или иначе, по крайней мере, имевшая определенные ценностные и понятийные ориентиры. Вот эта команда начала расшевеливать ситуацию с середины 1985 года. И, по сути, когда процесс пошел, как говорит Михаил Сергеевич, вот он пошел-то, я бы сказал, уже где-то году только 1989. Потому что до этого времени сопротивление среды было достаточно большим. Население не верило и имело на это основание. Номенклатура не хотела и тоже имела на это основание сопротивляться. И очень-очень медленно, шаг за шагом, сначала через внешнюю политику, через борьбу за мир, потом через гласность и возвращение истории какой-то мере, через дискредитацию прошлого, и затем через открывание клапанов кооперативного движения, инициативы территориального и прочего хозрасчета, и потом уже к демократизации через выборы, это был довольно сложный процесс. Конечно, он был поиском массы ошибок, но в любом случае только на четвертом, даже сказать, в концу четвертого года перестройки начались процессы, которые стали идти сами по себе. Вот в Восточной Европе, я бы сказал, что элиты сопротивлялись полностью. Они не пытались как-то трансформировать свое собственное общество. Они сопротивлялись и через военное положение в Польше, и через ужесточение и закручивание гаек в Румынии, чем закончилось там, мы помним, да, и через абсолютную упертость в ГДР. То есть, по сути дела, как раз опыт был другой. И масштаб сопротивления элит в Восточной Европе, он привел к тому, что их-то там вышел бы как пробку из бутылки. И переход там был сильнее. Советские элиты, они трансформировались, они перестраивались, они изнутри себя выпускали более либеральных, более адекватных людей, которые, на самом деле, вы говорите про Черномырдина и Лукьянова, но у нас есть гораздо лучшие примеры, у нас есть примеры товарища Назарбаева, семьи Алиевых и многих других, которые вышли оттуда, которые, в общем-то, восприняли это движение, стали его продуктом в какой-то мере, особенно, допустим, казахский руководитель бывший, и в результате потом он еще 20 лет и даже больше правил собственной страной, и, в общем-то, не слишком плохо.

0: Но вот демократизация, постройка принципиально нового типа власти, нового типа общества, это не было таковым. Да, это все казалось, что это происходит то же самое, что с Восточной Европой. А на самом деле это было просто как бы перелицовка прежней системы власти.
1: Ну, я не знаю, кому так казалось. Многие, да, многие там товарищи писали очень удивительные для меня книги на эту тему, но я никогда это не воспринимал как полный уход. То есть, на самом деле, смотрите, было несколько реперных точек. Во-первых, я хочу обратить, я постоянно это повторяю, и на Западе это как-то вообще не слышит никто, к сожалению, что если мы говорим о демократии по Пшеворскому, ну, по любому, да, по Дану, по любому западному классическому теоретику,
0: там Даймонд,
1: то... Да. То демократическая система – это система, в которой одна партия, одна клика может допустить смену власти демократическим путем без применения насилия, да, и уйти в оппозицию. Собственно, это прекрасное определение, которое, я думаю, ну, не нуждается в каких-то коррекциях. Если мы посмотрим с этой точки зрения на постсоветскую действительность в Российской Федерации, то мы такого не увидим вообще. По-моему, вот даже на этом фоне можно забыть разговоры про демократический транзит а-ля Восточной Европы. Да, Польша, Чехия, Венгрия, мы видели демократические выборы, драматические, наоборот, спокойные. Приход Валенсии, уход Валенсии, переход к либеральным коммунистам, потом снова к правым. То есть, ну, это нормальное абсолютно движение. Я что можно сказать, даже Украину, Румынию, да любую страну Центральной и Нижней Европы, которая двигалась в том и том направлении, постоянно меняя свои ориентиры и свои предпочтения, что нормально. В России любые результаты выборов не приводили к смене элиты. Я говорю, я сейчас не случайно сказал в России, потому что выборы, которые к ним привели, это выборы 90-го года в Российской Федерации и 91-го года с избранием такого не вполне коммунистического Верховного Совета, принятие декларации о суверенитете и избрание президента Ельцина происходили, напомню, в Советском Союзе. И свобода этого волеизъявления гарантировалась советскими законами, а не российскими, которые потом, как говорится, да, что дышло. Вот, поэтому на самом деле демократизация была в СССР. В Российской Федерации слово демократизация, мне кажется, не применимо вообще. Россия с первого своего дня, когда она стала независимой, по линии демократии шла только вниз.
0: Хорошо, а кем же, как же тогда нам воспринимать Ельцина и вот эту всю ельцинскую генерацию, которая пришла еще с тех выборов 90-го года, с декларацией о российском суверенитете, и, ну, собственно говоря, вся вот эта вот иконическая когорта людей 90-х годов? Они продолжатели советского дела, советского наследия, они же все-таки приходили как разрушители, но в результате они не разрушили до конца.
1: Имперскость и авторитаризм не обязательно являются порождением советского строя. И Ельцин и его команда были безусловными сторонниками рыночной экономики. Многие из них были откровенными стяжателями. И, безусловно, все они хотели сохранить собственную власть. То есть, условно говоря, уход Ельцина и уход Горбачева – это были две настолько разных модели ухода. Да, они оба были досрочны, они оба были в какой-то мере вынуждены. Но так или иначе, они были принципиально разными. И когда люди более всего ценят собственные гарантии и собственное успокоение, то в данном случае система и рамки этой системы, которую они построили, понятно. То есть, опять, понимаете, я слышу очень много споров относительно того, кто был хороший в ельцинской команде, кто был хуже, кто был лучше. Но в данном случае, вот с позиции там, 25-летней давности, мы не видим уже этой разницы. Мы видим только команду и эпоху. И мы видим ее результат. И ее, так сказать, баланс. Мы видим Горбачевскую эпоху, ее баланс, независимое государство с относительно свободной формой правления в некоторых из них, освобожденную Восточную Европу, завершенную Холодную войну. И мы видим ельцинский баланс, фактически вот это утопание в постимперскости через Чечню, зажимание федерализма через принятие Конституции 1993 года, смухлированные выборы 96-го и преемник. Вот, собственно, два баланса. Они довольно существенно отличаются.
0: Тогда, если говорить о целеполагании ельцинской элиты, тогда это что, сохранение собственной власти и конвертация власти в собственность?
1: Ну, смотрите, конвертация власти в собственность, я в данном случае не могу сказать, что это была только мания Ельцина и его окружения. Конвертация власти в собственность стала главным элементом всех последних советских и постсоветских лет. То есть,
0: у Горбачева, разве у Горбачева, у круга Горбачева, мне кажется, не было такого, так сказать,

0: Ну, они, я бы сказал, круг Горбачева к 91 году уже не был властью. У них не было возможности. Возможно, у них было желание это сделать, но так или иначе мы не можем это сказать конкретно, да, и однозначно, потому что даже если оно было, оно не реализовалось. То есть, по сути дела, когда Горбачев начинал перестройку и вел ее вперед, и это было не только особенность Горбачева. Горбачев был очень советский человек. Я уже, так сказать, в последующие годы, ну, какое-то время общался с ним, я не могу сказать, что очень тесно, но в любом случае. Мне он казался крайне советским человеком. То есть он, в хорошем смысле слова в том числе, то есть многие советские мифы очень глубоко, так сказать, были ему усвоены. Ну вот, например, да, когда я пытался с ним однажды говорить относительно того, что Советский Союз был колониальной империей, я не встретил никакого понимания, потому что для него это была новая историческая общность людей. И он сам говорил о том, что межнациональные проблемы, которые проявились сначала в Казахстане, потом в других регионах, в Политбюро были встречены с большим недоумением, потому что никто не предполагал, что это может быть. Казалось, что это нормально. Почему, допустим, Горбачев не проявил такого внимания к судебной системе, фундаментальному моменту? Да? Потому что, по его мнению, демократии в СССР не было, а судебная система была. Да, она, слушайте, были суды, было следствие, было разделены различные органы правопорядка. То есть это была, в принципе, нормальная на вид западная система. А то, что она внутри нее не была таковой, не возникало понимания. И опять-таки, в советском обществе у людей как таковой собственности не было. Да? Люди чувствовали отсутствие свободы, возможно, но как бы у них не было той собственности, которую можно было потерять из-за этого. И когда стало понятно, что ее можно обрести и как-то закрепить, то идея обретения и закрепления собственности, она стала, на мой взгляд, национальной идеей. Да? И это, собственно, и подчеркивается и сегодня. Ведь российский бизнес за эти годы, да, он не достиг успехов там американского или китайского, но потому что ему не давали их достичь, значит, не имея. Но в остальном рыночная экономика была построена. И я думаю, сейчас ее будет довольно сложно искоренить, что Путин будет пытаться делать. Но так или иначе, вот это направление, да, получить активы, получить собственность, гарантировать ее в какой-то мере. Если не получается по закону, то через личные связи. Это стало очень важным моментом. И это было понято. И я думаю, что в начале 90-х, в середине 90-х элита и народ были абсолютно идентичны в своих желаниях получить то, что можно получить, и сохранить то, что они получили.
1: Но задача реформ, последнее, что я хотел вот в этой части выяснить, задача реформ выходит как таковая, не стояла, хотя она заявлялась, да, и, собственно,
0: Нет.
1: было. Ну, реформ по восточноевропейскому образцу, да, реформ, как, не знаю, польских, чешских, с изменением абсолютных имущественных отношений, разрыва связи власти и собственности, реформа колониального наследия, имперского наследия и так далее. То есть вся вот эта вот наша, так сказать, семиосфера вот этих молодых реформаторов, это, по сути, было шумовой ширмой, да, дымовой завесой над процессом
0: Смотрите.
1: передела собственности.
0: Ну, я думаю, что вот это немножко примитивизация
1: Ну, я
0: реальности.
1: сознательно огрубляю, но
0: Я
1: просто для
0: понимаю,
1: того,
0: да.
1: чтобы как бы некие мифы о 90-х, нам с ними разобраться окончательно.
0: Ну, слушайте, мы с ней будем разбираться столько же, сколько с мифами про сталинизм. Я думаю, не меньше. Вот. Но я думаю, что есть много участников тех событий, вполне активных, чтобы с ними обсуждать это лучше. Но, смотрите, я думаю так, что реформы в данном случае, они, особенно в России, да, вот советские реформы, да, опять разделяем, Горбачевские реформы и реформы Гайдара и дальше. Советские реформы, они преследовали очень понятную цель. Цель советских реформ было оживление социалистической модели и выведение ее в некую конкурентоспособную сущность, которая могла бы существовать дальше. То есть Михаил Сергеевич никогда не говорил, что он хочет разрушить Советский Союз,
1: Да,
0: уничтожить коммунизм.
1: естественно, да.
0: Нет. И он на самом деле не просто это не говорил с точки зрения политической мимикрии, он так и не считал. Вот. Что касается следующего этапа, то этой целью, безусловно, было что? Тоже. То есть я не вижу причин не верить Борису Николаевичу и его соратникам разрушение коммунизма, невозвращение коммунистов во власть, уничтожение их материальных основ в виде Красного директората и фактически устранение вот этой номенклатуры, как они ее видели. Когда номенклатурный человек приближался к ним до расстояния вытянутой руки, они уже не видели, что он номенклатурный человек. Когда они смотрели вдаль, они видели, значит, вокруг большое количество номенклатурщиков, препятствующих их движению. Поэтому эти две цели, да, ни одна из них, я бы сказал, в Восточной Европе не стояла вовсе. Потому что целью Восточной Европы я не знаю, может, вы не согласитесь, но цель Восточного потока одна – уничтожение советского господства и возвращение в Западную Европу. Передел собственности, реституции, люстрации – это было средством. А возвращение в Европу, из которой они были изъяты с потрохами сначала в 1939 году, а потом в 1945, вот это была их цель. Все остальное были методы ее достижения. В России возвращение к цивилизации никогда не стояло целью. Ни в первом случае, ни во втором. Она не хотела туда. Она не хотела ни в капитализм при Горбачеве, ни в Европу и на Запад при Ельцине.
1: Да, подводя итог, сравнение действительно с восточноевропейским транзитом хромают, и в России это было некое, так сказать, внутреннее действие, связанное с сохранением власти, да, сохранением социалистической системы для Горбачева и сохранением собственной власти страны для Ельцина в данном случае.
0: Ну, мне кажется так. Я призываю вас позвать людей, которые...
1: Ну, вы знаете, люди, они участники процесса, это не самые лучшие свидетели, потому что человек это до сих пор как бы корректирует с точки зрения своего поведения, да, эту версию истории. Здесь, конечно, лучше всторонний взгляд. Ну что ж, о том, насколько нам удалось или не удалось изменить имперскую суть России, поговорим после небольшого перерыва. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор с экономистом Владиславом Иноземцевым. Разговор об исторической колее России, о том, как она, казалось, вышла из нее в августе 1991 года, а на деле она ее никак и не покидала. Слава, ну вот здесь у нас заголовок этой вашей книги 1921 года «Бесконечная империя». И вот действительно, тут как анекдот с тем рабочим, который из запчасти с завода выносит, там вроде детские коляски, еще что-то собирает, а он что не получается, что не соберет запчасти, все автомат Калашникова выходит. И вот в России как бы какие запчасти не вынесешь с исторической разборки, что в 1917, что в 1991 году, а на выходе получается империя. Что сталинская империя, имперская ремиссия, что путинская империя. И что выходит, что действительно Россия как бы и не может быть не имперской, не существовать, существовать не в качестве империи.
0: Да, так получается. И, собственно говоря, я не вижу причин смены этого тренда. Просто, может быть, я что-то повторюсь уже из того, что мы раньше обсуждали. Но Россия, на мой взгляд, это империя, скажем так, изначально. По методу своего функционирования и создания. И проблема здесь, вот что мне как бы немножко, так сказать, корежит, когда я это слышу, да, я сейчас понимаю, как взорвется наша украинская аудитория, это там сравнение России с Ордой. Особенно сейчас, когда там Владимир Владимирович стоит там с крестиком или со свечкой у гроба Дмитрия Донского и все прочее, эти дискуссии активизировались, и обсуждают, что Россия – это инкорпорирование Орды. Вот. Мне не близка эта идея. Безусловно, элементы ордынского порядка присутствуют. И ордынское заимствование было огромным. Да? Но не меньшим было византийское заимствование, не меньше было европейское заимствование. Для меня фундаментальный вопрос лежит в другой сфере. Дело в том, что все страны, допустим, Западная Европа на сегодняшний день, и не только Западная Европа, да, даже в конечном счете можно потом дойти до Азии отчасти, да? Но... Если говорить о Западной Европе и об империях, которые по времени совпадали с российской имперской историей, то есть это 14-15-20 век, то все эти европейские империи, они создавались на базе определенных национальных государств. Вот проблема России заключается, на мой взгляд, в том, что она стала империей до появления национального государства. Да. То есть Московия добралась до фактически Тихого океана, до того, как она присоединила Киев, фактически очень быстро после того, как она присоединила даже Новгород, вот, не говоря уже там про бывшую православную территорию князя Литовского, а уж про Львов и вообще не вспоминать. То есть речь идет о том, что не Россия стала империей, империей стало Московское княжество. Оно проявило себя полностью как имперское образование, будучи частью последствий России. И эта имперскость, она не появилась во время, когда Петр провозгласил Российскую империю в 721 году. Она уже была в наличии. Да? Она была в наличии тогда, когда переносились византийские орлы, и тогда, когда появилась титулатура царей, и так далее, и так далее. Фактически Московская империя, раздвинувшись на Запад, выиграв Северную войну, окончательно присоединив Украину, перейдя потом уже при Екатерине в Черноморской территории, она стала Россией, То есть Московская империя стала Россией.
1: А это, да, здесь прерву, это знаменитая цитата Витте, по-моему, да? «Я не знаю, что такое Россия, я знаю только Российскую империю».
0: Я не помню цитат, но это прекрасная формулировка. Я согласен, да. Московскую империю, Российскую империю. Впоследствии Россия, да, сложившаяся при Петре, привил дальнейшую экспансию на Северный Кавказ и в Закавказье, дальше она пошла в Центральную Азию, и фактически вот это стало империей, которую создала предшествующая империя. То есть такая матрешка, раз за разом, больше, больше, больше. Россия никогда не была национальным государством.
1: Да.
0: И фактически, если мы говорим сейчас про империю и про ее распад, то альтернативой империи во всех случаях распада являлось национальное государство имперскообразующего народа. То есть, да, была Франция с Индокитаем и Алжиром, потом стала Франция в нынешней границе. Была Испания с Кубой, Филиппинами и полностью Латинской Америкой, потом стала Испания в нынешней границе. Испанский случай, на самом деле, очень интересен, потому что вот случай Украины – это не случай колоний, это не случай Франции и Алжира, это случай Испании и Каталонии. Потому что если мы посмотрим на историю, полное сходство, 100%. Просто вот можно отдельно поговорить, но Каталония была той частью, которая не была завоевана арабами. Смотрите на Украину, да, и особенно западную часть под княжеством литовским, а не под монголами. Каталония была той частью, с которой в значительной мере началась реконкиста. Каталония была всегда культурно отдельной, в значительной мере симбиоз французского и испанского языка. То же самое, как польского и русского в Украине в какой-то мере, да. И что самое интересное, если мы сравним долю в населении и долю в экономике на 91 год в СССР и на, допустим, 2015 год в Испании, это ровная идентичность. Это приблизительно та же самая доля в населении и та же самая доля в ВВП, которая была между РСФСР и Украиной и Украинской ССР в конце советского периода. Вот, то есть это не попытка вернуть колонию, это попытка вернуть то, что как бы имел гораздо более сложный исторический опыт взаимодействия с последней метрополией.
1: Может, и каталонцы, и украинцы с вами здесь поспорят. Все-таки они скажут, что идет процесс деколонизации. Для них это в таких деколонизационных чертах.
0: Конечно. Я соглашусь с обоими. Это процесс деимпериализации, скажем так. Но колония всегда имеет смысл. Когда мы применяем термин, то термин «колония» появился не вчера, он появился в античные времена. Колония – это территория, которая осваивается выходцами из определенной метрополии. Финикийские колонии, типа Карфагена или Сиракуз. Греческие колонии, да? Британские колонии в Северной Америке. Вот это и есть колониальная система. То, когда мы захватываем определенную территорию или как-то династически ее присоединяем, территорию похожего или более высокого уровня развития, это не совсем колониализм. Польша никогда не была, не может называться российской колонией. Она может называться российским владением именно царства польского, но одно дело – это российские колонии за Уралом, действительно, поселенческая колонизация, и Финляндия и Польша – совершенно разные субъектности. То есть, мне кажется, что здесь терминология страдает.
1: Да, ну, здесь так, ну, по крайней мере, не было цивилизационного. Но, знаете, здесь я хочу, раз мы заговорили об Украине, две цитаты привести. Первую по памяти, да, старик Бжезинский нас заметил и в гроб сходя благословил. Значит, из Бжезинского о том, что Украина является краеугольным камнем Российской империи, и, собственно, если вынуть этот камень, рухнет вся империя. Да, вторая цитата очень интересна. Буквально вот перед эфиром я ее прочел у Кости Газа. Вот, и она из, вот, может быть, догадаетесь или знаете, у человека, которого мы с вами оба хорошо знаем или знали. Так вот, цитата такая. «Только Украина имеет реальный шанс остановить монотонный повтор московского безумия. Власть, оттепель, смута, распад земель, собирание земель, власть». Прекратить колесо насилия, запущенное столетия назад. Колесо, под которое попала и сама русская культура. Как вы думаете, кто это мог сказать?
0: Янов?
1: Нет, нет. Это Глеб Олегович Павловский. 1991 год.
0: О.
1: Да, очень интересно. Я не знал, не знал этой его цитаты. Ну так вот, может ли Украина стать могильщиком русской империи?
0: Она может им стать, и она, собственно говоря, им становится. Судя по всему, уже понятно, что вернуть ее невозможно. Ну, на мой взгляд, это было давно понятно. Вопрос, в каких границах она уйдет. Вопрос, насколько глубоко она интегрируется в Запад. Да? Но сам по себе цивилизационный выбор был очевиден. Он очевиден, на мой взгляд, почему? Потому что, в отличие от России, Украина всегда имела вот этот цивилизационный выбор, похожий на выбор Восточной Европы. По сути, она является его частью. Она исторически столетиями находилась в составе государственных структур, государственных объединений, которые сейчас находятся внутри Европейского Союза. Да, это и Литовская Речь Посполитая, и Австро-Венгерская империя частично, да, и дважды была под германской оккупацией. Но так или иначе, вопрос заключается в следующем. У Украины всегда есть выбор между Россией и Европой. И украинское общество, оно, безусловно, расколото и разделено этим выбором. Вот. Оно, конечно, разделено скорее, скажите, граница проходит внутри отдельных общностей, они не проходят там по Днепру, как многие говорили, там еще как-то географически. Они цивилизационные. Но в любом случае этот выбор всегда стоял. И каждые украинские выборы, начиная с 91 года, они четко показывали это деление. Оно смещалось вправо, влево, но Донбасс голосовал в одну сторону вместе с Крымом, Ужгород с Львовом в другую. Так или иначе, это был вопрос о том, сможет ли эта нация сохраниться как единое целое и сделать этот выбор, или она расколется. Путинская агрессия обеспечивала ее единство. И в данном случае, как бы ни прошла восточная граница Украины, все, что будет находиться западнее ее, будет частью Европы цивилизационно, культурно, легитимно и экономически. Здесь у меня нет сомнений. В этом отношении, да, Украина прервала ход российской истории и поставила перед россиянами на десятилетия фундаментальный вопрос, что будет дальше. Да? То есть Украина сделала Россию обратно, она вернула ее в Москву. Вот, собственно говоря, титулы российских правителей, как именно правители России, а не Руси или царь-великий князь Московский,
1: да,
0: они появились при Алексея Михайловича после, да, унии 1948 года. Вот, собственно говоря, это и есть ответ. Российская Федерация – это Московское царство на сегодняшний день. Куда оно пойдет дальше? А оно должно снова стать, если оно хочет снова стать Россией, оно должно стать национальным государством русского народа в тех границах, которые оно найдет для себя.
1: Интересно, русского народа. Действительно, что с Украиной, я тоже здесь согласен. Мне тоже, я даже когда вот со студентами мы говорим, я считаю, отсчитываю Российскую империю от Переславской Рады. От 1654 года. Россия становится империей.
0: Это
1: входит в большую европейскую концерт, да, в большую европейскую историю только, да, через Украину. И сейчас, потеряв Украину, да, Россия фактически она возвращается туда, в Великую Степь.
0: Вот здесь я чуть-чуть не соглашусь. По поводу степи, Востока и так далее, да никуда не возвращается на самом деле, потому что после Переславской Рады, вот как я вижу, могу ошибаться, у нас есть много выдающихся историков, которые лучше расскажут эту концепцию или это время опишут. Но после Переславской Рады стало понятно, что Московия стала воспринимать саму себя как нечто большее. Это не вопрос степи, не вопрос Европы. Она не потянулась к Парижу, к Лондону и так далее. После Переславской Рады прошло, слава богу, еще
1: 50 лет. Петр потянулся. Петр-то потянулся.
0: Да, но это было позже. Это было
1: через полвека,
0: Петр,
1: да.
0: Петр потянулся через полвека, и он потянулся через Балтику и так далее. Да? Но там, на самом деле, в данном случае европейского движения в то время было синхронным. Да? Мазепа тоже, извините, провел много времени в Амстердаме. И в данном случае они, и Петр, и он были в какой-то мере похожи вот в этой идее европейского, скорее, выбора. Да? Угу. Но в любом случае, сейчас не будем в детали. Петр пошел позже. Он пошел вовсе не через Украину. Он пошел совсем другим путем. И его инкорпорирование в европейскую политику было, скажем так, очень прямым и недвусмысленным через Северную войну и так далее. Поэтому мне кажется, что здесь есть ментальный момент, он связан с Переславской Радой. Вот ментальный момент середины 17 века, он ознаменован переходом от Москвы к России. Термин появился именно тогда и стал вполне четко определенным. А вот вопрос о, собственно, империи, да, как самовосприятие имперского, да, он все-таки появился уже при Петре. Да, когда эта Россия стала строить свою империю. То есть вот период между Переславской Радой и 1721 годом, Северная это был война, период, да, когда Россия начинала строить свою империю. И когда она получила Прибалтийские земли, Петербург, начал смотреть на юг. Вот это уже стало, да, вот началось имперское
1: строительство. Вот уже большое,
0: поэтому
1: да,
0: Петр ее так,
1: большая евразийская история. Хорошо, давайте в завершении этой части посмотрим вперед. Попробуем, действительно ли, возможно ли конец Российской империи и построение русского национального государства. Потому что, смотрите, вот мы сейчас работаем в этой парадигме. 17-91, каждый раз империя обламывается по краям. Да, вот как это шагреневая кожа, шагреневая империя, сказать. Она в 17 году она теряет Финляндию с Польшей. В 91 году дальнейшие обломы идет. Теряет Украину, сейчас уже, как понятно, бесповоротно. Белоруссия под знаком вопроса, но я думаю, что ее вектор тоже более-менее определен. Теряет балтийские страны, Молдову, Кавказ сейчас, я думаю, тоже это уже окончательная история. Центральная Азия там пока не совсем понятно, вот, но тем не менее, с учетом Китая, Турции, я думаю, тоже. То есть каждый раз вот это вот и остается все меньше и меньше. Ну и что, если будет следующий какой-то распад, то что, останется какое-то русское ядро, как вы видите, создание русского национального государства, этнического?
0: Я его не вижу. Вот самая большая печаль заключается в том, что я не вижу следующей итерации. Потому что на первые две, которые вы назвали, я смотрю совсем иначе. Дело в том, что для меня империя, настолько сложная, как российская, она, скажем, ее сложность обусловлена не тем, что она большая, и не тем, что у нее есть края. Извините, край типа Камчатки, он гораздо более крайний край, да, чем Прибалтика. Вот. И поэтому говорить, что она распадалась по краям, это, на мой взгляд, немножко очень, не совсем правильно. Да? Она распалась не по краям. В империи есть два элемента. Есть элемент колониальной империи, империи, которая колонизована через население, через движение населения, так называемая settler colonization. И есть военная империя, империя, которая легитимизирована захватом. Вот когда мы говорим про Польшу, про Финляндию, и, извините, страшная вещь, поставлю на одну линию Туркменистан и Киргизию, эти части Российской империи, они очень похожи одним тем, что российское русское население не было там никогда доминирующим. Что в Киргизстане, что в Азербайджане, что в Польше. И эти территории отпадали от империи, как военно захваченные территории, уходили из-под европейского доминирования всюду, начиная в 20 веке от Индокитая до Африки и так далее. То есть это были страны, которые управлялись насильственно, управляясь административно-военно, и не имели серьезного, если не говорить доминирующего, присутствия нации метрополии. Вот дальше мы переходим, опять-таки, здесь единственный, так сказать, облом во всей этой схеме случился на Северном Кавказе, потому что, собственно, это была ровно такая же военно-захваченная территория, как Киргизстан и Туркестан или Финляндия, но при этом он по какой-то случайной ошибке находился внутри границ Российской Федерации 1991 года. Что на самом деле было большой проблемой. И стало большой проблемой для ельцинского транзита и для многого другого. Но так или иначе, его судьбы тоже не кажутся мне очевидными в рамках России. Но вот этот распад по военно-захваченным территориям с небольшой долей русского населения, он случился. Таких территорий на сегодняшний день осталось в России всего несколько. Это Дагестан, Чечня, Ингушетия и Тыва. Все. Во всех остальных территориях русское население имеет около половины, она является либо большинством абсолютным, либо крупнейшим из меньшинств, которое конкурирует по количеству с другими меньшинствами.
1: Татарстан, Башкортостан.
0: Там приблизительно на третье по-разному. То есть в данном случае мы получаем ситуацию, когда мы видим фактически мононациональную страну, но эта мононациональная страна не хочет осмыслить себя как мононациональная, и с этим стандартом подойти к территории меньшинств. То есть, условно говоря, да, мы говорим, что мы хотим построить русское национальное государство. Поэтому мы предлагаем Якутии, Татарстану, Башкортостану, еще нескольким территориям с серьезным национальным присутствием провести референдумы. И если они хотят выйти, мы готовы строить с ними абсолютно нормальные, цивилизованные, уважительные отношения. Если они не хотят выходить, ради бога, пожалуйста, тогда мы строим федеративную систему. Это вариант выхода из империи. Выход из империи должен, на мой взгляд, если он хочет быть мирным, и если он хочет трансформировать империю в что-то неимперское, он должен идти сверху. печально, не печально это, но это так. Классический пример – это политика Тони Блэра и его деволюции конца 90-х годов, которая привела к такому накачиванию полномочиями Шотландии и Уэльса, что шотландцы даже не стали уходить. Да, выход даже не нужен. Тебе просто говорят, слушайте, а почему вы отстаете от графика по утверждению вашего парламента, да, и созданию местных органов управления и национального банка, банка Шотландии и так далее, да? Вот это один вариант. Упущено время для него или нет, я не знаю. Второй вариант – это, значит, по-прежнему строить унитарное государство, как это пытается делать Путин с запрещением национальных языков, отменой образования на них, значит, подавлением национальных движений. Но это путь в тупик, потому что в любом случае, опять-таки, не раздел собственности, не вопросы управления, а чисто вопросы идентичности привели к распаду, ускорению распада Советского Союза. И а с тех пор, прости господи, проблемы идентичности стали, так сказать, загадили сознание населения по всему миру в разы больше. Поэтому их под ковер не замести на сегодняшний день. Их надо
1: ну
0: учить.
1: Да, они в России еще больше. Да, в этом отношении, конечно. Да, имперский вопрос по-прежнему открыт внутри самой России. Вопрос деколонизации, да, деимпериализации вот этого внутрироссийского сознания. И это ведет нас, к будущему России, о котором мы поговорим в третьей части нашего интервью. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор, наше специальное интервью с экономистом Владиславом Иноземцевым. Приурочено оно к августу, к 35-й годовщине августа 91-го года, но, по сути, это вопрос о русской колее, о той телеге, которую мы видим на этой картинке, которая, скрипя бортами, теряя сено, теряя людей, продолжает неизменно столетие за столетием тащиться по вот этой вот избитой колее. И, Слава, вопрос в том, есть ли у этой колеи конец? Условно говоря, биологию не отменить. Так или иначе, конец Путина неизбежен, и мы понимаем, что, видимо, конец персоналистского режима, не обязательно конец путинизма, но персоналистского режима Путина тоже с этим связан. Зайдет ли Россия на новый круг? Оттепель, смута, распад, собирание земель, новая диктатура. Зайдет ли Россия на новый круг после Путина?
0: Вот как бы нового круга в классическом смысле, я не предвижу. Я скорее бы сказал, что уход Путина не закончит этот круг. Я имею в виду то, что я вот сейчас уже банально не могу предположить возможность новой серьезной экспансии по двум причинам. Во-первых, смотрите, даже по трём. Во-первых, сама идея территориальной экспансии по большому счету в мире умерла. Экономика и, экономика последних 200 лет, она очень четко дает понять, что территория сегодня является скорее обязательством, чем активом. Буквально вот в конце как раз, наверное, или в середине октября у нас с доктором Ариэлем Коэном будет большой доклад в Атлантическом совете относительно цены оккупации, да, относительно того, насколько рационально выглядит это предприятие именно с точки зрения обретения территории. Даже если предположить, что они будут у Украины отняты, мы пытаемся посмотреть на то, скажем так, сколь экономически иррациональным является идея захвата в современном мире и с точки зрения той цены, которую за нее приходится платить. Вот, то есть это первый момент. Поэтому, условно говоря, расширение новое с точки зрения ценности приобретаемых активов, на мой взгляд, иррационально и бессмысленно. Второй момент заключается в том, что, понимаете ли, для расширения и для реконкисты необходимы ресурсы. И в первую очередь расширяющиеся державы – это державы с бурно умножающимся населением. Это мы видели и в самой России в 18-19 веках, это мы видели и в Великобритании, практически по всей Европе. Да, волны колонизации были в определенной мере поражены демографической экспансией.
1: И после 17-го года, да, крестьянская Россия, эти массы крестьян, зашедшие в города.
0: Вы знаете, вот после 17-го года я как раз хотел бы сказать чуть-чуть иначе, третий момент, да, но так или иначе в демографическом контексте здесь нет никаких шансов. А третий момент, после 17-го года, я как раз именно это и хотел отметить, что после 17-го года, и особенно после 45-го, российское раздвижение этих границ, оно базировалось на двух других факторов. На факторы идеологии и на факторы технологического прогресса. Потому что успехи 20 века в Советском Союзе, они значительно менее были порождены, с одной стороны, привлекательностью идеологической модели, а с другой стороны, они все-таки так или иначе, не будем это забывать, были основаны на большом технологическом прогрессе по сравнению, по крайней мере, с третьим миром. Вот на сегодняшний день этих вещей тоже нет. Да? Нет ни идеологии. Идея русского мира, она крайне партикуляристична. Она, наоборот, деэкспансионистская. Но нет русского мира, извините меня, там где-нибудь под Неаполем. Что-то экспансироваться, да? Это не идея пролетариата, который борется с заводами «Фиат», или, так сказать, с засилием капиталиста типа Маска. Да? Тут русский мир бессмыслен. Вот. А с другой стороны, когда ты проигрываешь технологически уже странам, которые там еще 40 лет назад копались на рисовых полях, то тут тоже уже особо сказать-то нечего. Поэтому вот никаких факторов экспансии я не вижу. Поэтому в этом отношении Россия будет заниматься самоубийством в дальнейшем внутри самой себя, скорее, чем попыткой...
1: То есть вариант гниения, вариант болота такого. Но вы знаете, я вот что подумал, готовясь к этому эфиру. Вот если широко посмотреть, да, с такой валерстайновской перспективы, мир системный, да, Россия в мире за последние там 600 лет. Что такое? Это была полупериферия. Полупериферия Запада, сейчас полупериферия Запада и Востока одновременно, да, для Индии и для Китая. Это некое пространство, которое поставляет ресурсы, да, которое использует рабский труд для обработки больших территорий. Как вот в Америке был использован, да, рабский труд для обработки там прерий, плантаций. В России своих собственных крестьян закрепостил и использовал рабский труд. И, собственно, это было специализацией России. Да. Она никогда не была игроком первой лиги. Она всегда была, ну, геополитически, может быть, да, военно в какие-то моменты. Но в целом, да, с точки зрения мир-системы, ну, 1, максимум 2, 1,5-2% мирового ВВП – это игрок второго эшелона, который поставлял ресурсы. Ну и, собственно, почему это должно измениться? Собственно, после Путина, да, вторая половина 21 века, если человечество продолжит свое существование, да, не будет ни ядерной катастрофы, ни глобального потепления с остатками, улетающими на Марс под предводительством товарища Маска. Вот, так что если человечество продолжит свое существование, то Россия, в общем-то, так и покатится дальше. Сторона второго, третьего эшелона, поставляющая ресурсы и упустившая вот этот свой шанс на технологический прорыв.
0: Ну, может быть, но хотя, понимаете, в том, что вы сказали, очень оригинально сочетаются элементы политического и экономического, с доминантой экономического, что, на мой взгляд, сегодня не решает всех проблем или не определяет всех зигзагов. Дело в том, что, да, экономически Россия была всегда, скажем так, не державой первого ряда. Но, опять-таки, и Соединенные Штаты до начала 20 века таковой державой никогда не считались. Да? Это была тоже периферийная страна, которая поставляла хлопок на английскую мануфактуру, да, и где-то там в Джорджии рабы выращивали табак. Да. Но в любом случае, да, все меняется. Российская ситуация, она экономически меняется медленнее, безусловно, но с точки зрения политики, вот говоря о периферии, чьей периферии была Россия? В 20 веке она никак не была периферией, это была одна из великих держав, которые определяли судьбы Европы и могли вообще там, и не только могли разрушить эти народы, да, эти страны, они очень сильно покорежили их судьбы во второй половине 20 века, это мы знаем. Является ли сейчас периферией и чего именно? Большой вопрос, потому что на самом деле само значение периферии радикально поменялось. То есть если раньше периферии это были края так и евроцентричного мира, и в этом отношении Россия и Америка были двумя европейскими окраинами, допустим, ну, в начале 20 века вполне, или в конце 19-го, то сейчас мы видим и в возвышении Азии, и смену центра экономической активности с Атлантического океана на Тихий океан. Мы не знаем, что будет происходить на Ближнем Востоке в течение ближайшего там, полувека. То есть, как таковая идея периферийности, она в значительной мере утрачивается. По сути дела, это становится, скажем так, новой Украиной между Китаем и Европой, между Китаем и Западом. Да, вот такой тоже промежуточной территорией. Фронтирной. В то время как Россия на протяжении сотен лет считала себя ядром, а все, что находится на краях, она считала вот либо вы с нами, либо вы против нас. А теперь оказывается, что она сама становится на разломе между
1: такой транзитной
0: новыми
1: территории, да.
0: Поэтому говорить о том, что эта колея не поменяется, я бы точно не рискнул. Я считаю, что политически внутри России нет сил, которые могут ее сильно поменять, переведя ее на какой-нибудь либо на европейский лад с точки зрения политики и демократии, либо на китайский лад с точки зрения, блин, эффективности, в конце концов. Вот ни сюда, ни сюда она не пойдет. То есть в этом отношении она будет катиться дальше в этой колее. Но насколько колейность применима к политике до конца 21 века, мне сложно сказать.
1: Но в любом случае, мне кажется, что Россия останется во втором эшелоне. Как бы оно ни повернулось, потому что ресурсов... Вы говорите, что нет понятия периферии. Но мне кажется, что все-таки периферия, центр – это место, производящее смыслы. Место, производящее там наивысшую добавленную стоимость. Производящие образцы цивилизации для остального мира. Очевидно, что это, так сказать, я не знаю, побережье Китая, это Соединенные Штаты, это отчасти остаточно, может быть, Европа. Да, производство смыслов, технологий, мечт, да, так скажем, мечты и образа жизни. Я не вижу, чтобы Россия, она из вот этой своей, да, производства ресурсов для вот этой глобальной системы, она как-то изменила свое положение с Путиным, ну, без Путина.
0: Да.
1: То есть, а когда... А был ли шанс? Вот давайте так поговорим. Был ли шанс у России выскочить из вот этой вторичности, из вот этой периферийности? Может быть, 91-й был тем самым шансом?
0: У России шанса выскочить из периферийности в первый мир, сохранив субъектность, не было никогда. Он, может быть, был в 45-м. Вот единственный вариант, когда он был, он, может быть, был в 45-м, потому что в этом случае у Советского Союза была, может быть, безумная, но все-таки цивилизационная идея коммунистическая. У него был колоссальнейший запас плюсов, которые для населения остальной части мира явно перевешивали все внутренние минусы. Да, в конечном счете, все-таки так или иначе, уничтожение фашистской диктатуры было значительными усилиями Советского Союза обеспечено, и СССР образца 45-го года был позиционирован абсолютно идеально для колоссального цивилизационного рывка, который был слит, понятное дело, куда. Вот. В 91-м я не вижу, чтобы у него что-то присутствовало, что могло бы субъектно вывести ее в лидеры. В 91-м был шанс, опять-таки иллюзорный, на инкорпорирование ее в Запад и растворение там. В этом случае она могла бы стать одним из центров, только потеряв субъектность и став составной частью этого большого центра. Перейти в субъектность по образцу Китая у нее не было шансов, потому что она была слишком не китайская и слишком западная, чтобы стать альтернативой Западу. И альтернативной Западу не в идеологическом смысле. Ведь Китай, на самом деле, да, сколько бы он там ни рассказывал про свой социализм и сколько бы ни рисовал сверхмолот на трибуне партийных съездов, он не является коммунистической страной на сегодняшний день. И в этом отношении он побеждает Запад или выходит на один уровень с Западом экономически. Экономически, технологически. Вот стать экономически, технологически новым Китаем, у России не было шанса ни в 45-м, ни в 91-м. У него были шансы стать концептуально альтернативой Западу и разменять, скажем так, капитализировать свою политический успех, свой идеологический успех, соединив его, если это было вообще возможно, это большой вопрос, с какими-то элементами гуманизма и соблюдения прав, с тем, чтобы это могло потащить систему вперед. Этот шанс был, шанс. Не реальность, а шанс.
1: Не, ну, я думаю, что вторая половина 20 века Советский Союз представлял все-таки некую цивилизационную альтернативу. Пускай достаточно, так сказать, убогую, поддержанную штыками, но то, что он для огромной части человечества, для третьего мира, так называемого, для Латинской Америки, да, я вот тоже там еще лет 20-15 назад по миру ездил, читал лекции, и я находил столько остаточной любви к Советскому Союзу.
0: Конечно.
1: Да, и главный вопрос, зачем вы развалили Советский Союз? Зачем вы нас оставили один на один с американцами и с этим либеральным миропорядком? Да, вот эти все, вспомните, поколение кубинцев, там, эфиопов и ангольцев, которые ехали учиться в университет Патриса Лумумбы. Роль Советского Союза в насаждении, как бы, в инкультурации местных элит в огромном количестве стран. Это гигантское совершенно вот это вот какая-то цивилизационное течение было, которое сейчас полностью иссякло.
0: Абсолютно. Но я бы сказал, что здесь был и второй элемент. Понимаете, то, что вы сейчас вспоминаете, это было течение, сформировавшееся полностью и целиком после Второй мировой войны. Да. Когда Советский Союз стал активно помогать третьему миру и тем самым покупать его лояльность и распространять там свои идеологемы. Но ведь это была вторичная система, которая началась где-то в 60-х годов. А до этого была не менее интересная вещь. Да? Ведь были 30-е годы, когда судьбы Западной Европы были совсем неочевидно решены. И когда идеи Коминтерна, которые запрещали работать с социал-демократами, в принципе, привели Гитлера к власти. После этого был 68-й, да, и еврокоммунисты, которые Советский Союз тоже всячески, так сказать, отталкивал. Хотя на самом деле, если бы как раз социал-демократическая модель в СССР была бы взята на вооружение в конце 50-х, я думаю, он мог возглавить движение не только на Кубе, мягко скажем, да, а в гораздо более привлекательных странах, потому что левое движение, разумное левое движение, не нынешнее, да, а разумное левое движение 60-х, оно было очень широко распространено. И Советский Союз был к нему абсолютно глух в рамках своей догматики, что было гигантской ошибкой. Да? То есть тащить на себе Анголу с Кубой и отпихивать итальянских, французских еврокоммунистов было...
1: Ну да.
0: То и то было безумно.
1: Под этим надломилось. Так вот, тогда заключительный вопрос. Может, России-то и не нужно вообще в истории быть страной первого эшелона? Вот этот весь замах, который по последних столетий, зачем? Вот как раз то, что вы говорите, 91-й год и был тем самым шансом стать обычной европейской страной. Но Аргентина же, например, не хочет быть страной первого эшелона. Швеция в 1709 году утратила имперскую амбицию.
0: Смотрите, Швеция утратила имперскую амбицию и раньше, но здесь есть два момента. Вот я бы никогда не равнял Швецию с Аргентиной, потому что история Швеции, которая, по-моему, если я не ошибаюсь, в 1815 год не воевала, и особых, так сказать, изъянов в своей демократической и правовой системе тоже не обнаруживала. С Аргентиной сравнивать никак невозможно, да?
1: Я не сравниваю, я привожу примеры стран, которые не стремятся быть мировыми лидерами.
0: Есть очень большая разница между страной, которая не хочет быть мировым лидером, находясь на глубокой периферии, и страной, которая не хочет быть мировым лидером, находясь в рамках блока лидерского типа.
1: Ну, вот, нет, окей, Швеция немножко, может быть, да, я со стороны. Ну, хорошо, Аргентина. Вот Аргентина не стремится, да, там, 100 лет назад это же была растущая, расцветающая страна. И вот столетие достаточно неудачных экспериментов с правительством, оно привело Аргентину в то состояние, в котором она сейчас находится. И она не хочет становиться лидером мира. Вот я говорю про Россию, что, может быть, действительно российское место – это страна на периферии европейского проекта и на периферии европейского порядка, которая могла бы стать еще одним нормальным европейцем и тот шанс, который мы упустили в 91-м году.
0: Может быть, но я бы здесь немножко сдвинулся бы чуть севернее и вспомнил бы замечательного человека Фернандо Кардозо, который говорил «Бразиль и уна Россия тропикаль». Вот в данном случае вот это скорее ближе. Да, угу. Да, страну тоже носило туда-сюда. Страна тоже экспериментировала с диктатурой, с демократией. Но она при этом, да, с умеренным сотрудничеством с Западом, не с подчинением его технологическим, да, с умеренным сотрудничеством, вышла в очень успешные, в том числе и в технологическом и экономическом отношении, страны. Это страна, которая сумела гораздо лучше, чем американцы, да, создать относительно гомогенное мультирасовое общество, где нет национальных противоречий, такого масштаба, как в Соединенных Штатах. Она сумела создать третью в мире компанию производства авиационной техники. Она сумела создать технологии самого глубокого бурения на шельфе. Но это одно из мелких моментов, которые можно перечислять долго. И она, в принципе, похожа, да, она доминанта в окружающем мире, хотя довольно враждебном. Единственная португалоязычная страна в Латинской Америке, которая, да, по большому счету, всех тяготит своим масштабом. Так же, как Россия тяготит своим масштабом Кавказ и Среднюю Азию. Но при этом находит свое место, да, в очень сложной внутриполитической обстановке, с федеративной структурой, То есть вот я бы сказал, что если мы ищем аналогии в той части мира, то это скорее оно, а не Аргентина.
1: Ну да, может быть, особенно если вспомнить особо внутреннюю близость, как Россия запала на бразильские сериалы, да, на рабыню Изауру, как Фазенду приняла как свою, как родную. Вот. В этом отношении вот это глубинное сходство России и Бразилии, может быть, оно и о чем-то говорит. Ну что же, Слава, большое спасибо за этот рассказ, за этот разговор. Прошлись по нескольким векам истории, да, и по всему миру. У нас в гостях был экономист Владислав Иноземцев. Ну а я в завершении этого эфира хочу сказать, что шанс, мне кажется, все же был. Оглядываясь на 91-й год, на распад Советского Союза и короткий период реформ, мы понимаем сегодня, что это был не системный сбой и не ошибка. Это был шанс для России выйти из второго дивизиона в высшую лигу, построить современное государство, экономику, основанную на человеческом капитале, а не на сырье, освободить ресурсы от вечной войны, от вечной экспансии. К сожалению, этот шанс Россия упустила еще в 90-е годы. И сегодня под руководством несменяемого тренера Владимира Путина играет во второй лиге, приторговывая сырьем и пятый год воюя за освобождение сараев на Донбассе. Переход в высшую лигу откладывается на неопределенный период. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Говорит Радио Свобода.
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
4: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
5: Это моя война. Я так воюю.
6: Я не часть ФБК, но часть антивоенного комитета. Склонен своей симпатии отдавать сбройным силам Украины и украинским медикам.
7: Много лет говорите, что Путин понимает только язык силы.
6: Удары по НПЗ – это удары по частным водителям. Удары по Wildberries – это удары по маленьким предпринимателям.
8: Нужно вернуть землю Украине и украинцам, чтобы они там строились, заплатить за разрушение, и будет мир.
9: Без грима.
8: Попудрят патологоанатомы потом.
10: Привет! «Грани времени. Интервью». С вами Мумин Шакиров. И в нашей студии частый гость в Латвии, предприниматель-филантроп Евгений Чичваркин. Евгений, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
10: Ничего не перепутали?
6: Ну, филантроп, так, очень сомнительно, а так, виноторговец из Лондона, вот самое правильное, как бы мне хотелось, чтобы меня идентифицировали.
10: Ну, могу добавить, виноторговец из Лондона. Рита Флорес, бывшая участница Pussy Riot, ее заставили сотрудничать с ФСБ. Вот, вы будете теперь опасаться больше или в вашем поведении ничего не изменится?
6: Ну, это, безусловно, я воспринял достаточно эмоционально эту новость и коротко списался с Петром Верзиловым, в основном матом.
10: С Петром Верзиловым, на которого якобы
6: да.
10: готовилось
6: ну, не,
10: покушение.
6: Якобы, я не сомневаюсь, что, потому что ну, он реально воюет, и это их очень бесит.
10: Вот британский суд, кстати, продолжение этой темы, установил, что люди, связанные с разведывательной компанией, готовили поджоги Хайд и Эдон Низвайн. И ваше похищение.
6: Да.
10: Вот, вы стали это... иначе чувствовать себя в Лондоне?
6: Ну, это дополнительные вводные. Ну, но... дополнительные вводные к моей жизни.
10: Но есть бодигарды, телохранители?
6: Нет, конечно. Не, я всех... Все закончились в России в 2008-м. Коротко, бодигарды были в момент выборов в Кишиневе на короткое время, во время публичных каких-то на несколько часов, и 3 дня в Южной Африке, когда мы там шлялись по районам, где не нужно шляться.
10: То есть в Лондоне вы просто оглядываетесь по сторонам, да, если
6: грубо? Я не оглядываюсь, я в основном туплю в телефон. Или смотрю на архитектуру.
10: А вы в своем окружении что-то поменяли или нет?
6: А что?
10: Ну, если готовилось покушение, мы понимаем, что руки у ФСБ очень длинные, и после этой истории громкой, есть ли смысл вообще не думать о том, что это может повториться?
6: Смысла нет, но, опять-таки, ты не можешь жить все время в страхе. Если ты начинаешь бояться, то ты потом приходишь как один из олигархов к 100 миллионам на охрану в год, и дети летают в разных самолетах, или как Путин собрал все ПВО вокруг Валдая. Ну вот ты закончишь так, а как твоя жизнь оборвется, скажем так, никому неизвестно.
10: А как вы считаете, вот скандалы внутри оппозиции с провоцированными действиями внедренных сотрудников или своей дури хватает?
6: Нет, ну, у нас хватает, конечно, всегда своей дури, всегда с лихвой. Скандалы в оппозиции я стараюсь... Ну, я 2 года назад как вышел на внешний контур, так я облетаю и смотрю на это со стороны. Если есть приятное голосование, где я бы хотел поучаствовать или поучаствовать против, я участвую или участвую против. А если мне происходят какие-то события, которые хочется поддержать, я их поддерживаю с удовольствием. А так, если я кому-то нужен вдруг из коллег, я всегда за, если это ну, близкая тема или тема, где у меня есть хоть какая-то экспертная минимальная оценка.
10: Хочется поддержать, что вы имеете в виду?
6: Приехать на какой-нибудь съезд или сходняк какой-нибудь, если вдруг он запрессован, и люди начали бояться.
10: Поддержать конкретного человека политикой или какие-то идеи?
6: Идеи, ну, в основном мы же про идеи, не про людей.
10: Ну, можете хотя бы привести пример, то, что вы поддержали и не пожалели?
6: Ну, хорошо, там 1,5 года назад попытка, хорошая попытка, неудавшаяся, Карамурза, Яшин, Юлия Навальная делают марш в Берлине. Из очень разных веток оппозиции попытка сделать некое объединение. Любой объединяющий вектор, мне кажется, он важен, и мы с Татьяной туда приехали. Получилось объединить? Нет, не получилось, но любой момент, когда люди пытаются сложить вектора, а не сраться друг с другом, я считаю, нужно поддерживать.
10: Можно ли сказать, что вы больше склонны свои симпатии отдавать Юлии Навальной и ее команде, нежели Ходорковскому или другим?
6: Нет, абсолютно не так.
10: Итак.
6: Я не часть ФБК, но часть антивоенного комитета.
10: Оппозиция
6: я
10: за границей...
6: Я склонен свои симпатии отдавать сбройным силам Украины и украинским медикам. Они у меня на первом месте.
8: Когда Латвия решила, что она примет 30 тысяч беженцев, и в самом начале 22-го приняла 55 тысяч. И в какой-то момент здесь были ситуации, когда приезжали украинцы вообще просто с сумкой. Просто с сумкой. И мы тогда в Common Ground просто по большой машине, просто обычной утвари, еще чего-то. И столько было кошмара и горя, что хотелось, чтобы это было... как бы как родное, и в День независимости решили вместе с Инессой Даблой, Муратом и Татьяной, вот сидели, ужинали, и спонтанно пришла в голову поддержать. И как пошло. Был целый протест на следующий год против нас от украинских активистов.
10: Вас не влюбили?
8: Ну да, но мы же не можем праздновать День Украины, так как мы родились в России, у нас национальность русская.
10: Оппозиция за границей уже научилась существовать без России, как вы считаете?
6: Нет.
10: Не отпускают Россию.
6: Ну как она может отпустить, если даже теперь паспорт не сдать? Ну то есть де-факто нам всех граждански казнили, а национальность не забрали. Сказали бы, мы вас граждански казним и аннулируем ваш паспорт, аннулируем вашу запись, вы больше не граждане России. Я бы очень поблагодарил, но они же так не делают.
7: Вот смотрите, бывший советский диссидент Александр Подрабинник, наверное, вы знаете, кто
6: да,
7: этот человек.
6: Да, мне
7: вот,
6: кажется, я его видел даже физически.
7: Да, и он пишет. «Рассчитывать на победу Украины как на путь к освобождению России морально сомнительно. Ковать победу надо собственными руками». Вы с ним согласны?
6: Нет, но это он абсолютно имеет право на такое мнение.
7: Но он как раз не говорит, как. Вот у вас есть какой-то рецепт? Хотя тут, знаете, есть формула такая.
6: Нет, у меня нет рецепта. Если помните, когда ввели войска в Чехию,

0: момент их условной оттепели. Вот, поэтому, если подробинник знает, как ковать, я прям желаю и готов поддержать любую его инициативу, готов поинтересоваться ей и также пожелаю ему беречь себя, так как режим меняется в тот режим, с которым он когда-то давно по молодости тоже воевал. Поэтому, собственно, почему бы и нет?
1: Евгений, вы много лет говорите, что Путин понимает только язык силы. А тогда почему вы считаете, что вот удары по НПЗ, логистическим центрам и Вайлдберрис не приближают конец войны?
0: Потому что они удары не по Путину. Удары по НПЗ – это удары по частным водителям в России. Удары по Вайлдберрис – это удары по маленьким предпринимателям. Причем здесь Путин.
1: Но косвенно все равно он
0: нет,
1: на это реагирует?
0: Никак не реагирует.
1: Это бьет по деньгам?
0: Нет, это расходы. Не бьет по деньгам. Никак. Совсем недавно, и это был доклад внутри Украины сделанный, что во время июньских сверхактивных, по-моему, конец мая-июнь, ударов по НПЗ Россия продала больше нефти в Индию, получила больше валюты. Не рублей за бензин, а валюты. А рублей Россия получила и так как бензин стал дороже. Они продали гораздо меньше, люди поперемещались чуть меньше, чем было. Но по выручке они собрали это все с населения, так как они решили не держать цену. Ну, какие-то губернаторы, какие-то люди попытались держать цену, потом им пришло в голову действительно мудрое решение, и что отдать это все на откуп Адаму Смиту. Адам Смит в разных регионах установил цену от 90 до 300 рублей за литр, и все опять поехало. И в нынешней ситуации будет приблизительно так же. Сейчас очередной пик был ударов по НПЗ, и опять бензин перераспределится и будет продан дорого, а Путин продаст больше нефти за рубеж, получит больше валюты, на которую он и воюет.
1: Но это означает ли, что тогда, по вашей логике, что бить надо по Приморску, по новороссийским портам, откуда отгружается нефть, и по Усть-Лугу?
0: Да, я буду каждый раз это повторять. Есть цепочка, которая Путину интересна. Это мы видим по его звонку, по звонку Венца, потому что Путин позвонил Трампу и пожаловался, когда бомбили танкеры. Это добыча нефти, транспортировка нефти цистернами или нефтепроводом. Это там, где нефть наливается в танкеры, порты нефтеналивные.
1: То есть вот туда
0: это,
1: надо бить?
0: Это, что значит надо? Какая цель? Это танкеры, и это разгрузка уже этой нефти. Понятно, что это все в других странах. И получение денег. Еще же там есть официальные платежи, которые тоже не под санкциями. И если хочется ударить по финансированию этой войны, то любой разрыв, замедление и слом этой цепочки, он приближает, то есть он остужает финансирование войны. Вот. Все остальное Путину либо на руку, либо вообще никак не интересно. Потому что давайте провангуем. Когда выборы? 19 числа? 3 недели
1: 20 сентября.
0: Да, 3 недели осталось. Вот если за 3 недели будет уничтожено по одному большому складу озона и еще 10 НПЗ, то Путину не нужно будет делать никакой мобилизации, так как все пойдут добровольно, просто за деньги ему даже повышать не нужно будет. Они отработают эти симулякрные псевдовыборы и спокойно дособерут всех людей из разорившихся, из освободившихся сотрудников Озона и Wildberries, из освободившихся водителей.
1: То есть вы уверены, что те, кто потерял деньги, это малый и средний бизнес, они пойдут...
0: Они сами, может быть, и не пойдут, а их сотрудники, оставшиеся без работы, пойдут.
1: Но здесь есть один момент, европейский фактор, потому что Венгрия и Словакия не зависят от этих поставок.

0: Есть еще и Китай, и Индия, которые покупают российскую нефть. Вот нужно ли Украине давить и на этих игроков?
1: Что значит давить? Им нужно давно, не давно, а нужно было за какое-то время сказать, что мы там через год или через полтора в какое-то разумное время выключим этот нефтепровод и все. Дать им время нормально подготовиться и переориентироваться на что-то другое, выключить этот
0: нефтепровод. Ну, как раз пришел новый премьер Венгрии, и именно при нем подключили этот нефтепровод.
1: Да, конечно.
0: Значит, Зеленский тогда находится в уязвимом положении. Он не может отключить нефтепровод для Венгрии, с которым с трудом налаживаются отношения.
1: Да, и они посчитали, что пусть лучше туда идет русская нефть по территории Украины сейчас прямо. Да? Значит, по территории Украины русская нефть идет.
0: И в этом цинизм этой войны.
1: В этом цинизм. Ну, полтора года в Одессу шел из Тольятти, как его, азотопровод и так далее.
0: Зеленский объявил, что в конце 26-го, в начале 27-го года, возможно, откроется коридор для того, чтобы заключить какое-то перемирие. Вы как это? Вот вы верите ли в это?
1: Я думаю, что откроется коридор затмения у всех. В конце 26-го, в конце 27-го года. Города в дыму и во мраке.
0: Хорошо. Вы предприниматель. Если бы вам поручили остановить российскую военную машину как бизнес-проект, вот какие три источника денег или ресурса вы бы перекрыли первым?
1: В этом фантастическом вопросе я кто? Господь Бог? Путин или... Или Трамп.
0: Вы же человек вовлеченный, вы помогаете Украине, помогаете медикаментами.
1: Нет, сейчас я никак ничего не могу остановить. Я поддерживаю Украину, потому что я считаю, что Украина в этом конфликте войны света, а Россия войны тьмы.
0: Я не случайно назвал это бизнес-проектом, поэтому вам задал этот вопрос.
1: Я не понимаю. Я в этом положении, где я сейчас нахожусь, никак. Я могу поддержать Украину, я никак не могу остановить войну.
2: Достойный для Украины. По большому счету, Украина делает все, чтобы весь Донбасс вернули. Вот. Российские войска, просто Путин не хочет. Поэтому есть небольшой этот самый, так мрачно скажу, затык. Вот. Нужно вернуть землю Украине и украинцам, чтобы они там строились, заплатить за разрушение, и будет мир.
0: Как вы считаете, после завершения войны снова победит реалполитик, и Запад потянется опять к дешевой российской нефти?
1: Да он и не перестает тянуться, они только ждут, когда все закончится. Трамп и предлагает: останови это все, подпишись, и мы сейчас снимем санкции и поедем дальше использовать российские недра и все ресурсы, которые в России есть, они этого и хотят, собственно.
0: В прошлой нашей беседе вы сказали, что купцы всех помирят, русских и украинцев. Вот после того, что произошло, это работает?
1: Эта дата, она сдвигается. За каждый год этой войны дата эта сдвигается лет на 5-10. То есть внуки, может быть, помирятся, потому что памяти у людей не было, никогда нет, и вряд ли будет, если до этого никогда не было. Но при ныне живущих вот этих людях и эти дети, которые по звуку определяют X101 от Шахеда и Бандероли, вот, они помирятся вряд ли, либо уже в каком-то глубоком возрасте, когда будут пересматривать эту жизнь. Либо, мы фантастически не рассматриваем капитуляцию и репарации, мы фантастические сценарии не рассматриваем. Потому что их не будет. Давайте оставаться реалистами.
0: Я видел несколько роликов, как вы гуляете по Киеву, мимо станции Лукьяновская метро.
3: Красавчик. Вдячний йому за те, що підтримує Україну весь шлях і не забуває про нас, і приїжджає показати, яка тут ситуація у нас на Лук'яничі. Да? Я думаю, він трошки варений з цієї ситуації. Красавчик, красавчик. Респект.
0: Что вы там делали, что вы чувствовали, когда гуляли по этому городу?
1: Я хотел заехать на Майдан и записать ролик и с Майдана позвать всех здесь, в Риге, на поддержать украинскую диаспору и Украину в целом на День Незалежности. И, естественно, с Майдана это было бы логично. Но Тата Кеплер сказала, что, дословно, вся ваша русня и так оттоптала наш Майдан, там уже все, кому не лень. Давайте я привезу реально в очень плохое место, и ты позовешь оттуда. Я приехал туда, и у меня оттуда не позвалось на праздник, насколько косноязычный текст, но, наверное, достаточно эмоциональный он пришел, тот я и выложил без пауз и монтажа.
0: С кем вы встречаетесь в Киеве из больших людей?
1: Не скажу.
0: С Зеленским у вас была встреча?
1: Не скажу. Ну, просто не скажу, не скажу, никак не дам понять. У меня есть определенный там круг общения, я им очень дорожу, очень его берегу и никак не даю понять, кто это.
0: Насколько вы безопасно себя чувствовали в Киеве?
1: Как дома.
0: А была ли у вас когда-нибудь мысль взять оружие и пойти воевать, к примеру, в составе Легиона Свобода России?
1: Я не военный человек. Когда я надеваю камуфляж, мы когда-то давно играли в пейнтбол с охранниками. Я в камуфляже, это просто мишень. Это просто мишень. Я не военный человек.
0: В смысле, очень большой?
1: Очень большой, неповоротливый, тупой. Я не под это сделан. Я могу за 5 часов хорошо прожарить, иногда даже слишком хорошо прожарить, но такой запрос от публики. 1000 бургеров на 2 машинках. Это я могу сделать. Что не может сделать, например, я уверен, 90% военных. А метко стрелять и не стать мишенью я не умею. Если мне с большого уважения выдадут классную каску, не запотевающую, классный броник, еще много чего классного, классные турникеты, значит, это все не достанется кому-то, кто реально на этой войне работает.
2: Это абсолютно часть закрытого клуба добра, это очень важно. Плюс у нас все-таки есть с Татой Кеплер репутация, что у нас все, что собрано, оно превращается в реальные УЗИ, ИВЛ-аппараты, турникеты, медикаменты и так далее. Турникеты и аптечки шли не в детский сад. Мы в 23-м году каждый 6-й солдат ЗСУ имел наш турникет. Мы же не фонд, мы даже себе 10-15% не берем. У нас это все идет туда. Сейчас мы... Я не произнесу вслух, стойка, которая помогает, сложный аппарат, который помогает, делает операцию без надрезов, малюсенькими вмешательствами, которые, ну, хирург видит все, что происходит, и группа хирургов могут доставать, но это когда какие-то сложные совсем, когда большой разрез губителен для человека совсем.
0: Были бы помоложе, лет 20-25.
1: Было, когда я помоложе, у меня был пацифик нашит. Я не военный человек. Да. Я не военный человек. Не военный. Ну, вот совсем не военный.
0: Извините, я напомню, что вы подрались в Лондоне вот несколько недель назад. Что это была за драка?
1: Подрались, это смешно.
0: Сказать. Вас побили или вы побили?
1: Ну, я провел там в наручниках какое-то время. И человек, который на меня напал, посчитали жертвой.
0: Его посчитали жертвой. Да. Но чем закончилась эта история?
1: Тем закончил, что люди прогуглили меня, полицейские, довезли до магазина, предложили чай, кофе, поблагодарили за поддержку Украины. И они, я думаю, что 2 месяца, и этот черт, и его девушка, и полицейские молились, чтобы я со своими юристами не привел их всех в суд и не отвозил лицом, а не струганный стол.
0: Что они хотели?
1: Кто?
0: Те, кто напал на вас.
1: А он был пьяный, и он у меня очень похожий на эту шапку, была татарская шапка, и я был в татарской шапке, в черных широких штанах, и в зеленом очень красивом пальто Зиги Чен. И он посчитал, что я еврей. У меня действительно есть 1% European Jewish в моем ДНК, но это никак не... Он счел, что это татарская шапка, а это кипа или что-то, какая-то версия кипы.
0: А Лондон, видимо, стал таким антисемитским, что...
1: Ну, а всегда, когда экономически ситуация плохая, всегда виноваты евреи. И сейчас пик антисемитизма.
0: В том числе, да, и в Англии.
1: В Англии пик антисемитизма. Вот. И, ну, он долго до меня докапывался. Я долго уходил, очень долго для себя уходил от столкновения, конфликта. Но когда он сказал, что I cut you in the pieces, I got blood in my pocket, fucking Jewish, он упал.
0: Как у вас сейчас английский?
1: Плохо, как видите.
0: Нет, я фразу вы нормально произнесли.
1: Не тренировался, да. А я процитировал просто.
0: А в общении смолток вы можете поддержать спокойно?
1: Смолток могу поддержать, нет. Я смолток стараюсь не поддерживать, если мне эти люди не нужны для работы. Я очень не люблю шумовую эту завесу.
0: Скажите, прожив там больше 10 лет в Лондоне и увидев какое-то незнакомое лицо, вы научились улыбаться?
1: Нет. Зачем? Нет. У меня Slavic face. Близко не подходи. Зачем?
0: То есть вы, как лондонцы, в основном не улыбаетесь при встрече взглядов?
1: Нет. А чему тут улыбаться?
0: Ну, это такая культура общения. Социализация такая.
1: Культура – это полимцест, как пел Псой Короленко. Нет, я незачем улыбаться.
0: Если завтра, к примеру, Путин исчезнет, вот Россия изменится как автоматически?
1: Как исчезнет?
0: Или мы переоцениваем роль одного человека?
1: Нет, нет, как он исчезнет?
0: Ну, умрет.
1: Смотрите, умрет от тромба, убьют свои.
0: Да.
1: Смотря как он исчезнет. Кто придет, останется ли путинизм, не останется. Путинизм попытается остаться. У него может получиться это сделать, может не получиться. Смотря какая стадия будет. Если стадия нынешнего путинизма, есть все шансы остаться. Если экономически будет гораздо хуже, чем сейчас, то, может быть, и нет.
0: Скажите...
1: Непонятно, как оно будет. И вопрос прямо уже сегодня, вчера, поздно вечером мы обсуждали. Шансов, что есть какой-то запрос на кого-то очень либерального, либо либеральный строй, он, безусловно, он есть какой-то запрос, но он не такой яркий, не такой мощный, и нет какой-то такой фигуры, которая это все в себе воплощает.
0: Ну, смотрите, после смерти Сталина неожиданно появился Хрущев, и началась оттепель.
1: Маленков.
0: Вы такую фигуру видите в сегодняшней России? Ну, вдруг вот неожиданно умрет или там что-то произойдет.
1: Но там же остался все равно режим, просто менее кровожадные люди пришли. Такое может запросто произойти. Но оно покачается вправо-влево.
0: Ну, некоторые называют мэра Москвы Собянина, некоторые Мишустина.
1: Ну, смотрите, и Собянин, и Мишустин привыкли, что они работают, но за ними-то всеми стоит ФСБ, да? Это ФСБшная структура, которая, по сути, в том числе, они как бы фронтируют режим, да? Кто-то ярче, кто-то менее ярко, кто-то... Да, безусловно, Собянин мог бы быть, наверное, но, учитывая его отчеты по... сбор людей для СВО.
0: Кстати, меньше всех.
1: Да, но он все равно военный преступник.
0: Но недавно в одном из интервью он был категорически против, чтобы в стране убивалась экономика. Ну, подал голос. Но все-таки это о чем-то говорит?
1: Аккуратно,
0: или это всего лишь...
1: Ну, конечно, в его зоне ответственности тоже все страдает из-за этого. Вот. Он был очень хорошим. Он же в Тюмени был мэром. Я помню, как мы заходили, как у нас было... Я удивился.
0: Заходили с Евросети.
1: Да. И у него очень хорошая была репутация, очень хорошая.
0: Вот вы создали Евросеть практически из воздуха. Вот если бы сегодня пришлось с нуля создавать российскую демократическую оппозицию, кого бы вы взяли в команду?
1: Если бы за это не было бы репрессий, то это можно сделать точно так же, как шейх Мухаммед выбирал министра будущего толерантности и молодости. Они писали эссе, и они выбрали 22-летнюю девушку, которая не родилась в Эмиратах, министром, которая села среди этих бородатых людей на совете министров. И они были в изумлении. Ну, это было там лет несколько назад, но это все равно важно. Так?
0: То есть из нынешней российской оппозиции в эту команду бы никто не попал?
1: Но они же уже могли проявить себя. Проявили? Проявили. Вот как это, как пел Чистяков из группы «Ноль», молодым вперед шагать.
0: Ну, тут мне напоминает Навального.
1: Дворник старый, молодым вперед шагать.
0: Как раз Навальный создавал новую партию из тех людей,
1: безусловно,
0: которые не имеют никакого отношения к нынешней
1: власти. Безусловно, поэтому Путин его и убил.
0: Вы говорили, что высокая зарплата не гарантирует честности российского сотрудника. Вот как менять психологию человека, выросшего в коррупционной среде?
1: Нам свежий ветер перемен всегда вдували через жопу. Ну как?
0: Как? Вот вы мне рассказывали,
1: верой,
0: что
1: правды,
0: вы давали хорошую зарплату
1: верой,
0: своему
1: правды,
0: сотруднику,
1: по
0: он все равно воровал. Вы же вот так мне рассказывали.
1: Если бы работал везде закон, правильно, за это заводить уголовное дело и преследовать по уголовной статье.
0: А менять психологию можно, когда вокруг коррупционная
1: среда? А оно так меняется. Она меняется так, когда люди, если последовательно люди за одно и то же уезжают на тюрьму, то это перестает происходить.
0: Личный пример имеет это? Работает или нет? Ваш личный пример.
1: Что, не воровать у себя?
0: Нет, ну вот как вы себя ведете? Ну, потому что, слушайте, кто-то не платит налоги, кто-то говорит, дай ему взятку, чтобы он дал нам помещение. Это же коррупция.
1: Дай взятку, чтобы дал помещение, это коммерческий подкуп, если помещение частное, и коррупция, если это помещение государственное.
0: Ну, разные вот статьи. Вы использовали такие методы?
1: Конечно.
0: Сережа? То есть вы не образец для подражания?
1: Абсолютно. В этом нет. Тогда? Ну, нет, конечно. Ну, что? Мы дитя среды.
0: А вы начальник добрый или жесткий?
1: Ну, вспыльчивый, добрый, но могу быть вспыльчивым, могу быть резким.
0: Справедливость остается при этом? Не факт.
1: Я думаю, надеюсь, что да. Я думаю, что я слишком мягкий.
0: Мягкий?
1: На самом деле, да.
0: Страдает от этого бизнеса?
1: Страдает.
0: От того, что вы мягкий?
1: Да, конечно.
0: Увольняете, переживаете?
1: Безусловно.
0: Или туда ему дорога?
1: Нет, туда ему дорога, но, безусловно, если я в человека вложил, безусловно, жалко своих сил, эмоций, каких-то своих клеточек потраченных.
2: Я помогаю украинским медикам и украинским военным. То, что там есть коррупционные скандалы, к сожалению, они есть, но меня это никак не демотивирует. Я вижу впереди цель, меня не демотивируют ни протесты, они меня наоборот заводят. Вот, ни протесты, ни хейт, ни это, меня это вообще, я летаю снаружи всех измерений.
0: Давайте теперь вопрос из «если бы», да «кабы». Представим невероятное. Завтра падает путинский режим, и вам звонят из Москвы. Евгений, возвращайся. Вы садитесь в самолет?
1: Мне уже звонил так когда-то очень давно, когда уголовные... Мы попали благодаря Медведеву. Надо отдать должное. И Суркову.
0: Дмитрию Медведеву.
1: Дмитрию
0: и Владиславу Суркову.
1: И Владиславу Суркову. В 0,2% оправдательных дел выпустили людей, и на следующий день позвонила Тимакова, пресс-секретарь, или, по-моему, помощница она была тогда, Медведева, и сказала, больше ничего не угрожает, возвращайтесь в страну, работайте, и руководство страны шлет вам привет. И...
0: Вы не купились на эту приманку?
1: Я не уверен, что на тот момент это была приманка. Я еще тогда не так много наговорил, но я уклонился от объятий с Родиной.
0: То, что вы вступили в партию «Правое дело», это для того, чтобы сохранить свой бизнес или какая-то была другая мотивация.
1: И была мотивация почувствовать себя в политике, и доступ до телека большой. И, безусловно, это был договорной матч, чтобы не трогали
0: бизнес. Да. А уже тогда была угроза, да?
1: Так уже давно были уголовные дела, все ходили на допросы, как все домой. К этому моменту уже все 2,5 года ходили на допросы.
0: Скажите, вот готовы ли вы будете стареть в доброй старой Англии, смотреть на процветающих детей и внуков и понимать, что Россия для них лишь страна, в которой родился их отец?
1: Я думаю, что дети, учитывая, что ментально гораздо лучше понимают Россию, и какие-то дети успели походить в школу в России.
0: Вы имеете в виду своих старших детей?
1: Да. Ну, какие-то только в детский сад, какие-то в школу успели походить. Я думаю, что если бы это будет комфортный режим, то вполне могут себе вести какой-то бизнес потом, когда это будет не западло.
0: Вы знаете фразу Тинькова, что никаких, ни при каких обстоятельствах нельзя иметь дело с Россией, и своим детям он советует туда не возвращаться. Даже приведу цитату, даже если там какие-то красивые девушки, то все равно ни ногой.
1: Это его цитата, его видение. У меня другое.
0: Вы помогаете своим старшим детям в бизнесе или пусть они сами карабкаются?
1: Пусть наверх? Сами карабкаются, конечно.
0: Не помогаете? Ни в коем случае. И насколько они успешны?
1: Ну, одна учится в университете, а другой все еще в поиске идей.
0: Младшие ваши дети, наверняка они будут британцами. Вы хотите, чтобы...
1: У них у всех четверых детей британские паспорта.
0: Ну вот...
1: У младшего нет российского гражданства.
0: Они будут британцами, и Россия для них будет далекая страна. Вас это как-то
1: может
0: тревожит?
1: Может, будет далекая, может, не будет далекая. Алиса ездила в Россию до 21 года, еще помнит Петербург и частично Москву хорошо. Опять-таки, если будет комфортный режим, не зашкварный, то ради бога, приезжайте, живите, работайте.
0: Что такое незашкварный режим?
1: Ну, если будет как бы режим нелюдоедский. Ну, такое случалось с Россией несколько раз за тысячи с лишним летнюю историю, когда режим был нелюдоедский. Будет кроткая Елизавета. Вот приезжайте, пожалуйста.
0: Скажите...
1: Ну и вообще они старшие могут в целом самостоятельно принять решение, не советовавшись с родителями, ехать туда, куда им нравится. Они граждане мира, и они могут никого не спрашивать.
0: Вы много лет назад покинули Россию, опять повторяюсь.
1: 18
0: лет назад. А вот что нового вы узнали о россиянах после начала войны?
1: Нового ничего.
0: То есть вы предполагали, что вот будет так, как сейчас?
1: Нет, я не предполагал.
0: Миллионы людей поддержат эту войну и так далее.
1: Я даже удивлен был, сколько было против и сколько вышли в самом начале. Это очень смелые люди, которые, может быть, вблизи не понимали, насколько изменился режим, и что их будут бить каждый раз сильнее, чем предыдущий.
0: Вы избрали путь помощи Украине... Не оружие и не боеприпасы, а медикаменты и турникеты. Правильно я понимаю?
1: Ну, турникеты и аптечки – это непосредственно идет в сбройные силы Украины.
0: Был ли соблазн помочь собрать деньги на боеприпасы?
1: Я не военный человек.
0: Нет, дело не в том, чтобы вы одели военную форму, а направить деньги
1: смотрите,
0: на дроны, допустим.
1: Смотрите, когда первый раз в Киеве попал... под баллистику, и сейчас вспоминают те времена, как вообще какие-то тихие и спокойные. Ну, так случилось, что редко бомбили на тот момент, это было 23-е, не часто совсем. И так получилось, что я попал, у меня на следующий день должен быть был с вашим коллегой Гордоном, прогулка по Киеву. Вот, и когда сотрясается окно от звуковой волны, у тебя мысль, что если бы сейчас была бы большая ракета, ты бы ее ровно отправил туда, откуда вылетело это. Это естественная, нормальная мысль. Люди, которые живут каждый день под обстрелами 4,5 года, каждый день у них эта мысль отправить туда назад ракету в 10 раз больше, чтобы оттуда больше никогда ничего не прилетело. Чтобы там просто осталась огромная яма до ядра Земли, чтобы это все превратилось в черную дыру. И это естественное желание у людей обезопасить себя. Это так, как работает человеческая психика. Поэтому в моменте, безусловно, у тебя есть чувство ответки, но, еще раз, я не военный человек, я помогаю так, как я более эффективно могу это сделать.
0: Вот смотрите, о репарациях можем даже не говорить, будут они, не будут,
1: фантазировать,
0: мы не знаем.
1: Фантазировать, да. Можно и о 72 девственницах в раю, можно фантазировать, не знаю, шести этим пальным гитаристе. Все что угодно. Мы можем выдумывать все. Давайте исходить из какой-либо реальности.
0: Вот смотрите,
1: предполагаемой, Женя, хоть в 5% вероятности реальности.
0: В отличие от меня, вы много бываете в Украине и видите эту страну изнутри. Вот, на ваш взгляд, какой мир должен быть в Украине, какой наиболее вероятным может быть это какое-то перемирие или какая-то договоренность?
1: Я думаю, что в итоге все равно будет остановка по, грубо говоря, линии войны с огромной буферной зоной. Самый нестыдный мир будет, если Украину примут во все европейские институциональные большие штуки, прогарантируют мир и безопасность после подписания. Было бы классно, если бы после этого или до этого там произошли бы выборы, было бы классно, если бы уставшие от не только войны, но и коррупции, чудовищной коррупции люди выбрали кого-то, кто принесет свободу не только от войны, а свободу экономическую, которая позволит выстроить процветающую экономику. Талантов в Украине и людей, которые выехали оттуда, огромное количество. Люди привыкли в режиме выживания жить, а образование у предпринимателей в целом достаточно хорошее, как это человеческий капитал, с человеческим капиталом все очень неплохо. Место расположения на глобусе прекрасное, климат прекрасный. Это может быть вполне себе очень процветающая страна, что мы видим, если страна идет своим путем. Если она 200 лет идет своим путем, то она становится Швейцарией. Если она 36 лет идет своим путем, своим, не опираясь на кого-то, становится Польшей. И вот я думаю, что люди, которые работают в руководстве, светлая часть людей, которые работают в руководстве Украины, видят будущее между где-то вот в этом векторе развития, между этими двумя векторами развития.
0: Вы часто говорите о коррупции в Украине. Не отбивает ли у вас охоту помогать Украине?
1: Я же помогаю медикам. Мы помогаем конкретным больницам. Мы привезли это оборудование. Вот оно там стоит. Можно приехать посмотреть.
0: Но когда вы видите эти скандалы, видите эту коррупцию...
1: Да я же в такой стране вырос.
0: Похожа ли коррупция в Украине на российскую?
1: Нет, или это она нечто другое? Мягче.
0: Но вы однажды бросили...
1: Она масштабнее, но мягче.
0: В чем это выражается? Мягче что? Внизу ворует, а наверху нет? Или что?
1: Нет. Если что-то ломается, меньше льется крови, меньше людей сажают. Они со всех сторон мягче. Ну, просто национальность другая.
0: Вы однажды бросили такую фразу, что если придет какая-то помощь, восстановлении Украины, то каждому чиновнику надо привязывать видеокамеру и следить за тем, чтобы вот руки у него были чистые.
1: Вот не это означает... привязывать, а просто можно поставить везде в кабинетах и звук включить.
0: Как у полицейских, знаете, да, камеры висят?
1: Да, да, но вы знаете, когда последний раз, предпоследний раз меня арестовывали, и когда я их притащил в суд, у них потерялась эта запись.
0: У кого потерялась запись?
1: У ментов. Менты зассали притащить эту запись в суд.
0: Но вы
1: говорите... А если бы я был неправ, они бы не зассали. Я выиграл тогда. И служба собственной безопасности, условно, да, если так можешь говорить, в британском МВД против этих ментов 1.5 года расследовала дело о моем о превышении должностных полномочий.
0: Как вы реагируете на тех людей, которые негативно относятся к вам, как к россиянину, который влезает в дела Украины? А есть такие люди?
1: Да, ну, есть, безусловно. Я не 500 евро, что всем нравится. Если бы эти люди занимали какие-то важные посты, или люди были бы уважаемые мной, или хотя бы хоть как-то мной идентифицировались, или хоть как бы эти люди где-то как-то, ну, вот какой-то... Ну, я бы понимал, что это тоже волонтеры, или это какие-то там люди из медицины, или люди из ЗСУ. Я бы к ним, безусловно, прислушался.
0: Но этот негатив, он сильно вам портит нервы?
1: Мне ничего не портит. Чтобы меня отменить, нужно до меня дотянуться сначала.
0: Давайте блиц.
1: Давайте.
0: Можете отвечать коротко, а можно длинно.
1: Блиц мне еще больше нравится.
0: Вы снимаете стресс спортом и алкоголем?
1: Абсолютно, да. На том и стоим.
0: Как это происходит?
1: На балансе.
0: Сначала идете в спортивный зал.
1: Как пел Овсянкин, сначала качается железом, потом вмазывается героином. Запросто у нас, ну, сегодня еще у нас 30 километров. Я, к сожалению, отменил бокс, потому что мне нужно было почитать документы, поработать немножко. Вот. А так зачастую утром бокс, потом прогулка на велосипеде, потом... Ну, прогулка как? Ну, 35 километров наша прогуляночка. Вот. А вечером шампанское и гриль. Вот мы так живем.
0: Тиньков говорил, трачу на себя больше, чем зарабатываю. А вы?
1: Да.
0: То же самое?
1: Да, конечно.
0: Денег на себя не жалеете?
1: Я у себя один живу последний раз. И если посмотреть на статистику, в целом, если посмотреть на статистику мужчин, родившихся в это время, в этом месте, то у меня уже близок возраст дожития. Поэтому что экономить-то?
0: Летаете бизнес-классом или эконом?
1: По возможности, если получается, бизнес-классом, но зачастую у меня маршруты такие, что это Wizz Air, Ryanair и EasyJet, где бизнес-класса нет, но есть первое кресло, а есть кресло около аварийного выхода, где можно вытянуть ноги. Если можно вытянуть ноги, я предпочту.
0: Доплачиваю.
1: Мне не так важен бизнес-класс, как важно вытянуть ноги мои красивые, стройные.
0: Самая безумная сумма, которую вы потратили за один вечер?
1: Ой, это было, да, это было все в России.
0: На что?
1: На музыку и угощение.
0: Друзей?
1: Да, на мой... Я думаю, что хуже, чем на свое 30-летие я никогда не тратил.
0: Что вы никогда не купите, даже если сможете это себе позволить?
1: Да, огромное количество всего.
0: Феррари.
1: Феррари, я когда моя бывшая жена родила дочь, которую я очень хотел, я на радостях купил и подарил ей Феррари. Я сам Феррари не люблю. Ну, плюс у нас и столько дождей, что на Феррари ездить. Мне некомфортно эта машина. Да по Феррари я вряд ли себе куплю. Ну, просто некомфортно. Это не вопрос денег. А просто создано для других людей.
0: Что сегодня страшнее, российская налоговая или британская бюрократия?
1: Я не знаю, какая российская налоговая.
0: Но вы с ней сталкивались раньше. Опыт российской налоговой.
1: Российская налоговая, так как непонятно, кто за ней стоит, и она, наверное, страшнее, потому что британскую бюрократию можно отвести тихонько под руку в британский суд, и еще полтора, два, три, а некоторые по 6 и по 7 лет долго совершать с ними насильственные действия сексуального характера в рамках закона.
0: Правила игры в Британии, оно... Вы приняли...
1: Правила игры – это закон.
0: Ну, то есть вы соблюдаете
1: мне закон. Мне очень комфортно. Это очень долго. Если бы это все можно было бы сократить по времени, вообще это была бы лучшая страна на свете.
0: То есть все делают правильно, но через препятствия.
1: Не препятствия, а просто нынешние технологии позволяют это все сократить вот настолько. Ну, то есть ныне произошел такой технологический прорыв, что не нужен enhanced due diligence на 71 день. Нужно 10 минут. Не нужно, чтобы подготовить документы, и чтобы разобраться в прецедентах с нынешним AI, не нужно готовиться к суду 9 месяцев. Это все вопрос нескольких дней с нынешним возможностью работы с датой. Вот. А это все равно сделано так, чтобы кормить вот эту огромную толпу баристеров, солиситеров, которым только еще предстоит либо перестроиться, либо британские суды уйдут на второй план, потому что я уверен, что будут суды, которые будут использовать базовое британское законодательство, но современными технологиями, например, суд Эмиратов.
0: Ну вот для них мотивация ясна. 9 месяцев, как вы говорите, ведут дело, за это время они получают зарплату.
1: Не зарплату, а физ. Еще хуже. Почасовую.
0: Бариста, адвокаты. Кого из российских миллиардеров вы бы снова взяли партнеры?
1: Как будто они у меня все были уже в партнерах.
0: Ну, по крайней мере, Александру Мамуту вы продали компанию, если правильно.
1: Да, но я не был с ним в партнерских отношениях.
0: Ну, взяли бы его в партнеры?
1: Вы знаете, я плохо знаю российских миллиардеров, и если бы вопрос шел о партнерстве, то стоило бы задуматься. Я, наверное, я уверен, что там огромное количество достойных людей, но, опять-таки, захотели бы они быть со мной в партнерстве, это большой вопрос. Поэтому мне бы, может быть, и... Ну, я уверен, что в этом списке, так как они так или иначе в большинстве своем в партнерстве, то у них есть позитивный опыт партнерства и привычка. У меня опыта партнерства мало, и партнерство мне дается тяжело, честно скажу.
0: Если бы вернуть один день из прошлого, то какой?
1: Когда моя мама приехала из рехаба, чтобы ее в этот же момент попытаться сдать на британскую визу.
0: Она ее получила?
1: Нет.
0: Мама, не отказали ей визе?
1: Нет, она не сдала. Она не собралась. А нужно было это сделать сразу. Когда-то давно, в 2009.
2: Я с Россией не порвал. Я порвал с путинским режимом. С государством, которое сейчас оккупировало мою страну, я порвал. Со страной и с языком я не могу порвать никогда. Моя родина – это русский язык. Если война закончится и сменится режим на либертарианский, или либеральный, или очень близкий к моему, то это станет вопросом. Сейчас я буду помогать Украине, так как им еще огромное количество чего нужно будет восстановить.
0: Почему из России вы сегодня скучаете?
1: Вот это вопрос.
0: Ну, может, или уже не скучаете?
1: Ну, какое-то время скучал по театрам. Но мне кажется, ну, наверное, да. Прийти куда-то посмотреть что-то прогрессивное. Новое прочтение чего-то старого или что-то такое. Ну, наверное, да, театр на русском. Ну, хотя здесь есть, мы Были. На Тетенко.
0: Вы счастливее сейчас, чем были в России?
1: Ну, тогда было все на куражах, и стресса было, и куражей было больше, и стресса. Сейчас, видимо, из-за возраста просто гормональный фон идет асимптотически к своему честному мужскому нулю, поэтому и колебания слабее. Я вполне счастлив. Так, generally.
0: Кто ваш дизайнер?
1: Мой дизайнер, ну, самый близкий, это Татьяна, конечно.
0: Супруга?
1: Партнер. Ну, то есть, эта рубашка, это ее подарок. Здесь, в, не помню как, магазин, ну, один из самых приличных магазинов, где сувенирка не... Ну, не просто сувенирка, а очень качественные сделаны местными какими-то серьезными ребятами. У меня есть еще одна рубашка с угунскрустом.
0: Еще один вопрос. Кто научил вас готовить?
1: А, я самоучка.
0: Самоучка?
1: Да, в 2000 году переехал в Жуковку. Купил гриль, и дело пошло.
0: Супы тоже можете готовить?
1: Нет, и супы делает, смотрите, супы делает Татьяна, ага. Десерты делает Татьяна и начинает делать Алиса. Ага. Я делаю то, что на гриле. На гриле и в духовке. Понятно. То есть там, где нужна дисциплина и чтение рецепта, ага. Это Татьяна и Алиса, вот, где пайка взрывом, там я.
0: Вы сегодня упомянули мать. Что вам передалось от родителей?
1: Меня воспитывали три человека. Бабушка, мама и папа. И, ну, мне кажется, генетическую лотерею я вполне себе выиграл. Я подсобрал, мне кажется, ну, точно не все лучшее, но нормально, критическую массу хорошего.
0: Ну, какие качества передалось там от мамы, от папы? Ваш папа летчик, я так понимаю.
1: Летчик, да, и в целом достаточно свободный для советского человека, очень свободный человек. И они были оба выездные. И, наверное, в том, что есть другой мир за забором, это было очень важно тоже знать. Хотя я выехать формально мог и... В 92-м году уже мог получить загранпаспорт и поехать куда угодно, но я первую поездку сделал только в 99-м по работе.
0: Евгений, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем спасибо. Был торговец вином Евгений Чичваркин. Нормально?
1: Отлично.
4: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
4: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров. Говорит Радио Свобода.
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
5: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
6: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
7: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
8: Очень осторожно.
9: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
10: Я не употребляю информацию.
11: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
8: осторожностью.
10: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
11: Иностранные агенты – это наши друзья.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
4: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
5: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
4: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
5: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
5: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
12: Привет, друзья! Это Артемий Троицкий. Музыка на свободе. Выпуск номер 275, но он такой как бы немножко юбилейный, да, 275, но совершенно не поэтому, а так совпало, что он будет довольно праздничным, потому что наш главный герой сегодня — это Паскаль Камелад, мой любимейший композитор, автор замечательно забавной музыки. Послушаем его новые работы. А начнем с группы Кирстен Хирш из «Throwing Muses». Группа называется 50-foot wave, 50-футовая волна, ну, то есть высокая волна. Группа довольно старая, существует с 2003 года, и уже седьмой альбом у нее вышел. Да, время летит, конечно. Седьмой альбом называется «Black Pearl», «Черная жемчужина». Как всегда, у Кирстен Хирш работа качественная. Слушаем песню «Fly Down South». «Летим на юг».

Кристен Хирш и 50 Foot Wave, новейший альбом этого ее побочного коллектива, называется Black Pearl. Следующая группа, дебютирующая, английская, из города Бристоля, существует лет 5-6, называется Lies. И это квартет, выступающий в стиле, можно сказать, арт-панк или авант-панк. В общем, такое все экспериментально-политическое, но с явно панковой энергетикой. Дебютный альбом Lies называется Wasteland or What Ails Our People is Clear, то есть помойка или чем болеют наши люди, понятно. Слушаем песню Imposter, самозванец.

Бристольский квартет «Лайс», песня «Самозванец» их дебютного альбома. Ну, Шарон Ван Эттен, я думаю, вы неплохо знаете, из штата Нью-Джерси, сингер-сонграйтер. Шестой альбом у нее уже вышел, называется «We've been going about this all wrong», то есть все, чем мы тут занимались, все это было неправильно. В общем, я думаю, комментарий к сегодняшнему международному и прочему мировому положению, которое особого оптимизма не внушает. Но песня, в общем, достаточно обнадеживающая, называется «I'll try», «Я постараюсь».

Шерон Ван Еттен «I'll Try» с ее нового 6-го уже альбома. Ну, теперь наш маленький сюжетик. Его герой Макс Рабе. Макс Рабе, может быть, это им вам ничего не говорит, но то, что вы слышали этот незабываемый голос, это 100%, потому что вы наверняка смотрели прекрасный сериал «Вавилон, Берлин». Ну и там как раз вся главная музыка. Ну, она написана в основном Томом Тыквером, инструментальная музыка. Вот песенки всякие в свинговом стиле 20-х годов Ваймарской Республики — это все Макс Рабе и его Паласт-оркестр. Существует этот оркестр с 85 года в городе Берлине. Ну и я думаю, что все-таки, хотя это очень успешное предприятие, но в основном народ знает Паласт-оркестр и Макса Рабе именно благодаря этому сериалу. Слушаем главную песню из «Вавилон, Берлин». Она называется «Ein Tag wie Gold», то есть «День как золото». Ein Tag wie Gold, in den Adern 100.000

Max Rabe и Palast Orchester «Ein Tag wie Gold» из берлинского Вавилона. Но надо сказать, что Макс Рабе, естественно, выпускает и свои собственные пластинки с оркестром, и без оркестра, и так далее. Их у него довольно много. И вот последний сольный альбом Макса Рабе, первый, кстати говоря, за 5 лет, называется «Wer hat hier schlechte Laune?» «У кого тут плохое настроение?» И с этого альбома слушаем песню «Es wird wieder gut», то есть «Все будет хорошо». Es

Макс Раве из города Берлина, замечательный свинговый певец, и его новый сольный альбом «Wer hat hier schlechte Laune?» «У кого тут плохое настроение?» Ну а теперь, чтобы не сомневаться в том, что настроение на ближайшие, по крайней мере, минут 15-20 у всех будет хорошее, мы переходим к Паскалю Камеладу. Камелад уже был однажды нашим героем в музыке «На свободе», но поскольку довольно плодовитый он композитор и музыкант, то выходят постоянно у него какие-то новые работы, как сольные, так и записанные в сотрудничестве с кем-то. И я решил, значит, поскольку поднакопилось уже у меня камеладовских пластинок, решил их на вас вывалить. Во-первых, надо сказать, что раздобывать эти пластинки довольно сложно. То есть за пределами Франции и Испании, а в Испании даже точнее ее области под названием Каталония, пластинки Камелада так особо не распространяются. Поэтому приходится за ними гоняться, и иногда удается что-то найти из архивных записей. Вот, в частности, не так давно, находясь в стране Испании, конкретно, по-моему, в городе Аликанте, я нашел альбом 2006 года под названием «Espontex Symphonie», «Губочная симфония». И хотел бы предложить, значит, вам одну запись с этого старого альбома. Пьеса называется «Галлюциногенная губочная симфония».

Паскаль Камелат. Спутать его, естественно, ни с кем абсолютно невозможно. Я посмотрел его дискографию в Discogs, там его стиль обозначен как unconfoundable. Таким образом, даже выучил новое английское слово unconfoundable, что означает «непостижимый». Родился он 30 июня 1955 года, то есть полный мой ровесник. Я тоже родился в июне 1955 года. Правда, я родился в Ярославле, а Паскаль Камелат родился в городе Монпелье. Отличный город на юге Франции, где-то между Марселем и Пиренеями. Итак, теперь переходим уже к актуальным записям Камелата. В 2019 году вышел его альбом под названием «Deviationist Muzak». «Deviationist» — это значит «с отклонениями». А что такое «muzak»? Ну, в общем, это как бы фоновая музыка. Есть такое профессиональное обозначение музыки, которая звучит в холле гостиниц, в лифтах там и так далее. На мой взгляд, один из лучших вообще альбомов в карьере Камелата, хотя альбомов у него несколько десятков, и практически все исключительно хороши. Два трека послушаем с этого альбома. Сначала «Dancing El Momo».

Танцуем танец «Момо» Паскаль Камелат, альбом «Divationist Music». И теперь давайте послушаем еще и заглавную пьесу с этого же самого альбома.

Division Music, Pascal Camelot, одноименный альбом 2019 года. В 2020 году у Камелота вышло сразу несколько альбомов. Один из них мы послушаем в одной из следующих передач. Это альбом «L'Arme Secret», записанный им вместе с французом Марком Уртадо. А сейчас мы послушаем прочие всякие его новинки 2020 года. И, во-первых, совместный альбом с певицей и поэтессой Ивет Надаль. Она поет, играет на гитаре и сочиняет тексты песен. Паскаль Камелот, соответственно, аккомпанемент и музыка. Альбом называется «En nom de la ferida» — «Во имя праздника», так что и можно перевести. Я так толком и не понял, что такое ферида. Слушаем песню «Faremon Foc».

Паскаль Камелат и Ивет Надаль, испанская певица и поэтесса, альбом «En nom de la ferida». Следующий альбом вышел у Паскаль Камелада в 2020 году уже во Франции и на относительно крупном лейбле «Because», так что его раздобыть, в принципе, вполне возможно. И называется он «Le Cut-Up Populaire» — «Популярные вырезки». Во многом в этот альбом вошли пьесы из той пластинки, которую мы только что слушали, а именно «Deviationist Music», но есть и всякие новые треки тоже. Вообще треков там очень много, около 30. Два послушаем. Во-первых, собственно, заглавная песня «Le Cut-Up Populaire».

Паскаль Камелад, «Катап Попюляр» с одноименного альбома 2020 года. Но надо сказать, что вышли у него еще два альбома в этом же 2020 году. Один — это сборник всяческих его коллабораций, который называется «Мемуар дюн вентрилок», то есть «Воспоминания чревовещателя». А также альбом с Ришаром Пинасом, известным французским музыкантом, лидером группы «Эль Дон». Этот альбом называется «План де Пари», ну, то есть «Карта Парижа». Этих альбомов, честно скажу, у меня просто-напросто нет, потому что, как уже было сказано, не так легко раздобывать камеладовскую продукцию, находясь в Северной Европе. Что делать? Но слушаем еще один трек с «Катап Попюляр», и это пьеска под названием «Элевасьон де Мари Мадлен», то есть «Вознесение Марии Магдалины».

Вознесение Марии Магдалины, альбом «Лекато Попюлер» замечательного франко-каталонского композитора Паскаля Камелада. Ну а теперь перейдем к находкам из Америки. Один альбом, за которым я тоже давно гонялся, но не мог его раздобыть, это дебютный альбом Ника Уотерхауса. Второй, третий альбомы и четвертый, по-моему, в нашей программе звучали. Мне очень нравится этот музыкант при всей его ретрушности. Но вот первый альбом никак до меня не доходил. Вышел он в 2012 году, когда Нику Уотерхаусу было всего 25 лет. Альбом называется «Time's All Gone». В принстонских завалах я его обнаружил. Слушаем с альбома «Time's All Gone». Все время вышло песенку «Someplace».

Житель Сан-Франциско Ник Уотерхаус и его дебютный альбом 2012 года «Time's All Gone». Теперь дебютирующая новая английская группа, и группа, на связь, очень хорошая. Она такая электропопсово-психоделическая. Дуэт Натали Финдлей поет, Джулия Полинер играет, но они на самом деле оба играют. Группа из Лондона, совсем новая, в 2019 году была создана, и называется она Truces, но пишется это так: две буквы Т, две буквы R, две буквы U, ну и потом C и S. Truces. Точно так же называется и их дебютный альбом, с которого мы слушаем песню «Sensations of Cool».

Лондонский дуэт «Трюсис» и их дебютный альбом. Ну что ж, осталось нам послушать одну единственную песню в сегодняшней программе «Музыка на свободе» номер 275. И это будет вашингтонский дуэт «Флэшер». Эмма Бейкер и Тейлор Маллетс. Второй их альбом называется «Love is Yours», «Любовь твоя», и с него песня «Little Things», «Маленькие вещички». Я вам всем напоминаю, что вы прослушали программу «Музыка на свободе» на радио «Свобода». Также имеется популярный подкаст этой самой программы, на который нетрудно записаться, что я вам и советую сделать. Это был Артемий Троицкий. Всем счастливо и до следующей недели.

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме, люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления, и влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свобода». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов Антониони, Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо, родители, за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на «Свободе». Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.
2: Преступление и война.
3: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
4: Говорит Радио Свобода.
5: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
4: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
5: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
6: Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Возвращается ли Средневековье, мир бесправия, пыток, рабства и самоуправства феодалов? Этот вопрос висит в воздухе, и на днях я видел, как отвечает на него знаменитый бельгийский художник и режиссер Ян Фабр. Он сделал обновленную версию своего нашумевшего в начале века спектакля «Я – кровь». Актеры на сцене постоянно напоминают о том, что в 2024 году мы вернулись во времена Брейгеля и Босха, эпоху суеверий и безграничной жестокости. Идею о возвращении в новое Средневековье несложно подтвердить примерами из российской действительности. Во Франции в издательстве «Сорбонна» в коллекции «Томас Дат» выходит книга историка и социолога Дины Хапаевой «Террор и память. Опричненный сталинизм в путинской исторической политике». Эта книга о том, как прославление Ивана Грозного и сталинизма используется кремлевским режимом для обоснования новых политических репрессий и имперского реваншизма. Российские власти целенаправленно прививают обществу особое восприятие истории, основанное на памяти палачей, которое принижает масштаб репрессий и страдания жертв, одобряет и оправдывает зверство прошлого, считает Дина Хапаева. При этом неожиданно востребованными оказываются персонажи именно средневековой российской истории – Иван Грозный и его опричники. Этот курс на Средневековье используется пропагандой для легитимизации представлений о нормальности террора как метода правления. Дина Хапаева рассказала Радио Свобода, что при этом не считает верной идею о том, что Средневековье повторяется.
7: Меня очень давно интересовали, как используются неомедиевальные готические аллюзии в путинской пропаганде. В 2007 году у меня вышла книжка, которая называлась «Готическое общество. Морфология кошмара», в которой я обращала внимание на то, какие уродливые черты, напоминающие средние века, как они появляются именно такие готические, потому что мне глубоко чужда идея о том, что Средневековье повторяется. Эта идея дорога многим коллегам, которые пишут о том, что Россия не приемлет модерность или что Средневековье вот возвращается в Россию. Мне все эти идеи кажутся глубоко странными. Да? Такая историческая эпоха не может повториться. Как Гераклит говорил, в одну и ту же воду нельзя войти два раза. Вот воду истории повернуть вспять невозможно. Мы просто называем средневековыми все уродливые черты современности, которые радикально противоречат тому, как мы привыкли себе представлять демократическое общество. Но ситуация, в которой мы говорим, что да, это средние века, да, Россия возвращается в средние века, любимая, кстати говоря, идея Дудина, Коровьева, Проханова. Они бы все желали бы и мечтали бы вернуться, и хотят, и считают, что это главный проект для России – это вернуться в ее же собственные средние века. Это абсолютная идея абсурдная. Она абсурдна потому, что нет никакой возможности повторить то, что было в Средневековье, даже если бы они приложили там вместе с Путиным к этому огромные усилия. На самом деле то, что происходит, это с помощью образа Средневековья, с помощью вот этой идеи, что да, мы опять вернулись в Средневековье, происходит оправдание того страшного социального неравенства и рабства, которые играют такую огромную роль в современной российской социальной структуре. Экономическое неравенство, социальное неравенство, рабство, которое существует в путинской России, вот чтобы их оправдать, чтобы создать какую-то рамку, которая бы их оправдывала, вот они придумывают эти средневековые аллюзии.
6: Идеологи из Борского клуба считают опричнину бесценным национальным опытом и уроком истории, который следует усвоить современным политикам. Идея сплочения вокруг самодержца ради спасения истинной православной веры и России от Антихриста занимает в их мышлении такое же основополагающее место, как и в доктрине Царебожия. Их проекты объединяют уверенность в позитивной роли террора. По мнению Дугина, опричнина есть вечный и всегда присутствующий в русском сознании архетип, который может быть активирован в поворотные моменты русской истории, напоминает Дина Хапаева. Какую задачу ставят перед собой те, кто воспевает времена опричнины?
7: Задача двойная, то есть тройственная. С одной стороны, оправдать то, что существует сейчас, вот это колоссальное, жуткое неравенство имущественное, социальное, которое есть. С другой стороны, и складывающуюся, так вот подспудно формирующуюся структуру, которая глубоко не соответствует, опять же, демократическому обществу, когда вот человек, который принадлежит какому-то социальному слою, не имеет права на юридическую защиту в нужном объеме, не имеет права на какие-то материальные блага в этом обществе. Но есть еще два элемента, которые страшно важны. Первый элемент – это империя. Потому что какие бы ни были, значит, все эти, весь Петербургский клуб теоретиками замечательными, они, тем не менее, очень хорошо понимают, что демократическая Россия и идеи империи плохо уживаются вместе. Они бы хотели изменить социальную структуру для того, чтобы добиться восстановления империи. Ну и, так сказать, пойти в завоевание дальше. И это вторая, как бы, часть вот этой вот три единые задачи. Оправдать социальное неравенство имущественное, воссоздать империю. Но есть еще и третья задача. Эта третья задача – это легитимизация террора. Почему террор необходим? Террор необходим, потому что общество, которое они себе представляют, вот эту социальную структуру, она не может держаться ни на чем, кроме террора. Почему им так нравится и опричнина? Почему они Ивана все дусуют? Потому что идея террора – это то, как наши предки правили. И Иван, и Сталин – это два исторических примера, с помощью которых они гражданам объясняют. Смотрите, вот великая была держава, да, тот империю начинал строить, этот второй, значит, ее уже таки построил, восстановил. И вот для того, чтобы империю восстановить, общество должно быть сословным и управляться террористическими методами. То есть государственный террор – это то, без чего вот эта конструкция не работает. Они это прекрасно понимают, но не говорят.
6: Послушаем отрывок из книги Дины Хапаевой «Террор и память. Опричнина и сталинизм в путинской исторической политике».
4: Путинизм – это режим нового типа. Попытки проецировать на него старые модели, например, фашизм или советский коммунизм, могут только помешать нам понять его суть. В путинизме нет социалистических аспектов советского режима, его эгалитарных догм, патриархального государства и идеологии, ориентированной на будущее. Единственный проект будущего, который Кремль предлагает России, это реконструкция империи и возвращение в средневековое прошлое. Исследователи спорят о том, можно ли считать путинизм специфической формой фашизма. Трудно отрицать, что между ними есть некоторые черты сходства, в том числе культ вождя, культ силы, агрессивная внешняя политика, государственный террор, гностические верования и ностальгия по средним векам. Как мы уже видели, некоторые из кремлевских идеологов испытывают нескрываемую тягу к фашизму. Желание назвать путинизм фашизмом, разумеется, можно понять, поскольку те, кто поддерживает эту точку зрения, хотят, чтобы путинизм признали преступным режимом. Хотя преступность путинизма трудно отрицать. Фашизм – не единственный преступный режим в истории. Один из современных примеров такого рода дает ИГИЛ. Причем у путинизма и ИГИЛ тоже есть много общего. Например, в российское законодательство постепенно проникает страстное стремление ультраправых подчинить нормы повседневной жизни средневековому домострою. В 2017 году Путин утвердил законодательную поправку о декриминализации некоторых видов домашнего насилия. Другая черта сходства – усиление роли политического православия в общественной жизни и репрессиях против сообщества ЛГБТ. Группа «Вагнер», детище путинизма, возможно, подражала ИГИЛ, когда выпустила неподтвержденную видеозапись казни захваченного в плен предателя Евгения Нужина, которому размозжили голову кувалдой. Жуткое напоминание о публичных казнях с использованием бензопилы, которая устраивала ИГИЛ. Однако у путинизма есть важные черты, отличающие его от фашизма. При всей своей ностальгии по средневековью фашизм содержал модернистскую составляющую и предлагал проект будущего, стремясь, как и коммунизм, создать чудовищное общество нового типа. У национал-социализма тоже была своеобразная социализация.

0: или возвратом к средневековой структуре общества, независимо от того, служит ли политический неомедиевализм Кремлю для манипулирования общественностью, или же кремлевские идеологи искренне верят в собственную пропаганду и хотят вернуться в средневековую Русь. В любом случае, это не означает, что Россия возвращается в средневековье. Средневековые аллюзии, доминирующие в российском публичном пространстве, не столько проясняют, сколько маскируют внутренние механизмы постсоветского общества. Они подменяют анализ постсоветских реалий идеей о том, что средневековье возвращается. Путинизм не имеет ничего общего с отсылками к средневековым рыцарям в блестящих доспехах или феодальному обществу сословий, хотя пособники Путина и любят такие возвышающие средневековые метафоры. Как я говорила в других работах, путинизм скорее представляет собой общество беспредела. Сложное современное общество управляется путинской кликой, состоящей из структуры ФСБ и организованной преступности. Она контролирует большинство сфер деятельности государства, как свои частные владения. Путинизм – это режим, в котором нет юридической системы, защищающей рядовых граждан от насилия властей. Извращенная память о терроре – самый важный элемент преемственности между СССР и постсоветской Россией. Эпизоды террора, которые так и не были проработаны и осознаны как преступления, принимают новое обличье в российской повседневной жизни. Историческая память зоны, советской и постсоветской, тюремно-лагерной системы, которую путинизм поставил себе на службу, формирует постсоветскую моб-мемори и укрепляет память палачей. В отличие от нацистских лагерей, которые, как и сам нацизм, существовали в течение нескольких лет, советские лагеря возникли вместе с большевистским режимом. Они существуют и по сей день, хотя их теперь называют колониями. За 70 лет советской власти через них прошли в качестве заключенных или охранников миллионы человек. Зона была органической чертой советского социализма, даже после официального упразднения ГУЛАГа, и неотъемлемой частью жизненного опыта трех поколений советских и постсоветских людей. Как отмечает Хлевнюк, лагерная культура, разносимая миллионами бывших заключенных и охранников, распространилась по всей стране и затронула все советское общество. Лагеря точно отражали черты породившего их общества. Один и тот же подневольный труд, от которого старались отлынивать, одних и тех же тупых и преступных бюрократов, одну и ту же коррупцию, одно и то же злобное пренебрежение человеческой жизнью. Не случайно заключенные называли советскую жизнь за пределами лагеря «большой зоной». С момента создания ГУЛАГа большевики практиковали содержание политзаключенных вместе с закоренелыми уголовниками. Эта практика используется и в нынешней России. Советский режим считал уголовников социально близким элементом. Возможно, не в последнюю очередь потому, что и сами большевики изначально представляли собой полууголовную организацию, частично финансировавшуюся за счет экспроприации экспроприаторов, или, проще сказать, вооруженного грабежа. Тесные связи с преступным миром, власть террора и агрессивный империализм – вот главные черты, объединяющие путинизм с большевиками и советской властью. В советских лагерях профессиональным преступникам, приговоренным к тюремным срокам для перевоспитания, позволялось навязывать свои уголовные порядки остальным заключенным, тем самым помогая охране управлять лагерной системой. Политические заключенные занимали самый нижний этаж этого кастового общества. Незабываемое описание этого порядка вещей оставил Варлам Шаламов.
1: В этом аду только урки живут сравнительно хорошо, с ними считаются, их побаивается всемогущее начальство. Они всегда одеты, сыты, поддерживают друг друга. Интеллигент-заключенный подавлен лагерем. Все, что было дорогим, растоптано в прах. Цивилизация и культура слетают с человека в самый короткий срок, исчисляемый неделями. Аргумент спора – кулак, палка. Средство понуждения – приклад, зуботычина.
0: В течение советского века, как удачно назвал его Моше Левин, советская зона выработала свои собственные нормы отношений между людьми, руководствующиеся исключительно садизмом и культом силы. Даже после краха коммунистического строя постсоветские тюрьмы сохранили дух, пропитанный террором советской системы. Многие тюрьмы и лагеря продолжали работать в тех же местах без перерывов и уж точно без каких бы то ни было улучшений, как это описала в своей знаменитой монографии о ГУЛАГе Энн Эпплбаум. При Путине зона превратилась в господствующую матрицу социальных отношений, нормализовав псевдокастовую структуру общества. Анализируя черты сходства между зоной с ее похожей на мафиозную социальной организацией и раннефеодальными племенными структурами, выдающийся археолог Лев Клейн, описавший свой опыт узника совести в 1980 и 1981 годах, заключает – Эта лагерная воровская стихия оказала огромное воздействие на всю культуру нашей страны. Политические репрессии путинского режима, опасно соскальзывающего все ближе к тоталитаризму, реанимировали давнюю традицию

0: государственного насилия. Искусственно выстроенная постсоветская моб-мемори поддерживает это социальное вырождение и способствует ему. В 2006 году, когда эта социально-культурная система только начинала складываться, я назвала ее «готическим обществом». Масштаб постсоветского неравенства подозрительно напоминает те утопические и антиутопические художественные произведения и неомедиевальные памфлеты, которые мы рассматривали в этой книге. Российские оппозиционные СМИ, политические аналитики и исследователи сходятся во мнении о том, что Россией управляют несколько семейств из ближнего окружения Путина, образующие мафиоподобную организацию, что порождает крайнее имущественное неравенство. Хотя отсутствие достоверной статистики чрезвычайно сильно затрудняет рассуждение о социальной структуре постсоветского общества, кое-какую информацию о появляющихся практиках и общественных отношениях можно извлечь из сообщений в СМИ. По некоторым оценкам, большей частью национального богатства владеют от 1 до 3% населения. Для сравнения, в США аналогичный показатель составляет 42%. Усиление неравенства и укрепление диктатуры, обманувшие заветные надежды на посткоммунистический переход к демократии, приводит к проникновению в русский язык средневековой терминологии. Однако и это не означает, что в Россию вернулось средневековье. Более того, приложение средневековых концепций к постсоветским реалиям служит лишь историзацией и нормализацией усиливающегося социального неравенства путинской автократии и политических репрессий. Например, термин «сословие», использующийся в официальных документах и процедурах, отражает то, насколько серьезно путинский режим воспринимает политический неомедиевализм как способ легитимизации социального неравенства и несправедливости. В нескольких судебных делах, о которых сообщали российские СМИ, полицию называли социальной группой или сословием. Путин назвал сословием российских бизнесменов, а бывший директор ФСБ Николай Патрушев, ныне секретарь Совета Безопасности, называл своих чекистов «новым дворянством». Шедшую в России перед войной борьбу за привилегии между ФСБ, полицией и армией, которую освещали, хоть и отрывочно, российские новостные издания, красноречиво называли столкновениями сословий. Газета «Ведомости» писала: «Обособление отдельных каст внутри правящего класса и его отделение от остального населения приближают и возвращают Россию к феодальным и советским порядкам». Разумеется, подельникам Путина приятнее считать себя феодальными сеньорами, чем обычными бандитами. Государственным чиновникам, по-видимому, нравится называться «людьми-государевыми». В то же время привлекательность неомедиевальных самоопределений для элиты отразилась в использовании средневекового слова «холоп», как называют себя теперь рядовые граждане. Обиходное употребление этого слова выражает, с одной стороны, ощущение социальной несправедливости и отсутствие равенства перед законом, очень сильное в постсоветской действительности. С другой стороны, оно свидетельствует о распространенности пренебрежительного отношения к тем, кого считают низами общества. Российская позиция по отношению к рабству претерпела значительную трансформацию от признания рабства и крепостной зависимости социальным злом до терпимого и даже одобрительного отношения к ним.
1: В книге «Террор и память» Дина Хапаева напоминает о том, как зарождалось увлечение средневековьем.
2: К сожалению, это явление абсолютно международное. Ни до чего они сами не додумались. Неомедиевализм, то есть колоссальная популярность всего, что связано со средними веками, на Западе возникает примерно в 90-е годы. Возникает она благодаря двум причинам. Первая и главная самая причина – это кризис демократии, который именно в конце 90-х годов начинает очень сильно давать о себе знать. Под кризисом демократии, то, что я конкретно имею в виду, это не то, что распадаются демократические институты. Я не имею в виду, что демократия обречена. Нет. Люди перестают верить в ценность демократии. Вот что происходит. Мы сейчас живем на, в общем, вполне значительном пике этого кризиса, к сожалению.
1: Разочарование в демократии вызывает желание отыскать утраченный Эдем в далеком прошлом.
2: В глобальном вот таком масштабе появилось представление о том, что, ну, если время не течет вперед, если в будущем нас ждет катастрофа, то, ну да, надо посмотреть назад и вообще постараться туда вернуться, в это милое, очаровательное средневековое прошлое. И, конечно, это связано отчасти с кризисом демократии, потому что начался поиск альтернативной модели. И до демократии что у нас было? У нас было средневековье. Начинается идеализация средневековья Есть еще один момент, у меня как бы есть второе направление моих, так сказать, исследований, которые связаны с насилием в популярной культуре. И вот это вот вторая часть этой составляющей, потому что одновременно в 80-е, 90-е годы очень сильно возникает культ насилия в популярной культуре в западной. И я это связываю с вот этой вот тоталитарной вселенной в значительной степени потому, что целый ряд философских и эстетических направлений, ну, для философии это будет то, что в Америке называют «French theory», это французская теория, объединяет целый ряд направлений: структурализм, постструктурализм, деконструкцию и франкфуртская школа, с другой стороны. Они вместе стали говорить о смерти человека. Разочарование в гуманизме коренилось в этой концентрационной вселенной, что если люди способны на такое, ну какого черта иметь с ними дело? К несчастью, оказалось так, что Аушвиц для западных людей, ну для нас ГУЛАГ, конечно, хотя ГУЛАГ оказался гораздо более для нас опосредованным, но Аушвиц просто дал представление о том, что можно делать с людьми. То есть, чего нельзя делать с людьми, но что с ними делали? Я думаю, что, с одной стороны, импульс садизма, который оттуда пошел, а также, как у Сталина после победы над нацистской Германией, пошел импульс антисемитизма. А здесь, с одной стороны, вот этот импульс садизма, а с другой стороны, на философском таком эстетическом уровне отрицание человека как ценности. Мои коллеги, особенно коллеги-медиевисты, мне постоянно возражают, что ну как же так, ведь вот именно в средние века, благодаря христианству, складывается образ человека, который, значит, представляет собой ценность и так далее. Ну, это только одна сторона средневековья. То, что берут из этого образа средневековья, они называют это «the new dark age». То есть все, что просветители в средневековье отворачивались от этого с отвращением, пытки, унижение человека, к человеку как к червю земному, который там никакой ценности по сравнению с высокими религиозными идеалами и является инструментом для достижения не пойми чего. Все вот это и пытки в особенности, средневековые пытки. Мрачная сторона средневековья, она стала удивительно привлекательной в этой связи, вот на этом именно философском и эстетическом фоне. И вот эти два глобальных процесса, которые до сих пор на Западе, они не превращаются в политические проекты в значительной степени.
1: А начиналось все с романтической фантазии писателя Хораса Уолпола.
2: Если мы посмотрим на историю того, ну, то, что тогда называли медиевализмом, как он появился, ведь он рождается в Англии, мы точно знаем дату, в 1764 году. Уолпол пишет «Замок Отранто». Это первый готический роман. И одновременно он, поскольку он лорд, и денег у него немерено, он строит себе на так называемом Strawberry Hill замок. С нуля строит, ничего там не перестраивает, с нуля строит замок, который должен выглядеть так, как по его представлению выглядели средневековые замки. Наполняет его всякой утварью, которая только что свеже для него изготовлена. Чистая его фантазия о том, какое оно должно быть.
1: Дорогу от романтического поместья графа Уолпола до московских кино- и телестудий оказалась весьма извилистой. Дина Хапаева подсчитала, что за 20 путинских лет было создано более 130 фильмов и телесериалов, так или иначе представляющих российские средние века в положительном свете.
2: Я думаю, что когда 20 лет простые люди, которые не обременены никакой суперкритической культурой, когда они на протяжении 20 лет включают телевизор и видят пропаганду неомедиевального общества, пропаганду Ивана Грозного, когда им объясняют, ну, слушайте, вот то, что вам в школе говорили, это вообще фуфло, ерунда это все, да? На самом деле Грозный был отличный, святой, верующий царь, который просто хотел, чтобы Россия была империей, сильной державой. Но самое главное не это. Самое главное состоит в том, что им пытаются такого нарратива, то есть он существует, но до рядового зрителя телевизора его доносят в виде образов. Бесконечные фильмы, которые спонсированы. Я сделала базу данных этих фильмов. Там получается, что они получали раз в две недели неомедиевальный контент. Это не просто контрпропаганда, это то, что называется политикой памяти. То есть каждый русский человек, и не русский, каждый житель этой самой чудесной родины знает слово «опричнина». Благодаря тому, что это знание уже у людей есть, у них есть какие-то смутные представления о том, что вот это было с нами. Тот самый факт, что в сознании это присутствует, позволяет этой памятью манипулировать. Одна из главных целей моей книги было показать, что эта политика памяти была абсолютно целенаправленной. Потому что там в западных новостях у нас, а вот поставили памятник Ивану Кузьмину, а вот еще там что-то сделали такое, ха-ха-ха. Я видела свою задачу в том, чтобы показать, что на протяжении 20 лет была абсолютно целенаправленная кремлевскими вот этими вот соратниками. И что вот этот процесс на протяжении 20 лет наполнял идею Ивана Грозного, опричнины, как бы смещал представление о том, как это явление люди помнят.
1: На «Волнах свободы» вы слушали выпуск программы «Культурный дневник». Историк Дина Хапаева рассказывала о своей вышедшей во Франции книге «Террор и память. Опричнины и сталинизм в путинской исторической политике». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
10: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
0: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
10: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
0: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
10: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
10: Говорит Радио Свобода.
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайв.
10: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал Радио Свобода Лайв. Твой YouTube обретает знакомый голос.
11: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читая новости». Костя, добрый день. Давайте поговорим сегодня о политике в женском баскетболе в США, в WNBA. Но начнем с последних новостей.
12: Здравствуйте.
11: Хаким Джеффрис, лидер демократов в Палате представителей Конгресса США, частным образом встретился с Джаредом Кушнером, зятем президента Дональда Трампа, который в его вторую каденцию исполняет обязанности специального посланника. До сих пор этот посланник был в основном в международных делах, но теперь, как мы видим, и во внутренних. «Нью-Йорк Таймс» утверждает, что они обсуждали, как демократы и администрация могут работать вместе. Костя, можно это расценивать как признание администрации и республиканской партии той реальности, что демократы в ноябре возьмут палату представителей под свой контроль, и Джеффрис станет ее спикером?
12: Признание того, что вероятность того, что демократы возьмут палату представителей, и, соответственно, нужно учитывать новый расклад, расклад, при котором у демократов будет контроль, например, над разными расследованиями, которые проводит Палата представителей Конгресса, это нужно учитывать. И мне кажется, в этой встрече, эта встреча полна смысла. Действительно, есть что обсудить, какие будут приоритеты, потому что, на самом деле, есть некоторые области, в которых сотрудничество между администрацией Трампа и демократами вполне возможно. Ну и, кроме того, возможно, что какие-то компромиссы небольшие можно обсудить уже на этой стадии.
11: А это типичная такая вещь, такая тихая встреча через знакомых между представителями Монтеки и Капулетти, враждующих семей?
12: Необычно, что это стало новостью, и необычно, что встречу от лица администрации Трампа проводит человек, не связанный с как бы политическим штабом Трампа, что это не кто-то, кто отвечает за его политическую деятельность, а просто его доверенное лицо, доверенное вот именно в таком даже, я не знаю, вот в бытовом смысле. это тот человек, который напрямую разговаривает с президентом Трампом. Вот в этом есть некоторая необычность. Если бы это был какой-то другой президент, я бы ожидал, что это будет его советник по внутриполитическим вопросам, или это будет глава администрации, или это будет замглавы администрации. То есть есть какие-то стандартные должности людей, которые обычно занимаются такими, такими вещами. Есть люди, которые отвечают за взаимодействие Конгресса, в том числе за взаимодействие с оппозиционной партией. Но то, что это Джаред Кушнер, это, я бы сказал так, поднимает ранг этого. Это как бы создает ощущение, что действительно там могли обсуждаться какие-то сложные, важные для президента Трампа вещи.
11: Кушнер и Джеффрис, они когда-то взаимодействовали в первую каденцию Трампа, и я видел сообщение, что Кушнер советовал Джеффрису пообщаться с главой администрации.
12: Сьюзи Вайлс?
11: Да, главой аппарата Белого дома. Левое крыло демократов, прогрессисты, страшно недовольны встречей, опасаются, что руководство партии пойдет на какую-то соглашательскую политику. И Джеффрис даже выступил с объяснением, что, мол, Кушнер просил о встрече, и он согласился, чтобы обсуждать насущные проблемы избирателей, дороговизну. Но что никаких поблажек никому в окружении Трампа не будет.
12: Экстремисты в демократической партии, я бы сказал, экстремисты в любой партии, они все время боятся, что руководство партии, что центристы с кем-то пойдут на какое-то соглашение, на какой-то компромисс. Но я бы сказал, что вообще работа политика, работа руководителя партии или работа руководителя фракции, как работа Хакима Джеффриса, она состоит в том, чтобы встречаться с разными людьми. И мне кажется, что истерические выкрики с ультралевого фланга демократов по этому поводу, они как бы абсолютно безосновательны. Это работа Хакима Джеффриса. Согласится он на какой-то компромисс, не согласится он на какой-то компромисс, нужно встречаться и разговаривать.
11: Джеффрис был левее когда-то, но сместился в центр, когда вошел в руководство партии. И левое крыло, исповедующее сопротивлению Трампу, они могут стать проблемой для Джеффриса, если он станет спикером. В случае, если у демократов будет маленькое преимущество, ему трудно будет работать с недовольными левыми, так же, как сейчас, например, спикеру Джонсону трудно работать с ультраконсерваторами из Freedom Caucus.
12: Совершенно верно. Если преимущество у демократов, если они возьмут палату представителей, а преимущество будет там в 3 голоса, в 5 голосов, в 10 голосов, то вот эта ультралевая фракция демократов, они будут держать спикера Джеффриса просто за горло. Если перевес будет 30 голосов, 40 голосов, то у него тогда будет возможность идти на значительные компромиссы. Дело в том, что, к сожалению, или так устроена политика, вот наиболее экстремистские, наиболее ультра-члены партии, демократов, республиканцев, их вообще не интересует никакое принятие законов. Их интересует только заявлять свою позицию, вот быть частью сопротивления президентству Трампа. Но остальным членам Демократической партии в Конгрессе им нужно, от них ждут избиратели, что они примут бюджет, что в этом бюджете будут деньги на строительство дорог, что в этом бюджете будут деньги на финансирование тех проектов, скажем, военных заказов, которые находятся в их округах. Поэтому спикеру Джеффрису нужно будет работать с администрацией, ему нужно будет заключать какие-то договоренности с республиканцами, чтобы проводить законопроекты. Насколько он сможет игнорировать ультрас, вот для этого нужно победить с перевесом в ноябре.
11: Нейт Силвер опубликовал данные своего моделирования выборов в Палату представителей. Я напомню, что в ней 435 конгрессменов и конгрессвумен, то есть для большинства нужно 218. И вот по оценкам Силвера, у демократов 198 надежных округов, 13, которые считаются, что они, вероятно, будут принадлежать демократам, и это уже 211. И еще 16, которые в терминологии Силвера склоняются к демократам. И, соответственно, из них нужно победить в 7, но это минимальное преимущество. Правильно я понимаю, что если мы ждем синей волны, то обычно это сразу касается большого количества мест.
12: Да, это верно. Вообще величие Нейта Силвера, для меня лично состоит не только в том, что он делает очень хорошие прогностические модели, есть немало хороших прогностических моделей, но он больше других предсказателей, больше других статистиков проводит времени, объясняя, как устроены его статистические модели, какие есть риски, какие есть сценарии, потому что, конечно, когда говорится вот про все эти избирательные гонки в отдельных округах, то надо понимать, что это не независимые события, что результаты гонок, они сильно скоррелированы. Да? И вот эту корреляцию, ее угадать очень сложно. Например, совершенно правильно Нейт Сильвер предсказывал и объяснял перед выборами 2024 года, что из всех возможных сценариев самый вероятный сценарий – это сценарий, что Дональд Трамп возьмет все штаты, в которых идет борьба. И так в итоге и получилось. А на втором месте шел вариант, в котором Камала Харрис взяла бы все штаты, в которых идет борьба. Да, и вот так же сейчас. Я бы сказал, это правильно в целом, что наиболее вероятные исходы – это такие исходы, в котором у одной из партий есть преимущество. Ну вот в данном случае в 26-м году у демократов есть преимущество в 20-30 мест.
11: Следующая тема, которую все обсуждают сейчас, это голосование по почте, которое президент Трамп хочет ограничить перед выборами в ноябре. Это было опротестовано в судах, но сейчас, как я понимаю, администрация выигрывает промежуточное судебное решение. Это такая сложная тема.
12: В 2020 году большое количество голосов, больше, чем обычно, больше, чем до этого или после этого, было отдано по почте, потому что это было разгар пандемии. Это голосование проводилось во время пандемии. Соответственно, многие штаты поменяли свои избирательные законодательства. И, по всей видимости, у президента Трампа в голове есть большая связь между голосованием по почте и голосованием против него. Он борется с этой травмой, он не признает поражение в 2020 году. Он хочет отменить голосование по почте. Но фишка в том, что во многих штатах голосование по почте преимущество дает республиканцам. Вот Флорида такой штат, который в последние десятилетия в основном республиканский, там большинство республиканцев голосовало по почте или получало преимущество за счет голосования по почте. Есть штаты, в которых все голосование только по почте. То есть каждый избиратель получает по почте бюллетень и должен ее по почте отправить. Есть штаты, например, Аляска, которая... В них не обязательно можно голосовать лично, но во многих местах фактически невозможно проголосовать лично, потому что значительное количество избирателей разбросано по огромному штату, и голосование по почте – это единственный способ проголосовать там. То есть, в принципе, я бы сказал, нет никакого, скажем, республиканского большинства в пользу отмены голосования по почте. Против этого точно выступают сенаторы от малонаселенных штатов, таких как Аляска, и, возможно, и в других штатах тоже республиканцы против этого.
11: Администрация хочет заставить Департамент внутренней безопасности составлять списки избирателей по штатам и, соответственно, заставить почтовые ведомства принимать, доставлять бюллетени для голосования только для людей из этих списков. И это, собственно, штаты считают антиконституционным, потому что как бы, это просто не дело администрации.
12: Я не юрист. Администрация пытается с помощью каких-то юридических процедур федерализовать решение по поводу возможности американских избирателей в штатах голосовать по почте. Но, на мой взгляд, на взгляд политического экономиста, политического аналитика, это фундаментально противоречит тому, как устроена политическая система в США. Это федеральная система, то, как проводятся выборы в штатах, решают штаты, и этот принцип гораздо более фундаментальный, чем там те мелкие юридические уловки, на которые пытается опираться администрация. Вот сейчас внимание привлечено к некоторому процедурному решению. Вот можно считать, что новость состоит в том, что Верховный суд, вместо того, чтобы просто сказать, мы это не будем рассматривать, забудьте, выборы решают штаты, он решил, что он на этот вопрос отвечать будет после.
11: Если я правильно понимаю, вот это решение Верховного суда, оно было как бы... Верховный суд сказал, что пока еще нету новых правил, поэтому сейчас не о чем говорить. Но теперь, когда эти правила для почтового ведомства утверждены, нас ждут еще какие-то решения судебные. То есть эта драма будет судебная развиваться ближе к ноябрю.
12: Она будет развиваться, но, на мой взгляд, это будет драма для профессиональных обозревателей этих драм. Что в тот момент, когда встанет вопрос о том, что действительно будет что-то ограничивающее права штатов определять, как у них проводится голосование, в этот момент Верховный суд быстро примет решение в пользу того, что администрация не может влиять на то, каким образом голосуют избиратели в штатах.
11: Это предсказание мы увидим.
12: Это прогноз, да.
11: Да, мы посмотрим, как это закончится. Давайте поговорим, наконец, о женском баскетболе в США, который, признаюсь, мне нравится даже часто больше, чем мужской, потому что он более комбинационный, с большим количеством пасов, с огромной ролью разыгрывающих. Разыгрывающие – это в российской терминологии, в американской – это point guards. И это напоминает тот баскетбол, которым я когда-то увлекся, когда начал смотреть 80-е в Советском Союзе. Жальгирис просто в ЦСКА, и вот все вот это.
12: Сергей Йовович разыгрывал за Жальгирис.
11: Мой кумир был Хомичес, но... А вы поклонник баскетболу,
12: Костя? Нет, но я смотрел Жальгирис в 80-е годы. Я помню, кто такие Арвидас Сабонис и Римус Куртинайтис. Александр Ткаченко за ЦСКА.
11: Вот, ну давайте мы поговорим теперь об американском баскетболе. Итак, WNBA, женская национальная баскетбольная лига в США, она в центре сразу нескольких культурных войн. Давайте по очереди с ними разберемся. Я такую небольшую справку дам. Значит, последние годы интерес к WNBA бурно растет, и это часто связывается с именем одной спортсменки. Кейтлин Кларк, или CC, как ее часто называют. Есть даже понятие «эффект Кларк». Это очень молодая разыгрывающая команда «Индиана Фивер». Ей 24, это лишь третий сезон в лиге, но до этого она была очень популярна уже в университетском баскетболе. И еще она белая. И находится поэтому в сердце культурных войн вокруг женского баскетбола. У Кларк есть армия болельщиков. Часть из них, особенно крайне правые, уверены, что черные спортсменки и судьи, и сама лига настроены против нее из-за такого обратного расизма. А спорт дает сколько угодно оснований для любого субъективного мнения. И каждый фол, или то, что посчитали фолом, действия судей убеждает таких сторонников Кларк, что она жертва заговора. И они атакуют онлайн ее соперников, даже если Кларк твердит о недопустимости российских выпадов. Это ведь типичная вещь для спорта, да? Вот страстный болельщик, он всюду может увидеть российскую подоплеку. В любых сложностях любимой команды, спортсмена.
12: Да, безусловно. Мы видели сейчас это на чемпионате мира, когда и расисты, и антирасисты много чего увидели там, где, может быть, не нужно было ничего видеть. Но я хочу добавить небольшую вещь, Кейтлин Кларк. Я не слежу за женским баскетболом в США и за мужским тоже, но феномен Кейтлин Кларк, он до сих пор полноценно не исследован и не объяснен, потому что в какой-то момент она была значительно популярнее, чем вся лига вместе взятая. Она как бы была спортсменкой, низкооплачиваемой, в лиге, где нет высокооплачиваемых спортсменов, а ее популярность, ее все показатели, медиапоказатели, они были на уровне крупнейших звезд NBA. То есть люди, она получала там $100,000, а у нее были медиапоказатели, как будто она баскетболист, который получает $100 миллионов. Насколько я понимаю, в итоге ее заработки сильно выросли, но они по-прежнему не сравнимы с тем, что получают звезды, привлекающие такую же аудиторию в мужском баскетболе.
11: С одной стороны, Кларк привлекает огромную новую аудиторию, и это сказывается на всех баскетболистках. Это выгодно всей лиге, но все равно соперничество и многие другие факторы приводят к тому, что многие ее недолюбливают. Но есть в истории с Кларк сущностное основание для этой дискуссии, потому что в WNBA большинство – это черные баскетболистки, и на их плечах была построена 30-летняя история лиги, и теперь они видят, что появляется вот такая белая спортсменка, пусть даже талантливая, сверхталантливая. И внезапно огромную часть успеха лиги приписывают ей.
12: Когда-то, давным-давно, такие же разговоры сопровождали, например, Билла Брэдли. Был такой баскетболист, который потом стал сенатором. И он когда, например, во время своей президентской кампании он рассказывал о том, что когда он был мальчиком, который увлекался баскетболом и уже там звездой школьного баскетбола, ему говорили, зачем ты идешь в этот спорт, этот, ты белый. Это совершенно спорт не для тебя, в смысле, что ему говорили, что он там столкнется с дискриминацией, ему не дадут играть, но тем не менее он стал большой звездой. Вот опять-таки в нашем детстве одной из крупнейших звезд NBA стал Ларри Бёрд, который тоже был один из немногих нечернокожих звезд тогда. Но сейчас NBA значительно диверсифицировалось, потому что сейчас среди крупнейших звезд есть европейские баскетболисты. Но вот, то есть я слышу вот эти разговоры, но мне кажется, эти разговоры, они часто эксплуатируются людьми, для которых спорт — это просто повод поговорить на любимые темы, а не люди, которые там реально волнуются по этому поводу.
11: Например, звезда Лас-Вегас Эйс Эйджи Уилсон, она говорила как-то о рекламных контрактах. Ты можешь быть первоклассной, будучи чернокожей женщиной, но, возможно, люди не хотят этого видеть, не считают это привлекательным для бизнеса. Другая ее цитата. «Неважно, чего мы добиваемся, мы, черные женщины, нас все равно заметают под ковер». То есть они даже не оспаривают о том, что Кларк – превосходный игрок. Но они считают, что вот эта популярность связана именно с тем, что она белая, что, грубо говоря, черные баскетболистки такого класса не привлекали столько интереса.
12: Факт остается фактом, что проблема женского баскетбола это в том, что там всем звездам недоплачивают, в том, что это лига до появления Кейтлин Кларк, и она вообще была непопулярна. Можно было бы говорить о какой-то дискриминации, если бы белокожие, немногие белокожие спортсменки получали бы большие деньги, но они до прихода Кейтлин Кларк не получали. Да? Она является своего рода удивительным феноменом. Пока что нет других похожих на нее спортсменок, которые следовали бы этому же пути. А сейчас мы видим, что зарплаты растут для всех, потому что доходы у лиги растут. То есть я слышу, что говорят эти спортсменки. Я понимаю, что они чувствуют, но я не уверен, что это подкрепляется фактами.
11: Спортсменки, скорее всего, говорят об обществе, даже не о спортивной организации, может быть, даже не о бизнесе. В 2024 году журнал «Тайм» опубликовал профайл Кларк, и в той же статье говорилось, что Кларк осознает роль расовых предрассудков в ее звездном статусе, и приводились такие ее слова. «Я заслужила всего, чего добилась, но у белых есть привилегия. Многие хорошие игроки чернокожие. Лига в каком-то смысле построена на них. И чем больше мы будем ценить это, тем лучше».
12: Никто не спорит с тем, что Америка, американское государство начиналось с сегрегации и расизма, с российских институтов Конституции и с сегрегации. Об этом это бесспорно. Но также вот и слова Кэтлин Кларк, которые вы процитировали, они тоже правильные. Она сама, например, абсолютно уклоняется от любых попыток ее хоть как-то втянуть хоть какой-то российский или с российским оттенком компанию.
11: Барак Обама недавно пришел на игру всех звезд и поддержал Кларк, сказал, не позволяй всей этой чепухе расстраивать себя и не теряй радость от игры, имеется в виду.
12: Президент Обама нашел хорошие слова сказать молодой девушке, которая оказалась в центре совершенно необычного внимания. Но и Кейтлин Кларк не повела себя так, что она является там участником избирательной кампании демократов или какой-то кампании. Это как бы то, как это и должно выглядеть.
11: Другая культурная война в женском баскетболе связана не с Кларк, но с другой баскетболисткой из ее команды, Софи Каннингем, которая недавно высказалась против участия трансгендерных спортсменок в женском спорте, сказала, что хочет защитить молодых девушек в раздевалке и в спорте, и что им не следует оказываться в противостоянии с биологическими мужчинами. Она подчеркнула, что не испытывает никакой ненависти к трансгендерам, но все равно последовала резкая критика со стороны некоторых игроков, тренеров, болельщиков, прогрессистов. Ее обвинили в трансфобии. Правые поддержали Кеннингом.
12: Тем более, что она такая заметная блондинка. Она выглядит как постер для правых, хотя она четко отмежевывается от попыток втянуть себя в трансфобную кампанию.
11: Это сложная тема. Участие трансгендеров в женском спорте, но она по каким-то невероятным причинам, учитывая, что относительно небольшое количество трансгендеров в общем населении, это одна из главных политических тем в стране.
12: Она была сделана политической избирательной кампанией Трампа в 2024 году, и это действительно для трампистов важная тема. Отделить букву «Т» в ЛГБТ от остальных букв. Президент Трамп, он по отношению к гомосексуальному сообществу никогда не проявлял никакой гомофобии. Он был первым президентом, который назначил открытого гомосексуала членом кабинета министров первой администрации. Смотрите, в чем сложность. Значит, спортивные организации, спорт вообще, имеет дело с проблемой того, что половой переход, разность гендеров, люди с разными биологическими маркерами. Например, есть категория трансгендеров, трансгендерных людей, у которых одни биологические маркеры показывают, что они являются женщинами, другие биологические маркеры показывают мужчинами. Соответственно, то, что у них было записано изначально при рождении, оно никак не ценнее, не менее нормально или естественно, чем другое. Ну так вот, спортивные федерации имеют с этим дело уже 100 лет. То есть вот примерно в 30-е годы прошлого века начались как бы первые проблемы с определением того, кто может участвовать в каких соревнованиях. И, в принципе, для спортивных федераций это не такая уж гигантская проблема. Проблема в том, что в детском спорте, в школьном спорте, там нет допинг-контроля, там нет проверки медицинских показаний. Соответственно, невозможно опираться на те же самые принципы, которые используются во взрослом спорте. И есть некоторые фундаментальные принципы. Детский спорт, непрофессиональный спорт, он построен по принципу, что любой человек имеет право в нем участвовать. Ребенок от того, что ему неправильно записали пол вначале, от того, что у него какие-то необычные биологические показатели, он не становится имеющим меньше прав на участие в детском и юношеском спорте. То есть вот здесь намечается фундаментальный разрыв.
11: Есть опросы, которые говорят, что большинство американцев и по сию пору поддерживают в большинстве основные равные права и недискриминацию трансгендерных людей. Но как только речь заходит, например, об участии трансгендерных женщин в женских спортивных категориях, результаты прямо противоположные.
12: Они же и не участвуют в профессиональном спорте. Если в большом спорте какой-то мальчик скажет, что он хочет соревноваться в женском соревновании, его туда не допустят.
11: А в школе допустят, это вызывает...
12: Более того, если вот есть человек, у него написано, что она девушка, и всегда была записана девушкой, у нее женское имя, но у нее высокие показатели тестостерона, то ее к соревнованиям профессиональным не допустят. Но она может участвовать в школьных соревнованиях, потому что у нее записано, что она девочка, да? Потому что в школьных соревнованиях не проверяют тестостерон. То есть как бы получается, что ответом было бы профессионализация детского спорта. Но подавляющее большинство участников детского спорта не собирается ни в каком смысле становиться профессиональными спортсменами. Он существует не для того, чтобы готовить профессиональных спортсменов. А тогда получится, что есть дети, которые не допускаются к детскому спорту. Что будет действительно дискриминацией? Пока что у этого решения нет, но, в принципе, многие, я в том числе, считают, что эта проблема, она искусственно политизирована. Нет никаких миллионов трансгендерных людей, пытающихся участвовать в другом виде спорта, и, соответственно, все эти проблемы могут быть решены, что ли, в рабочем порядке.
11: Этот вопрос требует внимательного изучения в каждом конкретном случае, но мы видим, что те ответы, которые сейчас дают, скажем, школа, они не удовлетворяют значительную часть общества. Это рождает ответную реакцию, и демократы явно испытывают сложности с тем, чтобы сформулировать свою позицию так, чтобы она не расходилась с общественным мнением, а республиканцы, и, может быть, именно поэтому они так много об этом говорят, они поднимают этот вопрос максимально высоко. Сейчас в соцсетях обсуждают интервью кандидата демократа в сенатской гонке в Мичигане Абдулла Эль-Саеда, которого мы много обсуждали, нашего консервативного ведущего Fox News Джесси Уотерса. Так тот среди вопросов спросил об участии трансгендера в женском спорте. Эль-Саед ответил, что это дело спортивных организаций решается. Устраивает этот ответ общество или нет?
12: Мне кажется, он устраивает телезрителей. Да, но согласитесь, этот ответ не может устраивать родителей, да, как бы, потому что если ребенок занимается в секции в шестом классе, что его спортивная федерация? То есть это вот такой ответ, я бы сказал, хорошего политика, но это ни в каком смысле не предложенное решение проблемы.
11: Пока это останется явно предметом ожесточенных политических споров. Каннингем, которая породила в каком-то смысле вот эту дискуссию в баскетболе, она в конце концов заявила, что хочет вернуть внимание к баскетболу. В конце концов, это прежде всего прекрасная игра, и, как сказал Обама, давайте не терять радость от нее, и на этом давайте на сегодня закончим нашу беседу.
12: Ага, спасибо.
11: Со мной был Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, я Валентин Барышников, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читай новости». Всего доброго.
10: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
0: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
10: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
0: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
10: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
3: Каким вам представляется будущее России?
13: Будущее России. Хочется видеть его в хорошем, в голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
14: Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. То, что будет все-таки не праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
15: На самом деле будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
16: Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
17: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
18: Это моя война. Я так воюю.
19: Я не часть ФБК, но часть антивоенного комитета. Склонен свои симпатии отдавать сбройным силам Украины и украинским медикам.
20: Много лет говорите, что Путин понимает только язык силы.
19: Удары по НПЗ – это удары по частным водителям. Удары по Wildberries – это удары по маленьким предпринимателям.
21: Нужно вернуть землю Украине и украинцам, чтобы они там строились, заплатить за разрушение, и будет мир.
22: Без грима.
21: Попудрят патологоанатомы потом.
20: Привет! «Грани времени. Интервью». С вами Мумин Шакиров. И в нашей студии частый гость в Латвии, предприниматель-филантроп Евгений Чичваркин. Евгений, здравствуйте.
19: Здравствуйте.
20: Ничего не перепутали?
19: Филантроп, так очень сомнительно, а так виноторговец из Лондона, вот самое правильное, как бы мне хотелось, чтобы меня идентифицировали.
20: Ну, могу добавить, виноторговец из Лондона. Рита Флорес, бывшая участница Pussy Riot, ее заставили сотрудничать с ФСБ. Вот, вы будете теперь опасаться больше или в вашем поведении ничего не изменится?
19: Ну, это безусловно... Я воспринял достаточно эмоционально эту новость и коротко списался с Петром Верзиловым, в основном матом.
20: С Петром Верзиловым, на которого якобы
19: готовилось покушение. Да, якобы, я не сомневаюсь, что... Потому что ну, он реально воюет, и это их очень бесит.
20: Вот британский суд, кстати, продолжение этой темы, установил, что люди, связанные с разведывательной компанией, готовили поджоги Хайд и Эден Извайн. И ваше похищение.
19: Да.
20: Вот, вы стали иначе чувствовать себя в Лондоне?
19: Ну, это дополнительные вводные. Ну, дополнительные вводные к моей жизни.
20: Ну, есть бодигарды, телохранители?
19: Нет, конечно. Не, я всех... Все закончились в России в 2008-м. Коротко, бодигарды были в момент выборов в Кишиневе на короткое время, во время публичных каких-то, на несколько часов. И 3 дня в Южной Африке, когда мы там шлялись по районам, где не нужно шляться.
20: То есть в Лондоне вы просто оглядываетесь по сторонам, да, если
19: грубо? Я не оглядываюсь, я в основном туплю в телефон. Или смотрю на архитектуру.
20: А вы в своем окружении что-то поменяли или нет?
19: А что?
20: Ну, если готовилось покушение, мы понимаем, что руки у ФСБ очень длинные, и после этой истории громкой, есть ли смысл вообще не думать о том, что это может повториться?
19: Смысла нет, но, опять-таки, ты не можешь жить все время в страхе. Если ты начинаешь бояться, то ты потом... приходишь как один из олигархов к 100 миллионам на охрану в год, и дети летают в разных самолетах, или как Путин собрал все ПВО вокруг Валдая. Ну вот ты закончишь так, а как твоя жизнь оборвется, скажем так, никому неизвестно.
20: А как вы считаете, вот скандалы внутри оппозиции спровоцированными действиями внедренных сотрудников или своей дури хватает?
19: Нет, ну у нас хватает, конечно, всегда своей дури, всегда с лихвой. Скандалы в оппозиции я стараюсь... Ну, я 2 года назад как вышел на внешний контур, так я облетаю и смотрю на это со стороны. Если есть приятное голосование, где я бы хотел поучаствовать или поучаствовать против, я участвую или участвую против. А если мне происходят какие-то события, которые хочется поддержать, я их поддерживаю с удовольствием. А так, если я кому-то нужен вдруг из коллег, я всегда за, если это ну, близкая тема или тема, где у меня есть хоть какая-то экспертная минимальная оценка.
20: Хочется поддержать, что вы имеете в виду?
19: Приехать на какой-нибудь съезд или сходняк какой-нибудь, если вдруг он запрессован, и люди начали бояться.
20: Поддержать конкретного человека политика или какие-то идеи?
19: Идеи, ну, в основном мы же про идеи, не про людей.
20: Ну, можете хотя бы привести пример, то, что вы поддержали и не пожалели?
19: Ну, хорошо, там 1.5 года назад... Попытка, хорошая попытка, но неудавшаяся. Карамурза, Яшин, Юлия Навальная делают марш в Берлине. Из очень разных веток оппозиции попытка сделать некое объединение. Любой объединяющий вектор, мне кажется, он важен, и мы с Татьяной туда приехали. Получилось объединить? Нет, не получилось, но любой момент, когда люди пытаются сложить вектора, а не сраться друг с другом, я считаю, нужно поддерживать.
20: Можно ли сказать, что вы больше склонны вот, свои симпатии отдавать Юлии Навальной и ее команде, нежели Ходорковскому или другим?
19: Нет, абсолютно не так.
20: Итак.
19: Я не часть ФБК, но часть антивоенного комитета.
20: Оппозиция за границей...
19: Я склонен своей симпатии отдавать Збройным силам Украины и украинским медикам. Они были на первом месте.
1: Когда Латвия решила, что она примет 30 тысяч беженцев,
21: и в самом начале 22-го приняла 55 тысяч. И в какой-то момент здесь были ситуации, когда приезжали украинцы вообще просто с сумкой. И мы тогда в Common Ground просто вот по большой машине, просто обычной утвари, еще чего-то. И столько было кошмара и горя, что хотелось, чтобы это было как бы как родное. И в День независимости решили вместе с Инессой Даблой, Муратом и Татьяной, вот сидели, ужинали, и спонтанно пришла в голову поддержать. И как пошло. Был целый протест на следующий год против нас от украинских активистов.
1: Вас не влюбили?
21: Ну да, но мы же не можем праздновать День Украины, так как мы родились в России, у нас национальность русская.
20: Оппозиция за границей уже научилась существовать без России, как вы считаете?
19: Нет.
20: Не отпускают Россию.
19: Ну как она может отпустить, если даже теперь паспорт не сдать? Ну то есть де-факто всех гражданских казнили, а национальность не забрали. Сказали бы, мы вас гражданские казним и аннулируем ваш паспорт, аннулируем вашу запись, вы больше не граждане России. Я бы очень поблагодарил, но они же так не делают.
20: Вот смотрите, бывший советский диссидент Александр Подрабинник, наверное, вы знаете, кто
19: да,
20: этот человек.
19: Мне
20: вот,
19: кажется, я его видел даже физически.
20: Да, и он пишет. «Рассчитывать на победу Украины как на путь к освобождению России морально сомнительно. Ковать победу надо собственными руками». Вы с ним согласны?
19: Нет, но это он абсолютно имеет право на такое мнение.
20: Но он как раз не говорит, как. Вот у вас есть какой-то рецепт? Хотя тут, знаете, есть формула такая.
19: Нет, у меня нет рецепта. Если помните, когда ввели войска в Чехословакию, при условии, что это было не сталинское время, не было сталинских репрессий, ни ленинской, ни дзержинской уже давно не было. Был 68-й год относительно... еще даже не застой, относительно какое-то постоттепельное теплое времечко, относительно Советского Союза. И в 300-миллионной стране на Красную площадь вышло 7 человек. Это то, как происходят протесты в тоталитарных режимах, даже в момент их условной оттепели. Вот, поэтому, если Подрабинник знает, как ковать, я прям желаю и готов поддержать любую его инициативу, готов поинтересоваться ей и также пожелаю ему беречь себя, так как режим меняется в тот режим, с которым он когда-то давно по молодости тоже воевал. Поэтому, собственно, почему бы и нет?
20: Евгений, вы много лет говорите, что Путин понимает только язык силы. А тогда почему вы считаете, что вот удары по НПЗ, логистическим центрам и Вайлдберрис не приближают конец войны?
19: Потому что они удары не по Путину. Удары по НПЗ – это удары по частным водителям в России. Удары по Вайлдберрис – это удары по маленьким предпринимателям. Причем здесь Путин.
20: Но косвенно все равно он
19: нет,
20: на это реагирует?
19: Нет, косвенно никак не реагирует.
20: Это бьет по деньгам?
19: Нет, это не бьет по деньгам. Никак.

0: они решили не держать цену. Ну, какие-то губернаторы, какие-то люди попытались держать цену, потом им пришло в голову действительно мудрое решение, и что отдать это все на откуп Адаму Смиту. Адам Смит в разных регионах установил цену от 90 до 300 рублей за литр, и все опять поехало. И в нынешней ситуации будет приблизительно так же. Сейчас очередной пик был ударов по НПЗ, и опять бензин перераспределится и будет продан дорого, а Путин продаст больше нефти за рубеж, получит больше валюты, на которую он и воюет.
1: Но это означает ли, что тогда, по вашей логике, что бить надо по Приморску, по новороссийским портам, откуда отгружается нефть, и по Усть-Лугу?
0: Да, я буду каждый раз это повторять. Есть цепочка, которая Путину интересна. Это мы видим по его звонку, по звонку Венса, потому что Путин позвонил Трампу и пожаловался, когда бомбили танкеры. Это добыча нефти, транспортировка нефти цистернами или нефтепроводом. Это там, где нефть наливается в танкеры, порты нефтеналивные.
1: То есть вот туда надо бить.
0: Это, что значит надо? Какая цель? Это танкеры, и это разгрузка уже этой нефти. Понятно, что это все в других странах. И получение денег. Еще же там есть официальные платежи, которые тоже не под санкциями. И если хочется ударить по финансированию этой войны, то любой разрыв, замедление и слом этой цепочки, он приближает, то есть он остужает финансирование войны. Вот. Все остальное Путину либо на руку, либо вообще никак не интересно. Потому что давайте провангуем. Когда выборы 19 числа, 3 недели
1: 20 сентября.
0: Да, 3 недели осталось. Вот если за 3 недели будет уничтожено по одному большому складу озона и еще 10 НПЗ, то Путину не нужно будет делать никакой мобилизации, так как все пойдут добровольно, просто за деньги ему даже повышать не нужно будет. Они отработают эти симулякрные псевдовыборы и спокойно дособерут всех людей из разорившихся, из освободившихся сотрудников «Озона» и «Уайлдберрис», из освободившихся водителей.
1: То есть вы уверены, что те, кто потерял деньги, это малый и средний бизнес, они пойдут...
0: Они сами, может быть, и не пойдут, а их сотрудники, оставшиеся без работы, пойдут.
1: Но здесь есть один момент, европейский фактор, потому что Венгрия и Словакия не зависят от этих энергопоставок. Есть еще и Китай и Индия, которые покупают российскую нефть. Вот нужно ли Украине давить и на этих игроков?
0: Что значит давить? Им нужно давно, не давно, а нужно было за какое-то время сказать, что мы там через год или через полтора в какое-то разумное время выключим этот нефтепровод и все. Дать им время нормально подготовиться и переориентироваться на что-то другое, выключить этот
1: нефтепровод. Ну, как раз пришел новый премьер Венгрии, и именно при нем подключили этот нефтепровод.
0: Да, конечно.
1: Значит, Зеленский тогда находится в уязвимом положении. Он не может отключить нефтепровод для Венгрии, с которым с трудом налаживаются отношения.
0: Да, и они посчитали, что пусть лучше туда идет русская нефть по территории Украины сейчас прямо. Да? Значит, по территории Украины русская нефть идет.
1: И в этом цинизм этой войны.
0: В этом цинизм. Ну, полтора года в Одессу шел из Тольятти, как его, азотопровод и так далее.
1: Зеленский объявил, что в конце 26-го, в начале 27-го года, возможно, откроется коридор для того, чтобы заключить какое-то перемирие. Вы как это? Вот вы верите ли в это?
0: Я думаю, что откроется коридор затмения у всех. В конце 26-го, в конце 27-го года. Города в дыму и во мраке.
1: Хорошо. Вы предприниматель. Если бы вам поручили остановить российскую военную машину как бизнес-проект, вот какие три источника денег или ресурса вы бы перекрыли первым?
0: В этом фантастическом вопросе я кто? Господь Бог, Путин или... Ну... или

0: Трамп.
1: Вы же человек вовлеченный, вы помогаете Украине, помогаете медикаментами.
0: Нет, сейчас я никак ничего не могу остановить. Я поддерживаю Украину, потому что я считаю, что Украина в этом конфликте войны света, а Россия войны тьмы.
1: Я не случайно назвал это бизнес-проектом, поэтому вам задал этот вопрос.
0: Я не понимаю. Я в этом положении, где я сейчас нахожусь, никак не могу. Я могу поддержать Украину, я никак не могу остановить войну.
2: Достойный для Украины. По большому счету, Украина делает все, чтобы весь Донбасс вернули. Вот. Российские войска, просто Путин не хочет. Поэтому есть небольшой этот самый, так мрачно скажу, затык. Вот. Нужно вернуть землю Украине и украинцам, чтобы они там строились, заплатить за разрушение, и будет мир.
1: Как вы считаете, после завершения войны снова победит реалполитик, и Запад потянется опять к дешевой российской нефти?
0: Да она не перестает тянуться, они только ждут, когда все закончится. Трампа предлагает: останови это все, подпишись, и мы сейчас снимем санкции и поедем дальше использовать российские недра и все ресурсы, которые в России есть. Они этого и хотят, собственно.
1: В прошлой нашей беседе вы сказали, что купцы всех помирят, русских и украинцев. Вот после того, что произошло, это работает?
0: Эта дата, она сдвигается. За каждый год этой войны дата эта сдвигается лет на 5-10. То есть внуки, может быть, помирятся, потому что памяти у людей не было, никогда нет, и вряд ли будет, если до этого никогда не было. Но при ныне живущих вот этих людях и эти дети, которые по звуку определяют X-101 от Шахеда и Бандероли, вот, они помирятся вряд ли, либо уже в каком-то глубоком возрасте, когда будут пересматривать эту жизнь. Либо, мы фантастически не рассматриваем капитуляцию и репарации, мы фантастические сценарии не рассматриваем. Потому что их не будет. Давайте оставаться реалистами.
1: Я видел несколько роликов, как вы гуляете по Киеву, мимо станции Лукьяновская метро.
3: Красавчик. Вдячний йому за те, що підтримує Україну весь шлях і не забуває про нас, і приїжджає показати, яка тут ситуація у нас на Лук'яничі. Да? Я думаю, він трошки варений з цієї ситуації. Красавчик, респект.
1: Що ви там делали, що ви чувствовали, коли гуляли по цьому місту?
0: Я хотів заїхати на Майдан и записать ролик и с Майдана позвать всех здесь, в Риге, на поддержать украинскую диаспору и Украину в целом на День Незалежности. И, естественно, с Майдана это было бы логично. Но Тата Кеплер сказала, что дословно, вся ваша русня и так оттоптала наш Майдан, там уже все, кому не лень. Давай я тебя привезу реально в очень плохое место, и ты позовешь оттуда. Я приехал туда, и у меня оттуда не позвалось на праздник, насколько косноязычный текст, но, наверное, достаточно эмоциональный он пришел, тот я и выложил без пауз и монтажа.
1: С кем вы встречаетесь в Киеве из больших людей?
0: Не скажу.
1: С Зеленским у вас была встреча?
0: Не скажу. Просто не скажу, не скажу, никак не дам понять. У меня есть определенный там круг общения, я им очень дорожу, очень его берегу и никак не даю понять, кто это.
1: Насколько вы безопасно себя чувствовали в Киеве?
0: Как дома.
1: А была ли у вас когда-нибудь мысль взять оружие и пойти воевать, к примеру, в составе Легиона Свобода России?
0: Я не военный человек. Когда я надеваю камуфляж, мы когда-то давно играли в пейнтбол с охранниками. Я в камуфляже, это просто мишень. Это просто мишень. Я не военный человек.
1: В смысле, очень большой?
0: Очень большой, неповоротливый, тупой. Я не под это сделан. Я могу за 5 часов хорошо прожарить, иногда даже слишком хорошо прожарить, но такой запрос от публики. 1000 бургеров на 2 машинках. Это я могу сделать. Что не может сделать, например, я уверен, 90% военных. А метко стрелять и не стать мишенью я не умею. Если мне с большого уважения выдадут классную каску, не запотевающую, классный броник, еще много чего классного, классные турникеты, значит, это все не достанется кому-то, кто реально на этой войне работает.
2: Это абсолютно часть закрытого клуба добра, это очень важно. Плюс у нас все-таки есть статуя Кеплер репутация, что у нас все, что собрано, оно превращается в реальные УЗИ, ИВЛ-аппараты, турникеты, медикаменты и так далее. Турникеты и аптечки шли не в детский сад. Мы в 23-м году каждый 6-й солдат ЗСУ имел наш турникет. Мы же не фонд, мы даже себе 10-15% не берем. У нас это все идет туда. Сейчас мы... Я не произнесу вслух, стойка, которая помогает, сложный аппарат, который помогает, делает операцию без надрезов, малюсенькими вмешательствами, которые, ну, хирург видит все, что происходит, и группа хирургов могут доставать, но это когда какие-то сложные совсем, когда большой разрез губителен для человека совсем.
1: Были бы помоложе, лет 20-25.
0: Был, когда я помоложе, у меня был пацифик нашит. Я не военный человек. Да. Я не военный человек. Не военный. Ну, вот совсем не военный.
1: Извините, я напомню, что вы подрались в Лондоне вот несколько недель назад. Что это была за драка?
0: Подрались, это смешно сказать.
1: Вас побили или вы побили?
0: Ну, я провел там в наручниках какое-то время. И человек, который на меня напал, посчитали жертвой.
1: Его посчитали жертвой. Ну, чем закончилась эта история?
0: Тем закончил, что люди прогуглили меня, полицейские, довезли до магазина, предложили чай, кофе, поблагодарили за поддержку Украины. И они, я думаю, что 2 месяца, и этот черт, и его девушка, и полицейские молились, чтобы я со своими юристами не привел их всех в суд и не отвозил лицом, а не струганный стол.
1: Что они хотели?
0: Кто?
1: Те, кто напал на вас.
0: А он был пьяный, и он у меня очень похожа на эту шапку, была татарская шапка, и я был в татарской шапке, в черных широких штанах и в зеленом очень красивом пальто Зиги Чен. И он посчитал, что я еврей. У меня действительно есть 1% European Jewish в моем ДНК, но это никак не... Он счел, что это татарская шапка, а это кипа или что-то, какая-то версия кипы.
1: А Лондон, видимо, стал таким антисемитским, что...
0: Ну, а всегда, когда экономически ситуация плохая, всегда виноваты евреи. И сейчас пик антисемитизма.
1: В том числе, да. И в Англии.
0: В Англии пик антисемитизма. Вот. И... Ну, он долго до меня докапывался, я долго уходил, очень долго для себя уходил от столкновения, конфликта, но когда он сказал, что I cut you in the pieces, I got blood in my pocket, fucking Jewish, он упал.
1: Как у вас сейчас английский?
0: Плохо, как видите.
1: Нет, я фразу вы нормально произнесли.
0: Не тренировался, да. А я процитировал просто.
1: А в общении small talk вы можете поддержать спокойно?
0: Small talk могу поддержать, нет. Я small talk стараюсь не поддерживать, если мне эти люди не нужны для работы. Я очень не люблю шумовую эту завесу.
1: Скажите, прожив... Там, больше 10 лет в Лондоне, и увидев какое-то незнакомое лицо, вы научились улыбаться?
0: Нет. Зачем? У меня Slavic face. Близко не подходи. Зачем?
1: То есть вы, как лондонцы, в основном не улыбаетесь при встрече взглядов?
0: Нет. А чему тут улыбаться?
1: Ну, это такая культура общения, социализация такая.
0: Культура – это полимцест, как пел Псой Короленко. Нет, я незачем улыбаться.
1: Если завтра, к примеру, Путин исчезнет, вот Россия изменится как-то, автоматически?
0: Как-то исчезнет.
1: Или мы переоцениваем роль одного человека?
0: Нет, нет, как он исчезнет?
1: Ну, умрет.
0: Смотрите, умрет от тромба, убьют свои.
1: Да.
0: Смотря как он исчезнет. Кто придет, останется ли путинизм, не останется. Путинизм попытается остаться. У него может получиться это сделать, может не получиться. Смотря какая стадия будет. Если стадия нынешнего путинизма, есть все шансы остаться. Если экономически будет гораздо хуже, чем сейчас, то, может быть, и нет.
1: Скажите...
0: Непонятно, как оно будет. И вопрос прямо уже сегодня, вчера, поздно вечером мы обсуждали. Но шансов, что есть какой-то запрос на кого-то очень либерального, либо либеральный строй, он, безусловно, он есть какой-то запрос, но он не такой яркий, не такой мощный, и нет какой-то такой фигуры, которая это все в себе воплощает.
1: Ну, смотрите, после смерти Сталина неожиданно появился Хрущев, и началась оттепель.
0: Маленков.
1: Вы такую фигуру видите в сегодняшней России? Ну, вдруг вот неожиданно умрет или там что-то произойдет.
0: Но там же остался все равно режим, просто менее кровожадные люди пришли. Такое может запросто произойти. Но оно покачается вправо-влево.
1: Ну, некоторые называют мэра Москвы Собянина, некоторые Мишустина.
0: Ну, смотрите, и Собянин, и Мишустин привыкли, что они работают, но за ними-то всеми стоит ФСБ, да? Это ФСБшная структура, которая, по сути, в том числе, они как бы фронтируют режим, да? Кто-то ярче, кто-то менее ярко, кто-то... Да, безусловно, Собянин мог бы быть, наверное, но учитывая его отчеты по... сбор людей для СВО.
1: Кстати, меньше всех.
0: Да, но он все равно военный преступник.
1: Но недавно в одном из интервью он был категорически против, чтобы в стране убивалась экономика. Ну, подал голос. Но все-таки это о чем-то говорит?
0: Аккуратно,
1: или это всего лишь...
0: Ну, конечно, в его зоне ответственности тоже все страдает из-за этого. Вот. Он был очень хорошим. Он же в Тюмени был мэром. Я помню, как мы заходили, как у нас было... Я удивился.
1: Заходили с Евросити.
0: Да, да, да, да. И у него очень хорошая была репутация, очень хорошая.
1: Вот вы создали Евросеть практически из воздуха. Вот если бы сегодня пришлось с нуля создавать российскую демократическую оппозицию, кого бы вы взяли в команду?
0: Если бы за это не было бы репрессий, то... Это можно сделать точно так же, как шейх Мухаммед выбирал министра будущего толерантности и молодости. Они писали эссе, и они выбрали 22-летнюю девушку, которая не родилась в Эмиратах, министром, которая села среди этих бородатых людей на совете министров. И они были в изумлении. Ну, это было там лет несколько назад, но это все равно важно. Так?
1: То есть из нынешней российской оппозиции в эту команду бы никто не попал?
0: Но они же уже могли проявить себя. Проявили? Проявили. Вот как это, как пел Чистяков из группы «Ноль», молодым вперед шагать.
1: Ну, тут мне напоминает Навального.
0: Дворник старый, молодым вперед шагать.
1: Как раз Навальный создавал новую партию из тех людей,
0: безусловно,
1: которые не имеют никакого отношения к нынешней
0: власти. Безусловно, поэтому Путин его и убил.
1: Вы говорили, что высокая зарплата не гарантирует честности российского сотрудника. Вот как менять психологию человека, выросшего в коррупционной среде?
0: Нам свежий ветер перемен всегда вдували через жопу. Ну как? Как?
1: Вот вы мне рассказывали, что вы давали хорошую зарплату своему сотруднику, он все равно воровал. Вы же вот так мне рассказывали.
0: Ну, если бы работал везде закон, правильно, за это заводить уголовное дело и преследовать по уголовной статье.
1: А менять психологию можно, когда вокруг коррупционная
0: среда? Она так меняется. Она меняется так, когда люди, если последовательно люди за одно и то же уезжают на тюрьму, то это перестает происходить.
1: Личный пример имеет это? Работает или нет? Ваш личный пример.
0: Что, не воровать у себя?
1: Нет, ну вот как вы себя ведете? Ну, потому что, слушайте, кто-то не платит налоги, кто-то говорит, дай ему взятку, чтобы он дал нам помещение. Это же коррупция.
0: Дай взятку, чтобы дал помещение, это коммерческий подкуп, если помещение частное, и коррупция, если это помещение государственное.
1: Ну, разные вот статьи. Вы использовали такие методы?
0: Конечно.
1: То есть вы не образец для подражания?
0: Абсолютно. В этом нет. Тогда? Ну, нет, конечно. Ну, что? Дитя среды.
1: А вы начальник добрый или жесткий?
0: Вспыльчивый, добрый, но могу быть вспыльчивым, могу быть резким.
1: Справедливость остается при этом? Не факт.
0: Я думаю, надеюсь, что да. Я думаю, что я слишком мягкий.
1: Мягкий?
0: Деле, да.
1: Страдает от этого бизнеса?
0: Страдает.
1: От того, что вы мягкий?
0: Да, конечно.
1: Увольняете, переживаете? Безусловно. Или туда ему дорога?
0: Нет, туда ему дорога, но, безусловно, если я в человека вложил, безусловно, жалко своих сил, эмоций, каких-то своих клеточек потраченных.
2: Я помогаю украинским медикам и украинским военным. То, что там есть коррупционные скандалы, к сожалению, они есть, но меня это никак не демотивирует. Я вижу впереди цель, меня не демотивируют ни протесты, они меня наоборот заводят. Вот, ни протесты, ни хейт, ни это, меня это вообще, я летаю снаружи всех измерений.
1: Давайте теперь вопрос из «если бы, да кабы». Представим невероятное. Завтра падает путинский режим, и вам звонят из Москвы. Евгений, возвращайся. Вы садитесь в самолет?
0: Мне уже звонил так когда-то очень давно, когда уголовные... Мы попали благодаря Медведеву. Надо отдать должное. И Суркову.
1: Дмитрию Медведеву. Дмитрию Медведеву. Владиславу Суркову.
0: И Владиславу Суркову. В 0,2% оправдательных дел выпустили людей, и на следующий день позвонила Тимакова, пресс-секретарь, или, по-моему, помощница она была тогда, Медведева, и сказала, больше ничего не угрожает, возвращайтесь в страну, работайте, и руководство страны шлет вам привет. И...
1: Вы не купились на эту приманку?
0: Я не уверен, что на тот момент это была приманка. Я еще тогда не так много наговорил, но я уклонился от объятий с Родиной.
1: То, что вы вступили в партию «Правое дело», это для того, чтобы сохранить свой бизнес, или какая-то была другая мотивация?
0: И была мотивация почувствовать себя в политике, и доступ до телека большой. И, безусловно, это был договорной матч, чтобы не трогали
1: бизнес. Да. А уже тогда была угроза, да?
0: Так уже давно были уголовные дела, все ходили на допросы, как все домой. К этому моменту уже все 2,5 года ходили на допросы.
1: Скажите, вот готовы ли вы будете стареть в доброй старой Англии, смотреть на процветающих детей и внуков и понимать, что Россия для них лишь страна, в которой родился их отец?
0: Я думаю, что дети, учитывая, что ментально гораздо лучше понимают Россию, и какие-то дети успели походить в школу в России.
1: Вы имеете в виду своих старших детей?
0: Да. Ну, какие-то только в детский сад, какие-то в школу успели походить. Я думаю, что если бы это будет комфортный режим, то вполне могут себе вести какой-то бизнес потом, когда это будет не западло.
1: Вы знаете фразу Тинькова, что никаких, ни при каких обстоятельствах нельзя иметь дело с Россией, и своим детям он советует туда не возвращаться. Даже приведу цитату, даже если там какие-то красивые девушки, то все равно ни ногой.
0: Это его цитата, его видение. У меня другое.
1: Вы помогаете своим старшим детям в бизнесе или пусть они сами карабкаются наверх?
0: Пусть сами карабкаются, конечно.
1: Не помогаете? Ни в коем
0: случае.
1: Насколько они успешны?
0: Ну, одна учится в университете, а другой все еще в поиске идей.
1: Младшие ваши дети, наверняка они будут британцами. Вы хотите, чтобы...
0: У них у всех четверых детей британские паспорта.
1: Ну вот...
0: У младшего нет российского гражданства.
1: Они будут британцами, и Россия для них будет далекая страна. Вас это как-то
0: может
1: тревожит?
0: Может, будет далеко, может, не будет далеко. Алиса ездила в Россию до 21 года, еще помнит Петербург и частично Москву хорошо. Опять-таки, если будет комфортный режим, не зашкварный, то ради бога, приезжайте, живите, работайте.
1: Что такое незашкварный режим?
0: Ну, если будет как бы режим не людоедский. Ну, такое случалось с Россией несколько раз за тысячу с лишним летнюю историю, когда режим был не людоедский. Будет кроткая Елизавета. Вот приезжайте, пожалуйста.
1: Скажите...
0: Ну, и вообще они старшие могут в целом самостоятельно принять решение, не советовавшись с родителями, ехать туда, куда им нравится. Они граждане мира, и они могут никого не спрашивать.
1: Вы много лет назад покинули Россию, опять повторяюсь.
0: 18
1: лет назад. А вот что нового вы узнали о россиянах после начала войны?
0: Нового ничего.
1: То есть вы предполагали, что вот будет так, как сейчас?
0: Нет, я не предполагал.
1: Миллионы людей поддержат эту войну и так далее.
0: Я даже удивлен был, сколько было против и сколько вышли в самом начале. Это очень смелые люди, которые, может быть, вблизи не понимали, насколько изменился режим, и что их будут бить каждый раз сильнее, чем предыдущий.
1: Вы избрали путь помощи Украине, не оружие и не боеприпасы, а медикаменты и турникеты. Правильно я понимаю?
0: Ну, турникеты и аптечки – это непосредственно идет в сбройные силы Украины.
1: Был ли соблазн помочь собрать деньги на боеприпасы?
0: Я не военный человек.
1: Нет, дело не в том, чтобы вы одели военную форму, а направить деньги
0: смотрите,
1: на дроны, допустим.
0: Смотрите, когда первый раз в Киеве попал под баллистику, и сейчас вспоминают те времена, как вообще какие-то тихие и спокойные. Ну, так случилось, что редко бомбили на тот момент, это было 23-е, не часто совсем. И так получилось, что я попал, у меня на следующий день должен быть был с вашим коллегой Гордоном прогулка по Киеву. Вот. И когда сотрясается окно, от звуковой волны, у тебя мысль, что если бы сейчас была бы большая ракета, ты бы ее ровно отправил туда, откуда вылетело это. Это естественная, нормальная мысль. Люди, которые живут каждый день под обстрелами 4,5 года, каждый день у них эта мысль отправить туда-назад ракету в 10 раз больше, чтобы оттуда больше никогда ничего не прилетело. Чтобы там просто осталась огромная яма до ядра Земли, чтобы это все превратилось в черную дыру. И это естественное желание у людей обезопасить себя. Это так, как работает человеческая психика. Поэтому в моменте, безусловно, у тебя есть чувство ответки, но, еще раз, я не военный человек, я помогаю так, как я более эффективно могу это сделать.
1: Вот смотрите, о репарациях можем даже не говорить, будут они, не будут,
0: фантазировать, фантазировать да. Можно и о 72 девственницах в раю, можно фантазировать, не знаю, о шести... этим пальным гитаристе. Все что угодно. Мы можем выдумывать все. Давайте исходить из какой-либо реальности.
1: Вот, как посмотрите,
0: предполагаемой
1: Женя.
0: хоть в 5% вероятности реальности.
1: А в отличие от меня, вы много бываете в Украине и видите эту страну изнутри. Вот, на ваш взгляд, какой мир должен быть в Украине, какой наиболее вероятным может быть это какое-то перемирие или какая-то договоренность?
0: Я думаю, что в итоге все равно будет остановка по, грубо говоря, линии войны с огромной буферной зоной. Самый нестыдный мир будет, если Украину примут во все европейские институциональные большие штуки, прогарантируют мир и безопасность после подписания. Было бы классно, если бы после этого или до этого там произошли бы выборы, было бы классно, если бы уставшие от не только войны, но и коррупции, чудовищной коррупции люди выбрали кого-то, кто принесет свободу не только от войны, а свободу экономическую, которая позволит выстроить процветающую экономику. Талантов в Украине и людей, которые выехали оттуда, огромное количество. Люди привыкли в режиме выживания жить. Образование у предпринимателей в целом достаточно хорошее, как это человеческий капитал, с человеческим капиталом все очень неплохо. Место расположения на глобусе прекрасное, климат прекрасный. Это может быть вполне себе очень процветающая страна, что мы видим, если страна идет своим путем, если она 200 лет идет своим путем, то она становится Швейцарией. Если она 36 лет идет своим путем, своим, не опираясь на кого-то, становится Польшей. И вот я думаю, что люди, которые работают в руководстве, светлая часть людей, которые работают в руководстве Украины, видят будущее между где-то в этом векторе развития, между этими двумя векторами развития.
1: Вы часто говорите о коррупции в Украине. Не отбивает ли у вас охоту помогать Украине?
0: Я же помогаю медикам. Мы помогаем конкретным больницам. Мы привезли это оборудование. Вот оно там стоит. Можно приехать посмотреть.
1: Но когда вы видите эти скандалы, видите эту коррупцию, это...
0: Да, я же в такой стране вырос.
1: Похожа ли коррупция в Украине на российскую?
0: Нет, или это нечто другое? Мягче.
1: Но вы однажды бросили...
0: Она масштабнее, но мягче.
1: В чем это выражается? Мягче что? Внизу ворует, а наверху нет или что?
0: Нет. Если что-то ломается, меньше льется крови, меньше людей сажают. Они со всех сторон мягче. Ну, просто национальность другая.
1: Вы однажды бросили такую фразу, что если придет какая-то помощь в восстановлении Украины, то каждому чиновнику надо привязывать видеокамеру и следить за тем, чтобы вот руки у него были чистые.
0: Вот не это означает... привязывать, а просто можно поставить везде в кабинетах и звук включить.
1: Как у полицейских, знаете, да, камеры висят?
0: Да, но вы знаете, когда последний раз, предпоследний раз меня арестовывали, и когда я их притащил в суд, у них потерялась эта запись.
1: У кого потеряла запись?
0: У ментов. Менты зассали притащить эту запись в суд.
1: Но вы...
0: А если бы я был неправ, они бы не засали. Я выиграл тогда. И служба собственной безопасности, условно, да, если так можно говорить, в британском МВД против этих ментов 1.5 года расследовала дело о моем превышении должностных полномочий.
1: Как вы реагируете на тех людей, которые негативно относятся к вам, как к россиянину, который влезает в дела Украины? А есть такие люди?
0: Да, ну, есть, безусловно. Я не 500 евро, что всем нравится. Если бы эти люди занимали какие-то важные посты, или люди были бы уважаемые мной, или хотя бы хоть как-то мной идентифицировались, или хоть как бы эти люди где-то как-то, ну, вот какой-то... Ну, я бы понимал, что это тоже волонтеры, или это какие-то там люди из медицины, или люди из... ЗСУ, я бы к ним, безусловно, прислушался.
1: Но этот негатив, он сильно вам портит нервы?
0: Мне ничего не портит. Чтобы меня отменить, нужно до меня дотянуться сначала.
1: Давайте блиц.
0: Давайте.
1: Можете отвечать коротко, а можно длинно.
0: Блиц мне еще больше нравится.
1: Вы снимаете стресс спортом и алкоголем?
0: Абсолютно, да. На том и стоим.
1: Как это происходит?
0: На балансе.
1: Сначала идете в спортивный зал.
0: А, как пел Овсянкин, сначала качается железом, потом вмазывается героином. Запросто у нас, сегодня еще у нас 30 километров. Я, к сожалению, отменил бокс, потому что мне нужно было почитать документы, поработать немножко. Вот. Так зачастую утром бокс, потом прогулка на велосипеде, потом, прогулка как-то, 35 километров наша прогуляночка. Вот. А вечером шампанское и гриль. Вот мы так живем.
1: Тиньков говорил, трачу на себя больше, чем зарабатываю. А вы?
0: Да.
1: То же самое?
0: Да, конечно.
1: Денег на себя не жалеете?
0: Я у себя один, живу последний раз. И если посмотреть на статистику, в целом, если посмотреть на статистику мужчин, родившихся в это время, в этом месте, то у меня уже близок возраст дожития. Поэтому что экономить-то?
1: Летаете бизнес-классом или эконом?
0: По возможности, если получается, бизнес-классом, но зачастую у меня маршруты такие, что это Wizz Air, Ryanair и EasyJet, где бизнес-класса нет, но есть первое кресло, а есть кресло около аварийного выхода, где можно вытянуть ноги. Если можно вытянуть ноги, я предпочту.
1: Доплачиваю.
0: Мне не так важен бизнес-класс, как важно вытянуть ноги мои красивые, стройные.
1: Самая безумная сумма, которую вы потратили за один вечер?
0: Ой, это было, да, это было все в России.
1: На что?
0: На музыку и угощение.
1: Друзей?
0: Да, на мой... Я думаю, что хуже, чем на свое 30-летие я никогда не тратил.
1: Что вы никогда не купите, даже если сможете это себе позволить?
0: Да, огромное количество всего.
1: Феррари.
0: Феррари, моя бывшая жена родила дочь, которую я очень хотел, я на радостях купил и подарил ей Феррари. Я сам Феррари не люблю. Плюс у нас и столько дождей, что на Феррари ездить. Мне некомфортно эта машина. Да по Феррари я вряд ли себе куплю. Просто некомфортно. Это не вопрос денег, а просто создано для других людей.
1: Что сегодня страшнее, российская налоговая или британская бюрократия?
0: Я не знаю, какая российская налоговая.
1: Но вы с ней сталкивались раньше. Опыт российская налоговая.
0: Российская налоговая, так как непонятно, кто за ней стоит, и она, наверное, страшнее, потому что британскую бюрократию можно отвести тихонько под руку в британский суд, и еще 1.5, 2, 3, а некоторые по 6 и по 7 лет долго совершать с ними насильственные действия сексуального характера в рамках закона.
1: Правила игры в Британии, оно... Вы приняли
0: ее? Правила игры – это закон.
1: То есть вы соблюдаете
0: мне
1: закон?
0: Мне очень комфортно.
1: Комфортно.
0: Это очень долго. Если бы это все можно было бы сократить по времени, вообще это была бы лучшая страна на свете.
1: То есть все делают правильно, но через препятствия?
0: Не препятствия, а просто нынешние технологии позволяют это все сократить вот настолько. То есть ныне произошел такой технологический прорыв, что не нужен in-house due diligence на 71 день. Нужно 10 минут. Не нужно, чтобы подготовить документы, и чтобы разобраться в прецедентах с нынешним AI, не нужно готовиться к суду 9 месяцев. Это все вопрос нескольких дней с нынешним возможностью работы с датой. Вот. А это все равно сделано так, чтобы кормить вот эту огромную толпу баристеров и солиситеров, которым только еще предстоит либо перестроиться, либо британские суды уйдут на второй план, потому что я уверен, что будут суды, которые будут использовать базовое британское законодательство, но с современными технологиями, например, суд Эмиратов.
1: Ну вот для них мотивация ясна. 9 месяцев, как вы говорите, ведут дело, за это время они получают зарплату.
0: Не зарплату, а физ. Еще хуже. Почасовую.
1: Бариста, адвокаты.
0: Бариста, да.
1: Кого из российских миллиардеров вы бы снова взяли партнеры?
0: Как будто они у меня все были уже в партнерах.
1: Ну, по крайней мере, Александру Мамуту вы продали компанию, если я правильно.
0: Да, но я не был с ним в партнерских отношениях.
1: Ну, взяли бы его в партнеры?
0: Вы знаете, я плохо знаю российских миллиардеров. И если бы вопрос шел о партнерстве, то стоило бы задуматься. Я, наверное, я уверен, что там огромное количество достойных людей, но, опять-таки, захотели бы они быть со мной в партнерстве, это большой вопрос. Поэтому мне бы, может быть, и... Ну, я уверен, что в этом списке, так как они так или иначе в большинстве своем в партнерстве, то у них есть позитивный опыт партнерства и привычка. У меня опыта партнерства мало, и партнерство мне дается тяжело, честно скажу.
1: Если бы вернуть один день из прошлого, то какой?
0: Когда моя мама приехала из рехаба, чтобы ее в этот же момент попытаться сдать на британскую визу.
1: Она ее получила?
0: Нет.
1: Мама, не отказали ей визе?
0: Нет, она не сдала. Она не собралась. А нужно было это сделать сразу. Когда-то давно, в 2009.
2: Я с Россией не порвал. Я порвал с путинским режимом. С государством, которое сейчас оккупировало мою страну, я порвал. Со страной и с языком я не могу порвать никогда. Моя родина – это русский язык. Если война закончится и сменится режим на либертарианский или либеральный, или очень близкий к моему, то это станет вопросом. Сейчас я буду помогать Украине, так как им еще огромное количество чего нужно будет восстановить.
1: Почему из России вы сегодня скучаете?
0: Вот это вопрос.
1: Ну, может, или уже не скучаете?
0: Ну, какое-то время скучал по театрам. Но мне кажется, ну, наверное, да, прийти куда-то посмотреть что-то прогрессивное. Новое прочтение чего-то старого или что-то такое. Ну, наверное, да, театр на русском. Ну, хотя здесь есть, мы были на Титенко.
1: Вы счастливее сейчас, чем были в России?
0: Ну, тогда было все на куражах, и стресса было, и куражей было больше, и стресса. Сейчас, видимо, из-за возраста просто гормональный фон идет асимптотически к своему честному мужскому нулю, поэтому и колебания слабее. Я вполне счастлив. Так, generally.
1: Кто ваш дизайнер?
0: Мой дизайнер... Ну, самые близкие – это Татьяна, конечно.
1: Супруга?
0: Партнер. Ну, то есть, эта рубашка – это ее подарок. Здесь, в не помню как магазин, ну, один из самых приличных магазинов, где сувенирка не... Ну, не просто сувенирка, а очень качественные сделаны местными какими-то серьезными ребятами. У меня есть еще одна рубашка с угунскрустом.
1: Еще один вопрос. Кто научил вас готовить?
0: А, я самоучка.
1: Самоучка?
0: Да, в 2000 году переехал в Жуковку, купил гриль, и дело пошло.
1: Супы тоже можете готовить?
0: Нет, и супы делает, смотрите, супы делает Татьяна, десерты делает Татьяна и начинает делать Алиса, угу. я делаю то, что на гриле. На гриле и в духовке. Понятно. То есть мы, все, там, где нужна дисциплина и чтение рецепта, ага. это Татьяна и Алиса. Вот, где пайка взрывом, там я.
1: Вы сегодня упомянули мать. Что вам передалось от родителей?
0: Меня воспитывали три человека. Бабушка, мама и папа. И, ну, мне кажется, генетическую лотерею я вполне себе выиграл. Я подсобрал, мне кажется, ну, точно не все лучшее, но нормально, критическую массу хорошего.
1: Ну, какие качества передалось там от мамы, от папы? Ваш папа летчик, я так
0: понимаю. Летчик, да, и в целом достаточно свободный для советского человека, очень свободный человек. И они были оба выездные. И, наверное, о том, что есть другой мир за забором, это было очень важно тоже знать. Хотя я выехать формально мог и в 92-м году уже мог получить загранпаспорт и поехать куда угодно, но я первую поездку сделал только в 99-м по работе.
1: Евгений, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем... Спасибо. Был торговец вином Евгений Чичваркин. Нормально?
0: Отлично.
4: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
4: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
5: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
6: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
7: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
8: Очень осторожно.
9: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
10: Я не употребляю информацию.
11: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
12: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
13: Иностранные агенты – это наши друзья.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
4: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
5: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
4: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
5: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
5: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
14: Привет, друзья! Это Артемий Троицкий. Музыка на свободе. Выпуск номер 275, но он такой как бы немножко юбилейный, да, 275, Но совершенно не поэтому, а так совпало, что он будет довольно праздничным, потому что наш главный герой сегодня — это Паскаль Камелад, мой любимейший композитор, автор замечательно забавной музыки. Послушаем его новые работы. А начнем с группы Кирстен Хирш из «Throwing Muses». Группа называется 50-Foot Wave, 50-футовая волна, ну, то есть высокая волна. Группа довольно старая, существует с 2003 года, и уже 7-й альбом у нее вышел. Да, время летит, конечно. 7-й альбом называется «Black Pearl», «Черная жемчужина». Как всегда, у Кристен Хирш работа качественная. Слушаем песню «Fly Down South», «Летим на юг».

Кристен Хирш и 50 Foot Wave. Новейший альбом этого ее побочного коллектива называется Black Pearl. Следующая группа, дебютирующая, английская, из города Бристоля, существует лет 5-6, называется Lies. И это квартет, выступающий в стиле, можно сказать, арт-панк или авант-панк. В общем, такое все экспериментально-политическое, но с явно панковой энергетикой. Дебютный альбом Lies называется Wasteland or What Ails Our People Is Clear, то есть «Помойка» или «Чем болеют наши люди» — понятно. Слушаем песню «Impostor», «Самозванец».

Бристольский квартет «Лайс», песня «Самозванец» их дебютного альбома. Ну, Шарон Ван Эттен, я думаю, вы неплохо знаете. Из штата Нью-Джерси, сингер-сонграйтер. Шестой альбом у нее уже вышел. Называется «We've been going about this all wrong». То есть все, чем мы тут занимались, все это было неправильно. В общем, я думаю, комментарий к сегодняшнему международному и прочему мировому положению, которое особого оптимизма не внушает. Ну, песня, в общем, достаточно обнадеживающая, называется «I'll try», «Я постараюсь».

0: Шерон Ван Еттен «I'll Try» с ее нового шестого уже альбома. Ну, теперь наш маленький сюжетик. Его герой Макс Рабе. Макс Рабе, может быть, это им вам ничего не говорит, но то, что вы слышали этот незабываемый голос, это 100%, потому что вы наверняка смотрели прекрасный сериал «Вавилон, Берлин». Ну, и там как раз вся главная музыка. Ну, она написана в основном Томом Тыквером, инструментальная музыка. Вот песенки всякие в свинговом стиле 20-х годов Ваймарской Республики — это все Макс Рабе и его Паласт Оркестр. Существует этот оркестр с 85 года в городе Берлине. Ну и я думаю, что все-таки, хотя это очень успешное предприятие, но в основном народ знает Паласт Оркестр и Макса Рабе именно благодаря этому сериалу. Слушаем главную песню из «Вавилон, Берлин». Она называется «Ein Tag wie Gold», то есть «День как золото».
1: Ein Tag wie Gold, in den Adern 100.000

Макс Рабе и Палласт Оркестр «Ein Tag wie Gold» из берлинского Вавилона. Но надо сказать, что Макс Рабе, естественно, выпускает и свои собственные пластинки с оркестром, и без оркестра, и так далее. Их у него довольно много. И вот последний сольный альбом Макса Рабе, первый, кстати говоря, за 5 лет, называется «Wer hat hier schlechte Laune?» «У кого тут плохое настроение?» И с этого альбома слушаем песню «Es wird wieder gut», то есть «Все будет хорошо». «Es

Макс Раве из города Берлина, замечательный свинговый певец, и его новый сольный альбом «Wer hat hier schlechte Laune?» «У кого тут плохое настроение?» Ну а теперь, чтобы не сомневаться в том, что настроение на ближайшие, по крайней мере, минут 15-20 у всех будет хорошее, мы переходим к Паскалю Камеладу. Камелад уже был однажды нашим героем в музыке на свободе, но поскольку довольно плодовитый он композитор и музыкант, то выходят постоянно у него какие-то новые работы, как сольные, так и записанные в сотрудничестве с кем-то. И я решил, значит, поскольку поднакопилось уже у меня камеладовских пластинок, решил их на вас вывалить. Во-первых, надо сказать, что раздобывать эти пластинки довольно сложно. То есть за пределами Франции и Испании, а в Испании даже точнее ее области под названием Каталония, пластинки Камелада так особо не распространяются. Поэтому приходится за ними гоняться, и иногда удается что-то найти из архивных записей. Вот, в частности, не так давно, находясь в стране Испании, конкретно, по-моему, в городе Аликанте, я нашел альбом 2006 года под названием «Espontex Symphonia», «Губочная симфония». И хотел бы предложить, значит, вам одну запись с этого старого альбома. Пьеса называется «Галлюциногенная губочная симфония».

Паскаль Камелат. Спутать его, естественно, ни с кем абсолютно невозможно. Я посмотрел его дискографию в Discogs. Там его стиль обозначен как unconfoundable. Таким образом, даже выучил новое английское слово unconfoundable, что означает «непостижимый». Родился он 30 июня 1955 года, то есть полный мой ровесник. Я тоже родился в июне 1955 года. Правда, я родился в Ярославле, а Паскаль Камелат родился в городе Монпелье. Отличный город на юге Франции, где-то между Марселем и Пиренеями. Итак, теперь переходим уже к актуальным записям Камелата. В 2019 году вышел его альбом под названием «Deviationist Muzak». «Deviationist» — это значит «с отклонениями». А что такое «muzak»? Ну, в общем, это как бы фоновая музыка. Есть такое профессиональное обозначение музыки, которая звучит в холле гостиниц, в лифтах там и так далее. На мой взгляд, один из лучших вообще альбомов в карьере Камелата, хотя альбомов у него несколько десятков, и практически все исключительно хороши. Два трека послушаем с этого альбома. Сначала «Dancing El Momo».

танцуем танец «Момо» Паскаль Камелат, альбом «Deviationist Music». И теперь давайте послушаем еще и заглавную пьесу с этого же самого альбома.

Divisionist Music, Pascal Camelot, одноименный альбом 2019 года. В 2020 году у Камелада вышло сразу несколько альбомов. Один из них мы послушаем в одной из следующих передач. Это альбом «L'Arme Secret», записанный им вместе с французом Марком Уртадо. А сейчас мы послушаем прочие всякие его новинки 2020 года. И, во-первых, совместный альбом с певицей и поэтессой Ивет Надаль. Она поет, играет на гитаре и сочиняет тексты песен. Паскаль Камелот, соответственно, аккомпанемент и музыка. Альбом называется «En nom de la ferida» — «Во имя праздника», так что и можно перевести. Я так толком и не понял, что такое ферида. Слушаем песню «Faremos un foc».

Паскаль Камелат и Ивет Надаль, испанская певица и поэтесса, альбом «En nom de la ferida». Следующий альбом вышел у Паскаля Камелата в 2020 году уже во Франции и на относительно крупном лейбле «Because», так что его раздобыть, в принципе, вполне возможно. И называется он «Le Cut-Up Populaire» — «Популярные вырезки». Во многом в этот альбом вошли пьесы из той пластинки, которую мы только что слушали, а именно «Девейшенист Мюзак», но есть и всякие новые треки тоже. Вообще треков там очень много, около 30. Два послушаем. Во-первых, собственно, заглавная песня «Le Cut-Up Populaire».

Паскаль Камелад, «Катап Попюляр» с одноименного альбома 2020 года. Но надо сказать, что вышли у него еще два альбома в этом же 2020 году. Один — это сборник всяческих его коллабораций, который называется «Мемуар дюн вентрилок», то есть «Воспоминания чревовещателя». А также альбом с Ришаром Пинасом, известным французским музыкантом, лидером группы «Эль Дон». Этот альбом называется «План де Пари», ну, то есть «Карта Парижа». Этих альбомов, честно скажу, у меня просто-напросто нет, потому что, как уже было сказано, не так легко раздобывать камеладовскую продукцию, находясь в Северной Европе. Что делать? Но слушаем еще один трек с «Катап Попюляр», и это пьеска под названием «Элевасьон де Мари Мадлен», то есть «Вознесение Марии Магдалины».

Вознесение Марии Магдалины, альбом «Le Canto Populaire» замечательного франко-каталонского композитора Паскаля Камелада. Ну а теперь перейдем к находкам из Америки. Один альбом, за которым я тоже давно гонялся, но не мог его раздобыть, это дебютный альбом Ника Уотерхауса. Второй, третий альбомы и четвертый, по-моему, в нашей программе звучали. Мне очень нравится этот музыкант при всей его ретрушности. Но вот первый альбом никак до меня не доходил. Вышел он в 2012 году, когда Нику Уотерхаусу было всего 25 лет. Альбом называется «Time's All Gone». В принстонских завалах я его обнаружил. Слушаем с альбома «Time's All Gone». Все время вышло песенку «Someplace».

житель Сан-Франциско Ник Уотерхаус и его дебютный альбом 2012 года «Time's All Gone». Теперь дебютирующая новая английская группа, и группа, на связь, очень хорошая. Она такая электропопсово-психоделическая. Дуэт Натали Финдлей поет, Джулия Полинер играет, но они на самом деле оба играют. Группа из Лондона, совсем новая, в 2019 году была создана, и называется она Truces. Но пишется это так, две буквы T, две буквы R, две буквы U, ну и потом C и S. Truces. Точно так же называется их дебютный альбом, с которого мы слушаем песню «Sensations of Cool».

Лондонский дуэт «Трюсис» и их дебютный альбом. Ну что ж, осталось нам послушать одну единственную песню в сегодняшней программе «Музыка на свободе» номер 275. И это будет вашингтонский дуэт «Флэшер». Эмма Бейкер и Тейлор Маллетс. Второй их альбом называется «Love is Yours», «Любовь твоя», и с него песня «Little Things», «Маленькие вещички». Я вам всем напоминаю, что вы прослушали программу «Музыка на свободе» на радио «Свобода». Также имеется популярный подкаст этой самой программы, на который нетрудно записаться, что я вам и советую сделать. Это был Артемий Троицкий. Всем счастливо и до следующей недели.

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме, люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свобода». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов «Антониони», Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо, родители, за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на свободе. Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.
2: Преступление и война.
3: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
4: Говорит Радио Свобода.
5: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
4: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
5: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
6: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, это перевозка мощей Дмитрия Донского на фронт и рассказ Риты Флорес о работе на ФСБ. В России объявили об обретении мощей князя Дмитрия Донского. Государственная пропаганда называет это событие неожиданным, почти сказочным и символичным. Хотя, строго говоря, ничего неожиданного здесь нет. Остатки Дмитрия Донского давно считались захороненными в саркофаге в Архангельском соборе Московского Кремля. В июле во время реставрационных работ на саркофаге обнаружили трещины, после чего его вскрыли. Дмитрий Донской – московский князь XIV века из рода Рюриковичей. Русская православная церковь считает его святым. Он командовал русскими войсками в Куликовской битве, которая традиционно считается важной победой над Золотой Ордой и одним из ключевых событий формирования московского государства. При этом сама история Куликовской битвы сложнее привычного школьного рассказа. Мамай, который командовал войсками против Дмитрия Донского, был фактически мятежником и не контролировал всю Золотую Орду. Теперь же к истории князя добавился вполне современный сюжет. Представитель московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что по некоторым оценкам мощи находятся в хорошем состоянии, и часть этих мощей решили отправить на фронт. По словам Кипшидзе, российские военнослужащие, которые воюют в Украине, якобы сами хотят поклониться остаткам князя. Получается символическая история. Останки средневекового правителя, которого в России считают одним из главных военных героев прошлого, отправляются к российским военнослужащим, ведущим войну уже в 21 веке. Это очень вдохновило провоенных блогеров. Вот что, например, пишет движение 40-40 у себя в Телеграме.
7: Обретение мощей великого защитника русского народа и главы русского воинства Дмитрия Донского в разгар войны – мощнейший знак для всей России. Для нас он очевиден – будет победа. Удивительное совпадение. Мощи святого князя обретены в период решающей битвы за Донбасс. Перед решающим сражением за освобождение Донбасса святой покровитель воинства оказывается рядом с армией. Россия снова выходит на Куликово поле, а значит, победа не за горами.
6: Наталья Барабаш о призыве костей на так называемое СВО.
8: Тут мощи Дмитрия Донского на СВО призвали. Вот прямо выкопали и отправляют на фронт. Так в московском патриархате журналистам ИС Вести и сказали. И пусть попробуют теперь эти здоровые лбы с разными там болячками от мобилизации откосить, если вон человек прямо из гроба на передовую.
6: Блогер Андрей Мальгин об удивительной находке.
9: Как я понял, мощи Дмитрия Донского нашли в гробу Дмитрия Донского. И это чудо чудесное. А чьи еще там могли быть мощи?
6: Религиовед и историк Константин Михайлов тоже пишет о неожиданности такой находки.
10: Уникальный случай. Чудесное обретение того, что никогда не терялось. В известной с XIV века могиле Дмитрия Донского обнаружены, кто бы мог подумать, останки Дмитрия Донского.
6: Андрей Нечаев предполагает, что скоро доберутся и до Ленина.
11: Наверное, скоро мощи Ленина обнаружат в мавзолее.
6: Филолог Гасан Гусейнов о религиозной составляющей находки.
11: Святым его назначили позднесоветские чекисты в рясах в 1988 году, не так ли? Не помешали ни восстановление при нем зависимости от Золотой Орды, ни выплата контрибуции за Мамая Тахтамышу.
6: Блогер Ахмед Хайбулаев удивляется, почему Путин так рассчитывает на эти мощи.
9: Когда президент огромной и мощной страны, вроде не глупый, с высшим образованием и верит, что мощи какого-то Дмитрия Донского могут помочь российской армии, у меня наступает когнитивный диссонанс. Вы мне объясните, как могут кости мертвых людей помочь стране? Что в головах у людей вообще, которые верят, что усопшие давно люди могут помочь в этом мире? Это что за язычество у институтов власти? Это что за христианский суфизм?
12: Журналист Михаил Шифрин тоже считает, что пора бы уже заглянуть и в мавзолей.
11: Может, пора уже Ленина доставать?
12: Экономист Владислав Иноземцев о том, чьи мощи действительно изменили бы ход войны.
9: Мне почему-то кажется, что радикального изменения хода СВО можно добиться просто немедленно, провезя по линии боевого соприкосновения мощи самого ВВ Путина.
12: Блогер Мохмад Тор о неприятной для российской армии тенденции.
10: Так, стоп. Русские уже пролюбили на фронте в Украине мощи Александра Невского, а до этого часть мощей Матроны Московской. Теперь что, мощи Дмитрия Донского собираются под дроны кинуть? Мадьяр, он же гун, да и его пилоты тоже имеют гунские повадки и отношение ко всякого рода мощам с Мордора. Он же без зазрения совести мощи Дмитрия Донского перемешает с мощами алкашни безродной, с Рюриковичами, а то и вовсе сделает пепельный коктейль. Малахольные, вы же украинских князей останки возите. Они вас по болотам вашим гоняли и в рабство продавали, ибо человеческого вас не видели ни разу. Это они у себя там храмы строили, а вас в лучшем случае могли податью обложить. С какого перепугу они вам, холопам, их же землю захватить помогут? Вам нужно мощи собаки Сталина выкопать и Ленина чучело распотрошить по всему фронту. Оно, конечно, дело бесполезное, но хоть Рюриковичей в покое оставите.
12: Телеграм-канал «Кремлевская табакерка» делится, ссылаясь на свои источники, видением, которое посетило Путина.
11: У Путина было видение о том, сколько еще лет продлится СВО. По словам нашего источника в церкви, видение у президента было во время посещения Архангельского собора Кремля, место, где были обретены мощи святого князя Дмитрия Донского. Впечатлениями президент поделился с патриархом Кириллом. Владимир Владимирович молился святому князю и увидел, что будет с СВО. Видел, что бои продлятся еще десяток лет или около того, что будет тяжело. Дым над столицей российской видел, много всякого. Но в конце этого сложного пути наш президент увидел победу. И страшное, и воодушевляющее видение. Делюсь с вами, чтобы все в России знали, наши проблемы несущественны. Бензин, война, взрывы и бомбежки – все это нужно перетерпеть. Будут и новые испытания, более серьезные. Но в конце нас обязательно ждет победа. Рассказал собеседник канала, знакомый с содержанием этого разговора Путина и патриарха. Источник в Кремле подтвердил, что Владимир Владимирович после молитвы делился мыслями о том, сколько лет еще будет идти СВО. Но подробности сообщать отказался и был не очень доволен тем, что информация о видении президента стала публичной. При этом уже практически нет сомнений в том, что мощи Дмитрия Донского будут разделены на несколько частей и отправлены на разные участки фронта, а также на НПЗ, предприятия ОПК и другие объекты, которые нуждаются в защите от вражеских ударов с воздуха. Не исключено, что какая-то часть мощей святого князя будет защищать и важные объекты Вайлдберриз.
12: Блогер Мария Валечкова пишет о сектантстве.
13: 15 убитых в Киеве, десятки раненых по всей Украине. Разбомбленные жилые дома, больницы, магазины, продовольственные склады. Продуктов не будет, сообщил украинский ритейлер Фора. Русские разбомбили склад сети в Борисполе. Путин целует прямо сейчас чьи-то кости под названием мощи Дмитрия Донского и старательно крестится на молебне в Архангельском соборе Кремля вместе с верным Гундяевым. Сатанинская секта. Уверена, в этом соборе сейчас сильно воняет серой.
12: Журналист Игорь Яковенко о последней надежде президента России.
9: Путин отправит мощи Дмитрия Донского воевать против Украины. Это последняя надежда диктатора или в запасе есть еще нечто из арсенала боевой магии? На самом деле мотивов воевать, кроме денег, нет ни у кого. И в этой ситуации на что Путин может надеяться? Ну, естественно, на чудо. И вот буквально только что Путин решил, что называется, мобилизовать последний ресурс. Или один из последних ресурсов, которые есть. этот ресурс, я бы сказал так, мертвых. Он решил прибегнуть к боевой магии. В частности, последнее решение – мобилизовать мощи Дмитрия Донского и отправить эти мощи на войну, на специальную военную операцию. Вот эти древние кости, которые РПЦ недавно обнаружила, должны быть отправлены на войну. На самом деле здесь концентрация того, что можно назвать боевой магией. Дмитрий Донской считается покровителем воинства. Его именем назван парашютно-десантный полк. Есть целый батальон, который сражается против Украины. Батальон имени Дмитрия Донского. Вообще, на этого давно умершего князя возложена огромная нагрузка и огромная ответственность. Он еще и небесный покровитель российской военной полиции. В общем, Путин возлагает очень большие надежды на этого новобранца, который прямо сейчас вызван с того света и мобилизован на войну против Украины. Вообще, то, что происходит, это демонстрация чудовищного... Я пытаюсь найти более-менее адекватное слово. Это какие-то руины в голове Путина. В условиях, когда он вовлек свою страну в катастрофическую для России войну, всерьез пытаться использовать против Украины какие-то кости давным-давно умершего князя, это действительно что-то запредельное. Я не знаю примеров в современной истории подобных руин сознания. Думаю, что это тоталитарная сатанинская секта, которая помогает Путину, играет в том числе и против него. Потому что как к этому должны относиться люди в России? Как к этому должны относиться люди во всем мире? Это какие-то руины сознания.
12: Писатель Дмитрий Зотиков проводит аналогии коротким рассказом.
11: Указом президента Российской Федерации необходимо откопать гроб с телом товарища Сталина. Полковник Никифоров читал по бумажке написанную ему речь, очень тихо и немного запинаясь. На Красной площади не было слышно никаких звуков, кроме каркающих иногда ворон, которых разбудили посреди ночи невесть откуда взявшиеся люди с лопатами. Далее разделить тело признанного РПЦ святым товарища Сталина на 15 частей по количеству входящих в СССР республик и, объявив части товарища Сталина святыми мощами, разложить их по саркофагам. Приступайте, товарищи. Срочно вызванные с Лубянки чекисты в званиях не меньше майора взялись за лопаты. Один стоял чуть поодаль с бензопилой. Через примерно 10 минут раздался глухой звук, и вскоре гроб был извлечен на поверхность. Стоящий подаль патриарх подошел и пропел короткую молитву во славу русского оружия. И только благодаря вновь обретенным святым мощам вождя и учителя мы обязательно выиграем эту войну, произнес он в конце и прошептал, чтобы никто не слышал. Это наш последний шанс. Открывайте гроб, скомандовал полковник Никифоров. Сварщик срезал заржавевшие за 70 слишком лет болты. Патриарх закрыл от волнения глаза. Было слышно, как снимается крышка, и... «Пусто», — сказал полковник Никифоров и закурил. «А где?» — спросил открывший глаза и немного озадаченный патриарх. «В Караганде», — подумав, ответил полковник. «Хрущева надо спрашивать. Он, сука, закапывал». «Это полный». Патриарх стал мучительно искать замену всем известному слову. «Полный апокалипсис». «Согласен», — согласился полковник. «На самом верху будут недовольны. Придется искать замену». «Какую замену?» — закричал патриарх и поднял на полковника посох, словно собираясь.

0: снял фуражку. «Бог благословит», — ответил патриарх, — «а мне некогда. И помните, народ Сталина любит, и мы не можем идти вопреки воле народа». Патриарх сел в подошедший бронированный «Мерседес» и, дав на прощание гудок, уехал. А маленький чекист в звании майора стоял по стойке смирно и недоумевающе смотрел на не выражающее никаких эмоций лицо полковника Никифорова.
1: Блогер Кирилл из Петербурга тоже вспоминает о российских потерях.
2: Вскрыли останки Дмитрия Донского, объявили святыми мощами. Напомню, на фронте уже потерялись мощи Александра Невского. Дезертировали, явно наводили минометный огонь противника на солдат вооруженных сил России мощи Федора Ушакова. Потерялись мощи Суворова. С крейсером «Москва» затонуло более 30 разных святых мощей, включая частицу креста. Сдалась в плен ЗСУ чудотворная Тихвинская ополченская икона. Прежде чем призывать мощи, а також иконы на СВО, неплохо бы проанализировать предыдущую историю их влияния.
1: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
3: Говорит Радио Свобода.
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
3: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
1: «Цитаты свободы». Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. Бывшая участница «Пусси Райот», активистка Рита Флорес, настоящее имя Маргарита Коновалова, заявила о 3 годах сотрудничества с ФСБ. По словам Флорес, силовики завербовали ее в начале 2023 года. Она утверждает, что ей угрожали убийством близких, и под этим давлением она согласилась собирать информацию о художниках и политических активистах, в том числе и о других участниках «Пусси Райот». Среди тех, за кем Флорес поручили следить, были стрит-арт-художники Филиппенцо, он же Филипп Козлов, и акционист Павел Крисевич. От нее требовали собирать информацию и доносить на них. Флорес также рассказала, что пыталась предупредить Крисевича и его жену Елену о том, что против художника может быть возбуждено новое уголовное дело. По ее словам, это косвенно способствовало его отъезду из России в конце 2025 года. История девушки – это не только рассказ о вербовке, но и о том, как российские силовики пытались использовать ее для наблюдения за другими представителями протестной и художественной среды. Самой Флорес, по ее словам, удалось покинуть Россию только в середине августа этого года с помощью адвоката Дмитрия Захватова и общественного деятеля и бизнесмена Леонида Невзлина. Блогер с ником «Смерть неизбежна» дает старт этой теме.
5: Ну все, неделя экспертов по шпионской сети КГБ среди мигрантов.
1: Журналист Андрей Григорьев делится своим мнением об интервью.
0: Пытался послушать интервью с Ритой Флорес. В итоге слава тайм-кодам ограничился главным. Главное, честно говоря, производит впечатление лажи. Вербовка описана правдоподобно. Дальше сплошное «не верю». Оказывается, можно, будучи завербованным конторой, которая валит людей направо и налево, спускать на тормозах абсолютно все поручения, которые тебе не нравятся. Спойлер. Не нравятся – это которые несут опасность для других активистов. И выполнять только те задания, которые спецслужбы РФ в силу своих абсолютных тупостей и рукожопости не могут выполнить сами. Как то? Достать в электронном виде книжку Алехиной, скачать фильм Верзилова. Не шучу. Этим в итоге Флореса оказалась полезной ФСБ. К чему был каминг-аут, не знаю. Допускаю, была реально завербована, нависла угроза разоблачения, решила сдаться сама, выдав версию лайт работы на Лубянку. Оппозиционная тусовка съедала с ушей не такую лапшу. Проглотили все это западные спецслужбы, если под Флорес копали они. Есть сомнения.
1: Журналист и политолог Всеволод Чернозуб считает, что реагировать на такое нужно немедленно.
2: По мотивам случая Риты Флорес, в миру Маргариты Коноваловой, 3 года работавшей на ФСБ по арт-активистам и которую, по ее словам, пытались привлечь к покушению на Петю Верзилова, как и по мотивам случая Игоря Рогова, повторю простой совет. Сразу же сообщайте о таких ситуациях близкому кругу. Сразу же ищите способ оказаться в безопасности и, оказавшись, публичьте историю.

0: Не ждите 3,5 года. Вынудить подписать что угодно можно кого угодно. Вопрос усердия, что, впрочем, главная проблема угроз и пыток как метода. Он попросту не работает. Люди врут, сочиняют, имеют ноль мотивации. Это знают сами спецслужбы, и, как написал под замком один старый товарищ, сам факт вербовки и долговременного сотрудничества для них порой в приоритете. И да, надеюсь, госпожу Флорес никто никуда не додумается тащить ни на какие форумы, ни в какие инициативы или организации. Она девушка яркая, умная, молодая, еще сможет прожить долгую счастливую жизнь где-нибудь в уюте и тишине.
1: Александр Подробинок о трудностях с доверием в наше сложное время.
2: Бывшая участница панк-группы Pussy Riot Рита Флорес 10 дней назад покинула Россию и рассказала, что в 2023 году ее завербовали сотрудники ФСБ. 3 года она сидела на 2 стульях, пытаясь сохранить доверие ФСБ и в то же время не слишком навредить людям, на которых писала доносы. Сейчас она говорит, что к сотрудничеству с ФСБ ее принудили угрозами, а решение порвать с госбезопасностью у нее созрело после полученного задания сдать киллером ее бывшего друга Петра Верзилова. Возможно, все так и есть на самом деле. Возможно, что и нет, а ее объяснение – это всего лишь попытка сохранить репутацию в новых условиях. Возможно также, что теперь у нее просто новая роль на прежней службе. Варианты могут быть самые разные. В подобных случаях трудно доверять любым объяснениям. Единственная возможность сохранить честное имя и доверие окружающих – не вести никаких игр с госбезопасностью, ничего им не обещать и ни на какие уговоры не поддаваться. Иногда это действительно тяжело, но приз того стоит. Вышедших из-под контроля агентов редко оставляют в покое, а частенько не оставляют и в живых. Надеюсь, Маргарита понимает, что своим каминаутом она не поставила точку во взаимоотношениях с ФСБ. Если она действительно кинула своих кураторов, то ей надо быть очень осторожной.
1: Надежда Толоконникова так отреагировала на интервью Риты.
3: Хорошо, что Рита Флорес не убила Петю. С Ритой я впервые вышла на связь после обысков в ее квартире в феврале 2023-го. Предложила помощь. Делаю так, если кто-то пострадал из-за связи с Pussy Riot, даже если я не знаю человека. Я же мать-утка. Рита была в России, я уже вне. Помогла денежно и с медиакомпанией. Предложила помощь с отъездом из России. Рита ответила, что не хочет. Железно. Как выяснилось на днях, именно тогда она начала свою работу в ФСБ. О том, что ФСБ завербовали Риту, я узнала, как и все, из СМИ. Я никогда не встречала Риту лично, не работала с ней, как с активисткой Pussy Riot. Она не входила в круг людей, которым я доверяла, не была в групповых чатах по планированию акций и тому подобное. Когда в 2011-м моя товарка X и я изобретали Pussy Riot, мы придумали постулат, что каждый может быть Pussy Riot. Не все постулаты старятся одинаково хорошо, не все йогурты одинаково полезны. Мир стал опаснее и жестче в 2026-м. Жестче должны становиться наши постулаты и границы приемлемого.
1: Денис Михайлов отмечает важность этой беседы.
4: Интервью Риты Флорес я считаю одной из самых ценных публикаций о практической работе российских спецслужб за последнее время. Не потому, что ее рассказ автоматически доказывает каждую деталь, а потому, что Флорес последовательно описывает сам механизм вербовки. Человеку не сразу предлагают совершить тяжкое преступление. Сначала его пугают и заставляют сделать что-то небольшое. Затем каждый предыдущий шаг используется как основание для следующего, а отказ становится все опаснее. Спецслужбам не обязательно нужен идейный сторонник. Им удобнее запуганный и зависимый человек, уверенный, что выхода уже нет. Для них агент не ценный сотрудник, а расходный инструмент для сбора информации чужими руками, которым при необходимости пожертвуют. Разумеется, интервью должно стать началом проверки. Нужно изучить устройство, контакты с предполагаемыми кураторами, возможные выплаты и переданную информацию. Отмахиваться от этого рассказа, как от политического пиара, ошибка. Флорес назвала даты, места, задания, оперативные псевдонимы конкретных людей. Это большой объем информации, которую можно и нужно проверить.
1: Леонид Волков опять посвящает строки Невзлину, не забыв при этом отметить штрих у биографии адвоката Дмитрия Захватова.
0: Чем дальше, тем больше упоительных историй. Вот сегодня святой Леонид Невзлин помог бежать из России агенту ФСБ, у которого был на руках загранпаспорт, не было уголовного дела, домашнего ареста или еще какого-либо ограничения в перемещениях. Ну, то есть буквально слепые ходят, хромые слышат, глухие видят. Настоящий чудотворец. То ли еще будет по мере оглашения показаний в Варшаве. Отдельно увлекательно наблюдать, как делается героическая биография адвокату Захватову, давнему сотруднику Невзлина. На самом деле это связано с показаниями, которые Блинов дал на Захватова в закрытой части процесса. Но все тайное станет явным.
1: На что Дмитрий Захватов парирует Волкову?
5: Дорогой Леонид Михайлович, мне, безусловно, приятно, что вас так сильно бомбит. И я хочу сказать вам следующие слова. Действительно, общественная деятельность, если вы не знаете, устроена таким образом, что когда вы совершаете некое позитивное действие, например, помогаете людям, и это становится достоянием общественности, то, конечно же, СМИ начинают об этом писать, и возникает общественная дискуссия, часто она принимает позитивные формы. Так работает гражданское общество. Может быть, вы об этом не знали, потому что занимаетесь чем-то другим. Так я вам докладываю. Это работает именно так. Это никакая не героизация, никакая там ничего, что-то вы там себе придумали, какой-то бред. Это обычная совершенно история. Это первое. Второе. Не надо завидовать. Вы все вот это вот можете делать сами. У вас огромный штат сотрудников, которые заняты какой-то рассказами о том, что подонки являются подонками. Как будто бы это для кого-то секрет. На гигантские совершенно суммы грантового финансирования, на которые можно было бы помочь огромному количеству людей действительно сделать что-то полезное, а не то, чем заняты вы. Я уже молчу про то, что из-за вашей оплошности преступной сели десятки людей. Из-за сраных нескольких тысяч евро донатов, которые вы могли бы просто сжечь на столе, и ничего бы от вас не убыло после этого. Но вы, тем не менее, опубликовали эти ссылки, люди перечислили вам эти ссаные копейки, и десятки из них теперь сидят в тюрьмах. Из-за вашей жадности. Не надо мне завидовать. Хотите, чтобы писали о вас? Займитесь делом, а не распространением вот этого бреда, который вы пишете с утра до вечера.
1: Вадим Майоров, бывший оперативник ФСБ, о претензиях к Невзлину.
2: Вообще не понимаю сути претензий к Невзлину и этого постоянного священного крестового похода ФБК против Леонида Борисовича. Ну и олигарх, и что? Быть богатым плохо? Иногда ФБК ведут себя и думают, как большевики. Волков с наганом за экспроприацию. А если серьезно, я бы вообще не обращал внимания на всю эту возню, которую устраивают эти персонажи. Я смотрю прежде всего на поступки. И я вижу и слышу, как Невзлин кому-то помог, кого-то поддержал, кому-то оплатил лечение. От ФБК и других подобных структур мы такого практически никогда не увидим. Зато увидим платье Навальной за 1000 евро, новую сумочку у жены Волкова за несколько тысяч евро и очередные просьбы о донатах, за которые людей в России могут посадить.
1: Высказался и художник Павел Крисевич. Он рад, что Рита смогла из всего этого выбраться.
4: Сегодня я могу сказать только, что кто бы что ни говорил, но хорошо, что Рита вырвалась из рабства ФСБ. То, что она призналась и все рассказала, это самое верное, что можно сделать. И то, будем ли мы это стигматизировать, повлияет на то, сколько еще людей вырвется.
1: Блогер с ником Даша пишет о том, что к этой истории есть много вопросов.
6: Вся эта история выглядит мутно, пахнет плохо, полна фигур умолчания. И половине услышанного я лично не особо верю. Плюс там еще Невзлин, но абсолютно случайно, героически и в белом плаще. Ага. Но вербовка в целом это пипец. Это часть репрессивной машины. Это часто происходит после угроз, а иногда и пыток. У людей должен быть механизм обращаться за помощью в такой ситуации. Потому что, блин, ну ты не виноват, что тебя вербуют, что ты не смог убежать, избежать, спастись. Несколько моих знакомых вербовали, и очень сложно из этого всего вовремя вывернуться и остаться на свободе. Плюс не все люди вообще герои по натуре.
1: Политик Андрей Пивоваров отмечает смелость Риты и рекомендует посмотреть интервью полностью.
0: Респект Рите за смелость, за то, что смогла выйти из этого и за то, что постаралась кого-то уберечь и спасти, в том числе от уголовного дела. И здорово, что ей удалось вырваться из этой опеки. Посмотрите интервью. И она, и адвокат Захватов – большие молодцы.
1: Историк и публицист Дмитрий Савин вспоминает свою историю, как он сам попал в похожую ситуацию, и комментирует методы российских силовиков.
2: В ленте все больше информации о том, как вербовали Риту Флорес. Недавно дала на эту тему интервью. Все-таки годы идут, а работают они шаблонно. Помню, когда у меня в 2015 году делали обыск специально по 105-й статье, эпизодов там было что-то 13. Такое по мозгам бьет хорошо, признаться. Я до самого конца мероприятия не был уверен, что не выйду из дома в браслетах. Помимо оперов из следкома особой важности, пришли также два сотрудника ФСБ. И когда обыск закончился, на моей же собственной кухне они мне сказали: «Ну, вы же журналист, человек знающий, давайте с вами будем иногда встречаться». А на следующей неделе повестка по новому делу, уже за разжигательный пикет. И вот тут читаю, и та же схема. Обыск, нажим, потом по-дружески поговорить, потом еще одна встреча и еще дать дозреть клиенту. Ну а там уж расписка и вперед. Слава богу, мне хватило тогда ума максимально быстро встать на лыжи. И всем советую, не катайтесь на этой карусели до конца. Если вас на нее посадили, спрыгивайте и бегите. Не думайте, что рассосется.
1: Напоследок хотелось бы привести еще одну цитату бывшего сотрудника ФСБ Вадима Майорова.
4: «Вы даже представить себе не можете масштаба присутствия агентов ФСБ среди российской оппозиции и диаспоры. Причем такие граждане-конфиденты находятся под грифом «секретно», и оперативники зачастую не распространяются даже среди коллег о том, откуда именно они получают информацию. Все доклады проходят под псевдонимами источников. Это своего рода компартментализация, разделение информации, чтобы минимизировать риск утечек. Именно поэтому я не общаюсь с диаспорой и не хочу иметь ничего общего с так называемой оппозицией. Ведь условно на каждого оппозиционера может приходиться по 10 агентов. Конечно, здесь я утрирую, но думаю, смысл вы уловили».
1: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет, и каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующем выпуске.

0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читая новости». Костя, добрый день. Давайте поговорим сегодня о политике в женском баскетболе в США, в WNBA. Но начнем с последних новостей.
3: Здравствуйте.
2: Хаким Джеффрис, лидер демократов в Палате представителей Конгресса США, частным образом встретился с Джаредом Кушнером, зятем президента Дональда Трампа, который в его вторую каденцию исполняет обязанности специального посланника. До сих пор этот посланник был в основном в международных делах, но теперь, как мы видим, и во внутренних. «Нью-Йорк Таймс» утверждает, что они обсуждали, как демократы и администрация могут работать вместе. Костя, можно это расценивать как признание администрации республиканской партии той реальности, что демократы в ноябре возьмут палату представителей под свой контроль, и Джеффрис станет ее спикером?
3: Признание того, что вероятность того, что демократы возьмут палату представителей, и, соответственно, нужно учитывать новый расклад, расклад, при котором у демократов будет контроль, например, над разными расследованиями, которые проводит Палата представителей Конгресса, это нужно учитывать. И мне кажется, в этой встрече, эта встреча полна смысла. Действительно, есть что обсудить, какие будут приоритеты, потому что, на самом деле, есть некоторые области, в которых сотрудничество между администрацией Трампа и демократами вполне возможно. Ну и, кроме того, возможно, что какие-то компромиссы небольшие можно обсудить уже на этой стадии.
2: А это типичная такая вещь, такая тихая встреча через знакомых между представителями Монтеки и Капулетти, враждующих семей?
3: Необычно, что это стало новостью, и необычно, что встречу от лица администрации Трампа проводит человек, не связанный с как бы политическим штабом Трампа, что это не кто-то, кто отвечает за его политическую деятельность, а просто его доверенное лицо, доверенное вот именно в таком даже, я не знаю, вот в бытовом смысле. Это тот человек, который напрямую разговаривает с президентом Трампом. Вот в этом есть некоторая необычность. Если бы это был какой-то другой президент, я бы ожидал, что это будет его советник по внутриполитическим вопросам, или это будет глава администрации, или это будет замглавы администрации. То есть есть какие-то стандартные должности людей, которые обычно занимаются такими вещами. Есть люди, которые отвечают за взаимодействие Конгресса, в том числе за взаимодействие с оппозиционной партией. Но то, что это Джаред Кушнер, это, я бы сказал так, поднимает ранг этого. Это как бы создает ощущение, что действительно там могли обсуждаться какие-то сложные, важные для президента Трампа вещи.
2: Кушнер и Джеффрис, они когда-то взаимодействовали в первую каденцию Трампа, и я видел сообщение, что Кушнер советовал Джеффрису пообщаться с главой администрации.
3: Сьюзи Вайлс?
2: Да, главой аппарата Белого дома. Левое крыло демократов, прогрессисты, страшно недовольны встречей, опасаются, что руководство партии пойдет на какую-то соглашательскую политику. И Джеффрис даже выступил с объяснением, что, мол, Кушнер просил о встрече, и он согласился, чтобы обсуждать насущные проблемы избирателей, дороговизну. Но что никаких поблажек никому в окружении Трампа не будет.
3: Экстремисты в демократической партии, я бы сказал, экстремисты в любой партии, они все время боятся, что руководство партии, что центристы с кем-то пойдут на какое-то соглашение, на какой-то компромисс. Но я бы сказал, что вообще работа политика, работа руководителя партии или работа руководителя фракции, как работа Хакима Джеффриса, она состоит в том, чтобы встречаться с разными людьми. И мне кажется, что истерические выкрики с ультралевого фланга демократов по этому поводу, они они как бы абсолютно безосновательны. Это работа Хакима Джеффриса. Согласится он на какой-то компромисс, не согласится он на какой-то компромисс, нужно встречаться и разговаривать.
2: Джеффрис был левее когда-то, но сместился в центр, когда вошел в руководство партии. И левое крыло, исповедующее сопротивлению Трампу, они могут стать проблемой для Джеффриса, если он станет спикером. В случае, если у демократов будет маленькое преимущество, ему трудно будет работать с недовольными левыми, так же, как сейчас, например, спикеру Джонсону трудно работать с ультраконсерваторами из Freedom Caucus.
3: Совершенно верно. Если преимущество у демократов, если они возьмут палату представителей, а преимущество будет там в 3 голоса, в 5 голосов, в 10 голосов, то вот эта ультралевая фракция демократов, они будут держать спикера Джеффриса просто за горло. Если перевес будет 30 голосов, 40 голосов, то у него тогда будет возможность идти на значительные компромиссы. Дело в том, что, к сожалению, или так устроена политика, вот наиболее экстремистские, наиболее ультра-члены партии, демократов, республиканцев, их вообще не интересует никакое принятие законов. Их интересует только заявлять свою позицию, вот быть частью сопротивления президентству Трампа. Но остальным членам Демократической партии в Конгрессе им нужно, от них ждут избиратели, что они примут бюджет, что в этом бюджете будут деньги на строительство дорог, что в этом бюджете будут деньги на финансирование тех проектов, скажем, военных заказов, которые находятся в их округах. Поэтому спикеру Джеффрису нужно будет работать с администрацией, ему нужно будет заключать какие-то договоренности с республиканцами, чтобы проводить законопроекты. Насколько он сможет игнорировать ультрас, вот для этого нужно победить с перевесом в ноябре.
2: Нейт Силвер опубликовал данные своего моделирования выборов в Палату представителей. Я напомню, что в ней 435 конгрессменов и конгрессвумен, то есть для большинства нужно 218. И вот по оценкам Силвера, у демократов 198 надежных округов, 13, которые считаются, что они, вероятно, будут принадлежать демократам, и это уже 211. И еще 16, которые в терминологии Силвера склоняются к демократам. И, соответственно, из них нужно победить в 7, но это минимальное преимущество. Правильно я понимаю, что если мы ждем синей волны, то обычно это сразу касается большого количества мест.
3: Да, это верно. Вообще величие Нейта Силвера для меня лично состоит не только в том, что он делает очень хорошие прогностические модели, есть немало хороших прогностических моделей, но он больше других предсказателей, больше других статистиков проводит времени, объясняя, как устроены его статистические модели, какие есть риски, какие есть сценарии, потому что, конечно, когда говорится вот про все эти избирательные гонки в отдельных округах, то надо понимать, что это не независимые события, что результаты гонок, они сильно скоррелированы. Да? И вот эту корреляцию, ее угадать очень сложно. Например, совершенно правильно Нейт Силвер предсказывал и объяснял перед выборами 2024 года, что из всех возможных сценариев самый вероятный сценарий – это сценарий, что Дональд Трамп возьмет все штаты, в которых идет борьба. И так в итоге и получилось. А на втором месте шел вариант, в котором Камала Харрис взяла бы все штаты, в которых идет борьба. Да, и вот так же сейчас. Я бы сказал, это правильно в целом, что наиболее вероятные исходы – это такие исходы, в котором у одной из партий есть преимущество. Ну вот в данном случае в 26-м году у демократов есть преимущество в 20-30 мест.
2: Следующая тема, которую все обсуждают сейчас, это голосование по почте, которое президент Трамп хочет ограничить перед выборами в ноябре. Это было опротестовано в судах, но сейчас, как я понимаю, администрация выигрывает промежуточное судебное решение. Это такая сложная тема.
3: В 2020 году большое количество голосов, больше, чем обычно, больше, чем до этого или после этого, было отдано по почте, потому что это было разгар пандемии. Это голосование проводилось во время пандемии. Соответственно, многие штаты поменяли свои избирательные законодательства. И, по всей видимости, у президента Трампа в голове есть большая связь между голосованием по почте и голосованием против него. Он борется с этой травмой, он не признает поражение в 2020 году, он хочет отменить голосование по почте. Но фишка в том, что во многих штатах голосование по почте преимущество дает республиканцам. Вот Флорида такой штат, который в последние десятилетия в основном республиканский, там большинство республиканцев голосовало по почте или получало преимущество за счет голосования по почте. Есть штаты, в которых все голосование только по почте. То есть каждый избиратель получает по почте бюллетень и должен ее по почте отправить. Есть штаты, например, Аляска, которые... В них не обязательно можно голосовать лично, но во многих местах фактически невозможно проголосовать лично, потому что значительное количество избирателей разбросано по огромному штату, и голосование по почте — это единственный способ проголосовать там. То есть, в принципе, я бы сказал, нет никакого, скажем, республиканского большинства в пользу отмены голосования по почте. Против этого точно выступают сенаторы от малонаселенных штатов, таких как Аляска, и, возможно, и в других штатах тоже республиканцы против этого.
2: Администрация хочет заставить Департамент внутренней безопасности составлять списки избирателей по штатам и, соответственно, заставить почтовые ведомства принимать, доставлять бюллетени для голосования только для людей из этих списков. И это, собственно, штаты считают антиконституционным, потому что как бы, это просто не дело администрации.
3: Я не юрист. Администрация пытается с помощью каких-то юридических процедур федерализовать решение по поводу возможности американских избирателей в штатах голосовать по почте. Но, на мой взгляд, на взгляд политического экономиста, политического аналитика, это фундаментально противоречит тому, как устроена политическая система в США. Это федеральная система, то, как проводятся выборы в штатах, решают штаты, и этот принцип гораздо более фундаментальный, чем там те мелкие юридические уловки, на которые пытается опираться администрация. Вот сейчас внимание привлечено к некоторому процедурному решению. Вот можно считать, что новость состоит в том, что Верховный суд, вместо того, чтобы просто сказать, мы это не будем рассматривать, забудьте, выборы решают штаты, он решил, что он на этот вопрос отвечать будет после.
2: Если я правильно понимаю, вот это решение Верховного суда, оно было как бы... Верховный суд сказал, что пока еще нету новых правил, поэтому сейчас не о чем говорить. Но теперь, когда эти правила для почтового ведомства утверждены, нас ждут еще какие-то решения судебные. То есть эта драма будет судебная развиваться ближе к ноябрю.
3: Она будет развиваться, но, на мой взгляд, это будет драма для профессиональных обозревателей этих драм. Что в тот момент, когда встанет вопрос о том, что действительно будет что-то ограничивающее права штатов определять, как у них проводится голосование, в этот момент Верховный суд быстро примет решение в пользу того, что администрация не может влиять на то, каким образом голосуют избиратели в штатах.
2: Это предсказание мы увидим.
3: Это прогноз, да.
2: Да, мы посмотрим, как это закончится. Давайте поговорим, наконец, о женском баскетболе в США, который, признаюсь, мне нравится даже часто больше, чем мужской, потому что он более комбинационный, с большим количеством пасов, с огромной ролью разыгрывающих. Разыгрывающие – это в российской терминологии, в американской – это point guards. И это напоминает тот баскетбол, которым я когда-то увлекся, когда начал смотреть 80-е в Советском Союзе. Жальгирис против ЦСКА, и вот все вот это.
3: Сергей Йовович разыгрывал за Жальгирис.
2: Мой кумир был Хомичес, но... А вы поклонник баскетболу,
3: Костя? Нет, но я смотрел Жальгирис в 80-е годы. Я помню, кто такие Арвидас Сабонис и Римус Куртинайтис. Александр Ткаченко за ЦСКА.
2: Вот, ну давайте мы поговорим теперь об американском баскетболе. Итак, WNBA, женская национальная баскетбольная лига в США, она в центре сразу нескольких культурных войн. Давайте по очереди с ними разберемся. Я такую небольшую справку дам. Значит, последние годы интерес к WNBA бурно растет, и это часто связывается с именем одной спортсменке, Кейтлин Кларк, или CC, как ее часто называют, есть даже понятие «эффект Кларк». Это очень молодая разыгрывающая команда «Индиана Фивер». Ей 24, это лишь третий сезон в лиге, но до этого она была очень популярна уже в университетском баскетболе. И еще она белая. И находится поэтому в сердце культурных войн вокруг женского баскетбола. У Кларк есть армия болельщиков. Часть из них, особенно крайне правые, уверены, что черные спортсменки и судьи, и сама лига настроены против нее из-за такого обратного расизма. А спорт дает сколько угодно оснований для любого субъективного мнения. И каждый фол, или то, что посчитали фолом, действия судей убеждает таких сторонников Кларк, что она жертва заговора. И они атакуют онлайн ее соперников, даже если Кларк твердит о недопустимости российских выпадов. Это ведь типичная вещь для спорта, да? Вот страстный болельщик, он всюду может увидеть российскую подоплеку. В любых сложностях любимой команды, спортсмена.
3: Да, безусловно. Мы видели сейчас это на чемпионате мира, когда и расисты, и антирасисты много чего увидели там, где, может быть, не нужно было ничего видеть. Но я хочу добавить небольшую вещь, Кейтлин Кларк. Я не слежу за женским баскетболом в США и за мужским тоже, но феномен Кейтлин Кларк, он до сих пор полноценно не исследован и не объяснен, потому что в какой-то момент она была значительно популярнее, чем вся лига вместе взятая. Она как бы была спортсменкой низкооплачиваемой в лиге, где нет высокооплачиваемых спортсменов, а ее популярность, ее все показатели, медиапоказатели, они были на уровне крупнейших звезд NBA. То есть люди, она получала там $100,000, а у нее были медиапоказатели, как будто она баскетболист, который получает $100 миллионов. Насколько я понимаю, в итоге ее заработки сильно выросли, но они по-прежнему не сравнимы с тем, что получают звезды, привлекающие такую же аудиторию в мужском баскетболе.
2: С одной стороны, Кларк привлекает огромную новую аудиторию, и это сказывается на всех баскетболистках. Это выгодно всей лиге, но все равно соперничество и многие другие факторы приводят к тому, что многие ее недолюбливают. Но есть в истории с Кларк сущностное основание для этой дискуссии, потому что в WNBA большинство – это черные баскетболистки, и на их плечах была построена 30-летняя история лиги, и теперь они видят, что появляется вот такая белая спортсменка, пусть даже талантливая, сверхталантливая. И внезапно огромную часть успеха лиги приписывают ей.
3: Когда-то, давным-давно, такие же разговоры сопровождали, например, Билла Брэдли. Был такой баскетболист, который потом стал сенатором. И он, когда, например, во время своей президентской кампании, он рассказывал о том, что когда он был мальчиком, который увлекался баскетболом и уже там звездой школьного баскетбола, ему говорили, зачем ты идешь в этот спорт, ты белый, это совершенно спорт не для тебя, в смысле, что ему говорили, что он там столкнется с дискриминацией, ему не дадут играть, но тем не менее он стал большой звездой. Вот опять-таки в нашем детстве одной из крупнейших звезд NBA стал Ларри Бёрд, который тоже был один из немногих нечернокожих звезд тогда. Но сейчас NBA значительно диверсифицировалась, потому что сейчас среди крупнейших звезд есть европейские баскетболисты. Но вот, то есть я слышу вот эти разговоры, но мне кажется, эти разговоры, они часто эксплуатируются людьми, для которых спорт – это просто повод поговорить на любимые темы, а не люди, которые там реально волнуются по этому поводу.
2: Например, звезда Лас-Вегас Эйс Эйджи Уилсон, она говорила как-то о рекламных контрактах. Ты можешь быть первоклассной, будучи чернокожей женщиной, но, возможно, люди не хотят этого видеть, не считают это привлекательным для бизнеса. Другая ее цитата. «Неважно, чего мы добиваемся, мы, черные женщины, нас все равно заметают под ковер». То есть они даже не оспаривают о том, что Кларк – превосходный игрок, но они считают, что вот эта популярность связана именно с тем, что она белая, что, грубо говоря, черные баскетболистки такого класса не привлекали столько интереса.
3: Факт остается фактом, что проблема женского баскетбола – это в том, что там всем звездам недоплачивают, в том, что это лига до появления Кейтлин Кларк, и она вообще была непопулярна. Можно было бы говорить о какой-то дискриминации, если бы немногие белокожие спортсменки получали бы большие деньги, но они до прихода Кейтлин Кларк не получали. да, она является своего рода удивительным феноменом. Пока что нет других похожих на нее спортсменок, которые следовали бы этому же пути. А сейчас мы видим, что зарплаты растут для всех, потому что доходы у лиги растут. То есть я слышу, что говорят эти спортсменки. Я понимаю, что они чувствуют, но я не уверен, что это подкрепляется фактами.
2: Спортсменки, скорее всего, говорят об обществе, даже не о спортивной организации, может быть, даже не о бизнесе. В 2024 году журнал «Тайм» опубликовал профайл Кларк, и в той же статье говорилось, что Кларк осознает роль расовых предрассудков в ее звездном статусе, и приводились такие ее слова. «Я заслужила всего, чего добилась, но у белых есть привилегия. Многие хорошие игроки чернокожие. Лига в каком-то смысле построена на них. И чем больше мы будем ценить это, тем лучше».
3: Никто не спорит с тем, что Америка, американское государство, начиналось с сегрегации и расизма, с российских институтов Конституции и с сегрегации. Об этом это бесспорно. Но также вот и слова Кэтлин Кларк, которые вы процитировали, они тоже правильные. Она сама, например, абсолютно уклоняется от любых попыток ее хоть как-то втянуть хоть какой-то российский или с российским оттенком компанию.
2: Барак Обама недавно пришел на игру всех звезд и поддержал Кларк. Сказал, не позволяй всей этой чепухе расстраивать себя и не теряй радость от игры, имеется в виду.
3: Президент Обама нашел хорошие слова сказать молодой девушке, которая оказалась в центре совершенно необычного внимания. Но и Кэтлин Кларк не повела себя так, что она является там участником избирательной кампании демократов или какой-то кампании. Это как бы то, как это и должно выглядеть.
2: Другая культурная война в женском баскетболе связана не с Кларк, но с другой баскетболисткой из ее команды, Софи Каннингем, которая недавно высказалась против участия трансгендерных спортсменок в женском спорте, сказала, что хочет защитить молодых девушек в раздевалке и в спорте, и что им не следует оказываться в противостоянии с биологическими мужчинами. Она подчеркнула, что не испытывает никакой ненависти к трансгендерам, но все равно последовала резкая критика со стороны некоторых игроков, тренеров, болельщиков, прогрессистов. Ее обвинили в трансфобии. Правые поддержали Кеннинга.
3: Тем более, что она такая заметная блондинка. Она выглядит как постер для правых, хотя она четко отмежевывается от попыток втянуть себя в трансфобную кампанию.
2: Это сложная тема. Участие трансгендеров в женском спорте, но она по каким-то невероятным причинам, учитывая, что относительно небольшое количество трансгендеров в общем населении, это одна из главных политических тем в стране.
3: Она была сделана политической избирательной кампанией Трампа в 2024 году, и это действительно для трампистов важная тема. Отделить букву «Т» в ЛГБТ от остальных букв. Президент Трамп, он по отношению к гомосексуальному сообществу никогда не проявлял никакой гомофобии. Он был первым президентом, который назначил открытого гомосексуала членом кабинета министров первой администрации. Смотрите, в чем сложность. Значит, спортивные организации, спорт вообще, имеет дело с проблемой того, что половой переход, разность гендеров, люди с разными биологическими маркерами. Например, есть категория трансгендерных людей, у которых одни биологические маркеры показывают, что они являются женщинами, другие биологические маркеры показывают мужчинами. Соответственно, то, что у них было записано изначально при рождении, оно никак не ценнее, не менее нормально или естественно, чем другое. Ну так вот, спортивные федерации имеют с этим дело уже 100 лет. То есть вот примерно в 30-е годы прошлого века начались первые проблемы с определением того, кто может участвовать в каких соревнованиях. И в принципе для спортивных федераций это не такая уж гигантская проблема. Проблема в том, что в детском спорте, в школьном спорте, там нет допинг-контроля, там нет проверки медицинских показаний, соответственно, невозможно опираться на те же самые принципы, которые используются во взрослом спорте. И есть некоторые фундаментальные принципы. Детский спорт, непрофессиональный спорт, он построен по принципу, что любой человек имеет право в нем участвовать. Ребенок от того, что ему неправильно записали он вначале от того, что у него какие-то необычные биологические показатели, он не становится имеющим меньше прав на участие в детском и юношеском спорте. То есть вот здесь вот намечается фундаментальный разрыв.
2: Есть опросы, которые говорят, что большинство американцев и по сию пору поддерживают в большинстве основные равные права и недискриминацию трансгендерных людей. Но как только речь заходит, например, об участии трансгендерных женщин в женских спортивных категориях, результаты прямо противоположные.
3: Они же и не участвуют в профессиональном спорте. Ну, если в большом спорте какой-то мальчик скажет, что он хочет соревноваться в женском соревновании, его туда не допустят.
2: А в школе допустят, это вызывает...
3: Более того, если вот есть человек, у него написано, что она девушка, и всегда была записана девушка, у нее женское имя, но у нее высокие показатели тестостерона, то ее к соревнованиям профессиональным не допустят. Но она может участвовать в школьных соревнованиях, потому что у нее записано, что она девочка. Да? Потому что в школьных соревнованиях не проверяют тестостерон. То есть как бы получается, что ответом было бы профессионализация детского спорта. Но подавляющее большинство участников детского спорта не собирается ни в каком смысле становиться профессиональными спортсменами. Он существует не для того, чтобы готовить профессиональных спортсменов. А тогда получится, что есть дети, которые не допускаются к детскому спорту. Что будет действительно дискриминацией? Пока что этого решения нет, но, в принципе, многие, я в том числе, считают, что эта проблема, она искусственно политизирована. Нет никаких миллионов трансгендерных людей, пытающихся участвовать в другом виде спорта, и, соответственно, все эти проблемы могут быть решены, что ли, в рабочем порядке.
2: Этот вопрос требует внимательного изучения в каждом конкретном случае, но мы видим, что те ответы, которые сейчас дают, скажем, школа, они не удовлетворяют значительную часть общества. Это рождает ответную реакцию, и демократы явно испытывают сложности с тем, чтобы сформулировать свою позицию так, чтобы она не расходилась с общественным мнением. А республиканцы, и, может быть, именно поэтому они так много об этом говорят, они поднимают этот вопрос максимально высоко. Сейчас в соцсетях обсуждают интервью кандидата демократа в сенатской гонке в Мичигане Абдулла Эль-Саеда, которого мы много обсуждали, нашел консервативного ведущего Fox News Джесси Уотерса. Так тот среди вопросов спросил об участии трансгендеров в женском спорте. Эль-Саед ответил, что это дело спортивных организаций решается. Устраивает этот ответ общество или нет?
3: Мне кажется, он устраивает телезрителей. Да, но согласитесь, этот ответ не может устраивать родителей, да, как бы, потому что если ребенок занимается в секции в шестом классе, что его спортивная федерация? То есть это вот такой ответ, я бы сказал, хорошего политика, но это ни в каком смысле не предложенное решение проблемы.
2: Пока это останется явно предметом ожесточенных политических споров. Каннингем, которая породила в каком-то смысле вот эту дискуссию в баскетболе, она в конце концов заявила, что хочет вернуть внимание к баскетболу. В конце концов, это прежде всего прекрасная игра, и, как сказал Обама, давайте не терять радости от нее, и на этом давайте на сегодня закончим нашу беседу.
3: Ага, спасибо.
2: Со мной был Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, я Валентин Барышников, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читай новости». Всего доброго.
0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
4: Каким вам представляется будущее России? будущее России. Хочется видеть его в хорошем, в голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
5: Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. То, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
6: На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
7: Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
8: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера. Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
10: ФСБ вербует активистов. Что бывает за отказ сотрудничать? Школа, а не колледж. Верховный суд подтвердил право российских школьников учиться в 10 классе. Смертельная прививка. Массовая гибель собак в России после вакцинации.
9: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
11: По обвинению в госизмене суд в Москве арестовал россиянку Светлану Головатенко, приехавшую из Украины. До этого она 4 месяца провела под так называемыми «карусельными арестами». Головатенко последние 10 лет жила в Киеве. В апреле она приехала в Россию, чтобы поменять просроченные документы. В московском аэропорту Внуково ее задержали, а позже арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство. После освобождения ее вновь задерживали, и суд еще 7 раз отправлял ее под административный арест на 15 суток по той же статье о хулиганстве. За что именно ее обвинили в госизмене, неизвестно. К 4 годам условно суд в Москве приговорил сотрудника главного радиочастотного центра Леонида Степанова за финансирование экстремизма, донаты Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального, признанному экстремистским в 2021 году. Следствие утверждает, что Степанов сделал несколько переводов в ФБК на общую сумму около 2000 рублей. Подсудимый признал вину и раскаялся. По ходатайству защиты к делу приложили его награды. Благодарность от Роскомнадзора за добросовестный труд и памятный знак за преданность профессии. Московский городской суд оставил в силе приговор по аналогичному делу. Математика, доцента Высшей школы экономики Андрея Дымова, в мае осудили на 3,5 года колонии за донаты ФБК на общую сумму в 3,5 тысячи рублей. Он признал вину и в суде заявил, что поддерживает российскую власть. Университет также обратился в суд с просьбой не отправлять математика в колонию, поскольку, далее цитирую, «его отсутствие даже в течение 2 лет будет существенным тормозом для развития тех тем, над которыми работает Высшая школа экономики». В последнем слове в Мосгорсуде Дымов отметил, что университет не увольняет его в надежде на изменение приговора. По данным «Медиазоны», в России возбуждено уже более 220 уголовных дел за донаты ФБК. Большая часть приговоров, по подсчетам издания, не связана с лишением свободы. По состоянию на апрель 2026 года известно о 24 приговорах с реальным сроком. В Волгограде суд арестовал блогера Святослава Коваленко и его друга Андрея Ярошенко за осквернение мемориала героям Сталинградской битвы. Дело возбудили из-за того, что Коваленко кинул 5-тысячную купюру в воду у скульптуры «Стоять насмерть» на Мамаевом кургане. Не снимал, как люди пытаются достать деньги. Один из прохожих залез в воду и вытащил купюру. Следственный комитет утверждает, что это второй задержанный Андрей Ярошенко, который изображал случайного прохожего. По версии следствия, своими действиями Коваленко и Ярошенко осквернили мемориальный комплекс. По словам Святослава Коваленко, он не собирался никого оскорблять, деньги в воду бросил, чтобы загадать желание, и ушел. Спустя час он вернулся, увидел, что купюра привлекла внимание прохожих, и тогда решил снять происходящее на видео. В Санкт-Петербурге на мосту Ахмата Кадырова вывесили плакат с обращением к уполномоченному по правам человека в Чечне. «Мансур Салтаев, где Седа?» Речь идет о Седе Сулеймановой. В 2022 году она сбежала от семьи из Чечни в Санкт-Петербург, где работала и собиралась замуж. 23 августа 2023 года ее при участии сотрудников силовых структур Чечни отправили обратно в республику. Последний раз девушку видели живой в сентябре 2023 года на встрече с Мансуром Салтаевым, который утверждал, что у нее все в порядке. С тех пор информации о ней нет. Правозащитники опасаются, что ее убили. Подруга Седы Сулеймановой, Лена Потяева, 23 августа вышла на пикет в Грозном с требованием расследовать убийство Седы. Потяеву задержали и составили на нее протокол о повторном нарушении правил проведения публичной акции. Все эти годы Лена Потяева добивается расследования вероятного убийства ее подруги. Чеченские власти возбудили уголовное дело, но его не расследуют.
12: Бывшая участница группы Pussy Riot Рита Флорес заявила, что была завербована сотрудниками ФСБ более 3 лет назад и передавала спецслужбе информацию о художниках и политических активистах. Среди тех, кого ей поручили разработать, художники Филипенца и Павел Крисевич, а также бывший издатель «Медиазоны» и участник арт-группы «Война» Петр Верзилов. Летом 2025 года, по словам Флорес, она получила задание помочь организовать его убийство. Все это активист рассказала на днях, вскоре после того, как покинула Россию. Подробности в нашем сюжете.
13: Давай к нам!
11: Быстро, давай. 2020 год. Участницы Pussy Riot Мария Алехина и Маргарита Коновалова, она же Рита Флорес, проводят акцию под названием «Осторожно, хрупкая», привязав к столбу рядом с Кремлем человека в костюме сотрудника ОМОНа. Акция была посвящена протестам 2019 года, участников которых судили в том числе за брошенные в сторону полицейских пластиковые бутылки и стаканчики.
14: Да, Рит, такая херня, меня не задерживают, ты одна.
11: За акции и публикации Флорес неоднократно арестовывали. У нее также проходили обыски в рамках уголовных дел против ее знакомых и коллег. Но больших сроков Флорес никогда не получала. А на днях, уехав из России, сообщила, что в течение примерно 3 лет сотрудничала с ФСБ. О вербовке она рассказала на YouTube-канале «Порт Видео» в интервью адвокату Дмитрию Захватову.
15: Ну, все просто как в кино в настоящем. Сели за стол, двигаться мне нельзя, смотреть в стороны нельзя. Меня начали вербовать, всячески угрожать, издеваться, говорить не самые приятные вещи, угрожать убийством моей семьи и тем, что я никогда в жизни не смогу доказать, кто убил мою мать. Переходы на личности, какая я мерзкая, ужасная, что из меня сделают самую главную сатану всей России. И вот.
11: Флорес получила псевдоним Харлей и должна была передавать ФСБ сведения о художниках и активистах, в том числе о Филипенце, Павле Крисевиче и Марии Алехиной. В интервью она рассказывает, что саботировала работу, передавала безобидную информацию или данные, которые так есть в открытом доступе.
15: Мы стали работать с Филипенцем. Ну, я не могу сказать, что там что-то происходило. Я рассказывала какие-то абсолютно глупые и никчемные вещи. Куда Филипп ходит, после мастерской, где он ест лапшу, какое пиво он пьет и всякую такую глупость.
11: Филипенца подтвердил изданию агентства, что Рита предупреждала его о слежке и убеждала уехать из России. Примерно тем же путем, по словам активистки, она пошла и в случае с Павлом Крисевичем, с которым также поссорилась и пыталась подтолкнуть художника вместе с женой уехать из России. Крисевич, однако, сказал изданию агентства, что намеки были непонятны, а каких-либо ссор, о которых активистка рассказала в интервью, он не помнит.
15: В будущем все последующие годы это была моя самая частная частая практика. Я со всеми ссорилась. И я думаю, сейчас все люди, которые это посмотрят, они поймут, так вот, что в итоге
13: что,
15: было.
13: Так, у кого-то на да. Что?
11: Летом 2025 года, как говорит Флорис, ФСБ поручила ей помочь организовать похищение и убийство Петра Верзилова, бывшего участника проекта «Pussy Riot» и бывшего издателя «Медиазоны». Именно после этого, по словам Флорис, она решила искать способ выбраться из России. Сделать это ей помогли бизнесмен Леонид Невзлин и адвокат Дмитрий Захватов. YouTube-канал, на котором опубликовано интервью Флорис, финансируется Невзлиным. Флорис далеко не единственная россиянка, завербованная ФСБ. Периодически таких агентов раскрывают. Так, в июле этого года суд в Польше приговорил к 7 годам лишения свободы бывшего координатора «Открытой России» Игоря Рогова. Он собирал сведения о российских оппозиционерах. В 2024 году в США задержали Ному Зарубину. Она, согласно документам американского следствия, работала по заданиям российских спецслужб и налаживала контакты с журналистами, правозащитниками и экспертами. В июне этого года ее приговорили к 14 месяцам тюрьмы за дачу ложных показаний. Еще один раскрытый агент – Павел Рубцов, известный как испанский журналист Пабло Гонсалес. Его задержали в Польше в 2022 году, а в августе 2024 Рубцов уже вернулся на родину в рамках крупного обмена заключенными между Россией и странами Запада. Проживая в Европе, Гонсалес внедрился в сообщество российских оппозиционеров. В частности, тесно общался с дочерью убитого политика Бориса Немцова Жанной. Испанские СМИ писали, что он мог работать на ГРУ по меньшей мере с 2010 года.
12: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. И о том, как ФСБ вербует россиян, безопасно ли отказываться от такого сотрудничества и можно ли вычислить агента в своем окружении, поговорим с главой правозащитного проекта «Первый отдел» Дмитрием Зайрбеком. Он на видеосвязи с нашей студией. Дмитрий, здравствуйте.
16: Здравствуйте, Марьяна.
12: Расскажите, пожалуйста, кого и зачем Федеральная служба безопасности России вербует среди журналистов и активистов? Для чего? Это же не носители какой-то суперважной, суперсекретной информации, как если бы это были члены правительств, каких-то военных организаций, научно-исследовательских институтов. Это люди, которые знают примерно то же самое, что можно прочитать в интернете.
16: Все зависит от целеполагания. Вот с нашей точки зрения, да, с точки зрения обывательской, гражданское общество – это не угроза. А с точки зрения службы безопасности федеральной – это угроза. Это угроза нынешней власти, конституционному строю, который они защищают. По этой причине они действуют в том числе и в отношении гражданского общества. Это вообще не уникальная фишка для России. Более того, это не уникальная фишка для авторитарных стран, стран, в которых установились авторитарные режимы. Это есть очень много где. Спецслужбы отслеживают, смотрят, что там, как, мониторят ситуацию, наблюдают за ней. Они активно выявляют слабые звенья, пытаются понять среду изнутри, кто с кем связан, кто на что способен, откуда деньги, какие планы обсуждаются, кто лидер, кто слабое звено. Пытаются получить информацию как можно раньше, какие акции планируются, какие поездки будут, поездки, всякие контакты, конференции, мероприятия, внутренние конфликты. Они собирают информацию, это их работа. Как они дальше эту информацию будут использовать, одному богу известно. Вот. И совершенно не всегда та информация, которую они собирают, это я говорю, в принципе, про мировую практику такой истории, идет, что называется, в дело. Но работа спецслужб – это собирать информацию. Это работа спецслужб по всему миру. А другое дело, что российские спецслужбы видят в гражданском обществе не союзников и не что-то нормальное, что присуще, в принципе, любому здоровому обществу, а потенциальных врагов. И по этой причине, даже если хоть на какую-то долю, толику, мизерную копейку вероятности, значит, но все-таки это гражданское общество или

0: Да, что-то из этой истории показалось, не знаю, может быть, каким-то особенно стереотипическим для того, как действуют спецслужбы в России?
1: Мне сложно сказать о том, что есть стереотип. Ну, стереотип, например, да, распространенный, я уверен, что к нам в комментарии придут по этому поводу писать большие эксперты о том, что, значит, да у вас тут каждый второй завербованный, о чем вы вообще тут говорите? Каждый второй в оппозиции стучит. И вообще, вы видели вот этого там, да? Он обязательно работает на ФСБ. Они все давно агенты ФСБ. Вот это стандартный дискурс. Вот это стереотипический дискурс. Вот, поэтому, когда выясняется, что какой-то видный активист или активистка работали, действительно, сотрудничали со спецслужбами, ну, мало кого на самом деле это удивляет, кроме тех людей, кто непосредственно был знаком с этим активистом или активисткой. Стимулы разные бывают, да, вот бывает там положительное подкрепление, бывает отрицательное, но вот в данном случае было подкрепление отрицательное через угрозы, через шантаж, вот, через угрозы, которые притворяются в жизнь, более того, они сильно попили крови у Риты Флорес, вот, и никому такого не пожелаешь. Это не, ну, какая-то приятная история, да, когда... Ну, вот человек, значит, соблазнившийся какими-то деньгами, решил, вот, дай-ка я поработаю на ФСБ. Вот сплю и вижу. Ничего подобного. Никто никогда не хочет работать на ФСБ добровольно. Практически никогда. Ну, за исключением каких-то очень идеологически подкованных людей.
0: А насколько безопасно в таком случае отказаться от сотрудничества? Ну, или если тебя уже приперли к стенке, тем более был какой-то арест, задержание, допросы, обыски у тебя, у членов семьи, то проще согласиться, чтобы не мучили или и при возможности потом рассказать, раскрыть себя? Или что?
1: Все всегда по-разному. Да, если мы вот говорим про эту ситуацию, то, ну, давайте вы сперва, так сказать, как бы сперва пройдите в обуви Риты Флорес вот эти 3 года, прежде чем ее осуждать. Вот. Это на самом деле касается очень много кого. Нельзя говорить однозначно, что проще, а что не проще. Всегда ситуация индивидуальная. У некоторых семья и дети. Кто-то завербован, да, вот, и угрожают тем, что будут проблемы у семьи, у детей. Там, я не знаю, у кого-то больные родители, и они будут получать лечение, со слов ФСБ, только в том случае, если, значит, вот как бы человек будет работать. Mm-hmm. Вот, поэтому, смотрите, первое, что надо знать, формально, с точки зрения закона, не с точки зрения практики его применения, а с точки зрения закона, работа, вот это вот сотрудничество на конфиденциальной основе с органами государственной безопасности в России может осуществляться только на добровольных началах. Вот ту бумажку, которую завербованные люди подписывают, когда они вот как бы вступают в эти отношения, еще до того, как им выдается псевдоним, вот оперативный, до этого момента вы подписываете бумажку. Бумажка может быть подписана только на добровольных началах. С этого момента вы фактически, де-факто, секрет-носитель, потому что факт сотрудничества образует государственную тайну. Просто так вот взять и рассказать, кому бы то ни было о том, что вы работаете на органы, вы формально не можете.
0: То есть сейчас фактически Флорес себя под статью подвела?
1: Рита Флорес фактически себя подвела под статью, но Рита Флорес уехала из страны до этого. То есть она уехала из зоны вот эффективного контроля органов госбезопасности, где они могут непосредственно ее достать, взять, значит, посадить вот, в тюрьму за то, что она рассказала об этом. Поэтому история с тем, что типа пишите, обязательно всем рассказывайте о том, что вы работаете на органы, она как бы актуальна, безусловно, да. Это, ну, в общем-то, единственный способ слезть с этого крючка, такой гарантированный. Но делать это, когда вы находитесь в зоне контроля органов государственной безопасности России, я очень не рекомендую до тех пор, пока вот вы не окажетесь в безопасности, всем раскрываться. Есть у вас один, ну, такой способ, как это можно сделать, если вы подпали под влияние органов, это попытаться обратиться к правозащитникам, которым вы доверяете. Можно это сделать, например, через первый отдел правозащитный проект, можно это сделать через, ну, вот там, я видел, адвокат Захватов предлагал свои услуги, собственно, человек, который Рите Флорес помогал. Вот, но тут вопрос того, на самом деле, кому вы доверяете. Потому что вы доверяете вот этим людям, к которым вы обратитесь, непосредственно свою свободу. И те люди, кто завербован, очень хорошо знают эту цену этой свободы.

0: свободы. Потому что, как я уже сказал, вербовка почти никогда не бывает на добровольных началах.
1: Хорошо, а можно быть, условно говоря, безопасным стукачом? Поставляем какую-то информацию, какую бы то ни было, но и при этом находясь в ладах с самим собой.
0: Все зависит очень от того, что вы называете «в ладах с самим собой». С моей точки зрения, и в принципе, ну, как бы я полагаю, что мои коллеги, которые занимаются этими вопросами со мной, в этом мне не сходятся, работать на ФСБ, в кавычках, безопасно, никого не подставляя, глобально невозможно. Здесь много разных факторов. Вот, например, Рита Флорес упоминала, что у нее на телефоне стояла шпионская программа. И, в принципе, ну, все общение, соответственно, да, со всеми людьми, с кем бы там она ни переписывалась, оно контролировалось. Вообще ФСБ, в принципе, весьма активно применяет такой вот шпионский софт в отношении и своих сотрудников, и своей агентуры. Как раз для того, чтобы исключить вот эти вот безопасные, значит, попытки обмануть дьявола. Нет, это не прокатит. Если все-таки вас заставляют подписать подобную бумажку, лучший способ попытаться съехать с этой иглы – максимально срочно себя дезавуировать как агента Федеральной службы безопасности или любой другой спецслужбы, к слову сказать, потому что это не только ФСБ этим занимается. Вот. И обратиться к тем людям, которые помогают с этой вербовки вам, вот, помогут вам слезть. Например, в первый отдел, правозащитный проект. Угу. Не в тот первый отдел, который вы могли подумать.
1: И в заключение, пожалуй, скажите, а можно ли вычислить агента в окружении и не стать при этом параноиком?
0: Я вот здесь хочу, и, Марьян, позвольте, я здесь соберу слово немножко на подольше, очень важную мысль высказать. Значит, не существует сейчас вот в коллективном нашем гражданском обществе ни одного механизма социальной реабилитации тех людей, кто работал на государство. Государство этим очень хорошо пользуется, активно весьма, и как бы угрожает, в том числе активистам, вот этим вот замазыванием в какой-то вот истории с органами, потому что они знают, что если человек замазан в истории с органами, даже если на самом деле это было не так, если вот они его каким-то образом скомпрометируют в этом, то он потом никогда не отмоется, его и на работу не возьмут, и дружить с ним не будут, и общаться с ним не будут, он будет изгоем общества до конца своих дней, ну или пока не уйдет из вот этого вот гражданского сектора. Мы должны стремиться к тому, чтобы, несмотря на то, что все вот эти люди, мы должны, безусловно, считать, что они агенты угрозы, и с ними действительно таки нельзя иметь никаких дел, потому что опасно, да? Но мы не должны устраивать им тотальную вот темную комнату, что мы вот отменяем их больше никогда, ни в одну дверь. Нет. Эти люди потому и не раскрываются, несмотря на все возможные страхи и сомнения. Они же тоже как бы недобровольно работают, как я уже говорил. Они потому и не раскрываются, что они боятся вот этого общественного осуждения. Поэтому, наверное, нам надо немножко поработать над своей терпимостью к этой всей истории и точно не развивать шпиономанию в секторе. Отвечая на ваш вопрос, вычислить шпиона можно по некоторым критериям, факторам каким-то. Ну вот, например, если человек необъяснимым образом получает деньги, на всякие конференции ездит, на всякие мероприятия бесконечно, при этом вы не знаете, на какие деньги он живет, никто не знает, на какие деньги он живет. Вот источника дохода нет, когда, да, это самый очевидный фактор. Самый вот прямо явно указывающий на то, что, ну, надо присмотреться. Но я призываю всех, вот, значит, не заниматься шпиономанией. Вот всех, кто это смотрит. Потому что шпиономания вредит, давайте скажем так, более жестко, отлову шпионов. Люди, которые очень боятся, что их раскроют, будут более осторожно себя вести и будут более скрытно себя вести, если будут знать, что за это, ну, как бы грозит. А за это грозит, ну, помимо как бы тюрьмы во многом, да, если мы там говорим про европейские страны. Вот, ну вот есть случай Игоря Рогова, весьма явный, который мог бы раскрыться и мог бы этим не заниматься, но побоялся это дело, да? Вот, теперь сейчас вот в польской тюрьме сидит. Шпиономания никому не поможет.
1: Дмитрий Заирбек, руководитель правозащитного проекта «Первый отдел», был на связи с программой «Человек имеет право». Далеко не все российские девятиклассники, которые успешно сдали итоговую аттестацию и планировали заканчивать 11 классов, вернутся в школу 1 сентября. Их просто не зачислили. Для сотен школьников в этом году переход из 9 класса в 10 превратился в настоящий квест. Каникулы были потрачены на поиски другой школы и суды. И, наконец, в августе одну из жалоб просмотрел Верховный суд России. Он признал незаконным отказ школы. школы в Свердловской области зачислить ученика в 10 класс. Руководство школы объяснило это тем, что после 9 класса обучение проходит только по профильным направлениям, а родители хотели зачислить сына в общеобразовательный класс. Три инстанции поддержали школу, но административная коллегия Верховного суда отменила все эти решения, подчеркнув в частности, что процедура индивидуального отбора в профильные классы не должна лишать детей конституционного права на образование.
2: Больше половины российских школьников после 9 класса уходят в колледжи и техникумы. Об этом еще в прошлом году доложил президенту вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Тенденция не только сохраняется, но и набирает обороты. В этом году родители стали массово жаловаться в социальных сетях, что их детей не берут в 10 класс, даже отличников и хорошистов. Вот лишь несколько таких историй.
3: Оказывается, перейти и поступить в 10 класс сейчас проблема. Мой сын закончил 9 класс, сдал ОГЭ. ОГЭ экзамен он сдал на 4, средний балл, аттестата у него 3,9, и он не попадает в 10 класс в своей школе. Минимальный балл, с которым можно попасть, это 4,2. Если вы сдали экзамены не меньше, чем на 4 балла, все ОГЭ. Директор объясняет это тем, что количество мест урезано, учителей не хватает, и всех желающих вместить они не могут.
4: Прикиньте, его не взяли в 10 класс, в 36-ю школу. С баллом 4,45, с аттестатом без троек, с ОГЭ без троек. Я уже и прокричалась, и проплакалась. Не знаю, что мне делать.
2: Ранее издание «Истории и факты» писало о новой политике государства. В последние годы власти значительно усложнили основной государственный экзамен, который сдают после 9 класса. А кроме того, позволили школам формировать только профильные 10 и 11 классы. Ученикам отказывают в поступлении туда, в том числе на основе конкурса. Так Валентин Берсенев из Свердловской области планировал поступить в общеобразовательный 10 класс, но его не взяли, сказав, что открывают лишь профильные направления. Мама Берсенева дошла до Верховного суда, который признал приказ директора школы об отчислении недействительным. Добилась, чтобы сына взяли в 10 класс и даже без суда, Юлия Разина из Москвы.
5: Мы написали заявление, где разъяснили им, что они не имеют права лишать нашего ребенка среднего общего образования. И если они хотят все-таки это сделать, пусть напишут нам письменный отказ.
6: На следующий день мне позвонили из школы и еще раз уточнили, точно ли Саша не хочет пойти в колледж. А через неделю я получила такое вот сообщение от школы. Ваш ребенок зачислен в 10 класс за настойчивость и стремление к учебе.
2: О том, что каждый российский девятиклассник должен иметь возможность продолжить обучение, заявил накануне министр просвещения Сергей Кравцов. Однако он отметил, что школы вправе проводить индивидуальный отбор и вступительные испытания при наборе в профильные классы. А вот в универсальные должны брать всех. Если таковых в школе нет, местные органы, по словам Кравцова, обязаны обеспечить ребенку, цитата, «возможность продолжить обучение в другой доступной образовательной организации», вероятно, вновь намекая на колледжи и техникумы.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. Я созвонилась с учителем Александром Кондрашовым и попросила его объяснить, в чем разница между законным конкурсом в профильный класс и фактическим вытеснением ребенка из школы. Что теряет школьник, если уходит в колледж не по интересу, а потому что его не взяли в 10 класс? И почему переход в колледж для многих подростков закрывает или существенно усложняет путь к высшему образованию?
7: Если честно, мне не до конца понятна вот эта история, ну, как бы, кто заинтересован в избавлении от учеников, потому что школы все равно, они не могут быть заинтересованы в сокращении числа учеников, даже если они слабые. Ну, может быть, за каким-то небольшим исключением, потому что школы финансируются у нас подушевым финансированием, и чем меньше учеников, тем меньше денег школа получает. То есть, если честно, мне кажется, что за этим стоят не администрации школ напрямую вот за этой политикой сокращать количество учеников в 10-11 классах. Мне кажется, что это все-таки федеральные власти, потому что процесс происходит именно более или менее по всей стране. Мне кажется, тоже типичный такой вот момент в современной России, когда какая-то проводимая политика, она не провозглашается даже официально. Вот недавнее решение Верховного суда, оно как раз вот показывает это противоречие между, с одной стороны, тем, что делает школа, и как бы за школой стоит некая система, да, что показывает как раз, что первые решения судов были все в пользу школы. И вот некой вот такой основной законодательной базы, где у нас все-таки говорится о том, что есть вот право на образование, и неполное среднее не может быть конечной точкой, поэтому если человек 9 классов окончил, он должен продолжить образование так или иначе. Кажется, что для большинства учеников идея остаться в школе, она какая-то более понятная. Ну, опять же, мне сложно говорить за большинство, но, по крайней мере, здесь понятная идея, что ты можешь дальше учиться в школе, ну, твоя жизнь как-то радикально не меняется, да, ты можешь пока, ну, лучше сориентироваться в жизни, как бы понять. Понятно, что вот человек, которого как бы не пускают в 10 класс, он теряет вот эту возможность, ну, подумать, осмотреться, понять еще окружающий мир, и его толкают уже в конкретное профессиональное поле. Это первое. Ну и второе, конечно, в условиях военных действий, да, СВО, войны, как ни назови, для, по крайней мере, мальчиков, юношей, для них самая тоже важная вещь часто – это отсрочка. И просто, если мы чисто математически сложим, то получится, что если человек идет в колледж после 9 класса и, допустим, обучение в колледже там 5 лет или 4 года, то получается, что он вот после 9 классов получает плюс 4 года. Там моменты, когда его, ну, не должны призвать в армию. Вот. При этом, насколько я знаю, отсрочка дальше по высшему образованию уже не выдается, если человек получил среднеспециальное образование. Вот. И, соответственно, получается, что просто чисто математически количество лет, которые человек может, ну, как бы не ждать, что за ним придет военком, да, и его возьмет в армию, оно просто меньше. Поэтому с этих позиций тоже, ну, получение, окончание 11 классов и потом получение высшего образования, да, но это какое-то продление, там, еще плюс 2 года, а в текущей ситуации, да, возможно, что, ну, те, кто сейчас учится, допустим, да, и их родители, они могут подумать, что как раз, может быть, это критический период, когда, возможно, военные действия могут уже закончиться, допустим. И если ты учишься в 10-11 классе, ну, сейчас фактически обучение вот в этих классах, особенно вот как раз с введением вот этих самых профилей, да, часто профиль заключается не в том, что люди углубленно изучают эти предметы, а в том, что они просто больше готовятся к этим профильным ЕГЭ. А в колледже никто этим заниматься не будет. В колледже, да, там есть обычные предметы, похожие на школьные, и там используются часто школьные учебники, там может быть русский язык, там история та же самая, но, во-первых, там нет уже мотивации готовить человека к ЕГЭ, а подготовка к ЕГЭ – это вот, ну, возможность поступить, особенно если мы говорим о бюджетном обучении, на бюджетные места, потому что сейчас на бюджет, чтобы поступить, нужны очень высокие баллы ЕГЭ, либо победа в Олимпиадах, ну, либо, соответственно, вот знаменитое льготное поступление для детей участников СВО. Поэтому, конечно, человек просто отрезается от этих возможностей. Ну, понятно, что в перспективе там жизни человека, ну, я бы не сказал, что это как-то радикально отрезает от высшего образования, но для большинства речь идет о том, что когда они получат профессиональное образование, им нужно будет выйти на работу. Для кого-то, может быть, среднее образование вообще очень хороший выбор. Но именно вот это вот туннелирование людей, да, что они не выбирают, и к ним тоже не подходит индивидуально, а их рассматривают просто как некую массу, и что нам сейчас надо ее перенаправить вот из вузов в колледжи. Вот, мне кажется, в этом заключается подход, да, просто вот, ну, лишать людей возможности выбора, какой-то свободы самоопределения в жизни. То есть понятно, что те конкретные ребята, которые дошли до суда и вот выиграли в Верховном суде после 4 отказов в предыдущих инстанциях, ну, наверное, они вот смогут теперь выдохнуть и пойти в школу, да? Но насколько это решение повлияет на другие решения о приеме в 10 класс или неприеме, ну, мне сложно сказать, потому что правовое поле, оно очень странно работает в сфере школы и образования. То есть прав очень много, в законе образования вообще масса всего написано, но, ну, на мой взгляд, государство сделало сознательный выбор на то, чтобы эти правила не соблюдать. Да, и вот как раз вот эта сама ситуация выталкивания в среднее специальное образование, и это абсолютно внеправовые действия. Вот. Ну и на мой взгляд, из того, что я наблюдаю, у меня каких-то доказательств, конечно, строгих нет, но мне кажется, это осознанное политика, вот, исходящая из, ну, федеральных, от федеральных властей, вот, которая вообще не соответствует как раз правам. Верховный суд, да, высказался, но будет ли он какие-то еще действия предпринимать, будут ли какие-то другие органы власти какие-то в связи с этим действием предпринимать, ну, я сомневаюсь.
1: Учитель Дмитрий Кондрашов был на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией преподаватель факультета социальных наук в Карловом университете Дмитрий Дубровский. Здравствуйте, Дмитрий.
8: Добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, у вас есть понимание, что же такое в России произошло, из-за чего школьников в последний, особенно вот в последний год, которые успешно сдали государственную аттестацию после 9 класса, которые собирались учиться дальше и готовиться, может быть, к поступлению в ВУЗ, теперь могут просто не взять в 10 класс и настаивать на том, чтобы они ушли куда угодно, а лучше в какой-нибудь колледж учиться на какую-нибудь профессию, о которой они даже и не думали.
8: Ну, складывается ощущение, что в России принята такая программа принудительной реиндустриализации. По всей видимости, вот те производства, которые все больше и больше работают на войну, и связанные с этим всякого рода промышленность, нуждаются все больше и больше в рабочих руках. Не забываем же еще о том, что Россия агрессивно ведет антимигрантскую политику. То есть взять рабочие руки, скажем, из Центральной Азии она не может. Значит, соответственно, одновременно она закрывает рабочий рынок для людей из Центральной Азии, так сказать, или из Кавказа, которые готовы были приехать, и сталкивается с недостатком рабочих рук на производстве. И в этот момент, значит, эти бюрократы смотрят на высшее образование и говорят, что-то у нас многовато развелось там экономистов, юристов, значит, и социологов. Давайте, как сказать, их к станку, что называется. Это давнишняя, в общем-то, их мечта и вполне проговариваемая долгие годы. Еще, собственно говоря, там и 10, и 15 лет назад вполне от консерваторов такие идеи звучали, что недостаточно, так сказать, вот рабочих рук в стране, что как бы, должны быть рабочие руки, должны быть, не знаю, люди, стоящие у станка, а не вот эти все, значит, высоколобые товарищи, сидящие и тыкающие, значит, в клавиатуру компьютера. Вот я думаю, что общая тенденция такова, а применительно к школе речь идет о том, что в ряде мест, видимо, существует, так сказать, такая неформально заявленная практика сокращать количество людей в старших классах, потому что из них, как вы понимаете, проще поступать в университеты. Соответственно, через систему СПО, то есть среднего профессионального образования, люди тоже поступают, но это дольше и тяжелее. Хотя вот исследования Высшей школы экономики показывают, что, в общем-то, на это давление российские абитуриенты ответили предсказуемо. Они просто используют среднее профессиональное образование как обходной путь к высшему же. Поэтому, по большому счету, это усложнило и удорожило путь к высшему образованию, но не закрыло его.
1: Ну, вот вы, кстати, тут сослались на исследования Высшей школы экономики, а я видела другие данные от них. Я не говорю, что одно противоречит другому. И они подсчитали, что доля выпускников, которые, девятиклассников, которые переходят в 10 класс, она сократилась с 18 года, то есть за 8 лет, на 10%. Это довольно серьезно. То есть раньше 52,7% переходили в 10 класс, учились дальше и определялись. Кстати, не обязательно все шли учиться дальше в вузы, а просто определялись, чего они хотят от этой жизни. А теперь 42,7%, то есть вот ровно на 10%. То есть получается, что это системный такой процесс, который не один год идет, просто в этом году родители завыли уже.
8: Да, системный процесс, потому что в этом году они еще стали, собственно, ну вот этот вот кейс с Верховным судом, который, так сказать, сейчас стал обсуждаемый, да, когда родители дошли до Верховного суда в жалобе, так сказать, на отказ в продолжении образования, там был сюжет, связанный с образованием в профильных, так называемых, классах. Это вообще отдельная история. Это классы, которые требуют некоторой дополнительной подготовки или, так сказать, дополнительных тестов для поступления в них. То есть это все-таки не то же самое. То есть одна проблема – это вообще поступить в любой 10 класс, да, а другая проблема – поступить в 10 класс с какой-то специальной профессиональной подготовкой, потому что это же бутылочное горлышко, оно формируется с двух сторон. То есть, с одной стороны, сейчас государство пытается явно сократить или уменьшить количество людей, которые поступают в 10 классы, а с другой стороны этого же бутылочного горлышка, здесь их возникает два, суживается количество, собственно говоря, доступных, не совсем, количество как бы мест высшего образования не то чтобы падает, но количество доступных падает. Уменьшается количество платных. Сокращаются дисциплины, которые государство почему-то считает неперспективными для рынка по каким-то своим соображениям, которые не всегда, я бы сказал, легко понять. Ну, а некоторые соображения понять легко. Они требуют, чтобы было больше, так сказать, технологов, инженеров и тех, кто, опять же, пойдет на эти же самые производства, на которые другая часть, которая не поступила, пойдет рабочими. А та, которая поступила, пойдет инженерами и технологами. То есть они готовят, у меня такое чувство, что они готовят такую вот странную реиндустриализацию. То есть то мир, как сегодня, так сказать, вообще-то мир технологических инноваций, он двигается в постиндустриальную эпоху, а Российская Федерация готовится к длительной войне и движется в обратном направлении. То есть она...
1: Больше сталеваров. Такую...
8: Больше сталеваров, больше, так сказать, инженеров, слесарей и людей, стоящих у станка, да.
1: Ну, а с другой стороны, что плохого-то в том, что меньше детей получат высшее образование, если экономике, ну, действительно нужны люди. Не хватает среднего медицинского персонала, не хватает профессиональных рабочих, не чернорабочих, а тех же квалифицированных слесарей, сантехников, сварщиков вообще днем с огнем не сыщешь. Так вот, посмотрите, им зарплаты какие-то бездумные предлагают, строителей. Ну, может быть, и действительно, и пускай туда отправлять детей. Или тут где-то кроется дьявол в деталях?
8: Во-первых, что значит отправлять детей? Слава богу, ну, то есть, конечно, уже трудно сказать, что мы не живем в Советском Союзе. Мы же, в общем-то, в нем в значительной степени живем. Но здесь самое-то главное, что значит отправлять детей. Вообще-то дети имеют право сами выбрать, куда им отправляться. И в этом смысле показательно, что люди как-то не стремятся вот в эти рабочие специальности. А почему? Вот консерваторы отвечают на этот вопрос так, что, так сказать, вот проклятые, значит, белые воротнички, так сказать, растлили российскую молодежь, что она любит сидеть у компьютера и не любит трудиться руками. Но в реальности ситуация такова. Есть действительно страны, как Швейцария, в которых, или там, как Чехия, в которых не так много людей, как в России, например, получают высшее образование. Но дело в том, что тут действительно есть очень убедительные аргументы, почему людям можно их его не получать. Потому что люди получают очень приличные заработные платы, очень серьезные социальные гарантии, если они не идут в высшее образование, и их карьерные перспективы вполне существуют. В России без высшего образования карьерные перспективы всем довольно очевидны. То есть, да, ты можешь стать сварщиком, но это твой потолок навсегда. Для того, чтобы ты куда-нибудь дальше девался, или в тот момент, когда через 5-7 лет эти сварочные работы будут производить роботы, ты останешься у разбитого корыта и вообще без всякой специальности и без всяких перспектив куда-либо деваться. И меня как раз особенно впечатляет, что те, кто это все делает сейчас, у них есть почему-то абсолютная уверенность, что они знают, как будет выглядеть рабочий рынок труда через 5-7 лет. Вообще этого довольно трудно предсказать, и это мало кто знает, как это будет выглядеть, особенно в России. Но вот эта вот уверенность в том, что нужны будут сварщики, они, я не знаю, там, а не экономисты или юристы, это, по-моему, довольно странная уверенность. Не говоря уже о том, что реально люди способны переучиваться, и, конечно, и это современные исследования рынка труда показывают, что уже те, кто сейчас учится в университете, поменяют свою специализацию 2-3 раза в жизни, как минимум. Mm-hmm. Поэтому как бы представлять о том, что как бы вот он сейчас получит эту, так сказать, специальность и будет на ней всю жизнь, да нет, не будет. Но высшее образование дает больше маневр с точки зрения изменения своей специальности, чем среднее.
1: А на ваш взгляд, что происходит в таком случае с академическими свободами в стране, в российских вузах, если содержание образования, в том числе и высшего образования, все сильнее какому-то подчиняет кадровому запросу государства?
8: Это еще одно, так сказать, возвращение такого университета. Это прямо возвращение университета в эпоху, я бы сказал, которую историки знают, высшее образование, да, 17 века, да, там, до как бы модернизационного университета, где университет рассматривался как место, где вас научат практическим навыкам. для необходимым там, для службы, для государственной службы, для военной службы, для технической службы, для какой-нибудь службы. То есть университет не место для рефлексии, не место для исследований, не место для тестирования политических и социальных процессов, а место подготовки специалистов. Вот это, конечно, совершенно советская модель, еще, я бы сказал, более упрощенная. Место, где надо подготовить специалистов. Вот как бы, а в каком количестве их готовить, зачем, почему, это все, так сказать, вопросы плана. И с точки зрения академической свободы мы знаем по исследованиям, что студенты называются эти академические свободы для студентов. Прежде всего, возможность выбора, возможность разнообразить свой профессиональный образовательный трек, возможность исследовать то, что другие не исследовали, а не катиться вот по шпалам, которые, так сказать, положили рельсы шпалу, и ты вначале тебе выдали, так сказать, пачку учебников, и на пятом году ты вытянул, ну, еще с отказом от Болонской системы, да, на пятом году ты, так сказать, каким болванчиком отесанным, так сказать, вылез оттуда стандартным, да, по стандартным же канонам обработанным, и пошел, значит, эти же каноны потом реализовывать, там, не знаю, на производстве или в бизнесе, или где угодно, или на госслужбе. То есть они видят это так, они видят это как производство одинаковых болванчиков, они видят университет как производство специалистов, необходимых для производства других процессов, вот так. Mm-hmm. То есть очень механистское, я бы сказал, догумбольдтовское представление, до, так сказать, представление об университетах 16-го
1: века. В России сейчас это прогрессирует, да? Вот такое
8: это
1: понимание.
8: Это, безусловно, прогрессирует, но интересно, что при этом в России параллельно происходит вот что. Это как раз хорошо было заметно по последним нескольким годам поступления в высшее учебное заведение. Параллельно как раз те университеты, которые этого не делают, элитные, говоря прямыми словами, они, наоборот, все больше и больше инкапсулируются. Все больше и больше они создают свои сети, все меньше и меньше ЕГЭ имеет какое-то отношение к поступлению к ним, потому что там олимпиадники поступают, там поступают целевики, квотники и ветераны СВО. Вот в этой странной комбинации университеты, как бы вот элитные, да, вот, не знаю, МФТИ, там, Вышка, да, МГУ, это вот эти все, они прежде всего концентрируются как раз на решении нестандартных задач, на элитных каких-то вопросах. Они воспитывают исследователей. Но эти университеты все меньше и меньше доступны для людей из регионов, для людей, у которых нет больших денег вкладывать в эти бесконечных, так сказать, денег, которые надо вкладывать в олимпиады и в прочих так, тьюторов. То есть это все приводит вот к чему. К тому, что в России действительно для массового студента образование становится все более и более массовым, простецким, и все больше суженным с точки зрения своих практических задач. А для элитного, да, это все сохраняется, но только элитное инкапсулируется и становится чрезвычайно замкнутым. То есть элита закрывает те пути, те лифты социальные, которые существовали благодаря Болонской системе, благодаря ЕГЭ, которые существовали с момента, собственно говоря, реформы высшего образования. Сейчас они просто закрываются.
1: Спасибо вам большое за ваше разъяснение. Дмитрий Дубровский, социолог и преподаватель Карлова университета, был на связи с программой «Человек имеет право». Не менее 70 собак умерло в России с начала августа после обычной вакцинации. Точной цифры до сих пор нет. Подсчеты ведут журналисты и владельцы животных по чатам и публикациям в соцсетях. Всем погибшим собакам кололи одну и ту же российскую вакцину – «Мультикан-8». Четыре серии которой уже запретили продавать. Производитель намекает на диверсию. Россельхознадзор с прокуратурой пришли к нему с проверкой, а владельцы погибших собак – готовится судиться. При этом пока никто не доказал, что дело именно в прививке.
9: Началось все в Ярославской области. В начале августа собакам там делали обычную плановую прививку «Мультикан-8». Это российская вакцина сразу от 8 болезней, в том числе от бешенства. Все собаки, которые потом умерли, получили укол из одной партии, серия номер 20. Реакция была у всех примерно одинаковая. Через 3-5 дней после прививки собаке становилось плохо. Поднималась температура, текла слюна, и начинался такой зуд, что животные грызли себе лапы и место укола. Потом судороги, собака переставала пить и не могла стоять на ногах. Хозяева возили питомцев по клиникам, врачи разводили руками. руками. Через сутки двое собаки погибали. Прививали в основном в государственных клиниках, и туда же хозяева и шли, когда собаке становилось плохо. 14 августа областной центр ветеринарии в Ярославле перестал колоть эту вакцину. Объяснил осторожно. Поствакцинальные осложнения. О своем решении ветеринары сообщили в Россельхознадзор и стали готовить претензию к производителю. Вскоре выяснилось, что похожие случаи были и в других регионах, от Петербурга и Подмосковья до Тюмени и Перми. Хозяева писали о смертях собак в соцсетях и чатах. Оттуда же из интернета о смертях узнала и сама фирма-производитель. 17 августа московский ветбиохим прочитал обсуждение в соцсетях, так он сам описывает это в своей хронологии. И на следующий день компания отправила своих людей в Ярославль разбираться на месте и объявила, что отзывает 20-ю серию вакцины целиком по всей стране, все 60 тысяч доз, которые к тому моменту уже разъехались по регионам.
10: В настоящее время мы получили всю информацию и проводим внутреннее расследование. Наши специалисты выезжали на место в Ярославскую область, где проводили определенные мероприятия. В том числе были опрошены ветеринарные врачи, опрошены владельцы, были изъяты препараты, образцы вакцин, которые применялись. Все это доставлено сейчас в лабораторию. В том числе мы проводим исследования, экспертизы доставленных образцов.
9: Ни одной официальной жалобы, по словам производителя, к тому моменту не поступало. Еще через день ветбиохим отозвал еще 3 серии вакцины. А 21 августа Россельхознадзор запретил продавать все 4. Мультикан 8, 20 и 21 серии, и Мультикан 6, 11 и 12. Но тот факт, что собаки умирали именно из-за прививки, пока не доказано. Ярославские ветеринары осложнения признали, но заявили, что вакцину везли и хранили как положено. В Саратовской области власти сообщили, что эту вакцину государственные клиники вообще не закупали.
11: В подведомственные учреждения Управления ветеринарии правительства Саратовской области обращения по факту гибели животных и ухудшения их состояния после вакцинации не поступали. Вакцина Мультикан 8 20 серии государственными ветеринарными клиниками области не закупалась и не использовалась.
9: Только собаки в Саратове умирали после вакцинации не в государственных клиниках. Местная заводчица насчитала в городе 5 случаев. Все после 20 серии. Спаниелю Тучке укол сделали 14 августа. Через 3 дня она умерла. В ветбиохиме говорят, то, что собака умерла после прививки, еще не значит, что из-за нее. А отзыв сразу же 3 серий объяснила так. Есть подозрение на организованное деструктивное вмешательство враждебных третьих лиц. Ну, то есть намекнула, что вакцину испортили специально. Но есть догадка и пострашнее. Ветеринары предполагают, что в вакцину попал вирус болезни ауеске. От него собаки почти всегда умирают. В собачьей вакцине его не должно быть. Он свиной. Но одной таксы, которая умерла в Москве после вакцинации, его обнаружили. Но в самой вакцине, как заверяет производитель, его не нашли. Уголовного дела пока нет. Что покажет экспертиза, узнаем в конце сентября. Хозяева погибших собак тем временем собираются в суд с коллективным иском к производителю вакцины.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией зоозащитник Юрий Корецких. Юрий, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что вам известно о масштабах вот той проблемы, которую сейчас обсуждают в России владельцы собак, которым требуется вакцинация?
12: Масштабы трагедии поражают, потому что на моей памяти я не припомню, чтобы было столько случаев отравления от какой-либо вакцины, а тем более с летальным исходом. Это вот первый такой массовый случай гибели собак, и поэтому люди даже не знают, как реагировать, и система государства, ветеринарная система, такое ощущение, что просто не была к этому готова. Потому что по официальным данным было десятки смертей. Все началось с Ярославской области, со вспышки. Но то, что я читаю в зоозащитных пабликах, там речь идет о сотнях гибелей собак. Поэтому это просто такая массовая беда получается.
1: Но и тем не менее, пока что и производитель этой вакцины, который отозвал 4 серии, и Россельхознадзор и прокуратура, они пока что говорят, успокойтесь, а после прививки, это не значит вследствие прививки, сейчас вот еще будут назначать какие-то экспертизы, и уже вот только потом можно будет что-то говорить. А вы как бы оценили реакцию, собственно, и производителя вакцины, и властей на то, что случилось? Ведь, по большому счету, официально-то запретили их только недавно, а до этого там какую-то вакцину отозвал производитель, а какое-то время вообще молчали, до сих пор нет реестра никакого единого.
12: Да, реакция, к сожалению, типичная для российских властей. И вот Ветбиохим, производитель вакцины, тоже ее повторяет. Они просто, как обычно, не хотят брать на себя ответственность. И очевидно, что такое количество смертей, которые произошли после применения вакцины для животных определенной серии, определенного препарата, говорит о том, что с большой долей вероятности здесь есть проблема в этой вакцине. И нужно, наоборот, бить тревогу и как можно шире оповещать население, ведь эта партия была выпущена количеством 60 тысяч доз и распространена по всей России. А на самом деле далеко не все слышали о том, что имеется такая проблема. И, возможно, прямо сейчас кто-то хочет привить свою собаку, и, возможно, он поведет в клинику, и там ему предложат эту вакцину. Хотя, по идее, конечно же, ее уже должны отозвать, но все равно лучше быть подстрахованным. И до того момента, ведь отзывали ее тоже долго, от первого случая зарегистрированного, когда начали люди жаловаться, до того, как Россельхознадзор заявил об изъятии этой серии и еще трех других серий, близких к ней, прошла неделя. И представляете, да, именно за эту неделю сколько потравилось животных. А ведь этого всего можно было бы избежать, если бы действительно была бы какая-то система реагирования на такие случаи.
1: А производитель, кстати, до сих пор утверждает, что к ним не поступало ни одной официальной претензии, ни одной официальной жалобы, то есть люди жалуются где-то в пабликах. Ну, предположим, мы поверим этому заявлению, а почему же люди действительно жалуются только в пабликах, а не предпринимают какие-то реальные юридические шаги для того, чтобы привлечь к ответственности, для того, чтобы проверку хотя бы провести? Что можно сделать в этой ситуации?
12: Мне кажется, что люди, которые потеряли своего питомца, они просто не могут так быстро отреагировать и составить юридически грамотное какое-то обращение. Что бы я рекомендовал, это готовить массовые обращения в суд, прежде всего, конечно, на производителя. Потому что есть маленькая вероятность, но она критически мала, что могли быть нарушены условия хранения, например, вакцины, перевозки или применения в ветклиниках. Но это был бы 1-2 случая. Когда мы говорим о десятках и даже сотнях, и все под одной серией одной вакцины, то очевидно здесь, что это не в клиниках что-то напутали. Очевидно, что проблема какая-то в вакцине. У владельца на руках должен остаться ветеринарный паспорт, в который вклеена наклейка с названием вакцины, с ее номером. И это будет одним из главных доказательств, что такого-то числа была сделана вакцина. Дальше нужно попытаться запросить у клиники карту животного, различный журнал, записи, которые были сделаны, чтобы это тоже приобщить к суду. И, конечно, одним из важных доказательств будет экспертиза трупа животного. То есть после смерти нужно не горевать. Конечно, людям не до этого, как мы говорим, и сейчас даже еще в суды не все только начинают думать обращаться. Но если вы хотите добиться справедливости, то нужно сделать специальную экспертизу, которая бы проверила труп животного на предмет наличия в нем каких-либо вирусов или вообще причины смерти, установления причины смерти. Отдельно стоит, конечно, проверить болезнь Ауэски, так называемое псевдобешенство. Это сейчас основная версия, из-за чего могут происходить смерти. Это герпес-вирус свиней и, возможно, из параллельной вакцины как-то он попал в эту серию. И на него отдельно, конечно же, желательно попросить сделать исследование. Я уж не знаю, способны ли лаборатории во всех городах такое делать, и можно ли докопаться до истины, но, по крайней мере, максимально постараться нужно это сделать. Ну и, конечно, сохранять все чеки и платежные документы, сколько вы потратили на саму прививку, сколько вы потратили на экспертизу. Все ваши расходы, конечно, нужно тоже сохранять. Именно они будут основанием для возмещения. Ну и плюс моральный вред тоже, который нужно добавить в исковое заявление.
1: А добиваться привлечения к ответственности, возможно, уголовной ответственности, есть ли смысл кого-то из ответственных лиц, я не знаю, на том же производстве?
12: Ну, в теории этим должна заниматься сейчас прокуратура. После того, как Россельхознадзор отозвал партии, и, собственно, прокуратура занялась этим делом, по идее, она должна разобраться в ситуации, понять истинную причину, что произошло, и тогда уже наказывать виновных. Верю ли я, что доберутся до производителей? Не особо, но шанс есть, потому что действительно ситуация экстраординарная, такого раньше не было, и большое количество пострадавших животных, ну и, соответственно, их владельцев.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Юрий Корецких, зоозащитник, был на связи с программой «Человек имеет право». Была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
13: Говорит Радио Свобода.
14: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
13: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
14: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
15: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
16: Привет, друзья! Это Артемий Троицкий. Музыка на свободе. Выпуск номер 275, но он такой как бы немножко юбилейный, да, 275. Но совершенно не поэтому, а так совпало, что он будет довольно праздничным, потому что наш главный герой сегодня — это Паскаль Камелад, мой любимейший композитор, автор замечательно забавной музыки. Послушаем его новые работы. А начнем с группы Кирстен Хирш из Throwing Muses. Группа называется 50-Foot Wave, 50-футовая волна, ну, то есть высокая волна. Группа довольно старая, существует с 2003 года, и уже седьмой альбом у нее вышел. Да, время летит, конечно. Седьмой альбом называется Black Pearl, «Черная жемчужина». Как всегда, у Кирстен Хирш работа качественная. Слушаем песню «Fly Down South». Летим на юг.

Кристен Хирш и 50 Foot Wave, новейший альбом этого ее побочного коллектива, называется Black Pearl. Следующая группа, дебютирующая, английская, из города Бристоля, существует лет 5-6, называется Lies. И это квартет, выступающий в стиле, можно сказать, арт-панк или авант-панк. В общем, такое все экспериментально-политическое, но с явно панковой энергетикой. Дебютный альбом Lies называется Wasteland or What Ails Our People is Clear, то есть помойка или чем болеют наши люди, понятно. Слушаем песню Imposter, самозванец.

Бристольский квартет «Лайс», песня «Самозванец» их дебютного альбома. Ну, Шарон Ван Эттен, я думаю, вы неплохо знаете. Из штата Нью-Джерси, сингер-сонграйтер. Шестой альбом у нее уже вышел. Называется «We've been going about this all wrong». То есть все, чем мы тут занимались, все это было неправильно. В общем, я думаю, комментарий к сегодняшнему международному и прочему мировому положению, которое особого оптимизма не внушает. Ну, песня, в общем, достаточно обнадеживающая, называется «I'll try», «Я постараюсь».

Шерон Ван Этен «I'll Try» с ее нового шестого уже альбома. Ну, теперь наш маленький сюжетик. Его герой Макс Рабе. Макс Рабе, может быть, это им вам ничего не говорит, но то, что вы слышали этот незабываемый голос, это 100%, потому что вы наверняка смотрели прекрасный сериал «Вавилон, Берлин». Ну, и там как раз вся главная музыка. Ну, она написана в основном Томом Тыквером, инструментальная музыка. Вот песенки всякие в свинговом стиле 20-х годов Ваймарской Республики — это все Макс Рабе и его Паласт Оркестр. Существует этот оркестр с 85 года в городе Берлине. Ну и я думаю, что все-таки, хотя это очень успешное предприятие, но в основном народ знает Паласт.

Макс Рабе и Паласт Оркестр «Ein Tag wie Gold» из берлинского Вавилона. Но надо сказать, что Макс Рабе, естественно, выпускает и свои собственные пластинки с оркестром, и без оркестра, и так далее. Их у него довольно много. И вот последний сольный альбом Макса Рабе, первый, кстати говоря, за 5 лет, называется «Wer hat hier schlechte Laune?» «У кого тут плохое настроение?» И с этого альбома слушаем песню «Es wird wieder gut», то есть «Все будет хорошо». «Es

Макс Раве из города Берлина, замечательный свинговый певец, и его новый сольный альбом «Wer hat hier schlechte Laune?» «У кого тут плохое настроение?» Ну а теперь, чтобы не сомневаться в том, что настроение на ближайшие, по крайней мере, минут 15-20 у всех будет хорошее, мы переходим к Паскалю Камеладу. Камелад уже был однажды нашим героем в музыке на свободе, но поскольку довольно плодовитый он композитор и музыкант, то выходят постоянно у него какие-то новые работы, как сольные, так и записанные в сотрудничестве с кем-то. И я решил, значит, поскольку поднакопилось уже у меня камеладовских пластинок, решил их на вас вывалить. Во-первых, надо сказать, что раздобывать эти пластинки довольно сложно. То есть за пределами Франции и Испании, а в Испании даже точнее ее области под названием Каталония, пластинки Камелада так особо не распространяются. Поэтому приходится за ними гоняться, и иногда удается что-то найти из архивных записей. Вот, в частности, не так давно, находясь в стране Испании, конкретно, по-моему, в городе Аликанте, я нашел альбом 2006 года под названием «Espontex Симфония», «Губочная симфония». И хотел бы предложить, значит, вам одну запись с этого старого альбома. Пьеса называется «Галлюциногенная губочная симфония».

Паскаль Камелат. Спутать его, естественно, ни с кем абсолютно невозможно. Я посмотрел его дискографию в Discogs, там его стиль обозначен как unconfoundable. Таким образом, даже выучил новое английское слово unconfoundable, что означает «непостижимый». Родился он 30 июня 1955 года, то есть полный мой ровесник. Я тоже родился в июне 1955 года. Правда, я родился в Ярославле, а Паскаль Камелат родился в городе Монпелье. Отличный, отличный город на юге Франции, где-то между Марселем и Пиренеями. Итак, теперь переходим уже к актуальным записям Камелата. В 2019 году вышел его альбом под названием «Deviationist Muzak». «Deviationist» — это значит «с отклонениями». А что такое «muzak»? Ну, в общем, это как бы фоновая музыка. Есть такое профессиональное обозначение музыки, которая звучит в холле гостиниц, в лифтах там и так далее. На мой взгляд, один из лучших вообще альбомов в карьере Камелата, хотя альбомов у него несколько десятков, и практически все исключительно хороши. Два трека послушаем с этого альбома. Сначала «Dancing El Momo».

танцуем танец «Момо», Паскаль Камелат, альбом «Deviationist Music». И теперь давайте послушаем еще и заглавную пьесу с этого же самого альбома.

Движность Мюзак Паскаль Камелат, одноименный альбом 2019 года. В 2020 году у Камелата вышло сразу несколько альбомов. Один из них мы послушаем в одной из следующих передач. Это альбом «L'Armée Secret», записанный им вместе с французом Марком Уртадо. А сейчас мы послушаем прочие всякие его новинки 2020 года. И, во-первых, совместный альбом с певицей и поэтессой Ивет Надаль. Она поет, играет на гитаре и сочиняет тексты песен. Паскаль Камелат, соответственно, аккомпанемент и музыка. Альбом называется «En nom de la ferida» — «Во имя праздника», так что и можно перевести. Я так толком и не понял, что такое ферида. Слушаем песню «Faremos un foc».

Паскаль Камелат и Ивет Надаль, испанская певица и поэтесса, альбом «El nombre de la ferida». Следующий альбом вышел у Паскаля Камелата в 2020 году уже во Франции и на относительно крупном лейбле «Because», так что его раздобыть, в принципе, вполне возможно. И называется он «Le Cut-up Populaire» — «Популярные вырезки». Во многом в этот альбом вошли пьесы из той пластинки, которую мы только что слушали, а именно «Deviation is the Music», но есть и всякие новые треки тоже. Вообще треков там очень много, около 30. Два послушаем. Во-первых, собственно, заглавная песня «Le Cut-up Populaire».

Паскаль Камелад, «Катап Попюляр» с одноименного альбома 2020 года. Но надо сказать, что вышли у него еще два альбома в этом же 2020 году. Один — это сборник всяческих его коллабораций, который называется «Мемуар дюн вентрилок», то есть «Воспоминания чревовещателя». А также альбом с Ришаром Пинасом, известным французским музыкантом, лидером группы «Эль Дон». Этот альбом называется «План де Пари», ну, то есть «Карта Парижа». Этих альбомов, честно скажу, у меня просто-напросто нет, потому что, как уже было сказано, не так легко раздобывать камеладовскую продукцию, находясь в Северной Европе. Что делать? Но слушаем еще один трек с «Катап Попюляр», и это пьеска под названием «Элевасьон де Мари Мадлен», то есть «Вознесение Марии Магдалины».

Вознесение Марии Магдалины, альбом «Лекато Попюлер» замечательного франко-каталонского композитора Паскаля Камелада. Ну а теперь перейдем к находкам из Америки. Один альбом, за которым я тоже давно гонялся, но не мог его раздобыть, это дебютный альбом Ника Уотерхауса. Второй, третий альбомы и четвертый, по-моему, в нашей программе звучали. Мне очень нравится этот музыкант при всей его ретрушности. Но вот первый альбом никак до меня не доходил. Вышел он в 2012 году, когда Нику Уотерхаусу было всего 25 лет. Альбом называется «Time's All Gone». В принстонских завалах я его обнаружил. Слушаем с альбома «Time's All Gone». Все время вышло песенку «Someplace».

житель Сан-Франциско Ник Уотерхаус и его дебютный альбом 2012 года «Time's All Gone». Теперь дебютирующая новая английская группа, и группа, на связь, очень хорошая. Она такая электропопсово-психоделическая. Дуэт Натали Финдлей поет, Джулия Полинер играет, но они на самом деле оба играют. Группа из Лондона, совсем новая, в 2019 году была создана, и называется она Truces. Но пишется это так: две буквы Т, две буквы R, две буквы U, ну и потом C и S. Truces. Точно так же называется их дебютный альбом, с которого мы слушаем песню «Sensations of Cool».

лондонский дуэт «Трюсис» и их дебютный альбом. Ну что ж, осталось нам послушать одну единственную песню в сегодняшней программе «Музыка на свободе» номер 275. И это будет вашингтонский дуэт «Флэшер». Эмма Бейкер и Тейлор Маллетс. Второй их альбом называется «Love is Yours», «Любовь твоя», и с него песня «Little Things», «Маленькие вещички». Я вам всем напоминаю, что вы прослушали программу «Музыка на свободе» на Радио Свобода. Также имеется популярный подкаст этой самой программы, на который нетрудно записаться, что я вам и советую сделать. Это был Артемий Троицкий. Всем счастливо и до следующей недели.

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме. Люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свободы». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов «Антониони», Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо, родители, за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на «Свободе». Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.
2: Преступление и война.
3: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
4: Говорит Радио Свобода.
5: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
4: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
5: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
6: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
7: Это моя война. Я так воюю.
8: Я не часть ФБК, но часть антивоенного комитета. Склонен свои симпатии отдавать сбройным силам Украины и украинским медикам.
9: Много лет говорите, что Путин понимает только язык силы.
8: Удары по НПЗ – это удары по частным водителям. Удары по Wildberries – это удары по маленьким предпринимателям.
7: Нужно вернуть землю Украине и украинцам, чтобы они там строились, заплатить за разрушение, и будет мир.
10: Без грима.
7: Попудрят патологоанатомы потом.
9: Привет! «Грани времени. Интервью». С вами Мумин Шакиров. И в нашей студии частый гость в Латвии, предприниматель-филантроп Евгений Чичваркин. Евгений, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
9: Ничего не перепутали?
8: Филантроп, так, очень сомнительно, а так, виноторговец из Лондона, вот самое правильное, как бы мне хотелось, чтобы меня идентифицировали.
9: Ну, могу добавить, виноторговец из Лондона. Рита Флорис, бывшая участница Pussy Riot, ее заставили сотрудничать с ФСБ. Вот, вы будете теперь опасаться больше или в вашем поведении ничего не изменится?
8: Ну, это, безусловно, я воспринял достаточно эмоционально эту новость и коротко списался с Петром Верзиловым, в основном матом.
9: С Петром Верзиловым, на которого якобы готовилось покушение.
8: Да, ну, не якобы, я не сомневаюсь, что, потому что, ну, он реально воюет, и это их очень бесит.
9: Вот британский суд, кстати, продолжение этой темы, установил, что люди, связанные с разведывательной компанией, готовили поджоги Хайд и Эдон Низвайн. И ваше похищение.
8: Да.
9: Вот, вы стали иначе чувствовать себя в Лондоне?
8: Ну, это дополнительные вводные. Ну, дополнительные вводные к моей жизни.
9: Ну, есть бодигарды, телохранители?
8: Нет, конечно. Не, я всех... Все закончились в России в 2008-м. Коротко, бодигарды были в момент выборов в Кишиневе на короткое время, во время публичных каких-то, на несколько часов. И 3 дня в Южной Африке, когда мы там шлялись по районам, где не нужно шляться.
9: То есть в Лондоне вы просто оглядываетесь по сторонам, да, если
8: грубо? Я не оглядываюсь, я в основном туплю в телефон. Или смотрю на архитектуру.
9: А вы в своем окружении что-то поменяли или нет?
8: А что?
9: Ну, если готовилось покушение, мы понимаем, что руки у ФСБ очень длинные, и после этой истории громкой, есть ли смысл вообще не думать о том, что это может повториться?
8: Смысла нет, но, опять-таки, ты не можешь жить все время в страхе. Если ты начинаешь бояться, то ты...